0: Граждане Казахстана чаще всех приезжали в Россию в 2025 году. В первую тройку также вошли граждане Узбекистана и Китая. Это следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. Также чаще других на территорию нашей страны в прошлом году въезжали граждане Таджикистана и Киргизии. В топ-10 стран по числу граждан, въехавших в Россию в прошлом году, попали в том числе Абхазия, Белоруссия, Армения, Азербайджан и Монголия. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
2: Всех поздравляю с Днем Радио. Вы вообще забыли? Помните, нет, что сегодня отмечается День Радио? Единственный человек, кто меня поздравил, знаете, кто сегодня был? Виталий Валентинович Милонов. Ну, так совпало. Так просто случилось. Да. Вот он единственный, кто не забыл. Все близкие, все просто домашние, все никто не помнит, а Милонов помнит. Так, ему привет. Ну что, на прямой связи с нами Михаил Ануфриенко, военно-политический обозреватель и радиоведущий тоже. Миш, с праздником.
3: С праздником, Алексей, да. Тем более, что ты в Доме радио.
2: Да, в Доме радио, да. 16 лет, между прочим. Это все-таки срок. Ну, правда, 16 лет?
3: Да.
2: Да.
3: Так. Обычно 15 не дают.
2: Да. Не, ну, да, 15. Но еще 25, это когда ПЖ. Это когда ПЖ, это уже 25, да. А больше точно не дают. Так, ну что, жалко, что не в студии. Жалко, что не в студии. По каким делам? Расскажешь, да, где? Расскажешь, где? Или нельзя секретную информацию?
3: Я в Сталинграде, это не секрет.
2: Где-где?
3: В Сталинграде.
2: А, в Сталинграде, да. Волгоград, да, город на Волге.
3: Да.
2: Ну, можно, кстати, тогда. Ну что, как там? Спокойно, нормально, что парад тоже в какой?
3: Никаких истерик, да, парад будет, приглашение уже есть, так что я надеюсь, что и отсюда 9 числа расскажем и покажем.
2: Угу.
3: Дай бог, будет хорошая погода с традиционным авиапарадом, с традиционным разбрасыванием листовок в финале. Ну, здесь вообще очень красочные парады.
2: Ну да, но ими место есть, когда сколько красоты-то. Хорошо, значит, ну что, давай поговорим про небо Латвии. Ты давно говорил про небо Латвии? Кажется, что что-то романтичное как будто бы, да, должно быть, небо Латвии.
3: Ну да, порадовало небо Латвии, безусловно, то, что называется предкорректностью дружественный огонь, наконец-то состоялось.
2: Угу.
3: Причем так, хороший вылет, если сначала началось с пожара в одном из зданий, и вопросы по поводу того, что это украинский ППЛА или не украинский, еще возникали, то последующий удар по терминалу в Резекне и атака поезда, ну, все вопросы сняли, тем более, что беспилотник попал на многочисленные видео людей, которые его снимали, то есть идентификация произведена, то есть вопросов нет.
2: Ну, значит, смотри, в ночь на 7 мая в воздушном пространстве Латвии, в том самом небе, были зафиксированы украинские дроны, предположительно типа «Лютый», следовавших через территорию Латвии в направлении Санкт-Петербурга. И западные истребители еще, об этом говорят в Российском министерстве обороны. Утверждается, что одновременно с дронами в небе над Латвией были замечены два истребителя «Рафаль» и два истребителя F-16. Согласно публикациям, 5 беспилотников исчезли с радаров в районе Резекне, а 6-й вошел в воздушное пространство России, где был сбит. Значит, беспилотники, ну, типа, поднялись в небо, взмылись из-за, как бы, воздушной тревоги, или что это за, в смысле, самолеты, истребители, почему они там...
3: Ну, вообще, дежурная пара истребителей там находится в воздухе постоянно, а, в принципе, дополнительно была поднята именно из-за запуска, ну, скажем так, мы не дипломаты, не политические деятели, не чиновники, можно назвать вещи своими именами.
2: Угу.
3: Латыши прислали точку одного пуска, это предположительно Сухоруза в Энспилсе, в Даугавпилсе, прошу прощения. Вот, остальные, ну, они обычно из руки поднимаются, могли запускать это в Эстонии, могли в данном случае запускать и в Латвии. Мы же понимаем, что круговой путь через, как официально сейчас считается, территорию Украины, через Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, это дополнительные 500 километров, там. Больше 1500. Ну, это, скажем так, ни экономически, ни с военной точки зрения нецелесообразно. Допускать их с территории Прибалтики, да, без вопросов. Ну, собственно, местным жителям этот шум привычен, шумят они здорово, поэтому вопросов, откуда они залетают, нет. А то, что они наконец-то начали падать и там, вполне логично, потому что, в общем-то, машинки, скажем так, не самые совершенные, но даже... Как мы уже не раз убеждались по опыту, отслеживая американские многочисленные военные операции, огонь по своим, дружественный огонь, это, в общем-то, совершенно нормальное явление, как ракеты «Патриот» падают и в Киеве мы видели неоднократно, как только их начали туда завозить, это попадало нам в видеорегистраторы машин, перед которыми они падали, как те же «Патриоты» попадали в нефтебазы в Персидском заливе, мы тоже видели от момента пуска до момента падения. Поэтому тут ничего удивительного нет. Чем больше ты ее запускаешь или пропускаешь через свою территорию, как официально считается, тем больше будет подобных случаев. Без вариантов.
2: Ну а что, как вот реакция опять? Опять, так сказать, реакция? Вот,
3: реакция понятна. Сейчас... Скажем так, местные власти вынуждены не исключать возможность, что это были украинские дроны.
2: Да, не допускают эту мысль.
3: В себя, они скажут, что русские подделывают украинские дроны и запускают их по нашей территории. Это тоже вполне логично, ожидаемо, неизбежно. Но надо просто начинать говорить об этом, и мы об этом, собственно, и говорим, прямым текстом, что... Прибалтийские шпроты прямо участвуют в боевых действиях против Российской Федерации.
2: Тут пожар был... Я понимаю, что это сослагательное наклонение и все такое. Но вот так или иначе. Значит, тут был пожар. Но ничего там сильного не сгорело, потому что нефти нет, там не было на складе, понятно, кризис.
3: Резервуар пустой был, да.
2: Да. А если бы кто-то пострадал или, не дай бог, погиб? А если бы кто-то пострадал и, не дай бог, погиб, что тогда делать, вот, ну, в смысле, латвийским властям? Вот как это, ну, объяснять там или что?
3: А там же все давно отработано. Рядом с нами находится вражеская Россия, которая запускает дроны, прикрываясь тем, что они украинские. Вот Россия плохая, мы должны ее уничтожить, и тогда никто не будет погибать. Все это понятно. Все равно виновата Россия. А виноват ты в том, что хочется мне кушать.
2: Ну, как будто бы не должно сработать такое объяснение. Но если...
3: Вы знаете, оно может не сработать, но суть в том, что другой позиции не будут. Они не будут обвинять Киев. Они уже, ведь вдумайся, уже официально, неоднократно заявляли и прибалтийские шпроты, и Финляндия о том, что они не сбивают эти дроны, потому что те пролетают хоть и над их территорией, но вблизи территории и границы с Россией. Угу. Поэтому мы их не сбиваем. Можем, но не сбиваем. Знаете, ведь ничего глупее не придумаешь. С другой стороны, британские истребители сбивают беспилотники над территорией киевского режима в районе им ничего не мешает. В том числе и на сопредельной территории государства сбивать беспилотники. А эти не сбивают над своей. Ну, это же смешно. Но, тем не менее, подобное объяснение официально озвучено. Вообще, думайте, что хотите.
2: Да.
3: Не верите? Ну, и не верите. Плевать.
2: Да. Так, Кремль называет обвинения о причастности к таким инцидентам безосновательными.
3: Ну, естественно. Что можно на это сказать? Когда у вас летают дроны другого государства, вы это признаете, а потом обвиняете в этом Россию. Все равно виновата Россия. Ну, я говорю, что логика, здравый смысл, насколько в это поверят, не имеет никакого значения. Все равно виноваты будем мы.
2: Ну, не знаю. Не знаю. Мне кажется, что вот тут недовольство премьера Финляндии пролетом украинского беспилотника в воздушном пространстве на фоне поддержки Киева со стороны Хельсинки лицемерие. Об этом заявили в российском МИДе. То есть в Финляндии, так сказать, выражают недовольство тоже вот этими пролетами. Это же, ну, такая опасная очень штука. Я вот к чему. Понятно, что мы можем там, но говорить, что опасность давным-давно не просто витает в воздухе. все-таки, да, так сказать, находятся вокруг нас на протяжении длительного времени, и их то же самое. Но кажется, что это все такая, как бы, моменты, витки эскалации, нет?
3: Это именно витки эскалации, потому что вся эта озабоченность и недовольство выеденного гроша не стоят. Вы выражаете озабоченность пушечными очередями ваших истребителей. Тогда было бы понятно. Запрещайте использование своей территории. Но вы же, наоборот, действуете по прямо противоположному пути. Вы открыто поддерживаете этот режим, вы даете ему карт-бланш на любые действия, включая использование своей территории, даже официально. Вот, а потом жалуетесь, что у вас что-то происходит. Простите, но вот уже достаточно давно я разговариваю не с самыми глупыми людьми, которые говорят, что наша вот эта вот позиция, скажем так, предупреждения, очерчивания красных линий, рассказов о недопустимости, о том, что это ведет к эскалации, уже не работает. Причем она не работает настолько, что теперь мы сами будем вынуждены действовать гораздо более жестко. Понимаешь, в нам перестали верить. Если Александр Третий там обещал, если будет поставлена пьеса, отправить миллион зрителей в Сербию, и пьеса снималась во Франции, в Париже, то сейчас, что бы Москва ни говорила и не распространяла по официальным каналам, ну, все только смеются. Ну, вот от того, что Министерство обороны опубликовало перечень предприятий, небольшой перечень, далеко не полный, которые производят оружие и поставляют киевской хунте, что-то изменилось? Да нет, ничего. Там поговорили пару дней, что русские будут бить. Да нет, конечно, не будут бить. Ну и ладно, зачем эту перечень опубликовали? Да, они такие, они всегда что-то там говорят, ничего не делают. Все. Ну, то же самое Прибалтик. А начиналось в 22-м, напомню, каски боялись поставлять. Первое время речь шла только гуманитарка, только медикаменты. Боже упаси, там какое-то стреляющее оружие. И потом пошло все более тяжелое. Уже и американцы JDAM повышенной дальности приняли решение поставить как минимум 1500 комплектов авиабомб весом до 902 килограмм и дальностью 70-80 километров.
2: Они и тоже, понимаешь, вот опять, мы сейчас опять упремся в то, о чем мы говорили. Значит, они поставляют ровно столько, чтобы, так сказать, была возможность продержаться, ни больше, ни меньше.
3: Да? Что, да, безусловно, так оно и есть. Но так или иначе, мы же объективно понимаем, что это участие в конфликте. Уже истребительная авиация сбивает наши беспилотники на территории киевской хунты. Это прямое участие в конфликте. Ну, никуда не денется, ну так оно и есть. Он сейчас после последнего удара по Одессе, по катерам хунты, нам сообщают о двух погибших французских специалистах по военных водолазов. Это не участие в конфликте? Сколько тысяч должно иностранных военных присутствовать на территории и помогать киевской хунте, чтобы это было признано участием в войне? То есть вот тысяча не считается, две не считается, а 20 тысяч считается. Ну, вот эта граница на самом деле очень размыта, и мы на сегодняшний день постоянно вот ограничиваемся какими-то политико-дипломатическими нотами. Хотя, если мы вспомним, неоднократно говорилось, что ну вот после там удара, попытки удара президенции Путина, вот там еще после очередного удара, вот мы. И каждый раз удар возмездия. Вот сейчас в преддверии 9 мая наши политики, дипломаты, депутаты опять, посмотрите, они все, о чем они говорят и пишут. Удар возмездия, ответный удар. Какой ответный удар во время войны? Может быть, вот вдумайтесь, это вот Великую Отечественную, мы говорим, ну если немцы будут бомбить Москву, неизбежно последует ответный удар. Это же смешно. Ну, реально смешно. Мы или воюем, или не воюем. То есть либо мы используем все наши возможности для достижения победы, либо мы их не используем и ждем, а когда вот нужно будет нанести удар возмездия, вот тогда мы их используем. Для меня это звучит странно. То есть получается, что мы воюем с одной рукой, привязанной за спиной, а отвяжем мы ее только для ответного удара, для удара возмездия. Как-то вот нелогично.
2: Ну, для того, чтобы, так сказать, подчеркнуть ограниченность, поэтому и название это, ну, собственно, специальная военная операция. Это же, так сказать, не полномасштабная.
3: Это же, опять же, политика, дипломатический
2: война на уничтожение.
3: Ход для того, чтобы можно было продолжать торговать. Для того, чтобы можно было гнать газ и нефть через территорию государственного образования, с которым мы ведем боевые действия. Угу. Но я же говорю, это лежит в области политико-дипломатической. Я даже не хочу обсуждать, насколько это целесообразно, потому что это можно до бесконечности спорить. Результат с военной точки зрения один. Мы не воюем так, как должно. Ну, вот все. Мне это непонятно.
2: Ну, а что это непонятно? А мне вот, а что непонятного, Миш? Ну что, тотальное уничтожение, так сказать, территории, людей и всего на свете. То есть мы, с одной стороны, значит, там все, когда Израиль или Соединенные Штаты там, да, начинают атаковать, мы все осуждаем и говорим, нет, это недопустимо и прочее, прочее, прочее. Да, а, и через запятую да, говорим, вы... а почему мы так не делаем? Ну так разве в этом нет такой шизофренической какой-то...
3: Да. Что мы должны делать так? Я говорил как раз о другом. Обратите внимание, как раз это не я, это наше официальное заявление о том, что в случае...

0: отслеживает. И я и говорю, и пишу о том, что я не понимаю этой позиции. Я не понимаю, какой смысл наносить удар по Киеву, еще и предупреждая заранее. То есть мы понимаем, что и руководство хунты, и те, кто мог бы стать какой-то, хоть какой-то целью, Киев покинут. Мы что, просто Каменюки там хотим разбомбить, здание там на Банковой, а смысл военный какой с этим? Нулевой. Я-то говорю все время именно о военном содержании, что воевать нужно настоящим образом. И об этом же говорит экс-начальник генерального штаба Юрий Балуевский. Недавно вот он выступал в Общественной палате России. Говорит, что он тоже не понимает этого. Вот много людей этого не понимают, потому что, а зачем бить по Киеву? Тем более, что его точно покинут те, кто принимает там решение. Может, бить надо по другим объектам, которые имеют военно-стратегическое значение. Мы это много раз об этом обсуждали. Вот что я называю «воюем одной рукой». Вот мы бьем по портовым сооружениям в Одессе. Это квадратные километры портовых сооружений. А почему не бить просто меньшим количеством средств по любому судну, которое приходит в порты подконтрольные хунте? Вот именно по судам. Понятно, что если несколько ракет утопят эти корабли, туда никто ходить не будет. И не будет необходимости уничтожать портовые сооружения, на что нужны в сотни раз большее количество средств уничтожения. Просто потому, что это колоссальные территории. Ну, это очевидно, но этого не делается. Точно так же вот у нас в очередной раз фотографии железнодорожных составов, которые были поражены нашими геранями в глубине территории хунты. И там даже рассказывают, что это приводит к некоторым негативным последствиям. Вот даже вроде доменную печь закрыли. Правда или нет, неизвестно, но так говорят. А возникает вопрос, а почему не уничтожить, мы об этом говорили много раз, железнодорожные мосты через Днепр? Их всего-то 10 штук. Это не нужно за тысячу составов гоняться. Вы их уничтожите. Просто железнодорожное полотно. И ни один железнодорожный состав на левый берег, где идут все боевые действия, не придет. Причем, что касается железной дороги, то ее даже практически невозможно осуществить через понтоны. Они не обеспечивают прохождение железнодорожных составов. То есть это реальность. Это всего лишь 10 мостов. Три из которых находятся в зоне поражения реактивных систем залпового огня. Один в Запорожье и два в Днепропетровске. Всего бы достаточно просто.
1: А Михаил Муфриенко, да, с нами на прямой связи. Значит, Миш, давай... как ты расцениваешь вероятность того, что Украина может нанести удар по... Ну, во время парадов, там, 9 мая. Мы же слышим, так сказать, вот такую неоднозначную позицию там со стороны Зеленского, в частности, да, что, так сказать, и да, вроде не говорит, и нет, не говорит. Как бы раз, два, три, четыре, пять, я иду интриговать. Ну, а ты думаешь, все-таки, так сказать...
0: Я думаю, что с вероятностью 80% они попытаются ударить в этот день. По крайней мере, никаких угроз, в том числе, находясь в Армении, клоун-резидент раздавал, он об этом говорил. Ну, то, что он попытался объявить одностороннее прекращение огня, по крайней мере, объявил об этом в ночь на 6 мая, тоже наглядно свидетельствует, что он не собирался поддерживать наше одностороннее прекращение огня 8-9 числа. Он заранее назвал дату, он заранее не собирался сам прекращать огонь. И беспилотники хунты после 0 часов лупили по Крыму, как не в себя. Ну, так там, по-моему, было 54 штуки в конечном итоге. Ну, я уже не говорю, погибших в Жанкое и Армянске. То есть это было сделано, по-моему, вполне сознательно. Рассказать о том, что «а это вот я предложил, а русские не согласились, ну, а теперь у нас руки развязаны, хотим ударим, хотим не ударим». Вероятность достаточно велика, и, собственно, отказ от приглашения иностранных гостей, отказ от проведения техники по Красной площади, говорит о том, что наши спецслужбы тоже воспринимают эту вероятность как достаточно высокую.
1: А какой смысл в этом?
0: Ну, то есть смысл, зачем? Опять же, лежит за пределами военной целесообразности. Это, опять же, политико-дипломатические игрища. И вот я неоднократно обращал внимание, что здесь пытаться свою логику наложить на логику руководства киевской хунты бессмысленно и бессодержательно. Много раз еще на примере вот осени 2014 и 2015 годов я говорил,

0: том, что в то время, когда все криком кричали военные по ту сторону мушки, что у них не хватает ракет для градов и гаубичных снарядов, тем не менее ежедневно обстреливался Донецк, ежедневно обстреливалось Горлово, причем не военный объект. Ровно точно так же, как сейчас, достаточно дефицитные
1: Но все-таки,
0: ударами грома бьют по жилым секторам.
1: все-таки как будто бы есть разница, да, ну там символизм, там и прочее, прочее, прочее, 9 мая, и тут предупредили, и
0: Ну,
1: тут этот. То
0: понимаете,
1: есть
0: вот
1: когда...
0: символизм очень интересный получается, Алексей. Вообще-то с фашизмом мы воевали вместе. Дед Зеленский вообще-то погиб, воюя с фашистами. Какой символизм? Они делом доказывают, что вот этот правящий режим ничего к истории Украины, народа Украины, ни общего не имеет. Что это на самом деле реальные враги. Враги собственного подмандатного им населения, этой земли, этой территории. У них недавно прошел парад дивизии СС Галиция. Очередная 83-я годовщина ее создания. Да о чем мы говорим? Вот какой действительно символизм. Только, я же говорю, наша логика их, она, в общем-то, диаметрально противоположна. Это просто наглядное объяснение, с кем и почему мы воюем. Ну, поддерживает Запад нацистов очередных, ну, ради бога. Все, да, нагляднее некуда.
1: Не знаю. Ну, ты слушай, сложная такая, да, сложная. Сложная тема. Сложная. Ну что, хорошо. Ну, значит, в общем, ты допускаешь, что
0: Да,
1: удар
0: мне
1: будет нанесен.
0: представляется это вероятным. Я не знаю, какие усилия там предпринимают наши дипломаты и политики по всяким закрытым каналам. Ну, видимо, предпринимают. Удастся у них или нет, посмотрим по факту. Ну, для меня, в общем-то, разница невелика. Ударят они 9 мая или 25-го. Понимаете, я к символизму и политико-дипломатическим игрищам, ну, имею весьма, так сказать, косвенное отношение. Меня
1: Да нет, но
0: интересует
1: мы
0: резон.
1: все, слушай, не имеем к нему отношения, но, так сказать, оно имеет отношение к нам, да, и к нашей жизни. Вот,
0: К сожалению, да, но меня интересует результат. Понимаете,
1: ну
0: вот
1: что, вот результат,
0: результат,
1: значит, ты допускаешь, что он
0: хотим
1: будет
0: допустить
1: нанесен
0: или нет.
1: удар. Значит,
0: Да, допускаю.
1: ответка тогда вот то, о чем предупреждают там наши ведомства и Министерство обороны, и Министерство иностранных дел последует. Значит, удар будет нанесен по Киеву.
0: Ну, деваться некуда, обещали.
1: Значит, дальше что?
0: Ничего, абсолютно ничего. То есть я не вижу ни военных, ни политических, ни каких-то последствий от того, что Киев ударит 9 мая по Красной площади, а мы ударим в ответ по Киеву. Ну, обменялись ударами, ну и что? Ну, поговорили об этом неделю, ну и что? Нашим солдатам на фронте объяснять, с кем они воюют, не надо, они и так это знают. Они это видят по захваченным пленным, по их татуировкам, потому что находят в их блиндажах, включая портреты Гитлера и всего остального.
1: Ну, Миш, ну, это все, с одной стороны, все действительно, и мы не будем исключать это, как они в смысле, да, отрицать. Конечно, да. Но там же не все там нацисты. Но тоже надо, но справедливости ради. Мы видим этих бедолаг, которых, так сказать, чебусифицируют. Это что, то все
0: Алексей,
1: нацисты, что ли? Да, мы сейчас
0: ну,
1: перервемся,
0: что бы вы не
1: продолжим эту
0: нацисты?
1: тему. Да, эту тему продолжим.
2: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
3: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
4: По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
3: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». «Спутник».

0: Вечер на радио «Спутник» с Михаилом Ануфриенко.
1: Продолжай, Михаил Ануфриенко, с нами на прямой связи. Меня зовут Алеша Тимофеев. Еще раз всем здравствуйте. Так, если есть вопросы, комментарии, пожалуйста, телеграм-канал, ВКонтакте, Рутюбе. Подписывайтесь, конечно, и на Messenger Max, ну, в вышеперечисленных соцсетях. Можно, так сказать, вставлять комментарии, пожелания, там что-то. И мы самые интересные вопросы, так сказать, можем адресовать нашим гостям, спикерам. Так, значит, ну что, ты закончишь, может, ну, в смысле, предыдущим, мы закончим, все нацисты, не все нацисты, вот.
2: Ну, грубо говоря, в армии гитлеровской Германии подавляющее большинство солдат нацистами не были. Это факт. Точно так же и здесь. Но государственная идеология гитлеровской Германии официально была нацистской. Здесь она таковой же является. Вот. Ее никто не называет национал-социалистической, но герои Бандера, Шухевич, Лебедь и все остальные, как и дивизия СС Галиции, были нацистами. Хотелось бы напомнить, что командующий украинской повстанческой армией Шухевич весь 42-й год, конец 41-го, начало 43-го воевал с партизанами в Белоруссии. Угу. В составе 201-го шуцманшафт батальона.
1: Ну, мы все-таки о настоящем. Ладно, хорошо.
2: Это настоящий герой нынешнего режима.
1: Идем дальше. Значит, Ушаков высказался, Юрий Ушаков, это помощник президента России, сказал, что для возобновления трехсторонних переговоров Киеву нужно сделать один шаг. Правда, не назвал его какой. Не назвал бы это. В ходе трехсторонних переговоров сложилась такая ситуация, когда все три стороны понимают, что нужно делать, чтобы добиться какого-то важного шага именно в контексте этой дипломатической работы. Все понимают, в том числе, я бы сказал, украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг. Что это за шаг? Если этот шаг будет сделан, то мы резко продвинемся в урегулировании этой ситуации, говорит помощник Путина.
2: Ну вот именно поэтому я и не лезу в политико-дипломатические дебри, потому что я дважды перечитал сказанное Ушаковым и так и не понял, о чем же он говорил. Всем очевидно, что нужно сделать этот шаг. Мне не очевидно. Я понимаю только один шаг. Полная безоговорочная капитуляция. Все остальные шаги Киева, один, два или три, я в принципе не понимаю. Вот хоть убей. Вот даже не подозреваю. И о чем говорил Ушаков, и зачем он это говорил, тоже не понимаю. Мне непонятно, поэтому вот...
1: А может, про территории все-таки? Ну,
2: вывод... А чего я буду гадать на кофейной гуще?
1: Ну, да.
2: Может, про территории, а может, про цвет шарфика. Я не знаю. Это у них свои какие-то игрища. Про территории. А про какие территории? У нас вообще-то про территории речь не шла, когда ставились цели спецоперации.
1: Нет, ну потом уже, так сказать, все время устами лидеров говорили про признание. Про признание, как там, на земле, ситуации на земле, да, территориальные реалии и геополитическая ситуация на земле. Об этом много раз говорили.
2: Алексей, об этом много говорили, но это белый шум. Нигде, никто, никогда из наших должностных лиц не говорил, что основанием для заключения мирного договора будет вот это и это. Нигде публично наши требования не озвучивались.
1: Так, по-моему, про мирный договор вообще не говорили никогда. Но про мирный договор вообще не шли.
2: Поэтому и говорить здесь не о чем, и обсуждать здесь нечего. Мы же с тобой понимаем, что нас-то интересует, опять же, результат. Не то, сколько зданий мы в Киеве правительственных разрушим в акте возмездия или еще каком-то, а конечный результат. Будет достигнут прочный, устойчивый мир. Не перемирие на непонятно какой срок, а устойчивый мир. С моей точки зрения все очевидно. С точки зрения президента, когда он озвучивал цели спецоперации, тоже все очевидно. Но это как раз не обсуждается. Речь идет о каких-то там территориях. Вот отойдете, не отойдете, освободите эти там 17 тысяч квадратных километров оставшейся части ДНР. Уже не 17, уже там 7. Ну, мы освободим в конце концов. А дальше что? Мир прочный? Очень сомневаюсь. Мы уходим с территории Харьковской, Сумской областей, которая не входит официально в состав России, или нет? И как вообще это должно выглядеть? Для меня это дико. То есть здесь
1: дико
2: абсолютно...
1: Что?
2: Вот
1: дико,
2: такая
1: дико
2: вот,
1: что?
2: Что мы освободили какой-то населенный пункт, а потом мы развернемся и в результате этого мирного договора оттуда уйдем. Ну вот я этого не понимаю. Ну, поэтому я и обсуждать это не хочу, потому что обсуждать нечего. Наша позиция официально неизвестна.
1: Ну, в этом смысле, да, можно назвать это гаданием на кофейной гуще. И в определенном смысле будем правы. А можно, так сказать, попытаться понять, проанализировать логику и действительно, что же за вот этот шаг, который серьезный, который помощник президента называет серьезным. И вообще, так сказать, вот, а зачем это говорит Юрий Шаков? Ну, при всем уважении имеется в виду. Зачем в том смысле, что вот сейчас какое-то время, значит, особое, да, у этого сообщения не просто так, да, помощник президента просто так ничего не говорит. Значит, выбрано какое-то время. У этого сообщения точно есть адресаты. И это точно не мы с тобой. Ну, в том числе и мы с тобой, конечно.
2: Совершенно нет.
1: Да?
2: Нет. Значит, вот ты абсолютно правильно сказал. Это не мы с тобой.
1: Да.
2: Речь идет о каких-то политико-дипломатических играх. Нужно было сделать публичное заявление. Оно сделано. Но адресаты не население России. И вообще не население земного шара. А те политики и дипломаты... Там где-то в Соединенных Штатах, возможно, в первую очередь, на котором оно адресовано.
1: Угу.
2: Это вполне понятно, потому что вот когда он говорит о шаге, но не называет его, понятно, что вот эти адресаты понимают действительно, о чем речь. Вот им оно и адресовано. Не нам, поэтому нам тут и обсуждать нечего. Что они там между собой перетерли, и каким, вот мы говорим, дух Анкориджа. Кто-то может этот дух конкретизировать? Знаешь, сегодня, спустя уже достаточно длительное время после встречи на Аляске, очевидно, что оттуда смердит.
1: Угу.
2: Вот дух Анкориджа конкретизировать никто не может. О чем там договаривались?
1: Ну, а черт его. Мы не знаем, да, мы много раз об этом говорили.
2: Да, ну так о чем? Что мы тем более сейчас будем обсуждать? Ничего. Гадание на кофейной гуще – это еще конкретика. Там хоть кофейная гуща есть, а здесь нет ничего.
1: А как выглядит тупик войны, Миш?
2: Вот так, как сейчас.
1: Нет, вот, ну как? Ну, какие признаки приобретают военные действия для того, чтобы их можно было бы охарактеризовать как тупиковые?
2: Для того, чтобы их можно было охарактеризовать как тупиковые, нужно сравнить сегодняшнее положение дел с теми задачами, которые были поставлены в начале на ведение этих боевых действий. То есть задача была поставлена денацификация, демилитаризация киевского режима. Мы вынуждены были это без возможности сделать политико-дипломатическим путем, начали осуществлять это военным путем. Цифры последние, которые официально привело наше Министерство обороны 26 апреля, за март и неполный апрель, там за 25 дней, освобождено около 700 квадратных километров. 700 квадратных километров. В прошлом году за год освободили 6000 квадратных километров. Тоже официальные цифры нашего Министерства обороны. Вопрос. Мы можем военным путем взять под контроль территорию киевской хунты, которая сейчас контролирует более 450 тысяч квадратных километров? Ответ – нет. То есть мы можем рассчитывать на какой-то военный переворот там в Киеве. Вот мы можем надеяться на то, что неожиданно там фронт посыпется, может быть, даже в результате этого.
1: Ну, прости, ради бога, я не то, чтобы там хочу поймать тебя там за слово, да, за слово, за язык. Нет, не в этом дело. Но ты сам говорил, значит, что про территории речь не шла. Значит, демилитаризация, денацификация – цели, которые, конечно же, достигаются... Что это такое? Ну, это как закрепленные на бумаге Это же не территории там, не это. Это закрепленные на бумаге какие-то пункты, очень точно расписанные и имеющие гарантии там и так далее. Да? Ну, там, демилитаризация, язык, не знаю, там, русскоязычное население, Русская православная церковь, там, наличие такого-то количества армии или отсутствие этой армии, значит, вот столько-то людей, столько-то техники, значит, это нельзя, а это можно и так далее. То есть это пункты на бумаге.
2: А это пункты на бумаге, которые реализуются на земле. При военно-политическом контроле территории, то есть земли, мы можем гарантировать выполнение этих пунктов. Это наша зона ответственности. Если мы этого не делаем военным путем, а на сегодняшний день приведенные цифры доказывают, что в обозримой перспективе там, 2-3-5 лет без какого-то чуда, именно которое не имеет отношения к военным, а имеет отношение вот к чудесам, там, военному перевороту, распаду фронта по непонятным причинам, бегству противника, штык в землю, добежим до канадской границы. Вот без этого военным путем реализовать поставленные цели нереально. Ну, в ближайшие там, 3-5 лет. Значит, возникает вопрос, что какими-то другими способами нужно гарантировать это. Какими, я не знаю. Мы когда-то об этом уже говорили, не один раз, что я не представляю себе, как мы можем возложить исполнение, ну, без военно-политического контроля над территорией, демилитаризацию, денацификацию этой территории тем, кто с нами сейчас реально воюет, ну, Соединенным Штатам, да, Прибалтийским шпротам, Польше, Германии, Франции и так далее. Вот. Я не представляю. То есть, ну, на бумаге можно написать что угодно, но я уже как-то упоминал, что на бумаге те же главы МИД Польши, Франции и Германии подписывали в Киеве, что Майдан разойдется мирно. На следующий день произошел военный переворот, вооруженный переворот. То есть я не представляю себе, поэтому и, в общем-то, не обсуждаю вот эти варианты, они ни на чем не основаны. Ну, мы приводили пример того же Трампа, который в одностороннем порядке разорвал железобетонную, вот я не знаю, более серьезных гарантий мирной ядерной сделки с Ираном. Она была подписана всеми членами Совбеза. Она была завизирована в Совбезе ООН. Там был определен порядок выхода. То есть это подписались все ядерные государства под ним. Пришел Трамп и в одностороннем порядке все это разорвал, спустил мусорную корзину и сказал, а мне плевать. И что? Вот поэтому я не понимаю, как вот этот зафиксированный на бумаге договор может выполняться и будет выполняться. И я уверен, что не будет.
1: Ну, видишь, здесь, да, тут, так сказать, субъективность какая-то вклинивается. Веришь, не веришь, типа, да, там, а может, не может, там, мой, на мой взгляд, не на твой взгляд. Значит, а тем временем, к Трампу, да, США, Иран близится к заключению соглашения. Там тоже ведь, так сказать, вот мы будем проводить эти параллели, и они напрашиваются самостоятельно, эти параллели. И там тоже говорят о гарантиях. И там тоже говорят о том, что а вот а раньше не выполнялось, а как что-то верить, а значит невозможно, а значит тупик, а все это, и все хотят закончить, и не хотят, и прочее, прочее. Но стороны обсуждают полное прекращение огня в рамках текущего конфликта, по крайней мере, так сообщают СМИ. Возобновлено, свободный проход судов. Поэтапная разблокировка Армузского пролива. Иран может согласиться, ну, то есть идет на какие-то компромиссы там, по ядерному оружию, ну, в смысле официальный отказ от ядерного оружия и лимит на обогащение урана. Возможно, часть разморозка части иранских активов за рубежом в ответ, там, в обмен на выполнение каких-то условий соглашений. Ну, как-то договариваются, Миш. И, значит, и что-то друг другу преподносит в качестве той самой гарантии, которая как бы устраивает на текущий момент. А чем в этом смысле, а чем мы хуже?
2: Я согласен, Алексей, с тем, что это, по-моему, уже за вот эти два с небольшим месяца, восьмое или даже больше, объявленное Трампом, близость заключения сделки. Ну вот он сделки с Ираном уже несколько раз объявлял, много раз, да. Регулярно. Во-вторых, хотелось бы все-таки напомнить, что вот те требования, которые сейчас ты озвучил, изложенные Трампом, звучат дико в силу того, что когда была подписана и соблюдалась ядерная сделка с Ираном, у МАГАТЭ не было никаких претензий к Ирану по обогащению оружия.
1: Были. Нет, мы с тобой... Именно у МАГАТЭ были.
2: Потом разговоры начались о том, что были нарушения, то есть когда речь шла о разрыве сделки, то, естественно, тогда уже и о нарушениях начали говорить, и о чем угодно. Но суть даже в другом, понимаешь? Суть-то в том, что сейчас требования Трампа сводятся, по сути, к тому, что существовало до начала бомбардировок и нападения на Иран. Открытие Армузского пролива. Так он был открыт. гарантии какие-то. Так и были какие-то гарантии. Снятие санкций, ну, вполне логично, это и одностороннее решение Соединенных Штатов. Не обогащение урана. Ну, да. Иран принимал не обогащение урана. Сейчас снова разговор об этом. И снова разговор о том, что, по данным разведки США, Иран в течение нескольких месяцев может создать ядерную бомбу. Ребят, вы вообще с головой дружите? Вы в прошлом году бомбили, сказали, что все, Иран лишен возможности такой. Вы в этом году начали с ним воевать. Под этим предлогом сказали, что все, все разнесли, победили. Через два месяца ваша разведка сообщает, Иран снова в двух месяцах от изготовления ядерной бомбы. Вот ничего, не ку-ку. То есть, ну, вы подпишите сейчас этот договор мирный. Он нужен и Ирану, который, естественно, страдает от атак на него. Разблокируйте Армузский пролив, мир вздохнет с облегчением. Через месяц, два, три, полгода снова все это начнется. Но пока я вот не вижу, что бы сдерживало Соединенные Штаты. У них на сайте Белого дома висит, что Иран более не имеет этого, с июля прошлого года возможности производить ядерное оружие. И в феврале, в последний день, начинаются бомбардировки Ирана. А это сообщение продолжает висеть. То есть у вас даже внутри вашего Белого дома нет единой линии поведения. Я не говорю, правильно или неправильно. Просто единой нет. И мы понимаем, что это может повториться в любой момент. Мы вот как-то с тобой обсуждали вот этот законодательно ограничивающий Трампа срок двухмесячный ведения боевых действий. Сегодня мы понимаем, что даже обсуждать нечего. Он уже объявил, что они не ведутся. Ему ничто не помешает в любой день начать очередной двухмесячный срок. Мы тогда с тобой обсуждали возможную логику, как, на какие законодательные акты опираться можно и так далее. Оказалось, что намного проще. Не надо ни на что опираться. Надо просто объявить, что уже война закончилась, мы уже победили, и можно через неделю снова начинать. Все.
1: Ну, кажется, ну давай, при всем, что ты только что сказал. Значит, кажется, что это закончится раньше, чем через 4 года. Нет такого ощущения, Миша.
2: Но у меня есть ощущение, что это закончится раньше, чем через 4 месяца.
1: Вот именно.
2: Да. Потому что так или иначе, через месяц, знаешь, в Белый дом будут стучать сапогами все его союзники, потому что ну, вот, на сегодняшний день отменено, по-моему, 13 тысяч авиарейсов по всему миру. Я могу ошибаться, и цифра может быть но только больше. И дальше авиатоплива, керосина хватит где-то на полтора месяца. Причем у многих он заканчивается уже сейчас. В США начались банкротства наиболее, так сказать, дешевых авиакомпаний, которые уже прекратили полеты. Угу. Дальше это будет только нарастать, как снежный ком. И, естественно, недовольство будет расти. Причем оно будет все больше и больше публично выражаться. А будет расти недовольство граждан Соединенных Штатов, которые вообще-то осенью должны там, на промежуточных выборах проголосовать. И приблизительно понятно, что проголосуют они не за Трампа и его партию. То есть там нужны какие-то резкие шаги. Одно из них – это да, прекращение блокады Армузского пролива. Но обрати внимание, что здесь Иран, который несет колоссальные потери, убытки, материальные, военные, он четко опирается именно не на политико-дипломатическую, а на военную составляющую. То есть, что бы кто бы ни говорил, какие бы переговоры ни шли, он говорит, а я Персидский залив не открою. Вот хоть ты удавитесь, не открою. Я буду давить силой там, где могу. И вот с этим приходится считаться. И вот об этом я и говорю, когда все время делаю упор на военной составляющей спецоперации. Потому что политики и дипломаты могут говорить о чем угодно. Но до тех пор, пока это не подтверждено конкретной военной силой, цена любым договоренностям – грош в базарный день.
1: Да, да. Так, ну и скажем тогда, ты одним словом, но можно тут этот, расшифровать по поводу приостановки новой операции, ну в смысле названия нового. Старая операция, название, ну, раньше было там «Эпическая ярость», на смену которой пришла, значит, «Проект Свобода», и Трамп приостановил миссию «Проект Свобода» по сопровождению судов после того, как Саудовская Аравия запретила ему использовать свои базы и небо. Трамп удивил союзников. Ну, это, так сказать, тот журналист дальше пишет, что Трамп удивил союзников по Персидскому заливу, объявив о миссии «Проект свободы» в соцсетях в воскресенье днем, что вызвало гнев руководства Саудовской Аравии. В ответ королевство проинформировало Вашингтон о том, что не позволит американским военным совершать полеты с базы «Принц-Султан» к юго-востоку от столицы или пролетать через саудовское воздушное пространство для поддержки этих усилий. Поговорили даже по телефону Трамп и наследный принц. Проблему не решили. Ну и вот Трамп был вынужден объявить о приостановке миссии для восстановления доступа США к, понятно, к этому, к важному воздушному пространству.
2: Ну, на самом деле, это называется найти хоть какую-то причину. Плохому танцору известно, что мешает. У США там вообще-то авианесущие группировки есть. И вот именно авиабаза Султана не уперлась. Прямо вот без нее, ну, ничего нельзя сделать. Вы боитесь и не хотите. Чего боится Саудовская Аравия, понятно. Если будет использоваться ее воздушное пространство и авиабазы, то Иран будет по ним бить. Они уже вот так наелись, поэтому они не хотят. А что делает и чем думает Трамп, когда объявляет о проведении операции, давайте называть вещи своими именами, если для него так критична авиабаза и воздушное пространство Саудовской Аравии, то что ж он не договорился загодя об ее использовании перед объявлением этой операции? То есть что-то, видимо, в головах там не работает, да? Элементарная логика планирования операции без задействования ключевых элементов. То есть вы как ни возьмите, там действительно в головах у американцев, у руководства США, каша. Я об этом и говорю, что они сами не знают, что делают. Объявить операцию несогласованную, потом через сутки ее отменить и при этом рассказывать еще о победе. Ребята, вы ничего не можете. Где ваши авианесущие группировки? Боятся подходить к Армузскому проливу? Боятся, правильно. Ну так а к чему этот? Вы уже не один раз и без этой операции «Свобода» рассказывали, как вы будете сопровождать суда через Персидский залив. Ну и что? Провели? Да не провели вы ничего. Вот не проведете. Вот это называется разговор Ирана с позицией силы, который демонстрирует слабость Соединенных Штатов, которые не могут добиться даже здесь со слабым игроком. Ну а Иран реально слабый игрок в военно-политическом плане. Страна, не входящая ни в десятку, ни в двадцатку, ни в тридцатку, но тем не менее, они могут. И это то, о чем мы снова говорили, что с позиции силы можно разговаривать с нашими противниками. Договариваться просто политико-дипломатическим путем и надеяться, что они что-то там будут соблюдать? Нет.
1: Но тут, понимаешь, позиция силы подразумевает некое такое давление, да, именно силовое давление. Но очевидно же, что Саудовская Аравия не сильнее США, правда? Но Саудовская Аравия не сильнее. Нет, не сильнее. Значит, наследный принц не сильнее Трампа. Ну, не сильнее. Да. Но при этом, так сказать, они все равно какие-то находят, кто-то идет там на уступки, кто-то еще что-то двигается и прочее, прочее. Ну, а как, ну-ка, это позиция силы.
2: Суть в том, что здесь Саудовская Аравия – это вообще не позиция силы. Это мы слышали объяснение Трампа о том, почему он отменил операцию «Свобода». Отменил он ее не из-за Саудовской Аравии.
1: А из-за Ирана.
2: Отменил он ее из-за Ирана, который угрожает и Саудовской Аравии, и Соединенным Штатам. Точнее, их военным...
1: Но Иран что, сильнее Соединенных Штатов?
2: Здесь – да. Вот Северная Корея что, сильнее Соединенных Штатов? Нет. Но с ней считаются, на нее не нападают? Да. Почему?
1: Считается, а что значит считается? Что не нападают, как на неуловимого Джо, в хорошем смысле этого слова.
2: Ну, в данном случае речь не идет о том, что он никому не нужен. Речь идет о том, что все свято верят в то, что Северная Корея будет отбиваться всеми доступными методами. Хотелось бы напомнить, что Трамп в свое первое, как только он был, избирался президентом во время предвыборной кампании, орал «Я Северную Корею».
1: Михаил Ануфриенко был с нами на прямой связи. До следующего четверга. Пока-пока.

0: Введите имя.
1: Герман Клименко.
0: Уточните свой статус.
1: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
0: Введите пароль.
1: Радио «Спутник».
0: Докажите, что вы не робот.
2: Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».

Почему правящую партию Великобритании ждет разгром? Контекст. От былого успеха лейбористов и их лидера, премьера Кира Стармера, за два года его работы на Даунинг-стрит остались рожки да ножки. В 2024 году они положили на лопатки правивших почти полтора десятилетия консерваторов на парламентских выборах. Сегодня расклад прямо противоположный. Рейтинг Стармера и его однопартийцев неприличные 17%. Накануне местных выборов 7 мая партия фактически отстранила лидера от кампании. Он стал токсичным и способен исключительно утянуть вниз на самое дно. Премьера считают неискренним человеком, лицемером, но это личное. А еще есть и общественное. После выхода из ЕС британская политика так и не стала стабильной и предсказуемой. Четкий план развития страны отсутствует. Антимигрантские настроения выплескиваются на улицы. Уровень жизни падает, в отличие от цен, которые растут. А тут еще подоспели и скандалы с соратниками Стармера после публикации файлов Эпштейна. Лейбористы рискуют потерять до 2/3 мест в региональных органах власти. Проблем Лондону могут прибавить и Шотландия с Уэльсом. Там есть серьезные силы, пользующиеся поддержкой избирателей и нацеленные на выход из состава Соединенного Королевства и выдворение нелегалов.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес — радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».

«Знать за 90 секунд». Главный советский блатной шлягер «Мурку» крутили на своих магнитофонах миллионы жителей СССР. Пели в компаниях и во дворах, исполняли в ресторанах и на специфических посиделках не совсем законопослушных граждан. Популярна она и сегодня, хотя гораздо меньше. Но мало кто задумывается, что главный персонаж песни, одетая в кожаную тужурку Мария Климова, отнюдь не вымышленный. В финале хита Мурку покарали уголовники за то, что она получала от них дорогие подарки и сливала чувствительную информацию органам. В жизни было иначе. Исследователи десятилетиями пытались понять, кто же такая эта легендарная Мурка. Версий было «хоть отбавляй», сказывались сверхпопулярность песни и ее героини. Но недавно, в результате огромной работы с архивами, выяснилось, что Маруся Климова была реальным агентом и долгие годы проработала в секретном подразделении ЧК ГПУ, а потом НКВД. Она была внедрена в банду, чтобы зачистить верхушку преступного сообщества Одессы тех лет. Этот город в 1920-х стал рассадником контрабанды, бандитизма и фальшивомонетничества. Так что на деле оказалось, что «Мурка» — не гимн криминального мира, а рассказ об успешной операции силовиков.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, Бишкеке 7, в Саратове 5 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. В посольстве России в Вашингтоне прошел прием по случаю Дня Победы. Посол России в Канаде заявил, что наша страна не допустит возрождения нацизма. Музыкально-поэтическая программа и посвященная Нюрнбергу выставка прошла в Венгрии. Подробности далее. Расчет войск беспилотных систем группировки войск «Днепр» накануне 9 мая распространил в Херсоне листовки с поздравлениями с Днем Победы и карикатурами на киевский режим. Об этом сообщил оператор БПЛА «Днепра» с позывным «Большой». На распространенной листовке изображены два советских пехотинца в форме времен Великой Отечественной войны. Над одним написано «Россия», над другим «Украина». Бойцы стоят в плечо к плечу в одном строю и смотрят в одну сторону, а над ними реет красное знамя с надписью «Вместе победили». Российские дипмиссии в странах с недружественными режимами проведут большую работу по обеспечению безопасности мероприятия 9 мая ввиду возможных провокаций. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее она сообщала, что российские дипломаты в Европе готовы к возможным провокациям на День Победы. Представители Белого дома и Государственного департамента США посетили прием по случаю Дня Победы в российском посольстве в Вашингтоне. Это передает корреспондент РИА Новости. Гостей из американской администрации в зале для приемов дипмиссии поприветствовал посол России Александр Дарчиев. В своей речи он призвал США противостоять планам Германии по созданию самой сильной армии в Европе, а сотрудничество США и России в борьбе с фашизмом он назвал высшей точкой братства по оружию в отношениях между странами. Россия не допустит искажения истории, обеления и возрождения нацизма. Об этом заявил посол России в Канаде Олег Степанов. Он также напомнил, что советский народ подвергся геноциду, но не сдался и не согнулся, а устоял и победил. Верность Отечеству и долгу, патриотизм и несгибаемый дух каждого, кто позволил нам отстоять свое право на жизнь, обеспечить независимость и свободу потомкам, спасти мир. Подвиг Красной Армии бессмертен, добавил Степанов и подчеркнул, что Россия не забывает о вкладе союзников в разгроме нацизма, включая участников северных конвоев. Лёдно-технические характеристики пассажирского самолета Ил-114-300 превосходят все зарубежные аналоги. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Воздушное судно Ил-114-300 – это модернизированная версия самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства. В апреле стало известно, что первые три таких самолета планируется передать заказчику до конца текущего года. Музыкально-поэтическая программа «Фронтовая тетрадь», «Мелодия памяти» и выставка, посвященная Нюрнбергскому процессу, прошли в Российском культурном центре в Будапеште по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это передает корреспондент РИА Новости. Актриса театра и кино Елена Захарова прочитала отрывки из произведения российской поэтессы Марии Ватутиной, «Фронтовая тетрадь», а солистка Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко Ирина Ващенко исполнила посвященную Великой Отечественной войне песни. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Очередной информационный час на «Радио Спутник». И в ходе этого часа поговорим с Анастасией Кашеваровой, сопредседателем автономной некоммерческой организации «Женский фронт». Анастасия, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Извиняюсь за голос, это я не кричала, это просто заболела.
2: Бывает, поправляйтесь обязательно и не болейте. Ну, давайте с украинских дел начнем. Ну, в ответ на абсолютно наглые заявления Зеленского о том, что он собирается бомбить Москву на 9 мая, Сначала отреагировало Министерство обороны наше, призвав население покинуть Киев из-за возможного ответного удара. А затем советник президента Юрий Ушаков сказал, что хорошо бы ответственно отнестись к заявлению Министерства обороны, и что мы не шутим. Вот неужели до такого дошло? То есть угроза такого мощного удара по Киеву сейчас присутствует, если уж население просит уехать? Или все-таки это игра мускулами и такой вот, не знаю, демонстрация силы?
3: Ну, я думаю, что 9 мая удары будут, но не по Красной площади, а, наверное, они будут опять и Пермь, и Тверь, и Брянск, и Курск, и другие города. Все-таки 9 мая Москву сейчас защитят усиленно, но мы же всегда знаем, что если где-то прибыло, то где-то убыло. Если где-то установки больше поставили, значит, где-то их меньше будет, и где-то будет брешь. Но вопрос вот в чем. Я вот думала насчет вот этих заявлений, опять это красные линии или это серьезность намерений. Вот эмоции есть, ты думаешь, ну давайте уже жахнем, давайте вот уже жахнем. А потом вот, когда эмоции схлынут, я вот ночью укладываю своих детей, у меня старший сын и три маленькие дочки, и думаю, что где-то в Киеве сидит женщина, также укладывает своих детей, троих маленьких. И именно с ней не воюет Путин. Именно ее не хочет убивать Путин. И я думаю, боже мой, но спасибо большое, что хотя бы у этого человека пока не сдают нервы. Спасибо большое, что он еще пока не жахнул. Да, я могу там долго рассуждать, что мы там еще не жахнули, там не жахнули, но именно в стратегическом плане, в этом глобальном, он не воюет с мирным населением, он не воюет с украинцами. Он воюет, и Россия воюет с, извините меня, вот этими сволочами, я не знаю, упырями, у которых вся Украина фактически в заложниках. Вы посмотрите, Зеленский, он же вот прям, вот я смотрю на него, вот знаете, как человек, который вот уже вот, не то, что вот наркоман, знаешь, как говорят, что он там нюхает или еще что-то, а вот этот, когда ломка уже какая-то вампирская идет, когда он думает, ну давай, Путин, давай, ударь по Киеву, ударь по Киеву, ударь по Киеву, убей весь мой народ, убей. А я думаю, да это же не твой народ. Эти люди просто в заложниках у тебя. Ты же просто конченый человек. И все вы там уже конченые люди. Вы же просто геноцид совершили украинского народа. И почему-то вот никто вот не вспоминает, говорит, вот бедные украинцы, они защищают свой дом. Но подождите, а что, Донбасс не защищал свой дом? Ну почему опять все говорят, про, начиная с 2022 года? Ну почему забывают те 8 лет, которые были на тех территориях? И когда мне сейчас люди, я попросила, присылайте свои рассказы про ваших героев Великой Отечественной войны. И мне присылают Красный Луч, Краснодон, Луганск, Запорожье. Вот оно все. Вот там были настоящие люди. Вот там вот эта соль земли. Да что же этой земле так не везет? Что же она залита этой кровью? Ну сколько можно уже? И вот наш президент, он просто, ну, уже вынужден сказать, если вы ударите, ударим по Киеву. Но опять же, как мы сказали? Мы сказали так, чтобы та женщина, которая сидит в Киеве с детьми, собирай манатки, уезжай, спасай детей. Просто соберись, уедь оттуда. Да я вообще уже предлагаю всем уже уехать и оставить эту страну. Пусть они там, Умеров, Зеленский, Буданов. Вот пусть они там в Киеве, вот это весь костяк.
2: Внесенные Росмониторингом в список террористов, извините, да, что прерываю, и экстремистов.
3: Да, они экстремисты-террористы, а мы с ними переговоры ведем. Я думаю, да все уже, просто скажите, Киев, нормальные украинцы, выезжайте, любым способом выезжайте. Мы отстроили Киев. Русские руки отстроили Киев. Мы можем жахнуть, и чтобы они там вот все вот до подвалов, до всех. Люди бы спаслись, а этих все в пепел.
2: Это как раз, скорее всего, наоборот будет. А вот смотрите, как так получилось, что вот берем Великую Отечественную войну. Миллионы украинцев в рядах Красной Армии били фашистов. Какие-то жалкие десятки тысяч значит, где-то сидели по лесам, сотрудничали с гитлеровцами, карательные операции, как в белорусской Хатыни, да, совершали, убивали мирное население. И почему сейчас не вот те миллионы Украиной, души их Украиной управляют, а вот эти вот десятки тысяч? Как так произошло? Что скажете? Ну это же нонсенс, знаете, какой-то.
3: А вы знаете, вот человеку настоящему с горящим сердцем, с эмпатии, а она власть как таковая не нужна. Ему нужно, чтобы вот процветание было, да, он работает. Вы даже вот заметьте, что в комментариях очень часто пишут вот эти все негативные комментарии, и вообще в большинстве своем комментариев пишут люди, у которых где-то свербит, которые не могут себя в жизни найти. Я имею в виду вот это злобное, вот это вот все, которое течет из человека. И почему-то по психологии злобные, какие-то неуравновешенные люди, они больше стремятся к власти. И они еще бывают тонкими психологами, манипуляции людьми нормальными. Вот так и получилось, что развал Советского Союза, естественно, здесь американская администрация своих поставила, там своих поставили. Ну вот и все это привело к тому, что в конце концов...
2: Понимаете, чего я не могу понять? Ну хорошо, ладно, молодежь. Их так с пеленок воспитывали именно в этом ключе. Но сидит человек, у которого внуки, ну как у меня, например, внучки, да, и... Он рассказывает, что первый, второй, третий украинские фронты, там воевали украинцы. Ну ведь он же смотрел, в бой идут одни старики хотя бы. Он же учился в советской школе. Он же наверняка знает, что украинский там был раньше Степной фронт, а был Воронежский и так далее. А что, разве в Волховском фронте воевали волхвы, что ли, я не знаю, или кто там воевал? Ну, этот же человек сидит и это говорит. Вот ему как бы стерли сознание и написали новое. Как же так-то?
3: Да, так у нас, слушайте, у нас вот снимались фильмы, да, у нас в советское время, естественно, это были серьезно, а потом вот как будто взяли, всю систему образования сменили. Я же воевала против этого всего, против засилия книг соросовских в библиотеках, в школах, против этих всех фондов. Меня, господи, чем только вот какой грязью не поливали, в том числе и там нормальные, да, издания, якобы нормальные. Сейчас они под российской, конечно, и юрисдикции, ничего, они не иноагенты. Но вот плеяда журналистов была такая либеральная достаточно. Они думали, что ну вот ты кремлевская пропаганда. Да какая кремлевская или не кремлевская пропаганда? Вопрос цивилизационный. Нам меняют наше сознание. И засилье западников и в системе образования, там, и начальная школа, и школа, и вузы, и там ученые. Ведь как у нас было? Ты ученую степень не получишь, если ты там где-то в фонд Сороса тебя не проспонсируют, или там еще какой-то фонд тебя не проспонсирует. Это же все было настолько завязано на иностранные деньги, и этих ученых тащили туда, чтобы на Запад там их обучать. Здесь нам не давали как такового развития своих лабораторий. И вот весь этот американский, западный, засилье, вот эта прикормка, можно сказать, да, человека, она меняла и мозги. Ну как, японец, который вообще американцев считает, да, хвалил за то, что они Хиросиму и Нагасаки. Ну,
2: это нет, же вообще... они не говорят просто. Кто-то такой разбомбил, непонятно кто, а с американцами да. Они там вовсю дружат.
3: Хотя... Ну, это как это вообще понимать? А если мы сейчас свой суверенитет вот не зажмем, не дожмем до конца, мы потом что будем говорить? Что спасибо и Гитлеру, что он пошел на нас войной?
2: Нет, мы будем не так говорить. Мы будем говорить, что американцы выиграли эту войну. А мы так.
3: Да, спасибо.
2: Если бы не Ленд-лиз,
3: мимо проходили.
2: Да, не второй фронт, мы вообще бы ничего не сделали.
3: Ну, мы Берлина проходили, заодно освободили.
2: Да, именно так. Ну, ладно, вот тема, на которой я могу останавливаться все время, это то, что меня просто безумно поражает. Но есть у нас и более актуальные сейчас новости. Вот новое выступление бывшего главкома ВСУ Залужного, который сейчас послом в Лондоне украинским пребывает. Честно говоря, я удивился. Во-первых, он сказал, что ВСУ отдали инициативу и реагируют на вызовы, то есть на какие-то моменты ценой критических потерь. А мобилизация, внимание, это центр конфликта населения с режимом. Я вот не знаю, точно ли слово «режим» там прозвучало, но тем не менее, это что такое? Вроде как были соратники или там, я не знаю, он всегда, так сказать, не далее как говорил, что про своего сына, которого у него нет, да, что он все равно будет освобождать Украину, а тут такое. С вашей точки зрения, что случилось?
3: С моей точки зрения, Залужный играет на два фронта. С одной стороны, он усыпляет бдительность россиян, русских, ну, то есть принимающих решения. К сожалению, могу сказать, что вот наши очень сильно реагируют на то, что там скажет Буданов, террорист, да, на то, что скажет Залужный. И если о них похвалили, они такие еще, знаете, Гоголи могут сказать, о, а меня Буданов похвалил, я бы, конечно... От такой похвальбы не гордилась бы. Вот. Но вопрос вот в чем, что никакую инициативу никто не отдал. Сражаются на фронт, просто есть усталость с обеих сторон. И ВСУ устал, и ВСРФ устали, и вот эти вот дроновые бои идут. Небо, естественно, в большинстве своем у противника. Угу. Это факт, это уже все говорят, это не менялось вообще никогда. Они, пока мы думали, что это игрушка, они нарабатывали, и им НАТО помогает. Мы пока только приступили к этой активной фазе. Конечно, мы готовим разные подходы. Я не могу говорить, я знаю, что мы готовим, и слава богу, что мы это готовим. Но на фронте все непросто. Очень тяжелые бои часов яр. Там даже продвижение есть у противника. Очень тяжелые бои и на Сумском направлении. Да и вообще по всему фронту очень тяжело. И та сторона воюет, и эта сторона воюет. Одинаковая, как я уже говорила, смекалка, одинаковое упорство, все. Ну и, говорю, одинаковая усталость. Там пацаны уже не хотят воевать в большей степени. И у них, конечно, вот эти заградотряды, у них просто насилие серьезное над ребятами, которых ТЦК поставляет. Сдаются в плен очень многие, потому что воевать не хотят. И пока они держатся тем и выигрывают тем больше, серьезней. Мы пока не догнали их в этом плане. Я надеюсь очень, что мы догоним, потому что президент на это выделил средства, деньги, все, что вы хотите, пожалуйста, делайте, делайте, делайте, делайте. Мы все поддержим.
2: Угу. Вот, ну, а в чем, если есть у нас преимущество, в чем-то есть? Ну, кроме смекалки и стойкости.
3: Вот так как война изменилась очень сильно, да. У нас, к сожалению, знаете, мы иной раз даже вот в генштабе парней в генштаб, Академию генштаба отправляют, чтобы они учились. Они учатся там каким-то документом еще советского времени, там 41-й, 45-й. Ну, когда ребята говорят, карту достают 44-го года, да, или карту местности. Говорит, ну как можно поэтому учиться? Нужно как-то современнить все. Нужно быстрее, сильнее, выше, да, как в играх олимпийских. Это же угу. Война, тебе должна быть постоянно, ты должен опережать врага там, на 7 шагов, на 10 шагов. Ну, пока только вот.
2: Ну, значит, фронт учит быстрее, чем Академия Генштаба. По-моему,
3: фронт учит быстрее.

0: Абсолютно в точку. Да, но у нас же есть молодые генералы. У нас же есть молодые генералы, и они пробивают это. Даже если мы Великую Отечественную, да, к прошлой войне вернемся, то там генералы-то у нас в основном молодые были. У нас очень молодые были генералы. Вот. И сейчас нам нужны эти молодые генералы. И они должны пробить эту стену. Ну, они уже и так ее пробивают, но есть, конечно, у нас есть, знаете, вот это вот великодержавное, пафосное, но у нас есть ядерное оружие. У нас есть, вот пока мы достанем ядерное оружие, противник маленькими порезами, маленькими дронами нанесет непоправимый ущерб. И здесь, конечно, нужен нам и РЭП, и нужны мобильные группы стрелковые, которые бы на подлете не в городах сбивали дроны, а на подлете к городам. То есть это же нужно эшелонированную, давно уже проработать систему защиты городов от этих БПЛА. Ну, что у нас как? Русский мужик, пока грузится, не грянет, не перекрестится. Мы очень долго запрягаем, но я уже вижу, что и президент жестко настроен, очень многие во власти жестко настроены, что уже телега запряжена, скоро поедем.
1: Не, ну вот раньше у нас, например, здорово помогали бомбы с УПМК, да, с модулем планирования и коррекции, да. Потом у нас есть, что у них нет, санцепёки, да, вот, например, да.
0: Тяжелое оружие у нас, конечно, блестящее. Конечно, у нас этот орешник, который мы еще не показали во всей красе. У нас, я же говорю, у нас вот это вот великодержавное. У нас танки здоровые, у нас там солнцепеки, у нас буревестники, у нас различное оружие тяжелое, его много. Оно лучшее на планете. Но оно тоже штучное. На него тоже нужны снаряды, и его тоже, как там тот же «Хаймерс», да, их несколько штук, но они тоже выбиваются, и они легко выбиваются грошовым дроном. Поэтому здесь вопрос в том, что немножко сместились вещи, вот эта война, да, у нас уже «Звездные войны» идут, уже война дронов реально идет. Там FPV-шка за 30 тысяч. Сейчас у них марсианин какой-то появился, он бесшумный, просто бесшумно летит, разгоняется очень быстро, когда бьет, разгоняется до 200 км в час при ударе. То есть там даже ты его мало того, что не слышишь, не видишь, и его сбить очень тяжело. И нам нужно тоже больше верификации различных БПЛА. Не только там герань огромная, там полетел Орлан, там еще что-то, но и разные вот эти вот грошовые, которые собирают пацаны, в это тоже надо вкладываться. Вот в эту, как силиконовую долину, вот в этих, этих кулибинах, ребят, это нужно обязательно вкладываться. Потому что у нас бывает так, что когда государство заходит на какие-то такие местного пошиба КБшки или там ребят, которые в гараже что-то делают, и начинают под себя, и уже это становится что-то очень тяжелое, долгое. Мы вот только вот так, только по такой схеме можем, потому что это госконтракт, и никакое изменение в том же, например, РЭП, да, мы там заказываем, вот у нас частота должна быть ноль с плюсом, а у противника частота ноль с минусом. У нас вариаций как таковых очень мало. Мы, если подписываем контракт, выделяем деньги, то мы вот только вот должны быть вот эти пункты отражены. А если противник меняет частоты, если противник многое что меняет, то мы, ой, это нужно провести совещание, нужно внести изменения. То есть вот настолько мы тяжелые, как та же армата.
1: А
0: Вот мы и
1: я
0: пока
1: извиняюсь,
0: вот.
1: а через волонтеров не может все это работать? Ну, собирают пацаны в
0: Ну,
1: гараже
0: собирают
1: дроны, да?
0: волонтеры деньги. Ну,
1: Не,
0: мы
1: я не
0: тоже.
1: про
0: Ну,
1: деньги.
0: смотрите.
1: Я не про деньги. Они же как-то на фронт доставляют то, что они закупают. Ну, предположим, они вот у пацанов закупили FPV-шки какие-нибудь из китайских деталей. Почему это невозможно?
0: Ну, это же расходник. На него
1: Да.
0: нужны деньги. И пацанам нужны деньги, чтобы собрать его. И другим, чтобы закупить его. А денег все меньше и меньше. Потому что мы у нас. Уж простите меня, но один генерал.

0: мне, генерал, очень классный, его, кстати, любят, и президент его награждал, он сказал: слушай, у нас война на самообслуживание. Вот я сам добываю деньги, чтобы там нужно мне починить машины, там нужно мне ГСМ закупить, там нужно мне еще что-то добыть, дроны те же, рэп те же. Говорит, как попрошайка, хожу там, прошу. А почему? У нас был один раз вопрос со снабженцами. Снабженцы говорят, есть все, но на складах. Вот когда вот со складов уже достанут, когда раздадут? Ну вот, понимаете, снабженцы, вот как будто они вцепились и не отдают. Это большая проблема. Даже вот я недавно закупала генераторы ребятам. Вопрос не в том, что нет генераторов, а вопрос в том, что положено по каким-то нормативам столетней давности, чтобы вот на такой там промежуток территориальный был один генератор. А сейчас больше всякой техники, больше нужной энергии. Они садятся, эти генераторы, они выходят из строя, их нужно больше, потому что век технологий. Но у нас никто не хочет менять это. Это же нужно бумажку менять, это же опять заседание, совещание. У нас бюрократическая машина не успевает за инновациями, не успевает за быстро меняющейся войной, не успевает за быстро меняющейся жизнью. Вот пока мы в бумажках застряли, к сожалению.
1: Так уже 4 года война идет. Уж
0: А вот 4
1: вроде бы
0: года мы
1: с чем-то разобрались, какие-то вопросы решаются. Вы сами говорите, деньги выделяются, а куда выделяются, непонятно, если ничего не хватает.
0: не хватает, потому что все расходники, фронт продолжительный очень, очень большой. У нас деньги выделяются и на выплаты, и на ранения, на реабилитацию, на все. Это большие деньги, СВО очень большие деньги, колоссально большие. И то, что экономический блок нас еще держит, конечно, знаете, как бы их ни ругали, как бы там Силуанова не пинали, но я иногда раз думаю, боже мой, если бы он не был бы лысым, он был бы седым. Может быть, там уже...
1: Анастасия, да, давайте прервемся. Анастасия Кашеварова, сопредседатель автономной некоммерческой организации «Женский фронт» в эфире «Радио Спутник» по прямой связи. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
2: Продолжаем разговор. На линии Анастасия Кашеварова, сопредседатель автономной некоммерческой организации «Женский фронт». Я Алексей Осин. Анастасия, давайте закончим вот тему с непосредственно с СВО. Закончим на том, что Bloomberg пишет, что Рустем Умеров собирается в Майами на переговоры с Уитковым. А Кушнер вроде как не хочет с ним встречаться. Вот это что такое? Это зачем едет, с вашей точки зрения? Вроде какая-то пауза была, и теперь опять зашевелились. Причины. Как считаете?
3: На самом деле, у них тоже же все неоднородно, я имею в виду, в Киеве. Что есть люди, которые хотят закончить эту войну, которые понимают, что это просто уничтожение населения идет. А у Зеленского ему нужно... И Зеленский, европейцы, они хотят продолжать. Если вы видели, да, он опять вот сейчас заявил, Зеленский, что будут удары, и он не рекомендует иностранным представителям быть на параде. Власти ЕС сказали, что они не будут покидать Киев. То есть они провоцируют и выводят, естественно, Россию на жесткие шаги, чтобы потом ее обвинить. Россию же обвинят в варварстве. Это же Россия виновата. То, что у нас по жилым домам беспилотники прилетают и дети гибнут, это нормально. А если Россия ударит защитить себя, Россия будет виновата. Тогда у нас будут и трибуналы всякие, и нас всех, значит, объявят просто там, что мы хуже Мадура и Саддама Хусейна. Но на самом деле... Это все идет большая игра, и она идет в том числе и кулуарно, и никто никогда не скажет ни в одном СМИ, что же реально решили, потому что никто еще ничего не решил. Пока только идут какие-то приблизительные точки соприкосновения, ищут, где можно закончить эту войну, как можно закончить эту войну. Но ответа на эти вопросы, я так понимаю, ни у кого нет. Ни у ЕС с Зеленским нету, ни у Мерова с США нет, ни даже у нас. Да, как бы мы что ни предлагали, но пока не найдена почва и точки соприкосновения. И как бы сколько там война у нас во Вьетнаме у США шла? 30, 25, 20 с чем-то лет.
2: Да нет, там, по-моему, там меньше гораздо. Ну что?
3: Не, 20 лет шла война во Вьетнаме. Долго шла.
2: То же вы хотите сказать, что с 50 какого-то года, что ли? Давайте проверим, но пока продолжим.
3: Я очень опасаюсь, что этот конфликт может быть очень серьезно затянут. Потому что И как бы он сначала затянутый, не перешел уже, видите, они же и то, что король Британии заявил, выступая в Конгрессе США, что нужно объединиться НАТО и нанести и воевать с Россией. Они все хотят воевать с Россией. А почему? Потому что, помните, как мы все смеялись? Ха-ха-ха, Эстония, значит, пойдет войной на Россию. Три эстонца, что, армия из трех эстонцев. На самом деле уже не смешно, так как почему Путин не объявляет мобилизацию, почему он все это сдерживает, почему пытается малыми силами, потому что экономит ресурсы, экономит людей, это человеческий ресурс. Я не говорю про командиров, я говорю чисто про Путина, про его стратегию. Он пытается сохранить, приумножить, смотреть, как кто двигается, где-то, может быть, показывать слабость, чтобы потом показать силу. И он же всегда играет в долгую. Он, если шах, он шахматный игрок, и он играет долгие партии. И я очень верю, что он играет, потому что вот эти ребята, в том числе мои друзья, которые говорят, они опять красные линии, они не жахнут. Я говорю, я думаю, что мы очень много не знаем. Ты сидишь у себя на диване или еще где-то, ты многого не знаешь. То, что скрыто, то, что в больших кабинетах высоких, там, где деньги, там, где власть, там вообще другая реальность. И на том уровне тоже надо уметь договариваться. И в те игры тоже надо уметь играть. И я очень надеюсь, что наша власть умеет, по крайней мере, я хотя бы уверена в президенте, в остальных не очень. Вот, что президент у нас
2: А,
3: умеет в
2: подождите,
3: эти игры
2: извините,
3: играть.
2: а в эстонцы тут при чем? Понятно, что они сами не на
3: О
2: нас
3: том,
2: не
3: что,
2: нападать, ничего не
3: смотрите,
2: могут сделать.
3: Украина пустая уже. Часть выехала, спокойно эстонец пройдет там через Украину, спокойно эстонец уже через Псковскую пройдет, потому что
2: Что-то я вас не понимаю,
3: руками
2: как, простите, какой эстонец
3: почему?
2: пройдет через Псковскую область? Каким образом?
3: Тогда
2: Вооруженный?
3: очень длительной войной, которая уже больше, чем Великая Отечественная война, убивается население мирное, на износ, на изматывание идет война. Когда все меньше и меньше людей становится, естественно, кто
2: Анастасия,
3: пойдет
2: извините, вы
3: защищать?
2: помо...
3: Кто пойдет защищать? Таджики пойдут защищать,
2: А
3: скажите,
2: эстонцы-то при чем?
3: приехавшие. Так, я говорю про шутку. Они
2: А,
3: же,
2: ну да.
3: помните, шутка была в КВН, что три эстонца, что ли, нас покорять будут? А вот мы смеялись, смеялись, а я говорю, что такая война идет на износ, столько русского населения гибнет, или да, невозвратные потери. Это и калеки у нас, ребята, инвалиды становятся, естественно, без рук, без ног, которые уже воевать не могут. Это и погибшие, пропавшие без вести. Что воевать кому дальше? Поэтому Путин бережет сейчас. Путин бережет, потому что я думаю, что он понимает, что еще одна война более серьезная грядет. Они к этому готовятся.
2: Просто вы напрасно сравниваете с Великой Отечественной войной, хотя бы вот если...
3: Я не сравниваю.
2: Ну, вы говорите,
3: Это
2: вот...
3: две разные войны.
2: Правильно, а зачем тогда такая аналогия? А были другие войны, Северная война 20 лет длилась, там и так далее. А войны наши на Кавказе, то есть там тоже десятки лет. Вот они стояли, эти в крепостях, эти в горах. Так что войны-то разные бывают. А если мы хотим, действительно, тогда надо мобилизовать там 5 миллионов человек и пойти его так и
3: А
2: снести
3: есть
2: все
3: у
2: это.
3: нас оружие на эти 5 миллионов
2: Но
3: человек?
2: сколько будет погибших? Вот вопрос. Тут даже
3: Да.
2: в этом,
3: И нужно ли
2: конечно.
3: мобилизовывать? Если война идет, если мы опять будем тратить человеческий ресурс, загоняя под дроны тысячи человек, для чего? Для того, чтобы они просто безрезультативно, неэффективно погибли там, так можно их и просто здесь пойти убить.
2: Нет, мы этого делать, Анастасия, не будем.
3: Вот.
2: Да,
3: Вот.
2: давай.
3: Поэтому президент не мобилизует сейчас. Но я знаю, что будет подготовка людей. Нужно готовиться. Нужно здесь, в тылу, проводить занятия. Нужно подготавливать и женщин, и мужчин. Потому что, ну, я же вижу, вы же тоже видите, к чему это все идет. Они же схлопывают нас, они же со всех сторон нас давят. Мы пока держимся, пока нет этой мобилизации всеобщей.
2: Ну, будем надеяться, да, что прозорливость нашего руководства и тактические варианты,
3: Я только на президента надеюсь. Остальные уже меня все разочаровали.
2: В экономической сфере, потому что война, с моей точки зрения, ведется и на этом поле. Вот. Но и на идеологическом тоже. И вот смотрите, каждый раз перед 9 мая начинаются какие-то телодвижения в сфере пиара, скажем так. Где-то запрещают проводить. В Германии, значит, ввели запрет на советскую символику, ну ладно, на российскую, так еще на советскую, на что отреагировала Мария Захарова, назвав это позором Мирца, причем не личным, а всей страны. В Молдавии нельзя праздновать День Победы, у них теперь там День Европы будет 9 мая. Как вы считаете, не пора ли нам перестать возмущаться? Или все-таки... Каждый раз надо на этом акцентировать внимание, чтобы весь мир понимал, что это за ситуация. Вот ваша позиция какова?
3: Знаете, вы когда будете, вот у нас выборы предстоят, или вообще выходили на выборы, вы же не голосуете за того, кто такой, ну я старался, да, но вот они такие плохие, но я не смог. Вы понимаете, я вот там не смог, здесь не смог, там меня... обманули, здесь меня нагрели. Вот эта вот слабость, она народом отвергается. Народ уже просто смеется. Да, на той стороне сволочи. Мы уже это знаем. Что толку говорить? Мы как будто им помогаем в информационном плане, разгоняя вот то, что они там запрещают русский язык. Мы такие, как так? И вот и на фоне этого, когда мы разгоняем, видна слабость наша. Нельзя так делать. Нельзя. Это позор. Какой это позор? Они выбрали так жить. Вы выберете, как мы живем. Я еще не поняла. Я не поняла, к чему мы идем. Я не поняла, как мы живем. Я не поняла, кто я в этой стране, куда моя страна идет. Да? То есть... Я говорю про какие-то серьезные идеологические вещи. Кто мы? Какая наша цель? Какая наша цель в стране? Что мы предлагаем этому миру? Мы же так и не предложили будущее от России. Мы же не предложили ничего.
2: Мы хотим. Этого напрасно. Мы предлагаем.
3: Хорошо. Ну, скажите мне, что мы предложили.
2: Ну как, мы национальное разнообразие, да, сбережение культуры всех народов, не только которые в России живут, но и по всему миру, традиционные ценности, патриотизм, опора на, так сказать, нашу историю. Почему нет?
3: За все хорошее против всего плохого.
2: Нет, я конкретные вещи сказал. Я не за...
3: Они считают... Мы как это представили? У нас есть... Мы где-то заявили, или у нас есть документ, или мы разослали везде, или мы собрали всех. Вы посмотрите, Зеленский в Армении спокойно. Это все. Это вот наши СНГ начали от нас отдалять уже давно. И где наша дружба? Где наш... То, что мы ноты протеста везде говорим, ну, работа дипломата наша не там. Я здесь промолчу.
2: Хорошо, ладно. Ну, то есть, подождите, а в итоге что делать? Ну, хорошо, не надо было Марии Захаровой вообще никак реагировать. Вообще, то есть не надо никак реагировать. Пусть делают, что хотят. Или что? Как отвечать-то? Или никак не отвечать?
3: Ну как вот что
2: у вас
3: хотят?
2: Есть рецепт?
3: Вот как что хотят? Вот смотрите, я поехала в Прагу еще до СВО, когда они хотели демонтировать Конева. Угу. Там Конев находится в таком советском квартале, квартал, который, естественно, при Советском Союзе, это все отстроено было, там ему памятник стоит с сиренью. Они хоть раз там были. Ну вот когда сносили, демонтировали памятник, вы, может быть, там...
2: Подожди, кто они? Извините, пожалуйста, они это кто?
3: Наши дипработники.
2: Были, конечно. Да, конечно. Посол
3: да, пожалуйста.
2: Был.
3: Да я вам скажу. Все. Смотрите, в ПАСЕ... Знаете, вы были в здании ПАСЕ хоть раз?
2: Нет. Слава Богу.
3: Перед зданием ПАСЕ несколько лет
2: Господь.
3: Украина и Грузия хаяла Россию.
2: И
3: ходили Толстой. Значит, кто из Думы, все наши международники ходили мимо, и смотрели на это, на все, смотрели, как вас унижают. Ребята, вы же русские, ну ё-моё,
2: ну,
3: вы
2: что
3: же
2: надо было
3: русские,
2: делать?
3: ну
2: Ну а что надо было
3: защитите.
2: делать, Анастасия?
3: Что надо было делать?
2: Да. Ну вот конкретно.
3: Я им предложила, ребят, у меня есть художники. Давайте напротив выставим свою выставку. Это же не санкционированное. Давайте мы тоже не санкционированное. Ой, это не надо. Это, значит, международный момент такой. Они же на нас ругаться будут. То есть тут вас поливают грязью, вашего президента. И единственный поступок мне понравился, когда один депутат подошел к этому Гончаренко и чуть ли не схватил его за грудки прямо там в пассе. Вой начался, господи, на болотах. Но просто красавчик. Молодец. Так и надо.
2: Ну, ваше мнение, может быть, не знаю, насколько это... Зато это нам нравится, вот это практически как
3: достоинство
2: жахнули.
3: Достоинство страны нужно
2: ну
3: защищать
2: что, морды
3: на любом уровне.
2: Ну, морды бить Гончаренко.
3: Кстати,
2: тоже террорист-экстремист.
3: Если драки не избежать, нужно бить первым. Вы знаете, когда ты проходишь, я журналист, я прохожу, а мне украинские журналисты говорят... Русская ше.
2: Ну и чего?
3: Ну, я должна сделать вид и пройти такая... Ну,
2: а вы что, кстати, а вы что делаете? Это мерзость и подлость.
3: Я подошла. И они напряглись. Я говорю, я прямо сейчас тут. Если вы меня считаете, что я какая-то быдло там или еще что-то, я подойду и двину вам. Я защищу честь свою. Я защищу честь своей страны. Вы не будете при мне раскрывать рот ни на меня, ни на мою страну. А у нас другая политика. У нас мы делаем вид, что мы этого не слышим. Знаете, вот это собака лает, караван идет. Нет, это не про это. Это шавки, которые на этот караван набрасываются, и этих верблюдов кусают за все стороны. Верблюд уже окровавленный идет. Достоинство. Мы воюем в том числе за свое достоинство. Я хочу, чтобы достоинство мое, моей страны, было защищено. Потому что постоянно на красной линии, постоянно там выискивать, что...
2: Анастасия, про красные линии уже год два никто не говорит, если не три. Это вообще вычеркнуто из нашего лексикона. Мы просто вспоминаем старое.
3: Да? Как это два года никто не говорит? Вот недавно были опять
2: где?
3: Красные линии,
2: какие?
3: Смеялись.
2: Где?
3: Надо найти.
2: Ну ладно, бог с ним. Ладно, может, я что пропустил. Смотрите, еще несколько заявлений нашего омбудсмена Татьяны Москальковой. На что я обратил внимание? Она говорит о том, что ведет переговоры с офисом своего визави украинского о возвращении не только пленных наших, да, военных, а еще и репрессированных гражданских лиц, ну, то есть, видимо, граждан Украины, которых там за их убеждения посадили, они оказываются в лагерях военнопленных. Вот как вы считаете, нужно за таких украинцев бороться? Вот на таком уровне, возвращать их, предпринимать усилия в этом направлении.
3: Вот опять у нас с вами здесь столкновение. Это не украинцы, это русские люди.
2: Ну, они граждане
3: люди.
2: Украины. Ну, хорошо.
3: Да, пусть они хоть граждане любой страны будут. Пусть они хоть в другой параллельной вселенной живут. Это русские люди. За русских людей нужно бороться везде, в любой точке. У нас что президент сказал? Россия не имеет границ. Русский человек может жить в любой стране, быть гражданином любой страны, но он остается русским человеком, носителем русского языка, русского мышления, русской идеи, русского мира. Это русские люди. За них не так, ой, ну, наверное, мы должны защитить их. Да вы чего? Да вы не наверное должны. Вы должны рвать когти, чтобы тех, кого привязывали к столбам, которых в подвале СБУ избивали, издеваются над ними, за то, что они просто хотят говорить на своем языке, хотят думать на своем языке, хотят чтить историю, хотят пойти на марш Победы, понимаете? На парад Победы хотят пойти. Они хотят 9 мая плакать со слезами на глазах, стоять и гордиться своими дедами, прадедами. А мы как-то так говорим, нужно ли их... Вот я не знаю, нужно ли нам было Медведчука спасать? Не знаю. Не могу на это сказать. А нужно ли русских людей доставать отовсюду и защищать их на
2: то всем мире? Медведчук не, да. не русский, да? Он не входит? Ну как, он по-русски говорит, он по-русски думает. Он в Советском Союзе родился.
3: Слишком дорогая цена.
2: Другой вопрос. Вообще, я в данном случае я не выражал никаких сомнений. Я спросил ваше мнение, получил ответ. Действительно.
3: Конечно.
2: Но ведь то, что происходит на линии боевого соприкосновения, как раз и есть вот оно самое. Это борьба за право людей, русских людей, вы совершенно правы, я тут спорить не буду, да, русских людей, которые живут на Украине, имеют паспорта этой страны, делать так, как они считают нужным. Говорить по-русски, читать по-русски, петь по-русски, ходить на Парад Победы и так далее. Тут я с вами полностью согласен.
3: Вы помните, как Михаил Горшенев, царствие ему небесное, лидер группы «Король и Шут», я же старый рокер еще тут.
2: Ну, знаю, конечно, он, такого.
3: Когда к нему подошли журналисты, говорят, ну вот, в Харькове украинцы. Он перебил, говорит, что? Он говорит, это русские люди. В Харькове живут русские. Ну, там украинцы. В Харькове живут русские люди. И вот я себе ставила это видео. Царствие небесное всем этим нашим ребятам, которые Русь эту прославляли, всем нашим рокерам, я их обожаю. Вот. Харьков – русские люди. Киев – русские люди. Днепропетровск – русские люди. Запорожье – русские люди. Это все наша территория. Это все наши люди. И вопрос даже не в территории. Вопрос вот в этом духе, который там, в этой земле, которая пропитана нашей кровью просто. Конечно, мы должны их вытаскивать. Не то, что вытаскивать. Мы должны так все занять. Я думаю, что оставим им Львов. Правда, у нас сил не хватит столько воевать. Но
2: вы знаете, по-моему, они как-то надо. Мне бы хотелось, чтобы люди, которые родились на этих землях, да, русские люди, как вы правильно заметили, чтобы они свою жизнь сами устроили так, как нужно. Вот и все. Потому что если вот там очищать от кого-то, кто-то будет убегать, кто-то, кстати, и к нам переселился. Между прочим, вот Татьяна Николаевна Москалькова сказала, что у нас в стране 2 миллиона украинцев. Тогда, по вашей логике, она не права? Да,
3: ну. Не права. Угу. Это какие у нее статистические данные?
2: Нет, но
3: это
2: она...
3: Это граждане Украины, которые приехали сюда.
2: Она сказала, включая принявших российское гражданство. 2 миллиона украинцев, включая... Я, правда, не совсем понял, потому что крымчане, они что же были?
3: Как они это считали? Да. Мне интересно, как они это посчитали.
2: Видимо, миграционная служба помогла.
3: У меня муж родился в Стаханове. Мой муж родился в Стаханове. Шойгу крестили в Стаханове. У Шойгу мама, по-моему, одесситка, да? Вроде с Украины оттуда она. Вот. Они украинцы или посчитала ли их Москалькова, моего мужа и Шойгу?
2: Ну, сейчас-то вот нет, интересно. Видимо, имеется в виду
3: так
2: после
3: 22-го
2: года.
3: И эти 2 миллиона, они... Это можно сказать 3 миллиона, можно сказать 4 миллиона. Откуда эти статистические данные? Как они вычислялись? Конечно, здесь можно сказать и назвать любую цифру. Я думаю, что по гражданам Украины, да, можно говорить, сколько сюда как беженцы въехал. А считают ли она украинцами, например, новые территории, ну, новые старые территории, да? Луганск, ну, Донецк, они кто?
2: Ну, Крым тот же самый, нет, конечно.
3: Да, да.
2: Вряд ли, вот. Вряд ли они попали, там больше народу
3: так
2: гораздо.
3: Так что мы с вами вычислили, что тут с 2 миллионами какая-то накладка.
2: Ну, видимо, это те, кто пересек границу после 22-го года, вот это, наверное, имеется в виду. Ну, там, через Шереметьево, например, или как-то еще, через Белоруссию, может быть. Тут такая ситуация. Ну, ладно. Тяжелый, но хороший разговор получается.
3: У нас с вами всегда шикарный. Мне он очень нравится.
2: Спасибо мне тоже. И вот да, тоже, кстати, отсылка к Москальковой. Она назвала дело Бутягина вопиющий. Это археолог, которого задержали в Польше. Вроде как обменяли, да, вернулся, слава богу. Вопиющим случаем нарушения прав человека. Минутку у нас всего осталось. Сказала, что продолжим бороться, вот, кстати, к нашему разговору, за каждого несправедливо задержанного за рубежом. Ну вот, так что, так сказать, мед на нашу душу. А вот с вашей точки зрения, стоит ли нам вообще туда ездить, если вот возможно такая вот ситуация в Польше-то уж точно, и в ряде других стран. Минуточка у нас осталась, вот хочу получить ответ.
3: У нас очень замечательные есть правозащитники, они работают в том числе и с, там, по морякам застрявшим, да. И я все время говорила, есть Transparency International, uh-huh. есть этот Amnesty International. Есть, это же просто оружие в руках Запада, да, под правозащитниками они просто качают ситуацию в разных странах. Uh-huh. Нужно создать свою нормальную правозащитную организацию, сделать ее международной, чтобы ее приняли везде. Это можно сделать просто при поддержке государства, но нужно делать снизу. Нужно всем объединяться и реальную правозащиту делать. И я думаю, что уполномоченному по правам человека нужно поставить этот вопрос, потому что не все на государственном уровне решается. Что-то во многом решается где-то кулуарно, через какие-то связи негласные.
2: Понятно,
3: через...
2: Анастасия, я извиняюсь, что я вынужден да. вас перебить. К сожалению, время закончилось. Огромное вам спасибо. Анастасия Кашеварова, сопредседатель ОНО «Женский фронт» в этот день с непростым, но очень важным разговором. Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.
1: Дорогие радиослушатели, я Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
4: Ожидания США и Ирана от Китая. Контекст. Пекин поддерживает Иран в защите его национального суверенитета и безопасности. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи. В ходе беседы главный китайский дипломат подчеркнул, что Тегерану и Вашингтону нужно заключить всеобъемлющее соглашение о прекращении огня как можно скорее. И сделал важное уточнение. За Ираном должно остаться право развивать свою атомную энергетику. В Тегеране рассчитывают на поддержку Китая, в том числе на площадке ООН. Тем более Россия и КНР уже налагали вето на резолюцию Совета Безопасности по Ормузскому проливу. В документе ничего не говорилось про агрессивные действия США и Израиля. В Вашингтоне тоже ждут от Пекина активной позиции, но только в свою пользу. Там рассчитывают, что китайское руководство отдернет Иран, призовет его быть более сговорчивым и выполнить условия американцев. В середине мая в Китай едет Дональд Трамп. Возможно, он предложит Си Цзиньпину смягчить позицию США по Тайваню в ответ на более лояльное отношение к действиям американцев в Иране. Пока это предположение. Но есть и факт. Америка приостановила операцию по разблокированию пролива.
5: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
4: Узнать за 90 секунд. Что появилось сначала, зажигалка или спички? Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Что проще, то и возникло раньше, то есть спички. На самом деле пальма первенства принадлежит устройству по извлечению огня. Первые механические огнива производились еще в 17 веке на основе ружейных кремней. Один из турецких путешественников, побывавший в Вене, описал их как ящички, начиненные трутом, серой, сталью и пропитанными смолой древесными щепками. При ударе по ним дерево загоралось. В 1823 году, благодаря усилиям немецкого химика и изобретателя Иоганна Дёберейнера, появилась полноценная зажигалка. В небольшом стальном баке в результате реакции цинка и серной кислоты выделялся водород, а воспламенялся он при помощи губчатой платины. Никакой искры не было, чистая химия. Механическое огниво Дёберейнера было в ходу до конца 19 века, хотя и не отличалось надежностью. Что же касается спичек, то свою историю они ведут с 1805 года, когда французский химик Жан Шансель сделал первые деревянные палочки с головкой из смеси серы, хлорида калия и сахара. Чтобы воспользоваться, спички надо было окунать в бутылочки с серной кислотой. В нынешнем виде они появились ближе к 20-му столетию.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве с Хинвали 5 утра, в Уфе 7, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. КВО отражает атаку ВСУ в Севастополе. Жителям стран Балтии в День Победы придется возлагать цветы на газонах из-за запретов. Трамп утверждает, что переговоры США и Ирана идут очень хорошо. Подробности далее. Отражает атаку ВСУ в Севастополе. Предварительно сбиты 4 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По предварительной информации, никакие гражданские объекты в городе не повреждены. Празднующие День Победы жители стран Балтии из-за многочисленных запретов со стороны местных властей будут вынуждены возлагать цветы не у памятников, а на пустых газонах. Об этом рассказал активист Максим Рева. Он пояснил, что нести цветы к местам памятников по сегодняшним законам трех республик Прибалтики запрещено. Однако люди, минуя запреты властей, идут к мемориалам, чтобы почтить память павших в бою советских солдат. Ранее активисты рассказывали, что служба госбезопасности запрещает гражданам Латвии публиковать в соцсетях поздравления с Днем Победы, угрожает последствиями тем, кто планирует посещение памятников 9 мая, а также фиксирует на видео процесс возложения цветов на братских захоронениях. Согласовать акции в честь Дня Победы в Швейцарии было непросто. Об этом сообщил генконсул России в Женеве Игорь Попов. Он напомнил, что ключевым событием в честь Дня Победы является возложение венков к братской могиле советских воинов. Разрешение на проведение бессмертного полка в Женеве дали всего за неделю до мероприятия. При этом заявка была подана еще в январе. В 23-м году бессмертный полк в Швейцарии не проводился, а в 2024-м акция была организована на территории Посольства России при Организации Объединенных Наций. При этом консул отметил, что, несмотря на это, бессмертный полк – интересное и красочное мероприятие, где звучат песни и читают стихи. Переговоры США и Ирана идут очень хорошо, утверждает американский президент Дональд Трамп. Такое заявление он сделал после иранской атаки против трех эсминцев США в Ормузском проливе. Атака, по утверждению Центрального командования вооруженных сил США, была отбита, а после нанесен удар по объектам вооруженных сил Ирана. Трамп также заявил, что Тегеран якобы хочет сделки больше, чем Вашингтон, и лучше им подписать соглашение поскорее, заключил американский лидер. Граждане Казахстана чаще всех приезжали в Россию. В прошлом году в первую тройку также вошли граждане Узбекистана, Пакистана и Китая. Это следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. Также чаще других на территорию России в прошлом году въезжали граждане Таджикистана и Киргизии. А в топ-10 стран по числу граждан, въехавших в нашу страну в 25-м, попали в том числе Абхазия, Белоруссия, Армения, Азербайджан и Монголия. Конфликтного амурского тигра отловили сотрудники госохотнадзора в районе села Пушкино Хабаровского края. Об этом сообщает Центр «Амурский тигр». Известно, что пойманный тигр – это самец старше 7 лет. В ходе первичного осмотра видимых травм у животного не обнаружено. Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты. Он занесен в Международную красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории 4 субъектов. По экспертным данным, популяция хищников Российской Федерации – составляет около 750 особей. Больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Словом по столу.
2: В сегодняшней программе лубриканты и их место в жизни. Да.
3: Место у них понятно?
2: Вот именно. Да. Все, друзья, здрасте. Мужской клуб «Словом по столу» открывает в очередной раз двери. Сегодня праздник, между прочим, день радио. В очередной второй раз сегодня я поздравляю. Единственный человек, кто меня сегодня поздравил с этим праздником.
3: Я не знал, за что праздник сегодня.
4: Знаешь, поздравляю тебя, я второй, я успел.
2: Да.
3: Поздравляю вас, друзья. Ты с днем радио. Как заявил сегодня?
4: Сколько? Всю жизнь.
2: Руслан Осташко сегодня у нас в гостях. Мы сегодня в усеченном, но ярком.
3: Всю жизнь слушаешь радио?
2: Не, ну а работаешь на радио? Ты же работал на радио.
4: Работал, но не так давно. Но не так давно, не так долго. Ну, лет 10 назад. Для меня, я уже старый, просто не так давно.
3: Недаром сегодня Мишусь сказал, что радио – это лучшее средство связи. Поэтому зачем интернет?
4: Его сложно заблокировать.
2: Это правда.
4: В FM-диапазоне.
2: Да, это правда. В любой точке можно все.
3: Да, можно собрать радиоприемники.
2: У тебя есть какое-то отношение, ну, в смысле, помимо того, что радиоведущий, отношение к радио? Ну, там рос, я не знаю, с радиостанциями, со всякими.
3: С русским радио я рос очень долго.
2: С русским радио?
3: Да, потому что...
2: С Фоменко имеется в виду?
3: Да, ну, не только с Фоменко, вообще с программой, потому что у меня только одна радиостанция в детстве ловила на старом приемнике, я всегда на кухне запирался и слушал.
2: Не, ну, одна радиостанция ловила, это радиоточка, у меня радиомаяк всю жизнь было с детства, юности еще.
4: Сложное детство было.
2: Ну, да, да, да. Ну, это, так сказать, я говорил, у меня дед, например, называл, и она не выключалась никогда. То есть всегда фоном радио шло в квартире. Дед, я говорил, называл радио, дед дошел до Берлина, я так сказать, радио называл всегда брехуном. Сделай брехуна погромче или брехуна надо было делать потише всегда.
4: Я вот в детстве это... попытался поймать вот эту радиоточку в 220 розетке.
2: А, сжег
4: уши.
2: Но ничего током не шарахнуло.
4: Шарахнуло, конечно. Но мне рассказывали, я не помню.
3: Серьезно?
4: Родители.
3: А что, не пошло не так?
2: Но радиоточка...
4: Вместо радиоточки воткнул 220 маленький.
2: Там же слаботочка называется как-то на термине.
4: С тех пор...
2: А я однажды в детстве, и единственная у меня такая была пакость, я что-то подумал, я обнаружил в какой-то момент пинцет дома. Значит, пинцет и тройник у меня был такой. Причем тройник был с защитой. Там для того, чтобы вставить вилку, нужно было немножко прокрутить, как бы, такие были предохраняющие такие, как бы, шторочки.
4: Хороший тройник.
2: Шторочки, да, были, которые предохраняли от идиотов, которые суют туда
4: пинцет. От нас.
2: Да, да. Но я усердно справился. Фонтан искр был, ну, где-то, наверное, метр. Потухло электричество во всем доме, а у нас еще был, это, я не знаю, год там типа 91-й, а у меня уже видеомагнитофон, понимаешь, который был воткнут туда же. И я испугался, что все.
3: Он сгорел, да?
2: Да.
3: Не за себя?
2: Нет, конечно, нет, я испугался за себя, потому что единственный, кто мог сжечь видеомагнитофон, это я, значит, поэтому мне бы досталось.
4: Но с днем радио, друзья!
2: Да, да.
4: К чему мы это?
3: Ну, мы же на тройники перешли.
2: Да, в хорошем смысле.
4: На тройничке.
3: Я помогаю тебе, помогаю тебе к теме передачи.
2: Ну, с Русланом сложно, понимаешь? Это вот сын маминой подруги. Это вот приличный человек, ни шагу в сторону, да? Никакого, так сказать, компрометирующего что-то, никакой нельзя. Сальности. Он очень у него образ приличный.
3: Заняться человека. Им?
2: Надо заняться, Андрюх. Надо сидеть.
3: Генри я уже испортил. Вот,
4: меня, да. Для этого позвали, чтобы заняться.
3: Пока нет, пока познакомиться.
2: Значит, давайте.
4: У вас просто бутылки бутафорные.
2: Бутафорные. Бутафорские.
3: Бутафорские,
2: бутылки, во-первых.
4: Хорошо.
2: Ведущие федеральных программ.
4: Я начинаю портиться.
2: Да, ну, бутафорские озимые, да. Ну, они нет, бутылки просто. Настоящие, но пустые. Но пустые. Представляешь, сколько тут было, так сказать,
3: проведено времени.
2: Да.
4: Так, мы тут, как короче... Как вы портить-то будете?
3: Кого?
2: Никак.
3: Меня. Тебя никак не испортишь. Главное тебя расслабить пока.
2: Надо как-то что-то войти в доверие.
3: Снизить эту...
2: Если снизить, тогда вот с этого, пожалуй, можно начинать. Короче говоря, некий журнал международный представил взгляд на экологию под новым углом. Авторы вводят новый термин в научный мир. М-антропоцен.
4: Чего?
2: М-антропоцен. Да, здесь, собственно, вот это вот мэн ключевое, да, они намекают, что главный двигатель земной катастрофы, но имеется в виду глобальное потепление, кризисы и прочее, главный двигатель – это не все человечество.
3: А только мужики.
2: А только мужики, совершенно.
3: А авторы исследования бабы какие-то?
2: Нет, не мужики. Действительно, причем не просто мужики, но а это привилегированные.
4: Это факт.
2: Привилегированные мужчины западного мира. Совершенно верно. Исследование объединяет данные 22 ученых из 13 стран. От трубопровода в Канаде до тайной ледников. Везде виден след гегемонной маскулинности. Гегемонная маскулинность.
3: Я где-то это уже читал, мне кажется, они просто теперь под это исследование все подставляют.
4: Мне тоже кажется, что где-то...
2: Но 22 ученых, и тут несколько этих.
4: Мы, наверное, кого-то из одного из 22 читали.
2: Но неважно. Мужчины из элиты глобального севера держат в руках рычаги управления тяжелой промышленностью, химические заводы, углеродоемкие производства и милитаристские структуры. Это зоны с высоким экологическим...
4: Леша, зачем нам это знать?
2: Значит, я хочу...
3: Чтобы воздух не портить.
2: В определенном смысле. Кстати... Да, кстати,
4: это или, тоже или портит, но не просто так.
2: Но нет, лучше желательно нет. Желательно не оставлять после себя этот углеводородный след. Да, да, не разрушать озон.
3: Я не знаю, я считаю, что за последние 4 года вот все эти катастрофы, вызванные разными боевыми действиями по всему миру, но после этого вообще люди должны заткнуться насчет экологии.
2: Почему?
3: Ну, ты смотри, что там происходит.
2: Не, ну так это же не отменяет одно другого. От этого еще страшнее, так сказать. Мы мало того, что сами себя, значит, уничтожаем, еще экологию, еще и землю.
3: Ну, все, расслабьтесь уже.
4: Там же есть еще исследование, что коровы больше всех.
2: Коровы, да. Коровы действительно разрушают озоновый слой. Но дело не в этом. Вот эта история. А это же ведь правда. Ну, а кто все строит? Кто дымит? Кто убивает?
4: Кто рожает?
2: Это мужчины. А женщины? А женщины рожают, понимаешь?
3: Что... Вот таких вот.
2: А женщины рожают, женщина поливает цветочки, женщина, значит, пропалывает грядки, ну, совершенно верно. Значит, а мужики только и делают, что рушат этот мир.
4: Ну да.
2: То есть...
4: Кого-то что-то не устраивает.
2: Джеймс Браун... Я к тому, что надо задуматься над своим поведением, Андрей.
4: Пора пойти.
2: В конце концов.
4: Я максимум. Что-нибудь разрушим.
2: Нет. Надо, может быть, наоборот. Может быть, надо полить цветочки как-то.
4: Ну, ты хочешь стать женщиной?
2: Ну, почему? Не обязательно стать женщиной. Надо просто подумать, и все. И не разрушать, и не устраивать ядерное пепелище. Понимаешь, что на этой прекрасной голубой планете.
4: Почему?
2: Ну, почему?
3: Извини, с первого канала еще не вернулся.
2: Сейчас, да. Чего? Тут мы про другое, Рус. Да. Тут тебе никто не обвинит, если ты скажешь, что мир — это хорошо. Тут никаких санкций в связи с этим.
4: Предупреждать хотя бы.
3: В смысле остановить ядерную войну?
2: Да. О чем тогда говорить?
3: Я что, без работы останусь?
4: Можно. А зачем?
2: Да, можно, а зачем? Совершенно верно. Не, ну серьезно, мужики виноваты или нет?
4: Да.
2: Но надо как-то думать над своим поведением, не надо.
4: Природа так не глупая, она создала мужчин и женщин не просто так. Мы должны друг друга как-то в балансе держать.
3: Если они, растет если все без нас.
4: Если они хорошие и позитивные, то мы правда должны как-то уравновешивать эту планету.
2: Ну, не знаю, ну разве мы уравновешиваем?
4: Ну, да.
2: Там есть, правда, знаете, еще одна история. Мы сейчас перейдем к роковым женщинам, к роковухам.
4: За которые рок играют?
2: Да, ведь... Как это? Если копаться там глубоко, туда в психологию уходить, то, например, можно сказать, что мужчины строят заводы, и эти, так сказать, большие трубы демонстрируют, дымящие.
3: Ради баб?
2: Ради баб, конечно. Ради баб.
3: Опять вы виноваты.
2: Да.
4: Ну, они, предлагаю, они
2: я предлагаю объяснить наше вот это плохое поведение плохим поведением женщин. То есть, если бы женщины...
4: Они как-то... потрясающие.
2: Они?
4: Конечно.
2: Кто?
4: Женщины.
2: Так, почему?
4: Просто потому, что они женщины.
2: Ну что, что потрясающего в женщине? Что?
4: Сам факт их существования.
2: Гормональные сбои, истерики на ровном месте,
4: да?
2: Непонимание, невозможность
4: именно
2: конструктивно вести диалог. Да? Что прекрасного в женщине?
4: Вот это, знаю, все, что ты перечислил,
2: я
4: прекрасно.
2: Знаю, три места, может быть, женщине прекрасно. Все остальное, вот, да. Ну, так сказать, вот остальное все...
4: Ну, почему? Вот. Ну, они были прогнозируемыми мозгами с Первого канала, поэтому подождите.
2: Да, выезжай уже.
4: Это ну, сложно.
3: Сексизм у нас классический, стандартный.
2: Ничего особенного.
3: Ничего особенного, выдающегося.
2: Ну, серьезно, надо мужикам задуматься о своем поведении?
4: Да нет, конечно.
2: Почему нет?
3: Ты что нудишь-то?
2: Ну, потому что все приводит к...
3: У мужиков сколько? Несколько миллиардов?
4: К тренду. Это двигает планету.
2: Что двигает планету?
4: Вот наша вот это...
3: Не буду говорить, куда, но
2: да,
3: двигает.
2: Да, совершенно верно, да. А это куда-то двигает, как будто бы не в ту сторону.
4: Вот смотришь, кто знает, где та сторона, где там.
2: Ну, мы-то...
3: Сколько лет, а?
2: Да, опыт на опыте.
3: Ну, да. Ну, а какая страна-то, скажите?
2: Страна-то? Ну, где созидаются, где рождаются
4: дети? Страна-то?
2: Не-не, страна, да, страна. Ну, где они бегают, радуются жизни и не беспокоятся о том,
4: что... Ну, смотри, все очень просто. Мы бегали в условиях 80-х, 90-х.
2: Да.
4: Ну, Андрей помоложе.
2: Ну, нет, чуть-чуть он...
4: Неважно, выглядит-то молодо.
2: Да.
4: Не так мы с тобой.
2: Да, да. Так.
4: Вот, мы-то жили в сложных условиях, мы пережили 90-е детство, мы выросли нормальными мужчинами. Сейчас относительно спокойное время. Ну, было до 22-го года, скажем так. Да, и дети росли, ну, такими маменькими сыночками. И мне кажется, что есть большая сложность в том, что поколение мужчин сейчас не такое мужественное, как Андрей.
2: А мужественность это что, простите? А что такое мужественность?
4: Это вот умение...
3: Сегодня вся программа такая будет.
2: Ну нет, мы сейчас перейдем. Ну подожди. Ну что такое мужественность?
3: Просто деды пришли.
2: Не, ну
3: что... Не, ну а что такое женщина? А что такое мужчина? А туда ли мы идем?
2: Ну а что?
3: 29 градусов в Москве.
2: Ну немножко мозги плавятся, потому что...
4: Вся фишка нашего сосуществования мужчин и женщин в гармонии. И если мы такие плохие, то они такие хорошие. Чем хуже мы, тем лучше они. Если мы будем уравниваться, сложно, то зачем нас природа вообще разделила на мужчин и женщин? Но были бы мы гермафродитами и жили бы все замечательно. Ну, же, ну там... нет. Ин и янь.
3: Ты говорил про смазку, хотел поговорить.
2: Про лубрикант, да. А не смазку. Нет.
4: Перейдем к другой теме.
3: По более близкой мне.
2: Вот давай теперь к роковой женщине.
3: Так.
2: Значит, оказывается, что образ роковой женщины встречается практически во всех культурах мира.
4: Ну да,
2: вот это удивительно. Почему естественно?
3: Вот нет, нормально шло, давай.
2: Значит, это как раз...
4: Причем здесь смазка?
2: Смотри.
3: Сейчас дойдем.
2: Значит... Сюжеты встречаются в разных культурных формах, от мифов о сиренах и русалках до современных кинематографических образов, и везде он остается стабильным. И это, на самом деле, тоже в определенном смысле парадоксально.
4: Да
2: потому
4: нет.
2: Что, ну как нет, мы только что говорили, что мужики, значит, все такие трубы,
4: да.
2: Дымят, заводы, пароходы, плевать.
4: Да.
2: Там, кстати, еще было интересно вот в том исследовании про этих, про маскулинную, как там, гегемонная маскулинность. Что мужики, вот эти вот с севера, да, богатые северные, цисгендерные мужики, они не поддерживают как бы вот этих вот зеленых, слабых. Поэтому это тоже наносит вред, вред природе. Короче говоря, но они падки на тех самых роковух.
4: Ну, значит, да.
2: Автор работы рассмотрел народные истории, предания и мифы из 84 обществ и проверил, повторяется ли в них один и тот же нарративный шаблон. Мужчина вступает в контакт с незнакомкой, которая очень привлекательна, после чего сталкивается с серьезными последствиями. Не просто там, так сказать, что-то там, да, а речь идет о крайних каких-то исходах. Социальная потеря статуса, разорение или смерть. То есть женщина, которая...
4: Я вообще
3: не знаю.
2: Ну, такой
4: пошел. Я пришел, потому что.
2: Наверное. Я готовился к тебе, да. Значит, ну серьезно, ну давай.
4: Мне сказали, что будет веселая, интересная программа о том, что мужикам интересно.
3: Первый раз такое.
2: Ну, шутите тогда. Я посмотрю на вас.
4: Не, ну что-то, знаешь, про мускулинность какую-то, про какие-то.
3: В общем, он хочет сказать, что мир, Крис, ты.
2: Да, я.
3: Леша. Тимофеев, подписывайтесь на его канал.
4: Он тебе тоже заставляет это говорить?
3: Да, это,
4: и деньги платят?
3: Это по контракту. Я должен за передачу 3 раза попросить подписаться на его канал.
2: Да, Леша Тимофеев. Да, так, да.
3: В Телеграме.
2: Да.
4: А и ничего в не в Максе?
3: Он в протесте.
4: В каком тесте?
3: Ну, в каком-то. Дрожжевой. Вот, нормальная передача пошла.
2: Шутехи, да?
3: Дрожжевой.
2: Сразу, да.
4: Все, давай, бери в свои руки, давай.
3: Что мужчины, в принципе, испокон веков одинаковые. Они идут ради некой красотки, добиваются, ломают горы.
4: Ну да.
2: Не ломают, ломают собственную жизнь.
4: Да.
3: Да.
2: Вот в чем, так не горы.
4: Так в этом-то и суть.
3: Кто-то ломает собственную жизнь, а кто-то не ломает.
2: Ты, у тебя роковая женщина?
4: Конечно.
2: И испортила тебе жизнь?
4: Конечно.
2: Ну, хорошо.
4: До сих пор портит. До сих пор портит.
2: У меня тоже.
4: Но я от этого радуюсь.
3: Да. Ну, видишь, разные люди есть. Вот кому-то нужна такая. Вот
2: друг... Откуда просто она берется, понимаешь?
3: Что, жизнь?
2: Вот эта женщина.
4: Ты попробуй
2: роковая,
4: с ней поспорить, это роковая женщина.
2: Если мы
3: всегда говорим... неожиданно.
4: Опять пошли.
2: Да, совершенно верно. Она берет всегда.
4: Куда вы меня позвали?
3: Это мужское и женское. Я Дмитрий Гордон. И моя соведущая.
4: Юлия Барановская.
2: Юлия Барановская, да.
4: А я...
3: Ты должен какой-то...
4: Что я натворил?
3: А ты гость из регионов.
4: Я что-то натворить.
3: Да? Нет. Или это может быть твоя жена?
4: Нет. Или...
2: К нему надо обращаться через слово «война», «ядерный удар».
4: Зачем?
2: Значит, или... Да, да, да, совершенно верно.
3: Пытаюсь разбудить его.
2: Неонацистский. Ну вот через вот это к нему. И тогда мы получим...
3: Разделяешь ты неонацистские взгляды?
4: Нет.
2: Нет.
4: Чьи? Его?
3: А можешь более длинные ответы давать? Наш.
4: Не разделяю.
3: Хорошо.
2: Да, теперь по поводу роковух. Появление роковухи – странная история.
4: Да ну что в этом странного? Ну объясни мне. Я правда не понимаю.
3: Почему странно?
2: Значит, вы, если хоть раз дадите мне, я 5-й раз пытаюсь, значит, вы мне перебиваете, говорите, ты хочешь объяснишь? Я говорю, значит, появление роковухи странное. Ты объясни, почему? Ну, появление роковухи, это какие-то непонятно.
3: Может, у нас травмы?
2: Да. У вас травмы какие-то, да, очевидно.
4: Мы любим рок.
2: Какая-то фиксация какая-то у вас
3: ну,
2: на
3: роковухах.
2: Да.
3: Дело в том,
4: если мы не уснем, дадим ему договорить.
2: Общество носит очень часто традиционно патриархальный характер.
4: Кажется, храп пойдет.
2: Когда женщин ну, в определенном смысле принижают. И это нормально для Азии, для, в том числе для нас и так далее.
3: Но в разный период времени это было нормально в любой...
4: Подожди, стоп, когда у нас...
2: Традиционно.
4: Когда у нас принижали женщин.
2: Всегда.
3: Ну, условно.
2: Не, но всегда.
3: Условно меньше прав было.
4: Одна из немногих стран, где женщины были императрицами.
3: Я первый канал тут не отключить.
2: Не отключить, нет.
4: Я люблю.
3: Да, мы первые приняли феминизм.
2: Если бы ты, так сказать, интересовался не только текущими событиями, но исторической традицией твоей твоей собственной страны, богохранимого твоего отечества, то ты бы, например, узнал, что в России существовали такие поговорки, как «бабник вашня встал да пошла», «бей бабу молотом, баб будет золотом». Это про другое.
4: Но, а про мужиков вообще не было таких поговорок, что ли?
2: Нет.
4: Не было сказано.
2: Мужчин,
4: Иван дурак, мы же всегда дураки.
2: Что, Иван дурак?
4: Иван дурак, это вообще не обидно, конечно.
2: Это вообще про
4: детей. Он не договорил, по-моему.
2: Значит, речь идет про то, что в патриархальном обществе

0: Да, там обязательно должна появиться какая-то красотка, которая вот этого самого патриарха просто, так сказать, доводит до отупления.
1: Потому что выбивается из общего...
0: Ответный удар, Руслан.
2: Я про
1: из общей модели. Говорил?
2: Ну, вот, я просто говорю, не понял, что
1: ты задача сказал. Я тоже не понимаю, вопрос в чем?
0: Откуда она появляется, если роковая мы все время да, принижаем женщину? Вот она вдруг появляется. Откуда
2: ты? Ты априори ставишь неправильный вопрос. Если так. Мы принижаем женщину, мы не принижаем женщину. Мы восхищаемся, возносим ее на пьедестал.
1: Ну, не конкретно мы. Он...
2: Радиоспутник еще включил. Раз, значит, я включил радиоспутник. Спасибо. Мы женщину я возносим говорю... на пьедестал. Потому что мы мужчины.
0: Кто вас, значит, на какой пьедестал?
2: Мы мужчины.
1: Мы втроем, да, но мы сейчас про историю.
2: Так, ну. Про историю?
0: Да, ну.
2: Что, ну?
0: Кто вас?
2: Почему ты все говоришь, мы принижаем женщин? Да где, да, куда, когда принижали женщин?
0: Ну, ты Домострой читал? Домострой читал?
2: Нет.
0: Ну, почитай, так сказать. Это твоя традиция, в которой говорится, что женщину голой рукой бить нельзя.
2: Я не знаю, есть ли книга «Домострой», да?
0: Нет,
2: есть еще понятие раз, идеологии да. «Домостроя», но нет книги «Домострой». Значит, ты читал «Домострой» с пунктами, пункт первый, пункт да, второй, пункт
0: именно третий? Так. Была нет, книга «Домострой», конечно. Конечно же, была. Она родилась из традиции, в которой говорится, что, например, женщину рукой бить нельзя. Надо взять для этого какой-то деревянный предмет. Но рукой не этот. И на людях нельзя бить ее. Надо куда-то ее отвезти, потому что это неприлично.
2: Сжигать можно?
0: Женщину.
1: Я, по-моему, такое в исламе читал, там что-то зубочек.
0: Ну, и там тоже. Это все традиционные общества. И в этих традиционных обществах берется роковуха. Разве не парадокс?
1: Нет. А, то есть это мы сейчас вот эти традиционные ценности пытаемся...
0: Я за. Но у нас равноправие.
1: Ну, сейчас заново, у нас новый курс.
2: Давай в каменный век вернемся, там
1: узнаем
2: традиции.
1: А это ты со своими там поговори. Тут нам сюда вот это что-нибудь не надо.
0: Когда на одном канале у одного моего знакомого ведущего, например, какой-нибудь депутат или какой-нибудь, так сказать, его чиновник, вдруг начинает говорить, что женщина должна то-то только рожать, там, значит, работу не работать. Вот она должна только рожать.
2: Если это происходит в моей студии, я тут же начинаю панировать и затыкать его, потому что такие вещи...
1: А ты меньше на НТВ ходил. У меня с вами двумя сегодня сложно. Один с ОРТ, другой с НТВ пришел тут.
0: Ты не слышишь этого?
2: Нет. Ну, правда, в моем мире, вот все, что ты рассказываешь, это как-то какой-то параллельный мир моему.
0: В твоем мире. Расскажи про свой мир. Да.
2: Такой я дружу с Юлией Барановской. Как я могу сказать, что я не видел ни одной ее программы?
1: Это как я по контракту должен телеграм-канал Алеша.
0: Алеша, да, это примерно то же самое, да.
2: Не-не, ну правда, мы смотрим.
1: Может, перейдем на другую тему?
2: Не, я просто не понимаю, в чем что роковая женщина.
1: А что мы пытаемся выяснить?
2: Возникает не от того, что мы их принижаем, а из-за того, что мы такие мужчины. Мы их превозносим, мы их на пьедестал ставим.
1: Не, ну массово.
2: И мы любим нестандартных женщин. Мы для каждого, причем нестандарт, он свой.
1: Угу. Понял?
2: Да. Мы любим
1: я вас
2: обоих личностей.
1: Сейчас понимаю.
2: Ярких женщин.
1: Ну, смотри, я с тобой согласен.
2: Роковых.
1: Ладно. Я с вами двумя согласен. А что с...
2: Не R&B-шных, а роковых.
0: Роковых.
1: Не, ну я и хип-хоп-шных люблю.
0: R&B-шных.
1: Тоже любил. В 2007-м был в «Инфинити».
0: И тебе попадались в роковые женщины?
1: Да, но я устал от этого долго. Было парочку вот этих вечных загадок. Но я потом в скуфа превратился, мне нужна была домашняя, спокойно.
0: Ну да. А сейчас как будто бы появился опять вот этот тренд, который про этот, ну, все вот эти вот блогерши, которых показывают, которые мужчина должен зарабатывать типа 5 миллионов, знаешь, да. Значит, подарить мне Бентли, он обязательно должен там еще что-то.
2: Я согласен.
0: Это же...
1: Да что, тебе должны подарить Бентли?
2: Нет.
1: Тогда я тоже согласен.
2: Мужчина в семье должен работать. Угу. Я на работе всем, у нас очень много коллективов.
1: А женщина должна работать?
2: Здесь много девчонок на радио «Спутник» работают. Господи, я всем...
0: Я же говорю, я сын маминой подруги, понимаешь? То есть это по этим... Пошли по штампам, так, погнали.
2: Мужчина обязан работать, содержать семью.
0: С какой стати?
2: А женщина...
0: А мужчина устать может?
2: Может работать, если она хочет это делать. Но она не обязана работать.
0: А мужчина обязан.
2: Обязан.
0: А ты знаешь смертность в России мужскую?
2: Знаю.
0: Ну, как я?
2: Ну, меньше живут.
0: Да, а как думаешь, почему?
2: Работают много.
0: А про суициды мужские знаешь тоже смертность? Знаю. Первое место в мире.
1: Мужская?
0: Да.
2: Я бы с тобой сейчас поспорил.
0: Ну, посмотрите.
1: Тоже из-за баб?
0: Нет.
2: Ребят, вы можете...
0: Из-за того, что мужчина должен.
2: Потому что им не нравится моя политика. Но женщинам нравится.
0: Конечно, да, да.
2: И она искренняя. Я правда не понимаю, почему мы пытаемся мужчин и женщин приравнять. Мы разные, мы родились разными, нас природа придумала так разные.
0: Никто же не говорит, что мы одинаковые, слушай, физиологически. Мы все видели.
2: Они эффективнее.
0: Может быть, кто-то
2: в разном. Женщины эффективнее в другом. Мы в работе, в зарабатывании денег. Они тоже умеют

0: работать и зарабатывать. Но это не главная функция их в жизни.
1: А какая главная функция у них в жизни?
0: Рожать и воспитывать детей.
1: Рожать и воспитывать детей.
0: И быть для нас музой. Той самой роковой женщины, которая нас вдохновляет на поступки.
2: Ну и нам напихают после этой программы.
1: Кто?
2: Там женщины в комментариях.
0: Вам напихают.
1: У Андрюхи.
0: Подписывайтесь на мой канал в Максе.
1: Да, и вам... У тебя там комментариев-то нет.
0: Есть.
1: Нет.
2: Есть, но через госуслуги.
1: Не знаю, мне кажется, что на самом деле вот эта история с тем, что, значит, вот это...
0: Я на полном серьёзе так думаю.
1: Слушай,
0: Я живу так.
1: Без вот этих шуток мне тоже кажется, что вот эта стереотипизация мужчин, она приводит к этой самой высокой смертности.
0: Нет, высокая смертность мужчин приводит наша с вами слабость мужская. Не только мужская, как мужская, а мужская,
1: сейчас
0: как мужская.
1: Сейчас тема. Я понимаю, что вас принято передергивать.
2: Но это и у нас принято.
1: Но парням бывает иногда одиноко.
0: Сейчас прервемся и передернем.
1: Нет.
2: Это только после эфира.
1: Но речь о другом. Речь, вот если серьезно сейчас немножко...
0: Так я серьезно разговариваю. Думаю, я прикалываюсь.
1: Но вот эта стереотипизация, то, что мужчина должен, она его загоняет, значит, у него три выхода.
0: Паша, я учился в УЗИ, у которого девиз «Отечество, долг, честь». Я живу так по жизни.
2: Что за УЗИ?
0: Пограничный институт Федеральной службы безопасности.
2: Солдафон.
0: Предоставка документов.
2: Да. Мне не нравится такая постановка вопроса, что кто-то что-то должен. Но, безусловно, мужчина...
0: Что, у нас нет долга, что ли?
2: Есть, конечно же, долг, но не надо об этом каждый раз напоминать. Милая.
1: Да, да.
2: Я считаю, что вообще секрет отношений это в обоюдном понимании друг друга.
0: Надо было жене сказать, что у меня программа сегодня такая будет. Пусть включила, послушала.
2: Ой, моя, походу, включила сегодня. Поэтому я для нее, милая, мы до всего с тобой договоримся. Ну, да, мне не нравится вот это отношение потребительское к мужику, который должен постоянно...
0: Это не потребительское отношение. Первый канал, извини, перебиваю.
1: Давайте сейчас прервемся.
0: Мы прервемся, но мы не прервемся. Чтобы вы понимали, мы продолжим сейчас.
2: Они сейчас придерутся тут.
1: Нет.
3: Словом по столу. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
4: Вы должны это услышать.
3: Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
5: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится к католикам?
6: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
7: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
8: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет. Развод – это грех получается.
9: И дальше вопрос Чернышевского. Что делать?
3: Час Островского. В четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Словом по столу.
1: Так, продолжаем. Ты еще раз всех поздравляем с Днем Радио. Мужской клуб сегодня в усеченном, но не менее энергичном составе. В качестве гест-стар, сын маминой подруги. Лучший обаятельный...
2: Слава Старшкин, Эндерхаус.
1: Да, лучший обаятельный... неискренний, душный Руслан Станиславович Осташко.
0: Да,
1: пытающийся всем понравиться.
0: Вернемся. Я вообще не пытаюсь, нет у меня такой цели.
2: Я вообще не пытаюсь давно, все у моих ног.
1: Один.
0: Я не Стас Михайлов.
2: И пока что, брат. Но и он не ты.
0: Я не шаман.
2: Да. Не, ну это третья лига.
1: Ну, давайте не будем, нет.
0: Озеро Руслан... Байкал с тобой бы поспорил.
1: Руслан супер ведущий. Если ты не слушаешь, по понедельникам Руслан приходит к нам на
0: радио. Просто там мы говорим про нормальные темы.
1: 6-2-7. Здесь одна из... Просто у нас интерактив, звонят слушатели, там, да, дискуссия. Одна из самых живых... программ.
2: Зрители разделились на два лагеря. Одни говорят, о чем говорит вообще Руслан, где эта гегемония и мускулинность. Нет таких мужчин давно уже. А вторые говорят...
0: Я с ними согласен, что разделились. У нас мужчины нормально...
2: Ну да, я зачитаю, господи. Пытается посидеть меня на моей же рабочем месте.
0: Все, молчу.
2: А вторые говорят, что спасибо тебе, Алеша Тимофеев, за то, что наконец-то адекватно про женщин стал говорить.
1: Почему?
2: Потому что
1: стал,
2: я в смысле. Не, стали, в смысле, в радиоэфире говорить про женщин, потому что женщины вам не сопровождение и не муза, а личности уже давно добиваются успеха покруче, чем мужчины. И
0: успеха добиваются.
2: Так что это еще нам надо быть музами. А я, кстати, согласен.
1: И я вот как раз тоже там обсуждали на этой неделе историю там про защиту прав женщин, да. И я считаю, что просто надо защищать ровно для того, чтобы защитить мужские права. Потому что вот эта история с мужчина должен, обязан и так далее, приводит к тому, что у нас просто чудовищная история.
0: Да просто мужчины за здоровьем не следят.
1: Старик, а почему они не следят?
2: Почему?
0: Потому что у нас нет такой культуры. Нет, потому что у нас нет такой культуры.
1: Совершенно верно.
0: А у женщин есть с детства культура такая.
1: Это все тоже продолжено и обязано. Вот почему
0: они не
1: следят. Вот почему они не следят. Он не может бросить работу,
0: например. Ты когда последний раз сдавал анализы
1: крови? Не спрашивай.
2: Почему? Ладно, не надо ответить.
1: Давно очень.
2: А ты знаешь, что у тебя законодательно 3 дня на чекап положено?
1: 1. 3. 1 день дает отгул на работе.
2: Да?
1: Да, на
2: чекап. Пользуешься?
1: Нет.
2: Сходи анализ.
1: Ну, надо, да.
2: Что надо, год тебе говорю.
1: Значит, я просто вырос в рамках вот этой стереотипизации мужчин, и у моего отца, который вбил мне этот гвоздь в детстве в голову, существовало 2 болезни.
2: Ну, как у всех.
1: Одна, значит,
2: сама
1: выражаясь, да, так сказать, эфирно, ерунда, которая проходит сама, а вторая болезнь – это конец, который не лечится. Вот, собственно, вот я в рамках этой парадигмы...
2: Алексей, это 3 детей, надо уже ответственность поносить. Это... Хотя бы просто биохимию крови.
1: Сдавал в прошлом году.
2: В прошлом году?
0: Это раз...
2: Я в год 4 раза сдаю.
0: Да, это как раз...
1: Но в прошлом году полгода назад, можно сказать.
2: УЗИ?
1: Нет, УЗИ давно не...
2: Что, у тебя холестерин повышен?
1: Да, кстати, немножечко холестерин повышен.
2: Надо следить за этим.
1: Это на бряшечке.
2: Да,
1: ладно, так, погнали дальше. Что тут у нас еще? История, вот она, любопытная, такая околополитическая, и можно с ней поаккуратнее. Короче говоря, каждый 7-й россиянин против брака с человеком иной национальности.
0: Вот, каждый 7-й россиянин?
1: Каждый 7-й россиянин, но это
0: в целом
1: говорит. Это
0: позитивная статистика. Ну, не так много. У нас это говорит о том, что это немного. У нас в стране нет, значит, стереотипов по поводу национальности.
2: Каждый 7-й сколько процентов?
1: Ну, получается, 15%.
0: Это нормально. Это немного.
1: Мне кажется, что много.
0: Не, немного.
1: Значит, но мы...
0: Я думаю, что в любой европейской стране будет в такой самой либеральной, 15, как ты любишь.
1: Так же думаешь?
0: Так же примерно будет.
1: Я думаю, что нет.
0: Да-да-да.
1: Я думаю, что... Да, и это касается всей России. А если мы пойдем по, так сказать, по регионам и национальным республикам...
0: А я сейчас сам опрос проведу.
1: То там, конечно...
0: У нас не делят людей в стране по национальности.
1: Старик, ну от региона к региону. Ну хватит. Ну что ты, что мы будем молчать, что ли? Что, например, в Дагестане, ну крайне редко, или в Чечне, крайне редко, чтобы чеченка вышла замуж за русского.
2: Не, но есть отдельные народы, которые очень за этим...
1: Вот, совершенно верно.
2: В основной массе страны плевать вообще.
1: Но...
0: Это их традиция.
2: Да. У меня жена дагестанка, лезгинка.
1: Вот. Ну, тебе, так сказать...
2: А мне тоже 2 крови, армянская и русская.
1: А как родители ее обвинили?
2: Я разговаривал. Да. Ну, они такие светские, в Москве выросли.
1: Угу.
2: Вот, но я знаю проблем... Ну, я знаю, когда долго добиваются. Причем у меня вот друг, он дагестанец, он женился на чеченке. И там родители, по-моему, полгода переговоры вели.
1: О, прикинь, да. Это же и очень непросто наверняка.
2: Непросто, да.
1: Да, да. Так что это такое, но... Мне просто казалось, что даже 15% это для нас многовато. Это, ну, там, для Москвы, это например.
0: Статистика.
1: Для Москвы или в среднем по России, если мы не будем брать эти национальные...
0: Нам удалось реализовать то, что не удается американцам. Я вставил это слово, да, американцам.
1: Да, да. Поганым надо было прилагательное какое-то добавить, так?
0: У нас действительно получилось построить многонациональную страну.
1: А у них есть определенные проблемы,
0: у них не получилось.
1: Ну как?
0: А рассказать почему? Ну потому что живут там районами и гетто.
2: Ну это крупные города.
0: У нас есть такое? У нас в последнее время такие тенденции есть, но мы эти тенденции не даем реализовывать.
1: Это как раз часть элиты.
0: А там есть огромные районы, где сотни или десятки тысяч людей живут по национальному признаку и говорят на своем родном языке, а не на английском.
2: Причем даже они в этих анклавах могут жить и не знать язык много лет.
0: Да, у нас такого нет в стране. Но это правда.
2: Но это пока.
0: Нет, но тренд определенный в эту сторону есть.
1: Скажите, у нас есть хотя бы один бизнесмен, который женился вообще на представительстве там... Вот мы знаем, какой-то такой многонациональный...
0: Много таких. Какого бизнесмена?
1: Вот Цукерберг женился на китаянке, значит. И у них вот эта история, значит, в смешении как раз гораздо больше, чем у нас. В
0: среднем. У Виктора Цоя была русская жена.
1: В среднем. Ну да.
0: У нас сколько...
1: Виктор Цой русский парень. Ну а что, нет, что ли?
0: В таком подходе у нас все русские.
1: Да. Ну да.
2: А почему, если бизнесмен женится на человеке, другой сад?
1: Нет, но я просто к тому...
0: Ну, из олигархов имеется в
2: виду. Он же армянин. Женился на русском.
1: Нет, я к тому, что...
2: Хотя в Краснодаре все армяне.
1: Я думаю, что там...
0: Где армян нет?
1: Что в Америке как раз многонациональность, все-таки, так сказать, тоже удалось. Плавильный котел, это все.
2: Начнем с того, что эта страна, в принципе, основана.
1: Да,
2: приезжими. Да, всеми. Поэтому...
1: Голландцы на немцах, французы, там англичане, все...
2: Ну, в Европе очень шовинизм развит. Прям в кулуарных разговорах.
1: Так они везде. Расизм.
0: Еще заразил, про политику начали говорить.
1: Да, мы
0: про политику. Слово использовали.
1: Короче, норм для нас, да? При том, что...
2: Не, мы же не можем осуждать человека. Мне нравится, ему китайцы. Не хочет.
1: Да. Стоит с вытянутой рукой.
2: До сих пор у него...
1: Стоит с вытянутой рукой. Усики-маки. Мы же не можем его, в конце концов...
2: Не поступил он в художественную школу.
1: Да, совершенно верно.
2: Просто следить надо за ним.
1: Не можно.
2: Чтобы в политику не пошел, а так?
1: Да, это да. Как часто общаетесь с другими национальностями? Почти ежедневно 57% россиян.
2: Мне кажется, вообще как за этим можно следить? Целыми днями мы общаемся с другими национальностями. В Москве живем.
1: Да, Как, а тут всего лишь 57, между прочим. Как вы относитесь к тому, что ваши...
2: 57 по всей стране?
1: Да, почти ежедневно.
2: 57% вообще с другой национальностью.
1: Да. Нормально. Как вы относитесь к тому, что ваш родственник вступит в брак с человеком другой национальности? Скорее одобряют 31%.
2: Быстрее бы этот родственник женился. 98%.
1: Полностью одобряю 26%. Скорее не одобряю 8%. Полностью не одобряю 6%. Безразлично, нейтрально 23%. В зависимости от ситуации затрудняюсь ответить 6% на 2%.
2: Приводит твой сын домой знакомиться.
1: Просто, так сказать, да?
2: А она кошку съела.
1: Да, пожалуйста. Главное, чтобы он был счастлив.
2: Правильно. Поэтому сдавай анализы, следи.
1: Да. Так это им надо сдавать.
2: Тебе твои анализы?
1: Мне.
2: Не, ну как.
1: Так, что еще рассказать? Тут смешная история опять, она очередная, про учительницу, 35-летняя преподавательница риторики из города Саванна. Паулина Уолден, ей предъявили обвинение в растлении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего. Короче говоря, она изнасиловала своего школьника.
0: А муж ее поддержал.
1: Муж задержанный, работает так же
2: учителем. Она учительница.
0: Она учительница. Не могу вспомнить,
1: Педагог вступала в интимные отношения с подростком за пределами школы. Важно. Но не в школе же.
0: Подростку 15 лет было.
1: Детали пока полиция не раскрывает. Она вела уроки.
0: Она была замужем, и она сейчас замужем. И муж ее поддержал на суде, сказал, что мы с вами будем вместе. Бывает.
1: И она еще покупала...
2: А Саванна-то где?
1: Не знаю.
2: От Америки. Где происходит?
1: Нью-Йорк Пост пишет, Джорджия, штат Джорджия.
2: Слушай, я на эту тему каждый раз, когда какая-нибудь учительница с подростком 15 лет.
1: Подожди, она ему еще и покупала наркотики.
2: Позвоните мне.
1: Учительница. Первая
2: моя. А почему он?
1: Да, почему он, а не я?
0: А Макрон?
1: А? Макрон, кстати, пожалуйста.
2: Президентом сделал человек.
0: Сделал из Макрона человека.
1: Да. В общем-то, за любым мужчиной.
0: Мы возвращаемся к теме важности роли роковых женщин.
1: Но это как будто бы не роковые.
2: И сильных учителей.
1: У Макрона.
0: Макрон ли роковой?
2: Как она правой работает, ты видел?
1: Конечно.
0: Для кого как?
1: Там же ходили, кстати, знаете, как потом запускали историю, что просто Макрон, так сказать, любит...
0: Пожестче?
1: Пожестче, да. И его для раскачки, чтобы он немножечко взбодрился, надо
2: отхлестать. Он такой, иди, покажи им все.
1: Тигр, давай, лев, давай. Вот.
0: А как боксеров иногда...
2: Перед спаррингами,
1: знаешь?
2: Тихо-тихо, господи.
1: Стрельба. Боксер, кстати, тоже же. Да, он, ты знаешь, что он боксировал с кем-то там, с поляком, с этим...
0: С Томашем
1: Мацичуком.
0: Да, откуда он такой?
1: Они поругались в эфире, а потом забили стрелку и боксировали.
2: Ты говоришь, тоже, я так год занимаюсь. Я там не то, что себя боксером...
1: Не, но все равно...
2: Серьезно, ты в эфире с кем-то забил?
0: Закусился, да. Он сказал перед 9 мая как раз-таки... что наши деды — это красные фашисты.
2: И ты его потом побил за эфиром?
0: Я ему там...
2: То есть это все не наиграно?
0: Нет.
1: Но я бы не сказал, что его побил. Ну, давай честно.
0: А бой с точки зрения спорта был равный.
1: Я смотрел. Он
0: был лет на 10 или больше.
1: Да, он молодой парень.
0: Он молодой был и здоровый такой бык. А я тогда был полненький.
1: Ну, ладно, я не здоровый. Ну, что за здоровый?
2: Ты тут наших не принижай.
1: Да,
2: правду стоял.
1: Не,
0: ну, с
1: точки зрения... Ну, конечно, некрасиво и все это. Но он потом или извинился, или что там.
0: Он и дрался, он грязненько. Локоточком ударил.
2: Ну, шатайский боксер.
1: Ну, любопытно.
0: Я как-то об этом, слушай, не подумал.
2: Может, он чисто по своим правилам.
1: Не, ну это было любопытно. Прям медиа было как бы медиа-событие.
2: Подожди, я пропустил. Ну, то есть, а потом...
1: Это сколько? Да, лет 7 назад, да, больше, наверное.
2: Какое мы телевидение потеряли?
1: Да. Но они дрались не в этом.
2: Ну, потом...
0: Нет, ну, по-взрослому дрались.
1: На ютубчике, да.
2: Ну, видео есть. Я погугли домой приду. А что бывает? Руслан Осташко бьет польского фашиста?
0: Да, кстати, такой запрос и получится.
1: Да. Осташка Масичев.
0: Ну, бой с точки зрения спорта так себе, но он больше принципиальный. Конечно. Нельзя было... Ну, такое нельзя спускать, понимаешь?
2: А какая?
0: Ай-яй-яй, мы вас выгоним из студии, ай-яй-яй, так нельзя говорить. Но, ребят, есть красные линии все-таки, помните, их нельзя переходить.
1: Был же формат прямо...
2: Приди на польское телевидение, давайте пошутим про кое-какие события.
1: Да, ужасно.
0: За наши деньги.
1: Ужасно. Короче говоря, вот опять эта история.
2: Никаких.
1: Тут все это. Тут дальше это мы обсудили. Тут еще есть история любопытная про то, что фитспирейшн. Знаешь, что такое фитспирейшн?
0: Нет.
2: Толстый.
1: Фэтспирейшн, да. Объединение слов фитнес и вдохновение. Ага. Вдохновение. То есть мотивационные ролики, которые заряжают, которые должны...
2: Сейчас очень популярно.
1: Совершенно верно. Это прям целый тренд.
0: Уже уходит тренд.
1: Там сотни миллионов просмотров. Но они на самом деле сделали крупное исследование, 62 миллиарда просмотров в соцсетях показали, мотивирующие ролики о фитнесе на деле ухудшают самооценку и образ тела молодых людей. Люди просто попадают в депрессию.
2: Я впадаю иногда. 3 года.
0: Причем того, что там половина информации, которая там дает, она просто неправдивая и неприменима.
2: Нет, я думал, здесь больше про визуал.
1: Не только визуал. Ты насмотрелся, значит, начинаешь худеть сразу, все. Понимаешь?
2: Пошел в зал.
1: Да,
2: сорвал спину. Нет результата.
1: Да, сорвал спину. Значит, расстройство пищевого поведения. Начинает болеть поджелудочное. Все это, потому что ты начинаешь есть какую-то ерунду, которую тебе посоветовал Fitspiration, значит, коуч-гуру.
2: Ну, кстати, если ты наладишь питание, может быть... Ты знаешь самое большое, что демотивирует? То, что ты быстро не получаешь результат, а ты его быстро не получишь.
0: Возможно.
2: Годами надо идти к той фигуре, которую показывают. Да. Если не больше.
1: Виктор Блуд, например.
2: И ты... Не знаю, кто это.
1: Не знаешь,
2: из-за... Этот, неоспоримый?
1: Не-не-не. Надо,
0: не
1: кстати,
0: знаю,
1: не знаете?
0: Нет.
1: Есть такой наш классный чел, ютуб-блогер, гнет подковы руками, очень крепкий, парень здоровый.
0: Тут тоже надо различать, что сила физическая и красивое тело, это не,
1: вот,
0: почти
1: ему,
0: всегда не сопоставимо.
1: Ему удается это сделать, значит, и он выглядит очень
2: прикольный.
1: Круто.
2: А, да, с
1: усами такой, да.
2: Я интервью где-то увидел.
1: Покажи. Да-да-да, он делает неплохие
0: интервью. Ага, понял.
1: Да. Вот,
2: да. Ну, в общем, да, а внешний вид, который показывают в этих роликах, это же вообще 80%
0: демотивация.
2: Диета.
1: Да.
0: Это дисциплина.
2: Дисциплина, сон,
0: в том числе
2: диета.
0: И питание. Это главное.
2: И в том числе, это вообще прям самое главное.
0: Дисциплина в питании.
2: Вот, я 3 года, у меня уже депрессия. Я не могу добиться этих кубиков гребаных.
1: Но ты в хорошей форме. Я вообще...
2: Я в лучшей форме, чем был, но это как худеть надо, господи, это невозможно.
1: Поэтому я даже не начинаю. Не начинаю. Знаешь, мне вот я только начинаю.
0: Играйте в хоккей.
2: Нет, тебе надо какие-то игровые. Падл, теннис, тебе, чтобы сердце прогонять не можешь.
0: Падл, теннис ему опасно.
1: Падл, теннис.
2: Почему?
1: Но суставы. Лишний вес, суставы, колени, все.
2: Да? Конечно. Подготовиться.
1: Ну, бокс.
0: Хоккей. И бокс. Бокс тоже суставы.
1: И хоккей.
2: Ну, нет, ну там до того момента, пока суставы дойдут, лапы пока
0: подбьют. Я уже на второй месяц себе много чем.
2: Ну, ты занимался?
0: Ну, вот, когда к бою готовился, я тогда начал заниматься.
1: Угу. Так, ладно, погнали. У нас 10 минут. Есть что там еще? Есть новости, но вопросы от женщин. Надо сегодня
0: уже
1: как-то...
0: Уже присылают вопросы?
1: Уже присылают вопросы, да.
0: Женщин всегда...
1: Ты не своим не заряжал?
2: Я про вопрос не заряжал, но у меня вот предварительный результат опроса 70% женились бы, 31% нет.
1: На
2: другого человека, другой национальности.
0: Да все человек зависит.
2: 30%. Мне спрашивают, ты собрался брать вторую жену? Главное, чтобы чувство юмора было одинаковое. Вот что в отношениях главное.
0: Это важно.
2: Потому что человек пишет, жил с женщиной и не понимала шуток, его не смогли. Он на работе сидит, рилсы присылает, а она не смеется. Вечером вообще скандал.
0: Как так можно?
2: Как, ну да.
1: Так, вопросы. Тоже
2: считаю оскорблением это.
1: Вопросы. Вопросы. Прайм-эра мужчин начинается, когда они начинают прислушиваться к советам женщин.
0: Конечно.
1: Согласны с этим?
0: Согласен.
1: Нет, не согласен. Подкаблучники или мудрые впоследствии счастливые, вот она говорит. Ну да, я согласен, что, наверное, так сказать, мудрый и счастливый. Почему слушать советы жены...
2: Это блиц какой-то, можно я один вопрос отвечу?
1: Тут рассуждение у женщины, так сказать, с вопросом в конце.
0: Кнопку первого кто нажмет?
1: Праймера мужчин начинается, когда они начинают прислушиваться к советам женщины, подкаблучники или мудрые, впоследствии счастливые. Почему слушать советы жены унизительно? Ну, ничего унизительного
0: нет.
1: Слушать советы жены.
2: Ну, особенно, если с ней давно, вы вообще понимаете, куда...
0: Особенно, если за эти советы не берут деньги.
2: И не несут ответственность, если не получилось.
1: Значит, ты хочу замуж, но мой идеальный типаж – бандит из 90-х, решающий проблемы, а не создающий их. Где среди пополамщиков и мамкиных...
0: Обрати внимание, что у нас образ бандита из 90-х – это мужчина, который решает проблемы. Бандит решает проблемы, не создает их, решает из 90-х.
1: Это представление наивной девочки, которая не понимает, что тот же самый бандит ровно и делает, что создает эти проблемы, понимаешь, и говорит, без лоха жизнь плоха. Вот это, так сказать, это вот с ее точки зрения нормальный мужчина, понимаешь?
0: Потому что образ бандитов из 90-х нам создал сериал «Бригада».
1: Не знаем, кто это.
2: Ну, вот сейчас молодые, у них реально бум. Сейчас у молодых девочек на вот такой образ. Мужик Лэндкрузер.
1: Да. Кожаная куртка,
2: короткая. Лысый, это все.
0: Значит, харизматичный, брутальный, мускулинный.
1: Да. Мускулинный, да. А значит, где среди пополамщиков...
0: Не гей. Важно.
1: Где среди пополамщиков и мамкиных нытиков найти мужчин старой закалки? Решу, сделаю, куплю, построю. Где их искать?
0: Искать старого мужчину.
1: Значит,
2: старая закалка. Ну, во-первых, точно не на Патриках. Мы с женой недавно, даже жена писала пост своим девчонкам в телеграм-канале, что вы не там ищете мужиков. Их надо искать в стейкхаусах, в каких-то.
1: Кстати.
0: В стейкхаусах на Патриках?
2: Нет.
1: Где едят мясо,
2: Мясо, пьют пиво и смотрят спорт. Они ходят в эти модные рестораны. А мужик не пойдет в модный ресторан.
0: Мужик пойдет туда, где вкусно.
2: Пойдет, где большие порции, где можно сесть, футбол посмотреть.
1: Нет, это хорошее, в принципе, психологическое. Да, он же ест мясо, мужик.
2: Потому что я ее таскаю в такие рестораны. Она приходит и говорит: Господи, почему женщины не могут найти? Там сидят мужчины в костюмах, обсуждают, разговаривают. Там по разговорам, слышишь, нормальные, все с достатком. А они сидят в этих своих.
0: В армейских столовых.
2: Вот в этих маленьких ресторанчиках, где блюда размазаны по тарелке. И не могут найти.
1: Ну, знаешь, наша общая знакомая, значит, познакомился со своим будущим мужем в кафе, рассказала подруге, и подруга пошла в то же кафе. Понимаешь,
2: ты тоже познакомился
1: с мужем? Нет, нашла, нет.
2: И тоже познакомился с своим мужем?
1: С другим, да. Короче говоря, где искать стейкхаусы? Ну, в регионах, наверное. В регионах. Представляете, они сейчас...
2: Да нет, тяжело. Вот это, знаешь, у меня друг той же мечтой жил. Он говорит, я поеду жену искать в регионы. Он говорит, не получается, уже не понимает. На разных языках разговариваю.
1: В смысле?
2: Ну, уехал в какой-то маленький городочек. Угу. И не могли разговаривать. Она его не понимала, он ее. Не языкового барьера.
1: Ну, понятно.
2: Из-за ритма жизни еще что-то. Хотя я все равно бы, я бы, наверное, сейчас был холост.
1: Поехал.
0: У тебя жена смотрит, вроде
2: бы. Если бы, милая, мне не повезло бы.
0: Так сильно.
2: 18 лет назад, то я бы сейчас поехал жену искать в Осетию.
1: Ну да, кстати. Да. Вот тоже. Почему? Потому что спокойствие хочется, правда?
2: А, кстати, вот помимо национальности, прикольный вопрос. Мне кажется, совсем другие цифры были бы. А религии все разные.
1: Ну, ты знаешь, там у нас...
2: Вообще тяжело.
1: Но это если ты совсем религиозный. Если ты прям религиозный. Потому что в мусульманстве нельзя. Там просто, так сказать, вот прям вот категорически нельзя. У нас...
2: Но в Казани полно
0: нет. В мусульманстве нет запрета на это. А в ортодоксальном мусульманстве там, может быть, и найдут они. Но догму точно так же, как в ортодоксальном православии. Тебе скажут, что нельзя этого делать. Но ни одна вера не скажет о том, что ты не можешь быть счастлив. А счастье может быть с любым человеком.
1: Ну, это ты уже начинаешь когда-то, так сказать,
0: я начинаю понятно. Говорить то, чтобы понравиться.
2: Это мы с первой минуты поняли.
1: Да, да.
0: Блин, это правда же. Это же...
1: Религиозность. Мне кажется...
0: Но это сложнее вопрос.
1: Ну, да.
0: Потому что религиозность бывает разной.
1: Насколько ты, как бы, да, вовлечен в эту историю?
2: Разговаривайте, ведите переговоры.
1: По полгода.
2: По полгода, кстати. Ну а что, зато счастливый брак. Смотрю и радуюсь.
1: У меня у товарища племянница. Значит, ну это эти, как они, клубы-то эти назывались, в конце 90-х, начало 2000-х, с R&B, вот эти всякие
0: вещи. Infinity, тебе же сказали.
1: Не,
2: разные, жара.
1: Не, даже еще до жары.
2: R&B-кафе.
1: Господи. Вылетел из головы, неважно. Она начала тусовать с, значит, чернокожими парнями.
2: А, ты про это на Кузнецком мосту этот глупый?
1: Да,
2: как же звали это, господи.
1: На Кузнецком мосту, да.
2: Я забыл.
1: Но неважно. Значит, и она начала тусоваться с чернокожими парнями.
2: И там клубы, там как будто ты в Бруклине где-то
1: да. находишься. И он очень переживал по этому поводу. Он прям у них, они ругались очень сильно. Он говорит, я не расист, но пока они, значит, где-то, это, когда они...
2: Как Тони Сопрано, да, помнишь, когда...
1: Да.
2: Дочь, пойми, я не расист.
1: Так, ваше отношение... Еще вопрос от Ануш теперь. Ваше отношение к комплиментам от женщин мужчинам. Вы умеете принимать комплименты или испытываете неловкость? Мне неловко всегда.
2: Ну, смотря какой... Вот это у тебя волына барбосна. Наверное, неловко. А если там отличный пиджак, то...
1: Да, хорошо. Нормально. Да. А если ваша женщина делает комплимент другому мужчине, без всякого подтекста, просто комплимент, например, внешности, интеллекта, достижений и прочее. Мы не будем говорить, если твоя жена делает комплимент другому мужчине, ну, у тебя волына барбос. Не будем рассматривать эту ситуацию. Это плохая ситуация, да. Но в целом, если женщина другого мужчины хвалит в твоем присутствии.
2: Мне кажется, все равно по интонации понятно. Если она там, вот нам провели, например, лекцию прекрасной библиотеки имени Ленина, экскурсовод очень круто. Было. Вот она сделала его профессиональным качеством комплимент. Это нормально.
0: Не, если моя жена скажет, что Алеша прекрасная, ну что у нее там?
2: Да ничего.
1: Ничего, да.
2: Алеша просто хороший человек.
0: Прическа.
1: Да, хороший человек, например, да.
2: Мне кажется, очень контекст важен.
0: А если она скажет, вот это Алеша умный.
2: Вот таким голосом.
1: Да.
0: Вот это я, конечно...
2: Причем ночью перед сном тебе шепчет.
1: Тебя это триггернет, да?
0: Конечно, как это делается? У мужчин очень важно не задевать чувство самооценки. Для мужчин это важно.
1: Угу.
0: Если твоя женщина тебя не уважает, делая тебя, задевая твое чувство самооценки, не завышенное, а вот, ну, такие комплименты, что «Алеша умный»,
1: угу.
0: то это неприятно.
1: Угу.
0: Но это объективно.
1: Ну хорошо, да. Это хорошо.
0: Мы эгоистичны в этом плане. Мужчины в этом плане очень эгоистичны. Но и это повод для женщин нами играть. Они могут
1: делать
0: умышленно,
1: да.
0: манипулировать, зная, что для нас это триггернет. И если мы сейчас кому-то скажем,
2: да,
0: мы соврем.
1: А если по баблу, например, ну, типа вот у соседа там машина, там, или у сосед там купил жене.
2: Ну, это задевание самооценки 100%.
0: Не, опять же, вопрос формы. А если она скажет, слушай, вот они уже смогли это сделать, а мы это планируем через год, условно говоря, сделать, это нормально. Ну, просто показывать динамику, что это достижимая цель.
2: Это мудрое.
0: Ну, да, мы любим мудрых и роковых. А если она скажет, что вот ты лошара...
2: Друзья твои все уже давно...
0: Да, вот это, конечно, это тоже бьет по самооценке.
1: Да. Мудрые и роковые, кстати, я не согласен. Не хватает нас времени на... Но мы его оставим, это вопрос про молодежь. Что
0: давай, запроси, скажи, нужна ли отдельная программа про женщин? Прямо целая программа про
2: мужской
0: женщин.
2: Мужской клуб про отношения женщин.
1: Да. Давайте,
0: мужской, друзья. Мужской, женской, без женщин студии.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо, что смотрите.
1: Вы еще
2: остались. Что участвуете в вопросах спасибо, наших.
1: Да, так пролетел час.
3: По столу. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
10: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
3: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
10: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
3: Интересное может быть полезным. каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

Начало пожароопасного сезона в регионах. Контекст. МЧС приступила к усиленному контролю над лесными массивами и территориями в 80 областях, краях и республиках России. Для мониторинга используются беспилотные системы и другие средства наблюдения. Выполнение требований пожарной безопасности в половине регионов для спасателей в приоритете. Там установилась сухая и жаркая погода, чреватая пожарами, в том числе в результате человеческой деятельности. Инспекторы пожарного надзора проводят целенаправленную работу по выявлению поджигателей. В ряде районов нельзя разводить костры, сжигать отходы и пользоваться мангалами. На посещение лесов введены ограничения. Самые крупные пожары в 2025 году фиксировались в Бурятии. Около 90% из них начались из-за выжигания травы в сельской местности. В целом по стране количество лесных пожаров в прошлом году по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось. Больше всех пострадал Дальний Восток. Климатологи отметили интересную особенность. Пожароопасные зоны стали смещаться в арктическую зону. Они связывают это с процессами глобального потепления. Особый упор для купирования связанных с огнем угроз в МЧС делают на профилактической, в том числе просветительской деятельности.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Вокруг Сталина сложилось много легенд. Личностью он был слишком противоречивый и след в истории оставил неоднозначный. Одна из них – его высокомерное, чванливое и даже хамское отношение к подчиненным. Но так ли это? Маршалу Победы Рокоссовскому в силу положения некоторые вопросы приходилось решать лично с Иосифом Виссарионовичем. После назначения на должность командующего Центральным фронтом Рокоссовского принял Сталин. В мемуарах выдающийся военачальник и дважды Герой Советского Союза описал встречу как исключительно теплую. Верховный главнокомандующий был вежлив, попросил дать рекомендации, кем из командиров укомплектовать штаб другого фронта. Маршал рекомендации дал. Сталин тут же отдал распоряжение откомандировать туда военных. Пожелал Рокоссовскому успеха и посоветовал быстрее отправляться на место боевых действий. Маршал в своих воспоминаниях указывал, что перед принятием важных решений Сталин неоднократно советовался с ним, прислушивался к его мнению, напутствовал, а за неудачи никогда не упрекал и не винил. Напротив, поддерживал. Этот образ вождя народов не укладывается в привычные стереотипы. Тем и интересен.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Душанбе 8, в Калининграде 5 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили укрепление отношений. Премьер-министр Словакии привезет в Москву послание от Зеленского. Российские танкисты поздравили с Днем Победы блокадницу, живущую в Донецке. Подробности далее. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора отметили значение российско-американского братства по оружию как позитивное событие, способствующее укреплению отношений двух стран. Об этом сообщил посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев. Он отметил, что нынешние власти США проявляют позитивный настрой в отношениях с нашей страной, в том числе их отношение к празднику Победы изменилось кардинальным образом. Как пояснил посол, за последние два года были проведены акции «Бессмертный полк» в центре американской столицы и на территории посольства. Это, по словам Дарчиева, укрепляет отношения двух стран. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву может передать послание от Владимира Зеленского. Об этом сообщает словацкая газета со ссылкой на заявление МИД. Отмечается, что словацкий премьер-министр также может получить от российского президента Владимира Путина ценную информацию о видении России и пути урегулирования конфликта. Фицо прилетит в Москву на празднование Дня Победы. Помощник президента России Юрий Ушаков 7 мая заявил, что украинские переговорщики понимают, что нужно сделать для урегулирования нового. Все зависит от политического руководства Киева. Четвертый цикл российского военного кино, приуроченный к празднованию Дня Победы, стартовал в столице Венесуэлы Каракасе. Показы проходят с 7 по 10 мая в Национальной синематеке. Об этом сообщила российская дипмиссия. Показы открыли 7 мая фильмом «Первый Оскар» режиссера Сергея Мокрицкого. В программу также вошли картины «Красные ленты», «Битва за Севастополь» и «Воздух». В дипмиссии отметили, что программа посвящена исторической памяти и вкладу советского народа в победу над нацизмом во Второй мировой войне. Военнослужащие группировки войск «Центр» лично поздравили жительницу блокадного Ленинграда Лору Ганич с Днем Победы. Об этом рассказали в Минобороны России. Бойцы вручили ветерану цветы и подарки от командования, а также поблагодарили за стойкость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны. Военнослужащие поделились, что для них важно лично сказать спасибо тем, кто пережил ужасы войны и восстановил страну после победы, рассказали в ведомстве. Лора Петровна Ганич, 1936 года рождения, будучи еще ребенком, пережила блокаду Ленинграда. Всю свою жизнь она посвятила медицине, работала лаборантом в поликлинике Донецка. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ситуация с хантавирусом находится под контролем. Он пообещал в ближайшее время представить полный отчет о зараженном судне. Трамп также выразил надежду, что гражданам США не придется беспокоиться о распространении вируса. ВОЗ ранее сообщили, что подтверждены 7 случаев заражение хантавирусом на лайнере под флагом Нидерландов. Он направлялся на Канарские острова. 3 человек скончались. 1 находится в интенсивной терапии в ЮАР. Еще для 2 требуется медицинская эвакуация. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM Москва. Работают все радиоприемники нашей великой родины. Сегодня у нас в гостях Наталья Ивановна Конева, филолог, доцент военного университета, президент фонда памяти полководцев Победы и дочь легендарного маршала Советского Союза Ивана Конева.
3: Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте.
2: Очень радостно вас видеть. У нас здесь в студии, мы знакомы шапошно, у нас есть знакомые, но для меня, конечно, большая радость, что вы сегодня здесь. Невозможно за одну программу поговорить о вашем легендарном отце. Я как-то вот так вместе с командой мы составили вопросы. Если вам покажется, кажется что-то не очень серьезным, но тем не менее, вы можете на это не отвечать. Вообще, сколько лет вы занимаетесь памятью своего отца уже? Можно сказать, всю жизнь.
3: Конечно, самый легкий ответ – сказать, что всю жизнь. Но на самом деле, вы знаете, отношение к какому-то его наследию, когда я была, может быть, школьницей, вообще, может, не обсуждать, а студенткой, мне казалось, что это такая серьезная материя, вся эта военная история, говорить об этом, думать об этом. Может быть, я еще была не готова. Хотя папа, может быть, осознавал, что когда-то придет тот час, когда мне будет это интересно и полезно прочитать. И более того, я очень многие вещи начну понимать гораздо серьезнее. Ну, в общем, оказался прав, потому что я очень серьезно стала заниматься этими архивами в течение, наверное, последних где-то лет, я так думаю, 15-20, когда я решила, что каким-то его датам памятным, каким-то памятным датам нашей истории, мне нужно сделать какие-то книжки, может быть, какие-то статьи. Стала я собирать и хронику, и фотографии, делать какие-то для себя заметки. В итоге вышли несколько книжек, одна из них вышла не так давно, она небольшая. И вот совсем недавно я закончила, ну, можно сказать, такую большую основательную книгу, которую я закончила словами. Мне показали, что они, эти слова, отражают то, что я думаю. Но я просто выступила как преданная дочь. И вот эту фразу «я ведь преданная дочь», в общем, я ее оставила в конце этой книги. Так что можно сказать, я первый раз об этом рассказываю, в том числе нашим радиослушателям. У меня пока нет названия. Я думаю, я кручусь вокруг, как бы назвать так, чтобы это было сразу привлекательным для читателя, что он возьмет в руки не книжку с операциями, где двигаются какие-то армии, фронты, а это будет разговор о человеке, который, конечно, был участником огромного количества всяких исторических событий.
2: Ну вот мы об этих событиях сейчас как раз продолжим говорить.
3: Ну и в общем, вот так вот.
2: Вот вы сейчас говорите о том, об этой книге, о названии, о своем отношении. Легендарный маршал. Понятно, что для всей страны, для всего Советского Союза и всех стран, которые сегодня не в Советском Союзе, это легенда, настоящий герой. Вы когда поняли в своей жизни, кто ваш отец?
3: Ну, пожалуй, я по-настоящему осознала это уже в достаточно большом, в нормальном возрасте, когда я сама уже была вполне самостоятельной, что у меня есть какая-то своя задача сохранить это все, рассказать людям, потому что оказалось, что многим людям моя позиция, мое, может быть, представление об этом человеке, мое понимание, может быть, каких-то тонких очень вещей интересно. Вот им это интересно. Ну, я поняла, что мне это нужно делать. И тогда стала заниматься отбором материалов. Вы знаете, так вышло. Может быть, вот это есть существенный момент, почему я этим занялась. Ведь в разных семьях бывает по-разному. Это правда.
2: Безусловно.
3: Вот. Отец оставил очень большой архив. Он отличался, видимо, таким, знаете, взглядом на жизнь человека, который любил историю. Дело в том, что когда он учился в академии, тогда еще она не называлась как-то, это был особый факультет, где готовили будущих командующих, это было незадолго до войны, в середине 30-х годов. Когда он там учился, он очень хорошо проявил себя как человек, интересующийся историей. И его преподаватели, а там были знаменитые люди, которые составили славу нашей военной науки, военной истории, вообще, так сказать, это публичные такие были люди того времени, они предложили ему после окончания академии остаться преподавателем, давать историю. Настолько хорошо он проявил себя. Ведь, знаете, это не каждый курсант, вернее, не каждый слушатель,
2: безусловно,
3: они назывались слушателями, могли получить такое заманчивое предложение. Но он мечтал о самой настоящей командной работе. И поэтому он пошел после вот высказанного предложения к начальнику академии. Тогда начальником академии был совершенно замечательный человек Борис Михайлович Шапошников, маршал Советского Союза, который в начале войны со Сталиным, как вы знаете, в Ставке занимался очень серьезными проблемами. А он был полковником царской армии, полковником генерального штаба царской армии. То есть человек был удивительно образованный, тонкий, универсальных таких каких-то знаний. И Конев к нему пришел и сказал: «Борис Михайлович, я хочу идти в войска. Я учился, я хочу,
2: это
3: и я не хотела бы оставаться».
2: Вы
3: он оставил эту историю. Я знаю, даже он рассказывал, что он вспоминал даже потом, уже спустя какое-то время, даже запах аудитории, в которых все это проходило, потому что тогда они учились. Это была нынешняя улица Пречистенка. Это было не там, где сейчас вот
2: Академия Фрунзе.
3: Да, не там это было. Учились вот там, на Пречистенке.
2: А он, вы говорите, простите, что вас говорите про архив. Вот я стесняюсь спросить. После того, как его не стало, вы этот архив взяли и прочли вот все эти истории, которые были записаны.
3: Я не сразу прочла это. Там просто очень много каких-то фрагментов. Вы знаете, будете улыбаться, но я недавно вот завершаю книгу. Я вдруг обнаружила те какие-то папки, куда еще я туда не входила, вот в эти бумаги. И вдруг, например, вот просто для примера, чтобы вы понимали, как это получается, вдруг Бог посылает, да? Я открываю папку, и там написано «Вена, 45-й год». Значит, что было для отца «Вена, 45-й год»? В 45-м году войска, которыми он командовал в Берлине, а потом в Праге, Первый украинский фронт, войска были выведены в Европу, в том числе в Австрию. И его назначили главнокомандующим центральной группы войск. Она так называлась. Штаб этой группы войск стоял в Вене, а непосредственно там, где он занимался всеми своими военными делами, это был город Баден. И вот во время пребывания в Вене, это был год его жизни, год, 45-й до лета 46-го, значит, в этой папке я обнаруживаю, мало того, что документы, это стенограммы. Понимаете, стенограммы его выступлений, его каких-то там встреч с его же подчиненными. То есть то, что он говорил в 45-м году тем офицерам, генералам и вообще, может быть, широко даже и просто подчиненным ребятам, своим солдатам в 45-м году, когда шанс, армия вышла из войны.
2: Да. То есть есть шанс, что еще и второй том, и третий том появится вашего...
3: Ну, я постаралась оттуда кое-что вынуть, потому что там так интересно написаны какие-то вещи. Ну, вот, например, армия выходит, если говорить... Говорит, раньше он, обращаясь к своим солдатам, и, кстати, первый раз об этом рассказываю, поэтому это, может быть, даже любопытно сейчас упомянуть в разговоре. Значит, он говорит, ну вот армия раньше как привыкла, скажем, те же снабженцы, которые обеспечивали армию во время войны, всем необходимым. Ну, это ведь действительно так. Все эти графы, как снабжалась армия, все там, амуниция, питание, да, там горячие кухни, ну уж я не говорю о вооружении, боеприпасах и прочее, прочее. А теперь мы армия, которая оказалось в Европе, в условиях окружения, которое для нас было совершенно новым. Это окружение настоящей, хорошо развивающейся буржуазной страны такой, да, или, как мы любим говорить, капиталистической страны, да, где вам нужно думать, как обеспечивать эту армию. Вам никто это не привезет. Надо об этом думать, как это сделать. От наших хозяйственников очень многое зависит. Более того, надо отслеживать, чтобы не было фактов коррупции, как мы сейчас говорим. Потому что такой соблазн что-то продать и получить деньги, и что-то там на эти деньги приобрести.
2: Эти истории, я помню.
3: Да, и вот это так все интересно было прочитать, как это было. Или он там очень строго говорит хозяйственнику, что ж такое у вас в столовой солдаты пьют чай из каких-то мисок, что это за безобразие, почему вы не можете обеспечить? То есть он думал о том, что вот в этих новых мирных условиях нужно подумать о людях, сделать так, чтобы их жизнь была абсолютно приемлемой. И все это в стенограмме, и я это читаю.
2: А вот скажите мне, пожалуйста, вот возвращаясь сюда, в Москву, в 50-е, в 60-е, вот быт генерала дома, он отличался?
3: А вы знаете, быт был очень...
2: У советской семьи.
3: Да, безусловно, быт был другой.
2: Чем он отличался? Помимо спецпайков?
3: Квартира, да, квартира, которая была обеспечена после войны. Мы приехали в дом, где проживало очень много военных. У нас были те соседи, когда вот я называю фамилии, говорят, о, прям вот весь Советский Союз. Ну, потому что над нами жил Молотов, который был наркомом, как вы понимаете, иностранных дел.
2: И где дом получился? Какой адрес?
3: Теперь это Романов переулок, а тогда это называлось улица Грановского.
2: Дом в мемориальных лицах. Который...
3: Да, который весь в мемориальных плитах. Но на самом деле это дом, доходный дом Шереметьевых и дом 1898 года.
2: Там выдали
3: постройки.
2: Квартиру просто.
3: Да, там выдали квартиры нам. Вот Молотов жил, Жуков, Рокоссовский, семья Ульянова. Кстати, напротив нас жила Ольга Дмитриевна. Это
2: кто собирался за столом?
3: Дмитриева.
2: Как кто друзья вот, были его тогда?
3: Вы знаете, как раз вот хочу сказать, что друзья это были люди из ближнего круга. Иногда думают, что вот прям вот приходят те, у которых великие погоны, и это знаменитые персонажи из военной истории. На самом деле, такие люди, если и бывали, я говорю о больших военных, то это скорее какие-то очень круглые даты, юбилеи. Например, очень хорошо помню папина 70-летие, когда пришли практически все крупнейшие полководцы Второй мировой войны, и я видела вот как вас, и Жукова, и Рокоссовского, и многих-многих, которые сидели тогда за столом. Но в таком более, как сказать, неформальном, а общения. Скорее участвовали те, которых папа очень ценил, привечал, и потому что он, может быть, занимал в этом смысле какую-то отдельную свою нишу, вот если сравнивать даже с другими его полководцами достаточно известными.
2: Но
3: он
2: правда,
3: очень дружил с писателями, очень дружил с поэтами, которые были в нашем доме. И для меня, кстати, это было большое счастье
2: конечно,
3: видеть этих людей
2: конечно.
3: За столом. Пожалуй, я выделю здесь двоих. Это Константин Симонов. Это по праву был человек очень близкий для него, которому он рассказывал то, что он был, может быть, даже не готов рассказывать кому-то другому.
2: Например?
3: Ну, например, они вели речь о начале войны, о всех тех проблемах, которые были в 41-м году, об отступлении нашей армии, об окружении наших войск под Вязьмой, о том, как вел себя Сталин. Этот вопрос очень интересовал Симонова, потому что он собирался делать, как известно, книгу о Сталине, и поэтому он расспрашивал, а как Сталин проявил себя вот в тот самый трагический период нашей битвы за Москву. Это октябрь 41-го года, как вы знаете, даже были попытки закрывать московское метро и, так сказать, вывозить, собственно, ценности, и сама Ставка должна была покинуть Москву, и сам Сталин собирался это сделать. Но, как мы знаем, история по другим путям пошла.
2: Они дружили со Сталином?
3: Этого нельзя сказать никогда, что с ним можно было дружить. Это
2: общались.
3: Был руководитель, с которым он общался много, всю войну, потому что все операции для того, чтобы их проводить, должен был утвердить верховный главнокомандующий, и они докладывали на картах или в обсуждении в живом, как это будет, скажем, та же берлинская операция. Сначала обсуждали, как она будет проходить, ее темпы и как бы стратегическая цель этой операции. Мы должны были взять Берлин раньше союзных войск, и очевидно, почему, какие жертвы в войне, чтобы отдать эту, так сказать, звезду нашей победы кому-то другому. Поэтому
2: я почему
3: они
2: спрашиваю,
3: были в
2: Ставке... потому что есть
3: да.
2: какие-то смешные истории по поводу того, что вот Сталин заходил на обед к Коневым, а потом шел в Кремль.
3: Нет-нет, это все такие красивые байки, ну, знаете, с мифами, когда вот мне говорят, ну, что ж ты вот не скажешь про... Я говорю, вы знаете, мифология — это такая вещь деликатная, с которой сражаться совершенно бесполезно. Есть мифы, с которыми, ну, просто мне не по силам биться, потому что миф непобедим.
2: И не будем с ним биться.
3: Миф непобедим.
2: По поводу вот традиций семейных. Вот сегодня, как бы, вспоминая наших великих фронтовиков, легендарных воинов Великой Отечественной войны, все вот обсуждают, часто ко мне приходят гости, вспоминают своих отцов, дедов, бабушек. По поводу 9 мая. Этот праздник, безусловно, отмечался в вашей семье. Какое отношение было у...
3: Вы знаете, это был совсем другой по характеру праздник, чем это происходит уже спустя много-много десятилетий. Но если подумать, да, 85 лет, как вот Московская битва закончилась. Это представить себе невозможно. И при отце, ну, длительное время, как вы знаете, до определенного момента вообще этот день никакими парадами не отмечали. Это был просто день, который был памятен. Для отца он был памятен безусловно. Во-первых, как бы его, собственная роль в войне, он ее прекрасно осознавал, и эту память старался передать всем нам, домашним. А с другой стороны, для него это был знаковый день, поскольку последний день войны он встретил в войсках. И меня спрашивают, а где он был 9 мая? Я говорю, 9 мая он был на фронте, на своем командном пункте, который находился неподалеку от Праги, потому что его танковая армия, это был Рыбалка Люшенко, в это время входили в Прагу. Это было раннее-раннее утро, даже, можно сказать, это было 3 часа ночи или там, 4 часа утра, да, когда войска Первого Украинского фронта туда вошли. Позднее туда пришли и войска двух других фронтов, которые освобождали территорию
2: Чехословакии. Но они отмечали этот праздник, нет?
3: И вот он просто помнил, знал об этом празднике.
2: То есть застолья не
3: было? Никаких парадов не было. Мы просто всегда дома это отмечали тихо и спокойно. Потом, когда день 9 мая стали отмечать всенародно как парад, прием, 9 мая начинался с того, что отец собирался на парад. В этот день мы вынимали из шкафа торжественно, так сказать, его мундир с орденами, который обычно висел в шкафу, и некоторые ордена он должен был хранить вообще, так сказать, особым образом, потому что у него была знаменитая звезда Ордена Победы, которую он хранил отдельно, всегда это было в сейфе, и когда его не стало, естественно, этот орден мы передали в государственное хранилище, и теперь это находится в музеях Московского Кремля. Вот та самая звезда Победы, которую я держала в руках, вынимала из коробки, и мы с мамой, она держала этот мундир, а я привинчивала, потому что Орден Победы надо было привинчивать. И дырочка, в которую надо было вставлять эту звезду необыкновенной красоты, была на этом парадном мундире. И поэтому доставали вот все эти ордена, которые надо, доставали маршальскую советскую звезду, которая была на черном галстуке, очень эффектным таким.
2: Что вы чувствовали,
3: штрихом.
2: Когда?
3: Вот, и я и тут было, пожалуй, не столько чувствовала. Конечно, когда ты прикасаешься к таким вещам, ведь это же было, ну, только по особым дням, когда он доставал такие вещи, просто это еще раз, лишний раз увидеть, как эти камни сверкают под лучами солнца или там при свете лампы, допустим, если мы вечером это делали. Но я как-то сказала: папа, а вот ты в этом своем мундире, который весь увешан наградами, ты как будешь стоять, тебе легко? Он говорит: а ты попробуй. И накинул мне на плечи свой, значит, этот самый китель с наградами. И я как-то сразу присела, потому что я говорю: папа, ну это же такая тяжесть, как вот, ну как, говорит, я военный человек, а вот еще, говорит, у меня кортик. И, значит, доставал обязательно.
2: А вот какие-то военные его привычки в жизни,
3: да,
2: в домашней,
3: знаете,
2: были?
3: Были, безусловно. Вы знаете, какие? Вот меня иногда задают вопрос, а какой он дома? Ну, человек без галстука, да, вот какой, без мундира, потому что он ушел в отставку, он был еще не таким уж и старым человеком. Это уже были и политические причины этого ухода. Какие-то вещи он не принимал для себя и был неугоден тогдашнему политическому руководству. Это было действительно так. Он, тем не менее, никак вот дома не опускал рук, да, то есть я не видела его ни в каких стоптанных тапках или в каком-то небритом состоянии. Он всегда был чисто выбрит, у него была аккуратная обувь, и даже у него для дома мама ему всегда приобретала какие-то домашние вещи, в которых он ходил. У него была какая-то домашняя куртка, такая легко застегивающаяся всегда, или какая-то домашняя рубашка, но всегда выглаженная. Всегда это было очень чистоплотно, очень подтянуто, очень хорошо.

0: выглядевший
1: Ну вот по вам
0: человек.
1: видно, что вы дочь маршала, вот по вам видно это, у вас есть эта осанка, у вас четкая речь, вы знаете, что вы говорите, вам передались вот эти вот гены победителя. А вот в нем после отставки вы видели какие-то вот
0: Да, я видела
1: это. Военные привычки,
0: да,
1: грубо
0: я
1: говоря,
0: видела,
1: мунштрак
0: да.
1: в доме или что-то такое?
0: Что?
1: Ну какой-то, как сказать, формат не мунштра, а какая-то, как сказать, все,
0: Ой, нет,
1: какое-то
0: он
1: все вот как сказать,
0: абсолютно.
1: такое
0: Вы знаете,
1: военное,
0: что?
1: нет?
0: Нет, я, пожалуй, скажу вещь, которую вы можете мне не поверить, конечно, потому что как-то не хочется менять такое традиционное представление военное, но военное есть военное, да. А на самом деле отец был очень интеллектуальным человеком, и вот даже на основании тех фрагментов, которые я сегодня вытаскиваю, он задумался о многих вещах, как человек, который имел разносторонние какие-то взгляды на жизнь из самых разных областей. Я вам хочу сказать, что он выписывал для чтения огромное количество журналов и газет. Тогда ведь не было таких вот информационных потоков, как сейчас, а он жаждал, он очень хорошо подпитывался разной информацией, поэтому у меня даже дома лежит список тех подписных изданий, которые у нас были. Я читала все эти журналы, они стояли и прочитывались у него в кабинете, это и журнал «Иностранная литература», да, подумаем об этом, журнал «Знамя», журнал «Октябрь», журнал «Нева», журнал, конечно, «Новый мир», где работал человек, которого он исключительным образом уважал, это Александр Трифонович Твардовский, который к отцу тоже относился очень особым образом. Папа вообще обожал Василия Теркина, и он говорил, что, может быть, даже до конца люди не понимают, как важно было это произведение услышать и прочитать людям, которые воевали, потому что это был такой заряд энергии и такого оптимизма, который на фронте крайне необходим.
1: Он
0: Поэтому
1: вспоминал
0: он очень ценил.
1: О войне?
0: Да, он вспоминал о войне, и многие, знаете, в моих ушах какие-то даже интонации остались. Вот говорят, что военные не любят вспоминать о войне. Все было на самом деле по-разному, потому что даже, говорят музыканты, есть те, которые дома музицируют и поют, а есть музыканты, которые делают это в студиях и дома, хотят тишины. У каждого свой выбор. У него был вот такой. Он, когда появлялся интересный собеседник, а они всегда в доме были, эти
1: Конечно.
0: Люди. Они к нему стремились, приходили. Я сама свидетель, как это
1: а
0: было.
1: А с вами он говорил о войне?
0: Нет, я была просто свидетелем, потому что я была слишком молода. Но когда он стал писать мемуары, а это случилось в середине 60-х годов, ему оставалось не так уж долго жить, где-то около 10 лет. Он считал, что он обязан, даже меньше, он обязан рассказать то, что он знал, он начал это делать. И поскольку я заканчивала филологически, я неплохо владела, ну, можно сказать, редакторской работой, он иногда говорил, ну, прочитай. Ну, как ты вот думаешь?
1: То
0: я
1: есть он сам
0: читала.
1: Писал, и вы читали
0: он
1: его?
0: Он писал, да, ну, он есть... писал. У меня огромное количество рукописей, это абсолютная правда.
1: Вы я давали говорю, ему что... советы какие-то, прошу прощения?
0: Да, иногда я говорила, что, знаешь, вот, ну, конечно, не по военной истории, боже мой, тут он был абсолютным знатоком, профи. Я говорила о какой-то стилистике, о выборе слов, о том, что надо более плавно что-то построить, а попытаться использовать какие-то более развернутые предложения. А он, у него такая была глагольная стилистика, знаете, потому что поймет меня каждый, кто читал какие-то романы. Есть писатели, у которых есть такая вот стилистика, где больше действия. Ну, Хемингуэй, например, если кто-то читал. Вот у него всегда это есть.
1: Да.
0: Пошел, увидел, сделал, закурил там. А есть стилистика другая, где наворачиваются великолепные фразы, ну, скажем, там, не знаю, Паустовский, например, там, или Бунин, да, вот вы наслаждаетесь этим языком. Он, конечно, как вот натура очень энергичная, в нем была невероятная энергия, потому что об этом писали, ну, все, я вот сейчас даже письма какие-то солдатские перечитываю и вдруг нахожу. Наш командующий был таким энергичным, вот в нем была такая безумная какая-то энергия. Вот откуда? Ну, природа, наверное, ему это дала. В нем была эта энергия. И я вспоминаю, был такой писатель, может быть, сейчас его меньше знают, который написал «Кузнецкий мост». Савва Дангулов был такой. Ну, у него много произведений. А он во время войны к отцу приезжал на фронт, как, наверное, как военкор. Тогда много было людей, которые с хорошим пером приезжали на фронт. Ну, ведь мы знаем таких.
1: Ну, да.
0: Эренбург, там и Симонов, и так далее. Можно перечислять. Полевой. Вот. И он приехал на Украину. Бои были где-то на Днепре, в районе Корсунь-Шевченковска, где была крупнейшая немецкая группировка окружена. Там, кстати, и погиб командующий группировки генерал Штеммерман, он там и был похоронен, кстати. И остался там навсегда, этот генерал. Вот. И Савва Дангулов говорит, я был когда в штабе, а рядом стоял танк. И мне казалось, танк стоял с включенными моторами. Он говорит, прям как поджидал, что он сейчас скочит туда и быстро уедет. То есть в нем вот ощущение, как у писателя было, что вот такая энергия, что даже танк вот поджидал, и который как, ну, как мотоцикл, да, куда-то там помчится на передовую. Вот это ощущение было. И у него него еще было...

0: Если говорить вот что для меня памятно, я это видела много раз. У него была удивительная такая коммуникабельность, простоты общения с людьми. Я видела, как он общался, например, с нашим комендантом дачи. У нас была государственная дача при жизни отца.
1: Где?
0: Это был район Архангельского. Она была пожалована ему, значит, после войны, как и нескольким другим людям. Потом, после его смерти, сразу же мы буквально спустя месяц с этой дачи уезжали, хотя мы прожили на ней 25 лет после войны. И для меня это был такой, знаете, почти что родной дом, такая родная усадьба. И отец очень любил, потому что он посадил там яблоневый сад, и многие вещи он делал с любовью. Это был его дом после войны практически. На квартире он же бывал гораздо меньше, чем вот в доме. Вот. И у нас был комендант дачи, который приходил поливать сад. Ну, он приходил со шлангом, со всеми делами, как водится. Простой человек, очень милый такой. Даже помню его имя, звали Анатолий. И он очень такой был вдумчивый. Бывают такие люди, да, очень простой человек, но очень вдумчивый. Ему очень хотел узнать про войну. Он приходил: Иван Степанович, а вот как это было, вот когда вы шли в Берлин? А вот как? И отец, оставив в стороне там какую-то книгу, которую он читал, или там держал в руках какую-нибудь газету, не знаю, там, он вставал рядом с ним, причем что-то именно стоя они беседовали, и он ему начинал рассказывать про войну, вот рассказывал все, так сказать, хорошо, не делая никаких скидок. А тут же приезжал, например, там, ну, не знаю, там, кто-то из его друзей-писателей, а их было много, и это абсолютная правда, они его любили к нему приезжать и там о чем-то разговаривали. Вот, он и разговаривал так же, вот в нем была такая простота общения, простота естественности. Это вот простота
1: вот
0: была.
1: Такая эмпатия человеческая, это самое главное,
0: что можно сделать. Да, и он легко это делал, понимаете, и он никогда не противоставлялся. Вот такой я, вот такой, вот у меня уже вот такие вот погоны.
1: Сейчас нам
0: вот
1: с вами нужно будет тоже легко перейти на рекламную паузу и вернуться в этот разговор. 91,2 FM, радио «Спутник Москва». Через минуту вернемся, не переключайтесь.
2: Дуэль с Манучаровым. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. Разворот на восток. Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».
3: Вам удобно?
4: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
4: Нет.
3: Камера не смущает?
4: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: Дуэль с Манучаровым.
1: 91.2 FM, Москва, радио «Спутник». Дуэль с Манучаровым. Наталья Конева у нас сегодня в гостях. Мы продолжаем беседу про вашего легендарного отца. Вот это невероятная история, конечно, которую вы мне рассказываете, про вот быт этот. Невозможно это как представить, да, все вот эти вот звезды, ордена, все эти невероятные победы на фронте, вот такая вот человечность.
2: Сборы на рыбалку можно тоже
1: он
2: сказать.
1: Он рыбачил тоже, да?
2: Сначала охотился. И вы знаете, у меня есть такая хорошая история, я ее вспоминаю, потому что я была свидетелем. Он очень любил, его действительно приглашали чехи, потому что отношения у нас тогда были замечательные. Когда он приезжал в Чехословакию, он имел тогда возможность на отдых взять нас с мамой. Вот я бывала там не один раз. Значит, его бесконечно звали туда, куда, ну, даже как-то странно было бы маршала приглашать. Например, его приглашали на фабрику яблонок, с которой выпускает женские украшения, женскую бижутерию. Он говорит: Иван Степанович, ну вы же скажите, как в Праге, как вы там освобождали нашу страну. И он, несмотря на то, что ему, наверное, не очень хотелось идти рассказывать, он говорит: нет, ну там рабочие же будут, я к ним должен относиться с уважением, ладно, я поеду.
1: А были истории, которые он не хотел вспоминать, касаемо войны? Ну, вы понимаете,
2: пожалуй, о чем
1: знаете, я говорю.
2: Я понимаю, такие табуированные истории. Нет, таких табуированных историй не было, то есть зависело от того, кто был собеседником и мог такие вопросы задать. Ну, меня там что-то могло заинтересовать одно простого человека, который был, например, у него солдатом, а потом стал поэтом, например, такие тоже были люди в нашем доме. Они могли спросить что-то другое. Если великий стратег появлялся, они обсуждали, конечно, как какое-то движение этих больших войсковых каких-то соединений, там, я не знаю,
1: все это. Табу каких-то историй таких
2: табу
1: нет.
2: Не было. И, конечно, всех, ну, людей, которые были не просто военными в больших погонах, а вот обычных писателей, журналисты, люди, которые были из кино, они, конечно, задавали какие-то вопросы такие человеческие, да, их не интересовало, какая армия непосредственно вошла к этим рубежам. Хотя, может быть, иногда задавали.
1: Но я чаще... почему спрашиваю, потому что вот мой дед, он был фронтовиком, прошел всю войну. Я однажды у него спросил, будучи совсем юным человеком, мне было там 17 лет, что такое? Я говорю: скажи, пожалуйста, а вот что такое война? Он говорит: для меня было это самое большое счастье. Я говорю: почему? Ты же чуть ногу не потерял, двоих братьев потерял на войне. Как это может быть счастье? Он говорит: понимаешь, я был молодой, я был молод. Вот в этом смысле.
2: Да, ну, да. Это ощущение было у тех, кто был действительно реально молод, и я думаю, что самое, кстати, одно из моих любимых, и не просто так, потому что моя старшая сестра, она была очень хорошо знакома, и даже в собрании сочинений появилась маленькая такая заметочка об этом. Давид Самойлов, 40-е, вот все то про молодость, про все вот это было. Но надо не забывать, что поколением полководцев, к которым относился мой отец, вот смотрите, если мы посмотрим на целый ряд этих людей. Жуков, Рокоссовский, Малиновский, Говоров, Мерецков. Это люди, которые, как правило, прошли еще Первую мировую войну.
1: Ну да.
2: Вот там они были молодые, вот там им было 20, вот там они совершенно иначе воспринимали саму жизнь, когда они должны были сначала быть участниками вот этой страшной Первой мировой войны, которая, как вы понимаете, не имела для России, ну, того успеха.
1: Он вспоминал
2: который...
1: это?
2: Я первый, да, конечно. Я какие-то вещи знаю даже, ну, просто непосредственно знаю, потому что он оставил какие-то заметочки, моя мама успела даже записать.
1: А к слову по поводу Жукова, не могу не спросить.
2: Да.
1: Казалось бы, ну, две легенды, плечо к плечу. По-моему, даже чуть ли не соседи по даче. У Жукова было в Рублёво, у вас под Архангельском.
2: Нет, мы чуть-чуть... соседи по дому.
1: По дому, да, по дому.
2: По дому на Грановского мы соседи.
1: Какие
2: на...
1: отношения были?
2: Соседних подъездов.
1: У него и Жукова.
2: Отношения с Жуковым, вот меня этот вопрос часто задают, но если уж по-серьезному ответить, я недавно просмотрела как следует все материалы, которые касались в архиве Георгия Константиновича и всякими и всяких их разных, на разных этапах отношений. Я вам хочу сказать, что впервые, раз уж такая жуковская тема вышла, впервые они встретились в Белорусском военном округе. Тогда Белорусский военный округ был самым передовым, самым мощным, самым таким подготовленным, потому что он на западный форпост нашей страны. Это всегда было, да, все понимали. И Вава командовал там дивизией. Сначала в маленьком городке была одна дивизия, а потом в Минске непосредственно. непосредственно. И Жуков тоже находился и служил в этом Белорусском военном округе. Кстати говоря, командующим округом был Иероним Петрович Убаревич, который впоследствии был расстрелян как враг Награда вместе с другими нашими крупными военными, такими как Блюхер, Тухачевский, Егоров, и был и Убаревич расстрелян. А он, отец всегда об этом говорил, я не могу об этом не сказать, это полная правда, он считал Убаревича своим учителем, так же, как считали своим учителем очень-очень многие названные мною вот эти большие полководцы. Он вырастил, ну, если я не ошибаюсь, 9 маршалов Советского Союза. Представьте себе. Включая Жукова, моего отца, Захарова, Соколовского. Там было очень много людей таких, которые потом в войну стали маршалами. И первый раз они там встретились. У них были деловые отношения, потому что потом жизнь их разбросала, естественно. Отец уехал на Дальний Восток, и накануне войны он был там, командовал там. Все это Чита, Хабаровск, все там. И только непосредственно накануне войны его вернули командовать Северо-Кавказским военным округом. Штаб был в Ростове. Угу. Вот ровно как и сейчас, там тоже штаб находится очень важный для нас в нынешней ситуации. Вот это был Ростов. И 21 июня Жуков уже был начальником штаба генерального в Москве. Как известно, он получил это назначение незадолго до начала войны. Раздался звонок отцу на квартиру. Он приехал из войск, и Жуков сказал, что началась война, и вам надлежит срочно вылететь в 19-ю армию под город Смелые Черкасы, где стояла 19-я армия в составе Северо-Кавказского военного округа. Вот звонок от Жукова, который он получил. Ну, он собрался, вылетел, все, и дальше началась его служба уже на Западном фронте, потому что эту армию перебросили сначала под Киев, на укрепрайон под Киевом. Об этом, кстати, Хрущев много любил рассказывать, что рубежи под Киевом были не готовы к отражению наступления, потому что никто не готовился.
1: Что правда.
2: Да, что туда подойдут войска.
1: А после
2: войска.
1: Войны отношения у них
2: вот.
1: Какие были?
2: Это было вот во время войны. Нет, о войне все-таки я хотела бы сказать одно слово или хотя бы пару слов, потому что они так сложилась их судьба, они были в параллели на очень многих фронтах, на таких, я бы сказала, генеральных направлениях. Они были вместе под Москвой, отец Западный фронт, Жуков в Москве, потом тоже Западный фронт, Калининский фронт, Жуков на Западном, Ржев, опять Жуков и Конев, Калининский, Западный под Ржевом. Потом была Курская дуга, Жуков представлял как представитель Ставки был, отец командует Степным фронтом на Курской дуге, сначала Харьков, потом Полтава и дальше. Вот, потом были события, связанные с освобождением Украины, где много раз Жуков приезжал. И в 44-м году была такая известная история. Это ведь тоже характеризует отношения людей. Когда отец за очень хорошо проведенную операцию по окружению большой немецкой группировки под Корсунь-Шевченковском, за что он получил свои маршальские погоны, Жуков решил сделать ему приятное. И поскольку вышивать погоны было долго, потому что вышивали вручную, в одну нить золоченую, он решил прислать на фронт «Дорого яичко к пасхальному дню» свои погоны. И самолетом Жуков моему отцу прислал погоны. Ну, и еще спросили, что вам еще прислать? Он говорит, пришлите, пожалуйста, мне мешок сушек, потому что у отца была язва, и он, видимо, для него это было тоже очень важно.
1: Это дружеский был такой...
2: Это был жест, понимаете, это был жест отношений. Какие бы там они ни были, 44-й год, я повторяю, февраль, присылает эти погоны, и до сих пор я в архиве храню погоны двух маршалов. Это погоны, который носил Жуков и который с 1944 года носил мой отец. Они, кстати, с обратной стороны такие
1: проношенные. Ну, а вот после войны, вот
2: а 1945 год, вот мы не можем не сказать, у них были вот очень непростые отношения в Берлине, потому что оба они, опять же, брали Берлин. И отношения двух командующих, которые берут один город, отец говорил, не только отношения наши, отношения солдат даже были они непростые,
1: конечно,
2: потому что все хотели войти в Берлин, войти в логово, как тогда называли, и взять Берлин. Отношения были непростые, потому что разгранлиния, которая разделяла Берлин, она была отодвинута Сталином по его решению, и войска Первого Украинского фронта, которые практически вошли к центру города через Тельтов канал, они вынуждены были отойти и отвернуть эти войска в другую сторону. Кстати, не все среди папиных подчиненных это решение приветствовали. Могло это напрягать отношения людей? Да, могло. Могло это испортить окончательных отношения после войны? Нет, не смогло. После войны это их отношения не испортили. Все понимали, что это было разумное решение разделить, так сказать, вот разгранлинии действия двух огромных фронтов в Берлине. И после войны, когда Жуков осуществлял свою работу, Отец всегда поддерживал его, и они были вместе, скажем, во время проведения первого учения с использованием атомного оружия на Тульском полигоне. Если посмотреть фотографии, у меня лежит целый альбом этих фотографий. Эти люди опять вместе, так же, как их боевые друзья, они находятся забавно в форме и в темных очках, наблюдают, как происходят эти движения войск после использования атомной бомбы, которая была взорвана вот во время этих тотских так называемых учений.
1: Какие решения вашему отцу давались тяжелее всего?
2: Потом, не могу не сказать, что в этот период 50-х годов был еще один очень важный политический момент, когда они оказались рядом, и отец поддержал Жукова, а Жуков поддержал его. Это вопрос о том, кто после смерти Сталина, потому что, как известно, Сталин в 53-м году ушел из жизни, и шла огромная борьба, очень острая борьба за власть.
1: Вы имеете в виду 20-й съезд?
2: Нет, это борьба за власть. Кто будет править в этой стране после смерти Сталина? С одной стороны, была группировка Хрущева, который стремился эту власть взять. С другой стороны, была группировка Молотова, Кагановича, Маленкова и примкнувшего, как мы знаем, Шипилова, которая тоже боролась за эту власть.
1: А Конев был в какой группировки?
2: Жуков и мой отец поддержали Хрущева. И это было решение, которое было зафиксировано. Потому что одно дело я рассказываю, или кто-то еще рассказывает. Это осталось в мемуарах Жукова. Это можно прочитать. Он рассказывал об этом Симонову в его повести о Жукове. Это документальная такая повесть. И об этом есть в архиве отца, я какие-то вещи нахожу. Они свой выбор, как мы сейчас, силовики, да, два человека, Сталина уже нет, идет вот такая борьба. Еще не было съезда, съезд был позднее, как мы с вами знаем, 20-й, где были расставлены акценты, так сказать, оценки роли Сталина и всего прочего, репрессий. Это было еще до того. Вот этот выбор, кого поддерживать. Они этот выбор сделали. Это было важное решение. Это было решение двух людей, которые имели за плечами авторитет войны, и от их позиции очень многое зависело. Понимаете, какой будет выбор? И мы знаем из воспоминаний, как они действовали. Есть интереснейшие вещи, которые, в общем, вот так вот прям целиком еще не показаны и не сказаны. Какие-то вещи я вот в книге немножко тут попыталась сделать, потому что есть воспоминания. Ну, например, как решалась поддержка Хрущева. Нужно было сначала поддержать его на президиуме, потом поддержать его на пленуме. И для того, чтобы это все произошло, должна была быть группа людей, которые его четко поддерживали. Отец входил в такую группу. Это была группа 20, так называемых, которые должны были войти вовремя в помещение, где шел президиум, и заявить, так сказать, свою позицию. Надо сказать, что это такой политический шаг, достаточно открытый.
1: Кто придумал эту схему?
2: А, вот это политическая, так сказать, такая пока еще закрытая вещь. Кто был самым главным инициатором? Но то, что отец входил в этот зал, провозглашал и был одним из таких, вот, можем сказать, активистов всего этого процесса.
1: Ну да, это зафиксировано.
2: Да, он был. Это зафиксировано в воспоминаниях.
1: По поводу 20-го съезда не могу вас не спросить. Отношение вашего отца после 20-й съезд, этого съезда к Сталину изменилось?
2: К Сталину нет, не изменилось, потому что мой отец, в отличие, может быть, от самой широкой публики, которая эти вещи узнала только после публикации, мой отец очень многое знал. И знал лично практически всех участников. Он лично их знал, потому что он знал, во-первых, людей, которых обвинили в их антипартийной позиции, они были расстреляны, он лично знал, у меня даже в архиве есть письмо этого человека, я его отдала в музей сейчас, письмо маршала Егорова, который был расстрелян. У меня есть воспоминания о Боревиче и папа переписывался с его дочерью Надеждой и поддерживал всегда высокий уровень. Не только он, а те, кто под его командованием служили, они просто знали этого человека, понимаете, насколько он. Он знал хорошо Ворошилова, который ему задал один из вопросов, когда он только приехал в Москву, еще после прямо ареста. Сказал, неужели, товарищ Конев, вы считаете, что это был заговор? Я думаю, что нет, сказал Ворошилов. Это написано у моего отца.
1: Что ответил?
2: Отец сказал, видимо, он тоже как-то что-то ему ответил, он там не написал, у меня нету бумажки никакой по этому поводу. Но, в общем, шла такая политическая борьба, и тут отец и Жуков, скажем прямо, были вместе, и после съезда они оказались тоже вместе, потому что Жуков стал министром обороны после того, как они поддержали Хрущева. Хрущев, естественно, назначил человека, который ему так помог в этом пути наверх, да, назначил Жукова министром обороны после Булганина, который, в общем-то, не очень справлялся с этими обязанностями министра. Он был слабым министром, как многие говорят. Вот. А отец стал его первым заместителем. Они работали говорили душа в душу.
1: А что в семье говорили о смерти Сталина?
2: Отец никогда об этом не говорил, потому что он, видимо, не располагал, как и многие, четкой информацией. Видимо, это останется в истории. Мы единственное обсуждали, но это не моя, как вам сказать, не мое прямое участие в обсуждении. Моя старшая сестра очень интересовалась, ее супруг, они очень интересовались историей. Моя сестра гораздо более старшего возраста, она родилась в 23-м году, и к моменту этих событий она была очень взрослым человеком. Она задавала эти вопросы. И, конечно, там, где он мог, он сказал, но он сказал одну вещь, которая, говорят, что это в неких бумагах существует, о том, что часть архивных документов архива Сталина была вывезена по решению. Кстати, было решение о том, что весь архив будет изъят, как домашний, так и официальный. Вот. И говорят, что часть этих бумаг была...
1: Ну, уничтожена.
2: Уничтожена.
1: Да, но это вещи вот Хрусталёв машину, это же вот из этой серии.
2: Была уничтожена. Но это есть и в некоторых документальных свидетельствах людей, которые участвовали в этих процессах. Видимо, они знали, о чем они писали, говорили, вспоминали. Вот это отец упоминал, видимо, зная о каких-то вещах, которые происходили на Украине, когда Никита Сергеевич был там первым человеком. Хрущева мой отец знал, знаете, он знал его очень-очень даже неплохо, потому что он был у него на фронте членом военного совета, и когда проходило освобождение территории Украины, он очень часто бывал в войсках. Отец его как члена военного совета очень высоко оценивал. Он говорил, что он был блестящим оратором и мог очень хорошо коммуницировать с людьми. Когда ему надо было, он это делал великолепно.
1: Однажды в интернете я увидел, как Владимир Абрамович Этуш, мой педагог и мастер, в Екатерининском зале получая очередную государственную награду из рук Владимира Владимировича Путина, нашего президента, посмотрел в зал и сказал: «Вы знаете, я скажу только одно, как фронтовик, как гражданин Владимир Владимирович, мы довольны», — сказал Этуш. А вот ваш отец был доволен Хрущевым и
2: что
1: началось потом?
2: Нет, он не мог так сказать, как и многие люди, которые знали гораздо больше, и знали это не из документов свидетельств, а знали просто как личности в живом общении. Мой отец очень высоко оценивал Никиту Сергеевича как человека на фронте, и даже иногда просил его осуществлять какие-то важные миссии, скажем, во время проведения Львовской операции. Для Хрущева очень важно было бы, чтобы Львов не был разбит, потому что это один из красивейших городов Западной Украины. Отец говорил, что я просил его даже поехать там войска определенных генералов и провести с ними очень важные беседы, чтобы они действовали правильно, потому что нам очень важно было сохранить этот красивейший город неприкосновенности, так сказать, его инфраструктуру и красоту архитектурную. И Хрущев эти миссии выполнял замечательно. Он высоко его оценивал. Потом была борьба за власть. И он, как и Жуков, как и многие из его когорты, они сделали выбор в его пользу. Потом началась очень сложная история. Для моего отца она была, может быть, таким испытанием даже в известной степени, потому что это была реформа армии. Мы в то время проводили реформу армии. Папа, конечно, понимал, что она необходима, потому что нам нужно было накормить народ, привести, так сказать, все это в мирное русло как-то, сделать более благополучным жизнь людей, которые пережили такую войну, разруху и так далее. И он понимал, что сокращение финансов на вооружение, на содержание армии необходимо. Но он очень переживал по каким-то моментам. Ему очень это не нравилось. И они входили буквально с Никитой Сергеевичем в клинч. Он не приветствовал, скажем, его уничтожение многих надводных плавающих кораблей. В этом отношении был солидарен с Кузнецовым, которого тоже сняли в этот момент, потому что он тоже был не готов уйти только на флот, где только подводные лодки с атомным оружием. Боролся за авиацию и, самое главное, за сухопутные войска. И вот я нашла листочек, который мне показался, знаете, как-то актуален даже в нынешней такой непростой ситуации у нас. Он писал о том, что пока вот, понимаете, ракеты и все прочее, все очень хорошо, и использование авиации тоже замечательно, все хорошо, но пока наш боец-пехотинец не станет на территорию, она не может быть завоевана до конца. Вот надо всегда думать... Да, то, что говорит Владимир Владимирович, пока солдат наш не придет и не встанет, мы не можем считать эту территорию завоеванной и освобожденной.
1: Вы
2: отец об этом писал.
1: Параллель в том, что сегодня происходит на Украине.
2: Ой, я на Украине сейчас, конечно, совершенно другая картина, потому что когда-то в одном окопе были люди разных национальностей, и совершенно известно, прекрасно, что после того, как были освобождены многие территории Украины, войска украинских фронтов, которыми командовал мой отец, это был второй украинский, первый украинский, он с ними прошел до Берлина, попал выполняли люди, которые были на этой территории. Они входили, приходили, они великолепно себя вели. И надо сказать, что в взгляд этих людей на то, что им предстоит, какая миссия им предстоит. Они все понимали, что они сражаются с фашизмом и делали для этого ровно все, что могли, жертвуя в том числе и своими жизнями. И украинцы были очень боеспособным народом. Я очень хорошо помню Украину, потому что мой отец после войны был назначен Сталиным командующим Прикарпатским военным округом. И Львов — это город моего детства. Я хорошо помню и эту напевную речь, и многое-многое другое. Львов, парк, и соборы, и там оперный театр львовский, куда меня мама приводила совсем-совсем-совсем
1: крошечным ребенком. Но этих ноток русофобии, которые мы сегодня видим, тогда не было?
2: Тогда этого не было. Но при этом мы были предупреждены, тут тоже кокетничать не стоит, это правда жесткая. Были очень сильные националистические настроения в среде на Западной Украине бандеровцев, люди, которые разделяли эти идеи, там их было достаточно много. И мой отец все время получал письма с угрозами, что мы уничтожим вашу семью, потому что борьба с бандеровцами была очень серьезной. Кстати говоря, борьбу с бандеровцами очень активно вел и Никита Сергеевич Хрущев, который возглавлял тогда эти структуры Украины, да, все. Вот. Мы, когда, если мы выходили с мамой в город, то нас сопровождал наш такой человек, дюжий охранник, который шел с нами, потому что папа очень опасался, что эти письма не простая угроза, а вполне себе реальная.
1: Вопрос.
2: Я это помню.
1: Да. Вот вопрос, который, наверное, так подытожит наш сегодняшний разговор, хотя его невозможно подытожить, нужно сериал делать с вами, беседы. Вот быть дочерью маршала — это, безусловно, особая ответственность. Вот за всю жизнь вам в связи с этим пришлось от чего-то отказаться или, наоборот, что-то еще большее приобрести?
2: Я, знаете, пожалуй, помнила всегда папин завет. Я думаю, что он был глубоко прав. Глубоко просто. Когда-то он мне сказал: Наташа, будь скромной и учти, что моя слава — это моя слава, ты должна найти свой путь. Это он очень мне четко как-то сформулировал, и я поняла, что да, это нужно делать. И поэтому еще при его жизни я довольно успешно училась. У меня была медаль в школе, я неплохо училась в университете. Потом поступила в аспирантуру. Когда он умер, я была уже аспиранткой. Я поняла, как это правильно, потому что случились мое, так сказать, зрелое состояние жизни, это 90-е годы, когда нам всем, моему поколению, было очень непросто. Мы все были уже достаточно образованные люди, но заработки были минимальные, и нам нужно было как-то выживать. Хочу вам сказать, что даже были в моей жизни такие моменты, когда мне приходилось преподавать даже в двух вузах для того, чтобы как-то более-менее стоять на ногах. Но я не чувствовала, понимаете, слома какого-то. Я понимала, что у меня есть профессия, у меня есть характер, у меня есть то, что папа как-то мне внушал, что ты должна трудиться, уметь трудиться. Я всегда испытывала от этого большую радость. И я испытывала большую радость, и вот это вот как раз из серии приобретений, да, не материальных, потому что никаких вот таких наследств папа мне не оставил. Дача была государственной, драгоценности моей мамы были только одни сережки, вот честно говорю, как есть. Это не было принято. Другая какая-то совершенно формация людей была, они об этом не очень заботились. Может быть, были те, которые заботились, но в моей семье этого не было. И вот моя самая большая богатство — это действительно возможность любить, узнавание многого из того, что мне папа тогда мог дать, мне дал возможность узнать, увидеть гораздо, может быть, больше даже, чем сокурсники, например, потому что я могла с ним поехать в какие-то страны, куда люди не могли приехать, потому что он ехал туда в командировку, иногда он мог взять, прихватить меня с собой ненадолго, я могла видеть эти страны, увидеть, скажем, ту же Германию в 61-62 году, сходить там в Дрезденскую галерею, посмотреть многие вещи, которые люди тогда не могли видеть, я их видела. Могла видеть людей, которые были славой нашего Отечества, которые созидали нашу культуру. Это было огромное счастье, это было огромное приобретение. Поэтому я могу сказать, что вот препоны их были, если они были, они были внутренние. Я действительно помнила этот урок отца, что честь я его не должна как бы уронить. Это, увы, есть и в детских письмах. «Мне, дорогая Наташа, учись хорошо». И, так сказать, ты будешь радовать своего отца. Я старалась учиться, старалась не совершать каких-то безумных грехов, да, каких-то, которые могли бы каким-то образом повлиять на его репутацию. И в этом смысле я какая-то очень оказалась, может быть, хотите, назовите это правильной дочерью, да, в этом смысле. Но я думаю, что на самом деле самое большое богатство – это та натура, то естество, которое передается от отца к дочери.
1: Это 100% передалось, я думаю, нашей зрители это
2: видят. Я думаю, что это самое главное. Я за это очень благодарна природе, прежде всего, да, потому что характер дает возможность стоять на ногах тогда, когда ты мог бы и упасть, и мог бы сломаться, и мог бы огорчиться. И вот эта радость познавать мир, я ее грандиозно ощущаю. Спасибо. Мне интересно жить.
1: Спасибо вам и вашему отцу за победу, за то, что у него такая прекрасная дочь. Спасибо огромное.
2: Спасибо.
1: Я поздравляю вас с наступающим
2: праздником нашей победы. Спасибо большое, всех слушателей тоже.
1: Спасибо. Наталья Конева, «Спутник», дуэль с Манучаровым, 91.2 FM. Увидимся ровно через неделю, в следующий четверг в 17.00. С праздником, с Днем Победы, дорогие друзья.
0: Дуэль с Манучаровым.

Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник».

Почему правящую партию Великобритании ждет разгром? Контекст. От былого успеха лейбористов и их лидера, премьера Кира Стармера, за два года его работы на Даунинг-стрит остались рожки да ножки. В 2024 году они положили на лопатки правивших почти полтора десятилетия консерваторов на парламентских выборах. Сегодня расклад прямо противоположный. Рейтинг Стармера и его однопартийцев неприличные 17%. Накануне местных выборов 7 мая партия фактически отстранила лидера от кампании. Он стал токсичным и способен исключительно утянуть вниз на самое дно. Премьера считают неискренним человеком, лицемером, но это личное. А еще есть и общественное. После выхода из ЕС британская политика так и не стала стабильной и предсказуемой. Четкий план развития страны отсутствует. Антимигрантские настроения выплескиваются на улицы. Уровень жизни падает, в отличие от цен, которые растут. А тут еще подоспели и скандалы с соратниками Стармера после публикации файлов Эпштейна. Лейбористы рискуют потерять до 2/3 мест в региональных органах власти. Проблем Лондону могут прибавить и Шотландия с Уэльсом. Там есть серьезные силы, пользующиеся поддержкой избирателей и нацеленные на выход из состава Соединенного Королевства и выдворение нелегалов.

Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте радио «Спутник» по субботам в 12:00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах радио «Спутник».

0: Знать за 90 секунд. Лицезреть знаменитые пражские куранты своей обязанностью считает каждый турист. Это самые древние астрономические часы в мире, исправно работающие по сей день. Они были созданы мастером Микулашем по проекту астронома и математика Яна Шинделя и установлены на башне Староместской ратуши еще в 1410 году. Через 80 лет их усовершенствовали, добавили готические скульптурки и календарный циферблат. В таком виде куранты показывали время много столетий, вплоть до середины 19 века. Тогда диск расписали, на нем появились аллегорические сценки и знаки зодиака. Но это пошло курантам только на пользу, закрепив репутацию главной достопримечательности Праги. И правда, объект незаурядный и даже уникальный. Часы показывают зодиакальные знаки, текущие год, месяц, день, период восхода и заката Солнца и Луны. По ним можно узнавать время в 24 и 12-часовом формате. Они напоминают о праздниках и важных событиях. Но и это не все. На куранты установлены фигуры, символизирующие главные грехи в Средневековье – от скупости до тщеславия. А фигурка скелета, согласно местному поверью, обладает пророческими способностями. Если она кивнула, ждут страну страшные бедствия.
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве 7 утра, в Улан-Удэ полдень, в Ташкенте 9 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Вступило в силу перемирие, объявленное президентом России в честь празднования Дня Победы. Атаки дронов ВСУ отбиты в ряде российских регионов. В Ормузском проливе произошел инцидент между силами США и Ирана. Подробности далее. Часов 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Оно продлится до 10 мая включительно. Минобороны России призвали Киев последовать примеру. Там также предупредили, что вооруженные силы страны дадут адекватный ответ, если ВСУ попытаются наносить удары по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов. Кроме того, ведомство учло угрозы Владимира Зеленского атаковать Москву во время Парада Победы и предупредила, что на любые попытки сорвать торжества военные ответят ударом по центру Киева. Министерство призывает жителей украинской столицы и сотрудников иностранных посольств покинуть город. Между тем, атаки украинских дронов на российские регионы продолжаются. Около 20 беспилотников уничтожены за ночь на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Атака украинских беспилотников отражена на подлете к Ярославлю. В Севастополе сбито 4 дрона в районе северной стороны Фиолента. По информации спасательной службы, гражданские объекты не повреждены. Беспилотники и ракеты уничтожены в Ростовской области. Есть разрушения в городах. В городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону и в Мясниковском районе. Нынешние власти США проявляют позитивный настрой в отношениях с Россией. Это контрастирует с тем, что было 4 года при прежней администрации, заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. По его словам, контакты между странами и диалог продолжаются, но идут непросто. Для этого процесса важными остаются хорошие личные отношения, лидеров добавил дипломат. И отметил, что взаимодействие усложняют события в мире, имеющие трагическую проекцию. Дарчиев уверен, что последний состоявшийся разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа приведет к результатам. В частности, главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио уже договорились продолжать контакты, напомнил дипломат. В Ормузском проливе произошел инцидент между силами США и Ирана. ВМС Корпуса Стражи Исламской Революции заявили, что в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны США и Израиля нанесли значительный ущерб американским силам, вынудив три эсминца покинуть пролив. Президент США Дональд Трамп утверждает, что атака отбита, американским эсминцам не нанесено ущерба, атаковавшие силы Ирана уничтожены. В Центральном командовании утверждают, что США нанесли удары по иранским военным объектам, ответственным за нападение. Ситуация в Ормузском проливе после обмена ударами уже нормализовалась, а вот системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов еще перехватывают ракеты и беспилотники. Как утверждается, они летят со стороны Ирана. Рабочую неделю в России завершает предпраздничный день. Завтра начнутся трехдневные выходные в связи с предстоящим Днем Победы. Поскольку 9 мая отнесено к нерабочим праздничным дням, рабочий день 8 будет уменьшен на 1 час. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» Макс.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
4: Всем доброе утро. В эфире «Радио Спутник Экспрессо». 7:04 московское время. Меня зовут Константин Придыбайло. Екатерина Кирбирева тоже здесь с нами. 8 мая. Короткий рабочий день. Всех я с этим поздравляю. Завтра великий день, День Победы наших дедушек, бабушек, прадедушек, прабабушек и вообще нашего старшего поколения в Великой Отечественной войне. Екатерина, доброе утро.
5: Доброе утро! Ура, товарищи, с наступающим всех праздников! Костя, ты уже носишь георгиевскую ленточку?
4: Георгиевскую ленточку я не надел сейчас, но у меня в машине лежит георгиевская ленточка на официальной моей одежде, не такой расслабленной, как пятница все-таки, да, у многих в офисах в пятницу такой день свободной одежды, я предлагаю, чтобы у нас на радио, тем более после праздника, после дня работников радио, телевидения и связи, можно позволить себе прийти в чем угодно. Да, георгиевская ленточка.
5: Мне кажется, у нас с тобой каждый день такой, что мы каждый день с тобой в толстовках, каких-то футболках.
4: Ну, попробуй вставать утром. Спасибо, что не в пижамах, как говорится. Ну да ладно. Много георгиевских лент, кстати, обратил внимание. Последние 2 дня езжу много на машине, смотрю по сторонам, стою в пробках. Действительно, очень много людей повесили себе на автомобили, как-то наклеили, прикрутили, привязали. Один из символов Победы. Прекрасно, не устану говорить, украшена Москва и другие города, и фотографии Санкт-Петербурга видел, из Нижнего Новгорода. В общем, всех с праздником. Однако есть люди, есть режимы, которые пытаются омрачить великий праздник.
5: А я хочу сказать, что вот здесь, в Ставропольском крае, очень много и взрослых, и детей носят георгиевские ленточки. Я обратила внимание, что все, кого я видела, носили их только на груди. Никакие другие места не участвовали в ношении. То есть никакие сумки, там на машинах, на ручках я тоже не видела. То есть только на груди, только солидно, только все красиво. И очень много таких людей. Это здорово.
4: Предлагаю отбивку к новостям. Ну, я уже начал говорить о том, что некоторые люди хотят омрачить наш великий и светлый праздник. Конечно же, речь идет о киевском режиме, о европейских приспешниках, которые, несмотря на то, что уже 7:06 идет объявленное России перемирие, они его нарушают. Вот Сергей Собянин, мэр Москвы, который, я не устану говорить, прекрасно украшен ко Дню Победы, мэр Москвы заявил о том, что 26 беспилотников, летящих на столицу России, были отражены за последние как раз-таки 7 часов с момента начала того самого перемирия. Что будет дальше, не знаю, может быть, просто эти беспилотники украинцы отправили там несколько часов назад, и потом началось перемирие, они такие: ой, черт побери, у нас уже летит, мы ничего не можем сделать, но наш ПВО успешно с ними справилось. Будем смотреть дальше.
5: такие странные провокации. Казалось бы, зачем? Сказали 2 дня, не надо провоцировать. Даже попросили эвакуировать дипломатов и всех, кто присутствует там из Евросоюза и из России в Киеве. Для того, чтобы в крайнем случае, если какие-то провокации будут, они не подверглись удару России. Зачем они начинают, эти беспилотники? Мне просто сейчас тут тоже приходят смски о том, что беспилотная опасность. Осторожно, укрывайтесь в помещениях, ну, с крепкими стенами. Зачем? Не знаю.
4: Перемирие продлится с полуночи сегодняшнего дня, уже 7 часов прошло, до 10 мая, то есть до полуночи в ночь с 9 на 10. Об этом заявил президент России Владимир Путин несколько дней назад. Вот Минобороны Российской Федерации призывали Киев последовать примеру. Как это будет вообще работать? Вот уже 7 часов наши бойцы не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК в глубине Украины. То есть речь, я так понимаю, о каких-то локальных боях, о локальных продвижениях российских военных не идет. Линия фронта, она не утихает на данный момент. А вот как раз-таки удары вглубь Украины по энергообъектам, по объектам массовой дислокации, мы пока предложили взять паузу, то есть перемирие. Минобороны России предложила Киеву поддержать это, но пока не знаю, пока не знаю. Ты вот вспомнила о том, что Министерство обороны Российской Федерации призывало иностранных дипломатов покинуть Киев. Речь идет не о том, что мы будем бить по консульствам. Речь говорит, идет о том, что если Киев поддержит предложение Зеленского, который в Ереване, выступая, заявил о том, что 9 мая, возможно, будет какая-то террористическая акция киевского режима, то Россия незамедлительно нанесет удар, в том числе по Киеву и местам, где находятся центры принятия решений. Ну, а часто рядом с этими центрами принятия решений находятся дипломатические разного рода организации, посольства, консульства. Это все в центре Киева, как правило, находится. И именно поэтому Россия предупредила. Мы не отвечаем за Зеленского. Если Зеленский перейдет от слов к действиям, то Россия незамедлительно ответит.
5: Да, Минобороны предупреждала еще и наших специалистов, которые находятся там, или, в принципе, россиян, которые находятся на территории Украины, что, ребята, если будут провокации, имейте в виду, что ответ последует незамедлительно.
4: Каких россиян, которые находятся на Украине? Там уже не осталось россиян.
5: Ну, кто-то остался.
4: Ну, они не выходят из дома уже 5 лет практически. Там нет уже никаких россиян на территории Украины. Это что, это люди, которые... Не, если речь идет про иноагентов и разного рода беглых упырей, я бы не торопился называть их россиянами. Поэтому здесь речь идет о том, что иностранные дипломаты не пострадали, если они вдруг живут где-нибудь там возле Министерства обороны Украины. Тем временем, действительно, ЕС отказался от этого предложения. Выступил очень странный персонаж, представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни, его зовут, на брифинге в Брюсселе накануне вечером было его выступление перед прессой, и ему задали вопрос. А вот тут Россия говорит, что, возможно, будет ответный удар по Киеву, по центрам принятия решений в случае терроризма киевского режима. Что сказал вот этот Анвар Аль-Ануни? Он очень смешно выглядит. Я, ну, над внешностью смеяться грешно, конечно, сам не красавец, но все равно, посмотрите, просто вот вбейте в интернет, посмотрите, это очень, это прям как комикс какой-то. Вот этот товарищ Анвар Аль-Ануни с такой прической, как, знаете, вот у нас тетки с начесами ходили много лет назад, вот он такой с начесом таким стоит, ну, очень, очень ярко это выглядит.
5: Красивый, нарядный, чтобы комиксы было удобно рисовать. Знаешь, как у Крыниксы рисовали таких характерных персонажей, вот то же самое.
4: В общем, этот Альвар Ануни вызывает улыбку, и вот он с этим начесом на голове заявил: мы не будем менять нашу позицию или присутствие в Киеве. Российские атаки, к сожалению, являются ежедневной реальностью как в Киеве, так и в частях Украины, сказал Альвар Ануни вот этот вот.
5: А публичные угрозы будто бы являются частью безрассудной эскалационной тактики. Ну, здрасте. Когда, наоборот, объявили режим тишины и временное перемирие, какие тут угрозы? Речь идет об ответе на провокации.
4: Григорий Л. интересную мысль пишет в комментариях. А может, мы же не знаем доподлинно, что в Киеве происходит. Может быть, там перестали выпускать мирных граждан? Кстати, такое было практически, когда началась специальная военная операция. Там в Киеве поставили блокпосты, и некоторых людей не выпускали из столицы именно с целью установления такого живого щита, когда российская армия там через Гостомель подобралась буквально к украинской столице. Ну, потом были те самые стамбульские переговоры. Ой, да ладно, что было вспоминать, как говорится. Но вполне, кстати, не удивлюсь, если сейчас киевский режим просто выставит блокпосты и не выпустит граждан, которые захотят на всякий случай покинуть столицу Украины. Здесь еще добавляет вот Антон в комментариях, что вот этот анунист, который Анвар, заявил о том, что в Киеве к консульствам и посольствам Евросоюза поставят вооруженную охрану, и якобы послы будут замурованы в дипломатических вот этих зданиях.
5: Так а что толку ставить там вооруженную охрану, если речь идет об опасности какого-то ракетного там удара? То есть от этого вооруженная охрана не спасает?
4: Да, честно, слушайте, я уже такой человек, ну, давайте уже жахнем хоть раз, ну, просто ради интереса. Ну, посмотрим, как это было. Чего уж терять-то? Почему нет? Если будет...
5: Последуем примеру Ирана, да?
4: Да, если будет террористическая атака, я лично считаю, что любая атака по любому городу Российской Федерации 9 мая должна быть расценена как терроризм и должен быть нанесен удар по Киеву, жахнем! И жахнем. Я предлагаю от таких тревожных новостей перейти к другой части света, чуть подальше. Там в Иране атакованы три американских эсминца. Об этом сообщили сами иранцы. Говорят о том, что там они подплывают куда-то близко и в ответ атакуют. Но тем временем Трамп вчера нанес удары по Ирану. Ну, там было несколько атак ракетных небольших, за что Трамп сказал: не-не-не-не-не, это не нарушение перемирия, это легкий шлепок.
5: Вот так. У нас, говорит, все в порядке, ничего у нас тут не происходит, мы так немножечко обмениваемся пощечинами. Потихоньку, помаленьку, да, чтобы не заскучать ни в коем случае.
4: Ну, продолжение переговоров с Ираном. Трамп говорит, идут переговоры, все, общаются, сделка возможна. Но вот так обмениваются тычками. Ну, иранцев-то понять можно, потому что американцы же предлагают разблокировать Армузский пролив, обещают там разного рода странам, компаниям, фирмам, перевозящим нефть и нефтепродукты, какие-то проходы, на что Иран, конечно, отвечает, нанося легкие удары по американским военным кораблям. А у нас, кстати, вчера помощник президента России Ушаков заявил о том, что трехсторонние переговоры Россия, США, Украина заморожены. Они пока не проходят и не целесообразны, потому что, ну, во-первых, американцы заняты другим. Об этом, кстати, и Мария Владимировна Захарова говорила, что американцам сейчас не до Украины. А во-вторых, ну, мы видим, с киевским режимом как-то довольно непросто разговаривать в последнее время. И как будто бы складывается ощущение, что уже и невозможно будет с ними разговаривать.
5: Там в Армузе еще какие-то странные события происходят. Там китайский нефтяной танкер впервые подвергся атаке на входе в Армузский пролив. Причем это произошло вот 4 мая, там китайское издание об этом написало. И даже пожар на палубе судна произошел. Что там произошло? Кто? Почему? Ведь у этого китайского судна были опознавательные знаки. То есть было понятно, что это... танкер китайский, непонятно. Причем я даже, честно говоря, не понимаю, кто его атаковал. То есть то ли это иранцы, то ли это американцы. Кто там мог вот это сделать, тоже для меня остается неясным. И новость здесь этого не раскрывает вполне. Ты понимаешь вот этот вопрос?
4: Нет, я знаю, что танкер был атакован, и, скорее всего, на мой взгляд, это была какая-то американская история, потому что они же повторно заблокировали Армузский пролив. Там же, в чем парадокс ситуации, Иран блокирует Армузский пролив для недружественных для себя стран, ну там да, какие-то европейские, американские и прочие, и разрешает проходить кораблям Китая, России и Индии. А американцы сверху наложили свою блокировку на Армузский пролив для Китая, России и Индии. И, на мой взгляд, раз пострадал так или иначе китайский корабль, то, скорее всего, это была работа американских военных.
5: Ну вот похоже на то. Потому что так совершенно непонятно, с какой стати был атакован именно китайский. Ну, видимо, решили, что так надо. Но в любом случае, вот эта эскалация по отношению к Китаю, как будто она никому не нужна. И как будто лучше сослаться, что это была какая-то ошибка. Посмотрим, как будет развиваться вот с этой стороны. Потому что с Китаем таких вооруженных конфликтов пока еще не было в этом регионе.
4: Ну, это сложно назвать пока вооруженным конфликтом. Я здесь согласен с Трампом. Это такой легкий шлепок по одной китайской лодке. В США интересная инициатива появилась, которую, мне кажется, надо к ней присмотреться. Можно даже и списать, но не точь-в-точь. Госдепартамент США с 8 мая, с сегодняшнего дня, автоматически начнет лишать американских паспортов родителей, имеющих задолженность по алиментам на содержание детей. Вот это прикольно. Граждане США используют паспорта для зарубежных поездок. Ранее документ аннулировали при задолженности по алиментам в 2500 долларов. Однако закон считался неэффективным, так как применялся только к тем, кто подавал заявку на продление паспорта. А сейчас Министерство здравоохранения и социальных служб США собирает данные, чтобы зафиксировать точное число владельцев паспортов с такой задолженностью. И будут лишать паспорта не в стадии, когда он его продлевает, а вот прям действует паспорт, вжух, и перестал действовать.
5: Это вот как у нас, если есть задолженность по налогам, и ты выезжаешь куда-то за границу, то тебя могут развернуть, там, предложить оплатить прямо там на месте или вообще не выпустить из страны. Вот я так понимаю, что это какая-то подобная мера. И тоже здесь вот пишут Associated Press, да, из которых из источника эта новость, что речь идет о задолженности от 100 тысяч долларов. То есть это уже такая солидная задолженность. И на первом этапе вот сейчас мера коснется 2 миллионов получается.
4: Почему?
5: 700. Сколько? 2,7 тысяч человек. Да, 2700
4: человек. Да, вот будут лишены американского паспорта. Мне кажется, это интересная инициатива. У нас вот буквально накануне говорили о том, что нужно высылать из страны людей, которые принимают участие в разного рода несанкционированных акциях, поддерживают какие-то запрещенные движения, работают на какие-то организации, но при этом они мигрировали в Россию, назовем это так. То есть, допустим, это правительственный законопроект, внесен в Государственную Думу, по-моему, первое чтение как раз-таки вчера прошло или позавчера, ну, неважно, вот буквально на днях об этом говорили, о том, что людей, которые приехали в Россию и, например, делают какой-то контент для иноагентов или запрещенных в России разного рода медий, либо они участвуют в каких-то организациях тоже не очень хороших для нашей страны, признанных врагами, то таких людей, которые приехали в Россию, надо депортировать. Вот мне кажется, в принципе, с алиментами тоже можно такую схему провернуть. Но, с другой стороны, дети ж пострадают. Вот если папа нехороший, например, или мама так себе, и они приехали в Россию, у них там, не знаю, два гражданства, или у них вид на жительство, и они не платят алименты за ребенка. Мы высылаем папу или маму, вот таких негодяев, а они перестанут вообще тогда платить?
5: Ну, возможно, они и не платили. И для того, чтобы тебе эта задолженность была обнародована, надо подать какое-то, опять же, заявление со стороны мамы, что вот папа не платит. То есть, скорее всего, автоматически вот эти элементы не рассчитываются. То есть это должна быть какая-то договоренность между людьми все-таки. А если он какой-то злостный неплательщик, он, скорее всего...
4: Не, ну, само собой, это же не просто так делается. Это мама или папа подают в суд, что там второй партнер не платит алименты, и по решению суда.

0: алименты и по решению суда. И алименщикам выезд за границу закрыт. Но вот здесь как раз-таки тоже непонятно. Вот он не может выехать, а может быть, наоборот, лучше выслать. Пишите в комментариях, как вы считаете, что лучше, чтобы человек был заперт внутри России и при этом продолжал не платить алименты, или нам такой негодяй, неплательщик алиментов, в принципе, с приобретенным гражданством или там с двойным гражданством не нужен. Надо все. Чемодан, вокзал и домой едь, работай. И пока не выплатишь алименты, в Россию ты не въедешь. Тема достаточно дискуссионная.
1: И дискуссионная, и интересная. Зачем нужно было кому-то эмигрировать в Россию для того, чтобы работать на иностранцев? То есть одно дело, если это такая полушпионская деятельность, это понятно. Но если это просто обычное сотрудничество, как вот есть с иностранными компаниями, то эмигрировать в Россию вообще нелогично, потому что здесь неудобно просто работать. То есть тебе приходится постоянно там все эти сервисы через VPN заходить, невозможно оплатить там с этими картами. Вот здесь какая-то для меня нестыковка, потому что я не очень понимаю, какой смысл из-за границы эмигрировать в Россию, чтобы работать с той же за границей.
0: Ой, ну ты, на мой взгляд, ошибаешься. Буквально сейчас я прочитал статью на одном из интернет-порталов о том, что просто гигантскими темпами растет релокация. Огромное количество людей возвращаются в Россию по многим причинам. Одна из причин – это двойное налогообложение. У нас недавно изменилось законодательство. И теперь люди, которые проживают 183 дня не на территории России, они считаются нерезидентами. И если у тебя есть такой сотрудник в компании, то ты должен за него платить налоги. Он должен там еще какие-то налоги платить. В общем, это теперь невыгодно компаниям, которые работают внутри страны, там, за рубеж или неважно, где они работают, и у них сотрудники находятся не на территории России. Для них это налоговая нагрузка, поэтому людей начинают увольнять. Люди, сами сотрудники, которые работали где-то за границей, они начинают возвращаться в Россию, потому что тоже вот это налогообложение, они теряют деньги и прочее, и прочее. Ну и плюс, конечно, комфорт жизни где-то за границей и в России – это ну, небо и земля. И, в общем, прям повально в два раза за последние полгода вырос возврат людей в России, возвращение. Но они теперь сталкиваются с другими приколами. Пока эти релоканты с короной на голове думали, что они такие незаменимые, самые важные, а в России-то тоже все поменялось. Выросло целое поколение новых специалистов, которые заняли их рабочие места. Они более талантливы, более успешны, они используют искусственный интеллект. Это классные, молодые, модные, красивые наши зумеры, выросшие в прекрасном российском климате, атмосфере, в духе патриотизма, и никакой релокации они не думают. И те самые релоканты возвращаются такие оп-пу-пу-пу. А здесь-то они уже мало кому нужны. А некоторые компании теперь вообще проводят достаточно глубокие исследования. А что ты уезжал? А что ты вернулся? И для многих дорожка закрыта в огромное количество сфер, начиная от оборонки, заканчивая там работой, ну, в медиа так тем более. И некоторые даже IT-компании, они как бы сомневаются, а стоит ли брать человека. Понятно, у айтишников чуть-чуть другой мир, но мы помним, сколько было атак и взломов и предательств внутри IT-компаний. И теперь они тоже сомневаются. Так что вернувшийся релокант...
1: Это все-таки вернувшиеся. То есть это все-таки вернувшиеся. Это не те, кто у кого паспорт заграничный, и они переезжают сюда вот в данный момент зачем-то. Это именно наши вернувшиеся, кто
0: действительно... Ой, таких тоже много. Ты что? Вот буквально две недели назад был форум, посвященный как раз-таки иностранцам, переезжающим в Россию. Поток неискончаемый. Просто тропинка протоптана, и на этой тропинке еще очередь стоит из людей, обладающих западноевропейскими паспортами, которые едут в Россию жить и работать. Ты что? Это гигантское количество людей. И мы, конечно, многим рады. И у нас изменилось законодательство об устройстве на работу таких людей, об ускоренном получении разрешения на работу, вида на жительство. На самом деле это прям очень-очень много людей. В общем, продолжим мы экспресс и поговорим, конечно, про 9 мая после новостей и рекламы.

0: Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
2: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
1: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
4: Вы должны это услышать.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские силы ПВО за ночь уничтожили 264 украинских беспилотника, сообщили в Министерстве обороны, в том числе сбитые аппараты, летевшие на Москву. В ведомстве напомнили, что с 0 часов 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Оно продлится до 10 мая включительно. Минобороны России предупредили, что вооруженные силы дадут адекватный ответ, если ВСУ попытаются наносить удары по регионам страны. Беспилотники и ракеты ВСУ уничтожены в Ростовской области. Жертв нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, разрушения из-за падения обломков зафиксированы в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону, а также в Мясниковском районе. Там работают экстренные службы. Над Калужской областью ПВО ночью уничтожило 7 дронов. Пострадавших нет. На окраине Калуги загорелся дом. Экстренные службы потушили пожар. Администрация городского округа окажет помощь владельцам поврежденного строения, заверил губернатор Владислав Шапша. Российское консульство попросило полицию Женевы об особых мерах безопасности на акции «Бессмертный полк» из-за риска провокаций. Об этом сообщил РИА Новости генконсул в Женеве Игорь Попов. Он не исключил вариант того, что противники каким-то образом могут получить согласие на альтернативную акцию. После размещения объявления о проведении «Бессмертного полка» 8 мая напротив штаб-квартиры ООН в Женеве, в социальных сетях консульства стали приходить негативные комментарии. Многие содержали угрозы угрозы и оскорбления на украинском языке. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости заявила, что российские дипмиссии в странах с недружественными режимами готовы к возможным провокациям на День Победы и проведут большую работу по обеспечению безопасности своих мероприятий. Особый противопожарный режим объявлен в ряде территорий Красноярского края, в частности, в самом Красноярске, а также Дивногорске, Железногорске, Зеленогорске и поселке Солнечные, сообщает главка МЧС. На время действия особого режима запрещается использование открытого огня. Штрафы за нарушения для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей. Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в Бурятии, сообщает Байкальский филиал Единой геофизической службы Сибирского отделения РАН. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло и в Тихом океане, вблизи побережья Северных Курил. Его ощутили на Парамушире, рассказала начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова. Тревога цунами не объявлялась. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» Макс.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Экспрессо».
6: 7:33, 8 мая в Москве, и не только, 8 мая по всей нашей стране. Время только отличается, страна наша большая, я бы даже сказал, огромная, великая. Завтра большой праздник, День Победы, который мы будем отмечать, и, наверное, стоит поговорить в том числе и про это, уделить, я думаю, большую часть времени. Вчера, говорят военные, на территории Украины были сброшены с летательных аппаратов Гербера листовки, материалы разного рода с историей Великой Отечественной войны, с теми событиями, которые проходили 80 лет назад в нашей общей, к сожалению, сейчас разделенной родине, скинули на территории Украины. Вот такие листовки с историческими справками, с разного рода рассказами, фотографиями, подвиги там описаны советских солдат, освобождавших в том числе Украину от немецко-фашистских захватчиков.
7: Мы вчера с тобой обсуждали, работает ли такое информирование, да, и говорили о том, что не всегда оно работает. Но, с другой стороны, мне кажется, что как раз в том числе вот по всей стране у нас в России, в Москве и в других городах установлены стенды, на которых тоже описаны там подвиги разных людей, разных подразделений, там и врачей, и пограничников, и всех остальных. И вот такие листовки, я думаю, что они все-таки работают хорошо, потому что так или иначе кто-то возьмет, прочитает и, возможно, все-таки задумается о том, что да, была такая история, и это та страница, которую нужно чтить, уважать и не забывать.
6: Ну, у меня большие сомнения, что большая часть той территории, на которой были сброшены листовки на Украине, а это оккупированные территории вооруженными силами Украины, там располагаются их военные какие-то объекты, что они о чем-то задумаются. Если они не задумывались за последние годы, то сейчас вряд ли. Но как жест это, конечно, красиво. Наши военные умеют такое делать. В Прибалтике продолжают сходить с ума жители стран Литвы, Латвии, Эстонии, которые отмечают День Победы, будут вынуждены возложить цветы 9 мая на пустые газоны вместо памятников. Связано-то с огромными какими-то бесконечными запретами от местных властей. Например, согласно нынешним законам Литвы, Латвии и Эстонии, относить цветы к местам памятников запрещено. Но что делают люди? Люди, чтобы обойти запрет, направляются к стелам, мемориалам, чтобы почтить память советских солдат. Вот я процитирую. Нет же нигде таблички, здесь стоял советский памятник, сюда нельзя класть цветы. Человек идет и положил цветы. Нарушил что? Да ничего, просто захотел положить цветы. А может, шел мимо и обронил случайно, пойди докажи вот этому полицейскому латвийскому какому-нибудь упоротому. Ну, выпали и выпали, не заметил. В прошлом году в эстонской Нарве люди на 9 мая приходили и вставляли цветы в газон на месте легендарного памятника танку Т-34, который они убрали с этой локации.
7: там, где был памятник. Для
6: ну,
7: меня,
6: да.
7: знаешь, совершенно поразительно и непонятно, насколько, ну вот можно вот это пересматривать историю, и как тяжело людям жить в стране, в которой ты не можешь даже, ну, как-то свободно говорить о таких, ну, правильных, хороших вещах. То есть понятно, что есть разные запреты везде, во всех странах, мы там чем-то недовольны, но просто когда идет вот такой пересмотр истории и уже настоящее шествие фашизма по твоей стране и какое-то доминирование, ну, это очень тяжело, я думаю. Мне бы не хотелось, чтобы у нас в стране было что-то подобное. Мне бы не хотелось, чтобы у нас реабилитировали фашистов, преступников. И даже когда у нас начинают там разные деятели цитировать каких-то недостойных людей, всегда это бурю возмущения вызывает в обществе.
6: Ну и слава богу, у нас за это есть уголовная статья, и некоторые товарищи понесли за это наказание. Слава богу. Ну, завтра 9 мая, завтра большой праздник. Кстати говоря, в Москве будет попрохладнее, закончилось внезапное лето. Завтра будет где-то от 10 до 15 градусов тепла. Я очень надеюсь, что без осадков. Ну, пока вроде как такой прогноз и есть. И я очень надеюсь, что утро тоже будет не затянуто небом, небооблаками, потому что у нас будет парад в несколько новом виде. Он не какой-то, знаете, я вот читаю эти комментарии в разного рода телеграм-каналах, диванные эти аналитики повылезали. Ой, в Москве там такой-то, вот не такой парад. Друзья, слушайте, а в чем не такой парад? По Красной площади пройдут ребята военнослужащие, пройдут ребята, которые учатся в высших учебных заведениях военного направления. Они всегда ходили, и военные, и военнослужащие. Да, отказались в этом году от техники. Но я еще раз повторю, мне кажется, что каждый год технику на парад каким-то образом вот так вот тащите, да и особо, наверное, и нет смысла. А вот на юбилейные годы, да, пожалуйста, вот в прошлом году был крутейший, масштабнейший парад, и через 4 года будет крутейший, масштабнейший парад, и через 9 лет будет обалденный, крутейший, масштабнейший парад. Сейчас так. Авиационная часть тоже будет, вот прошла репетиция на днях, было безоблачное, классное, красивое небо над Москвой, и я пожалел, что я сидел в помещении в тот момент, когда пролетали самолеты над нашей столицей, и наш флаг там вот этим дымом сделали, у меня куча друзей выложили это в социальные сети, я им завидовал, я не увидел.
7: Красиво. У нас так привыкли люди к тому, что в России и в Москве, в частности, проходят такие помпезные, крупные и очень дорогостоящие мероприятия, что теперь как будто... А почему вы перестали? Ну, потому что это, с одной стороны, очень дорого. Хотя, видишь, какое бы решение здесь не было принято, была бы техника. Мы бы сказали, что да, супер, что она есть, это демонстрация, это красиво, это для наших людей, мы это посмотрим. И когда ее нет, это тоже понятно, почему. Потому что это, в первую очередь, очень дорого. И у нас бюджет тоже не резиновый. И вот в конкретном данном случае, может быть, и есть смысл его сберечь, что действительно раз там в 5 лет достаточно это все проводить, показывать.
6: Да и ну, в любом случае нашлись бы критики. Кто-то бы увидел, а техника на параде, а что она на параде делает, а не на фронте? Верещали бы одни, другие бы деньги считали. Третьи, слушайте, парад состоится в Москве 9 мая на Красной площади. К сожалению, из-за поведения киевского режима, я вот только что как раз слушал новости на радио «Спутник», 264 было... украинских беспилотника сбито с момента, внимания, вот самое важное, надо вслушаться, за ночь с момента начала перемирия, объявленного России, то есть полуночи, то есть за 7 часов 40 минут на данную минуту 264 украинских беспилотника были сбиты на территории России. И, к сожалению, действительно, некоторые регионы вообще отказались от проведения парада. Честно, поддерживаю, потому что никто не знает, что будет делать завтра киевский режим, никто не знает, какие они инструментарии будут применять. И если люди посидят в некоторых регионах более, скажем так, опасных по там, не знаю, по каким-то причинам попадания, не знаю, беспилотников, террористических актов и так далее, посидят дома и посмотрят парад с Красной площади, где мы ожидаем выступление президента России Владимира Путина, ничего страшного с нашим праздником не будет. Мы его знаем, помним и будем отмечать. И, кстати, вот по этому поводу я бы хотел спросить наших слушателей. Друзья, какие у вас есть семейные традиции на 9 мая? Вот просто очень хочется узнать, ходили ли вы с цветами, с родителями каким-то на свои локальные парады, там, в регионах, там, где бы вы ни выросли, помните ли вы это? Может, участвовали в каких-то шествиях, там, тот же «Бессмертный полк», он, кстати, достаточно молод, как таковой «Бессмертный полк». Звоните в эфир, +7 495 95 95 91 2, или пишите комментарии под видеотрансляцией. Какие у вас были традиции? Может быть, вас бабушки, дедушки еще маленьких брали там за руку и вели на парад, или вы шли там после завтрака, после просмотра парада на Красной площади по телевизору, шли там, не знаю, к памятнику неизвестному солдату, к вечному огню. Делитесь своими, не знаю, детскими, взрослыми, любыми воспоминаниями, традициями. Нам очень, мне кажется, интересно и ценно вот это сохранять и передавать нашим детям. +7 495 95 95 91 2.
7: Ты вот сейчас мне напомнила о таких событиях, когда на 1 мая и на 9 мая весь город, я жила в Балашихе, весь город собирался и шел к вечному огню. Там проходил концерт, и вот эта колонна людей, которая двигается и в которую вливается в этот поток все больше и больше новых людей присоединяется, идут туда, демонстрация, потом идут обратно. И вот это было все мое детство. Это было такое замечательное мероприятие, когда, знаешь, детей сажают на плечи, у всех эти флажки, у всех там какие-то шарики, такое радостное настроение, что ты со всем городом, со всеми людьми идешь вместе куда-то. Это, конечно, жаль, что такого сейчас нет.
6: Громгерд пишет, а почему нет? Я не знаю, может, есть, просто ты не участвуешь.
7: Демонстраций таких нет, первомайских. Ну, то есть это какие-то очень локальные, например, ну, вот там Компартия России проводит это все, но это очень локально, то есть понятно, что это небольшое количество народу. А раньше это было, то есть весь город выходит, взрослые, дети, там, пожилые люди, все-все-все, и вот этот поток огромный идет.
6: Ну, мы все-таки, да, про 9 мая хочется узнать, у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире. Какие у вас были традиции и остаются, надеюсь, на 9 мая.
8: Доброе утро. Вообще шикарный праздник. Меня зовут Живейра, я из Подмосковья. И раньше папа нам надувал шарики, у меня был самый шикарный вот этот букет из шариков. Надували их пылесосами, губами, чем только не надували. И это был всегда такой очень торжественный праздник, вот эти красные гвоздики. А потом в 85-м году у меня родилась племянница на 9 мая. Ее назвали Виктория в честь Победы. И с тех пор мы каждое 9 мая празднуем не только этот праздник, но и ее день рождения.
6: Слушайте, спасибо большое. Очень такая милая история.
7: С днем рождения.
6: Викторию, да, с наступающим нельзя, конечно, поздравлять. Но с завтрашним днем рождения, Викторию. Да. Какая классная история. А я помню, как-то тоже позвонили в эфир радио и рассказали историю, что позвонила взрослая женщина, уже бабушка, можно выразиться. У нее родилась сестра 23 или 24 июня 41 года. И ее назвали, по-моему, Мира. Да, по-моему, Мира назвали. Mm-hmm. Вот уже шла война, и вот мама, когда родила дочку, она вот прям в первые же дни войны назвала ее в честь того, что вот хочется мира. Потому что тогда это было тоже очень и очень страшно. +7 495 95 95 91 2. Телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, делитесь вашими традициями на 9 мая. Ходили, ходите куда-то, берете своих детей, может быть, уже внуков. Я поучаствовал в нескольких традициях в разных городах, как говорится. Когда я был маленький и жил в городе Ижевске, действительно, 9 мая, наверное, вот это первые такие прям очень-очень теплые дни были у нас в Удмуртии, и частенько это, да, превращалось в такой какой-то семейный праздник, либо ехали на дачу, либо там шли с друзьями родителей тоже куда-то в парк гулять, там в парк Горького в городе Ижевске, кататься на каруселях. Ну, все зависело там от настроения родителей, но обязательным для меня в детстве всегда пунктом было это поставить будильник пораньше, проснуться, включить центральный телеканал, сделать там чай, там бутерброды какие-то и смотреть парад Победы в Москве. А я помню время, да, что еще и разница во времени была с Москвой. В общем, очень-очень-очень интересно. А в Минске, когда я жил, конечно, я участвовал в огромном количестве разного рода акций. «Беларусь помнит» акция, когда вот такое шествие, о чем ты, Катерина, говоришь, люди приходят в центр своего города, я жил в Минске, в центр Минска приходили с цветами, с бутоньерками в виде там георгиевских лент, белорусского флага, яблоневых цветов и так далее, и шли к Площади Победы, возлагали цветы. А у нас есть звонок. Доброе утро. Вы в эфире. Какие у вас традиции на 9 мая?
9: Доброе утро, Иван, Санкт-Петербург. У меня каких-то особенных традиций нету, но я вот после там начала специальной военной операции фантазировал на тему того, что когда это все закончится, да, и у меня в городе в Санкт-Петербурге будет проходить парад на 9 мая, в котором будут принимать участие военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях на СВО, и обязательно отвезу туда детей, да, и скажу, вот посмотрите, вот эти люди вас защищали, чтобы у них была, да, как такая, ну, типа, понимание того, кто эти люди, да, и чтобы они воочию увидели героев настоящих, mm-hmm. которых не вот эти вот нарисованные, да, а реальные люди, которые совершали героические подвиги, чтобы у них визуальная память осталась о том, что вот, вот эти люди спасли, грубо говоря, нам всем жизнь.
6: Спасибо большое, спасибо вам за звонок. Наш постоянный слушатель позвонил. Насколько я помню, сам служил в ВДВ и многодетный отец. Спасибо вам большое за вашу позицию. В комментариях пишет Громгерт, пишет, у нас в городе проходит парад ретро-техники каждый год на 9 мая. Антон добавляет, я дочек всегда водил и на парады, и на реконструкции. В Воронеже они проводятся на 9 мая, им нравится. Миша Тренд пишет, утром 9-го смотрим парад, потом в город на площадь Куйбышева, это Самара, поют патриотические песни, вечер заканчивается салютом на берегу Волги. Гонг сообщает, я помню, на территории Академии имени Гагарина проходил парад, играл духовой оркестр, и все были такие счастливые и радостные. Делитесь своими традициями на 9 мая, плюс 7-495-95-95-91-2.
7: Ты стал говорить по поводу дней рождения, и у меня дедушка родился в 1934 году. Ну, там то ли утеряны были документы, то ли, ну, в общем, дата рождения была как-то стерта. И его день рождения всегда отмечали 9 мая, именно потому что не знали точно, когда он родился, в каком месяце, в какой день. Ну, вот, типа, День Победы, день рождения всей страны и день рождения его, в том числе, отмечали всегда вот в этот день.
6: Это, получается, про дедушки и про бабушки так решили, что вот будет день рождения 9 мая у него.
7: Ну да, то есть в какой-то момент ему стали выдавать документы, может, там в 14 лет, когда он пошел на работу, и вот выдали с такой датой.
6: Елена Переверзева пишет, мы всегда возлагали цветы к памятникам Великой Отечественной и воинам-интернационалистам 9 мая. Сейчас моя взрослая дочь с мужем продолжает эту традицию. Вот видите, как воспитание работает. Сергей С. пишет, смотрю военные фильмы. Тоже, кстати, хорошая традиция. Если вдруг с погодой не повезло на 9 мая, и там ни в парк не выйти, и до Вечного огня там не дойти, не промокнув до нитки, то, кстати, смотреть военные фильмы и современные хорошие фильмы. У нас в кино вышло, например, не рекламы ради, а просто для информации. Там, например, фильм вышел про Литвяк, легендарную летчицу, которая была летчик ас, и, в общем, Лидия Литвяк, герой нашей Великой Отечественной войны. Если вы вдруг тоже думаете, что куда пойти, вот я не рекламирую, просто рассказываю, что есть такой фильм «Летчица-истребитель». Это очень интересная история. Сейчас же модно, да, там про женщин говорить, про равенство прав. А вот в советское время Белая Лилия, конечно, была героиней.
7: Да не то, что даже модно, но просто сколько лет уже мы задаемся вопросом, что такое количество вот этих историй из жизни настоящих, которые хотелось бы экранизировать и показать людям, и когда же это будет сделано, почему, да, вот этого не делается в таком масштабе. И когда выходят такие фильмы, действительно, ты каждый раз думаешь, вау, вот это вот, да, вот это стоящая вещь. Но я надеюсь, что фильм хороший, ты его так сейчас все-таки похвалил, прорекламировал, надеюсь, что он вышел с хорошей и не будет там какой-то серьезной критики на него.
6: Ну, я посмотрел, оценки пользователей достаточно неплохие, там где-то 7,6, 7,7, поэтому я бы, конечно, посоветовал сходить на это, нежели на, там сейчас много комедий идет, и вообще раздвинули иностранные фильмы на новогодние, уже сказал, да, на майские вторые праздники, мы тоже об этом много говорили, что когда у нас длинные какие-то выходные, иностранные фильмы из кинотеатров убираются. Я считаю, это правильно. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира, радио «Спутник». Мы рады будем услышать ваши семейные традиции на 9 мая. Что вы делаете? Куда ходите? Чем занимаетесь? Может быть, вы достаете сохранившиеся медали и фотографии дедушек? Может, вы участвуете в «Бессмертном полку» в этом году? Он, как и в последние годы, пройдет в режиме онлайн. Можно зайти, загрузить фотографию, своего родственника, дедушки, бабушки, не знаю, там, может быть, какого-то более дальнего родственника, подвиги которого вы знаете.
7: Ну да, коллеги, может быть, потому что я смотрю, на многих учреждениях как раз висят вот эти плакаты бессмертного полка, в которых представлены люди, которые работали в этом учреждении и там служили, были героями Великой Отечественной войны. И вот по поводу 9 мая, что многие, наверное, поедут на дачу, там пойдут на шашлыки так или иначе. Хочется сказать про клещей, потому что я все утро сегодня читала про... Вот сейчас мы послушаем звонок, а потом расскажу эту
6: историю про клещей. Доброе утро, вы в эфире, здравствуйте.
10: Доброе утро, Татьяна, Москва. Это, наверное, я, да?
6: Можно да, говорить? Вы все верно.
10: Здравствуйте. Ну, во-первых, с праздником завтрашним. Во-вторых, про традиции. Вот у нас дома, например, есть подборка писем с фронта моего папы. Папа 25-го года рождения. Он ушел на фронт прямо со школьной скамьи. Это получается где-то 17-18 лет. Полгода их обучали военному делу. И потом он ушел на фронт. И вот он с фронта писал письма. И когда была жива моя бабушка, она эти письма собирала, переплела. И у нас дома стала такая книга, я даже плачу, писем таких. А в одном письме, совершенно уникально, есть цветочек. Помните, как раньше эти гербарии собирали? Он такой засушенный, сушеный цветочек. Папа его прислал как бы своим родителям с фронта. И вот у нас дома мы всегда собираемся 9 мая, достаем эти письма, этот цветочек и некоторые папины фотографии, которые с фронта, их не так много. Сидим обязательно стакан водки, как положено. А утром с утра на Поклонную гору, это мои дети, мои внуки, красные гвоздики, и мы всегда, всю жизнь этот праздник, трудно сказать, празднуем, отмечаем, но собираемся в этот праздник и вспоминаем. 9 мая — это всегда те воспоминания о том, что было и как это было. Спасибо.
6: А расскажите, пожалуйста, коротко про папу, где он воевал, как вернулся.
10: С удовольствием. Мой папа, можно фамилию называть, да?
6: Конечно.
10: Да. Мой папа Верхановский Николай Васильевич, он 25-го года, а у него старший брат Верхановский Владимир Васильевич, 23-го года. Володя погиб. Он погиб у деревни Мясной Бор и захоронен на опушке у деревни Мясной Бор. И мои внуки с моими детьми туда ездили на машине, нашли этот памятник. Он, кстати, там есть. Я в интернет потом вошла, и на могильных камнях, и много там погибло бойцов тогда. Есть фамилия наша Верхановский Владимир Васильевич. А мой папа, он был призван в 42-м году, воевал на фронте в общей сложности 2,5 года с 2 боевыми ранениями. Последнее ранение у него было. Он был в госпитале в Орехово-Зуево. Он участник Курской битвы и принял участие в армии Рокоссовского. Все время потом много рассказывал об этом, мы знаем. А вот когда он попал в Орехово-Зуевский госпиталь, и у него было ранение руки, и он вечером, ночью, эти солдатики, он услышал, как врачи там обсуждали эту ампутацию, как так, ну, вы знаете, как врачи. Тогда это было все, главное, спасти жизнь бойцу. Не столько конечность, сколько жизнь. Вот. И он понял, что ему грозит ампутация руки. И он каким-то образом там избежал этого, сопротивлялся, потому что он еще хотел вернуться на фронт. Он считал, что еще всех не добили. И у папы очень много медалей за участие в боях. У нас есть даже, сохранилась, к сожалению, похоронка по старшему брату. Она прям вот в оригинальном виде, я ее заламинировала. Вот, где погиб, как погиб его папин старший брат. А папа, он очень долгое время вообще не рассказывал про это. Вот просто интересно. Но когда я его раскручивала на эти разговоры, я задавала вопросы. Говорю, пап, а как вы там вообще в окопах? А как ели? А как жили? А как доползали? А как вообще стреляли? А что делали вечером? А как письма писали? Вот все это рассказывал. У нас даже есть бумажка, кусок газеты, такой, знаете, ободранный. И на этом куске газеты написано, что мы бойцы такие-то, и они там написали свои фамилии, эти ребята, там такой-то, такой-то. Благодарим вас за папиного брата, который погиб. Вот такая вот была бумажка.
6: Спасибо вам большое. У нас, к сожалению, время-то эфира ограничено. Слушали бы и слушали мы все истории про наших бабушек, дедушек, родителей. Спасибо вам большое за то, что действительно храните память о своем папе-герое. И передаете своим детям, и, надеюсь, они передадут дальше и дальше. Спасибо большое.
7: В моем детстве еще в школу приходили ветераны и рассказывали о фронтовой жизни, о подвигах, о том, где служили, где воевали. Это тоже всегда было очень интересно, когда бабушка кого-то из школьников, твоих одноклассников или дедушка приходит и все это рассказывает.
6: Ну, многие не хотели и не любили рассказывать, и большинство, конечно, не договаривали о том, что на самом деле происходило, насколько это была страшная война.
7: Сейчас понимаю, что очень зря. Сейчас понимаю, что очень зря, что такие вещи обязательно должны быть рассказаны. Вообще была же такая программа, в ходе которой писатели и журналисты ходили за героями Великой Отечественной войны, слушали их рассказы и потом выпускали их в виде повестей. То есть художественную обработку, такую огранку им придавали и потом издавали. И благодаря этому в том числе очень многие какие-то истории, мемуары сохранились.
6: Самое время действительно завтра, послезавтра и выходные посвятить истории Великой Отечественной, посмотреть кино, почитать книги со своими детьми, потому что все это нужно передавать дальше. Мы пока помним и, надеюсь, будут помнить другие. «Экспресс» завершает сегодня, 8 мая, с наступающим великим праздником Днем Победы всех. Катерина Кириберева, Константин Придыбайло были в эфире. Пока, увидимся, услышимся во вторник.

Дорогие радиослушатели, я Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
3: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
2: Приключений, развлечений.
4: Люди занимаются дуростью откровенной.
2: И заслуженного отдыха.
5: Тупо не хотят работать.
6: Так жить неправильно, повторюсь.
2: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
7: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
4: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Новосибирске полдень, в Ашхабаде 10 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. 264 украинских беспилотника сбито за ночь над Россией. В Перми дежурные силы ПВО отражают атаку дронов. Евросоюз готовится вмешаться в парламентские выборы в Армении, предупреждают в МИД. Подробности далее. Дежурные средства российской ПВО за ночь сбили 264 украинских беспилотника над российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, были атакованы 16 территорий: Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей, Краснодарского края, Крыма, Татарстана и Московского региона. В ведомстве напомнили, что с 0 часов 8 мая вступило в силу перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Оно продлится до 10 мая включительно. В Минобороны России предупредили, что вооруженные силы дадут адекватный ответ, если ВСУ будут наносить удары по регионам страны. Падение обломков беспилотника в Ростовской области вызвало повреждения в Таганроге, Батайске, Ростове-на-Дону, а также в Мясниковском районе, сообщил губернатор Юрий Слюсарев. В Таганроге поврежден гараж в частном доме в селе Чалтыре Мясниковского района. В частных домах частично разрушена кровля и выбиты окна, никто не пострадал. В юго-восточной промзоне загорелся склад, строение обрушилось, к этому часу пожар локализован. В Первомайском районе Ростова загорелось административное четырехэтажное здание. Налеты на российские регионы продолжаются. В Перми дежурные силы ПВО отражают атаку беспилотников. Один сбит, сообщает губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, вражеские беспилотники ударили по промышленным площадкам края. Сотрудники эвакуированы. Евросоюз готовится вмешаться в парламентские выборы в Армении. Для этого задействуют механизмы и технологии, отработанные во время прошлых избирательных кампаний в Молдавии, заявили в МИД России. В ведомстве отметили, что на попытку вмешательства указывает отправка в Армению партнерской миссии ЕС и группы по борьбе с так называемыми гибридными угрозами. У Брюсселя все имеет свою цену, а заигрывания с Западом редко заканчиваются хорошо, напомнили в МИД. Там отметили, что Россия заинтересована в сильной, устойчивой и подлинно суверенной Армении, способной самостоятельно выстраивать свою политику и определять вектор развития. Парламентские выборы в республике назначены на 7 июня. Особый противопожарный режим объявлен в ряде территорий Красноярского края, в частности, в самом Красноярске, а также Дивногорске, Железногорске, Зеленогорске и поселке Солнечный, сообщает МЧС. Отмечается, что на время действия режима запрещается использование открытого огня. Штрафы за нарушения для граждан составляют от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц от 400 тысяч до 800 тысяч рублей. Погода в Москве в День Победы будет облачной, с прояснениями, без осадков. Воздух прогреется до 15 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, прогноз уточнили в лучшую сторону. Нижняя граница облачности будет находиться на 600 метров выше ожидаемого, что позволит провести воздушную часть парада. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разберется? Стас разберется.
2: Дорогие друзья, всех приветствую. Меня зовут Александр Бухарев. Это программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом, ай, как просто. Следующие два часа, как всегда, будут информативными и достаточно веселыми. А прямо сейчас напоминаю про наши соцсети РУТУ, ВК, Телеграм, Макс. Заходите, подписывайтесь. Прямо сейчас подключайтесь к чату и к трансляции. Мы вас очень ждем. Стас, привет.
3: Да, доброе.
2: Как настроение сегодня?
3: Слушай, да нормально, но первые полчаса, конечно, как всегда, надо сперва проснуться, надо как-то раскочегариться, потому что, ну, вот после операции режим я как сломал, вот починить, точнее, сломать режим легко, а вот собрать режим очень тяжело.
4: Ну, много это так везде, всяких. Это так везде. Это не только у отдельного человека, это и в принципе, вот так, если про режим говорить. Сломать-то легко, вот построить, вот это давайте постарайтесь. Я смотрю, ты, кстати, решил отказаться от нашего, как его, не знаю, бородатого братства. Что это?
3: Да не, ну просто неудобно. Это самая главная тема у нас вчера. Леша тоже первое, что спросил, это про бороду. Ну неудобно стало, она начала лезть вообще везде, куда только можно. Но я же постоянно просто беру, начинаю немножечко отращиваю бороду, а потом такой, нет, это все-таки не для меня, непрактично, неудобно. И самое печальное, что постоянно там что-нибудь пьешь, там молоко, кефир, особенно кефир, и оно липнет там на бороду. Этим заниматься надо, этим надо ухаживать, а у меня и так слишком много геморроя всякого
4: ну,
3: в этой жизни.
4: Ну, зато, знаешь, так как-то по-русски, чтобы прям по усам текло, в рот не попало, и вот такая
3: я
4: вся
3: понимаю,
4: история.
3: Я понимаю, да, но в данном случае по-русски это не для меня.
4: Ну,
3: вот
4: ладно.
3: Такое по-русски не для меня, потому что очень непрактично, повторюсь. Ну, еще, подожди, она бы еще росла бы как-то вот так вот солидно, типа, знаешь, чтобы все щеки там вот в бороде, как этот.
4: Ну, есть же эти, там какие-то специальные мази, вот это все.
3: Да, вот сейчас еще этими мазями пользоваться, да. Потом еще специальное масло для бороды, потом еще расчесывать. Я голову расчесать не могу, я расчесываюсь реально вот только когда вот, ну, там куда-то выхожу уже там совсем в люди, я такой, значит, как бомжара. А тут, не.
4: Ну, ладно. Твой выбор. Тебе, в принципе, без бороды может быть даже
3: хоть
4: лучше.
3: Хоть где-то я могу выбирать.
4: Ну, вот, действительно. Да ладно, выборов достаточно. Это просто не всегда нам второй вариант нравится. Это, знаешь...
3: Да
4: это...
3: нет.
4: Не, ну, это, в принципе, это, знаешь, это про то, выбора. Что... Вот ты считаешь, что есть выбор? Вот всегда есть выбор? Или бывают все-таки ситуации, когда его объективно нет? Вот такая, знаешь,
3: а тут же все
4: философская.
3: А тут же все упрется в то, что ты считаешь выбором.
4: Не, ну как это? Выбор, в любом случае, это какое-то там, не знаю, различие действий. То есть ты можешь или так поступить, или так поступить.
3: Слушай,
4: это и есть
3: вот
4: выбор.
3: У тебя нет выбора, жить вечно или умереть.
4: Наверное, да. Но тут как ты воспринимаешь вечность жизни тоже? Ну, это такие уже какие-то супер размышления пошли.
3: Ну, это из разряда типа Нео, да, избранный в матрице. Все таки вот это вот, то, что потом оказалось, что он избранный, но он уже 20-й избранный. И каждый раз после этого архитектор перезагружает программу. И даже то, что Нео, в конце концов, приходит к архитектору, было архитектором прописано. Но вот эти вот рассуждения про свободу, свободу выбора, про свободу воли. Я, если честно, ну, как бы не особенно в них вдаюсь, потому что даже то, рассуждаем мы об этом или нет, думаем мы об этом или нет, определяется все равно экономикой, да? Вот у нас нормально более-менее там в экономике, у нас есть возможности обо всем об этом спорить, обо всем об этом думать. А вот не было бы нормальной экономики, мы бы с тобой там бегали бы с автоматами, либо бы захватывали рудники, либо бы мы их защищали, допустим, или какие-нибудь НПЗ. Вот, и все это решает экономика, даже экономика. Так что в этом смысле даже рассуждения о свободе выбора определяются экономикой. Есть у нас возможность об этом думать, об этом говорить, или ее нет в принципе?
4: Экономика, вот всегда у нас экономика. Так, ну ладно, давай как раз про экономику и поговорим.
3: Ничего,
4: но не про нашу.
3: Нет.
4: Поговорим
3: больше
4: про немецкую.
3: Нет, да.
4: Ну, к сожалению, да. Про немецкую экономику поговорим. А еще раз всем привет, всем доброе утро, кто вот сейчас подключается, кто уже в чате нам написывает, всех рад приветствовать. Вопрос пишите тоже, вот свое мнение по этому вопросу, есть выбор или нет. Будет интересно почитать.
3: Я тебе скажу даже, знаешь, что? Мне кажется, человечество бы без экономики бы не развивалось. Вот смотри,
4: конечно.
3: Ты знаешь, как появились первые города?
4: Ну, примерно. Я просто не уверен, про что ты сейчас хочешь сказать.
3: Ну, вообще, первые города, то есть не просто какие-то там поселения, да, где там сидят вот эти вот там крестьяне и что-то как там...
4: Но по факту город отличается от села только тем, что там в основном были ремесленники, а не сельскохозяйственники. В этом и различие города от села.
3: Приколов, да, но где появлялись города?
4: На реках. Территориально?
3: Нет, они появлялись на торговых путях.
4: А, ну это конечно.
3: Да, изначально это были такие вот там, как привалочные пункты, а из-за того, что там денег много, потому что, ну, на торговых путях находиться, они разрастались очень сильно. И вот так вот все и появилось. То есть даже города, вся наша цивилизованность, оно появилось из-за экономики, потому что начали там зарабатывать деньги ремесленники. Кстати, как правильно, кожевники или кожевники?
4: А, вроде бы кожевники. Ну вот давай уточним, но мне кажется, кожевники.
3: Меня недавно поправили, я теперь опять забыл, как правильно. Но не суть. То есть все определяется
4: кожевниками. Да.
3: Да, давай к Германии, потому что у меня есть кое-какие мысли на этот счет. Они, знаете, я не буду вам там сейчас аналитику, как там, что это. Я вам приведу просто прикольный исторический пример, о котором я сам недавно узнал. Ну и заодно этим примером прорекламирую ролик, который у меня в конце недели должен выйти, про Норвегию.
4: Вот так вот. Так, ну, у нас вот слушатель, выбор есть всегда, ну и, собственно, давайте смотреть, есть ли выбор сейчас у Германии.
3: Расскажи об этом немцам, уважаемый комментатор, которые не выбирали Мерца. Я, кстати, до сих пор, вот мне очень стыдно, что вроде там мы политические комментарии раздаем постоянно, но при этом я вот не понимаю до конца, как устроена эта выборная система в Германии, если за Мерца никто не голосовал, но при этом победила его коалиция, которая его поставила, и, по сути, премьером становится чел, за которого вообще ни один немец не голосовал. Это же такой бред.
4: По большей части в Германии очень часто так было, когда объединялись как раз в коалиции против неугодных, если вспоминать там коммунистов еще во времена давние, потом, значит, против, вроде бы пытались фашистской, но тоже не очень-то сильно получилось. Ну и, в общем, да.
3: Вообще не получилось, скажем так.
4: Вообще не получилось, да. Ну, а сейчас вот так у них сложилось, но, да, поддержка у Мерца 15%, 83% недовольны его политикой. Ну, в принципе, их можно понять. Почему? Давайте, значит, посмотрим на как раз итоги года у власти Фридриха Мерца. Значит, он говорил о том, что будет проводить экономические реформы, выведет Германию снова к серьезному экономическому росту. Но что мы наблюдаем? Падение популярности на фоне того, что курсы движения ФРГ к модели близкой к военной диктатуре все напоминает, с растущими военными амбициями вплоть до Индо-Тихоокеанского региона. Здесь достаточно такое забавное в какой-то степени заявление было от представителя МИД России Марии Захаровой, которая сказала, каким образом они вообще заинтересованы в том, что происходит в Тихом океане, они туда что, тоннель прокопали или что-то такое. Но в любом случае, да, вот сейчас Германия занимается тем, что милитаризируется, отдает большее количество денег как раз тому же самому Рейнметаллу, а людям не оставляет. Миграционная политика самая ужасная, наверное, за все время, сейчас даже из других европейских стран, многие пренебрегают поездкой в Германию, как раз потому, что не хотят столкнуться с возможными неприятными последствиями на фоне, ну, просто неправильного, критичного количества людей, которые, ну, скажем, исповедуют другую веру и относятся к другой культуре. В общем,
3: понятно,
4: да.
3: Сунниты из Франции не хотят ехать к шиитам немецким.
4: Да,
3: ну, вот это вот религиозная распри так и начинается.
4: К сожалению. Ну, в общем, вот так. Сейчас действительно огромное количество проблем с производством. Очень многие производства закрываются. Экономика Германии показывает отрицательный рост, что на самом-то деле это вообще выглядит очень странно на фоне нынешних вот вроде бы технологий, возможностей. Вспомнить только автомобильные концерны, вспомнить производственные возможности и мощности Германии. Но сейчас на фоне вот всех этих решений это все куда-то уходит. Угу. Ну и, собственно, давай смотреть дальше. У меня, на самом деле, самый вот такой важный, наверное, главный вопрос. Почему Мерц-то не убрать? Шольц ведь тоже до конца своего срока не досидел. В чем проблема это сделать сейчас?
3: Ну вот справедливости ради, я, ну, конечно, Мерца там вообще не уважаю, потому что, ну, терпил и куколд. Но все-таки у меня возникает вопрос, а вот как вот так вот можно говорить год? Ну, то есть, на самом деле, даже не считая того, что его никто не выбирал, год — это вообще, типа, не показатель. Ну, то есть, что может человек в политике в рамках страны сделать за год? Я бы все-таки хотел вот здесь вот сказать такое, что вот, ну, Мерц не виноват. Он виноват в других вещах, но вот именно в таком вот падении немецкого автопрома это что, за год произошло? Нет. Давно все к этому шло. Их отказы от ресурсов. Понимаете, вот, на мой взгляд, вредно даже вот так вот говорить о политике, ну, как будто бы один человек что-то даже за год решает. Я тебе скажу даже больше, даже, ну, как бы за год бы, там, ну, вот Путин, там, Россия при Путине, за год, что ли, хоть как-то изменилась за первый год его правления? Вообще
4: нет,
3: ничего не было.
4: Нет, на самом деле я не соглашусь с тобой. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, что это работает структура, но человек очень многое делает. Ну, вот взять того же Трампа. сказать, что он за год не успел ничего, это, ну, мне кажется, сильно солгать, потому что
3: да,
4: столько событий, столько активностей.
3: Но при этом все, что он сделал, это продолжение всей той политики, которая была у США. Он ее ускорил. Понимаешь, это то же самое, как вот Мерц сейчас пришел к власти, не знаю вообще зачем, но он сейчас находится во власти в Германии, и все проблемы всего предыдущего руководства, они повиснут на него. То есть та же самая там Ангела Меркель, да, я считаю, что она в этом виновата даже больше Мерца, потому что при ней начали ухудшение отношений с Россией, при ней уже начали говорить о газовом шантаже Путина и обо всех вещах такого толку, которые потом использовали для того, чтобы отказаться от российских ресурсов. И именно поэтому из-за этого отказа, в конце концов, если вот так вот смотреть глобально, немецкий автопром начал проигрывать китайскому, и плюс еще грамотная политика самого Китая, да, в отношении автомобилей, субсидирования и все остальное, и в итоге начали проигрывать им очень сильно. То есть, понимаешь, конечно, Мерц это ставленник капитала, но Мерц это всего лишь следствие, которое за год у власти, причем весьма спорной власти, ничего не смог сделать. Единственная заслуга Мерца это то, что оскорбление в интернете он превратил в достаточно прибыльный бизнес. Вот здесь такой капиталистической чуйки я могу, ну, немножечко позавидовать, потому что, ну, я бы до такого не додумался, и мне бы даже было как-то так вот, ну,
4: вот
3: стыдно,
4: знаешь,
3: таким
4: на
3: заниматься.
4: На самом-то деле, достаточно такой любопытный персонаж. Мы просто его вот разбирали в поликлинике Шурова. Дорогие друзья, кто не знает, можете также в соцсетях найти программу на радио «Спутник». А вот там мы, знаешь, пришли к такому выводу, что он вообще никакой. То есть вот человек, который даже вот по всей своей биографии не является никем. Это даже не серая мышь, это просто серость какая-то. Амеба, ну что-то вот такое.
3: Это Василий Шуров сказал?
4: Да, да, да. Я склонен с ним согласиться.
3: Говорил таким вот медленным голосом.
4: Нет, нет, нет. Да,
3: я просто
4: быстрее.
3: Смотрел шоу с Василием Шуровым, конечно, вот эти «Звезды под капельницей», он оставил просто неизгладимое впечатление. Я понял, зачем есть ускорение на 4Х. Ну ладно, но это все равно, это все диагнозы. Просто мы пришли к выводу, что он никакой. Да ради бога, да. Все люди про всех всегда говорят. Я скажу, что Василий Шуров никакой. Он скажет, что я никакой. Да все никакие. Я тебе вообще, знаешь, что скажу? На всей планете все никакие по сравнению со мной. У мамы самый красивый, самый умный и самый крутой. Но все-таки к политической аналитике такой не менее. Ради бога, я сам люблю, знаешь, вот, я люблю взять кого-нибудь, кто круче меня, и косточки перемыть ему.
4: Из данного момента, вот смотришь на него и думаешь, ой, вот ты вообще никакой. Нет, мы взяли биографию, мы посмотрели, вот как он, в принципе, развивался, какие позиции занимал, как он, значит, в BlackRock работал, как очень хорошо он на высокие должности попадал, причем на абсолютно разные, и там не принимал никаких решений, и складывается полное ощущение, что вот этот человек, который просто есть, он ширмочка, он вот выглядит таким вот немцем, вот просто есть, и все, и никого не тревожит. Кстати, вот очень такой забавный комментарий от слушателя нашего, очень мерзкий человек получается. Да, кстати, еще раз напоминаю, комментарии пишите, Стас разберется, Стас Васильев, Стас как просто, не забывайте, кто
3: только подключился. Я вчера, знаешь, какой придумал каламбур, вот рэпера Гуфа, знаешь?
4: Да.
3: Вот он постарел, он теперь кто?
4: Скуф?
3: Сгуф.
4: Сгуф, да, да, надо было докрутить.
3: Ну, ты был близок, да, но вот не докрутил немного. Ну, конечно, обидно, в последнее время мои каламбуры все угадывают.
4: Ну, ничего страшного,
3: ладно, а как называется потолстевшая Сидни Суини?
4: Нет, вот сейчас в голову не приходит сразу, так?
3: Сидни Свини,
4: да, вот нормально, подойдет.
3: Начали смотреть новый сезон «Эйфории» вчера.
4: А, вот оно что, понятно.
3: Да.
4: Ну, так возвращаясь к ФРГ
3: и... К Василию Шурову внезапно, господи, у меня теперь вот перед лицом Василий Шуров, знаешь, потому что по странному совпадению, занимаясь вот антиалкогольной темой, он очень похож на моего близкого друга, который от алкоголя умер. Я бы даже сказал, вот буквально, знаешь, одно лицо и даже манера говорить одинаковая. Ну, это я так, вот такие вот свои парадоксы. Вот.
4: Ну, а при этом
3: Земский, царство небесное.
4: А при этом Василий борется как раз с этими зависимостями.
3: Да, не, ну Земский тоже боролся, просто проиграл.
4: Ну, вот тут да, к сожалению. И не только с алкогольной он боролся и проиграл.
3: Ну, короче, слушай, вот так вот изучать биографию человека, ну, типа, тоже неправильно. Я вообще любитель всем поперемывать косточки, но, ну, в любом случае, послушайте, я вынужден признать, что ни один человек, находящийся на какой-то высокой, серьезной должности, сложности. Он может вам казаться сколь угодно много тупым или никаким, но он на самом деле не такой. Любой человек, который достиг определенного, просто вам не нравится то, как он делает, куда он ведет страну, но чаще всего это потому, что вы что-то не понимаете. Я вот для себя... Не, это не повод не обсирать людей, унижать людей, перемывать им косточки.
4: Ну не прям радийное высказывание, не критиковать жестко.
3: Ну вы поняли, про что я говорю. Не, ну это не то, критиковать. Критика подразумевает, что ты что-то такое, а вот вы здесь вот, товарищ, допустили ошибку в вычислениях. Унижать, самоутверждаться. Я не отвергаю в себе ничто человеческое. Мы с женой, когда садимся, у нас все уроды, все там женщины с низкой социальной ответственностью, мы сидим на кухне, всем перемываем косточки, просто потому что это вот часть вот нашей натуры, да. Но при этом, когда я вот случайно узнаю, что кто-то из моих друзей меня там вот так вот перемывает мне косточки, да, но я это узнаю так вот косвенно, я вообще даже не обижаюсь, потому что это не отражает даже реальной какой-то позиции человека.
4: Ну а Кая Каллас, вот разве можно говорить о том, что она какая-то там успешная и на самом деле умная, раз она пришла на эту должность? Ну хватит.
3: Да, да, да. Нет, она на самом деле, та чушь, которую она говорит, это всего лишь часть ее высказывания, когда она...
4: Ты понимаешь, это же фанатизм, это другое. Есть люди, которые абсолютно вот, ну, не обладают достаточными когнитивными способностями, завуалировал вот так вот, но при этом они фанатики, и они удобны.
3: Да, такое тоже бывает. Но я бы не сказал, что как бы, ну, то есть я не считаю, что Кая Каллас успешный человек. Это что там, как бы, глава прибалтийской страны? Ну, понял, ну тогда давай о каком-нибудь, ну, мэре Нижнекамска поговорим. Там примерно такое же количество людей, которые там под его управлением находятся,
4: ну, нет,
3: его одобряют.
4: Нет, это же не просто...
3: Не, ну ладно, ладно, ты прав, Кая Каллас все-таки пример. Но с другой стороны, если изучить ее биографию, понимаешь, что вот у меня тоже, я, ну, достаточно немалое количество всякой работы сделал, но, конечно, совершал какие-то лажи, да, где-то ты глупую фразу сказал, и тебе все это припоминают. Мне уже вот 6 лет бегают с моей цитаты про Лукашенко, ну... Хотя я миллион раз уже это и прокомментировал, и сказал, ну да, там был неправ. Но все равно, понимаешь, то есть оно как бы привязывается. Ну, сказал тупку человек, ошибся. Ну, просто я имею в виду, что он может быть по-прежнему там в глобальном смысле тупым, но все равно добиться каких-то вещей в области, потому что он понимает, как и что делать. А может быть, вот понимаешь, ты говоришь, Кая Каллас тупая. А может быть, она на самом деле специально прикинулась тупой, будучи очень умной, потому что понимала, что нужна ручная марионетка, а ей как бы и нормально. Она этой марионеткой готова побыть и прекрасно отыгрывает роль. А все остальные просто смеются над ней самоутверждением.

0: точно так же, как когда я говорю там Соединенные Штаты Америки, потому что знаю, что куча имбецилов заметят эту мою фразу, этот мой каламбур, посчитают это оговоркой и будут самоутверждаться, потому что я там говорю о каких-то сложных вещах, которые они не понимают, а тут что-то, что они поняли, и внезапно я ошибся, они, значит, умнее меня, и надо срочно писать комментарий. А для меня это всего лишь продвижение. Я вообще на самом деле считаю, что все как бы всех переигрывают, здесь вопрос хитрости. И кто тупой, да? Чел, который хорошо делает свою работу и устал от этого, или чел, который прикидывается, что не умеет ничего делать, и эту работу перекидывает на второго чела, который слишком ответственный там и это, понимаешь? Тут вопрос, что считать умом, кто кого переиграет, и в итоге мы ушли в философские такие дебри, в человеческие. Я должен сказать про Норвегию. Короче, в Норвегии был такой прикол. Поскольку норвежцы ленивые и ничего не умеют, да, потому что экономика их сложилась таким образом, что просто будь против Советского Союза, и ничего тебе больше не надо. И вообще они всегда ложились под любой режим, который к ним приходил. Вот раньше, кстати, назывались, знаешь, как назывались марионеточные режимы? Квислинговские. Потому что был вот такой вот военачальник Квислинг в Норвегии, он как раз-таки сдал Норвегию, да и вообще Норвегии потом не было. Была рейхкомиссариат Норвегия, да, они там сживали, убивали своих собственных граждан, а потом, что самое жесткое, когда немцы там, этот, программа Гитлера была потому, чтобы детей там рождали, да, от немцев норвежцы, так сказать, обелялись, обарискивались. Они, короче, всех этих детей так унижали и убивали, это вообще страшная история, абсолютно античеловеческая вещь. Ну вот, но потом Норвегии не надо было работать очень долго, потому что был рядом Советский Союз и противостояние с СССР. Мы знаем, это прекрасный бизнес. Американцы развернули там свои военные базы, и потом началась война в Ираке. И, короче, все эти годы, спонсируя Норвегию, которая была членом НАТО, американцы говорят, а вводите-ка войска в Ирак. А норвежское правительство говорит, ой, а мы что-то не хотим, ну, типа, что-то не та война. Кроме того, вы знаете, мы бабки привыкли получать, но как-то воевать мы не хотим. Им тонко намекнули, ну тогда мы вас из НАТО-то как бы выкинем и немножечко финансирование бы поурежем. Ну и отправили норвежцы сразу своих летчиков, сразу прогнулись. Я зачем вам все это рассказываю? С Германией сейчас происходит то же самое. Мерц, понимая, насколько невыгодно вписываться в эту войну против Ирана, немножечко как бы позволил себе с вольности сказать, что как будто бы это не наша война, и сразу же был унижен. Сразу же Америка сказала, сейчас мы начнем вывод военного контингента. А для немцев это непозволительно. То есть, как это так? Эти базы надо обслуживать. Это классный бизнес, да? То есть, ты смотри вообще, как все это устроено. Я это по Норвегии понял, но обратите внимание. А с американского налогоплательщика берем бабки, выделяем на строительство наших баз по всему миру. Эти базы обслуживает страна, на территории которой они находятся. Ну, что, в принципе, логично, да? Зачем мне там туалетную бумагу, там еду и все остальное везти из каких-то, ну, из своей, там, из Америки на самолете, если это дорого, пусть местные компании обслуживают. С этого идут большие вливания в экономику, поэтому военная база США на твоей территории экономически это выгодно. Политически ты потом отдашь, конечно, намного больше, но после нас хоть потоп. Кого волнует, что там будет завтра или послезавтра? Ну и вот та же самая история. Я уверен, и с многими другими странами нечто подобное было. Надо просто покопаться тоже в истории. Ну, в общем-то, коря затерпели. Ради бабок. Сдал Мерц. Ну, не Мерц сдал, а Ангела Меркель, Олаф Шольц, все остальные канцлеры Германии. По сути, система вот эта немецкая, она все сдала, потому что так устроен капитализм.
1: Но они Меркель сейчас благополучно эту линию продолжает. Ну вот что только говорить, так если сейчас, сказать, вот смотри, да, запрет стоит на то, чтобы выезжали просто обычные молодые парни из Германии.
0: Не,
1: ну точнее,
0: не, отменили,
1: они могут
0: они
1: выезжать.
0: Они должны уведомить, да.
1: Да, они должны уведомить о том, куда они направляются, на какой срок. Плюс здесь вот еще одна новость совсем недавно появилась. Министерство обороны Германии намерена ввести штраф в размере 250 евро для молодых людей, которые не заполнят анкету о военной службе. Опять же, еще одно, ну да, контингент, конечно же, американский выводится, надо как-то это компенсировать, плюс надо еще и готовиться к вот этой супервойне с Россией, непонятно для
0: они
1: чего.
0: Они готовятся.
1: Да, конечно, готовятся, в этом-то
0: слушай,
1: и проблема.
0: Слушай, непонятно, потому что эта война неизбежна. Потому что та система, которую мы всей планетой строили, она не дает больше прибыли, да, невыгодно делать там инновации, технологии, бигтех и все остальное. И все это переключилось на военку. Военка нужна еще для того, чтобы каким-то образом уничтожить Россию и забрать себе вот эти вот нефтяные НПЗ и все остальное, чтобы оно торговалось не по рыночным ценам, а чтобы оно у нас все было бесплатно.

0: уничтожить...
1: у них бесплатная мебель.
0: Но это вот знаешь, в том-то и дело, что время другое. Уничтожить уже не получится, потому что есть
1: через
0: ядерное оружие.
1: Через прокси-войны получится. Нет, получится. Можно.
0: Можно, знаешь, можно экономически, что ли, попробовать задушить. Но это тоже достаточно сложно.
1: А так... экономически душится именно войной. Вспомним Афганистан и все остальное.
0: Да,
1: это идеальный
0: согласен.
1: Вариант, да. А душить его пытаются через Украину.
0: Но тут знаешь,
1: и сейчас...
0: кто первый задохнется? Потому что вот, так вспоминая то, нынешний энергетический кризис, это вот посмотрим еще, кто первый загнется.
1: А потом посмотри на некоторые инициативы внутри нашей страны, и возникают сомнения.
0: Ну,
1: потому
0: это,
1: что людей
0: это уже
1: политичных политизировали.
0: Так, еще раз, программа «Стас разберется», Стас Васильев был с нами, и прямо сейчас пауза на радио «Спутник».
2: «Стас разберется». Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
3: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится к католикам?
4: Является ли грехом пользоваться процентами по банку? Банковскому вкладу.
5: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
6: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет, развод – это грех получается.
7: И дальше вопрос Чернышевского, что делать?
2: Час Островского. В четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
8: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Вражеские беспилотники ударили по промышленным площадкам Пермского края. Все оперативные службы работают на месте. Проведена эвакуация сотрудников, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По предварительной информации, пострадавших нет. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Работает оперштаб. По данным Минобороны, за ночь дежурные средства российской ПВО сбили 264 украинских беспилотника над 16 регионами и Черным, и Азовским морями. При этом с 0 часов 8 мая действует перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Оно продлится до 10 мая включительно. Минобороны предупредили, что на атаки по регионам страны последует ответ. Военнослужащие 11-го армейского корпуса группировки «Север» привели в порядок и восстановили 5 памятников бойцам Великой Отечественной войны в Белгородской области. Как рассказал РИА Новости представитель корпуса по военно-политической работе, военнослужащие облагородили территории мемориалов, убрали мусор, покрасили монументы и ограды, помогали военным сотрудники местных администраций и жители населенных пунктов, где расположены памятники и братские захоронения. Представители Белого дома и Госдепа США посетили прием по случаю Дня Победы в российском посольстве в Вашингтоне. Гостей в зале приветствовал посол Александр Дарчиев. В речи он призвал США противостоять военным планам Германии, а сотрудничество Москвы и Вашингтона в борьбе с фашизмом назвал высшей точкой братства по оружию. После дипломат заявил, что отношение американской администрации ко Дню Победы изменилось кардинально и добавил, что этот праздник способствует восстановлению нормальности в отношениях России и США. Нефть дорожает на фоне обмена ударами между США и Ираном. Мировые цены растут более чем на 1%, следует из данных торгов. Июльские фьючерсы на Brent снова перевалили за отметку $101 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI превышают $95. Военное командование Ирана сегодня обвинило США в нарушении перемирия и ответило на это, атаковав американские корабли. Президент США Дональд Трамп утверждает, что атака отбита. Опытно-конструкторские работы по сверхзвуковому гражданскому самолету нового поколения ожидаются в период с 2035 по 2040 год. Об этом рассказал РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. В апреле прошлого года Институт имени Жуковского впервые в мире провел испытание интеллектуальных технологий для сверхзвукового гражданского самолета, напоминает РИА Новости. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
9: Разберется?
10: Разберется.
2: Стас разберется.
0: Дорогие друзья, продолжаем эфир. Меня зовут Александр Букарев. Программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым, который был в прошлой получасовке и есть в нынешней получасовке и будет в следующем часе. Поэтому в следующем часе не забывайте нам звонить по номеру плюс 7495-959-5912. А пока что сформулируйте вопрос, подготовьтесь. Ну, позвоните, задайте этот самый вопрос. Будем очень рады на этот вопрос ответить. А в соцсети тоже можно зайти. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс. Подключайтесь, в чате также общайтесь. Пишите, вопросы какие-либо задавайте, будем брать в эфир. А пока что будем продолжать. Ну что ж, про Германию, думаю, хватит или не хватит? Есть еще что добавить?
1: И про то, что Германия вооружается, ну слушайте, там Мерца одного винить в этом, как я и сказал, нельзя. Иначе почему вооружается и Британия, и Америка, и все остальные? Господи, я вчера, скролля эти ваши запрещенные X-твиттеры, мне так нравится, что мне теперь выдают аккаунты американских политиков прямо в рекомендациях, сразу с переводом на русский, это так круто. И я натолкнулся на Пита Хексита. У меня, короче, пост Пита Хексита, в котором он рассказывает, что благодаря президенту Трампу мы победили бюрократию. Господи, такой, знаешь, вот прям вот дешевый ролик на Хромакее, в котором Пит Хексит, причем, кстати, стоит сказать, очень таким поставленным голосом, классно озвучивает, то есть именно продюсирует, это круто. Но на таком просто, ну, как бы это сказать, кринжовом Хромакее рассказывает, что вот мы победили бюрократию, теперь благодаря президенту Трампу бюрократии меньше, и все наши ребята получают вооружение.
0: Я вообще сначала услышал, что ты сказал, благодаря Трампу мы победили демократию. Думаю, неплохо.
1: Да. И на самом деле, вот там вот Пит Хексит говорит, что вот бюрократия все побеждена, и я думаю, ну, конечно, вам это выгодно, потому что теперь можно деньги вообще выделять на что угодно, в любых количествах, и ни за что не отчитываться. Мечта Илона Маска с его Дуги и всеми остальными вот этими предприятиями, она, ну, как бы воплощается потихонечку. И вот, на самом деле, бюрократия, вот мы все ненавидим бюрократию, но бюрократия это, как бы это сказать-то, да, это плата за закон. За то, что ты живешь в законном обществе, и ничего не получится обходить. Вот, то есть мне вот это вот...
0: Это более тяжелая процедура. Вот Зеленский тоже хочет себе процедуру облегчить немного, сделать так, чтобы можно было вообще куда угодно своих людей отправлять. Вот такая личная армия, красота, все супер. В общем...
1: А он этого добьется, я тебе скажу, потому что
0: вот сейчас
1: это
0: об
1: выгодно.
0: Этом и говорим. Псевдопрезидент Украины Владимир Зеленский официально объявил о подготовке закона, который разрешит работу частных военных компаний в стране. Он поручил разведке, Министерству внутренних дел и профильным членам правительства разработать правила для функционирования таких организаций. Ожидается, что новый законодательный акт будет окончательно сформирован и принят парламентом уже до конца текущего года. Главная задача документа...
1: Вот здесь я точно, знаешь, не люблю предсказывать, как вы знаете, потому что не люблю ошибаться, но здесь вот просто предсказать 100%. До конца года 100% будет будет принято. Ставить ничего не буду, вот, потому что чревато последствиями, да. Но я все-таки скажу, что это точно произойдет. Потому что Украина превратилась в международный проект «Антироссия», и они сейчас уже, по сути, они этим уже занимаются, да, американские военные что-то там делают в Мали, как-то там помогают тамошним террористам, проводят инструктажи вместе со всеми ребятами из НАТО.
0: Но нет, вот... на самом деле, знаешь, забавно получается, что фактически Украина и так уже является ЧВК для европейских стран, а теперь внутри ЧВК будет ЧВК. Ну, это же выглядит, по идее, так. Ну а что, ты оплачиваешь наемнику, который за тебя воюет. Это, получается, ЧВК. Вся Украина, потому что Европа ее оплачивает.
1: Дальше, нет, Украина... здесь все-таки немного другое. Украина все-таки это щит для Европы, и люди, которые, ну, совершенно бесплатно сражаются за них, но украинцы потихонечку кончаются. А вот если какой-нибудь, там, я не знаю, поляк едет, вступает в украинскую ЧВК и летит воевать против России где-нибудь в Мали, то вроде бы и сами поляки ни при чем, то есть мы им тут по факту ничего сказать не можем, никакой агрессии они к нам не применяют, но при этом и не наказывают этих ребят, которые, хотя в Польше там наемничество запрещено, да, но если ты поехал там в ЧВК «Вагнер» воевать за Россию, то ты, вернувшись в Польшу, сядешь, а если поехал за Украину, тебе еще какую-нибудь награду дадут. Я забыл имя, но недавно был случай, когда вот такого вот чувака, наоборот, как раз-таки защищали и не выдавали никаким властям, и даже наоборот наградили.
0: Угу.
1: А, ну, это было, извините, это было не классика. В Польше. Не в Польше, я ошибся, но надо вспомнить.
0: Но это в любом случае классика. Лицемерное восприятие того, что за Украину можно что угодно делать, а вот за Россию нельзя. Но вот, значит, тут даже объяснение есть, для чего это требуется. Во-первых, кстати,
1: слушай,
0: говорится...
1: здесь вопрос в другом все-таки, так. Надо поправить, да?
0: Давай.
1: Здесь вопрос в том, что Россия делает то же самое, но Россия делает это по запросу официальных, демократически избранных властей, да? Что не мешает, в принципе, европейцам сказать, что, ну, как бы эти власти, там неправильно выборы были проведены и прочее, но это уже как бы демагогия. Но прикол в том, что Россия отправляется там в Африку и, ну, по запросу властей, да, то есть большая разница воевать на стороне Башара Асада или спонсировать, ну, по его официальному запросу, да, или спонсировать террористов, которые просто, ну, разлагают режим, но при этом захватывая всякие НПЗ и все остальное, они тебе удобны, потому что они тебе потом все эти ресурсы, НПЗ и все остальное продают как бы дешево, да, вместо там официальной администрации Башара Асада, которая в том числе и бюрократизирована, и вынуждена там и отчетности делать, и какие-то рыночные цены соблюдать. Вместо этого вот так вот спонсируешь террористов, и Украина воюет как раз-таки на стороне этих террористов, да, в том же самом Нигерии еще в 2023 году были украинские наемники, которые просто воевали. Ну, помните, там был достаточно большой скандал, там и нота протеста, то, что, а как это так, ваши наемники воюют здесь у нас, а что они в Африке вообще забыли?
0: Тут, знаешь, какой вопрос-то вот касательно этих ЧВК. Во-первых, я вот все пытаюсь сказать о том, что преимущественно, как сам Зеленский говорит, они будут действовать, понятное дело, за пределами страны, где-то на внешнем секторе, но здесь еще вот это объяснение, новый закон вот должен помочь бывшим военным найти работу после окончания службы и легально зарабатывать, применяя свой профессиональный опыт.
1: Если, ну, там, у вас, конечно, такое количество военных, пусть ТЦК к ним сходит.
0: Так вот, да. И ты понимаешь, что само вот это ЧВК будет на самом деле не слабеньким совсем. Это представляешь, какое количество людей вот так вот вернутся и действительно не будут готовы, ну, обычно там к гражданской жизни обращаться, кто-то не сможет вернуться к гражданской жизни и пойдут вот в тот самый ЧВК. А потом, предположим, вот просто порассуждаем, заканчивается наш конфликт, мирный договор подписан. И где-то возникает неожиданно раз столкновение, два столкновения. Это вроде бы не Украина. Это не их, там, не знаю, вооруженные силы. Но это украинские ЧВК. Вот может быть такое, что ЧВК украинский как раз продолжит, ну, так скажем, вот эту реваншистскую миссию, которую Украина перед ними поставит.
1: Если честно, то нет.
0: Почему?
1: Реваншистские настроения будут, скорее всего, потому что их будут специально педалировать, чтобы завербовать побольше людей. Но, по сути, ничего не изменится, потому что, ну, все это и так происходит, да, то есть прямо сейчас огромное количество всяких там американских, неамериканских ЧВК, они, ну, вот этим вот занимаются. Просто вопрос еще в том, против кого воевать, да, против слабой какой-то армии или столкнуться, пусть и на африканском континенте, с сильной российской армией. И, как бы... Понимаешь, идея же ЧВК в том, чтобы пойти, там, обслуживать всякое, убивать безоружных, да, и ничего за это, как бы, не нести никакой ответственности. То есть, опять же, вы знаете, да, что в Ираке был приказ номер 17, который снимал именно с ЧВКшников любую ответственность за любого рода преступления. Никто не сел, а даже те, кто устроили просто расстрел мирных, они в итоге просто Трампом были помилованы в последний день его президентства. То есть, ну, в этом, как бы, идея ЧВК. То есть, ты едешь... пострелять на... И это было всегда. То есть и в Ирак огромное количество таких людей ездило. И даже на Донбассе, да, помните, вот эти вот люди, которые приезжали там из других стран просто пострелять по людям. Ну, там вот эти вот снайперы всякие сидели. Ну, много таких историй есть, да, когда они там приходят и просто с Азовом, который, по сути, тоже такой частный
0: достаточно... Признан террористической организацией.
1: Да, ведь он спонсировался Коломойским и, по сути, был такой вот частный
0: экстремист.
1: Сперва для отжима российского бизнеса и российских предприятий, ну а потом уже превратился в нечто большее и стал частной армией, да, со своим уставом, со своими там танками прямо на территории Украины и со своим оружием. То есть я, наверное, витиевато как-то косноязычно мысль сказал. В общем, она заключается в том, что Украина это просто будет еще один хаб, то есть глобально ничего не изменится. И так против России воевали, используя все эти ЧВК, да, там в это, даже во вторую Чеченскую-то там приезжали всякие ребята, а кто их изначально обучал? То есть этих террористов изначально обучали, в том числе и натовские инструкторы еще в афганистанские времена, а потом они уже начали обучать всех остальных. Так что
0: тут,
1: это,
0: знаешь,
1: стандартная методика.
0: Просто вот я сейчас думаю по поводу вот этих ЧВК. Во-первых, ну, конечно, немного смущает, что они сами себе, ну, вроде бы как на горло наступают. Можно же было использовать, я предполагаю, в их интересах совсем иначе эти самые ЧВК. Здесь они говорят о том, что они будут прямо официальную регистрацию на территории Украины проходить, находиться под строгим государственным надзором и платить налоги в национальную казну. А значит, если они будут действовать где-либо, у них не получится вот сами сказать о том, что да нет, они действуют опосредованно, мы вообще в этом не принимаем никакого участия. Здесь вопрос еще другого характера возникает тогда. Как это все трансформируется? Потому что ЧВК, ну, это название такое достаточно общее. А мы понимаем, что в составе этого ЧВК могут быть, ну, достаточно такие заряженные нацики, вот по-другому даже не выразиться. Угу. Которые вот будут такими, я не знаю, карательными отрядами.
1: Слушай, ну, карательными отрядами, конечно, не будут, но в целом я бы хотел за нациков заступиться, да?
0: Не понимаете? Надо заступаться за нациков.
1: Ну, вот, все-таки здесь вот ты не прав, потому что нацики — это не те, кто самые заряженные против России. Самые заряженные, точнее, это не те, кто хотят воевать именно против России сами. Это те, кто хотят собрать каких-нибудь вот дурачков, сидеть, распоряжаться деньгами, а чтобы уже дурачки, которым они свою идеологию пихают, они уже шли там на фронт и шли там вот в эти ЧВК и против России сражались. То есть,
0: нет, ну, подожди, но это понятно. Это всегда есть максимально такие, скажем, заряженные люди, которые подталкивают других людей воплощать их идеи. Это ты сейчас описал фактически Третий Рейх, где, да, есть руководители, максимально заряженные на вот эту идею нацизма, расизма и всего остального, а есть остальные люди, которым эта идеология навязана и которых заставили, а потом они и сами в это поверили.
1: Смотри, я просто говорю про то, что главная цель — это контроль над НПЗ, ресурсами, торговыми путями и всем остальным. А вот весь этот нацизм, он из этого как бы появляется, причем самые ярые нацики воевать не будут. Воевать будут обычные пацаны, которым эти идеи внушат, оправдывая тем самым, да, но просто я подвожу к тому, что самое главное — это все равно, ну, просто контроль над ресурсами и попытка ослабить там и Россию, и... захватить себе все возможные месторождения. Я вот к чему, так сказать.
0: Ну, понятно. Ну, кстати, любопытный факт, что эта идея узаконить частный военный бизнес обсуждалась на Украине достаточно давно, там еще в 2020 году Зеленский выступал с предложением разработать.
1: Сейчас есть предпосылки к этому очень серьезные, потому что это будет им намного удобнее.
0: Да, к сожалению. Ну, в общем, еще немного из истории. Вот спустя несколько лет, после 2020 года, в апреле 2024 был принят еще один конкретный шаг к легализации оборонного бизнеса, депутат Верховной Рады Сергей Гривко разработал и внес в украинский парламент проект закона о международных военных компаниях. Ну и там детально прописано, что такие фирмы имеют право выполнять контракты только за границей, а экономически являются привязанными к Украине и все остальное.
1: Ну, да, в общем... но это чушь собачья, потому что, во-первых, зачем Украине свои ЧВК? Для того, чтобы не регулярная армия все это делала, а ЧВК, которые будут подписывать контракт уже с государством, да, то есть это возможность зарабатывать бабки просто. Мне не очень хочется повторять свой ролик про ЧВК
0: Блэквотер. Это знаешь, это то же самое и украинцы будут. Я согласен по поводу наемников, но и украинцы, которые с войны вернутся, это не те люди, которых можно очень быстро и легко будет интегрировать в гражданские дела, особенно когда эти люди будут понимать, что их отправляли там до этого просто в автобусах, еще в чем-то. Они совсем рады не будут возвращаться и просто жить. А вот если их перенаправить, скажем, сказать, вот здесь вы будете получать хорошие деньги, занимаясь тем-то, тем-то, тем-то, они такие, ну, может быть, в принципе, опыт уже имеется.
1: Почему нет? Честно говоря, не знаю. Не могу о таких вещах судить, просто потому что ну, я не знаю людей, которые бы прям вот наслаждались войной и хотели бы навоевать.
0: Нет, большинство... это не про наслаждение войной. Это
1: ну, типа,
0: про...
1: которые хотели бы прям вот этим вот
0: это
1: зарабатывать.
0: Это про сложную
1: таких
0: интеграцию
1: людей достаточно
0: обратно.
1: Мало.
0: Это вот, знаешь, вот... это же большая была проблема как раз после Первой мировой войны, после Второй мировой войны, когда... вот после Первой, кстати, куда страшнее почему-то была вот ситуация. Люди вернулись, а мир поменялся. Гражданские уже живут совсем по-другому. Новые профессии, по-другому мир устроен. Как интегрироваться, непонятно. Что делать, неясно. И начали вот потихоньку образовываться вот эти самые, ну, те же самые чернорубашники. Это кто? Это по большей части ветераны Первой мировой.
1: Ну да, но что-то воевать-то они, по-моему, не особо хотели. И даже когда они там во время марша справедливости
0: про войны.
1: Дошли.
0: Дело не про войну. Дело про то, что им будут платить за то, что они военные. Это вот в этом суть. В том, что им не придется искать какую-то гражданскую профессию. Я вот про это.
1: Ну, окей, как бы это всего лишь побочное следствие. И самая главная идея ЧВК – это сделать прокладку между государством и армией, то есть, по сути, сделать армию частной, и с этого зарабатывать деньги. То есть, выделяешь, платишь ЧВКшнику 200 баксов, ЧВКшник, фирма, которая этого ЧВКшника представляет, она получает за него от государства там 1000 баксов, и 800 баксов разница, ты, как глава ЧВК, кладешь себе в карман якобы на обеспечение всяких там мер безопасности, на которых ты просто экономишь. То есть это ЧВК как таковая, это еще один механизм коррупции.
0: Ну хорошо, хорошо. Давай тогда вот попробуем вот такого с официального заявления. Сейчас Стас Васильев в программе «Стас разберется» скажет нам, чем опасен чем опасно создание ЧВК на Украине. Вот чтобы как-то...
1: Опасно для кого?
0: Для нас и для мира.
1: Ну, для нас ничем это не меняется. То есть, ну, как бы хорошего, вот, понятное дело, ничего нет, но ну, ничем. Это для украинцев более опасно, потому что ну, это дополнительная коррупция. Больше коррупции, меньше денег в экономике на всякие базовые блага. Меньше денег на блага, хуже уровень жизни. Нет никакой социалки. Умирают чаще люди от всяких там болезней, которые в... В стране с нормальной экономикой вылечили бы бесплатно. Ну, вот так вот. Для нас это, ну, ничего опасного не является. Потому что для нас, вот, ну, не, ну как бы я скажу, чем опасным не является. Для нас не изменится то уже привычный порядок вещей. Потому что как украинцы по всей планете против нас воевали, так они и будут воевать. Все. То есть это уже есть, это уже данность.
0: Ну, собственно, зафиксировали. Но вот ты тогда...
1: Может быть, только да, они да. Более официально будут поставлять уже всякие тяжелые ПЗРК, там, РСЗО и все остальное, прям террористам уже напрямую. Но мне кажется, до такого ну, все-таки не дойдут. Хотя уже вот в современном мире ничего не знаешь.
0: Вполне себе может быть. Просто назовут их по-другому. Ну, или там так же, вот как они в арабские страны отправлялись, помогать их там, помогать с беспилотниками, еще с чем-то. Они говорили, вот это отряды ВСУ. А будут направлять ЧВК. Ну вот, собственно говоря, вот так, возможно. Так, ну вот ты как раз про болезни сказал, немного упомянул. Давай вот поговорим вот про эту историю. Здесь все начали, конечно, неожиданно раскручивать вот эту тему с хантавирусом. И Ну, очень многие сомневаются, насколько это действительно такая вот болезнь, которая может быть сравнима с пандемией ковида. Хотя сам ковид тоже очень вовремя,
1: изначально,
0: быстро закончился.
1: Изначально очень сомневались мы в нем, да.
0: Да. Ну, собственно говоря, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предположил, что европейские чиновники могут использовать вспышку хантавируса для оправдания новых ограничений потребления энергии. А вообще, где эта вспышка произошла? Шла на круизном лайнере, там люди серьезно так заболели, потому что очень неприятные у него последствия. Симптомы, кстати, очень сильно напоминают грипп обычный. А вот последствия куда страшнее. Поражаются легкие, и, к сожалению, 3 человека погибло, несколько находятся в тяжелом состоянии, сейчас под наблюдением медиков. И, конечно, эту тему начали раскручивать. Начали находить еще новых заболевших, которые заразились там на суше, просто где-то в самолете, где женщина вроде бы летела, инфицированная, находящаяся на этом круизном лайнере. И, в общем, пытаются теперь всю эту цепочку выстроить для того, чтобы не допустить возникновения серьезной эпидемии. Но я вот тут, знаешь, я посмотрел немного и пришел к выводу, что на самом-то деле у нас таких заболеваний тоже достаточно много. И они происходят достаточно часто, потому что разносчиками являются мыши. Мыши, грызуны, вот такие вот все.
1: Либералы, я считаю.
0: Либералы, да.
1: Пацаны, не ешьте мышей.
0: И причем не просто. Не просто мыши, а их экскременты, вот так вот, передается пылью, то есть вот как раз где содержатся вот эти кусочки всего не самого приятного, которые попадают в дыхательные пути, и после этого человек заболевает. И это очень часто как раз происходит у людей, которые занимаются сельским хозяйством. И у нас таких случаев тоже много, к сожалению, многие вот этим заболевают, но говорить о какой-то серьезной прям пандемии...
1: Предлагаю запретить сельское хозяйство.
0: Жестоко. Но проблему 100% решит.
1: Жестоко, но справедливо.
0: Жестоко, но справедливо. Ну, в общем, как думаешь, это реальная какая-то опасность глобальной вспышки, или это так, правда, решили подраскрутить, чтобы...
1: Вирусолог только может сказать, но, допустим, если это реальная опасность, это не... или, допустим, если это выдуманная опасность...
0: Так нет, я тебе вот рассказал. Но вот вирусолог, он скажет, что за вирус. А по поводу вот этого использования, что ли, инфоповода, вроде бы только лайнер.
1: Инфоповод, да, могут использовать для того, чтобы отказаться от чего угодно. Хоть вот украинского ЧВК, хоть от российского газа. То есть инфоповод всегда найдется. В мире столько всего происходит.
0: В российском газе мыши, они заражают нас хантавирусом.
1: Кстати, да, по нефтепроводу нет никакой дезинфекции. И вот... Опять русские виноваты.
0: Ай-яй-яй-яй-яй, опять мы. Ну, кстати, хорошая тактика, можно так заражать европейцев. Надо взять на вооружение.
1: Тем более русские по трубам, как мы знаем, ползают постоянно.
0: Да, и нам нормально, у нас иммунитет. Но действительно ведь вот очень такая местная вся история, а ее прям раскручивают, но тут есть еще такой любопытный факт. Еще в 2024 году началась разработка как раз антивируса. Американская фармакологическая компания Moderna официально приступила к разработке мРНК-вакцины от хантавируса, и этот проект был запущен
1: от Хантера Байдена.
0: В тесном сотрудничестве с Центром вакцинных инноваций при Корейском университете медицины. То есть, значит, спокойненько изучали, вакцину разрабатывали, а тут неожиданно вот прям вот эпидемия. Как будто есть у многих предположение, что это сделано для того, чтобы вот эта фармакологическая компания, которая что-то там создает, просто ушла в хороший такой плюс на фоне покупок большого количества вот этих самых препаратов. Как тебе?
1: Да, такое тоже может быть, а может быть и нет, может быть совпадение. Тут надо прям, понимаешь, детально изучать всю историю. То есть мы можем пообсуждать общую тенденцию и общие механизмы, но каждая история нуждается в отдельном пристальном
0: Хорошо.
1: Изучении.
0: Тогда давай попробуем не говорить именно про хантавирус, а в принципе про какой-нибудь вирус, который сейчас может вот так вот как будто бы вспыхнуть, как вот ковид был, а все еще тогда очень хорошо так посмеялись, когда в мире начались новые события, когда началось СВО, ковид исчез. А сейчас как будто бы, может, надо как-то действительно ограничить свое население, чтобы оно поменьше выходило на улицы.
1: Я ковидом переболел, я скажу, что для меня ковид исчез после российского шмурдяка, когда я им поставился, да, путинский шмурдяк его называли. Когда вот я им поставился, потому что первый раз я переболел, это реально единственный момент жизни, когда я был близок к самоубийству. То, что ковид делает с мозгом, особенно когда у тебя все вкусы и запахи пропадают, и ты просто, ну, это на самом деле было ужасно. И я-то в 30 лет-то как бы там, ну, был поражен, было мне тяжело. Что люди в возрасте, ну, кроме того, у меня дядя от ковида умер, так что для меня эта эпидемия вполне реальная. Просто внедрив все эти меры, не знали, когда закончить, а, ну, СВО, оно стало катализатором. То есть я не считаю, что там ковида никакого не было, то есть вот я им переболел. Это было, и это, знаешь, вот несмотря на мою плохую память, одна из тех вещей, которые я не могу забыть, как мне тогда было плохо. Это худший, один из худших моментов моей жизни.
0: Я соглашусь, вот. Я тоже, ну, переболел, вот. Месяц болел. Причем вот, ну, это вот, состояние, да. Было, где 37 градусов, вот стабильно, когда ты вроде бы и не прям болеешь, но вот в этом как бы все время плавающем состоянии находишься.
1: Все тело ломит.
0: Да, абсолютно неприятно, ужасно. Вот, нет, тут никто не...
1: Ковид, да, он у меня был вполне как бы реален, и то, что он закончился с СВО, ну, я тогда уже практически год там не болел ничем, и он уже отошел в сторону, просто как-то, ну вот, не предприняли мер, конкретно там не сказали, что вот мы победили ковид. Просто потому, что вот ты говоришь, мы победили ковид, а потом начинается еще что-то, и ты такой, не, лучше обезопаситься, лучше подольше.
0: Да это даже не к тому, что именно победили ковид, люди все еще им болели, а к тому, что просто об этом стали меньше говорить, больше свобод появилось и всего остального. Ну, как рычаг болеть. Исчез. Ну, может быть.
1: Ну, у меня от ковида после 2020 года никто больше не умирал, так что у меня поводов о нем говорить и не было.
0: Ну, может быть. Сейчас, дорогие друзья, делаем небольшую паузу на радио «Спутник». Еще раз напоминаю, программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым, Стасом «А как просто». В следующем часе звоните нам.
2: «Стас разберется». Узнать за 90 секунд. Чарли Чаплин. Не только самый знаменитый в истории кино комик. Он был настоящим долгожителем и ушел в 88 лет. При его-то нагрузке и стрессах. Дело в том, что смотрел Чаплин на окружающий мир, невзирая на его недостатки, позитивно. В каком-то смысле сквозь розовые очки. Как в пословице: «Счастье зависит не от обстоятельств, а от нашего отношения к ним». Он любил повторять: «Ничто не вечно в этом мире, даже наши проблемы». При всей очевидности этой фразы она лишний раз напоминает, а ведь так и есть. Дни, когда люди не смеются, Чарли считал потерянными для них. А лучшими врачами называл солнце, отдых, упражнения, диету, самоуважение и друзей. Некоторые его изречения не были лишены философичности. К примеру, артист говорил, что луна символизирует красоту Бога, солнце – силу, а в зеркале отражается лучшее его творение. Бога он на современный манер называл турагентом, определившим маршруты и бронирование для миллиардов туристов. И предлагал не откладывать дела, не рассчитывать на завтра, которого может и не быть. Удивительно, но Чаплин при всемирной известности и огромной любви публики так ни разу и не удостоился «Оскара» в актерской категории. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, в Красноярске 13 часов, в Бишкеке полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Вражеские беспилотники ударили по промышленным площадкам Пермского края. Президент Белоруссии совершит рабочий визит в Россию. Нефть дорожает на фоне обмена ударами между США и Ираном. Подробности далее. Вражеские беспилотники ударили по промышленным площадкам Пермского края. Работают все оперативные службы. Проведена эвакуация сотрудников, сообщил губернатор Дмитрий Махонин. По предварительной информации, пострадавших нет, а в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. 20 частных домов и 3 автомобиля повреждены в селе Чалтыри Ростовской области после падения обломков дронов. Пострадавших нет, сообщает губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, в домах повреждены крыши и выбиты окна. Кроме того, в Первомайском районе Ростова загорелось административное 4-этажное здание. К этому часу пожар потушен. В Ельце беспилотник ВСУ повредил частный дом. Осколками стекла ранен 9-летний ребенок. Атаки по регионам продолжаются, несмотря на вступившие в силу перемирия, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Президент Белоруссии совершит рабочий визит в Россию. Александр Лукашенко посетит праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Москве, возложит цветы к могиле неизвестного солдата. Также, как ожидается, состоится встреча с российским коллегой Владимиром Путиным, передает канал Пол-1, близкий к пресс-службе главы белорусского государства. По возвращении в Минск Лукашенко примет участие в торжествах в белорусской столице. Евросоюз на фоне провала политики по России усиливает агрессивную риторику, чтобы сохранить лицо, заявил РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер. Он отметил, что попытки изолировать Россию привели лишь к самоустранению ЕС из важных дипломатических процессов. Многие это понимают и хотят возобновить диалог с Москвой, но пока боятся. Картайзер разослал депутатам Европарламента приглашение принять участие в неформальной встрече с представителями Госдумы, которая состоится 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Нефть дорожает на фоне обмена ударами между США и Ираном. Мировые цены растут более чем на 1%, следует из данных торгов. Июльские фьючерсы на Brent снова перевалили за отметку $101 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI превышают $95. Военное командование Ирана сегодня обвинило США в нарушении перемирия и ответило на это, атаковав американские корабли. Президент США Дональд Трамп утверждает, что атака отбита. Акция «Свет Великой Победы» прошла на Мамаевом кургане в Волгограде. Световое шоу, кадры с которого есть в Макс-канале «Радио Спутник», рассказывает зрителям о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Впереди еще 7 показов вечером 8 и 9 мая. Музей военной техники под открытым небом открыли под Магаданом. Танки, гаубицы, ракетные установки, найденные поисковиками в разных частях России и Белоруссии, установили в поселке Палатка на Центральной площади, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал первый зампред облдумы Александр Басанский, выставка будет работать все праздничные дни. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется?
3: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев. Программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стасом как просто. Вещаем в частоте 91.2 в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Рутуф и Телеграм, Макс, наши соцсети. Заходите, подписывайтесь в чате, пишите трансляцию, смотрите. Номер телефона плюс 7-495-95-95-912. Еще раз. Плюс 7-495-95-95-912. 2. Так, 9-1-2. Ну, собственно говоря, у тебя повеселело как будто настроение, поднялась прическа.
2: Я в туалет сходил. Я сидел в туалете, вот так вот голова зачесалась, и так вот у меня прическа появилась.
3: Ну все, теперь у нас Стас Оторва, вот так будем его называть. Будем продолжать.
2: Стас Атлант.
3: Стас Атлант? Почему?
2: Да.
3: Ты держишь небосвод?
2: Нет, потому что я никогда не забуду, это наш локальный мем был. А в Красногорске мы когда ходили там в качалку, у нас был там дешевый протеин такой, просто там мешок что-то за 2000 рублей. Этот, он назывался Атлант, и после него все на горшок шли, просто на часы.
3: Ну, да. Ну, а ты что думал, такие классические протеины-то, там такое содержание, без всех вот этих новомодных баночек, где на самом деле пишут 30 грамм протеина, а там 10. Ну, вот где-то так, да? Ну,
2: реально. И не цифра. Протеина.
3: И не жуков. Протеина, вот. Ну, жуки — это протеин, могу тебе сказать. Неплохой протеин на самом-то деле.
2: Не, я не про группу жуки.
3: А, ну тогда да, действительно. А, так, все, отставить такого рода шутки, будем говорить, значит, на серьезные темы. У нас, еще раз, кстати, напомню про звонки, не забывайте, +7 495 959 5952, ждем. А мы пока поговорим еще разок немного по поводу отношений Соединенных Штатов и Европы. Вот мы затронули, когда сказали про Германию, Мерц и все остальное, что вот тут Мерц сказал, мы будем, не будем участвовать вот в этой войне в Иране, и вообще отстаньте от нас, мы будем заниматься своими делами, а вы занимаетесь своими. Соединенные Штаты в лице Дональда Фредеровича были этим крайне недовольны, а здесь еще и администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новую национальную стратегию по борьбе с терроризмом, и в этом 16-страничном документе Белый дом официально назвал Европу глобальной угрозой безопасности и инкубатором терроризма. Вот так вот. Только они говорили о том, что главный инкубатор терроризма — это Иран, а тут у нас новый конкурент появляется. Что же это такое? Так, ну давай смотреть, как тогда вот в дальнейшем будут развиваться отношения и как сейчас тогда все вот это будут воспринимать. Как будто бы прям даже не только на уровне руководителей есть какая-то неприязнь, но все-таки, когда вот подобным образом к тебе обращаются, скажем, Соединенные Штаты, глава Соединенных Штатов. Обычный человек в Европе может тоже подумать, извините, а почему это мы инкубатор терроризма? Что это такое?
2: Слушай, ну если ото всех вокруг воняет, то, может быть, это у тебя в шароварах что-то.
3: Тоже
2: потому
3: верно.
2: Что Соединенные Штаты, а кто тогда не террорист? Россия, там, потенциально террористы, там, с кибератаками. Китай, тоже террористы. Еще в 2018 году в официальной доктрине США назывались там главной угрозой. Теперь еще им и угрозы. И... Слушайте, может быть, США просто не место на этой планете, если им все вот угрожают. Может быть, все остальные между собой как-то договорятся и как-то заживут, а вот если не будет США, то тогда и терроризма не будет, да, но еще Израиль да куча. Ну,
3: нет,
2: просто
3: тут,
2: вот так вот наподумать.
3: Тут
2: да.
3: же, знаешь,
2: вот
3: все-таки как будто против нас, против Китая, это такая стандартная история, мы к этому привыкли. А вот что касается Европы, ну необычно же, плюс тут же совсем еще недавно у них и так были некоторые разногласия, а здесь Трамп сказал, если ЕС до 4 июля не отменит пошлины на американские товары, США повысят тарифы на продукцию из Европы. Вот, ну вот такие высказывания, соответственно, опять угроза торговой войны. У него еще и вот эта война с Ираном действительно так очень уверенно упала на головы, ну, в принципе, всех в Европе. Им стало больно, неприятно и грустно. Ну и, собственно говоря, сейчас вообще не улучшается, а только ухудшается ситуация. Я вот предлагаю пока что вот на этом тему законсервировать, ответить на звонок и потом расконсервировать. Здравствуйте.
4: Угу. Здравствуйте. Раз-раз, слышно?
3: Да-да-да, все слышно. Прием.
4: Ага. Здравствуйте. Это снова у Михаила. Уже третий раз получается позвонить. Для меня это неожиданно.
2: Ну, кайф, Михаил. У нас уже Михаил... с вами подкаст совместный, можно сказать.
4: Это уже точно. Уже, считайте, три эфира подряд. Так вот, Стас, я бы хотел бы немного уточнить насчет вчерашнего вопроса. По поводу того, как будет думать о Советском Союзе, о том, как, какой образ ему будет создавать в будущем. Ты обратил внимание на кинематограф и на сериалы. А я еще хотел обратить внимание на и игровую сферу, где как раз-таки постепенно, хотя бы на нейтральную позицию идет тенденция. И даже в некоторых моментах где-то даже положительно идет.
2: Вот. Ну, Михаил, это ваше восприятие. Ну, просто у нас нет как таковой игровой-то индустрии. Atomic Heart все-таки, вот вы вчера приводили в пример, да, Atomic Heart. Если разобраться, опять же, я не хочу наговаривать, я считаю, что для популяризации Советского Союза и, в принципе, вот этого технофутуризма, Atomic Heart сделали просто огромное. Но в целом-то там негативная тенденция, там критика как бы коммунизма и советского государства, потому что вот этот вот профессор, он пытается со своим коллективом 2.0 всех типа сделать одинаковыми, ну, знаете, вот это вот стандартная
3: риторика. Ну нет, ты не доиграл, видимо, там же Харс все тут, подстроил в игре, Сеченов-то положительно.
4: Можно было бы поспорить, потому что вот кто привел вот интересную точку зрения, ну, я думаю, вы его знаете, вот Ярик, по-моему, я уже давно...
2: Комиссар Ярик.
4: Комиссар
2: Ярик, да, Ярик, попрошу.
4: В общем, он интересную точку зрения привел по поводу всего этого коллектива. И, в принципе, можно смотреть на это с положительной точки зрения. Но это не суть. Суть в том, что хотя бы на нейтральную позицию все идет хотя бы. Уже, я думаю, будет на том спасибо сказать.
3: Так а вопрос-то вот... сейчас какой?
2: Да, ну, уточнение ко вчерашнему.
3: Да, уточнение ко вчерашнему.
4: Да, это было просто уточнение мнения. А вопрос, я вот хотел вот сейчас спросить. Ты вроде как собирался объезжать всю Россию, насколько я помню. И вот у тебя хотел спросить, будешь ли ты по итогу еще и Сибирь?
2: Вот, ну, я хочу везде побывать, как бы, да, но вопрос-то в том, что обещанного 3 года ждут, а в моем случае все 6, наверное, потому что мне вот это вот собраться, там вот доехать...
4: Это-то понятно, просто я думал то, что собираешься ты вообще это делать.
2: Или конечно, да. Уже... Это есть такой план, но он не четко обозначенный там по датам. И кроме того, это будет не так, что там сил по всей России поехал. Это я просто вот там вот каждое лето, например, вот на это лето есть определенный план на определенные города, но это будет соотноситься с теми роликами, над которыми я работаю, да, я не буду говорить, какие, ну, именно города, но а то начнется, давай сходку, а я как-то это не хочу.
4: Да, понятное дело, такое лучше не делать, иначе толпа соберется.
3: Да, такое лучше не делать, напишите мне в личку, вот так вот.
2: Толпа соберется и забьет меня. Я хочу пока что вот просто поработать, понимаете, вот просто вот поработать сейчас вот мне главное, а потом там уже посмотрим.
4: Понятно. Да. А и напоследок хотел бы пожелать это слушателям с будущим праздником, с 9 мая. Спасибо вам за то, что позволили выразить свое мнение и...
3: Спасибо большое, да, за звонок. Да,
2: звоните хоть каждый эфир. Людей, которые желают позвонить именно в эфир, их на самом деле не так много, потому что это уже ты вроде как сам там что-то обозначаешь, да, то есть ты там активное участие принимаешь. Но я бы хотел про Atomic Heart сказать. У меня, знаете, какая мысль появилась? Там, несмотря на то, что, ну, опять же, надо поспорить, но насколько я помню сюжет, там все-таки такая критика вот этой вот коллективизации и всего. Ну, ладно, может быть, я не прав. Но даже если так, то все равно то, как показали Советский Союз, просто круто. Это очень важно. Я просто говорю, к чему? Можно показывать какие-то там советские проблемы и что-то такое, но если это красиво снято в советском сеттинге, да, с красивым светом, вот с этим антуражем, это все равно будет круто, и это работает на популяризацию. То есть, понимаете, в чем прикол?
3: А музыка, музыка во время битв, да, с боссом просто
2: когда
3: прекрасно.
2: Когда мы с вами смотрим американский фильм, вроде бы «Рэмбо», да, это же критика вот этого вьетнамского синдрома, это такая критика США, но мы смотрим, как вот оно снято, как оно показано, и мы такие, да, круто. Это я просто говорю к тому, что все вот эти вот бесконечные запреты, это на самом деле, ну, не так уж и... Но на самом деле они не работают. На мой взгляд, моя оценка, вот все вот это вот запрещать. Главное, что в принципе, даже если твоя культура критикует то, что сегодня происходит в стране, да, ну, кроме СВО, пока СВО идет, критиковать нельзя. Но даже потом, когда вот будет попытка отрефлексировать какие-то личные истории, я уверен, что всему этому зеленый свет не дадут, хотя это было бы большим пластом культуры, который потом можно было бы и по всему миру показать. Я просто говорю к тому, что на самом-то деле важно не то, что у тебя вот вся твоя культура, она исключительно комплементарная по отношению к государству. Важно то, что она популярная. Да. Я просто смотрю... Вот просто... Да, я как-то становлюсь Все-таки...
3: А, ну, кстати, я вспомнил в Atomic Heart, вот сейчас просто прям по сюжету в голове шел, там был момент, когда говорили о том, что вот этот самый коллектив, который работает от специального чипа, у главного разработчика, то ли там академик Сеченов, у него был какой-то супер золотой, там, премиальный вот этот вот
2: чтобы
3: коллектив.
2: Чтобы управлять ими, да, я про это и говорю.
3: Да-да-да, было такое.
2: То так. есть это такая критика вот коммунистической идеи, но она тонкая, и, в принципе, с такой критикой, как бы, я там согласен, потому что экономика там не критикуется, да, и все-таки вот эти вот хиты, которые переделали на рок-манере, да. Вот это все остальное, это так круто. И это в
3: «Трава
2: любом случае,
3: у дома»,
2: даже...
3: которая такая прям драйвовая, я прям слушал, думаю, как же классно.
2: Да, и если даже вот эта вот игра, она является критикой там советского государства и всей советской идеи, все равно, если оно сделано талантливо, оно работает на популяризацию. Потому что вот если так вот посмотреть, мне там «Биошок Инфинит», да, одна из моих любимых игр, это по сути тоже такое, да, критика капитализма, Айн Рэнд, точнее, извините, не Инфинит, это уже когда-то там в воздушном городе, там как бы немножечко про другое, а вот первый и второй Биошоки, это критика именно капитализма, да, как вот был бы мир, каким он был бы, если бы построили капитализм по Айн Рэнд, вот по ее «Атлантам расправил плечи». Ну, во многом, да, там еще много других всяких идей, в том числе и философских, но, тем не менее, ты такой, типа, вау, круто. Mm-hmm.
3: Да-да-да.
2: То есть сама по себе атмосфера ретро-футуризма, это
3: не, мне очень понравилось. Особенно, кстати, вот эти первые моменты, когда ты ходишь по вот этому футуристическому, но по-особенному сделанному городу, где вот эти роботы стоят, мороженое раздают, как-то все по-доброму, красиво.
2: Ну так. И история глубокая, с большим количеством нюансов ты исследуешь, а не просто вот плохой-плохиш и добрый-добряш.
3: Да-да-да. Так, у нас еще один звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Доброе утро.
3: Доброе.
5: Александр.
3: Доброе.
2: Да, доброе.
5: Приветствую вас. Хочу поздравить как вас, так и всех россиян с великим наступающим большим праздником. Всем сотрудникам радио «Спутник» спасибо за вашу работу. Вы несете в массы просвещения. Ну, что вам еще сказать, ребят? Спасибо и вам большое, Стас. Продолжай в том
2: же
5: духе.
2: Спасибо. Успехов. Будем, работаем.
3: Спасибо
2: работаем.
3: Большое за добрые слова. И вас,
5: Александр,
3: тоже поздравляю.
5: Ну, и вам, конечно, и вас же, конечно же, тоже. Потому что на самом деле вести программу с утра и вы с таким интересным собеседником — большое удовольствие. Ребят, спасибо. Всех с праздником.
3: Спасибо большое, прям, ну все, я сейчас засмущаюсь, покраснею, и дальше ты один будешь в эфире, потому что я просто под стол заберусь и там буду сидеть.
2: Под столом это, ты же не в овальном кабинете, чтобы под стол залазить. Это у них так принято, у нас под столом как бы только эти бандеровцы сидят. Так, вот какую тему мы законсервировали? Напомни, пожалуйста.
3: Мы законсервировали тему, которая касается как раз взаимоотношений Соединенных Штатов и Европы. И вот как сейчас они будут дальше ухудшаться, не ухудшаться, и вот что это действительно значит.
2: Да, они будут ухудшаться с точки зрения капитализма. Все то же самое, что было вот с Третьим Рейхом. Они нас будут еще больше стравливать, а потом примкнут к одному из нас, да, когда в Европе появится совсем уж какой-то полоумный сумасшедший диктатор, который будет уже мешать интересам Соединенных Штатов Америки. Но, правда, интересный вопрос, появится ли он в этот раз, тот, кто захочет составить Америке конкуренцию, да, потому что это единственное, что их волнует. Но теперь уже есть Китай. И вот какого-то такого шиза европейского, в европейском могуществе не может быть и речи, но, с другой стороны, и тогда не было. Тогда все европейское могущество, оно зиждилось на предыдущих достижениях, которых уже больше нет, уже как там век, и на том, что был вот такой вот диктатор, который выстроил отношения с США, и США ему экономику проспонсировали, и проспонсировали все эти вооружения, которых было огромное количество. Но вопрос-то, как стравить сейчас Россию с Европой, если сейчас вооружение другое, запросы по нефти намного выше, поэтому остаются только прокси-конфликты, да, то есть только с помощью прокси можно будет все это как-то вот реализовать. А как, какую форму примет уже эта война? Большой войны, я думаю, не будет, но твоя экономика будет уничтожаться с помощью прокси-конфликтов. И чем большее количество таких конфликтов удастся втянуть Россию, тем лучше для них. Но отношения с самой США и Европы, конечно, будут ухудшаться, потому что пирог-то уже не такой большой, как было раньше, особенно после распада Союза. И дележка сейчас идет уже очень жесткая. Вот, каждый хочет урвать себе кусочек.
3: Я вот, кстати, знаешь, недавно о чем начал задумываться, что сейчас Дональду Трампу выгодно, в принципе, как-то ругаться с Евросоюзом, да не только Дональду Трампу, всей нынешней администрации, для того, чтобы у них было меньше, что ли, впоследствии рычагов. Ну, то есть они как бы для своего населения дискредитируют мнение там Европейского Союза. Покажут, что они действуют неправильно и что они вообще не такие, и вон они терроризмом занимаются, чего их слушать. Для того, чтобы они оказывали меньше давления, может быть, на предстоящие выборы, меньше на него давили в вопросе Украины, меньше на него давили в вопросе Ирана. То есть не хотят участвовать, он уже это понял, тогда будем максимально отдалять для того, чтобы мне палки в колеса не вставляли. Вот с этой стороны.
2: Да нет, здесь такого не хотят участвовать. Они не хотят участвовать, потому что им это прибыли не сулит и никаких выгод. Но Трамп хочет их заставить участвовать, чтобы их руками. Причем в логике-то самого Трампа все на самом деле правильно. Мы вас десятилетиями спонсировали за просто так. Ну, давайте, возвращайте долг, воюйте за нас. А то что это вы думаете? Мы вам просто так все эти базы строили? Мы вам просто так вашу экономику деньгами накачивали? А немцы не хотят, но при этом и отказаться не могут. Но при этом ВПК разогнан как раз-таки... Они, понимаешь, они в связке и не в связке. То есть у них есть где-то общие интересы, без которых Европа не может. И вопрос, что перевесит другую, ну, что перевесит, да? То есть те вещи, без которых Европа не может, накачка деньгами, финансовый капитал, или все-таки собственные личные интересы.
3: Ну вот тут еще, знаешь, мы неоднократно говорим о том, что Европа сейчас готовится к противостоянию с Россией на фоне вот этого, я не знаю, что ли, ухудшения отношений с Соединенными Штатами, это будет ускоряться и ускоряться, потому что они будут понимать, нас уже никто не защищает. Вот только стоит
2: нет,
3: говорить...
2: Нет, а противостояние все равно будет через прокси идти.
3: Нет, это понятно, но смотри, одно дело, когда все равно можно сидеть более-менее спокойно, не переживать, пусть Соединенные Штаты занимаются тем, что вот эти самые прокси устраивают, их обеспечивают, там вооружение для них делают, а мы будем вот сидеть это покупать, а дальше жить. А тут уже другая картина. Тут ты понимаешь, что США занимаются своими делами, причем эти дела нам еще и вредят. А нам надо как-то самим тоже включаться вот весь этот процесс. Тут недавно Швеция, если я не ошибаюсь, запустила спутник, который вот тоже занимается разведкой, и это вот такой начальный, что ли, этап для того, чтобы вроде бы как заменить американские спутники. Но есть в то же время забавная история, что запускала НАСА. То есть...
2: Да, это полнейшая чушь. Да, они не могут заменить спутники. У них нет космической программы, а без космической программы они без США просто не выдержат. Поэтому единственное, что они могут, это создавать прокси-конфликты. И все эти вооружения. То есть смотри, короче, вот мое предсказание на ближайшие 10-15 лет. Армения, Прибалтика и все остальные страны, они будут накачиваться вооружением, разжигаться там будут русофобские настроения для того, чтобы началась война с Россией. И где-то это сработает. Начнется война с Россией, которая будет, как вы понимаете, носить прокси-характер, но все это вооружение, которое европейские ВПК будут производить, оно будет отправляться как раз-таки во все эти страны. И тут уже вопрос, кто первый сломается, Россия или Европа. Это будет определяться тем, кто из нас выстроил более грамотную экономику. Вот и все. Но не только в экономике будет там дело, да, точнее в следствиях экономики. Например, у нас есть свои

0: А точнее, в следствиях экономики. Например, у нас есть свои там бюро 1440, у нас есть свои низкоорбитальные спутники. Их меньше, чем у Китая и США. Они, ну, не такие крутые, возможно, но они все-таки есть, и мы сможем себя обеспечить разведданными. Но Европа такого не имеет. Они в любом случае будут обращаться к США. США им поможет, даже в разрез себе, потому что, ну, прикольнее, вот им в идеале бы, да, чтобы там Европа победила Россию, а после этого они бы уже Европу просто разложили, потому что Европа будет в еще большей зависимости, ослабленная войной, и ее можно будет просто поработить и превратить в свою колонию. Вот и все,
1: Ну, у меня
0: понимаешь? То есть
1: просто,
0: это
1: знаешь, у
0: такой
1: меня
0: расчет
1: сложилось ощущение,
0: геополитический.
1: что американцы не верят, что европейцы победят Россию. Плюс тут еще вопрос с Гренландией,
0: А
1: он
0: зачем
1: же висит.
0: верить? Зачем верить-то? Они в любом случае, Россия с Европой сражаются через прокси, не прокси, неважно. Они обе ослаблены, и их потом будет легче поработить. Никто не говорит о каком-то
1: Ну да.
0: военном вторжении США. Речь идет о том, что не будет денег. Мы в любом случае воюем, мы в любом случае ослаблены, а пока мы воюем и тратим деньги все на войну, США спокойно идут к технологическому там этому развитию, там конкурируют с Китаем, и потом они нас просто технологически задавят, потому что мы не можем разрабатывать свои технологии. У нас сейчас на это нет денег. У нас
1: Меня
0: все
1: знаешь,
0: идет
1: на
0: в
1: самом деле,
0: военку.
1: что пугает, вот даже отходя вот от этой более глобальной темы экономических дрязг, я бы обсудил внутренние действительно проблемы европейские, связанные с миграцией, потому что вот я все смотрю во многих соцсетях, как и обычные люди, граждане там европейских стран, все жестче и жестче. Это, знаешь, вот даже жестко, здесь неправильное слово, радикальнее, наверное, ну, если не переходить уже на нецензурную брань, высказываются по отношению к мигрантам и всем остальным. Настолько уже они им просто костью в горле встали,
0: Так и у
1: что это...
0: нас тоже высказываются. За это даже сайт «Я плакал» заблокировали.
1: Ну
0: Это
1: да.
0: как бы совершенно, ну не то чтобы нормально, но это норма вещей.
1: Да просто здесь на фоне вот всех этих проблем как будто бы может получиться так, что вот эти настроения европейские, вспоминая еще старые корни, которые, ну так, достаточно жестко, да что достаточно жестко, не буду тут уже прям вот аккуратничать, убивали, уничтожали просто всех, кто не является членами нации, кто не является там истинным арийцем и французом и всем остальным, здесь это может опять начаться. Вот у меня есть такое ощущение, и вот это пугает.
0: Да я не думаю, что это может опять начаться. Для этого нужны экономические предпосылки. В тот момент, когда экономика
1: А сейчас
0: развалится,
1: нет.
0: вот тогда да.
1: Вот я
0: Сейчас
1: недавно думал о
0: нет,
1: том, что очень
0: предпосылки
1: напоминает
0: есть.
1: 20-е годы, кстати, 20, как раз предыдущего века. Очень напоминает.
0: Напоминает, напоминает. Но вопрос-то только в том, когда это произойдет. И что произойдет раньше? Понимаешь, смотри, я тебе просто объясню. Если они, допустим, побеждают нас, то за счет высвободившихся ресурсов они затыкают внутренние противоречия, и вот этот вот вопрос откладывается, потому что есть много денег, которые можно раздать, чтобы заткнуть все эти противоречия и межнациональную рознь. Потому что межнациональная рознь, она вызывается прежде всего, ну, баблом.
1: Ну, конечно, конечно. Особенно если у одного этого самого бабла больше, а у другого меньше. Кстати, я плакал, не заблокирован. А есть
0: Как
1: еще...
0: это не
1: Ну, вот так
0: заблокировано?
1: вот.
0: Официальное было объявление.
1: Роскомнадзор объяснил, опроверг вот эту всю информацию. А у
0: О!
1: нас 1,5 минутки осталось. Есть срочные новости. Значит, сейчас расскажу. Потом, когда вот больше информации появится, я думаю, обсудим. Но, наверное, не сегодня. ВСУ, несмотря на перемирие, продолжали наносить удары по приграничным районам Белгородской и Курской областей. Совершили 153 обстрела позиций. Минобороны России сообщает. Дальше. ВСУ нанесли 887 ударов с использованием БПЛА. Всего в зоне спецоперации зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня. С нуля часов 8 мая российскими подразделениями ПВО вне зоны проведения СВО сбито 396 средств воздушного нападения. Вооруженные силы России зеркально реагировали на нарушение перемирия со стороны ВСУ, наносили ответные удары по огневым позициям, поражали пункты управления БПЛА. ПЛА. Дальше еще сообщение Минобороны. Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима. собственно, вот такая информация нам поступает, дорогие друзья. Мы вам ее сообщаем. Пока что дальше говорить ничего не можем, потому что информации маловато. Соответственно, будем обсуждать уже после всех этих событий, какие будут ответы и все остальное. На это все будем смотреть. Сейчас делаем небольшую паузу на радио «Спутник». После этого

0: продолжаем. И напоминаю про номер телефона +7 495 959 5912. Ждем ваших звонков.
1: Стас разберется. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
2: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
1: Бесценное от второстепенного.
2: Просто не надо себе врать.
1: Найти баланс посреди хаоса.
2: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
1: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
2: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
1: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». +7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. С 0 часов 8 мая группировки российских войск в зоне СВО прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. ВСУ, несмотря на перемирие, объявленное Москвой, продолжали бить по приграничным районам Белгородской и Курской областей. 153 раза обстреляли российские позиции, нанесли 887 ударов с использованием беспилотников. Всего в зоне спецоперации зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня, сообщили в Минобороны. Вне зоны СВО, по данным ведомства, сбито 396 средств воздушного нападения. Вооруженные силы России зеркально реагируют на нарушение перемирия. Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны подтверждают террористическую сущность киевского режима, отметили в министерстве. Работа 13 аэропортов Юга России приостановлена из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Персонал находится в безопасности, идет анализ работоспособности оборудования, сообщает Минтранс. Временно не функционируют гавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минвод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Отмечается, что Минтранс и Росавиация корректируют расписание полета вместе с авиакомпаниями и аэропортами. Информация о дальнейшей работе воздушных гаваней появится в 11 часов по Москве. Вражеский дрон повредил частный дом в городе Ельце Липецкой области. Осколками стекла ранен 9-летний ребенок. Угрозы его жизни нет, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, пострадавший ребенок уже находится дома и лечение продолжит амбулаторно. Россияне Игорь и Кира Королёвы, арестованные в Австралии по подозрению в якобы шпионаже, были задержаны под откровенно надуманным предлогом, заявил РИА Новости посол России в стране Михаил Петраков. Он напомнил, что местные власти на протяжении уже почти 2 лет не могут огласить официальное обвинительное заключение. Дипломат добавил, что от россиян не поступали жалобы на условия содержания или состояние здоровья. Посольство оказывает Королёвым консульскую и гуманитарную поддержку. Очередное слушание по делу россиян намечено на 11 мая. Наноспутник Самарского университета из космоса поздравит радиолюбителей с Днем Победы в Великой Отечественной войне. В сообщении вуза указывается, что аппарат «Самсат Ионосфера» с 9 по 18 мая будет каждые 3 минуты передавать послание в эфир. Радиолюбители со всего мира, приняв его, смогут получить специальную подтверждающую карточку.

0: Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Разберется?
3: Дорогие друзья, продолжаем радиоэфир. Меня зовут Александр Бухарев. Программа «Стас разберется» со Стасом Васильевым. Стас, а как просто. Эфир у нас на частоте 91,2 в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге, а также в соцсетях. Рутуб, ВК, Телеграм, Макс, заходите, там есть трансляция, комментарии, чат. С чатом общаемся, из чата вопросы берем. Номер телефона остается также. +7 495 95 95 912. Ждем ваших звонков, а пока будем продолжать. У нас есть еще достаточное количество тем, которые стоит обсудить. Про взаимоотношения США и Европы, я думаю, поговорили. Тут вроде бы и сказать-то еще нечего. Или есть еще что добавить?
4: Нет, нет.
3: Все, тогда эту тему оставляем. Идем к следующей. Поговорим о таком, о мирском. А вот интересно, на самом деле тема достаточно любопытная. А прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга направила в суд иск с требованием заблокировать сайты, предлагающие незаконные экскурсии по крышам жилых домов. В общем, во время мониторинга интернета ведомство обнаружило ресурсы, где открыто публиковались фотографии и информация об организации подобных прогулок. Доступ к этим порталам оказался свободным и не требовал регистрации, поэтому их содержимое могли беспрепятственно просматривать любые пользователи, включая несовершеннолетних. И вот какая ситуация получается. Основанием для иска стало нарушение законодательства, запрещающего распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. В этом же случае речь идет о статье 238 Уголовного кодекса России, наказывающего за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Ну что ж, вообще...
4: Задать, кто-то с крыши упал какое-то время назад.
3: Вот я только хотел сказать, что были случаи, когда, к сожалению, подобным могло все закончиться. Это, ну, это, конечно, печально, это прискорбно, но вот у меня, вы знаешь,
4: это
3: как
4: печально.
3: Будто у меня ощущение, что очень многие все равно будут на эти крыши взбираться. Как будто вот в Питере есть какая-то культура все время там залезать на крышу, устраивать там свидания, еще что-то. И если вот этого самого, ну, я не знаю, гида какого-нибудь не будет, то люди, наоборот, полезут еще и на какую-то крышу без опытного человека. Ну, тут тоже я не говорю о том, что обязательно вот этот гид какой-то там опытный и все в этом роде. Просто к тому, что люди и так продолжат на эти крыши лезть. А может, тогда стоит просто обезопасить некоторые крыши, сделать их, скажем, ну, такими зафиксированными участками для проведения отдыха, там, досуга и всего остального, свиданий. Сделать их побольше, там, поставить заграждение, можно даже, ну, плату нежелательно, но просто как-то вот
4: материнскую.
3: Материнскую плату. Ну, в общем, как считаешь, как эту проблему надо решать? Вот такими вот, ну, скажем, убиранием, вот,
4: ну,
3: возможно,
4: да, раз
3: гидов.
4: Уж люди все равно ходят на поток, сделайте это тогда вот государственным, там, легализованным бизнесом, где есть определенные требования к безопасности, и эту безопасность должны ребята обеспечивать. Правда, из-за этого все подорожает, но как бы где наше не бывало.
3: Ну, это, к сожалению, да, но в любом случае, так хотя бы эта проблема будет, правда, решена отчасти. Представляешь, вот ты вот так приезжаешь в Санкт-Петербург, и ты можешь вот забраться на какую-то крышу, которая вот прям все, там все сделано. Там даже лавочки есть, и там, не знаю, столик для того, чтобы можно было там посидеть, что-нибудь перекусить. И вот такой заборчик, скажем, для того, чтобы не свалиться, и все хорошо. И при этом ощущение вот того самого Питера, когда ты вот на крыше, там, не знаю, смотришь на весь остальной город или просто на небо. Ну, красота же. Почему не сделать вот так? Мне кажется,
4: да,
3: я бы на такое сходил.
4: Делайте, я разрешаю.
3: Все, разрешение получено. Занимаемся. Стас, ай, как просто, разрешил. Ну, собственно говоря, я вот, мне кажется, полностью поддерживаю. Дорогие слушатели, тоже вот интересно у вас узнать мнение по поводу того, хотите вы вот такие, ну, я не знаю, определенные условия, чтобы были на крышах Санкт-Петербурга, или все-таки вообще это делать не надо, и надо вот всех этих злостных гидов, которые людей туда водят, заблокировать. Не, ну, кстати, заблокировать-то надо, наверное. Они же всякие разные могут быть. Там есть человек, который 22 миллиона рублей за год заработал. Вот тем самым,
4: красава.
3: Что, ну, тем самым, что вот каких-то гидов предоставлял. Может, это гид вообще не гид. Может, он еле-еле туда сам на эту крышу поднялся, ничего про технику безопасности не знает, сам боится, трясется, коленки дрожат.
4: Слушай, а есть случаи-то какие-то? То есть, почему этим решили заниматься? Есть какие-то прецеденты, что вот люди падали? Просто я вот как-то об этом не слышал.
3: Да, конечно, нет, есть случаи, когда там были и такие, ну, не очень приятные случаи, трагические инциденты, значит, в сентябре 2020 года два человека упали с крыши дома во время прогулки.
4: За 6 лет два человека, это статистическая... Они с тем же успехом могли бы там кирпич на голову поймать просто случайно.
3: Вот и я об этом. Ну вот, кстати, вот справедливый комментарий есть от слушателя. На крыше лезут за адреналином. Какой адреналин будет в том, что безопасно и легально? То есть...
4: Нет, я не думаю, что в Питере за адреналином
3: лезут. Не, ну подождите, кстати.
4: Вы не путайте их с руферами.
3: Как может быть отсутствие адреналина, если это легально и безопасно? Ну, например, какой-нибудь, я не помню, как это правильно называется, банджи-джампинг вроде бы.
4: Обожаю, это моя тема.
3: Прекрасная вещь. Я тогда, помню, прыгал. Да, это, ну, вроде бы адреналин, но при этом легально, безопасно. Стоит, правда, очень дорого, но эмоции вообще непередаваемые.
4: А это только первый раз дорого, кстати. Ты знаешь, да, что там каждый, когда самый длинный прыгает, у меня там скидка чуть ли не 50%.
3: Ого! Ну, мне вот хотелось тогда, знаешь, первый раз разбежаться как-то. У меня страха вообще не было. Я думал, вот сейчас как разбегусь, прям
4: страха
3: прыгну.
4: Нет.
3: Да-да-да. И в итоге я вот прям подбегаю к краю, и меня резко вот так вот просто ловит инструктор. И я в последний момент...
4: И прыгает вместе с тобой, за тебя держится.
3: Нет, я уже испугался, подумал, что ну у меня вообще прыжка не получится, я просто упаду, потому что он меня поймал на самом краю, и я уже начал вот, ну, заваливаться туда. Думал,
4: а зачем он тебя поймал?
3: Ну, потому что нельзя было с разбегу, потому что первый раз, и вот давай-ка просто прыгнешь.
4: Ну, первый раз, да, первый раз. Потом тебе оценку ставят. Мне вот, я прыгнул на максимальную оценку, мне разрешили, говорят, если хочешь, можешь прямо сейчас, там вот уже со скидкой, а на этот, наверх вообще забраться и с разбегу, типа. Я думаю, ну, надо что-то оставить на следующий мой поход в горы. Если в следующий раз в горах выживу, то прыгну.
3: Ну, может быть, да. Я вот, я очень хочу съездить, на самом деле. Вот прям очень мне хочется еще раз вот так вот попрыгать. Это такие эмоции. Ну, и скидку, может быть, тоже, конечно, какую-нибудь дадут. Хотя вроде бы...
4: Нет, там если не... ты прыгал уже, дадут.
3: Да, прыгали, но ничего, дадут. Ничего вроде
4: Нет,
3: бы не
4: ты,
3: говорили
4: ты уже
3: про
4: в базе.
3: Скидки. Отлично, отлично. Я в базе. И хорошо.
4: Ты в Сочи же, да?
3: Да, конечно, конечно.
4: Ну, да, но в том же месте, где и я, значит, все правильно там должно быть.
3: Но первый раз стоило 20 тысяч рублей. Меня меня это сильно расстроило.
4: Но оно того стоит. Это такие впечатления, что прям как бы... Ну, мне тоже жалко было.
3: Да.
4: Но я-то сперва причем пошел на эту, там не то, что на детскую, а где...
3: 69 метров?
4: Да.
3: Не-не-не, это не 69 метров, там же есть 69 метров и есть 200 метров, а есть
4: нет,
3: вот эти
4: кататься. Нет, я про другое говорю. Я сел сперва вот это вот, прокатился такой, слушайте, я думал, будет намного страшнее, а пойду-ка я прыгну. Но со мной просто были друзья, которые прыгали уже, вот, но они прыгали с маленькой, с 69 метров, я говорю, а я пойду тогда на 200.
3: Ну и правильно.
4: Как
3: и
4: сиганул,
3: правильно, да,
4: я
3: это
4: прям
3: правильно.
4: Этого Альтаира вспомнил, я такой, бэмс!
3: Именно, вот у меня такое же ощущение было, что вот я вот под эту музыку, да, не под музыку, а под звук вот этот, в сено просто падаю, но там потом я качался.
4: Главное, чтобы не в сену.
3: Да. Я еще, на самом деле, я еще вот, знаешь, вот так, ну, решил немного покачаться на этой штуке-то. Мне уже говорят, давай отцепляйся, залезай назад, а мне так хорошо.
4: А это самый кайфовый момент, да, ты висишь. А я еще, знаешь как, я прыгнул, там же снизу вот эта вот река, и там люди плавают, и я смотрю, как они борются с потоком, я такой, ну вот это тоже надо в следующий раз попробовать на байдарках. Меня просто кинули на байдарку, я же байдарку пытался купить, а у меня взяли деньги, и мне ее не дали. Магазин, каяк, вы, ну, сволочи просто, 150 тысяч рублей в никуда.
3: Обделили. А я сейчас, знаешь, как представил, вот ты прыгаешь, и там человек, например, ну, просто купается, отдыхает в озере, и ты так сверху, опа, сфотографировал его с камерой в руках, обратно улетел. Неожиданный такой момент. Мне кажется, я бы испугался.
4: Ну, там не до фотографии.
3: Ну, конечно, да.
4: Было смешно.
3: Это я помню, да. Так, у нас звонок есть, давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Я хочу поздравить с наступающим праздником великим, который просто самый для меня великий праздник. в связи с моими родителями. И у меня два вопроса к Стасу, которого я всегда слушаю и уважаю очень.
4: Спасибо.
2: Да,
3: и вас с праздником.
2: Да, спасибо большое. Меня зовут Игорем, я из центра города Санкт-Петербурга. Значит, первый вопрос, может быть, шутливый и не очень, может быть, вам понравится. Но согласен, что государство должно участвовать вот в таких маршрутах туристических, как вот по крышам. Но есть одна немаловажная проблема, это... А как туалет организовать в крыше?
4: А оно все растворится, пока падать будет нормально.
2: А, ну, если только так. Только надо тогда таблички повесить, чтобы с зонтиками люди ходили снизу.
4: Я думаю, в Питере без зонтика нельзя, в принципе, выходить из дома.
2: Это 100%. Это 100%. Ну, а второй вопрос серьезный. Вот очень уважаю Стаса и хотел бы знать его мнение по поводу мною уважаемого, я вообще считаю себя сталинистом, нашего генералиссимуса Сталина. Вот как вы к нему относитесь и хотел бы это услышать.
4: Да, ну, я много раз говорил, строго, строго позитивно. У меня раньше была даже такая рубрика, я зачитывал там как бы сочинение Сталина вот, в свое время. Ну, я читал достаточно большое количество его как бы работ. Ну, что тут сказать? Вот я вам тогда могу подарить очень прикольный факт про Сталина, с которым я натолкнулся недавно. Я сейчас делаю, короче, фильм про нефть. Ну, не фильм, документалочку такую, там вот эту вот всю тему, так сказать, исследовать, потому что интересно. Короче, я, делая этот материал, натолкнулся на том, что происходило, пришел в итоге к тому, что происходило в 19 веке в Баку, потому что это был, ну, тогда вот центр нефти. И прикол в том, что в 19 веке, там, в 1900 каком-то году, короче, был такой молодой Иосиф Джугашвили, который уже тогда на этих НПЗшечках маленьких, еще таких вот совсем суровых, да, как раз-таки организовывал рабочее движение. Тогда 19 или 20-летний Сталин. Вот. Ну, я точно цифры потом озвучу, когда уже материал выйдет, потому что я, знаете, настолько боюсь перепутать цифры, что говорю максимально неуверенно. Но вот в районе там 19-20 лет ему было, а он уже организовал рабочее движение и посвящал себя борьбе, ну, рабочего класса. То есть, ну, для меня Сталин в любом случае красавчик, самый оболганный человек в мировой истории, наверное.
5: Да, вот. Да.
4: Но тут никаких двух мнений быть не может.
5: Особенно сейчас. Так, хочется сказать огромное еще раз спасибо за то, что нам звоните. Стаса как просто, Стас Васильев, Стас разберется. Не забывайте, номер телефона +7 495 95 95 912. Ждем звонков. А мы пока будем продолжать. Темы у нас еще имеются. Так, поговорили. Нам еще указали на одну важную необходимость. Нужны туалеты. Это верно. А где их взять? Это вопрос уже другой. И как поставить? Тоже. А теперь... А то, я думаю, вот представляешь, человек на последнем этаже живет, и там кто-то... Не важно. Да. Так, ну что ж, у нас тут ТикТок может вернуться в Россию. Ты рад?
4: Да.
5: А зачем тебе ТикТок? Он нужен тебе? Ты туда тоже постил?
4: Конечно, и я в ТикТоке сейчас в теневом бане, и вот я могу сказать, что на прошлой неделе там заблокировали даже аккаунт Алабуги политеха, что я считаю как бы неправильным, и я хочу, чтобы ТикТок вернулся в Россию, чтобы был офис ТикТока, в который ты можешь даже там условно прийти, и которым ты можешь сказать, а вот как вот так вот, за что бан, и можешь решать какие-то вопросы, чтобы они были вынуждены исполнять законы, потому что, ну, ты как бы вот знаешь, вот YouTube, он больше на слуху, и все об этом говорят, но в ТикТоке просто огромное количество бывших военных, в том числе вот у меня был подкаст с замечательным Леоном, да, позывной у него Леон. И мы с ним познакомились в ТикТоке, просто потому что он там после войны, после ранения, ему что-то было скучно, он прямо из больницы, то есть лежит еще после ранения, восстанавливается, начал ТикТок вести. И много таких ребят, которые позицию России отстаивают, ну, просто как бы не то, что по приколу, но бесплатно, да, не на зарплате, как там ремесло и прочее, и делают это очень успешно, формируя отношения молодежи. И прикол в том, что их всех забанили. Все вот вот пророссийские вот эти вот бывшие военные, не бывшие военные, просто челик там за Россию, всех перебанили, и понятное дело, что это делается по жалобам украинских, ну, ребят, потому что они реально очень активны в интернете, но хотелось бы, чтобы была возможность все это решать вот именно с ТикТоком, и поэтому, да, то есть для российской медийки, вот для той стороны, на которой я выступаю, это было очень хорошо, если бы они вернулись и приземлились.
3: Ну да, но стоит напомнить вообще, почему ТикТок приостановил полноценную работу в России. Он, кстати, сам приостановил, сам ушел без нашего участия. 6 марта 2022 года это случилось на фоне принятия закона об уголовном наказании за распространение недостоверной информации о действиях вооруженных сил России.
4: Вот только сидеть в нем никто не перестал, все начали заходить просто под руки.
3: Я могу цифры привести? Прямо давай. Вот секунду. У нас тут получается, по данным Медиаскоп, в марте 2025 года активная дневная аудитория площадки достигла рекордных 35 миллионов пользователей, что на 15% больше показателя за аналогичный период прошлого года. А месячный охват соцсети составляет 69 миллионов человек. То есть, в принципе, он не то что сохранил, а правда приумножил аудиторию в России.
4: Да, да, точно так же, как и этот Instagram Reels. Вот я вам могу сказать,
3: принадлежит
4: что у
3: меня компания Meta, деятельность которой запрещена на территории России.
4: На момент удаления меня из YouTube у меня там было, ну не знаю, там 1.5-2 миллиона просмотров, ну, на каждом ролике. Но ролики выходили раз в неделю. Вот после того, как я начал постить в Reels и в этот, на улицу узнавать стали просто страшно. Ну, то есть, вот вообще, по сравнению с тем, что вот когда у меня было там 1.5 миллиона, ну, ты так идешь, к тебе там кто-нибудь подойдет, не подойдет, а тут вот просто иногда вот мы с женой и с дочерью, когда куда-то приходим, уже реально вот начинает доставлять какие-то, ну, неудобства. Не, с каждым фоткаюсь, вопросов никаких, но я просто говорю о том, что узнаваемость вот от этого растет намного больше. И я понял, что мы потеряли тот момент, когда вот ТикТок и все остальное стало вот прям вот такие, ну, вот прям вот самым главным, да, то есть тем, ну, куда надо вот самые большие силы вкладывать.
3: Да, ну и вот, кстати, на самом деле этот инфоповод-то был рожден благодаря главе Лиги безопасности интернета Екатерины Мизулиной. Она заявила, что
4: у тебя есть проблемы,
3: ее организация не участвует в решениях о блокировке социальных сетей. По ее словам, ТикТок покинул российский рынок добровольно, однако существует высокая вероятность его скорого возвращения.
4: Если это правда, то хорошо бы, но я что-то, ну, как бы...
3: Я тоже сомневаюсь.
4: Как бы, с уважением, да, но если бы это было заявление от самих, от самой компании ТикТок. Но ТикТок — это просто фантастическая сила. Вот я бы на него бы самые большие, так скажем, вот, если размышлять с точки зрения российской пропаганды, я бы на него кинул самые большие силы, как раз-таки именно на этот ТикТок. Я бы добился его разблокировки и посадил бы туда своих лидеров мнений, чтобы делали талантливые, хорошие ролики.
3: Удобно, удобно. Ну, на самом деле, вот, кстати, мы тоже затронули Инстаграм, второй раз уж маркировать его не буду. Он у нас тут вот с новой такой, я бы даже не сказал, проблемой столкнулся, хотя давай выяснять, проблема не проблема. Пользователи Инстаграм массово теряют аудиторию за новые кампании по борьбе со спамом и ботами. Ты почувствовал?
4: Да.
3: А то тут великая
4: чистка. Вчера, кстати, да, я тут вчера соврал, получается. Я просто думал, что это мне накрутили аудиторию, а потом ее резко отписали для того, чтобы, ну, для того, чтобы мне аккаунт заблокировать, потому что параллельно с этим меня пытались взломать, да, и мы там с помощницей каждый... Ну, я ей в итоге вообще отдал свой Инстаграм-аккаунт, я в нем не сижу, ну, не получается, потому что если с двух устройств заходишь, блокируют, а ей в итоге каждые 20 минут, то есть, чтобы каждый ролик выложить, приходится менять пароль и придумывать новый. Я просто... Это к тому, что я вот вчера как бы сказал, что меня пытаются заблокировать, но это было мое предположение. А видишь, оказалось, что действительно Инстаграм массово чистит аудиторию. Я потерял около 2000 человек, что при моей аудитории там в 500, это как бы, ну, не очень много.
3: Сурово. Сурово. Да нет, тут на самом деле... Да, понятное дело, я иронизирую. Кайли Дженнер потеряла около 14-15 миллионов подписчиков. Роналду 8 миллионов. Да.
4: Реально?
3: Да. Роналду 8 миллионов. Селена Гомес 6 миллионов.
4: Ну, накручено много было, да?
3: Да. Еще потеряли, значит, Blackpink, BTS, другие артисты. Обычные создатели контента тоже там пострадали. От 2 до 5% со своей базы
4: потеряли. Значит, знаешь, что? Значит, у них вот есть как бы база аудитории, которой накручивали, да, то есть им накручивали всякие там магазинчики, чтобы свое прорекламировать, они им накручивали для того, чтобы эти боты им сразу же спамили, как только у них какой-то пост появляется и прочее. Ну да, чем ты популярнее, тем больше ты
5: аудитория. Я недавно увидел одну такую достаточно смешную ситуацию, и я вот очень хочу ей поделиться. В общем, это да, это тоже в одной соцсети произошло, где показывалось, как мужик просто вот с помощью искусственного интеллекта создавал видимость эфира. Вот он на телефоне ходил вот так, просто на какие-то тусовки, просто где-то гулял по улице. И у него там как будто бы живой онлайн, туда он накидал ботов, которые реагировали на обстановку вокруг, и там все время была вот цитата.
4: И
5: там
4: на халяву все получал.
5: Не то, что на халяву все получал, он решил подходить к девушкам. И просто вот он там за вечер что-то 15 мог, повеселиться с 15 девушками, которые вот сразу видели вот подобные цифры, то, что там сразу в комментариях появлялось в чате, что вот, какая она красивая, какая она прекрасная, вот, супер, она тоже начинала там вот быть поближе к этому парню. И вот это, конечно, там все, я смотрю в комментариях, вот оно, истинное использование искусственного интеллекта интернета. Я думаю, вот так вот, вот получается настолько.
4: Ну, слушай, ерунда какая-то. Я думал, он бабки зарабатывает, а он телок кадрил просто.
5: Да,
4: ну,
5: да,
4: такой
5: да. Ну, вот так
4: не одобряем.
5: А у него, вот знаешь, у него не в деньгах счастье тоже. Что это ты не одобряешь? Кому как? Кому как? У тебя вот есть жена, а у него нет. Вот он и ищет. Таким образом, очень странный, правда, образ получается.
4: Лучше бы комп на халяву получил. Нормальный.
5: Не, ну, кстати,
4: я считаю,
5: да.
4: Нормальный комп лучше хорошего секса.
5: Не, ну тут, знаешь, тут вопрос. Все-таки, если ты получишь
4: если
5: какую-то вещь,
4: есть
5: а на самом
4: комп?
5: Деле это ты никакой не стример, то может потом какой-нибудь иск прилететь. А тут, ну, в принципе,
4: а тут
5: за
4: это
5: что?
4: За харассмент.
5: За что? За какой? Сама
4: я
5: решила.
4: Думаю, за такое могут отменить. Ну, сама решила. И ты комп отправить сам решил. Я думаю, может все прилететь. А вообще история звучит, честно говоря, немножечко как фейк.
5: Может быть, но это было забавно посмотреть. А еще
4: это
5: забавнее было, когда,
4: будь бы это правда,
5: когда 300 Серег встретились в одном баре, там какой-то
4: вообще
5: человек.
4: Вообще абсолютно ничего забавного, потому что Сереге это достаточно распространенное имя. Вот если бы Доздропер мы встретились бы, вот, я бы тогда сказал, вот это уважение. Но я боюсь, что Доздропер на всю Россию 300 не наберется.
5: Ну это, знаешь, можно с каждым именем так. В любом случае 300 человек.
4: Привет, я Доздропермый, мои родители кретины. И все такие, да, как мы тебя понимаем, все это 300 Доздроперм, такие, да.
5: Ну вот, к сожалению, не повезло, может быть, человеку. А может и повезло, может ему нравится, так что не будем осуждать. А вот, возвращаясь ко всем этим историям с Инстаграмом, все-таки скажу еще раз, принадлежит компании Мета, экстремистской организации. А вроде бы сейчас просто получается так, что почистили от всех ботов, и это все делается с помощью нейросеток, искусственного интеллекта, который вот закинули и сказали, работай. Но есть проблема. Многие своих аккаунтов лишаются, потому что у них достаточно такие, ну, скажем, однотонные, что ли, однотипные были аккаунты, и просто искусственный интеллект их воспринимает как вы не люди, вы боты. И все. И сделай с этим чего хочешь.
4: Ну что, жаль этих ребят.
5: Ну, собственно говоря, да, вот такая ситуация случилась. Ну и последняя тема, которая у нас сегодня осталась, это зумеры опаздывают на 10 минут и считают, что пришли вовремя. Представители поколения зумеров считают 10-минутное опоздание абсолютной нормой и не воспринимают его как нарушение.
4: Но...
5: С чего вдруг, я не понимаю, правда?
4: Нет, потому что... Ну, мне кажется, это нормально, если у тебя работа не жесткая. Но вообще, конечно, в моем представлении нормально приходить за 10 минут до. Ну, смотря еще какая работа. Ты же всего должен под это.
5: Смотря еще куда ты приходишь. Потому что если ты на работу, да, согласен.
4: Если в магазин, он там на 10 минут позже откроется, но это, конечно, неприемлемо. Но в целом опоздание на 5-10 минут это совершенно нормально. Особенно если ты работаешь в коллективе таких же зумеров, да, и они там на 10 минут опоздают.
5: Да нет, на самом деле...
4: Ну, то есть мы когда продавцами были, для нас это было нормой.
5: Да это, и мне кажется, все равно от человека зависит. Кто
4: это
5: там
4: зависит
5: опоздает.
4: От работы.
5: И от работы,
4: вот
5: и от
4: главное,
5: человека.
4: Да.
5: И от пунктуальности, в принципе. Я столько
4: нет.
5: раз... вот, не, ну подожди, я столько раз договаривался с друзьями, приходил там за... полчаса на встречу, стою, жду. А они там приходят,
4: так
5: опаздывают
4: думают,
5: на 30 минут.
4: Они думают, что ты опоздаешь.
5: Они знают всю жизнь, мы дружим 15 лет и до сих пор опаздывают. Знают, что я прихожу заранее.
4: Они думают, что вот, ты всегда приходишь вовремя, но предыдущий раз они опоздали, и ты уже будешь рассчитывать на это, и опоздаешь. Поэтому они, зная, считая, что ты опоздаешь, решив уже за тебя, я просто сам
5: я
4: так делаю.
5: Я недавно так сделал, они опоздали к тому времени, на которое опаздывали
4: потому
5: раньше.
4: Потому что они на шаг впереди, Саш.
5: В итоге...
4: Тебе надо следующий раз просто...
3: встречаться, да.
4: Знаешь, что я тебе скажу? Да, я вот в жизни мало удовольствий. Одно из них — не прийти туда, где тебя ждут.
3: О, вот это сильно. Так, дорогие друзья, на сегодня будем завершать нашу программу. Спасибо огромное, что нам звонили, писали, в чате были с нами. А увидимся уже, получается, на следующей неделе. Всех с наступающим праздником. Всем пока.
1: Стас разберется. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
6: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
1: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
6: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
1: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 часов, в Якутске 16, в Баку 11. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Минобороны зафиксировало свыше 1000 нарушений режима тишины со стороны ВСУ. Работа 13 аэропортов юга страны приостановлена из-за атаки дронов. Япония организует правительственную бизнес-миссию в Россию. Подробности далее. После вступления в силу перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне, ВСУ нанесли 887 ударов беспилотниками. Всего зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня, сообщили в Министерстве обороны. В ведомстве отметили, что с 0 часов 8 мая группировки российских войск в зоне СВО прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Вооруженные силы России зеркально реагирует на нарушение перемирия. Вне зоны проведения СВО сбито 396 средств воздушного нападения, добавили в министерстве. Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. Персонал находится в безопасности, идет анализ работоспособности оборудования, сообщает Минтранс. Временно не функционируют гавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минвод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Минтранс и Россия и Росавиация корректирует расписание полетов вместе с авиакомпаниями и аэропортами. Режим чрезвычайной ситуации ввели в железнодорожном районе Ростова-на-Дону после атаки дронов, сообщил глава города Александр Скрябин. Он поручил организовать обход для оценки и фиксации ущерба и приема заявлений на оказание материальной помощи у пострадавших граждан. Коммунальным службам поставлена задача оказать помощь жителям поврежденных домов и приступить к уборке территорий. 26 и 27 мая представители крупнейших компаний Японии приедут в Россию в составе правительственной бизнес-миссии. Подобное произойдет впервые с 22 года, сообщает агентство Киода со ссылкой на правительственные источники. Организацией поездки делегации занимается Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Известно, что в состав миссии может войти компания Mitsubishi Corporation. Агентство отмечает, что впервые информация об отправке бизнес-миссии в Россию появилась 2 апреля. Но уже на следующий день правительство ее опровергло. Очевидно, что все это время велась работа в непубличном пространстве. Парламент Казахстана поддержал законопроект, в котором установлен порядок назначения вице-президента страны. Это будет второе лицо в государстве, наделенное полномочиями по сохранению стабильности всей политической системы. Вице-президент не будет уходить с поста вместе со своим руководителем, пояснил министр юстиции Ерлан Сарсембаев. В Волгограде на въездах в город в преддверии Дня Победы меняют дорожные указатели. На новых табличках написано название «Сталинград», сообщили в пресс-службе мэрии. 10 мая дорожные службы произведут обратную замену. Имя «Сталинград» Волгограду возвращают решением Гордумы 9 раз в году. Это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник.
2: 10 часов 4 минуты в российской столице. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Я всех приветствую. Сейчас мы будем говорить о спорте, а в этом нам поможет мастер спорта по боксу, основатель детского развивающего центра «Кластер Дети Спорта» Антон Кабанов. Антон, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, наши слушающие, видящие нас.
2: Да, рад вас слышать. Предлагаю начать тогда с таких более масштабных спортивных событий, потом уже поговорим, там, может быть, о частностях. Недавнее решение исполкома Международного олимпийского комитета, который оставил в силе приостановку членства Олимпийского комитета России. То есть, грубо говоря, это значит, что наши спортсмены будут допускаться к Олимпиаде по тем же правилам, которые мы последние годы, к сожалению, наблюдаем. На централизованный уровень снятия санкций в спортивной сфере, к сожалению, пока еще не вышло. На ваш взгляд, почему этот процесс затормозился? Потому что мы вроде бы видели, что там отдельные спортивные федерации уже приглашают наших спортсменов. Есть некий процесс, прогресс в этом направлении. И вот такое решение исполкома МОК произошло.
3: Михаил, мы не можем отвечать, во-первых, да, за решение МОК. И все в один голос нашей федерации, да, уверяют, что, к сожалению, это такая уже давно коррумпированная организация. Мы, в свою очередь, федерации, различные виды спорта, я могу с уверенностью сказать за тех, с кем общаюсь, с чемпионами, учитывая наш фонд, да, «Спорт начинается с детей», который развивает детский спорт, общается со многими направлениями, с федерациями, мы с ними сотрудничаем. И здесь вопрос в том, что мировое сообщество спортивное, оно видит, что Россия не сдается, да, и выступает даже под нейтральными флагами и побеждает. Вы видите, это последние события были. Много очень побед у нас в разных направлениях, различных видов спорта. Ну и плюс идет акцент на наши внутренние международные федерации. И это уже не одна федерация доказала, что международные лиги, которые мы создаем, чемпионаты мира даже проводим, да, по, не только по единоборствам, но и по различным игровым видам спорта. Здесь возникает, конечно, мне кажется, у них немного такое конфронтация. Они видят, что, что мы самодостаточные, что мы, с нами очень многие участвуют в этих чемпионатах, которые организовывают международные федерации. Ну и, соответственно, я думаю, что это политический инструмент, который используют они в качестве, чтобы нам как-то все-таки испортить, так скажем, настрой, наверное, наших чемпионов. Но у них это не удается, и мы это видим.
2: То есть поэтому я думаю, что они видят создание реальной некой альтернативы, или мы не рассматриваем, в принципе, альтернативу Олимпиаде, просто это некие турниры, которые к ней никоим образом не относятся. Вот тут, мне кажется, еще важен вопрос позиционирования, особенно во взаимодействии с МОК.
3: Да, согласен с вами. Но здесь я думаю, что мировое сообщество, оно все равно не может мимо проходить, да, вот этих, как вы сказали, турниров неких, да, но когда участвуют в этих турнирах там больше 50 стран, то сложно с ними не считаться, вот. И, конечно, есть сложности с тем, чтобы там участвовали некоторые страны, да, которые в которых и в которых раньше мы участвовали в Олимпийских играх, каким мы привыкли, да, которые проходят раз в 4 года летние, да, и раз в 2 года зимние. Вот я думаю, что это время, и время, которое, знаете, самое главное, что мы видим, что наши спортсмены, наши федерации, наше сообщество, оно не сдается, и уровень ребят не падает. Это показали старты, где дали возможность участвовать. Я имею в виду даже под нейтральными флагами. Ребята наши побеждают, и это показывает еще раз, что наши внутренние турниры и те турниры, которые проводят федерации отдельные, те, которые проводят мировые федерации, в которые нас допускают, они дают возможность спортсменам держать себя в форме и показывать отличные результаты.
2: Антон, скажите, пожалуйста, я знаю, что есть мнение от отдельных политических деятелей, от бывших спортсменов, которые там тоже периодически высказываются по разным темам, мол, если нас вот таким вот образом не уважают, не приглашают на турниры, может быть, нам и не нужны они, и, в принципе, в дальнейшем, даже если будет какое-то разрешение, нам не нужна уже Олимпиада, поскольку она совершенно дискредитирована. Вот с точки зрения именно спортсменов, с точки зрения подрастающих спортсменов, Олимпиада — это все еще та Олимпиада, которая была несколько лет назад?
3: Ну, здесь, я думаю, мы не можем за всех говорить, да? Вот, но для нас все-таки все меньше авторитет эта Олимпиада вызывает. Почему? Объясню, да, потому что, например, возьмем в пример нашу крайнюю Олимпиаду в Париже, да, которая там открытие, оно ярко прозвучало, и мы посмотрели очень много роликов с открытия этой Олимпиады. Конечно, вот эта пропаганда какая-то, ну, такой нечистоты, да, назовем это так, какой-то дьявольской истории, она влияет совершенно точно. И мы, ну, в силу своей профессии, да, очень много общаемся с подростками, именно сборными юношескими. Вот. И ребята очень высказываются, ну, то есть они спрашивали, да, они там друг другу пересылают, понятно, эти ролики, где там какие-то в образах каких-то там на открытие выходит их, ну, открытие, да, проходила концертная часть. Так вот, они негативно высказываются, и, конечно, как раз их, вот, ребят, вот этих подростков, да, которые там завтра уже в следующих олимпиадах, там, через 4, через 8 лет будут участвовать в этих олимпиадах, конечно, их настрой уже совершенно другой, потому что они видят как такое поведение, да, пример, вот, и понимают уже в силу своего возраста, что такое хорошо, что такое плохо, да, и что пропагандируют эти Олимпийские игры. Вот, наверное, на это все-таки стоит акцентировать внимание и стоит как бы доносить нам, как старшему поколению, то, что мы и пытаемся сделать, да, и в принципе это такая повестка, о которой мы говорим, о том, что все-таки у нас, нас объединяют ценности даже с постсоветским пространством и с многими другими странами, где наши переселенцы живут, и объединяют ценности, которые вечные. Дружба, да, мужчина должен быть мужчиной, женщина – женщина, семейные ценности. Вот эти вещи, которые они таким жирным, такой жирной строчкой проходят в пропаганде совершенно другой в этих Олимпийских играх. Поэтому я думаю, что эмоционально уже, конечно, ребята отходят от этого, то есть что это самый главный старт в их жизни. А мы знаем, Михаил, что есть виды спорта, например, тот же футбол, да, где Олимпийские игры — это не главное событие. Ну, например, да, там чемпионат мира намного важнее. Вот. Также и в хоккее, да, там Олимпийские игры — это не самое главное событие. Ну, то есть это массовые виды спорта, которые дают основной трафик и телевизионный, и дают возможности больше, больше возможности большему количеству спортсменов.
2: Для боксеров сейчас Олимпиада главный турнир, или есть что-то помимо этого, что вот можно в качестве такого исполнения мечты рассматривать, скажем так?
3: Вы знаете, конечно, для каждого спортсмена Олимпиада — это такое важное событие. Мне кажется, что оно до сих пор, да, вот особенно наше поколение, кто там еще... Я был в сборной, когда это ребята готовились еще к Афинам, вот, и там 2004 год. Ну, в общем, давно это было, но в любом случае для ребят это важно. Но сейчас создана альтернатива, да, Международная федерация бокса создана, которая создана нашим руководителем федерации. Соответственно, это, конечно, дает возможность проявить себя, и очень важный момент в этом во всем — это финансовые показатели, потому что спортсмены все-таки это для них работа, да, после 18 лет это работа, а до 18 они идут к мечтам, к этим, чтобы любимым делом заниматься, побеждать, показывать большие результаты, прославлять себя и свою страну. Вот это вот как бы такое основное. И, конечно, когда есть финансирование, когда ребята подписывают контракты, а в боксе сейчас, если мы касаемся бокса, то очень хорошая сейчас поддержка у федерации IBA, вот, и, соответственно, есть возможность у ребят выступать, тоже очень важный момент, выступать и в профессиональном боксе, и в любительском. То есть, например, я могу и в олимпийском боксе поехать там на чемпионат России, будучи быть чемпионом мира, Европы, России по профессиональному боксу. То есть я подписываю контракт, например, да, и этот контракт не запрещает мне, как это было раньше, выступать на той же Олимпиаде. Вот это важный момент. То есть ребята на самом деле сейчас воплощают свои и спортивные мечты, и, конечно, финансовые, потому что вот у меня был Рогозин, у нас Вячеслав, есть первый номер сборной такой, он был у меня на подкасте, мы как-то общались с ним. И он, например, купил машину отцу. Это была его мечта. И это дал ему бокс. Да? То есть он 18 лет, он стал победителем там, мира, первенства. Ему дали хороший гонорар. Вот. И парень, который вообще с деревни, там, который ничего не видел, да, никогда, вот он за счет бокса, за счет спорта, за счет своей работы, труда, сделал так, что купил квартиру. Сейчас говорит, вот я дом уже покупаю. То есть он уже... А парню, между прочим, там 25 нету. Ну, то есть вот я это говорю специально, чтобы ребята понимали, да, и о том, что это есть возможность зарабатывать. Единственное, нужно трудиться, конечно, и не только в боксе, да, но и вообще в любом виде спорта, если ты в топе, как и в любом деле, да, если ты делаешь хорошо свое дело, то в любом случае ты будешь зарабатывать. Мне кажется, это важная тема. Я про заработок говорю, да, для ребят, которые занимаются спортом профессионально.
2: А вот раз уж вы эту тему затронули, на начальном этапе можно ли, если ты там, допустим, не смог пройти куда-то в команду, связанную с крупными турнирами, если ты там пока на региональном уровне выступаешь, можно ли каким-то образом вот жить именно на те деньги, которые на таком этапе есть? Или, ну, необходимо еще какую-то стороннюю работу иметь? Я просто аналогию с музыкантами провожу, которые пока не раскручены, они еще другую работу имеют, чтобы каким-то образом жить.
3: Да. Хороший вопрос, да. У меня тоже такой был период, как раз я в ЦСКА тренировался и вышел там в сборную, еще не попал в России, да, но был, например, в сборной Москвы. И это, конечно, совсем маленькие, ну, другие были деньги, и они, не хватало их, чтобы даже там, ну, какие-то свои базовые потребности закрыть. Вот. В этом случае, конечно, помогает бизнес, партнеры, друзья, вот, и мы вот стараемся, в свою очередь, тоже быть таким мостиком. Мы, я говорю от лица фонда «Спорт начинается с детей», нашего попечителя Михаила Евгеньевича Пореченкова, народного артиста, вот, мы, соответственно, такой мостик между талантливыми ребятами и бизнесом, потому что очень многие компании, которые помогают даже спорту, да, они не видят всю, так скажем, на земле работу, да, вот что такое на земле? Это когда он может прийти, например, наградить тех ребят, он может в открытую увидеть, что компания помогла, или он, как даже индивидуальный предприниматель, просто у него есть такая возможность, да, помочь просто парню, например, своего там города, поехать на соревнования на тот же первенство Европы, потому что не всегда бывает, что оплачивают, то есть сборникам, да, оплачивают, например, в юношеском спорте, им оплачивают поездки, соревнования, но вот тренерам, например, тренерский состав не может поехать. А тренер — это очень важно для юноши, да, там, для юниора, даже для взрослого, но психологическая подготовка, рядом должен быть наставник, тот, кто его вел, там, растил, у него настрой определенный, он знает, что сказать ему. Поэтому не хватает возможностей, и здесь, конечно, отдать должное надо нашим наставникам, да, нашим тренерам, которые трудятся и не только в больших городах, но и в маленьких. Они ищут всегда возможности спонсоров и, кстати, очень часто находят, да, в основном даже, потому что очень сильный народ у нас, очень сильные ребята, и те, которые занимались когда-то даже у того же тренера, это самый, мне кажется, такой стандартный вариант, да, когда ученики вырастают, зарабатывают, становятся бизнесменами и помогают маленьким мальчишкам, девчонкам, которые тоже из этого зала, из этого города. Вот хочется, чтобы этого было больше, конечно, и нагрузки, чтобы было меньше на бизнес в этом плане, но, наверное, это только так работает, да, вот там кто-то жалуется, что государство мало дает, там еще что-то, но на самом деле большие возможности есть и у государства, ну, я имею в виду, дают они много чего, если уж так разобраться, да, потому что масштаб, у нас огромная страна, и очень тяжело прям помочь каждому, и хорошо, что есть организации, которые все-таки помогают. Вот этот большой бизнес, о котором мы затронули, да, там вопрос на будущее, наверное, он будет, или он, вот, они, конечно, подключаются, и мы стараемся, в свою очередь, тоже сделать их социально ответственными, потому что есть маркетинг, а есть социальный маркетинг, да, это когда мы помогаем все-таки через свои добрые дела, через поддержку, помогаем ребятам, чтобы они становились чемпионами, оплачиваем поездки, например, да, те же самые, так, тем же тренерам или им, экипировку покупаем, что самое необходимое, без этого не получится ничего. А чтобы спортсмену качественно выступать, ему нужны все условия. И вот эта задача в каждой федерации, потому что у каждой федерации есть какой-то спонсор, да, и он ищет его всегда. Вот, поэтому это задача руководства уже. А тренерский состав и спортсмены сами, конечно, должны делать хорошо свою работу, выступать и побеждать. Ну, это в идеале, да, я говорю, как это есть.
2: Вот вы упомянули как раз господдержку, я просто лично столкнулся с этим, я вырос в Подмосковье, и меня родители отправили бесплатно за... заниматься гандболом в спортшколу Олимпийского резерва в моем городе. И действительно, вот единственную экипировку сами мы себе приобретали, но нас и на соревнования возили, мы и в международных соревнованиях команды участвовали. У нас были сборы, у нас были летние лагеря с бассейном, качалкой и со всем необходимым, и мы за это не платили ни копейки, вот за такие вещи. То есть государство тоже в этом участвует, пусть и не повсеместно, к сожалению, как мне кажется, но я вот на своем примере могу сказать, что да, есть такие вещи, они работают.
3: 100%.
2: По поводу как раз волонтерства в сфере спорта, точнее не волонтерства, а именно благотворительности. Вы упомянули, что многое зависит от бизнеса, а как привлекаются к этому рядовые граждане? То есть я вот знаю, что популярна благотворительность там в сфере животных, в сфере, когда у нас больные дети нуждаются в лечении, то, что мы по телевизору видим и так далее. А вот благотворительность в сфере спорта, многие люди обычные, они вообще знают? Вот у меня такой вопрос.
3: Отличный вопрос, на самом деле, потому что я столкнулся с этим нашему фонду 5 лет, и когда я начинал, меня там отговаривали, говорили, что этим должен заниматься там Олимпийский комитет там, или Министерство спорта. Ну, типа, вот, да, есть, значит, наша миссия, мы помогаем детям стать чемпионами в жизни и спорте. Вот это такое, что, чем, как бы, на что мы опираемся, наш такой главный посыл. И вот когда я начинал это, мне говорили, да нет, ну что ты там, никто не будет поддерживать ребят, еще что-то. Но на самом деле, чем больше и ярче об этом говорят, да, и чем больше и ярче мы делаем мероприятия и показываем, и делаем масштаб больше, тем больше людей, которые узнают и жертвуют как физики. То есть у нас на сайте, например, есть ребята, которым можно просто зайти, они из разных регионов, из разных даже уже стран, потому что есть Беларусь, но есть СНГ страны, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, кому мы там, кому поддерживаем ребят. Соответственно, все больше и больше каждый год жертвуют именно физики. И, скорее всего, это люди, которые... Ну, то есть мы делаем историю, мы показываем, да, есть вот такой вот парень, он живет там-то, занимается тем-то, значит, не хватает ему на форму. Его мечта, например, там, не знаю, суперкрутые бутсы, да, вот такие вот. И мы исполняем эту мечту, это маленькая сумма, небольшая, и когда люди объединяются этой целью, то это получается обязательно. И... мы ежемесячно, в принципе, делаем вот такие акции, отбираем ребят. В любом случае, это должны быть из малообеспеченных дети, семей. Они подтверждают это документами, мы делаем отбор, соответственно, размещаем на сайте, с попечителями договариваемся, либо это родители, либо если нет родителей, это в основном тренеры, ну, тренера бывают. Ну и, соответственно, собираем сумму. Я думаю, что сейчас, на данный момент, отвечая на вопрос, процентов, наверное, 60-70 не работает в эту сторону. Ну, то есть у нас очень слабо развита благотворительность в сфере именно спортивной. И мало кто ее делает, да. Потому что намного легче человека, наверное, ну, когда он видит больную историю, да, вот больной ребенок, например, да, или там взрослый, помочь, и там понятно. Но это совершенно другое направление. И возвращаясь, да, мы вот делаем очень много больших

0: чтобы люди могли прийти и в регионах, и в Москве, чтобы люди могли прийти, увидеть этих ребят, спортсменов лично, да, и как я и говорил вот до этого, да, в разговоре, что многие, кто из регионов, например, да, вырастают, они либо едут в Москву, либо становятся там на местном уровне бизнесменами, и они хотят помогать своим, да, вот ребятам, которые тоже из этой же деревни, например, и занимаются там тем же спортом, да, вот, и, соответственно, вот нужно им показать, что есть такие ребята, нужно им показать, что есть такая организация, через которую вы можете помогать. Есть отчетность, есть, вы увидите, как вы этого счастливого ребенка, который потом скажет спасибо, например, вашей организации или тебе, как индивидуальному предпринимателю. И это приятно, это греет, то есть это такой обмен энергией, да, я могу дать деньги, а мне в ответ дается благодарность от этого парня, девочки, команды, да, если можно команде помочь. Соответственно, вот это мало развито, но мы вот 5 лет уже развиваем, пытаемся, и все больше и больше именно физических лиц, именно наших граждан помогает, потому что мы делаем большие, повторюсь, мероприятия. Вот, например, завтра, 9 мая, мы делаем уже на Старом Арбате большой флешмоб. И всех приглашаем к нему участвовать.
1: Я
0: Вот.
1: присоединяюсь к приглашению, конечно. У нас
0: Да.
1: 2,5 минутки остается до перерыва. Скажите, пожалуйста, государство в этом как помогает? То есть выделяет площадки для мероприятий, например? Или есть какое-то физическое участие отдельных федераций и государственных? Как взаимодействие осуществляется?
0: Михаил, все на самом деле ответили, сказали, что выделяет площадь 100%, идут всегда навстречу. Вот, мы делали, у меня был опыт первый, это было 3 года назад, мы делали единовременно в 24 субъектах Российской Федерации, 6 республиках, в один день сделали открытую тренировку «Дети спорта», назвали ее. И нас поддержали все вообще, вот без исключения регионы и республики, просто вот потому что мы захотели, чтобы мы в один день показали детям, что спорт — это дорога, это вообще социальный лифт, на самом деле. Вот для меня, например, да, и я думаю, для вас тоже в какой-то степени это социальный лифт был. Это правильное общение, круг общения, это дисциплина, это умение проигрывать, выигрывать. Вот, соответственно, государство в эту очередь сильно помогает, как мы говорили уже, да, и площадки выделяет, и дает возможность освещать, что очень важно. Вот, и как и вы сейчас нам помогаете, да, освещаете нашу деятельность, соответственно, это тоже, знаете, все на благотворительных началах. Вот, то есть мы, да, цель используем, ну, делаем, у нас цель-то одна, да, детям показать, что есть важные ценности, есть спорт как социальный лифт. Вот государство в этом случае всегда нас поддерживает, и я даже не знаю, ну, как жаловаться, то есть вот люди жалуются, да, там вот плохо что-то. На самом деле, если у тебя хорошая инициатива, да, и ты действительно можешь собрать сильных людей вокруг этой инициативы, то она работает 100%. Поэтому спасибо нашему правительству вообще. Я честно, искренне говорю, без всяких каких-то подхалимств.
1: Да, потому что есть разные, опять же, позиции, как вы
0: Да,
1: правильно сказали,
0: да.
1: но в вопросе спорта, опять же, вспоминая свой личный пример, я могу сказать, что у нас все дело движется в правильном направлении, абсолютно. Мы сейчас тогда прервемся на выпуск новостей. Антон Кабанов в эфире «Радио Спутник», мастер спорта по боксу, основатель детского развивающего центра «Кластер Дети Спорта». Потом продолжим беседу, есть еще много интересных тем, чтобы обсудить. Не переключайтесь.

0: что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио «Спутник».
1: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские военные зеркально ответили на несоблюдение Киевом перемирия, объявленного Владимиром Путиным, сообщило Министерство обороны. В ведомстве подчеркнули, что с начала суток ВСУ 1365 раз нарушили режим прекращения огня. Вооруженные силы в ответ наносили удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, поражены пункты управления и места запуска беспилотников. ПВО уничтожило 396 средств воздушного нападения, включая 6 ракет. Режим прекращения огня вступил в силу сегодня с 0 часов и продлится до 10 мая. Пермский национальный исследовательский и политехнический университет на фоне атак беспилотников на регион перенес часть занятий в дистанционный формат. В основном это касается лабораторных и практических занятий. Меры действуют до особого распоряжения, рассказали в ВУЗе. Губернатор Дмитрий Махонин утром сообщил, что вражеские беспилотники ударили по промышленным площадкам края. Режим свободного посещения вводится в школах и детских садах Таганрога, сообщила глава города Светлана Камбурова. По ее информации, общеобразовательные учреждения и организации доп. Образования готовы к работе в штатном режиме. Руководители и педагоги будут находиться на местах. Ночью Ростовская область подверглась воздушной атаке. ВСУ, в частности, работа 13 аэропортов юга России сейчас приостановлена из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. Президент Беларуси отправился с рабочим визитом в Россию. Александр Лукашенко посетит праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в Москве, возложит цветы к могиле неизвестного солдата, а также, как ожидается, состоится встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. В Москву из Запорожской области доставили 15-летнего подростка, пострадавшего при атаке дронов. Его состояние тяжелое, но он находится на самостоятельном дыхании под наблюдением специалистов-реаниматологов. Об этом сообщили РИА Новости в Российской детской клинической больнице Минздрава России. Россия на саммите Европейского политического сообщества в Ереване уделялось повышенное внимание, однако сугубо в конфронтационном ключе, заявил СМИ посол России в Ереване Сергей Копыркин. По его словам, тот факт, что Россию и Белоруссию изначально не пригласили на площадку, наглядно указывает на то, что его инициаторы даже не стремятся формировать объединительную повестку. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы можете найти в канале «Радио Спутника» у Макс. Оставайтесь с нами. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2, Санкт-Петербург, 91.5 FM.
3: 10:33 в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, а с нашей студией на прямой связи мастер спорта по боксу, основатель детского развивающего центра «Кластер Дети Спорта» Антон Кабанов. Антон, еще раз вас приветствую.
4: Добрый день.
3: Обсудили мы немножко те вещи, связанные с Международным олимпийским комитетом, и есть еще пара моментов, которые также хотел бы услышать ваше мнение о них. В частности, вот это решение МОК, оно связано с проверкой в отношении российского антидопингового агентства и с тем, что у нас якобы тут все плохо с допингом. То есть официальные причины не политические, а те допинг-скандалы, о которых мы читали, слышали и прочее. Насколько они соответствуют действительности, с вашей точки зрения, или это лишь повод для того, чтобы продолжать приостанавливать деятельность ОКР?
4: Михаил, ну вот я сразу, знаете, что вспомнил, как мы на сборах, я не знаю, вы пили или нет, но мы пили мелдронат всегда. Вот в таблетках мелдронат, да, самый простой вообще. Mm-hmm. Мы думали, ну, восстанавливает лучше, да, кислородом насыщает, значит, клетки для того, чтобы восстанавливаться лучше. Такая мелочь, казалось. Потом сделали это допингом, да, посчитали. Потом у ребят, у многих из сборной, когда они там пользуются, сейчас даже там нафтизин, да, который в капле в нос, и то там допингом они начали считать. То есть здесь очень такая тонкая грань, конечно, большая ответственность на врачах, но, возвращаясь, да, к тому, что сейчас очень серьезная такая у нас обстановка, вот, и поэтому, конечно, это инструмент. Я думаю, что это не исключено, ну, прям все со мной согласятся, что это основной инструмент влияния на наших спортсменов, вот, и в их лице на нашу страну.
3: Если такие инструменты используются, они используются именно для политического давления на страну, или это все же больше в сторону чисто спортсменов, которые под таким прессингом там не смогут показывать достижения, или, может, спортивное гражданство захотят поменять? То есть в чем цель-то этого?
4: Я думаю, цель глобальная. И первое, и второе — это очень глобальные вопросы. И, конечно, все радуются, когда, ну там, например, да, сейчас возьмем, у нас был по борьбе, по вольной чемпионат Европы недавно, вот он прошел. И в финале, ну если вот разобраться просто, да, там у нас страна, например, какая-то европейская в финале, да, там, ну не знаю, Франция, вот, Франция, Россия, за Францию выступает житель и воспитанник дагестанской школы борьбы, вот, там вышли они в финал, они с одного даже города, у нас был такой, была такая ситуация. То есть тренировались в детстве вместе, да. И, конечно, это, во-первых, знаете, как, ну, на мой взгляд, да, это дает возможность ребятам выступать, потому что у нас такая конкуренция сильная внутри страны, что, ну, в некоторых видах спорта, да, что когда наши выступают ребята за другие страны, то в финал выходят наши с нашими, вот, просто под другим флагом. Вот. И это возможность ребятам, да, выступать. И я знаю, что многие, как бы выступая там, все равно даже на сборы приезжают сюда, с нашей сборной. Вот. И когда есть возможность повышать свою там способности, да, свои прокачивать, возможности, скиллы свои в спортивном плане, вот они подключаются в сборную. И сборная не против этого, потому что сейчас, повторюсь, да, такое время, что очень сложно как-то адекватно оценивать это все. Вот, наверное, я вот так отвечу, потому что все-таки это инструмент основной, их давить на спортсменов и делать так, чтобы они как-то были демотивированы, там, расстроены в том, что они живут вот в такой вот стране, где не дают возможности там выступать, например, на Олимпийских играх или там за свою страну. На самом деле это, конечно, не так, вот, потому что, и повторюсь, у нас внутри страны такая конкуренция, и мы, кстати, держимся на этом очень сильно до сих пор, да, вот эти вот внутренние соревнования, там, международные турниры, какие-то старты нам закрыли, но настолько большая, высокая, повторюсь, конкуренция внутри наших сборных, что ребята держатся на высоком уровне, выходя на международные старты, не уступают, а опять мы завоевываем призовые места. Вот такой ответ у меня будет.
3: Да. При этом мы можем порадоваться за наших соседей белорусов, которым все-таки разрешили официально выступать. Они, как заявляют наши спортивные функционеры, попали под раздачу за компанию, и вот с них начали как раз снятие этих санкций уже.
4: Да, это хорошая новость, и мы как раз тоже, я пользуюсь случаем, да, хочу анонсировать, мы вот делаем встречу сильных, это старший брат, это у нас такое объединение спортсменов, творческих людей в одном месте, и жителей, и спортсменов молодых объединений, мы с ними о главных ценностях разговариваем и даем возможность с чемпионами встретиться, и вот мы делаем в Минске как раз это мероприятие 14-го, числа. Это такая международная повестка в Доме Москвы. Собираем. Нас поддерживают, кстати, местные чемпионы, олимпийские чемпионы, чемпионы мира по различным видам спорта. Это очень радует, что вот мы объединяемся и делаем друг друга сильнее вот с нашим братским народом. И не только с ними, кстати.
3: Да, взаимодействие с белорусами, взаимодействие с другими странами, это действительно очень хорошо, но вот что не очень хорошо, так это после допуска Международной Федерации создавать визовые проволочки, создавать разного рода бюрократические препоны. Речь про Канаду, которая не смогла выдать визы российским кёрлингистам, которые должны были выступить в турнире. Вот с такими случаями, с такими инцидентами мы ничего сделать не можем, но выступать-то хочется. Вот как эту дилемму разрешить? Давить на международные федерации, чтобы они наказывали такие страны? Или как быть?
4: Ну, мы не можем давить на международные федерации, чтобы они как-то наказывали, да, но вот слушая и общаясь, да, мы, кстати, тоже встречались с нашим лидером Олимпийского комитета, да, и министром спорта Михаилом Дегтяревым, вот он в эту сторону говорил, что большая юридическая работа сейчас ведется, большой юридический отдел, и даже не только в нашей стране, да, но и в разных странах присутствуют они. И, соответственно, это, конечно, документальная большая работа, работа юристов, работа такая вне поля спортивном, вот, для того, чтобы возможности были у наших спортсменов. А то, что не допустили, ну, конкуренция же падает. То есть у нас одни из сильнейших в мире, да, даже кёрлингистов. Ну, это совершенно точно. И когда они не допускают, они делают свой турнир слабее, потому что в любом виде спорта чем больше конкуренции, тем интереснее людям смотреть, и тем больше толка вообще этому виду спорта и этой стране, которая проводит это мероприятие. Поэтому кому они хуже делают, еще вопрос в этом во всем.
3: На мотивацию спортсменов это влияет или все индивидуально?
4: Это вот мы возвращаемся опять, да, к тому, о чем говорили. Во-первых, это все индивидуально, я с вами соглашусь. А во-вторых, поддержка и очень важны другие старты международные, что и делают федерации, да, если мы не поехали там на один международный старт, сразу ищем альтернативу, потому что у спортсменов есть пик формы, это тоже очень важно учитывать, и они подходят к этому пику. И для того, чтобы не терять эту форму, этот пик, нужно обязательно выстрелить и показать результат на международном уровне. Поэтому, конечно, я думаю, что наша федерация кёрлинга и Олимпийский комитет, и Министерство спорта, конечно, найдут возможность ребятам реализоваться. Вот, и сделать так, чтобы их пик их формы пришелся на большой старт, так скажем, международный. Вот, я думаю, в этом точно не будет проблем.
3: Где еще необходимо нам работать, так это в вопросе единообразия развития спорта по всей стране, включая и новые регионы, которые к нам присоединились. Вот постоянно приходят оттуда новости, как мы там пенсионную систему совершенствуем местную, как мы детей отдыхать в лагеря приглашаем. Более 25 тысяч детей из ЛНР будут в летней оздоровительной практике в лагерях находиться. В спортивной сфере, вот, может быть, лично сталкивались взаимоотношения с юными спортсменами из новых регионов, как они сейчас осуществляются? Может быть, им больше помощи нужно, чем обычным гражданам?
4: Да, конечно, больше помощи нужно, потому что это дети войны, вот, и ребята совершенно с другими какими-то ценностями, потребностями, наверное, больше потребностями. Я от лица фонда был и в Мариуполе, и в Донецке вот не так давно, и в прошлые года туда ездили. Мы проводили там мероприятия, и помогали, собирали, конечно, гуманитарку и со спортивными компаниями. И просто вот, кстати, очень много ребят подключились, которые передавали все необходимое. Мы связывались с спортивными школами. И вот, например, расскажу историю, как приехали. У нас, значит, мы делаем фестиваль «Дети спорта» называется. Вот в Москве, кстати, он бесплатный для всех желающих. Вот тоже, пользуясь случаем, анонсирую 31 мая этого месяца перед как раз 1 июнем, да, в честь Дня защиты детей, мы на ВДНХ будем делать большой фестиваль, всех приглашаем с детьми совершенно бесплатно, будет очень много интересного. Вот. Ну и, соответственно, мы в рамках этого фестиваля делаем матчевые встречи. Ну и так как я из бокса, мы делаем это по боксу, матчевые встречи, либо по единоборствам, там кикбоксинг, тайский бокс. И ребята из Донецка приезжают, мы делаем матчевые встречи традиционно, матчевую встречу с ребятами с ДНР и с ЛНР. Вот. Ну, такие сборные, которые приезжают. И вот история, да, мы, значит, ребят встретили, и как-то вот в том году это было, встретили ребят, и они, значит, сводили их там в кинотеатр, ну, как-то им какой-то досуг устроили. И мы смотрим, у одного кроссовки такие не очень уже как бы с дырочками, а на улице-то прохладно. И мы ему говорим: слушай, а что? А он говорит: да вот, что-то как-то не это, не получается, в общем, купить. И мы купили, столько радости было, когда мы купили ему эти кроссовки, там форму подарили. И я говорю сейчас о ценностях, да, о том, что вот мы где-то даже одному, если помогаем вот в таком случае, да, ребенку, это уже мы сделаем все это не зря. И вот ребята, которые, и будучи там, делая мероприятия, и общаясь с ними, а там я общаюсь напрямую с ними, да, то есть на земле, не просто как там с чиновниками или еще с кем-то, а прямо вот с ребятами, которые тренируются, с их наставниками. И вот они совершенно очень, у них очень сильная мотивация. Они все, например, говорят о том, что я хочу стать, то есть я спрашиваю, а кем, какой результат ты хочешь? Они все говорят: вначале я хочу стать чемпионом России, попасть в сборную, потом поехать на чемпионат Европы, мира и показывать. То есть они все настолько замотивированы. И я, знаете, у меня, если честно, да, у меня был такой сначала скептический такой настрой, когда я туда приехал, а было это там еще 3 года назад первый раз. И я думал, может быть, все-таки не так все на самом деле, да, может быть, где-то, вот у меня были, правда, такие мысли, я думаю, может быть, где-то мы агрессируем, да, может быть, это все у них было хорошо до нас, вот я приехал в Мариуполь, общаюсь с людьми, а на самом деле нет, на самом деле они рассказывали мне истории, как там терялись учителя по русскому языку в школах, ну, там, как ребята, ну, просто шла работа такая прям полноценная по агрессивному настрою на нашу там страну, на наш язык, на ребят. И они все в один голос, там, в том же там, Мариуполе, в Донецке, они все в один голос, кто там живет, говорят о том, что ну, наконец-то все успокоилось, да, и стало, ну, понятно, что это все не до конца успокоилось, но все равно, да, становится лучше, все что-то ремонтируется, развивается, а ребята-спортсмены начинают выезжать уже. Вот, например, там из Мариуполя я тоже знаю, не только по единоборствам, но и команды, и футбольные, они выезжают всегда и в Москву, мы их здесь встречаем, мы делаем матчи, ну, в общем, такая работа идет большая, им, конечно, нужно больше помогать, потому что вот как из моей истории, да, даже бывает, что кроссовок нету, ребят, ну, то есть такая вот необходимость, которая, без которой не получится чего-то достигать, вот будем стараться объединяться, помогать.
3: Тут есть еще один момент. Не получится ли так, что у нас перекос в другую сторону произойдет, когда мы наиболее талантливых ребят из этих регионов заберем условно на постоянку в Москву, и там на местах не останется действительно талантливой молодежи, которая будет поднимать на месте те процессы, которые здесь уже налажены?
4: Михаил, знаете, есть такое: из массовости к мастерству, да, от массовости к мастерству. Вот как раз мы об этом затронули эту тему, и очень важно здесь понимать, насколько много этих ребят талантливых, насколько много крутого тренерского состава. Там даже вот я был, да, на новых территориях, там даже многие, кто работает с детьми, вот, да, они еще с Советского Союза. То есть это вот дедушки, бабушки, это легкоатлеты, там спортсмены, вообще очень много. И они с горящими глазами на этих детей, они вкладываются в них, и они говорят, ну, еще наш там Мариуполь, наш Донец покажет, там, какие у нас спортсмены. То есть они заряжены очень сильно. И я говорю сейчас, у меня мурашки, потому что я вспоминаю, это действительно так. Вот, и когда был там, тоже увидел это своими глазами, у меня сразу поменялось мнение о том, что там мы там... Во-первых, у нас огромная страна, очень сильная конкуренция, повторюсь, внутри. И то, что присоединились новые территории, что мы там своими силами где-то там ребят кого-то возьмем, каких-то талантливых, и у них там не останется, я вообще в этом... Очень сильно сомневаюсь, потому что настолько много ребят, а особенно там сейчас осталось на улице, и у них единственный шанс — это они объединяются в спортзалы. Спортзалы, на самом деле, там полные. Вот взять Мариуполь, Донец, там спортзалы полные. Потому что заняться нечем. Да, вот как у нас в 90-х. Вот мы росли, да, я вот пошел на бокс в 95-м году, в возрасте 9 лет. Вот мы ходили по улицам. Если бы не пошли в зал, ничего хорошего бы не получилось. Вот у них сейчас то же самое там. Если они не идут в зал, то ничего такого светлого нету. И вот наша задача донести с помощью этих на местах людей, да, и с помощью административных ресурсов донести, что, ребят, у вас есть социальный лифт, это спорт. Потому что очень сложно как-то вырваться еще. Вот.
3: Инфраструктура есть на местах или есть над чем работать?
4: Есть над чем работать однозначно, у нас даже в регионах есть над чем работать, да, не будем сейчас придумывать, что у нас там все идеально, очень много таких, так скажем, пробелов есть, потому что, повторюсь, огромная страна, вот, мы стараемся тоже в этом участвовать, ставить площадки, даже у нас был проект с Матч-ТВ, вот, замечательный, мы в регионах именно ставили площадки, вот, в течение 2 лет, сейчас, я думаю, скоро возобновят этот проект, вот, именно там, где нужно. Потому что есть такие поселки, маленькие города, вот, где прям, конечно, не хватает даже спортивных площадок просто, не говоря уже о больших фоках, да, о больших каких-то спортивных клубах, ну, там, специально, да, специализированных бассейнах и так далее. Все это очень большие масштабы, и мне кажется, что сейчас говорить о том, что всего хватает, это глупо, это нечестно будет, вот. Но... На новых регионах, да, совершенно точно открываются, и мы были на открытии и новых больших спортивных комплексов, это и в ЛНР, и ДНР, и наши лидеры этих регионов, да, новых территорий, они, конечно, стараются на это делать большой акцент, потому что мы понимаем, что спорт — это такой, наверное, один из главных вообще инструментов объединить и правильными ценностями наполнить детишек. Это наше будущее. Поэтому здесь только через спорт. Вот, большой акцент у всех лидеров.
3: Вот вы затронули важную тему, что спорт — это, во-первых, социальный лифт, и, во-вторых, это способ направить энергию в правильное русло. Причем это относится ко всем регионам нашей большой страны. Вот, например, у нас растет число подростковых преступлений. Я лично наблюдаю, как у нас подростки систематически расписывают граффити в Подмосковье электрички. Их, конечно, ловят, им дают штрафы, но, тем не менее, процесс почему-то не останавливается. Есть ли какой-то универсальный способ для того, чтобы вот привить эту любовь к спорту чрезвычайно активным молодым людям, которые по каким-то причинам еще ее не испытывают?
4: Ну, Михаил, во-первых, мы тоже, вот, да, давайте будем честными, видели, как еще больше это было. Я имею в виду, расписывали, например, граффити. Почему, да, граффити, почему? Потому что раньше было меньше камер. Было меньше возможности, что тебя поймают. Вот. И, конечно, ребята еще больше этим занимались. Ну и плюс это такая американская, да, история. Uh-huh. Такая. Ну, то есть оттуда, из Запада, Запада. Вот. Но я что вижу в этом во всем? Да? На самом деле мы должны через личный пример только, ну, вот как-то мотивировать, потому что вот у нас есть проект «Старший брат», мы взяли ребят, у которых остались без, ну, там, без отцов, да, вот на СВО погибли. Вот мы сейчас в Москве этот проект реализуем, «Старший брат», и вот я, в принципе, одноименное название, делаем и мероприятие даже в Беларуси под эгидой «Старший брат». Вот здесь такой работает только личный пример. Вот. И ребята, которые подростки, да, вот у них всегда есть лидер. И вот если этот лидер начинает заниматься чем-то, там, не знаю, ну, хулиганы, боксинг, единоборствами какими-то, есть кто, ребята, там, занимается, ну, это самое дешевое, потому что, да, там, не надо форму хоккейную покупать, еще что-то, футболом начинает заниматься, еще как баскетбол, это уличная, кстати, тема, которая круто синхронизируется с тем же граффити, да, и рэпом, там, направлением музыкальным. Вот, ну и, соответственно, здесь я думаю, что только когда эти лидеры, эти ребята, лидеры этих подростков начинают заниматься спортом, то у них получается. И я вот, в свою очередь, хочу добавить, что наша задача, да, как раз, это вот акцентировать внимание вот на таких сильных, ярких ребятах, потому что когда мы на них акцентируем внимание, когда они становятся такими лидерами вот, не только на улице, но и в спортивных залах, а это обычно такие личности сильные ребята с будущим. Вот, соответственно, у нас программа такая, что мы вот, например, Беларусь, я возьму в пример сейчас, да, у нас задача — это послы смыслов, ребята. Мы отбираем там 10 человек талантливых, и они должны набрать свои команды, еще 10 человек. И вот с этими командами они потом участвуют в фестивалях, там, «Дети спорта», и они участвуют онлайн в разных флешмобах. То есть наша задача — акцентировать внимание на ярких подростках, которые могут повлиять на других. Вот, вот, наверное, я так коротко сделаю такое заключение ответа на вопрос, потому что, повторюсь, важно делать акцент на сильных ребятах, на подростках. А они друг на друга смотрят 100%. Они не слушают, а у них прям вот есть лидер всегда, они на него смотрят. Ну и, соответственно, дети нас не слушают, они на нас смотрят, так же и со взрослыми. Я там зарядку делаю с утра всегда, там на турниках подтягиваюсь, у меня во дворе обязательно какие-нибудь малыши, они смотрят. Там кто-то мимо идет, кто-то в школу, в начальную. Есть даже парень, который просто мимо проходит, всегда здоровается со мной, потом подтягивается вместе со мной, потом дальше идет в школу. То есть это вот работает, визуал. Если меня там не было, он бы не подходил, не подтягивался. Как пример просто, оно же все с маленького начинается. И вот, наверное, ответил я на вопрос.
3: У нас полторы минутки осталось. Вопрос как раз детских площадок. Насколько у нас сейчас именно они приведены к единому стандарту? Может быть, что-то поменять в них нужно? Вот с вашей точки зрения, детские спортивные площадки. Есть у нас проблема в этом направлении? Давайте даже переформулирую вопрос.
4: Детские спортивные площадки? Ну, наверное, спортивные площадки, я не знаю, как детские, вообще бывает ли такое, что детские? Они же, в принципе, спортивные площадки, да? Там есть какие-то, может быть, лавочки пониже, например, или турники.
3: Турники пониже, там,
4: да. Пониже, вот да. Вот они в основном вместе, да, там не бывает такого, что там... То есть даже условия, то есть даже вот любая площадка, которая сейчас современная, более-менее, мы смотрим, да, они все равно сделаны и для детей, и для взрослых. То есть вот все делается для того, чтобы взрослые показывали своим примером. Поэтому, обращаясь к взрослым, да, хочу, чтобы они примером своим показывали, что нужно заниматься. У меня была история, когда много тренировал раньше. Ко мне пришел парень, мы сейчас дружим уже давно, он такой уже большой бизнесмен. В общем, он говорит, а ему было там около 30 лет. Он говорит, я начал отжиматься на брусьях, показать сыну, как надо отжиматься. А сыну там 5 лет было. И он говорит, я понял, что я не могу отжаться. Ну, просто вот лишний вес. Тяжело, а раньше отжимался типа 20 раз легко. И начал заниматься. Пришел просто, вот это его замотивировало. И сына с сыном вместе. Вот, вот это вот основное. А то, что хватает, не хватает, я, знаете, там турники много-то не надо. Главное — желание. Вот турники, брусья — это основное. И приседания, да, вот ты делаешь на лавочке пресс. Оно нужно-то вот больше желания, чем эта площадка. Я не знаю, что должно быть такое, ну, кроме турников, брусьев, лавочек, ну, сейчас еще делают с железом, то есть прям тренажерный зал на улице, да, вот есть такие.
3: В общем, дело в основном в мотивации, да?
4: Мне кажется, да.
3: Благодарю, да. Антон Кабанов, мастер спорта по боксу, основатель детского развивающего центра «Кластер Дети Спорта». Был в эфире «Радио Спутник», сейчас выпуск новостей, коллеги продолжат прямой эфир.
1: Узнать за 90 секунд. В отличие от графа Калиостро и Соньки Золотой Ручки, имя американца Фрэнка Абигнейла не на слуху, а напрасно. В списке величайших аферистов мира он занимает одно из самых почетных мест.
5: За кого только Абигнейл себя не выдавал. И за профессора, и за адвоката, и даже за пилота гражданской авиации. Под этой легендой он совершил сотни перелетов и посетил десятки стран. Сумел подделать чеки на миллионы долларов. Пришлось, конечно, несколько лет отсидеть. Освободился досрочно за примерное поведение. Но даже после тюрьмы успел поработать педиатром и помощником прокурора одного из штатов. Он маниакально коллекционировал чужие личности, обманывал госструктуры, банки и компании, защищал подсудимых и триумфально выигрывал дела. Талантов у жулика было хоть отбавляй, и неуемной энергии тоже. В 1980-х годах Абигнейл опубликовал мемуары. Стивен Спилберг на их основе снял криминальную комедию «Поймай меня, если сможешь». Но каково же было изумление режиссера и остальной публики, когда выяснилось, половину автобиографии аферист придумал, чтобы приукрасить и приумножить свои многочисленные подвиги. Абигнейл остался верен себе даже на литературном поприще.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

радиослушатели, я Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов, в Хабаровске 18:00, в Ереване полдень, в студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Более 80 рейсов задержаны и отменены в южных аэропортах России. Президент Белоруссии направился с рабочим визитом в Москву. В Калифорнии разыскивают пассажиров лайнера, на котором произошла вспышка хантавируса. Подробности далее. Более 80 рейсов задержаны и отменены в южных аэропортах России. Как минимум 14 тысяч пассажиров ожидают вылета, сообщает Ассоциация туроператоров. Отмечается, что наиболее сложная обстановка в Сочи, где новые ограничения наложились на масштабные сбои в расписании последних двух суток. Сегодня утром дроны ВСУ атаковали административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Как сообщает Минтранс, в результате временно не функционируют воздушные гавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минвод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. В Москву из Запорожской области доставили на лечение 15-летнего подростка, пострадавшего при атаке дронов. Его состояние тяжелое, но он находится на самостоятельном дыхании под наблюдением специалистов-реаниматологов. Об этом рассказали РИА Новости в Российской детской клинической больнице Минздрава России. Подросток получил тяжелую минно-взрывную травму 1 мая в селе Великая Знаменка Запорожской области. Президент Белоруссии направился с рабочим визитом в Россию. В Москве Александр Лукашенко посетит торжества ко Дню Победы и встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает госагентство Белта. Главы государства обсудят двустороннее сотрудничество, международную повестку и обстановку в регионе. По возвращении в Минск Лукашенко примет участие в торжествах по случаю 9 мая, которые пройдут в белорусской столице. В переговорах между Брюсселем и Вашингтоном наблюдается прогресс, который в июле может привести к снижению пошлин на европейские товары. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер ранее согласился дать время до 4 июля, чтобы Брюссель выполнил свою часть торговой сделки.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Четыре минуты 12-го, пятница, 8 мая, 26-й год. Меня зовут Алеша Тимофеев. Всем здравствуйте. У нас сегодня гости, российская актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова. Час с Ксенией планируем поговорить. Ксения, здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Будто бы. Мы большая федеральная радиостанция, поэтому даже день. Если вы скажете добрый вечер, то тоже не ошибетесь.
3: Доброе утро, день, вечер.
2: Да. Как у вас дела? Все хорошо?
3: Отлично, спасибо. Вишня цветет или черешня, что-то такое цветет, поэтому аромат невозможный в воздухе.
2: Да, черемуха.
3: Нет.

0: Это, мне кажется, вишня и черешня сейчас уже зацвела.
1: У меня еще нет. Я чуть на севере, еще ничего не зацвело.
0: Ну, то есть я к тому, что...
1: Да, настроение
0: ароматы, да, весенние, праздничные,
1: так,
0: победные.
1: Вами... Вот, мы с вами выходим в преддверии Дня Победы.
0: Я вижу, мне не нравлюсь я. Сейчас вот так я сделаю.
1: Да вы прекрасно
0: вижу
1: выглядите.
0: Себя.
1: Вы прекрасно выглядите, ну что вы, ну правда. Без этого не то, что там тогда дежурный комплимент. Значит, ваша бабушка ветеран.
0: Ветеран труда и ветеран войны.
1: Еще жива, слава богу.
0: Да, и... моя бабушка Ксения Архиповна, то есть, он говорит, меня в честь бабушки назвали, я Ксения. Она Ксения, я Ксения, Ксения Архиповна Алферова, ей 104 года. Вот после вас побегу ее целовать завтра.
1: 104 года.
0: Ей 104 года, и она тут недавно, еще не выложила я это ее высказывание в интернет, сказала... Она все время удивляется. Люди в этом возрасте, они когда ты говоришь, сколько им лет, они очень удивляются. Да, мне уже столько лет. Ну, я говорю, что много? Да, нет. Да не очень. Нет. Я говорю, да, а сколько много? Подумала, она такая, 200. Ну, то есть...
1: Не, ну 104
0: вектор,
1: года.
0: Вектор у нее.
1: Огромная жизнь. А тут вот, ну, поскольку мы выходим...
0: Больше века.
1: Да, в преддверии Дня Победы. И я всегда говорю на протяжении многих лет вот эту мысль. Что, конечно, это очень интимный праздник.
0: Угу.
1: Очень интимный.
0: И тихий, на мой взгляд.
1: И тихий, совершенно верно. И кажется, что раньше он был гораздо тише, и поэтому причастность людей была... Ну, в большей степени выражено. А в чем это, так сказать, проявлялось? Ну, например, даже по телеку, если мы там смотрели, ну, например, когда Юрий Никулин рассказывал какие-то истории о войне. И вот эти вещи, они были настолько проникновенными, искренними и вот этими тихими. Мы даже как-то, я устраивал вот тоже там со слушателями, просил слушателей рассказать вот эти домашние истории о войне. Вот какие-то, не что-то такое масштабное, геополитика, значит, вехи какие-то, сломы и прочее, а какие-то очень рядовые, бытовые, понятные вещи, которые дома рассказывали бабушки и дедушки.
0: С одной стороны, бытовые, с другой стороны, то, что в слово «судьба» как бы вставляется,
1: да,
0: судьба
1: хорошо, да.
0: Там, страны, тире, которая состоит из судьбы отдельно взятых бабушек и
1: дедушек
0: как
1: совершенно
0: раз.
1: Верно, да. У вас есть такая какая-то, какие-то истории? Вот
0: ну,
1: эти
0: поскольку
1: вот
0: вы понимаете,
1: тихие.
0: Моей бабушке 104 года, а дедушка умер, мне было 7 лет, Иван Кузьмич Алферов. Но, ну, то есть это был такой мой настоящий, близкий мне дедушка, то есть который за эти 7 лет успел меня налюбить и долюбить, и очень как-то он... Я ему важна была, поэтому он мной занимался. И эта фраза избитая, но что ветераны войны, человек, прошедший войну, не любит говорить о войне.
1: У меня дед вообще ни слова
0: вот,
1: никогда
0: поэтому,
1: в жизни
0: да,
1: не сказал.
0: Я знаю от бабушки, от мамы, от бабушки, ну, как бы основные, ну, как бы вехи, что ли, их пути. Но есть такие мелочи, которые вот уже сейчас она даже, кстати, это одна из первых вещей, которые она стала забывать. Так-то у нее, слава богу, светлый ум. Но какие-то вещи стираются даже из той долгосрочной памяти. Потому что мой дед Иван Кузьмич, он... То есть он прошел всю войну и даже больше, потому что он был ранен очень сильно при форсировании Днепра. Ну что, собственно говоря, его спасло, на мой взгляд, потому что, ну, вы знаете, какие там были потери. Его отправили в Новосибирск, после чего он продолжил воевать. А после уже окончания войны, ну, имеется в виду, вот там 9, его отправили в Японию. То есть он еще довоевывал там и уже после, как уже вернулся.
1: У меня это была история про моего деда, в том числе, да, которого забрали по мобилизации, забирали старшего брата. А этому было 14 лет или 15, и он еще не подходил как бы по возрасту. Угу. Но он увязался, ну и все, так сказать, нет,
0: ну,
1: вот
0: да.
1: я пойду с братом. И старший брат погибает через 3 месяца, а этот доходит до середины Европы, и потом еще в Японию, и вернулся домой только, наверное, уже там в 49-м.
0: Ну это был у него маленький чемоданчик такой, с какими-то такими, которые я уже не застала, с какими-то японскими штучками. Мама его помнит, она там играла во что-то. Но дело в том, что он, ну, вот он вернувшись, как бабушка, собственно говоря, он... Я думаю, что просто я вот... Сейчас, просто поскольку у меня есть близкие мне люди, которые, ну, там, чьи-то сыновья или мужья, кто принимает участие в специальной военной операции, плюс там я, ну, бываю в госпитале, госпиталях, вот с моими литературными посиделками, ну, то есть имею возможность общаться с ребятами, мужчинами. Ну, кто-то ребята, кто-то взрослые мужчины. Я понимаю, ну, как бы я к тому, что вернуться с войны людям, которые были на войне, по большому счету невозможно. Я имею в виду, тут даже вопрос не вот там взрывах еще что, а именно в человеческом. В человеческих отношениях. Потому что, как ни странно, вот то, что я для себя поняла и по дедушке, и по бабушке, и вот теперь уже по ребятам, что... То есть это, как ни странно, очень христианское отношение, они настоящие. Вот именно абсолютно такие вот христианские, в смысле, есть черное, есть белое. Да-да, нет-нет. То есть там дружба, она дружба. Там нет вот этих вот, ну, вот этих игр бесконечных, да, вот этих компромиссов каких-то. Там, ну, там просто так не работает. Угу. И вот этого, то есть это такой диссонанс колоссальный, когда приезжают сюда, и просто, ну, то есть вот именно, именно человеческая составляющая наших отношений, к которой мы привыкли, вот к этому вранью, такому лицемерию,
1: ну, понятно,
0: бесконечному,
1: такая,
0: да, а там, ну, то есть если ты, то это слово навсегда, ну, то есть если я вас принимаю, и вы мой друг, то вы навсегда мой друг. Угу. И это навсегда очень, оно может быть очень коротким, да, там. Но, с другой стороны, и поэтому вот он пошел, я к чему, что он пошел после этого в органы работать. То есть он очень хотел быть в КГБ работать, ну, потому что там считалось такое высшее офицерство. Но там была такая история с его родственником, который... Его взяли туда, но была история с родственником, который сидел в лагерях, дальний родственник. И поэтому, в общем...
1: Не случилось.
0: У меня телефон продолжает ехать. Не случилось, да, и он работал в НУРе. То есть я к тому, что вот это вот он, ну, то есть, по сути, продолжал в какой-то степени воевать. Я понимаю, что этот выбор не случайно был. То есть он как-то по-другому, тем более, что у него еще такая война длинная получилась, она, то есть для него как-то по-другому не могло быть. Он работал именно в органах. То есть вот он, и у него, например, не было очень серьезное ранение, вот, как, которое было во время войны. Он выжил, но у него, когда он сгнался как-то за преступником, упал на путях железнодорожных, у него по колено отрезал ноги. То есть он... Но вы никогда бы не сказали, что у него нет ног, он так виртуозно. Я поэтому рассказываю обычно в госпиталях, вот, ну, как бы ребятам, которые на историю моего дедушки, который, ну, он просто виртуозно владел, он такой был франт, и он так ходил, что вы никогда бы не догадались даже, что он ходит в протезах. И вот у него тоже всегда было все очень по-настоящему. А бабушка моя, она, бабушка Ксения Архиповна Алферова и моя, кто она, двоюродная, как бабушка?
1: Её родная сестра
0: Надя. Ну, тогда она была не Алфера, они были Соболевские тогда. Они, вот как ваш, собственно говоря, дедушка, ну, они были достаточно юные, и, ну, и все-таки женщин в начале войны, ну, как-то старались сначала победить девушек, да, молоденьких. Они в Новосибирске жили. Но так охота была, и понятно, что без тебя, это вот Рождественского много на эту тему и стихов в том числе. Ну, то есть, как это, вдруг война закончится, и ты фашиста не убьешь, это очень они страдали всю войну по этому поводу. И они отправились, то есть их не взяли в военкомат, они пошли, им сказали, подождите. И тогда они пошли на завод. Потому что в Новосибирске, да, туда эвакуировали заводы.
1: Ну, да.
0: Но я вам хочу сказать, что вот то, как она работала на заводе первую часть войны, и потом, как она воевала радисткой, часть на заводе, она... Потому что все равно есть такой перекос и в фильмах рассказывают про героев войны, именно, ну, военные действия. Но то, как они, эти две девочки, там женщины все работали на заводе, как они работали, в каких условиях они там каждый день работали, поскольку сначала он же собирался, то есть ставили станки, крыш не было, то есть там дождь не, достаточно долго. Потом они делали... такие гильзы большие, противотанковые, они, огромный снаряд. И вот станки, вот, большая часть станков, то есть там такая технология, она вот подробно до недавнего времени, она всю эту технологическую часть, прямо она показывала еще, что она делала обычно. Там такие стружки, то есть она с водой, ледяная вода, то есть это снаряд как-то он там выпиливается или еще что-то, летят стружки, поэтому это все вот с ледяной водой связано. То есть ты стоишь по щиколотку все время в ледяной воде, у тебя руки в ледяной воде.
1: Крыши нет.
0: Крыши нет, и просто это физически тяжело, на самом деле. И у них было там достаточно много случаев ранений, когда там стружка отлетала или там взрывались даже, бывало, снаряды девочки. И папа их, он был в ужасе, мой прадед. То есть, когда они отправились на завод, он их уговаривал. Но это было... И, в общем, он там несколько лет вел подрывную работу, уговаривая их
1: покинуть,
0: забрать. Ну, как там, то, что он видел, как это тяжело. В итоге это случилось, он их оттуда забрал, но не успел опомниться, как они уже поскакали в военкомат, а это уже была вторая часть войны. Угу. Вот Надя, она... вот как в фильме «В бой идут одни старики». Помните, там они же все самолеты, и там был такой герой такой большой, он обслуживал самолет.
1: Да, да,
0: вот
1: да.
0: Она была женщиной-механиком,
1: механик,
0: соответственно,
1: да, да, да.
0: Которая передвигалась по линии фронта вот с этими самолетами.
1: Алексей Смирнов, да, который вот, крестился.
0: Да, да, да, да, да. А бабушка моя, она пошла учиться на радистку, вот они под Москвой готовили. Она рассказывает очень историю.
1: А Смирнов, кстати, реальный ветеран.
0: Да, там все
1: ветеран.
0: Воевали да, раньше-то, да, да, поэтому да. И фильмы такие были, потому что люди, никто надрывно не кричал, а это все было внутри, и ты понимала все без слов. А сейчас почему-то война, это там, ну, либо кишки наружу, либо ну, такой показали, вот везде да, какой-то надрыв, крик. Да нет вот такого. То есть чем страшнее, чем ты, наоборот,
1: тише.
0: Собираешься,
1: да, да,
0: конечно.
1: Да.
0: И она рассказывает, у нее симпатичный такой. Просто оно на контрасте всегда, когда война, есть какие-то, вот как вы говорите, человеческие такие, ну, какие-то вдруг проявления, оно еще больше, ну, что ли, так попадает в тебя. У нее были, у бабушки моей, ну, по сию пору, такая копна волос совершенно невозможных. Это вот как Боттичелли «Весна» картина, угу, если
1: да,
0: вы воображаете
1: да, конечно,
0: себе. Это
1: да.
0: Вот примерно так выглядело. Потому что она в детстве...
1: Там в центре рыжая, по-моему, она стоит.
0: Она не рыжая, у нее русый волос, но имеется в виду, что это такая копна,
1: ну,
0: огромная,
1: да, большая,
0: волос,
1: да, да,
0: которая
1: да,
0: так прям
1: да,
0: падает.
1: Да, да.
0: И вот у нее была такая, то есть у нее коса какого-то невозможного размера была. И когда вот... А это уже как в фильме «А зори здесь тихие» или в книге. У них был... Кто там старшина, да, за ними,
1: да,
0: за всеми. И вот он... Там вот два момента, которые мне прям врезались, потому что они как... эти книги тоже писали фронтовики. Он, когда они уже заканчивали учебу, их же в разные места потом распределяли, и он однажды к ним... Причем вот у него была такая же история, есть такой поэт чудесная Друнина Юлия. И вот в ее жизни, я когда читала ее воспоминания, потому что у меня есть вот мой проект там «Литературные посиделки», рассказываю о поэтах-писателях, вот про нее в том числе. И вот у бабушки один в один. И вот их это старшина, все девчонки же у него, получается, там Друнина санитарка, бабушка радистка. И он, довольный и счастливый, значит, прибежал там с постановлением, что вот такое распоряжение, что женщин, значит, на фронт нет, хотя она вроде училась, а что женщин... ну, вот, обстирывать, вот как бы вот, ну, как бы вот всякое такое, мужчин. Ну, то есть, но не на передовую. Только если вы санитарка, то есть те, кто санитарки, там что-то такое, у кого есть медицинское образование. Вот. И там в ужасе была Друнина. И он очень расстроился, когда, ну, как бы девочки не согласились и сказали нет. То есть не за этим мы пришли, мы хотим на передовую, мы хотим на линию фронта. И он ужасно расстроился и говорил, как бы вы... Ну, когда вот он всех их уже удочерил, как вы, то есть вы, вам что, жить надоело? Вы же, вам детей рожать! То есть это прям такое было, аж до слез он. Ну, вынужден был всех их проводить. И вот когда ее уже отправляли там после обучения, пришли стричь волосы. То есть надо было подстричь всем волосы. И, ну, стригут одну, вторую, потом такой, бабушка говорит, пригласили такого еврея, такой потомственный, ну, не знаю, ну, вот, да, цирюльник,
1: да, цирюльник,
0: потом
1: да,
0: маленький, такой старенький, и он пришел, и, значит, бабушкина очередь настала, она такими... веревочками, значит, под пилотку себе эту косу, и она распускает, значит, эти свои волосы, и вот это вот Боттичелли «Весна» по плечам, и она так очень мило это все время показывает, как он бросает вот так вот, он аж обомлел, бросает, значит, свои эти ножницы, он говорит, нет, я не буду это стричь. Если я их подстригу, я совершу профессиональное преступление. Отказался. И тогда вот этот старшина, ну, тоже он когда это увидел, он говорит, так, а нет, я вру, это никогда их, когда только они пришли как раз учиться, ну, потому что вши, все дела,
1: да,
0: он
1: да,
0: говорит,
1: да, да.
0: Ну, хорошо, хорошо, Соболевская, тогда, чтобы я твоих, значит, волос не видел, длинных кос не видел, как хочешь, пакуй их под пилотку.
1: Да.
0: И она затягивала, утягивала эти волосы, как могла. Наверное, там чуть-чуть он уж и подстриг, конечно, но... Ну, просто вот. Я себе представляю эти блиндажи и вот
1: да,
0: эти волосы.
1: Да, потрясающе. Вот, собственно, я вот ровно про эти истории. Это потрясающая
0: история. А есть
1: еще,
0: вот у меня дочке ей 19 лет, и, как сказать, с одной стороны, вот я поняла, что сейчас я фразу, которую хочу сказать, ей повезло, вроде бы тоже, да, но повезло на самом деле, вот в смысле глубины ее восприятия войны. У нас близкие наши очень друзья, Таня Муштакова, Володя Карасев, такой драматург, «Царство ему небесное», был очень хороший, из Арбузовской вот этой плеяды, он блокадный ребенок, блокаду пережил. И вот еще такой вот Жук тоже был, они вместе были детьми. И когда ты видишь людей, и, кстати, они про это говорят очень спокойно, без всякого тоже надрыва, и они терпеть не могут, не могли про это рассказывать. Она готовила, например, два пирога, у нее такие фирменные были, один с рыбой, другой с капустой. Вот он, пирог с капустой, он даже смотреть на него не мог, потому что был какой-то момент там, и во время, а потом, когда совсем нечего было есть, а потом после, их откармливали вареной там какой-то, ну, в общем, как это, не вареной, вот этой капустой. И когда перед тобой собеседует человек, который ел подошву, он прям, ну, реально ел подошву, я помню, как жук рассказывал Дуне маленькой, она на него вытаращила глаза, и он ей во всех подробностях, как варили, как готовили, как ели, какая она на вкус, эта подошва от ботинок. Что не только подошва, то ботинки, вот,
1: ну, понятно, там же
0: оно
1: кожа,
0: это
1: да,
0: мягче, да, его есть, да. А вот подошва это совсем тяжело, но можно ее там, не знаю, сосать. И вот это странно, ну, производит такое впечатление на тебя, даже я не могу описать словами, что в этот момент у тебя происходит.
1: Важно, да, об этом говорить детям. У меня тоже есть история про еду, про хлеб. Мы из Донецка, из Донецкой области, Донецк был оккупирован. А потом было очень тяжело, не было никакой еды. У прабабушки было 8 детей, 8 умерло в младенчестве, прям двойняшки, а 8 оставались в живых. И мою бабушку, значит, отправили как-то за хлебом. И она шла голодная, ну просто еды нет, ничего нет. И она шла зимой, и по кусочку, значит, отрывала этот хлеб и ела. И в какой-то момент очнулась, а там уже полбуханки нет. А там вся семья. И она говорит, и я начала рыдать, и даже хотела и не идти домой.
0: Ну да, это по-детски. Ну,
1: потому что это все.
0: Преступление я совершила.
1: Да, и пришла домой, боялась, значит, плачу, значит, все это говорит. И ее мама, моя прабабушка Наташа, да, ее увидела, Наталья Еремеевна, и тоже расплакалась. И никто, конечно, никого не ругал. И вот эта история с этим хлебом, и я детей своих до сих пор вот рассказываю
0: этим эту историю. Хлебом, да.
1: Да, и вот про хлеб. Хлеб нельзя выкидывать, например,
0: да,
1: там
0: да,
1: какие-то
0: да. То, что сейчас
1: такие,
0: уже...
1: какие-то вещи. А для них, ну, хлеб, да. Ну что, белый, черный, серый, лепешка, лаваш, его много, все это как
0: я до сих пор, если честно, я испытываю, то есть иногда, когда там ты его забудешь, и он заплесневеет, то я прям...
1: Не знаю, что делать с ним, что с ним делать?
0: Вот, выбрасывать, к сожалению.
1: Ну, да,
0: но я каждый раз выбрасываю, да, я себя ловлю на то, что для меня это каждый раз прям, я говорю, Господи, да, прости, пожалуйста, что я так делаю. Ну, то есть это каждый раз прямо для меня...
1: Да. Трагедия, но такая проблема.
0: Ну, то есть не проблема, а как бы это... Ты понимаешь, что так делать нельзя. Нельзя.
1: Что-то нехорошее.
0: Сейчас все люди, мы все выбрасываем тоннами эту еду. А подумаешь, там, не знаю, чуть-чуть испортилось или не доели. Нет, раньше, да, это было невозможно. А еще я вот, например, для меня минута молчания, потому что мы раньше 9 мая праздновали всегда вот в доме как раз с Карасёвых. И вот эта минута молчания, которую объявляют вечером, вот это тоже я не могу, ну, то есть это передать, это невозможно рассказать.
1: Это такое пронзительное, очень
0: это надо быть
1: момент,
0: вместе
1: да,
0: и молчать вот с этими людьми, и это передается тебе. То есть я понимаю, что я теперь так же молчу, и у меня внутри, то есть, ну, вот как бы вереница всех этих людей прям рядами идут. Я парад, например, тоже, когда смотрю, мне прям дурно. Ну, вот я прям представляю, как они идут. А вот... И вот эта минута молчания у нас всегда была. Это вот для меня самое... То есть для меня вот 9 мая, пожалуй, это минута молчания. И это тот самый праздник со слезами на глазах. И вот мое все же поколение еще... Мне кажется, уже следующее даже, то есть мое это, условно говоря, 45+, 50+, да, когда ты просыпаешься, и сердце сжимается в этот день. Ну, то есть, вот, потому что мы полны этими фильмами, которые снимали «Фрэнк». Вот эта тема, я в ней выросла. Не только от бабушек, а от дедушек. Тут бабушки, дедушки, да, но сейчас нет бабушек, дедушек у многих, там, которые могут это рассказать, но были фильмы, были вот, как вы говорите,
1: какой любимый
0: программы.
1: Фильм у вас?
0: Ой, у меня одного нету. Вот мы недавно с Дуней там смотрели, я вдруг поняла, что она мы не видели, я ей так периодически «Лезят журавли». Я вообще как заново его посмотрела там. «Отец солдата», это я даже, я несколько раз начинала, потом понимала, что не могу, не буду я его смотреть,
1: тяжелый,
0: этот фильм, да.
1: Да.
0: Тут мы с ней смотрели, они сразу... Я просто стараюсь в этот день обязательно какой-то один фильм, обязательно мы что-то смотрим. И это лучшее на самом деле, потому что, опять же, вот там они сражались за Родину, например, да, вот то, как они все... Там мало.

0: на самом деле. Потому что, опять же, вот там они сражались за Родину, например, да, вот то, как они все там молчат, и их глаза, это же, мы все равно все общаемся, люди на таком как-то, квантовая физика, ну,
1: да,
0: знаете,
1: да.
0: На уровне энергии.
1: Невербальная,
0: и ты это, и ты объяснить это не можешь, но в тебя это переходит, вот это ощущение. Давайте я в связи с этим вот этого праздника. А я вот в том году мы с бабушкой были на Красной площади на параде, я впервые была, я, на самом деле, очень мечтала давно, и благодаря бабушке, которая ветеран, туда попала. Сначала меня потрясли люди, которые сидели рядом со мной, это были ветераны, и бабушка была не самой старшей там. И там вот, например, рядом сидел у нас, ему бабушке 104, ему типа 102, по-моему, было. Он вообще в абсолютном, то есть он на ходу, что называется, во всех отношениях. Бодрый, много читает, много знает. И как он, вот я там со всеми сразу стала с ними общаться, и вот он следит за всей политической ситуацией, он из Ярославля. Этот был ветеран. И он вдруг стал что-то вот тоже про, ну, про наших ребят говорить, про СВО. И он говорит, вот, ну, типа он сводки читает, что вот много километров, как бы все равно для... Это нам кажется, что, ой, они что так медленно идут куда-то там они. Столько всего километров. И тут для меня вдруг километры... На самом деле я как-то об этом никогда не задумывалась. Но когда он, вот он говорит, вот они идут, что, ну, потому что у них та война, которая... Типа, там, то, как они сейчас, это не сравнить с тем, как было. Мы выгрызали каждый сантиметр земли ногтями и зубами. То есть мы ползли по этой земле. Вот буквально, он просто, когда он это говорил, он это прям показывал, а он с самого начала войны пошел на фронт. Я вдруг, для меня эти километры, я прям стали, ну, понимаете, они оживают, да. И ты понимаешь, как дается каждый сантиметр, как он давался этой земли, а как много они прошли и куда они дошли, это поразительно совершенно.
1: Да, так, у нас 2 минуты до новостей и выпуска рекламы, мы продолжим после этого стихотворение. Да, давайте.
0: Угу. А потом еще одно.
1: И еще, так, можно еще два.
0: В конце.
1: Да.
0: Можно и два, можно и три.
1: Что-то особенное. Что-то вы... И почему его выбрали тогда,
0: я
1: скажите?
0: Я все скажу. А, уже можно говорить?
1: Да, ну, а чего нет-то?
0: А вы сказали реклама?
1: Ну, у нас реклама через 1.5 минуты. Я думаю, что мы, так сказать, красиво туда, чтобы уйти в рекламу.
0: Роберт Рождественский. Давайте я прочитаю тогда, чтобы уйти на рекламу, а потом скажу, почему.
1: Давайте, хорошо.
0: Ну, просто для меня вот это стихотворение называется «Женщина из 9 мая». Mm. Вот для меня оно, и когда на него наткнулась, я поняла, что вот этот праздник, он вот такой.
1: Вложимся в 1.5 минуты или перенесем?
0: Нет, давайте лучше, чтобы не прерываться.
1: Хорошо.
0: Просто Рождественский, он особенный такой
1: особенный.
0: Поэт.
1: Особенный, для меня тоже. Для меня из шестидесятников все говорят попсовые, а для меня любимый.
0: Нет, он самый настоящий,
1: да, самый,
0: на
1: точно,
0: мой взгляд.
1: Точно. Роба.
0: Просто он по-человечески, он был настолько потрясающим. И вот он, кстати, я тоже, когда у него это прочитала... У меня, например, мне стало проще справляться с искушениями жизненными. У него на столе стояло всегда, каждый день он просыпался и засыпал, на рабочем имеется, жил с фотографией своих дядь и теть, дядь, которые все погибли, там их, по-моему, 5, что ли, человек было. В общем, они все погибли на войне. Только один вернулся, одна. И он, вот для него фраза, то есть он жил за себя и за них.
1: Угу.
0: То есть он понимал, что он не может и не имеет права, поэтому он любимый ваш, потому что вы чувствуете эту, такую правду и чистоту внутреннюю. Но он понимал, что он должен эту жизнь прожить, вот, потому что за них они не смогли, но значит, он за них должен прожить очень достойную жизнь.
1: Да, красиво. Так, друзья, мы уходим на рекламу и выпуск новостей. Через несколько минут вернемся. Если есть комментарии или просто какие-то, может быть, истории, тоже пришлайте на телеграм-канал, соцсеть ВКонтакте, Рутюб. Принимаем ваши сообщения, расскажем их в прямом эфире. Ксения Алферова у нас в гостях.
2: Германия на пороге эпохального перелома. Контекст. Провальный рейтинг Фридриха Мерца заставил его признать системные проблемы в стране. Однако рецепт их преодоления не сулит ничего хорошего. По словам канцлера, новые вызовы, с которыми ФРГ еженедельно сталкивается на фоне глобальной нестабильности, подталкивают Берлин к ускорению реформ. Населению Мерц предложил отнестись к действиям правительства с пониманием, мол, мир стоит на пороге перелома. Только уже не на пороге. Мир его переступил. Найдет ли канцлер понимание среди сограждан – большой вопрос. Цены растут, промышленный потенциал перестает быть визитной карточкой Германии. Виной всему разрыв экономических связей с Москвой, конфликт на Ближнем Востоке, испортившиеся

0: отношения с США, масса других причин. План немецкого правительства по спасению нации вызывает большие опасения. Похоже, история зашла на второй круг или третий. Стагнирующие гражданские корпорации правительство начало загружать оборонными заказами. Его представители заявляют, что намерены создать самую сильную сухопутную армию в Старом Свете и вооружить ее по последнему слову техники. На это будут брошены сотни миллиардов. Так уже бывало. Преодоление кризиса за счет войны. И всегда заканчивалось бедой.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Запад не так свято чтит истоки Великой Отечественной войны, которые, казалось бы, заложили основу длительного мирного развития, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на церемонии возложения венков к мемориальным доскам в здании МИД. Как отметил глава ведомства, нацизм поднимает голову и не только в идеологическом плане, в попытках переписать историю. В Европе многие, уже не стесняясь, призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и готовят очередное нападение на Россию, констатировал Лавров. Более 80 рейсов задержаны и отменены в южных аэропортах России. Как минимум 14 тысяч пассажиров ожидают вылета, сообщает Ассоциация туроператоров. Отмечается, что наиболее сложная обстановка в Сочи, где новые ограничения наложились на масштабные сбои в расписании последних двух суток. Сегодня утром дроны ВСУ атаковали административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Как сообщили в Минтрансе, в результате временно не функционируют гавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минвод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. ВСУ атаковали за минувшие сутки Энергодар, Мелитополь и три округа Запорожской области – Васильевский, Токмакский и Каменско-Днепровский. Пострадали два человека, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В частности, по его словам, в селе Чистополье в результате атаки беспилотников пострадали двое мужчин 1963 и 86 года рождения, им оказывают медицинскую помощь. Число погибших в результате взрыва на заводе фейерверков в Китае возросло до 37. Один человек по-прежнему числится пропавшим без вести. 51 пострадавшие проходят лечение в больницах. Пятеро из них в тяжелом состоянии, но их жизненные показатели стабильны, пишет агентство Синьхуа. Взрыв произошел в понедельник в городском уезде Люян на предприятии по производству фейерверков. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал в кратчайшие сроки провести расследование. Международная федерация журналистов исключила Союз журналистов России из организации. Решение принято на Конгрессе, который проходит сейчас в Париже, сообщил РИА Новости глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он добавил, что отечественную организацию пригласили на форум, но она не стала участвовать, указав на нарушение уставных принципов. В феврале 23-го Международная федерация журналистов приостановила членство Союза журналистов России в организации в связи с действиями, противоречащими принципам и целям федерации. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
4: У нас любопытный тут развязался
5: явно
4: диалог.
5: Не были просто ни в школе, ни в институте в курилке, поэтому вы просто не знаете, на какой уровень это опустилось.
4: Ну, нет, я согласен. Значит, давайте еще раз. Меня зовут Алеша Тимофеев, сегодня у нас российская актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова в гостях. Классные полчаса первые прошли с воспоминаниями вот этими самыми живыми, бытовыми в хорошем смысле слова. Воспоминаниями наших бабушек, дедушек о войне. Вот эта история про волосы, так сказать, про прическу, это рыжая копна спадающая.
5: Русая,
4: да.
5: Копна.
4: Русая. Почему рыжая-то у меня?
5: У вас картина Боттичелли осталась в голове.
4: выпадающие из-под этой пилотки. Ну, классно же, это же прям настоящая тоже живопись. А от живописи мы перешли к литературе во время выпуска новостей. Ксения пообещала нам прочесть стихотворение Рождественского.
5: Да, это Роберт Рождественский, «Женщина». Ну, как правило, все знают стихотворение, ну, то есть есть «Реквием», есть вот «Маленький», да, оно... Да. А есть такое стихотворение, оно маленькое, но мне кажется, в нем вот вся война. На самом деле. И как раз про тех, кто на чьих плечах, я имею в виду не на фронте, а вот кто «Жди меня, я вернусь», да, и на заводе, и везде. «Женщина с 9 мая». В небе сталкивались марши гулко и торжественно. «Наши победили, наши!» Как кричала женщина. Будто бы одна на льдине, а не в добром городе. Победили, победили, победили, Господи! Здесь на празднике великом, в этот день особенный, плача исходила криком, словно кровью собственной. В крике над землей летела маленькая, сгорбленная. Горе горе выкричить хотела за войну накопленное.
4: Горе выкричить хотела, да.
5: Потому что слово «ура» на самом деле оно тоже особенное. Этот крик «ура», вы победили, горе выкричить хотела. За войну накопленное.
4: Красиво, да, спасибо за это стихотворение. Мы во время выпуска новостей говорили о матче. Понятно, что Ксения бережно относится к слову. Как, впрочем, и я. Ну, Ксения, может быть, в большей степени. Значит, и мы говорили о допустимости. Я согласен, что его стало чрезмерно много. Это вульгарно. Причем вульгарно не в том смысле, что мат — это какой-то вульгарный язык, а просто... Ну,
5: так, он вульгарный и пошлый язык,
4: да,
5: это правда.
4: Какая-то, ну, пошатина с точки зрения, ну, как бы широкой распространенности.
5: Я бы начала немножко с... Я как человек с юридическим образованием,
4: давайте,
5: плюс большим опытом. Ну, просто... Я живу, ну, как бы мы с вами, да, вроде как бы люди, работающие словом,
4: да,
5: но я, поскольку вот моему проекту авторскому «Литературные посиделки» с Ксенией Алферовой 10 лет уже в этом году, то я в обнимку, можно сказать, ну, как бы вот с поэтами, с писателями, с словом, с таким красивым словом. Ну, вот в силу этого нахожусь много. Поэтому, вы знаете, когда, ну, как бы... Ну, это как хорошая еда или там, не знаю. То есть ты, у тебя, когда... Много хорошей музыки или много хорошей еды, то как бы все не свежее, оно ты не можешь даже, ну, как бы у тебя обостряются все рецепторы. Поэтому на язык у меня тоже оно. Я просто понимаю, что благодаря нашим поэтам-писателям, Рождественскому в том числе, у меня мои рецепторы обострены на то, каким языком, я себя не исключаю, как бы языком мы все разговариваем. И очень больно. Вот мне физически больно слышать, как мы разговариваем. Тут даже не про мат речь. Мат — это следующий уровень. То есть первый, насколько мы наш язык великий, могучий, насколько мы его, ну, мы его как бы урезали, усекли, абортировали, мы его сократили. То есть у нас очень бедный словарный запас стал, потому что люди не читают. Там в соцсетях мы читаем, в соцсети в основном, там, ну, определенный, что ли, такой вокабуляр используется, да. И вот потому что даже количество прилагательных, которых в русском языке так много, как мы выражаем наши чувства, это так скудно. И это, в общем, уже к русскому языку мало имеет отношения. Но я не говорю уже сейчас про англицизмы, которые и надо, и не надо. То есть просто мы, ну, потому что по-русски тут надо два слова сказать, или три, или предложение, а тут можно одним словом все выразить.
4: Ну,
5: это такая лень внутренняя.
4: Появляются еще какие-то явления, вещи, которых не было, приходят с Запада, поэтому, так сказать, вот
5: принимают. Нет, если это компьютер, то
4: но
5: это да. Я имею в виду...
4: фрак, жилет, всех этих слов
5: про выражение, я сейчас говорю про выражение чувств. Вот, поверьте мне, выразить чувства по-русски так не на одном языке. То есть у нас такое количество оттенков смысла. И когда вы читаете Бунина, Набокова, Чехова, Достоевского, вам это становится очевидным. И вам не хочется больше так разговаривать. Просто, ну, как бы одна из тем, которые мы хотели с вами обсудить, ну, потому что праздник такой большой, да, и он... великий для нас, он такой, в общем, священный, священная война. Он про, согласитесь, про любовь к родине. Ну, то есть люди умирали за родину.
4: Вы знаете, а для меня...
5: Да, можно на секунду?
4: Да,
5: а что такое любовь к родине? Просто
4: давайте,
5: вот эти слова, которые у нас резонируют, как будто что-то такое пафосное. О, любовь к родине. Но если их разложить, то это очень, это как раз то, с чего мы с вами начали. Вот эти, вот этот вот кусок хлеба, дорога к дому, глаза мамы, подсолнух у... Если вы почитаете письма наших солдат, у меня такая книга чудесная есть. Почему я не знала, что она у меня есть? Там «Письма войны» называется. Там письма... Еще там есть какие-то письма еще с войны 12-го года, включая Великую Отечественную и Афганскую. И там есть такой раздел, когда солдаты пишут письма домой. И я понимаю, то есть там такое количество вот этих бытовых мелочей, то есть, видимо, чтобы не сойти с ума, они очень подробно дают инструкции своим женам, что какой, где что посадить, какой там, не знаю, грядку прополоть, перешить как пальто и кому. Вот они, то есть, продолжают заниматься хозяйством, сидя в траншее. И я понимаю, что это такое спасение. И они идут и кричат «Ура!» вот за эту родину. Ну, то есть, семья – это, ну, как бы первая родина, которую твоя жена, это твоя родина. Я в этом смысле про любовь к родине в том числе. И язык это тоже твоя родина. Вот я не знаю, вот, видимо, как будто бы сейчас хочется.
4: А может быть, даже только.
5: Смотрите, а, быть, потому, вот что... смотрите, да, просто да. Лучше Ахматовой тут, пожалуй, не скажешь. Вот я просто хочу, тогда будет понятно вам, почему я в перерыве так кипятилась по поводу да, русского языка. Да. Просто эта тема, она значительно выше. Это стихотворение Ахматовой, которое многие знают, оно называется «Мужество». И оно написано во время Великой Отечественной войны. И оно многим, ну как бы оно у многих было потом переписано, и с собой его брали. И оно, вот, собственно говоря, про то, про что мы с вами говорим. Мы знаем, что ныне лежит на весах, и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова. И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем навеки. И это то, ради чего все эти люди погибли, в том числе, вернее, в первую очередь. Но здесь имеется в виду навеки, да, что-то там, не знаю, всех нас хотели уничтожить, там начнем с того, чтобы не было вообще носителей этого языка. Но мы живы, и нам дали великую возможность, но здесь навеки. И что мы делаем? И мы эту войну, то есть то, ради чего они шли под пули, мы с вами проигрываем. Мы ее проигрываем, потому что наш... И Ахматова, она так это не формулировала, как я сейчас хочу это сформулировать. Ну, немножко пафосно это будет звучать. Она это лучше формулировала, чем я. Что на самом деле язык – это ДНК народа, это душа наша.
4: Конечно, точно, 100%.
5: Поэтому, ну, 100%. Душу надо десать, ее очень надо беречь. Поэтому, вот, например, ну, я, например, для себя, опять же... Ну, я перестала бояться таких слов, если честно, потому что это немножко звучит, как будто я сошла с ума. Ну, типа, у меня миссия, когда про свою миссию. Ну, я просто не рассказываю, не хожу про свою миссию, я ее знаю. Ну, в смысле, то, как я для себя ее сама определила, просто исходя из своих способностей. Я думаю, ну вот если у меня есть такой там, у меня есть, у каждого есть свой талант. Надо понять, вот в чем, что лучше всего у тебя получается. Вот я понимаю, что там, вот приходя ко мне на посиделки, да, там, то есть моя задача оживлять поэтов и писателей. То есть я хочу их сохранить. Тире, хочу сохранить русское слово. Вот я прочитала, я очень доверчивый человек. То есть я вот приняла это стихотворение как инструкцию к действию Ахматовой. Более того, там впечатлительный, да, человек. Я думаю, ну подождите, ну и сейчас погибают люди, а я продолжаю здесь жить. Что я-то могу сделать для того, чтобы сохранить то, за что они погибают? Значит, я могу что?
4: И
5: я могу слово сохранить.
4: Слово, да.
5: Я могу, то есть я хорошо, людям нравится, я интересно рассказываю про поэтов-писателей, там хорошо читаю, там они сидят, слушают и говорят мне, что как там, читайте еще. Я думаю, ну, отлично, значит, я буду вот это. И я стараюсь не кипятиться и эмоционально, потому что людей это отпугивает.
4: А вы думаете, сейчас, секундочку, я...
5: Теперь про мат, да,
4: так. Не, даже не про мат, я про другое немножечко. Хотел поговорить. А вы думаете, что все-таки слово или энергия, которая вот в этом слове? Потому что вот без упреков, я просто сейчас ради дискуссии, да? Но конфликт основа драматургии.
5: Да, так.
4: Значит, просто вашу речь можно воспринять как защиту формы слова. Не энергии, как бы не содержание, как вот, ведь вот это вот там слова, все высказанное есть ложь и прочее. Ведь и Рождественский, и Ахматова, и Гумилев, да все, и Северянин, мой любимый, например, да, это же про, так сказать, дележку энергии. Это про транслирование чего-то такого, что невозможно уловить и писать. Но есть вот классная форма, типа слова, какие-то словечки, ну, закорючечки. В них и в эти закорючечки помещается часть того, что я хочу передать вам. Не, в этой защите нет ли защиты формы, а не содержания?
5: А, нет. И, кстати, «Северянин» мой вот из всех названных вами поэтов, я не могу сказать, что он нелюбимый, но как раз вот из всех, кого вы перечислили, как раз он про форму. Единственный из всех, пожалуй.
4: Ну, король
5: он
4: очень, поэтов, на секундочку.
5: Он ей очень... Именно с точки зрения форм... Ну, сейчас не будем литературу отвлечься. Он именно очень увлекался формой, ему нравилось. Вот когда это чересчур уже. Просто украшательство начинается.
4: Выспрено такое.
5: Украшательство. Точно это не про Гумилёва, не про Рождественского. Смотрите, каждому... Нет, потому что я очень не люблю вранья. Я очень его тонко чувствую всегда. Это вот мне очень мешает. Мне, например, тоже сложно врать. Понятно, что там я могу хитрить еще что-то, да, но да. Если я это делаю, мне прям нехорошо от этого становится. Поэтому гений слова, то есть, да, эти люди, мне вот ближе, например, Цветаева, там, да, например, или Платонов. Вот когда ты читаешь Платонова, например, он очень такой, у него такие слова, ты даже не подозреваешь, как, оказывается, могут звучать. Мы забалтываем многие вещи, мы забалтываем слова. Вот, например, слово «любовь», то есть, или «красивый», «любовь», то есть его слово можно убить. Нет, оно как бы неубиваемо в том смысле, оно русский язык, он такой, он живучий, он выползает. Ну, как не знаю, семечко, не знаю, там, одуванчика, который, да, прорастает сквозь асфальт. Потому что это живое русское слово. Мы его забалтываем, и мы забалтываем его смысл. Мы вообще в таком ритме сейчас живем. Это же тоже неспроста. То есть мы ему поддаемся, мы об этом, нам удобно не думать, не останавливаться. Потому что как только ты остановишься, ты волей-неволей задумаешься. Как, вот как-то у тебя раз и мысль приходит. Когда ты в безумной гонке несешься, у тебя нет просто времени даже. Ты делаешь какие-то механические действия, и вот возникает одна сплошная форма. Поэтому когда ты берешь в руки книгу, классиков, все-таки людей, которые про смыслы были, и которые работали над этим словом, то есть они пытались найти максимально точное выражение того чувства, которое возникает внутри у него. Вот как это сказать? Нет, там Бабель, например, он писал, например, сначала огромную тетрадь,
4: да,
5: а потом она сокращалась там до 3 листов. То есть он оттачивал. И вот у Платонова ты читаешь абзац, не знаю, про избу. Вот, не знаю, он описывает абзац, дом, покосившийся, вот это, подсолнух на крыше. Но ты видишь этот дом, ты чувствуешь запах. И более того, ты можешь уже после рассказать историю.
4: Для этого надо научиться читать, конечно.
5: Раньше учили. А раньше, этот... согласитесь, читать учили. Я вам к чему? К тому, что невозможно научиться читать, не читая. То есть, если вы не держите в руках книги, то у вас нет просто возможности научиться читать. Если вы дадите, вот я знаю, что после посиделок, например, это моя задача. Мне этого очень хочется, чтобы вернулись книги в руки, живые. И люди молодые, в первую очередь, я хочу сказать, бегут, там мне кто-то писал, там, в ночной магазин, и покупают, потому что им вдруг, ну, как бы, это же очень талантливые слова, они заразительные, и им вдруг хочется их попробовать. Ты прям можешь, ну, то есть, как сказать, вы тоже это можете, почему бы это не сделать? Ну, то есть, не ругаться матом, например, а заразить вкусными словами. И про слово «любовь», во-первых, про него не надо говорить много, и оно перестает, и чувство, слово забалтывает чувство тоже. Ты перестаешь так остро чувствовать какие-то вещи. Лучше помолчать, ей-богу, чем сказать лишних слов много.
4: Поэтому я и говорю, все, да, ты, так сказать, вспоминал вот это все.
5: Но
4: все
5: когда
4: мысль,
5: ты...
4: изреченная есть ложь.
5: Когда ты эти слова... Ты подумай, как сказать, ты осторожнее начинаешь относиться к слову, когда ты понимаешь, как оно на тебя воздействует. Красивое слово, да, как тебе от него хорошо. Ну хорошо, по аналогии, а как же тебе плохо от плохого слова? Ну как, слово можно убить.
4: Но плохих слов, мне кажется, нет. Мне кажется, вот плохих
5: матерные
4: слов
5: нет. Матерные слова – плохие слова.
4: Ну, почему они? Что
5: потому что это очень плохие. Сейчас просто у нас не так много времени осталось.
4: А нам еще про фонд надо поговорить.
5: В экскурс того, откуда они возникли, но это энергия разрушительная, поверьте мне. Вот тут как бы как, поскольку дискутировать у нас на эту тему времени нет, это слова, которые разрушают. Вот я, поверьте мне, я, ну, не знаю, предположим, если бы я была экспертом по, вот есть нюхачи, да, или там, ну, не знаю, эксперт в какой-то области, физик. Вы бы мне поверили? Вот я эксперт в слове. И вот в чувствовании. Вот я развела в себе эту способность специально, да? Это слово, которое, то есть вот физически оно, более того, я точно знаю, я вот по своим соцсетям, что у многих так же чувствуют. То есть ощущение, что в тебя, ну как выстрел, то есть тебе физически становится нехорошо, плохо. Если вы делаете, мы привыкаем, к побоям тоже можно привыкнуть. Человек может привыкнуть к тому, в концлагере люди тоже привыкали к многим вещам.
4: Это же, это, мне кажется, опять про эмоции и про заряд. Чем ты заряжен, тем ты и выстрелишь. Значит, и слово «любовь», и слово «красиво» или «мило», или, да, там, я не знаю, «хорошо», этими словами тоже можно ранить, убить и на полном серьезе. А матерными словами можно сказать и поднять человеку настроение.
5: Нельзя, человек...
4: Можно.
5: Ну, Алексей, можно, правда, это преступление. Я вам хочу сказать,
4: поднять
5: что...
4: настроение можно.
5: Подождите, это грустно. Это грустно, если матом можно поднять. А можно другими... Подождите, можно. Я вам в перерыве сказала такую вещь. Есть как бы... То, что я говорю сейчас, наверное, субъективно. Грустно мне, что вы это говорите людям на большой аудитории. Смотрите, есть... Сейчас люди, мы привыкли рацио, да, у нас очень раз. Мы привыкли верить цифрам. Есть цифры. Угу. Например, я знаю несколько... И даже есть сейчас... Поскольку есть два батюшки, может быть, их больше, я вот знаю... одного, который, он прошел афганскую войну, и он был военным, ничто не предвещало, собственно говоря, его там церковный путь. Во время войны он пишет, он читает лекции, у него есть книга о мате. В тот момент, когда у него произошел переворотный момент, когда они сидели, это была афганская война, они сидели, ну там как в засаде, или как это называется, то есть они понимали, у него вот эти молодые мальчики, он командир, вот эти вот, да, новобранцы лысые, и дальше им надо было пройти вот, ну, как бы открытую такую местность, чтобы прорваться через кто там, вот, как их зовут, которые враги. Но он понимал, что, то есть, подкрепления нет, такая классическая достаточно для этой войны ситуация. И он понимал, ну, то есть, либо нас всех здесь перестреляют, единственный шанс – бежать. То есть, если мы по открытой местности побежим, ну, шанс того, что я сохраню своих ребят, практически невелик. И тут вдруг, ну, то есть, обычно на войне нет неверующих, как говорят. Угу. Он начал молиться не за себя, ну, то есть, как бы, ему была задача вывести детей оттуда. Ну, по сути, они дети, молоденькие. И тут он вспомнил, что вот эти воины бородатые, когда они встают там в бой идут, они кричат «Аллах Акбар». А мы с матом. А у нас мат-перемат. И его просто как, ну, как бы вот пронзило. Он сказал: «Господи, я обещаю тебе, что если мы сейчас все останемся живы, я там пойду в священники». Ну, то как бы это пришло к нему. И единственное решение, которое пришло ему в голову, то есть, да, надо бежать, он говорит: «Ребят, я запрещаю вам ни одного матерного слова. Бежим и кричим «Христос воскресе!»» Ну, это единственное, что он мог сообразить. Ни одного человека не погибло. Чудо-чудо. И сейчас есть статистика, она посчитана. Есть роты или, не знаю, подразделения на СВО, где командиры запрещают ругаться матом ребятам. Там потери боевые в разы меньше.
4: Мне, я не хочу быть, так сказать, адвокатом мата.
5: Статистику.
4: Есть и другая статистика тоже. Не хочу быть адвокатом мата.
5: Нет другой статистики. Это страшная вещь. И более того, подождите.
4: Давайте
5: договорим. Мы с вами про это уже сказали. Одно дело, вы ругаетесь матом, когда вам батарея на ногу упала, да, и вы не можете сдержаться. Другое дело, когда вы разговариваете с детьми так, или дети так разговаривают, или мама с ребенком. Сейчас это норма. Сейчас в любви объясняются матом. В этом, почему я так кипячусь, это беда. Вы взрослый человек, я взрослый человек. Мы можем это остановить? Можем. Не запрещая, а влюбляя в другой язык.
4: Влюбляя в слово.
5: Конечно.
4: Да, именно
5: и так. Сами его не
4: ценя,
5: употребляя.
4: Ценя и относясь к словам, как
5: и
4: жемчужинам,
5: да,
4: перлам, значит, по приправке, которая может быть солёненькая, может быть перчёненькая.
5: Ну, вы сейчас
4: быть...
5: северянина даёте.
4: Да, хорошо, да, хорошо, да, немножечко, простите. Но он король поэтов, можно и дать, а почему же не дать? Про бабеля, классное вот это тоже про вкус слов. «Гибельный восторг», который потом у Высоцкого, чую с «Гибельным восторгом».
5: Восторг, точнее не
4: да,
5: скажешь.
4: А это Бабель. Угу. У Бабеля он, ну, тоже, и тоже на коне, и тоже этот «Гибельный восторг». Вот это вот, вот тоже словосочетание. Надо же было
5: и
4: его...
5: очень понятный внутренний, ты понимаешь,
4: да,
5: как это.
4: Да. Так, про фонд мы... Или давайте про фонд скажем. Значит, есть фонд «Я есть».
5: Ну, есть, да, фонд «Я есть», есть у меня просто есть две, ну, как бы, есть, ну, просто как у нас тема, это все-таки 9 мая, и это, как сказать, Это то, что я для себя поняла, но чем я могу служить? Ну, то есть, вот чем я могу быть? Мне много дала эта жизнь? Ну, начиная от места, ну, от той семьи, где я родилась. Да. Возможностей. У меня много всегда было возможностей. И мне кажется, что... И вот, и правда, почему рождественский для меня... Какая-то для меня эта формула, которая мне помогает что-то делать. Потому что лениво же неохота, если честно. Ну, в общем, что-то много делать. Но я думаю, ну, действительно же, ну, если у кого-то нет такой возможности, а у меня есть каждый новый день, то я должна. Ну, вот как-то так. И надо встать и делать. И... Ну, у нас, да, есть фонд, это называется «Фонд Я Есть». Я занимаюсь детьми с ментальными особенностями. Если мы говорим о душе, ну, вот язык, да, душа русского народа, любого народа, то люди с теми или иными ментальными особенностями, раньше их называли убогие, у Бога, они ближе всего к Богу.
4: Блаженные.
5: Немножко другое. С синдромом Дауна, с аутизмом, там, с умственной отсталостью, ну, там много есть чудесных особенностей. То есть это человек с... Например, ну, то есть для меня это люди с очень большим сердцем, вот в отличие от нас с вами, и с очень большой душой. Правда, у нас мы до них, нам до них идти.
4: Далеко.
5: Очень далеко. До людей с синдромом очень.
4: Пожалуйста, найдите информацию в интернете легко. Просто забивайте «Фонд Я Есть» и присоединяйтесь к помощи, которую оказывает Ксения Алферова, российская актриса театра и кино, телеведущая, которая сегодня была у нас в гостях. Спасибо огромное.
5: Спасибо.

Страна героев. Петр Бандуров. Специальная военная операция была в самом разгаре. Наши подразделения уверенно продвигались вперед, не оставляя шансов противнику. Тот иногда контратаковал, но стратегическая картина не менялась. Артиллерийскому расчету, в котором служил младший сержант Петр Бандуров, поставили задачу удерживать оборону на одном из участков в непосредственной близости от водоема. ВСУ решили дерзко и непродуманно высадить десант на противоположный берег. Затем двинулись на малых быстроходных катерах в направлении наших позиций. Бойцы вооруженных сил России быстро засекли врага. Бандуров получил команду бить по движущимся мишеням. Он грамотно, оперативно и максимально точно навел орудие на цель. Первый же снаряд потопил один из катеров. Чтобы нейтрализовать угрозу, противник с противоположного берега начал обстрел орудия младшего сержанта Бандурова. Это не спасло ситуацию. Расчет артиллеристов продолжил грамотное и методичное огневое воздействие на лодки. Ко дну пошла еще одна, вместе с личным составом радикалов. Петр Бандуров действовал смело и решительно. Его расчет не позволил противнику высадиться на контролируемый нашей армией берег и вступить в прямое боестолкновение. Страна героев. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Так-так, повернитесь левее. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве полдень, в Саратове 13 часов, в Астане 14. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Сергей Лавров предостерег Европу от переписывания истории. Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов на юге России. Президент Белоруссии прибыл с визитом в Москву. Подробности далее. Нацизм поднимает голову не только в идеологическом плане и попытках переписать историю итоги Великой Отечественной войны. В Европе многие, не стесняясь, призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера, заявил глава МИД России Сергей Лавров на возложении венков к мемориальным доскам в здании МИД.
2: Борьба с нацизмом в сегодняшних условиях обретает особо практический смысл, учитывая, что в Европе многие, не стесняясь, призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников и готовить очередное нападение на нашу страну с открыто декларируемой целью нанести ей стратегическое поражение.
1: Глава МИД добавил, что Запад не так свято чтит итоги Великой Отечественной, которые, казалось бы, заложили основу длительного мирного развития. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, задержанных в регионе рейсов. Организованы мобильные приемные. Прием жалоб и оказание правовой помощи ведется и на горячей линии, сообщает надзорное ведомство. Работа 13 аэропортов приостановлена из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Более 80 рейсов задержаны и отменены. 14 тысяч пассажиров ожидают вылета. В продолжении темы режим ЧС ввели в селе Чалтырии в юго-восточной промзоне в Ростовской области. Поврежденных в результате атаки беспилотников сообщил глава администрации Мясниковского района Андрей Тарпуджиян. По его словам, на местах работают экстренные службы. Полиция обеспечила безопасность и оцепила территории. Ведется осмотр поврежденных объектов. В селе Чалтырии повреждены 50 частных домов и 3 автомобиля. В промзоне в результате падения ракеты загорелся склад. Президент Белоруссии прибыл с визитом в Россию. Самолет совершил посадку в аэропорту Внуково, передают РИА Новости. В Москве Александр Лукашенко посетит торжества ко Дню Победы и встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает госагентство Белта. Глава государства обсудит двустороннее сотрудничество, международную повестку и обстановку в регионе. Белорусское министерство лесного хозяйства следит за пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения на Украине. Угрозы распространения огня нет, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что от зоны пожара до границы с Белоруссией насчитывается 7 километров. Сегодня стало известно, что в Чернобыльской зоне отчуждения горят больше 1000 гектаров леса. Тушение огня осложняют сухая погода, сильный ветер и минная опасность на отдельных участках, передает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Парламент Болгарии избрал новое правительство во главе с премьером Руменом Радевым. Он в январе ушел с поста президента, чтобы участвовать в парламентских выборах и побороться за кресло премьера, чьи полномочия гораздо шире. Радев неоднократно выступал против предоставления военной помощи Киеву, а также за переоценку подхода Европы к конфликту на Украине. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутников Макс.
0: Вы слушаете Радио Спутник. Дневной ракурс.
3: 4 минуты первого, продолжаем прямой эфир. Дневной ракурс начинается. Вот у нас 12 часов, вы все знаете, без меня. Пятница, 8 мая. Меня зовут Алеша Тимофеев. Лесо Хабалов в студии. Лесо, салют, привет.
4: Привет, Алексей.
3: Как дела? Что, все в порядке?
4: Все замечательно. Как
3: супер.
4: У тебя дела?
3: Нормально. Нормально. Пятница, хорошо. Длинные выходные впереди, хорошо. В общем, немножечко понятно в напряжении там с текущей ситуацией, да. Но в целом хорошо.
4: Я, кстати, этого напряжения не ощущаю, ты знаешь?
3: Серьезно?
4: Ну, я здесь новенькая, у меня пока напряжение от работы.
3: Ты не так давно в новостях, да?
4: В новостях давно, а на радио Недавно.
3: Но потому что все-таки...
4: У меня другое напряжение.
3: Радионовости все-таки это про... Сейчас пафосно, и может быть, даже неправда. Ты их пропускаешь, потому что каждый раз новости появляются прямо сейчас, и ты должна их рассказывать прямо сейчас. То есть это телевизионные новости чуть другие.
4: Ну, почему? На телевидении тоже есть новости, которые появились здесь и сейчас, и их нужно экстренно зачитать. Но разница в том, что их нужно не рассказать и рассуждать, а быстренько написать, зачитать. Угу. Идти дальше.
3: Хорошо. Значит, мои любимые приметы. 8 мая. Мы помним.
4: Да,
3: я
4: да.
3: стараюсь напоминать, что в эти дни делали наши предки. Ну, там, может, что-то уловить, что-то такое интересное было. Значит, 8 мая в народе. Марк Ключник. День знаменует окончательный приход тепла и начало птичьего праздника. Название «ключник» появилось не случайно. Крестьяне верили, что у святого Марка хранятся ключи от небесной влаги. Он может открыть небо и выпустить на землю теплые дожди. Вот, столь необходимый для урожая в этом смысле. Птичий праздник и ключи от небес. Птичий праздник еще сегодня. Считал, что к этому дню все перелетные птицы окончательно прилетают. И сегодня с утра меня птицы в 5 утра разбудили. Своим пением. Это пение прекрасно, конечно, но они разбудили меня. Я потом еще долго ворочался, не мог уснуть. Так громко пели птицы сегодня. Не знаю, у тебя слышно или
4: нет? У меня птицы не пели, но ко мне прилетали голуби на балкон. Это было сегодня? Очень интересно. Я впервые такое видела.
3: Сегодня?
4: Да, окна были открыты, они залетели, ходили. Я проснулась под эти звуки. Разбудили.
3: Но они потом вылетели, все в порядке?
4: Да, они сами улетели. Не знаю, что они там искали.
3: Не знаю, да. Но вот видишь, сегодня, значит, птичий праздник, поэтому...
4: А мне интересно, какой-то подсчет велся, как понимали, что все птицы прилетели. Ну как?
3: Ну, и никто их не пересчитывал, конечно.
4: Ну, статистику, понятное дело.
3: Статистику не вел. Ну, просто верили, что все, так сказать, вот сегодня... Видимо, это было связано просто с теплой погодой. К 8 мая уже устанавливалась настолько теплая погода, что птицы уже, так сказать, ну, если это не
4: ладно,
3: прилетели,
4: поняла.
3: То странно. Значит, если сегодня это было приметы и предсказания. Если сегодня дождь, то это к богатому урожаю ржи, льна, конопли и овса. А также много молока у скотины будет, но это предвещает, то есть если сегодня дождь. Значит, ясный солнечный день, к жаркому лету, отличному урожаю овощей и фруктов. В Москве как будто бы будет плохой
4: дождь
3: урожай.
4: Дождь обещают сегодня, да.
3: Но зато, так сказать, к богатому урожаю у конопли в Москве, да. Высокая яркая радуга. Видели сегодня яркую радугу? Я нет.
4: Я тоже не видела, пасмурно.
3: Да, это было бы к хорошей погоде. Значит, кукушек мы сегодня не слышали. Звездное небо ночью к большому урожаю хлеба. Не видел, на звезды сегодня не смотрел.
4: Значит, а звезды в Москве вообще можно увидеть как-то часто?
3: Ну, что-то можно.
4: Есть какие-то районы, кстати, где я встречала звезды, но это редко.
3: И это не те звезды, конечно, которые там на юге, например, да?
4: Ну, конечно,
3: где-то.
4: Да, это не сравнится.
3: Так, что сегодня делали? Сегодня надо выйти в поле и огород. Дачники, вы что, не поедете на своей даче? Тем более в преддверии длинных выходных.
4: Если что-то хорошее даст, я бы тоже поехала.
3: Давай, значит, в поле, выходишь сегодня в поле.
4: Так.
3: Или в огород.
4: Я в заряде поеду.
3: А?
4: В заряде, в парк поеду.
3: В парк, нет, надо за город. Значит, нет. И кричать нужно. Это называлось заклички. Дождь, дождь, на бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен поливай ведром. Сегодня мы призываем дождь лить. Вот, поэтому не забудьте, пожалуйста, еще раз. Дождь, дождь, на бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкин лен, поливай ведром. Да, запомнили? Все, делаем сегодня это на огородах. Сегодня уборкой занимались, выметали сор из углов. И срывали крапиву и раскладывали по углам дома.
4: Для чего?
3: Вот, для того, чтобы все... А потом ее надо было собрать и выбросить. Она якобы уносила с собой все эти...
4: Впитывала всю нечисть.
3: Да, все плохое, да, и дом становился чище. Ну и птичек надо покормить. Вот, так что имейте в виду. Все, бездельничать нельзя, жадничать, отказывать в помощи нельзя. Но это как всегда, в общем. Все, это что касается поверья наших предков. А сейчас к актуальным новостям переходим.
4: Итак, сегодня Минобороны сообщило, с начала суток Киев 1365 раз нарушил режим прекращения огня. Атаковали наши позиции, запускали дроны. Наши войска зеркально ответили, уничтожили почти 400 воздушных целей. Прекратить огонь хотели, но в ответ на удары пришлось защищаться.
3: Да, 1365 раз ВСУ нарушили режим прекращения огня.
4: Да,
3: вот, и... Поэтому я говорю, что с одной стороны праздники, с другой стороны какая-то тревожность такая. Но она, с другой стороны, она стала так, таким неотъемлемой частью нашей жизни. Поэтому, может быть, не стоит на нее там слишком обращать внимание, но бдительность все-таки не теряет.
4: Да. Ну и важно напомнить, что режим прекращения огня был объявлен нашими властями на период с 8 по 10 мая.
3: Угу.
4: Да.
3: Да, Минобороны предупреждал, что нанесет массированный ракетный удар по Киеву.
4: Если украинские военные
3: попытаются сорвать. Так, что еще? МИД Латвии вызвал дипломата из России из-за падения украинских дронов.
4: Да. Украинские дроны, которые они запускают по России, иногда падают и на территории наших соседей. И сейчас несколько таких беспилотников упали в Латвии. Рига, как обычно, вызвала нашего дипломата, чтобы выразить недовольство. Хотя вчера сами же признавали, что дроны украинские.
3: Да, но мы помним, дрон упал на нефтебазу, и там был пожар не сильный, никто, слава богу, не пострадал, не погиб. И, насколько я понимаю, там даже ущерб, так сказать, минимальный был. Дрон украинский. Сами об этом говорили, а виноваты, получается, в этом...
4: Мы, Россия. Да.
3: Как обычно. Будто бы странно, нет?
4: Очень странно.
3: Да, но с другой стороны, ты справедливо говоришь, что оно типа как всегда.
4: Да.
3: Вот, ну посмотрим, так сказать, что там будет дальше, ноты или что. Или... Они же завели уголовное дело по факту вот этого пожара. И тут просто непонятно, как бы на каком основании они вызывают российского дипломата. Они что, уже провели, так сказать, расследование, выяснили, кто виноват, а кто нет. Ну, просто вот чисто юридически...
4: Я так поняла, что это все на каких-то предположениях основывается, не более того.
3: Ну да, и вызвали зачем, чтобы что, чтобы, так сказать, в ноту какую-то вручить, высказать свою фи, а фи по поводу чего. Но если вы завели уголовное дело, пожар случился позавчера ночью. У вас так быстро работают оперативники, что удалось, так сказать, все выяснить? Ну, как будто бы странно.
4: Получается очень много вопросов, и никто не дает на них ответов.
3: Да. Так, еще хотели бы вам рассказать о том, что белорусский лидер Александр Григорьевич Лукашенко уже отправился на парад в Москву.
4: Да, он уже прилетел в Москву, это хорошая новость. Он будет участвовать в параде и праздничных мероприятиях.
3: Традиционно, кстати.
4: Да, это важно. Запланированы его переговоры с Путиным. Один на один, заявляют, будут общаться. В расширенном составе тоже. Ну и обед в узком
3: сегодня?
4: Кругу. Кстати, не знаю. Надо
3: наверное, сегодня.
4: Смотреть.
3: Почему? Потому что мы знаем, что Александр Григорьевич сразу после московского парада отправляется в Минск, где принимает участие в белорусском параде, посвященному Дню Победы. Поэтому, ну, вот. По возвращении в Минск Лукашенко примет участие в торжественных мероприятиях. Не в параде, а в торжественных мероприятиях по случаю 9 мая, которые пройдут, в белорусской столице.
4: Ну, это очень хорошая новость, подчеркивает прочность наших отношений Минска и Москвы.
3: Это верно. Да. Но интересно, так сказать, может быть, какие-то заявления будут после встречи. После обсуждения. Да, так, что еще успеем рассказать?
4: Разведка США заявила, что... Кстати, очень интересная новость.
3: Подожди, про посла говорим, который отметил изменение отношения США ко Дню Победы? Или попозже?
4: Можно и сейчас сказать, давайте поговорим.
3: Да, значит, речь идет о том, что отношение ко Дню Победы после прихода Трампа в Белый дом, ну, в смысле, как он стал президентом, отношение штатов к этому празднику изменилось. Об этом тоже говорит наш дипломат, посол России в Вашингтоне Александр Даричев. У представителей администрации отношение к празднику изменилось кардинальным образом. Я это отметил. Последние 2 года провели бессмертный полк в центре американской столицы. Вот что говорит нам Даричев. Ну,
4: как интересно.
3: Но мы знаем, что бессмертный полк, инициатива, появившаяся в народе и получившая широкое распространение, это же снизу, это же не вверху кто-то придумал. Это какой-то наш, я не помню, кто он там, чуть не айтишник какой-то парень. Придумал эту инициативу. Она вот так вот получила такое широкое распространение, проходит по всему миру, и в европейских столицах понятно, что иногда, и даже не иногда, а там регулярно пытаются, так сказать, как-то противодействовать этому бессмертному полку. Ну вот в Вашингтоне проходит. Даричев отмечает, что нынешняя администрация демонстрирует иной подход к 9 мая по сравнению с предыдущими годами. Ну и вот, так сказать, видимо, в этом году тоже в Вашингтоне пройдет акция «Бессмертный полк», честно.
4: Да, будет интересно посмотреть уточнить. На это, да, очень хочется.
3: Ну, там не попробуем. Так много, так сказать, наших, я думаю, но...
4: Но все равно, сам факт того, что это может случиться, это уже очень важно.
3: Ну да, но это же такая гражданская инициатива, это же не
4: государственная. Так мне кажется, что важно, что эта гражданская инициатива никем не будет...
3: В Вашингтоне 2 мая 26 года прошла акция «Бессмертный полк».
4: То есть уже прошла 2 мая.
3: Да, участники около 100 человек, включая как соотечественников из разных штатов, так и американцев. Шествие началось у Белого дома, прошло по Пенсильвании-авеню и завершилось у Национального мемориала Второй мировой войны.
4: А количество участников?
3: Ну вот около 100 человек, не так много. Не так много.
4: Все равно хоть что-то.
3: Но да, собравшиеся возложили цветы к барельефу «Дух Эльбы» и «Стелле Мурманск». Mm-hmm. Между прочим, там есть «Стелла Мурманск». Понимаешь? Я думаю, что немногие знали. После чего состоялся концерт военных песен под аккомпанемент оркестра. Так что, так сказать, вот вполне
4: молодцы,
3: себе.
4: Молодцы, хорошо провели время.
3: Да, да.
4: Даже находясь там, не забывают о родине.
3: Да. Так, что еще?
4: А еще для меня, например, это очень интересная новость. Разведка США заявила, что миф о вмешательстве России в выборы создал лично Обама. То есть они наконец-то это признали. И создал этот миф для того, чтобы оправдать поражение Клинтон. Ну. И да, и, кстати, интересно, что Камала Харрис заявила также, что главный победитель войны США с Ираном – это Россия, а Украина в проигрыше. Такие интересные заявления, сразу два.
3: Значит, ну, про Обаму давай тоже пару слов скажем. Значит, директор разведки действительно выступил с такими обвинениями в адрес Обамы. Национальная разведка, возглавляемая Тулси Габбард, утверждает, что, вот, как ты уже сказала, Обама лично руководил созданием мистификации.
4: Да.
3: Да, мифотворчеством занимался Обама. А вмешательство России в выборы 2016 года. А ведь там сколько шума было, сколько, так сказать, было разбирательств, обвинений, уголовных дел и всего прочего.
4: Значит, ведомство... А мне интересно, как они спустя столько лет признали этот факт?
3: Расследование. Ведомство ссылается на рассекреченные в 25-26 годах документы и доклад прошлого года о новых свидетельствах. Утверждается, что администрация Обамы намеренно политизировала и фабриковала разведданные, чтобы дискредитировать Трампа, но имеется в виду, демократы дискредитировали республиканцев. Тулси Габбард направила эти материалы в Минюст для возможного возбуждения уголовных дел, назвав действия чиновников тех лет предательским сговором. То есть история не заканчивается, а только, можно сказать, начинается.
4: Кстати, было бы интересно послушать заявление Обамы на этот счет. Что он скажет? Неужели он просто так возьмет и признает?
3: Обама, ну, в смысле, люди Обамы, отвергали эти обвинения, называли их нелепыми и абсурдными. Значит, Обама даже подчеркивал, что выводы о российском вмешательстве ранее подтверждались другим расследованием, которое проводил Сенат. Значит, он пока в несознанку, в отрицал, простите, в путаницу в терминологии, да. Значит, пока отрицает все эти обвинения. Но любопытно, что вот эти уголовные дела, тут как бы конкретики нет, потому что даже, так сказать, вот знаем, что Габбард направил эти материалы в Минюст для возможного возбуждения. Вот что тоже скрывается за этим возможным возбуждением. Минюст должен, так сказать, это все перепроверить и дать этому оценку, чтобы или возбуждать, или не возбуждать. Вот это любопытно. Но в любом случае еще ничего не закончилось. И если будет доказано, то тогда, так сказать, будет суд, и, видимо, Обама может предстать перед судом.
4: Но мне уже приятно было читать, например, эту новость, что такое официальное
3: тебе
4: разоблачение. Я за Россию. Что? Мне приятно, да. Они там что-то говорили про нас нехорошее, а тут мы правы оказались.
3: Это же разборка в республиканцев и демократов, понимаешь? Ты? Сейчас, понятное дело, сейчас и Трамп может уцепиться за эту штуку в преддверии, а скоро совсем там выборы в Конгресс, вот уже на носу практически. И, конечно, это будет там использоваться внутри американской вот этой возни.
4: Ну, будем наблюдать, что там у них происходит.
3: Да, а про Харрис мы сказали, Харрис сделала внезапное заявление, да, Камала Харрис?
4: Да, и она фактически подтвердила, что санкции не работают, а наши, российские позиции на мировых рынках укрепляются.
3: Да. А Харрис вдруг откуда-то появилась. Мы забыли уже, кто такая Камала Харрис. Мы забыли, кто такая Камала Харрис. А она вдруг появляется. Мы знаем, что у демократов нет, да, лидера, как будто бы. Mm-hmm. Вот тут появляется Харрис. Может быть, опять претендует стать, так сказать, вторая попытка. Она же была кандидатом в президенты. Может быть, вы же забыли, да? А сейчас говорят, у демократов нет лидера. Может быть, она опять претендует, не знаю. Хотите знать, кто является главным победителем в иранской войне, говорит Камала? Россия. Россия. Да? Трамп снял санкции, и теперь Москва зарабатывает деньги на продаже нефти. Кроме того, из-за войны с Ираном США отправляют на Ближний Восток артиллерию, боеприпасы и средства ПВО, которые иначе пошли бы на Украину, говорит Харрис. Ну, интересно. Интересно тоже, так сказать, их внутренняя возня. Трамп по-прежнему обвиняет демократов в том, что они много тратили денег на Украину, а Харрис говорит, обвиняет Трампа в том, что он не тратит деньги на Украину, а мог бы. Ну вот это же история, что ты, так сказать, отправляешь на Ближний Восток вместо того, чтобы воевать с Россией.
4: Иногда кажется, что у них биполярное расстройство, простите, сегодня говорят одно, а завтра другое.
3: Не, ну они в этом смысле последовательны, что Харрис топит там за Украину-то давно, ну что тут говорить, что тут при Байдене. Так, хорошо, что еще?
4: Еще? Да. Интересно, что наш постпред в ОБСЕ заявил, многие страны боятся открыто поддерживать Россию из-за давления Запада. И в кулуарах даже руку боятся, опасаются пожать. При этом глава Евросовета призвал ЕС сохранять отношения с США, несмотря на унизительные ярлыки наподобие рассадника терроризма.
3: Значит, Полянский, да, наш постпред при ОБСЕ, Дмитрий Полянский, действительно говорит, да, что участницы ОБСЕ испытывают страх перед открытой поддержкой, перед открытой. Ряд стран разделяет российские подходы, по его словам, но боится демонстрировать публично. А в кулуарах-то как раз они, так сказать, ну, если боится публично, то не публично, они высказывают эту поддержку.
4: Ну, то есть получается, что реальное желание многих общаться все-таки с Россией.
3: Ну, мы не можем сказать, наверное, многих, но некоторых точно. Ну, потому что Полянский говорит, что
4: представители... Хотя бы некоторых уже хорошо.
3: Некоторых стран, да, есть на площадке ОБСЕ. Вот это они, да. В Кремле и дипломатических кругах констатируют глухоту Запада, который игнорирует предложения России по безопасности и намеренно блокирует конструктивное обсуждение актуальных проблем. Ну, будем надеяться, что, так сказать, все равно это из кулуарности выйдет куда-то в общественное поле. Может или нет, как думаешь? Ну, что, если они открыто боятся... Что должно, с твоей точки зрения, поспособствовать избавлению их от страха от этого? Может поспособствовать?
4: Наверное. Я, честно сказать, даже не представляю. А у вас какие мысли по этому?
3: Никаких тоже мыслей. Не знаю вот что.
4: Я тоже не знаю.
3: Типа смена, наверное, так сказать, вот этой...
4: Политики, которая сейчас ведется. Но что должно произойти, чтобы она поменялась?
3: Даже не политики, а политиков, как каких-то конкретных людей. Как будто бы они боятся этих людей.
4: А у меня такое чувство, что они меняются... Но ситуация остается такой же.
3: Угу. Это доминирующий настрой, вот Полянский, да, и все альтернативные голоса пока звучат только в дискретных контактах. Дискретные контакты.
4: Это я не
3: знаю. В частных переговорах имеется в виду. Причем с явным опасением, что если об этом станет известно, то воинствующие русофобы в ЕС обязательно постараются наказать того или иного человека или даже ту или иную страну. Вот о чем говорит Полянский. То есть в частных переговорах поддержка есть от некоторых стран, но они тут же в частных платьях говорят, только никому не говори. Только никому не говори. Иначе нам прилетит.
4: Школу напоминает, старший класс.
3: Да, от воинствующих русофобов прилетит. Прилетит от воинствующих русофобов, которые могут не только наказать этого человека, но даже целую страну. Какие-то очень могущественные воинствующие русофобы.
4: Согласна.
3: Да. Так, что еще? Минута у нас, да, минут 40 остается. Но глава, про главу Евросовета ты тоже сказала.
4: Да.
3: Сказала? Глава Евросоюза, значит, про сохранение отношений с США, да, призывает Евросоюз. Значит, европейским лидерам следует постараться сохранить отношения с Америкой, несмотря на

0: политическую риторику со стороны Вашингтона. Это Антонио Коста говорит.
1: Да.
0: Значит, о чем это? Трамп ругает?
1: Ругает.
0: А они...
1: Ну, Трамп всех ругает сейчас.
0: Ну, да. Ну, и, так сказать, вот критическая риторика со стороны Вашингтона. А Антонио Коста говорит, надо потерпеть немножечко. Ну, ничего страшного, но ругает. Ну, подумаешь. Ну, нам следует постараться сохранить то, что у нас есть. И мы очень стараемся сохранить спокойствие и продолжать действовать. Приоритет есть стабилизировать торговлю, стабилизировать ситуацию в НАТО и удержать всех вовлеченными, говорит Кошта. Таков наш подход. Но в смысле терпеть. В смысле терпеть. Пусть ругается Дональд Фрейдж, но ничего страшного. Мы все это перетерпим, как будто бы. Ну, не знаю, посмотрим. Все, друзья, мы уходим на новости, выпуск новостей, рекламу, после чего вернемся в студии Лиса Хабалова и Алеша Тимофеева.

знать за 90 секунд. Остров Кижи в северной части Онежского озера в Карелии – всемирно известная жемчужина. В музее-заповеднике собраны шедевры деревянного зодчества русского севера. Главные достопримечательности острова хорошо известны. Это построенный без единого гвоздя Преображенский храм и десятиглавая церковь Покрова Богородицы. Но есть там и не менее выдающиеся свидетельства жизни и быта наших предков – которые зачастую незаслуженно обходят стороной. Одно из них – дом зажиточного крестьянина Ошевнева. Это строение – настоящий былинный терем, украшенный балконами в виде арок, сложнейшими резными наличниками и расписными ставнями. Дом представлял из себя симбиоз жилья, хлева и хозяйственных помещений. В условиях холодного климата это имело практический смысл. Не нужно было лишний раз выходить на улицу. Он был построен во второй половине 19 века на соседнем острове. В 1950-х годах его разобрали и аккуратно переместили на Кижи. Интерьеры воссоздавали по сохранившимся фотографиям и рассказам потомков Ошевнева. Всего же на Кижах, небольшом участке суши длиной 5,5 километров и шириной 800 метров, сосредоточено 80 памятников зодчества, которые строили на протяжении 6 веков.

0: голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Есть что сказать?
2: Говорите.
0: Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Закон Вселенной. Гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. Разворот на восток. Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. Разворот на восток. По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Победа над нацистскими захватчиками была достигнута ценой неисчислимых жертв, отмечается в телеграмме, адресованной главам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. Владимир Путин передал слова признательности ветеранам и труженикам тыла. В обращении к народам Грузии и Молдавии президент призвал сохранять память о событиях Великой Отечественной войны и передать следующим поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи между народами. Бойцы южной группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Кривая Лука в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны. В ведомстве отметили, что в зоне ответственности южан противник за неделю потерял более 950 военнослужащих, 19 боевых бронемашин, в том числе БМП «Мардер» производства ФРГ, итальянский бронетранспортер «Пума» и М-113 производства США. Уничтожено 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Те, кто создал из Владимира Зеленского инструмент антироссийской агрессии, с каждым днем пытаются создать все больше проблем для дипломатии. Западные нацисты руками Киева до сих пор пытаются испортить святой для России праздник 9 мая. Пощады им не будет, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на торжественной церемонии возложения венков в здании МИД.
2: Я хочу сказать со всей прямотой и со всей ответственностью. Если то, что делают сейчас через Украину возрождающиеся на Западе нацисты, пощады им не будет.
1: Сергей Лавров подчеркнул, что Россия должна устранить любые угрозы безопасности, исходящие с украинской территории. В параде ко Дню Победы на Красной площади снова примут участие представители спецоперации, сообщило Министерство обороны. Как рассказали ранее в ведомстве, колонна военной техники в привычном формате не примет участие в параде. Также не будут задействованы воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Эти изменения связаны с оперативной обстановкой. Основу парада составит пешая колонна военнослужащих российских вооруженных сил. В ней примут участие подразделения различных видов и родов войск, курсанты военных вузов. Парад ко Дню Победы начнется в 10 утра. Транслировать это шествие будет и радио «Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
3: Всем здравствуйте, вы слушаете радио «Спутник», «Дневной ракурс». В студии с вами я, Лиса Хабалова, и Алексей
4: Тимофеев. Можно Алешу, да.
3: Алеш, да. Алексей Тимофеев,
4: да,
3: хорошо?
4: Алеша, вот так все-таки будет приятно.
3: Да.
4: И у нас гость.
3: Да, у нас замечательный гость. У нас в студии мастер-шеф международного уровня по гастрономии, советник президента Национальной ассоциации кулинаров России Александров Михалев.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Но много у нас тем, конечно. Понятно, что майские праздники традиционно, так сказать, у всех связаны с шашлыками. Но помимо этого мы еще хотели сегодня поговорить с вами про ГОСТы, которые все внедряются. Ну и про, поскольку мы выходим в преддверии 9 мая, про военно-полевую кухню тоже хотелось бы вот пару слов узнать. Из впечатлений, может быть, да, каких-то там. Нет ничего вкуснее для детей. Ну, не то, что нет ничего, это громко. Но для них очень вкусно, особенно вот когда там на 9 мая выставляют вот эти вот, как они называются, эти бочки, в которых готовят... Полевую кухню, да. Полевую кухню, да. И делают просто гречку с тушенкой. Да. Они с таким удовольствием едят. В чем как бы секрет? Это по-настоящему вкусно или это просто за счет того, что там на улице, значит, какая-то атмосфера, антураж у этого всего? Или просто в самой технологии приготовления военно-полевой кухни добавляются какие-то или появляются какие-то вкусы?
5: Ну, во-первых, смотрите, полевая кухня — это что? Это сама вот эта кухня, бочка, да, которая готовится на дровах, то есть непосредственно там, потому что электричества там нет. Что-то наливается вода, гречка, тушенка, лук. Это действительно, тем более это на свежем воздухе.
4: Ну да.
5: Это очень вкусно.
4: Но новых каких-то вкусов, то есть я просто хотел спросить, это отличается чем-то от приготовленного в кастрюле дома?
5: Ну, конечно. Это же на дровах. Нет, в принципе, если готовить, я не знаю, дома на газу, может быть, что-то и получится. Угу. Потому что когда мы используем, я не знаю, там дома, пожарили лучок, добавили тушеночку, угу, положили, не знаю, кастрюлю, поставили, сварили гречку. Чтобы гречка у нас не переварилась, чтобы она была одна к одной вот этой зернышке. Да?
4: А все-таки начинаем с лука, не с тушенки, да?
5: Ну, тушенка-то у нас готовая, по сути.
3: Алексей запоминает рецепт. Нет, ну, дома будет завтра готовить.
4: Нет, я делаю регулярно. Я вообще, честно говоря, люблю тушенку. Ну, вот можно
3: признаться. Я тоже люблю.
4: Ее, правда, хорошую, но редко, ну, получается найти какую-то вкусную.
3: Ну, с макарошками.
5: Тушенки что? Да, там же получается картошкой. Бульон же сам. То есть, да, вот этот сок.
4: Да, да.
5: И если мы сделаем, по сути, дома, отварим бульон на костях, возьмем свежее мясо, и потом добавим это в гречку, это будет тоже очень вкусно. И когда вот, если, не знаю, там бульон сварили, вот жир, который первый застывает, убрали в холодильник, ну, когда уже все, вот покрылся, снимаем и добавляем в тушенку.
4: Но в тушнике что-то там они туда добавляют какие-то, я не знаю, что-то такое особенное.
5: Ну, лавровый лист.
4: Ну, это вот мы все добавляем, и черный перец там горошком. Но что-то там есть какой-то привкус такой у тушника в банках. Чего вот не, ну, дома просто тушением мяса даже хорошего, не знаю, там, или обычного там бульонки этой, да, среза с ноги, не получается этого привкуса, какой есть в этом в банке.
5: Много растительного масла.
4: А, да?
5: И чуть-чуть сливочного. Если будет такая возможность, нет, на самом деле, правда. Потому что, ну, специи, понятно, какие у нас там, соль, сахар. Ну, сахар для чего нужен? Для того, чтобы, не знаю, там, лук посыпали.
4: Да, чуть-чуть.
5: Карамелька пошла, да, такая, да, красивая. Да. Все, добавляем тушеночку. Обжарили.
3: Значит, как вы вкусно рассказываете.
5: Подождите. Добавляем, мы можем туда добавить чуть воды. Добавили чуть воды. Все, у нас вот это постояло такое, потушилось, чуть-чуть потомилось такое. И все, у нас гречка. Пересыпали гречку, не знаю, там, в кастрюле, я не знаю, там, в какой-то
4: чай. Не, но ее лучше ее и этот еще.
5: Если поджарить, конечно.
4: Это другое дело. На отдельной сковородке.
5: Это другое дело.
4: Да, на отдельной сковородке.
5: Но в полевой кухне такого не получается.
4: Не получается, да.
3: А меня интересует фронтовой хлеб. В музеях показывают бруски, которые на кирпичи похожи, такие больше, знаете, уже. И интересно, чем хлеб отличался от сегодняшнего? И правда, что его пекли, из чего попало? Что-то добавляли, опилки, картофель?
5: Слушайте, ну, смотрите, давайте сначала возьмем вообще историю дрожжей. То есть, да, у нас же как главная проблема в том, что изначально, почему хлеб портился, да, то есть выдавался по талонам, потому что хлеб делался на закваске. Что такое закваска? Самый простой пример, это когда мы взяли, я не знаю, кастрюлю с водой, положили сено, вот вскипятили, получили вот этот вот отвар, и после чего этот отвар замешали с мукой, добавили соль, ну, самый простой примитив. Все, по сути, да, вот у нас есть. И дальше создаем, то есть разводим в соотношении, значит, вот эту вот настой соломы, самый простой пример, да, развели, посмотрели, насколько он хорош. И главная проблема – сквозняки. На всех предприятиях всегда, ну, душно, не могу, надо сейчас открыть форточку. А закваска не любит, она, не дай бог, она сразу покрывается плесенью. То есть это тоже очень важный такой момент. Покрылось, все, это уже пропало. А чаны-то, которые там были вот эти на производствах хлебопекарных, это же большие. Это же не на 100 порций, это на 1000, на 5000 хлебов. И, естественно, пропало. Куда? Сегодня без хлеба. И поэтому хлебзаводы, которые находились, они, естественно, готовили на этом. Теперь что получается? Что существует такая легенда, что когда пришли Гитлеру и сказали, давайте захватим весь мир, значит, они говорят, будем там воевать так, так, так. А он говорит, то есть у него было, получается, два химика-повара. Один повар, значит, физик, а другой химик. И они говорят, ну, то есть они считают, что они изобрели дрожжи, брикеты. И когда была блокада Ленинграда, они то привезли целый эшелон этих составов, этих брикетов. А когда сняли блокаду, И повезли как трофеи, значит, непосредственно Сталину показать, говорит, вот посмотрите. Они сказали, попробуйте, сделайте что-то. Ну, теперь представьте себе, когда вы готовите хлеб на закваске, у вас 7 суток, а тут у вас меньше, там, не знаю, 2 часов, у вас уже взрыв. Конечно, если мы посмотрим состав тех же самых дрожжей, которые были первые, да, там и побелка была, там все было. Потому что такая была химическая реакция, ну, должна была быть взрывчатая такая, да, прям вот эффект, чтобы от нее шел быстрее. Угу. Да, это было. Ну и потом, естественно, когда сейчас говорят, что такое вообще дрожжи? Дрожжи – это плесень, грибок, то есть, да? И когда у нас говорят, придем в магазин, смотрим хлеб. Хлеб, значит, мягкий, хороший, на дрожжах. Берем там на закваске. Но изначально-то...
4: А вот чем разница в жизни между дрожжами? Ну, потому что и то, и то живое. Дрожжи живые, и закваска тоже живая. А в чем там, как бы, разница?
5: Ну вот смотрите, когда мы делаем на закваске... А, значит, у нас хлеб со временем просто черствеет. Это как бы главная разница. А дрожжи – это грибок, который изнутри дает вот эти вот красивые
4: пышность,
5: такие вот...
4: Да.
5: Это пышность, да, это когда... А вот дальше он, получается, выдает вот эти цвета разные, плесени, которые там, белые, зеленые, там, черные и так далее. Это как бы тоже проблема. Дальше. Мы говорим, вот все связано с питанием. Опухоль, рак, онкология. Это же тоже плесень своего рода. Ну, теперь смотрите, когда сколько у нас потребления вообще хлеба идет? Без хлеба у нас активные. Макароны даже не едят. У нас, когда итальянцы приезжают, говорят, все смеются.
4: И пельмени.
5: Пельмени, картошку с хлебом. То есть все. Ну, как бы это наше.
4: Картошка с хлебом норм. Что вы там, это не пельмени с хлебом. Пельмени просто в детстве. Тесто с тестом.
5: Тесто с тестом, да, тесто с тестом. И вот как бы смотришь на это все, пожалуйста. Конечно, лучше всего это вот на закваске сделал хлеб, я не знаю, либо сам. Но опять же, если делать самим, то эту закваску надо кормить. То есть она должна, чтобы хранилась в холодильнике, вот ее приходить, кормить. Это уже сложнее. Ну.
4: А потом уничтожить. У меня этот, значит, товарищ, сейчас они тоже увлеклись, сами пекут дома хлеб и делают эту самую закваску. И он начал испытывать какие-то другие чувства к этому хлебу, значит, он говорит, ну вот мы ее кормим, значит, растим, там, холим, лелеем, оберегаем, а потом в печку, значит, к чертовой матери ее, понимаешь? И он просто относится к этому как к живому, вот по-настоящему. И вот по-другому стал смотреть на хлеб человек. Но продолжает по-прежнему убивать, значит, эту живую закваску.
3: А мне интересно, Александр, как вы думаете, как шеф-повар, с чем самым сложным сталкивались наши солдаты, готовя еду в полевых условиях? Чего им не хватало, с чем трудно
4: всего,
3: справиться
4: мне
3: было?
4: Кажется.
5: Мне кажется...
3: Возможно.
5: Всегда все привозили, мне кажется, ну, то есть понятно, что бывали какие-то периоды в жизни тяжелые, переломные, там, во время фронта, да, мне кажется, первое, без чего не может человек, это без воды, потому что он состоит на 80% из воды. И даже если будет кусок мяса лежать или, не знаю, там, килограмм соли или еще чего-то, нам все равно будет не хватать воды. И в первую очередь, как бы, это вода, которая вот должна была быть, и я думаю, что это первоочередное, потому что на воде все готовится. То есть суп без воды – это не суп. Какой-нибудь, не знаю, там, варка овощей.
4: Нет, тут справедливо. Тут можно, знаешь, как перекрутить вот вопрос лесо. Ну вот мы знаем, например, что и сейчас, и например, у фашистов, да, шоколад, вот тот самый, который квадратиш практи жгут, ломался, это он был создан для, в том числе для армии, для вермахта там, и для СС. Шоколад как тоже источник там энергии, да, обязательный. Сейчас мы знаем, что, так сказать, вот сладкие вот эти батончики тоже залетают на фронте, потому что это быстро, удобно, открыл, вот в этом смысле. У нас, конечно, такого не было. Вот нужно ли и что можно добавлять вот в рацион из такого, как бы, вот удобного солдата, например, для энергии?
5: Ну, мне кажется, что здесь, во всяком случае, работают целые институты, которые занимаются созданием вот этого колоража, да, то есть вот этот колораж, который, значит, там суточная потребность потребления определенных продуктов. И если они, опять же, ушли куда-то, не знаю, в затишье, где они там сидят, да, им, не знаю, ничего нельзя, кроме определенных там батончиков, и вот этот батончик, там суточная потребность, там, к примеру, 5 штук, этого хватает. И, естественно, там литр воды.
4: Вы дегустировали сухпаёк как-нибудь, открывали?
5: Да, да.
4: Ну, как вам?
5: Съедобно.
4: Вот. А важно, чтобы было вкусно? Как кажется?
5: Слушайте, ну, здесь надо понимать, вот, когда там, не знаю, что-то происходит, да, то здесь... Как сказать, что вкусно оно должно быть. Но в первую очередь оно должно быть сбалансировано, ну, оно да. должно быть энергетическую ценность давать, чтобы человек не чувствовал усталости. Потому что, я не знаю, если ему что-то не хватит, он опять будет сейчас как так же, как молодой. Говорит, утром проснулся, говорит, все, я устал. Хотя что? А потому что мы сели, не знаю, в телефоне, все, и нам уже мозг перегружает. И что касается питания, сладость, ну, то есть все там есть.
4: Давайте тогда перейдем к русской кухне. Значит, что такое русская кухня? И тоже, так сказать, вот была ли трансформация от съедобного до вкусного? Стремились ли в предки наши, чтобы это было вкусным, или просто тоже, так сказать, в топку просто заряд бросаешь и все?
5: Ну, смотри, давайте сначала разберемся вообще, что такое, значит, русская кухня, откуда она пошла. Изначально она пошла с крещения Руси. Это 988 год, да? То есть оттуда пошло. То есть я вот разделил, к примеру, на этапы, да? Значит, первый этап, это у нас получается Древняя Русь, это 9-10 век. А что потребляли? Это ячмень, овес, рожь, дичь, рыболовство. То есть это основные такие были вещи. Дальше была репа, редька, капуста, грибы, ягоды и мед. А как готовили
4: это? А меда в Древней Руси не было, что ли, получается?
5: Ну, как бы это основной период, который как бы считается, что вот он был. Ну, как бы его использовали. Дальше идет, значит, томление, варка и запекание.
4: Это способ приготовления.
5: Способ приготовления. Дальше у нас идет второй период, да, это древнерусская кухня, это с 9 по 16 век, то есть получается вот конец Ивана Грозного, да. Значит, тут что? Разделение стало на постный и скромный, потому что появилась религия, и, естественно, уже стали что делать? Ржаной хлеб, щи из капусты, репа, горох, грибы, речная рыба, любая. Дальше, значит, судак, лещ, стерлядь, осетр, которые тоже стали вылавливать для царских столов. И непосредственно из напитков это квас, сбитень и медовуха.
4: А почему нет перечислений баранов, коз и крупный рогатый скот, например?
5: Ну, они были, как бы, но они, как бы, получается, основу рациона играли вот, ну, вот эти вот основные, потому что пост, потому что надо как-то, как бы, не знаю. Ну, зато появились пироги. Вот пироги уже с начинками. И туда пошло мясо. Мясо, я не знаю, вот корову, разве ты ее уничтожишь, если она приносит тебе молоко, творог?
4: Ну, понятно, да.
5: То есть это уже как-то совсем. Ну, бараны там, мех, понятно.
4: Птица?
5: Ну, птица яйца несет. Поэтому здесь тоже смотреть надо. Потом у нас получается что? Оладьи и караваи. Это уже вот 16 век, конец. Потом у нас получается, это кухня московского государства. Это 17 век, это уже пошли, получается, соленья, рыба. Моченые вот эти вот там яблоки все, квашеные.
4: Соленья, квашеные тоже, да, в какой-то момент приходят, не с самого начала.
5: Приходят. Ну, не было потребности в этом. Ну, как вот жили вот племена, то есть, да, как бы народ.
4: Ну, как, ну, зима, так сказать, надо же соленья-то, квашеные,
5: смотрите,
4: к зиме приготовиться.
5: Четыре основных фактора, да, приготовления. Это получается огонь, вода, воздух и земля.
4: Да.
5: Значит, огонь, это получается, ну, жарко там,
4: съели прямо сейчас.
5: Значит, воздух – это вяленье,
4: да.
5: Вода – варка. А для чего земля нужна?
4: Сохранение.
5: Совершенно верно. Для хранения. Все. Ну, то есть вот основные принципы, да, приготовления, которые вот были по промежутку дальше. Дальше что у нас получается? Получается дальше у них пареная репа, и потом наступает следующий период, это Петровский и Елизаветинский.
4: Да, это жиры, белки, углеводы, да.
5: Это по полной программе.
4: Это просто, я читал какую-то книгу там, но они в культ еды. Просто культ еды. Почему? Денег много. Тратить не на что, айфонов нет, машин нет, но карету, ладно, можно себе скомстролить какую-то дорогую, все остальное в еду. И пиры, значит, Петровские, где-то это есть,
5: на
4: радио «Спутник», кусочки я прочитал для библиотеки «Лайф». Во время Петровского пира на столе обязательно должна быть свежеотрубленная голова человеческая.
3: Глава человеческая.
4: Да, человеческая. Да, глава. Это отсылка к вот этим древнеримским патрициям и прочее, прочее. Смысл этой головы, чтобы помнить о смерти. Мементо море. Ты сейчас наслаждаешься, пируешь этот, но у тебя должно быть напоминание, что это все, так сказать, скоротечно твоя жизнь.
5: Вот такая вообще, история. На самом деле, с приходом Петра у нас как раз появились эти застолья. То есть, да, это когда вот, грубо говоря, П-образный стол. У нас вот сейчас говорят, давай там выпьем там за одного, за второго, за третьего. А раньше все было просто. Начиналось все по часовой стрелке и заканчивалось Петром, ну, то есть на 12 часах. То есть и вот все, кто сидели, и вот начиналось. Значит, должны были выпить большой бокал, официанты должны были подливать, значит, над ними были надсмотрщики, и если гость говорил, уже не надо наливать, уже хватит, значит, официанта в центр зала выводили, и устраивали ему розги.
4: Угу. Нельзя было отказаться.
5: Нельзя было отказаться. И дальше получалось, что надо...
4: А пили, а сколько градусов было?
5: Слушай, пили вино.
4: Ну,
5: красное вино.
4: Но там тоже
5: крепленое.
4: Говорят.
5: Я думаю, что крепленое вино было.
4: Крепленое?
5: Которое любил Петр.
4: Водой не разбавляли, ничего нет.
5: Ну, может быть, кто-то и кому-то как бы там были свои люди.
4: Чтобы розыск не получить, да.
5: Ну, во всяком случае, смотрите, представьте, вы натощак выпиваете, грубо говоря, полный бокал, потом все доходит до императора, ну там, а все пьют по чуть-чуть. И потом до императора надо выпить еще полный бокал. За императора, как бы. За Петра. И тут кто не выпивал, оставлял, приходили, смотрели. И они были там министрами, там, значит, какими-то начальниками. Они приходили на следующий день на работу, он, например, министр, а в его в кабинете уже кто-то сидит, его первый зам, и он менялся. И на что говорил Петр, то есть существуют такие, там, не знаю, там, в истории, что вы мои шуты. То есть я все трачу на флот, я трачу на армию, я увеличиваю нашу страну, я воюю, я горжусь этим, потому что русская кухня, она дальше-то, собственно, и преобразовывалась. Потому что благодаря...
4: Давайте еще тогда по вехам, значит, Петровская.
5: Петровская как раз и начинается. Он поехал в Голландию, в Европу, и оттуда уже привозятся паштеты.
4: Да.
5: У нас их не было.
4: Да.
5: Омлеты.
4: Угу.
5: У нас яйцо сварили, и все. У нас не жарили раньше. Глазуни не было, яичницы. Это все оттуда пришло.
3: Вот, а, кстати, сейчас очень много говорят про новые русские, про новую русскую кухню. То есть какие-то новые тренды. И мне интересно, что это вообще такое. Сейчас шефы часто делают обычный борщ. Например, там, я не знаю.
4: С таблеными щечками.
3: Борщ с вишней я недавно видела.
4: Такое. С вишней, да.
3: Да, или холодец фуа-гра. Или пельмешки я ела с трюфельным маслом. Это было очень вкусно. Вот. И такое часто едят вообще?
5: Ну, смотрите, здесь, когда появляется вот это слово, вот удиви, вот поймите, вот если мы сейчас, к примеру, сделаем щи и скажем, давайте, вот встанем рядом с институтом, говорит, давайте попробуем, ну, покажем, и рядом будет стоять еще какие-то другие точки, к нам на щи вряд ли кто-то пойдет, потому что это будет не модно. Если мы сделаем вот так, к примеру, холодец, я не знаю, там, с вишней, там, с фуа-гра, придут, попробуют. Но, опять же, вопрос себестоимости какой? То есть это же определенная целевая аудитория придет на него.
3: То есть звучит дорого-богато, получается. Да?
5: Зато красиво, но красиво же.
4: А как же тогда тут вот эти все ГОСТы, которые вводятся? На холодец, на щи, на все.
5: Это правильно, это должно быть, потому что, поймите, вот раньше в советское время вот были ГОСТы, да, это стандарт качества. Когда ты приходишь, ты знаешь, что у тебя борщ, что у тебя котлеты по-киевски, что у тебя, я не знаю, там, люля или еще что-то. У тебя вот точно оно такое же будет.
4: Но вот хорошо, значит, оно будет такое же. А в чем тогда смысл огромного количества ресторанов и ходить? Где тут экономика, если все, если люля-кебаб везде одинаковые? Ну, разве в этом...
5: Нет, а ресторан-то и нужен для того, чтобы это был авторский подход.
4: Вот, совершенно верно. А это где тогда ГОСТ, если авторский подход?
5: Ну, подождите, вот, к примеру, шеф говорит, я так вижу. Вот я вижу так, что это будет, не знаю, вот как было сказано, да, фуа-гра, значит, заливное, там, да. Студень с вишней, там, я не знаю, там, борщ или там... Вот, к примеру, Иван Грозный любил зеленые щи, значит, со ситриной. Сок петрушки добавлялся. Ну, где-нибудь у нас в ресторане это есть? Нет. У нас не модно делать историческую кухню как таковую. У нас это... начинает образовываться и говорит, давайте, да, попробуем.
4: Тогда ГОСТ это тут при чем?
5: ГОСТ, чтобы был стандарт. Чтобы был стандарт, что если вы называете себя оливье или селедка под шубой, то он должен быть именно такой, какой должен быть. Потому что, ну, как вот, смотрите.
4: Но автор-то, так сказать, вот шеф-повар может что-то изменять в ГОСТе? Нет же ведь?
5: В ГОСТе нет.
4: Вот. Ну, разве вы... Вы же художник.
5: Ну, правильно. Ну, смотрите. Потому что каждый... Вот, пример. Вот мы говорим, там, селедку под шубой. Я могу положить, не знаю, селедку вниз, могу селедку в середину, могу селедку вверх.
4: Да, а
5: могу
4: вообще тройную селедку. Например.
5: Можно и тройную, как бы, вот, да, уровень. И получается, что если я захочу это делать, я это буду делать как? Так, как мне это видится. Но когда я говорю это с точки зрения... Я вам даю селедку под шубой стандарт, ГОСТовскую, да? Она должна соответствовать определенному качеству.
4: То есть в меню должно появиться типа селедка под шубой ГОСТ и селедка под шубой Александр Мехалев, там, эдишн, или
5: ну,
4: что?
5: Ну, это, к примеру, а почему бы нет? Никто же не запрещает. Мы говорим к тому, что, к примеру, вот вы там, не знаю, там, во времена, я не знаю, там, Ивана Грозного появилась первая книжка «Домострой», да, где как раз забыли, там, не знаю, прописан рецепт почки верченые зайчи, да, Или там...
4: Щечки телячьи, да.
5: Ну, не, ну,
3: эти щелячи, нет, нет. Телячьи щечки — это вкусно.
4: Вкусно, конечно, да.
5: Гуси, лебеди, то есть, ну, то есть вот то, что крутилось. Почему вот этот верченый? Это просто на вертеле, все очень просто. А у нас означает, слушай, а что такое верченый, крученый?
4: Да,
5: что
4: это? Да, да, кстати.
5: Как это понять? Угу. А как понять? Просто примитив, то есть тот, который был. Но это правда вкусно, когда у вас, не знаю, но опять же, если мы говорим вот до Петровского периода, то есть, да, это всегда были целиковые... части, не знаю, там мясо, то есть тушка целиком, вот она на вертеле крутилась, ее принесли, показали. Государь показал всем, какой богатый царский стол, нам какая богатая русская земля, в смысле, да, то есть, и получается вот такой момент.
4: Спасибо вам огромное, приходите к нам еще, но полчаса точно мало времени, недостаточно, чтобы поговорить о еде. Александр Мехалев, шеф-повар, был у нас в гостях.
5: Спасибо большое.

Страна героев. Олег Цоков. Олега Цокова сослуживцы считали одним из самых эффективных генералов. Он происходил из семьи военных. Вся его жизнь была связана с армией. С детства впитывал разговоры с отцом о ратных подвигах наших воинов, участвовавших в различных операциях. Окончил Ташкентское высшее командное училище и военную академию Фрунзе. Служил в Сибирском военном округе, участвовал в боевых действиях в Чеченской республике и Сирии. В его копилке были разные награды – ордена и медали за отвагу, мужество и воинскую доблесть. Цоков был боевым офицером, а затем генералом-лейтенантом. В числе первых принял участие в специальной военной операции против неонацистского режима в Киеве. Был дважды ранен и отправлен в тыл. Но, реабилитировавшись, вернулся на передний край. По-другому он просто не мог. Паркетная служба была не для Цокова. Бойцы его любили. Он пользовался у них непререкаемым авторитетом. По командному пункту в Бердянске противник нанес удар 11 июля 2023 года. Использовались британские ракеты «Шторм Шэдоу». Олег Цоков погиб в ходе обстрела. Его похоронили недалеко от Майкопа. Звание Героя России генерал получил посмертно, а саму награду передали его родственникам.

0: Страна героев.
1: Сколько ни ищу, все не то.
2: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
2: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
2: Ага.
1: И с чувством юмора.
2: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
3: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.
0: Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
3: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
3: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
3: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
0: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Спутник». Разберемся.
5: В Москве 13 часов, в Калининграде полдень, Душанбе 15.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ свыше 1600 раз нарушили режим прекращения огня. В ДНР освобожден населенный пункт Кривая Лука. Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 42. Подробности далее. ВСУ 1630 раз нарушили режим прекращения огня, объявленный в соответствии с решением Верховного главнокомандующего вооруженными силами России Владимира Путина в дни празднования 81-й годовщины Победы. Как сообщили в Минобороны, киевский режим продолжил наносить удары с использованием беспилотников и артиллерии по российским позициям и по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей. В этих условиях вооруженные силы России зеркально реагировали на нарушение перемирия. Удары ВСУ по мирной инфраструктуре, домам и отдельным гражданам – это проявление террористической натуры киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Бойцы южной группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Кривая Лука в ДНР, сообщила Минобороны. В ведомстве отметили, что в зоне ответственности южан противник за неделю потерял более 950 военнослужащих, 19 бронемашин, 16 орудий полевой артиллерии. Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 42. 10 человек остаются в больницах, двое из них в тяжелом состоянии. 2 человека погибли, сообщает Минздрав Чувашии. По данным ведомства, один пострадавший переведен на лечение в Нижний Новгород, в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета. ВСУ атаковали Чебоксары 5 мая. Были повреждены 40 многоквартирных домов, несколько школ, детских садов и колледжей. В республике введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Президент Франции Эммануэль Макрон возложил цветы к памятнику генералу Шарлю де Голлю в Париже в честь празднования Дня Победы. Затем французский лидер отправился к Триумфальной арке, где возложил цветы у могилы неизвестного солдата. Следует из трансляции Елисейского дворца. День Победы во Второй мировой войне традиционно отмечается во Франции 8 мая. А в этом году власти страны снова не пригласили представителей России на празднование, тогда как представители стран гитлеровской коалиции занимают почетные места, посетовал посол России в Париже Александр Мешков. Президент Польши Кароль Навроцкий назначил нового директора Бюро национальной безопасности. Им стал Бартош Городецкий. Церемония назначения состоялась в президентском дворце Бельведер. Навроцкий заявил, что главным заданием нового руководителя бюро будет модернизация и реформа вооруженных сил и принятие стратегических документов, таких как стратегия национальной безопасности. Городецкий около 20 лет был чиновником МИД, Министерстве внутренних дел и администрации. Он является экспертом по вопросам безопасности, пояснил Навроцкий. Образовательная платформа Canvas, которой пользуются американские школы и университеты, подверглась кибератаке. Это спровоцировало хаос в преддверии итоговых экзаменов, сообщает газета «Политика» со ссылкой на компанию по кибербезопасности. По информации издания, хакерская группа, которая взяла ответственность за взлом, получила доступ к миллиардам личных сообщений. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 13.04 в Москве. Продолжаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всем добрый день.
6: Привет.
2: У нас периодически в новостных лентах появляются разные инфоповоды, связанные с рынком труда, в том числе и о том, что курьеры получают астрономические зарплаты, называют самые высокооплачиваемые профессии. И вот очередное такое исследование провели коллеги из РИА Новости. Назвали, у кого быстрее растет зарплата.
6: Причем очень неожиданное исследование, да, согласись.
2: Очень интересные результаты мы получили. И вот сейчас к нам подключается потихоньку эксперт. Будем обсуждать, с чем это связано. А в чем неожиданность исследования, собственно? Оказывается, больше денег получают не те, кто дольше работает в компании, по логике имеют какой-то опыт, могут там более сложные задачи выполнять, а те, кто приходит в нее... Из
6: других сотрудников.
2: Компаний, да, у новых сотрудников зарплата в среднем оказалась выше. Выясняем, почему так происходит. С нами на прямой связи кадровый эксперт, владелец кадрового агентства Илья Варакин. Илья Евгеньевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Можете нам объяснить вот такую интересную статистику? Все дело в зумерах? Или как это понять?
7: Да нет, это стандартные рыночные эффекты. То есть один эффект, это то, что когда... человек долго внутри компании, то его зарплата растет медленнее, чем у новичка. Второй эффект – это то, что новичков обычно берут.
2: Так, у нас небольшие проблемки со связью. Давайте, да, переподключиться к нам, Илья Евгеньевич. Начали, да, разговор про то, почему у тех, кто... Давайте немножко к конкретике обратимся. Тут есть статистические данные как раз. Да. Самые высокие зарплаты у тех, чей стаж работы в компании до 5 лет. Средняя зарплата 99,3 тысячи рублей.
6: А быстрее зарплаты растут у новых сотрудников, кто пришел в компанию меньше года назад. Как такое вообще возможно? Я не понимаю.
2: Здесь, как мне кажется, можно провести некое разграничение. Те, кто пришел меньше года назад, не означает, что это, вот, как я предположил, это человек молодой. Это профессионал, переманенный из другой компании, который переходил туда, возможно, именно ради заработной платы. И поэтому он уже заранее озвучил некую вилку, в рамках которой готов работать. И тогда компания навстречу этой вилке пошла, если она в этом сотруднике заинтересована.
6: Ну и в таком случае различные дополнительные выплаты там по выслуге лет, насколько я знаю, и, возможно, все в совокупности действительно составляет эту сумму.
2: При этом действительно настоящие профессионалы, дело ветераны компании, которые работают в одной структуре более 30 лет, их средняя зарплата составила 83,6 тысячи. То есть Как будто бы здесь имеет место некая скромность, поскольку если мы занимаемся этим делом на протяжении 30 лет, то, как мне кажется, можем рассчитывать на заработную плату выше, чем у новых сотрудников. Но это, по крайней мере, было бы логично.
6: Про скромность я с тобой, кстати, полностью согласна. Думаю, это имеет место быть, очень даже.
2: Вот, Илья Евгеньевич с нами на связи. Сообщают коллеги, Илья Варакин.
7: Да, сорвался.
2: Вот, да, продолжите, пожалуйста, мысль. Говорили про то, что это нормальный процесс. Объясните, пожалуйста, вот в чем он заключается.
7: Ну, есть так называемое когнитивное искажение, да, когда человек вроде поступает нелогично, но какая-то логика все равно есть. Вот такие когнитивные искажения на рынке, это первое. Когда мы не можем найти сотрудников по той же ставке, мы начинаем чуть-чуть завышать зарплату вакансиях, и, соответственно, новичков берем на большие деньги, хотя они нам еще не лояльны, хотя они только-только устраиваются, хотя мы не знаем, на что они способны, и, соответственно, зарплата у них больше, чем у тех, кто у нас работает уже в штате. Это неправильно, но это работает, потому что надо закрывать срочно, а рынок из-за инфляции не стоит вместе, а внутренние сотрудники получают неиндексируемую зарплату, поэтому у них получается зарплата меньше. Это вот первое когнитивное искажение. Второе связано с тем, что мы, ну, своих знаем как облупленные, а новенькими очаровываемся. И вот из-за этого думаем, что они вроде круче, чем то, что у нас есть. Это второе когнитивное искажение. Но рука рынка все равно иногда бывает справедлива. И когда приходят переходные времена, и нам нужно оптимизировать штат, мы, конечно, в первую очередь избавляемся от менее лояльных и менее проверенных. Поэтому, да, они приходят в компанию, получают чуть большую зарплату, но когда надо сокращать, первый идет под нож.
6: Илья, то есть, если я правильно все поняла, возможно, я сейчас немножечко утрирую, но все-таки получается, если я хочу зарабатывать больше, то мне нужно каждые пару лет менять работу?
7: Такая стратегия есть. Есть ребята, вот, которые действительно каждые полтора-два года задумываются о том, чтобы поменять компанию, так как могут поднять себе зарплату. Но, честно скажу, в долгой перспективе, когда ты там, условно, 15 лет этим занимаешься, то ничего, кроме расшатанных нервов, у тебя не остается. Поэтому, конечно, в какой-то период лучше подольше посидеть, чтобы наработать какой-то комплексный классный опыт. А в какой-то период, когда, например, опыт уже наработан, и хочется просто поработать с разными кейсами, с разными проектами, походить по компаниям, условно, в течение 5 лет, сменить 2, 3, 4, чтобы первое, свой опыт попробовать применить в других компаниях. Второе, повышать себе зарплату таким образом. И третье, понять, что такое проектная деятельность, а не просто стаж в одном месте.
6: А знаете, интересно, в таком случае, как работодатель к этому относится, потому что, мне кажется, и мне очень нравится, когда человек часто меняет свое место работы. А вот каждые два года это будет часто все-таки.
7: Я про это говорю, что лучше в самом начале получить длинный опыт, например, там вырасти в одной компании какой-то, большой лидер рынка, например. А потом уже, когда у тебя этот опыт есть, который сам за себя говорит, что ты там уже проработал 5-6-7 лет, уже потом заниматься вот такими переходами, чтобы этот комплексный большой опыт попробовать применить в других компаниях и получить некую гибкость мышления, гибкую практику.
6: Илья, а какие...
7: Потом можно обосновать вот эти переходы.
6: А какие-то советы вы могли бы дать человеку, который хочет вырасти по должности, в зарплате, но при этом с места на место не хочет прыгать?
7: Да, думать как свой начальник. То есть смотреть на свою работу глазами своего руководителя. Потому что чаще всего, в 95% случаев, руководитель и сам сотрудник смотрят на результат своего труда по-разному. Сотрудник думает, что у него все прекрасно. А руководитель говорит, ну он слабенький, он все не знает каких-то там других вещей, что-то там не делает. То есть почаще общаться с руководителем, почаще запрашивать обратную связь, почаще спрашивать, чтобы я мог улучшить, чтобы в ваших глазах быть суперкрутым, и, соответственно, это стараться реализовывать. Вот именно этого первого шага большинству из нас не хватает. Мы очень по-разному оцениваем работу и часто скатываемся к тому, что все друг друга считают дебилами.
2: Илья Евгеньевич, скажите, в момент с мотивацией есть, как мне кажется, еще в этом вопросе, потому что если вот компания может наглядно показать, допустим, зарплату новичка и зарплату на аналогичной должности человека, который проработал там больше 10 лет, что они кратно разные, поскольку разный опыт, если вы остаетесь в компании, у вас есть возможность зарабатывать больше, или это не так работает?
7: Ну, есть несколько трендов. Один тренд, что ты дольше работаешь, ты более опытный, а другой тренд, что ты более талантливые, более въедливые, более энергичные, более эффективные. И это два разнонаправленных тренда, потому что со временем, пока ты работаешь в компанию, твоя энергичность не сильно повышается. Повышается опыт, но не энергичность и не результативность чаще всего. Поэтому у одних одно работает, у других другое. Но всегда работает, это когда ты на языке руководителя объясняешь результат своего труда, а лучше всего даже в экономической прибыли для компании. В принципе, любую деятельность, даже если ты вот занимаешься просто какой-то операционной работой простой, ее можно обосновать в деньгах для компании. Либо это прибыль, когда ты продаешь, либо это защита от рисков и угроз, когда ты делаешь отчетность, которую потом проверяют госорганы, либо это экономия труда топ-менеджеров, когда они не делают мелкую работу, занимаются своей более крупной, а ты их спасаешь от этого дела мелкую.
2: Скажите, пожалуйста, должны ли сотрудники знать зарплаты коллег, если они находятся на одинаковых должностях, например?
7: Ну, это большой грех, так скажем, да. Ну, то есть, это грех, который разъест тебя изнутри. То есть, если ты как бы знаешь, что кому как платят, всегда будут мысли, которые опускают тебе руки. Нет, конечно, если ты получаешь больше всех, то это мысль приятная. Но чаще всего ты получаешь не столько, сколько тебе бы хотелось, и не понимаешь, почему вот тут получается столько, сколько у него есть. Поэтому лучше всего в компании держать жесткий режим защиты информации по зарплатам. Это поможет сохранить здоровый дух.
2: Угу. Если ты работаешь в компании несколько лет, когда наступает та грань, когда уже можно начинать просить о том, чтобы повысили зарплату? Мол, так и так, я тут уже человек свойский, можно мне как-нибудь оклад повысить, пожалуйста? Вот в какой момент
7: разговор,
2: это наступает?
7: Объясняю, да. Это часть разговора. То есть основной разговор – это вот моя эффективность, оцените ее и заплатите мне как должно, и что мне нужно сделать, чтобы повысить ее. То есть это не должно быть просто разговор о деньгах, это должно быть разговор о моих результатах. И, соответственно, когда мой разговор на второй, на третий месяц показывает, что мой результат выше, чем планировалось, или на уровне 100%, который мы ставили, теперь можно начинать и говорить, а как это сделать, чтобы мой результат монетизировался в зарплату? Соответственно, на второй, на третий месяц можно этот разговор уже начинать, когда идут постоянные перевыполнения. Речь не о том, что я долго проработал и заплатить мне за это, а речь о том, что я выполняю ожидания, я хочу больше.
2: Я становлюсь эффективнее, чем был когда-то, да.
6: Илья, а скажите, я сейчас просто предполагаю, возможно, есть какой-то острый дефицит кадров, например. Почему работодатель, то есть не почему, а возможно, работодатели как раз вынуждены перекупать специалистов, предлагая зарплаты выше рыночных, там на 30, на 50, да. Иногда даже процентов.
7: Верно. Ну, есть такое, такое есть, например, на позициях строительной специальности, рабочей специальности. Uh-huh. Там сейчас такой дефицит имеется, и когда у тебя срочный господряд, какой-то госзаказ, то ты вынужден иногда платить X2, иногда X3, если это заказ.
6: И проще заплатить, наверное, больше, чем долго искать или терять деньги из-за того, что позиция в простой, правильно я понимаю?
7: Если у тебя, как у работодателя, есть такой бюджет, то, конечно.
2: И еще меня вот интересует один момент, последний, наверное, вопрос у нас будет. Вот есть статистика, да, больше чем 30 лет люди работают, получают меньше. Почему скромничают попросить прибавки? Есть мнение у вас?
7: Есть такой факт, что нас никто не учил, как строить свою карьеру. То есть нас учили учиться, нас учили подчиняться и слушаться, у нас плохо учили управлять, и нас совсем не учили развиваться и развивать свою карьеру. И поэтому большинство людей просто не знают, как вести этот разговор. Максимум, что они могут делать для этого, это когда все допекло и они уволились, в резюме поставить друг друга. Но все равно, когда с ними начинаешь общаться, ты говоришь, что у вас в резюме, слово там написано 100. Вы сколько хотите? Они говорят, идеально, конечно, 100, но можно и 85. То есть, если ты понимаешь, что человек не готов бороться за свою карьеру, uh-huh. Он как бы говорит сразу минимум предел, который готов, в принципе, вот самый-самый минимум, а остальное, сложится, будет хорошо. Нет понимания того, что растет инфляция, и платить способность своих денег все равно понижается. Поэтому первое, это неумение вести такие разговоры. Второе, это какая-то, что ли, ложная скромность, которой они прикрываются. И третье, это боязнь потерять место.
8: потому что когда ты не умеешь строить карьеру, не умеешь переходить с компании в компанию, то, конечно, потерять то, что имеешь, синицу в руках, намного страшнее, чем перейти в другую компанию и зарабатывать больше.
2: Благодарим вас, Илья Евгеньевич. Кадровый эксперт, владелец кадрового агентства Илья Варакин был на прямой связи со студией «Радио Спутник». У нас есть ГОСТ на кемпинге, и нам в Роскачестве разъяснили, каким должен быть с точки зрения государственного стандарта обустроенный кемпинг. Включать в себя жилую зону с минимальной площадью на туристов 6 квадратных метров, а на каждые 10 мест не менее 2 туалетов и 1 душевой кабинки. В принципе, о том, как устроены сейчас кемпинги, как не прогадать с выбором, много ли их соответствует ГОСТом. Поговорим с основателем глэмпинга в «Гуляй-город Аномалия» Дмитрием Гасиловым. Дмитрий, здравствуйте.
9: Добрый день.
6: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, вот отличие кемпинга от глэмпинга, от еще ряда схожих названий в рамках бизнеса туристического, вот как для обычного человека определить, куда ему нужно, что из чего состоит?
9: Но если совсем просто говорить, то кемпинг – это площадка, куда вы устанавливаете свою палатку, совсем простым языком. Глэмпинг – это средство размещения более повышенного комфорта, соответственно, где либо палатка, либо дом уже стоят на месте, ничего самому размещать не надо, где уровень сервиса немножко другой, где у вас, конечно же, уже есть туалет, где у вас есть душ и все необходимые условия для комфортного, хорошего проживания. Кемпинг – это немножко другое. Это все-таки отдых с палатками, где и правда требуется, наверное, какое-то разъяснение, требуется ГОСТ, чтобы сказать, сколько туалетов должно быть на определенные квадратные метры.
6: Дмитрий, а эти правила для всех кемпингов обязательны или только для тех, кто хочет получить звезды, например? И что будет, если владелец кемпинга не соблюдает эти правила?
9: Смотрите, это не обязательный стандарт, это ГОСТ. ГОСТ рекомендательный характер носит, поэтому кто-то выполняет, кто-то не выполняет, и никак это сильно на это не влияет.
2: То есть это...
9: Вообще ни на что не влияет. Это просто рекомендательно. Если ты, например, захотел открыть кемпинг, не знаешь, как его открыть, и хочешь сделать его по стандартам, а может быть даже еще сказать, что у тебя сделан кемпинг по ГОСТу, ты вот берешь этот ГОСТ и по нему делаешь какие-то минимальные требования. Но, конечно, в нынешних реалиях все стараются делать свой продукт, который открывают новые кемпинги, глэмпинги или все что угодно. Они открывают не с точки зрения того, насколько он ГОСТом соотносится, а насколько хорошо будет там клиенту отдыхать. Поэтому, конечно, старается сделать всегда получше. Потому что если сделать плохо, никто туда просто не поедет, и все.
2: Насколько, вот как раз заговорили об этом, насколько большой популярностью сейчас такой формат отдыха пользуется? То есть, я понимаю, что это сезонность высокая достаточно у такого времяпрепровождения, но тем не менее, вот сейчас близятся как раз те даты, которые в любом туристическом формате очень популярны. Будут полные кемпинги у нас? Будут проблемы для того, чтобы арендовать что-то где-то?
9: Ну, смотрите, честно сказать, в этом сезоне мы чувствуем достаточно большой спад по сравнению с прошлым годом. Глубина продаж просела значительно. Но пользоваться, конечно, будут по выходным, всегда все это будет заполнено, тем более, если будет хороший жаркий день. Кемпинги заполняются, у них загрузка обычно это июль. Ну, там половина июня, июль и половина августа, если мы говорим про среднюю полосу России, на юге, конечно, побольше загружаются. Если говорить про глэмпинги, это уже, ну, чаще сейчас круглогодичная история, поэтому сезонность влияет, конечно, но не так сильно. Если у тебя летом заполняется это на 80-90% обычно, то в зимний период это там 30-40%, но, конечно, все зависит индивидуально от каждого проекта.
2: Тут, я так понимаю, тоже нужно различать. Есть именно специально оборудованные, это бизнес, что кемпинг, что глэмпинг. А когда мы сами едем куда-то с палатками и размещаемся, это вещь отдельная, она не подпадает под регулирование, платить ни за что никому не нужно. Вопрос от слушателя.
9: Слава богу, пока не нужно.
2: Да, то есть это вот такая история.
9: Да.
6: А получается ли вообще, что с этими новыми правилами цена... вырастет?
9: Нет, я не думаю, что это как-то повлияет на цену, потому что, ну, в любом случае, давайте, в нынешних реалиях, скажем так, что человек, если едет на природу, едет в кемпинг, конечно, он хотел бы, чтобы у него там был туалет. Просто по-другому не может быть. Поэтому все приличные более-менее места, они все уже с туалетами, и все выполнены по этим стандартам. Здесь скорее стандарт этот исходил из реалий нынешнего рынка, а не пытался ужесточить то, что как бы повысить качество. Я думаю, что скорее стандарт подстраивался под реальность, нежели чем сейчас будут реальность подстраивать под стандарт.
2: Если мы рассмотрим с точки зрения именно человека, который решит вот приобрести себе выходные в кемпинге, глэмпинге, есть ли какие-то обязательные вещи, которые должны быть вот в маркетинговом сопровождении, на сайте, чтобы человек увидел, понял, что вот это место хорошее, приобрету, и чтобы не наткнуться вот на такие случаи, когда чем-то недовольным станешь?
9: Честно сказать, сейчас все кемпинги, и глэмпинги, и турбазы, и отели, мы все прошли в прошлом году классификацию, и если у тебя нету классификации, там, и гостевые дома, ты просто не сможешь рекламироваться, и, скорее всего, клиент просто даже не сможет найти такое время, потому что тебя даже с карты удаляют, и отовсюду, как бы, непонятно, как будут такие проекты рекламироваться, поэтому все проекты, которые сейчас существуют, более-менее, конечно, остался небольшой черный рынок, но он прям совсем минимальный, даже, честно сказать, не знаю, насколько минимальный, поэтому все, что есть в интернете, скорее всего, проходит классификации, и понятно, да, сейчас мы все на сайте добавили там номер классификации своей, ну, все, кто ее прошел, добавили классификацию, но сильно обращать на это не стоит, наверное, внимания. Я бы в первую очередь, конечно, на отзывы обращал внимание. Если отзывы хорошие, их много, их там, не знаю, несколько лет этим отзывам, понятно, что их никак не подделаешь. И, ну, там, теоретически возможно, но практически очень мало вероятно, что кто-то будет этим заниматься. Поэтому в основном, конечно, в первую очередь надо на отзывы смотреть. Это сейчас регулирует рынок гораздо лучше всяких стандартов.
6: Дмитрий, а часто жалуются, что в диких местах, где люди сами ставят палатки, там грязно и нет условий. Эти стандарты как-то помогут навести порядок?
9: Нет, там, где люди ставили палатки, люди, не знаю, вот у меня комфортные условия, у меня за деньги. Вот рядом через 200 метров есть за бесплатно, в лесу можно поставить палатку, выкопать яму и делать все свои грязные делишки туда. Поэтому здесь каждый выбирает, чему нравится.
2: Да, вопрос об устройстве, не об устройстве. Тут тоже такой любопытный вопрос есть от слушателя. Есть ли аналог слову кемпинг по-русски? Вот вы бы как назвали по-русски кемпинг?
9: Ну, палаточный отдых, все. Палаточный лагерь, по-хорошему.
2: Угу. Мы вот тоже, да, с коллегами.
9: Ну да.
2: До начала эфира.
9: Слово, и оно уже устоявшееся, как и глэмпинг устоявшееся слово. Поэтому придумывать и вводить новое слово в обиход, ну, достаточно проблематично и непонятно зачем. Вроде как его не запрещали еще.
2: Тут вопрос не запрещение, а просто именно понимание, потому что я сталкиваюсь, что у людей зачастую нет понимания.
9: Что такое кемпинг?
2: Да, да.
6: Ну, это правда. Я, например, пока сегодня не столкнулась с этой темой IT,

0: их угрозы. Российское посольство потребовало отменить запрет, ограничивающий права потомков советских воинов-освободителей, а также жителей и гостей города. Накануне правоохранительные органы ФРГ распространили информацию, согласно которой 8 и 9 мая нельзя включать и исполнять российские военные песни и марши, запрещено посещение военных мемориалов с российской и советской символикой. На День Победы в немецкой в столице были запланированы многочисленные мероприятия, связанные с сохранением памяти о Великой Отечественной войне. Все они оказались на грани срыва. Германия – не единственная страна, пошедшая на жесткие меры. В Латвии в 2023 году был принят закон о запрете проведения определенных публичных мероприятий 9 мая, но де-факто наложен запрет на все акции в честь Дня Победы. На Украине он не празднуется с 2015 года. В Литве тоже отказались от мероприятий в годовщину окончания войны. За демонстрацию Георгиевской ленты или Знамени Победы там налагается штраф.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин готов к переговорам со всеми. Инициатором сворачивания отношений с Евросоюзом была не Москва, а Брюссель и отдельные европейские столицы, отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, после позиции, которую заняли европейцы, Россия сама не будет инициировать контакты. И еще одно заявление представителя Кремля. Дмитрий Песков опроверг сообщение о том, что власти отозвали аккредитацию зарубежных СМИ на парад в честь Дня Победы на Красной площади. «Шпигель» дает неверную информацию, констатировал пресс-секретарь президента. По его словам, российские международные СМИ будут присутствовать на параде в честь Дня Победы на Красной площади, а число журналистов ограничили в связи с форматом шествия в этом году. Захват заложников произошел в банке в городе Зинцик на западе Германии. Полиция оцепила территорию, над городом кружат вертолеты. По информации СМИ, утром к офису подъехал инкассаторский автомобиль. Неизвестный перехватил водителя и стал ему угрожать. Подробностей не сообщается. Неясно, сколько человек удерживаются в банке в качестве заложников. Необоснованные активы на сумму 146 тысяч долларов обнаружили у исполняющего обязанности главы Государственного космического агентства Украины. Об этом сообщила специализированная антикоррупционная прокуратура. Она не уточнила фамилию чиновника, но на сайте госагентства

0: сообщается, что обязанности председателя исполняет Владимир Михеев. По данным САП, в число активов входит иномарка, оформленная на сына чиновника стоимостью 21 тысяча долларов, дом на 145 квадратных метров и участок под Киевом. А Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество главы госагентства. На пункте пропуска в Россию Вангора со стороны Эстонии фиксируется скопление людей. Это связано с режимом работы эстонских служб, сообщили РИА Новости в Северо-Западном таможенном управлении. КПП находится на границе Ленинградской области с эстонским городом Нарва. Представители местных гостиниц рассказали РИА Новости, что в преддверии Дня Победы свободных номеров в городе уже не осталось. В Вангороде 9 мая традиционно пройдет концерт, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Шоу «У стен креп» на берегу Нарвы будет видно и слышно на двух берегах реки с российской и с эстонской стороны. Премьер Британии Кир Стармер исключил уход в отставку, несмотря на ожидаемое поражение партии лейбористов на региональных выборах. Политик в эфире Sky News признал, что правительство допустило ряд ошибок, но подчеркнул, что намерен оставаться во главе партии до следующих парламентских выборов в 2029 году. Еще больше новостей вы найдете в канале Радио Спутник Макс. Следующий выпуск через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
2: 13.33, пятница, 8 мая, 26 год. Меня зовут Алеша Тимофеев. Всех приветствую. Михаил Алимов в студии.
3: Привет.
2: И каждую пятницу теперь, насколько я понимаю, в качестве такой хорошей традиции, Ева Сорокина, исследователь образа и его влияния на жизнь и судьбу человека. Ева,
4: прекрасно.
2: Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
2: Да. О чем же мы будем говорить сегодня?
4: Сегодняшний...
2: В преддверии 9 мая.
4: Все верно, Алексей. Да. Сегодняшний разговор особенный, потому что завтра 9 мая – это день, который для всех нас, кто любит Россию, кто чтит ее, особенный и наполнен гордостью. Поэтому сегодня я расскажу, как рождался образ красноармейца, как менялись цвета, крой, одежда. Мне важно, чтобы вы почувствовали, как этот образ влиял на самого человека. Итак. Начнем мы с вами с 1917 года. Это переломный год. В октябре к власти приходят большевики, образуется новое государство, и первая очередная задача у большевиков какая?
2: Какая?
4: Какая? Вот скажите, Алексей.
2: Ну, пожалуйста, не ставьте меня в неловкое положение.
4: Первая очередная задача в условиях вспыхнувшей гражданской войны – это создание боеспособных вооруженных сил и по замыслу вождя революции у армии ничего не должно быть общего
2: с царским
4: прошлым.
2: Так, да.
4: И это касалось и внешнего вида солдат. Старую форму отменили, а новую не создали. То есть не было единой формы, не было централизованного пошива, и бойцы, они носили то, что могли найти.
2: Но добавляли элемент.
4: Был отличительный знак, это красная лента на головном уборе чаще всего.
2: Ну и на гимнастерках тоже красные,
4: да,
2: бантики.
4: Да, да, да, это тоже было. На головном уборе чаще просто всего носили. И получалось так, что противоборствующие стороны, они одевались в одинаковую одежду, и порой невозможно было отделить своих от чужих. И часто обмундирование добывали с военных складов, оставшихся от царского режима. То есть, получается, воевали в одинаковой форме, и отличить своего от чужого было крайне сложно. И вторая причина создания новой формы – это необходимость иметь законное право считаться противоборствующей стороной в войне. Тогда подразумевалась война с внутренней и внешней контрреволюцией. Существовал наказ русской армии о законах и обычаях сухопутной войны от 1904 года. Я вам процитирую. «Войска могут быть призваны противоборствующим при наличии ясновидимых наружных отличий». Угу. Казалось бы, образ, одежда, а это важно.
2: Ну, конечно, чтобы друг друга не, так сказать,
4: да.
2: Ну, понятно. Сейчас знаете, что используют?
4: Что?
2: Скотч.
4: Скотч?
2: Скотч, да.
4: Разноцветный?
3: Да. Да, я где-то это, кстати, тоже слышал.
2: Ну что-то, что слышал? Мы что, не видели эти ролики? Вот прямо сейчас, так сказать, как-то различить? Никак, отличий нет.
3: Потому что форма одного образца,
2: обматывают, да. Обматывают рукав, ногу, ну, рукава и ноги скотчем. Одна сторона там желтый скотч, у второй стороны там синий скотч. Вот это единственное, что отличает, так сказать...
4: Я обожаю историю за то, что в ней уже все есть.
2: Да, это, так сказать, ловко. Да, так хорошо.
4: Так вот, первыми стали разрабатывать отличительный знак, это пятиконечная звезда. Угу. Она была красного цвета, в центре плуг и молот, и она была наложена на лавровый венок, вешалась на грудь. И далее, кстати, она была утверждена в 1918 году, и следующим предметом одежды был утвержден зимний головной убор, который мы все с вами знаем.
2: Была папаха.
4: Будёновка.
2: Но будёновка...
4: Она была утверждена в этот момент. А самое интересное про Будёновку, знаете что? То, что она была еще до революции.
2: Вот поэтому, так сказать...
4: Да, я это... сейчас вам об этом расскажу. Ее создал Виктор Васнецов, художник, автор картины «Три богатыря».
2: Да, поэтому она носила второе название у нее было.
4: Да.
2: Помимо Будёновки ее называли... Есть у вас это или нет?
4: Как вы хотите?
2: Богатырка.
4: Сказать? А, ну три богатыря.
2: Богатырка, потому что да, потому что она напоминала головной убор витязей. Да.
4: Подождите, она была до революции, создана, да, по эскизу картины «Три богатыря», все верно. И она была представлена к 300-летию Романовых. Но что-то пошло не так, и она особо не прижилась. А вот советская власть, она приглянулась. Так откуда возникло название «Будёновка»?
2: Ну, от Будёнова, как так сказать, несложно догадаться.
4: Ну, понятно, но как она от него возникла?
2: Кавалеристы, видимо, это в первую очередь стали надевать.
4: Получается, что в первой конной армии, которую он и возглавлял, она максимально прижилась. Имела широкое распространение.
2: Ну, что значит приживается? Это же военная форма. Там не приживается. Там приживается то, что говорят сверху.
4: Подождите, до революции не пошло. До революции не пошло.
2: Я к тому, что... Верно, все справедливо, да. Я к тому, что это же армия. Там не приживается, там назначается сверху, понимаешь? И все. Если назначили сверху, значит, прижилось. Вот почему. Видимо, так сказать, в первую очередь кавалеристов, на кавалеристов надели этот головной убор, да.
4: Далее. Мы помним с вами, что нам нужна одежда, которая форма, которая будет отличаться от царской, да. И за основу новой формы взяли походное... обмундирование непосредственно царской армии. То есть шаровары и фуражку оставили без изменений, но внешний вид шинели и рубахи пересмотрели. И в 1919 году были установлены первые образцы военной формы. У меня есть список отличий красноармейца и непосредственно...
2: Белогвардейца?
4: Нет, командира, но я к ним... Обращусь позже, если у нас останется на это время, потому что у меня есть еще для вас информация. Так вот, гражданская война заканчивается. 1920-е годы начинается планомерная работа над образом красноармейца. Все, пора уже за это браться. И в 1924 году утверждается новая военная форма. Но в 1925 году, там несколько было раз, в 1925 году Михаил Фрунзе подверг идеологической критики темно-синюю форму авиации. То есть мы ее утвердили год назад, сейчас снова. Потому что сухопутные войска имели четкое разделение между рядовым и командным составом. А у летчиков этого не было. И он сказал, что нужно разобраться. Мы снова вносим корректировки, точнее, в военную форму. И в 1926 году мы получаем... разделение военной формы на табельное обмундирование, которое выдавалось бесплатно, и нетабельное, которое покупалось высшим составом за деньги. Но его не разрешалось носить на парадах, и состояло оно из кителя и брюк на выпуск, и вместо сапог – ботинки. Гражданские ботинки. Следом. 1932 год. И снова новые правила ношения форма. Военную форму разделяют по времени года и назначению. Заметьте, сколько лет уходит на то, чтобы сделать, казалось бы, для нас сейчас элементарное. Это сделать разделение по времени года и назначению. Но это все нужно было прожить и испытать людям физически. Потому что были моменты, когда у нас даже не было спецодежды. И одежда, она настолько изнашивалась, что, конечно, приходилось носить корректировки. Так вот, 32-й год, ее разделяют по времени года и назначению и стараются максимально учесть все нюансы. И самое большое внимание уделили летному составу. Список включал 18 пунктов на все случаи жизни. И здесь... Нам стоит...
2: Потому что летчики дорогие, но дорого обходится в смысле государства. То есть надо обучиться, обучение длится долго, на обучение тратятся деньги, и эффективность летчика в рамках там, ведения боевых действий мы тоже понимаем.
3: Ну или он может быть задействован в максимально широком возможном погодном диапазоне в том числе.
2: Может быть, да. Так.
4: Здесь стоит отметить то, что... Летчик, военный летчик, 18 пунктов, касаемых его внешнего вида, одежда. Они были предусмотрены под разные случаи его жизни, что может с ним произойти, где он может находиться, что ему потребуется. И здесь важно каждому из нас присмотреться к своей одежде. Есть ли у вас одежда на все случаи жизни? Потому что парадная, в частности, форма. Есть ли она много у кого сейчас? Не факт, а стоит. В чем выйти в театр?
3: Костюм со свадьбы есть у каждого второго мужчины, как мне кажется.
2: Или почему с выпускного. Да, а он уже может быть и для свадьбы.
3: Дима тем же, да.
2: Да, это может быть один и тот же костюм. Так.
4: Вот здесь, смотрите, вы говорите с выпускного или со свадьбы. Сколько раз менялась военная форма за какие-то... 12-13 лет. Угу. А вы говорите один и тот же костюм. В общем, нужно идти в ногу со временем и смотреть на то, что происходит в жизни, и оценивать, есть ли у вас одежда.
2: Но тут, видите ли, для пилота все-таки вот я нашел эти 18 пунктов.
4: Отлично.
2: Основного гардероба. Значит, фуражка-пилотка.
4: Так.
2: Это два. Это уже два. Или фуражка, или пилотка. Дальше китель, пиджак, брюки, рубашка с коротким рукавом, рубашка с длинным рукавом, галстук. Значит, погоны, понятно, нагрудный знак, понятно, зажим для галстука.
4: Отлично.
2: Значит, именная табличка, ремень. Это тоже знаки различия, аксессуары. Ну и дальше верхняя одежда и обувь. Куртка демисезонная, пальто или плащ, кашне. Кашный шарф, перчатки, туфли, ботинки и летный комбинезон. Я к тому, что китель, пиджак один. Вот головных уборов больше аксессуаров.
4: Про аксессуары.
2: И верхняя одежда, да, куртка демисезонная, в смысле укороченная кожаная или текстильная для работы на перроне. И, значит, удлиненная верхняя для холодной погоды.
4: Про аксессуары.
2: Да.
4: Их, конечно, стоит иметь всегда больше, даже чем одежда.
2: Угу.
4: Потому что с помощью них вы можете разнообразить свой образ.
2: Угу.
4: Головные уборы, ремни, у кого-то это платки, шарфы, перчатки те же самые. Это максимально помогает разнообразить картину. Поэтому, пожалуйста, мужчины, женщины, добавляем их в свой гардероб.
2: Угу.
4: У женщин с этим вообще прекрасно. У них
2: да.
4: Разнообразие максимальных аксессуаров. Так вот, возвращаемся с вами к 18 пунктам.
2: Да.
4: И в 1926 году было утверждено кожаное пальто. И не просто пальто, а пальто-реглан. Особенность реглана в том, что плечо и рукав являются единым целым. В связи с этим это пальто является очень удобным. Оно получилось настолько удобным, что летчики его начали носить даже вместо шинеля.
2: Угу.
4: И появилась меховая подкладка и меховой воротник, который мог пристегиваться непосредственно к пальто-реглану. Это, опять же, я вам уже говорила о том, что мы с вами ту одежду, которая у нас есть, мы ее можем модифицировать, улучшать, что-то добавлять, убирать. И далее у нас с вами идет 33-й год. И снова военно-хозяйственное управление приступило к созданию новой формы. Да. В 1934 году эту форму утвердили.
2: Вы просто как бы хотите подчеркнуть, что они модники. Представляете, у них сезоны просто меняются, как на Парижской неделе моды.
3: Да, и только фабрики перенастраивают.
2: Да.
4: Я хочу подчеркнуть то, что постоянно шло нащупывание того, что нужно добавить, убрать, переделать,
2: вот тут вас
4: доделать.
2: Как бы хотят немножечко подколоть, так, Иван, так. Наш слушатель, говорит: Ева, что такое портянки и зачем они нужны?
4: Я знаю, что такое портянки.
2: Да.
4: Ими обвязывали, ну вот, где икра получается.
2: Это вместо носков использовали.
4: Ну, я говорю, это вот все это обвязывалось. И в сапоги хорошо в портянках было. Я помню даже, что у меня у дедушки они были. Представляете?
2: Ну, портянки, я не знаю, у меня еще отец в армии, да, так сказать, служил, тоже там много разговоров про портянки, там можно было носить уже там втихаря, да, он на севере служил, и он говорил, что портянки просто легендарная, очень удобная по-настоящему вещь, но это, конечно, неудобно. Новые технологичные носки всякие, которые существуют,
3: лучше,
2: они точно совершенно лучше портянок, но портянки, вот, да, так.
4: Так вот. Но
2: появляется новая линейка.
4: И в ней появляется новый
2: в РККА,
4: предмет.
2: Да.
4: Появляется пилотка. В 1934 году. Хотя пилотка, она была в царской армии. У нас уже с вами второй предмет. Оттуда.
2: Оттуда, да.
4: Да. И называлась она тогда складная шапка. Потому что ее можно было сложить вдвое, убрать вот ремень, вот где, как вы мужчину туда как-то что-то кладете.
2: Да. Вот. Ну, оттягивая ремень, да.
4: Да, да. В общем, удобно было с этой шапкой. Шапкой, пилоткой, простите. Но, так как она, конечно, была у ВВС, ее носили летчики, и за ней закрепилось название пилотка. И далее идет, конечно, грустное, но и интересное событие с точки зрения образа. 1939 год. 3,5 месяца в период зимний идет война с Финляндией. И это тот период, когда наша военная форма проверяется на прочность. И мы видим в ней некий недочет. Например, знаменитая буденовка, она оказывается максимально неудобной, продувающей, и очень просят ее убрать, заменить, что-то с ней
2: интересно.
4: Делать.
2: Шлем-то сложно на нее надевать за счет ее этого маковки вот этой вот.
4: И это тоже. А еще она сразу видна.
3: Ее, да, на снегу видно хорошо.
4: Да, поэтому не
2: снимаем,
4: то.
2: Да.
4: Да, а ведь в военных действиях очень важно в плане образа, опять же, военной формы, маскировка.
2: Ну да, верно.
4: А
2: да.
4: Здесь?
2: Но только такая, вы говорите, образ, это же про эффективность скорее.
4: Вот тут есть, а да, это что, неэффективность?
3: Вопрос у меня.
2: Ну, образ уже. Неэффективность.
3: Насколько вот эти решения по смене формы зависели от эффективности и от желания привнести что-то новое со стороны
4: именно
3: руководства?
4: В первую очередь, это, конечно, эффективность, потому что одежда в таких условиях должна быть, опять же, с буденовкой ее видно, как можем сражаться, когда нас сразу видно. Про отличительные признаки, знаки.
2: Да.
4: Вот он. Не настолько он должен быть. Отличительные признаки, знаки, цвета, они должны быть для того, чтобы в первую очередь...
2: Давайте обозначим это слово функциональность. Они должны быть функциональны. В этом,
4: отлично. Мне нравится.
2: В этом смысл военной формы. Функциональность.
4: Так вот, про буденовку.
2: Да.
4: Все, мы ее убираем, и на утверждение идет первой вещью, это меховая шапка-ушанка. И в апреле 1940 года ее утвердили, и в этом же году создали комиссию по улучшению военной одежды. И происходит в этот же момент разделение одежды на мирное и военное время. Например, в военное время цвет формы, он одинаковый у всех. А в мирное время он меняется. И в 1940 году высшему командному составу ввелись новые знаки различия и, опять же, новая военная форма. И она делилась по назначению на три вида. Это походная, повседневная и парадная. Не буду сейчас углубляться в это. Но есть интересный феномен, так сказать.
2: Да.
4: Все предметы фирменной верхней одежды, подходящие под определение китель, они разделялись с поправкой на назначение. То есть китель, предназначенный для повседневной носки, назывался китель, а аналогичный парадно-выходного назначения назвали мундир. Но суть одна. Зависит от того, где мы это носим. А в январе 1941 года было опубликовано постановление за подписями Сталина и Молотова и включало оно в себя 17 пунктов, касаемых военного обмундирования. И к концу 1942 года было в планах внедрить намеченные изменения. Но жизнь распорядилась иначе, поэтому их не внедрили. Так вот, в заключение мне важно сказать нашим радиослушателям и задать такой, знаете, вопрос, как влияет форма военная на человека? Что она ему дает? И, конечно, первое, она дает принадлежность. И когда я с вами вначале обсудила то, что в 1917 году был переломный год, и далее нужно было нам менять форму, уходить от царской и создавать новую, потому что это рассказывает нам о том, где ты, на чьей ты стороне, кто ты. И также она говорит о твоем месте в иерархии. То есть это очень важный момент, который и сейчас присутствует в жизни, в обычной жизни. Почему я говорю про одежду, про пиджаки, про костюмы, про определенную повседневную одежду? Это всегда показывает на ваше место, так или иначе, в иерархии. Дальше. Военная форма, она конечно, дисциплинирует, потому что сутулиться в ней крайне сложно. Ну, не получается, да? Ходить в неряшливой, ну, стыдно.
3: Тут скорее ожидание окрика командира как будто больше работает.
4: Но это же работает. Потому что если ты будешь в другой одежде стоять, в майке, в футболке, то это будет по-другому. И так же действуют пиджаки, костюм. И на мужчин, и на женщин.
2: За полминуты ответьте на провокационный вопрос.
4: О, давайте.
2: Значит, а где же там индивидуальность? Собственно, военная форма и пиджаки, и костюмы, угу, которые мы так пропагандируем, превращают всех в безликую какую-то массу, как будто бы. Как будто бы за этим нет человека, а есть какая-то функция. Ну, как в армии.
4: На самом деле, если мы говорим про военное время, то нам самое главное, это ваше слово, Алексей, это эффективность. И здесь военная форма направлена на то, чтобы тебе было удобно, тебе не холодно, не жарко было, ты мог максимально классно функционировать. А пиджак в жизни и костюм, опять же, про иерархию и ваше место. Да. Потому что рядовой красноармеец и командный состав, они отличались.
2: В армии-то понятно.
4: А в жизни?
3: Мужчина купил в кредит костюм дорогой, который ему по статусу не подходит.
4: Будет видно по нему, все, что он ему не подходит. И он не так будет сидеть на нем.
2: До следующей пятницы, Ева.
4: Да,
2: очень интересно.
4: Большое.
2: Ева Сорокина, исследователь темы образа, его влияние на жизнь и, как мы выяснили, судьбу человека. Спасибо большое.
4: Спасибо.

0: Страна героев. Петр Бандуров. Специальная военная операция была в самом разгаре. Наши подразделения уверенно продвигались вперед, не оставляя шансов противнику. Тот иногда контратаковал, но стратегическая картина не менялась. Артиллерийскому расчету, в котором служил младший сержант Петр Бандуров, поставили задачу удерживать оборону на одном из участков в непосредственной близости от водоема. ВСУ решили дерзко и непродуманно высадить десант на противоположный берег. Затем двинулись на малых быстроходных катерах в направлении наших позиций. Бойцы вооруженных сил России быстро засекли врага. Бандуров получил команду бить по движущимся мишеням. Он грамотно, оперативно и максимально точно навел орудие на цель. Первый же снаряд потопил один из катеров. Чтобы нейтрализовать угрозу, противник с противоположного берега начал обстрел орудия младшего сержанта Бандурова. Это не спасло ситуацию. Расчет артиллеристов продолжил грамотное и методичное огневое воздействие на лодки. Ко дну пошла еще одна, вместе с личным составом радикалов. Петр Бандуров действовал смело и решительно. Его расчет не позволил противнику высадиться на контролируемый нашей армией берег и вступить в прямое боестолкновение. Страна героев. Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа дня в российской столице, столько же в Казани, 15 часов в Баку. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Немецкий канцлер поздравил граждан с днем освобождения от нацистского... Будущее НАТО стало самым неопределенным со времен Холодной войны. Бессмертный полк впервые прошел по бездорожью на Чукотке. Подробности далее. В Уфе загорелась крыша многоэтажного дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе Главного управления МЧС по Башкирии. Отмечается, что возгорание произошло на площади 500 квадратов. Спасатели пожар локализовали. По предварительной информации, пострадавших нет. Канцлер Германии Фридрих Мерц поздравил граждан с днем освобождения от нацистского режима. 8 мая 1945 года принесло освобождение для миллионов людей. Об этом он написал в соцсети. При этом Мерц ни слова не упомянул о решающей роли Красной Армии в победе над нацизмом, на что обратили внимание пользователи. Многие также высказали недовольство в связи с запретом советской символики на военных мемориалах в Берлине 8-9 мая и назвали это трусостью. Будущее НАТО стало самым неопределенным со времен Холодной войны, сообщает американская радиостанция NPR. Отмечается, что на это указывает несколько причин. Первое – это намерение Вашингтона вывести своих военных из Германии, что вызывает все больше опасений у членов Альянса по поводу возможного окончательного отказа США от членства в НАТО. Вторая – риторика нынешней администрации Соединенных Штатов по поводу вторжения в Гренландию и аннексии Канады, что сказалось на доверии членов Альянса к Вашингтону. Третье – сильная зависимость НАТО от США в военном плане, поскольку странам Альянса будет сложно заменить американские возможности, в том числе в отношении поддержки Украины. А на разработку собственных возможностей у стран НАТО может уйти от 5 до 10 лет, и альтернативы в качестве лидера Альянса также нет. Бойцы южной группировки войск освободили от украинских боевиков населенный пункт Кривая Лука в Донецкой Народной Республике, сообщила Минобороны России. В ведомстве отметили, что в зоне ответственности южан противник за неделю потерял более 950 военнослужащих, 19 боевых бронемашин, в том числе БМП «Мардер» производства ФРГ, итальянский бронетранспортер «Пума» и М-113 производства США. Уничтожено 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Режим ЧС ввели в селе Чалтырь в юго-восточной промзоне в Ростовской области пострадавших в результате атаки БПЛА, сообщил глава администрации Мясниковского района. По его словам, на местах работают экстренные службы, полиция обеспечила безопасность и оцепила территории. Ведется осмотр поврежденных объектов. В селе повреждены 50 частных домов и 3 автомобиля. В промзоне в результате падения ракеты загорелся склад. На Чукотке впервые в мире прошла акция «Бессмертный полк по бездорожью», сообщили РИА Новости в региональном правительстве. Арктическая техника прошла по тундре в окрестностях Анадыря с портретами героев, которые защищали родину в годы Великой Отечественной войны. По информации правительства, в День Победы на Чукотке проведут множество мероприятий, среди них парад, выставки о героях, а также благотворительные ярмарки в поддержку участников СВО. Следующий выпуск на радио «Спутник» в середине часа.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Профилактика с Геннадием Онищенко.
2: Здравствуйте, друзья! Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствую вас, Геннадий Григорьевич.
3: Добрый день!
2: Ну что, повторяется история. Сколько там лет назад? Лет 6 примерно. У берегов Японии плыл лайнер, и там, значит, по системе вентиляции распространялся... Как же уже даже забыл, как называется, да, вот слава богу, что, ну, вирус.
3: Коронавирус.
2: Коронавирус, да. А сейчас ситуация повторилась. Тоже круизный лайнер, который шел из Аргентины через Антарктиду. У берегов Кабо-Верде его, значит, приземлили, якорь бросил, и никого не выпускают, потому что обнаружены случаи хантавируса. Вызывает он, ну, помимо таких признаков, которые ассоциируются с гриппом, то есть высокая температура, ломота там и так далее, плюс все приводит там ли почечной недостаточности, или к легочной, и специалисты говорят, что у него очень высокая смертность, 30%, это вообще больше, чем у коронавируса, насколько я понимаю. Вот, и еще говорят, что в нашей стране тоже случаи встречаются, причем не редко, скажем так. Вот что про него можно рассказать и чем он отличается?
3: Если начинать с пароходов, то эти два события объединяют то, что эти инфекции природно очаговые. И та природно очаговая, и эта природно очаговая. Вот, в данном случае, вот это, пожалуй, их общее, вернее так, единственное, что их сегодня обобщает, хотя и та, и другая передается воздушно-капельным путем, но, как вы помните, коронавирус начинался с высокой контагиозности, потом контагиозность у него нарастала, более он становился, так сказать, прилипал к человеку, если говорить на вульгарном языке, вот. Но у него начала падать летальность. Что происходит сейчас? Действительно, Кабо-Верде пошел этот, этот небольшой относительно лайнер, всего 170 пассажиров, 70 членов экипажа. Он вышел из Аргентины. Кабо-Верде – это конечная точка. Это, по существу, они переплыли всю Атлантику. Общая продолжительность по километрам, по прямой, это 6700 километров. Ну, корабль, он плывет достаточно медленно. То есть это, как я где-то увидел, там находились они в этом круизе 38 суток. Так вот, что касается хантавируса. Сейчас мы его даже переименовали в 2017 году, он называется ортохантавирусы. Это большая группа вирусов. В МКБ, вернее, в таксономии вирусов уже зарегистрировано 47 разных штаммов. Если ковид мы, 47 разных штаммов, которые так или иначе сопричастны к человеку. Еще примерно 10 находятся в очереди. Их там изучают, так сказать, ну, есть специальные критерии, по которым их относят к той или иной группе. Вот. Этот штамм, о котором идет речь, наконец-то его назвали, Андерс, он уже нам известен, он один из самых высоковирулентных. Ну, то есть и тяжело течет, и вызывает смертность. Ну, смотрите. Вирулентность этого вируса. 170 пассажиров, 70 членов экипажа, 3 умерло, 2 больных.
2: 7 случаев всего.
3: 7 случаев. Вот вам. Она не такая высокая. Теперь, что еще? Он передается воздушно-капельным путем, но у него своя особенность. Что... Вот нас пугает всегда, когда мы говорим о хантавирусе, чтобы была сухая, когда сухая погода, вот то место, куда там эти мышевидные испражняются, моча, вот, фекалии, вот, они высыхают, и когда вот это, а где это бывает? На складах, на каких-то, на чем, вот. И если мы говорим точно, и другого там пути не могло быть, когда бы говорили о коронавирусе, что там только человек человеку передает, то в данном случае я почти уверен, хотя ВОЗ говорит, что они там где-то заразились, а потом пришли. Если бы они там заразились, они бы на пятый день заболели уже.
2: А там написано, что инкубационный период до 50 почти суток.
3: Нет.
2: 4,49.
3: Дослушайте меня.
2: Да, извините.
3: Да. Значит, он от 3 до 5, с 3 до 5 дней до 3 недель.
2: Угу.
3: А этот вирус, как я уже сказал, очень вирулентный, вот которого выделили, Андерс. На каждом корабле есть мыши, крысы даже есть. И я почти уверен, что это там произошло. Потому что когда появился ковид, там действительно вентиляция сыграла свою роль. А здесь только нужно было прямой контакт. Плыли на нем эти пенсионеры. Только они могут себе позволить такие длительные, да, им что делать. Это американские, германские и так далее. Там из наших соотечественников был один, и сейчас он там, но он в числе команды работает, то есть более молодой человек. А все остальные очень возрастные люди. Вот заболел и умер уже у берегов Южноафриканской республики мужчина, затем его жена, вот и так далее. То есть это должен быть, вот как мы говорили когда с вами о оспе обезьян, да, он тоже передается воздушно, но надо иметь очень тесный контакт там, целоваться, я не знаю, миловаться, как хотите. Вот. Хотя работает вот этот механизм передачи. Вот, поэтому у нас эти вирусы есть. Я помню, в 2009 году мы занимались ПОК. Значит, какие две клинических их особенности? Вот Андерс, он шел по типу кардиопульмонологическому, когда легкие, вот, мраморное стекло, сердце хватает. Второй тип – это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, когда начинают отказывать почки, геморрагия, то есть проницаемость сосудов нарушается, у людей появляется кровотечение, и, собственно, от этого не умирают. Вот. Поэтому специфических средств профилактики, а для нас это является вакцина, их нет. Потому что не делали. В принципе, я не вижу здесь никакой проблемы, чтобы сделать такую вакцину. Но использование ее, оно очень проблематично. Ну, да, вот, допустим, вот, ну, в данном случае, если бы, допустим, предвидели, да, нужно было всех этих пассажиров привить, ну, извините меня, что это за отдых, если мне нужно получить очень серьезную медицинскую процедуру, да? Я куда еду-то вообще? Вот. То есть, поэтому вот это вот и объясняет. Ну, конечно, с развитием антиретровирусных препаратов, но с этими хантавирусами или ортохантавирусами мы еще долго будем в контакте. Они не такие, как говорится, у них нет такого резкого иммунного дрейфа, как был иммунный дрейф у
2: коронавируса.
3: У коронавируса, который достаточно за одну пандемию, он быстро менялся, он обходил иммунитет, практически приобрел свойства гриппа. И сейчас коронавирус включен в число вирусов, за которыми мы ведем наблюдение во время осенне-зимнего подъема гриппом и ОРЗ. И в этом году мы его отмечали. Кстати, у нас сейчас по пандемии ситуация такая. Гриппы ушли на второй план, и А, и Б. И сегодня доминируют парагриппы и вот другие негриппозные типы вирусов, которые сегодня, если мы можем сказать, что грипп перестал быть эпидемически значимым в этом сезоне, то вот другие группы вирусов, они еще продолжают быть. Вот. Поэтому нас интересует вопрос, страшен ли нам этот вот корабль? Ну, нет.
2: Корабль нет.
3: Да.
2: А мыши у нас тоже есть.
3: Нет, нет. А вот что касается, будут ли другие хантавирусы сейчас активничать, все предпосылки для этого есть. Почему? Была очень снежная зима. Что это значит? Это значит, что снежный покров не дал промерзнуть земле, не погибли грызуны, которые там могли в норах где-то прятаться. А когда на голую землю там мороз 30-40 градусов, она промерзает до 2 метров. норы. Вот. Это вот первое. Второе. Клещи, которые тоже через хантавирусы, через них передаются. Мы говорим о клещах, которые нас интересуют с точки зрения геморрагической лихорадки. Вот как раз геморрагическая лихорадка с почечным синдромом у нас характерна. Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, вот такая вот зона между нашими субтропиками, которые там в Сочи, и вот нашим более умеренным московским климатом. Вот эта полоса, которая в том числе заходит и на азиатскую нашу часть, и идет по таежной части, через все наши, и восточную, и западную, и центральную Сибирь. Поэтому нам надо быть, но в любом случае был бы этот пароход, не было бы этого парохода, но у нас есть противочумная система, которую хотели в лихие времена ликвидировать. Они ведут контроль за природно-очаговыми, выставляют отряды, в том числе и чумные отряды, которые там заодно и за этим смотрят. То есть мониторинг ведется, но важное обстоятельство, и я думаю, что сейчас можно было бы Минздраву повысить настороженность. Что такое настороженность? Спустить вниз методический циркуляр. Что в связи с тем-то, да? Ту же зиму упомянуть снежную. Просим провести соответствующее мероприятие по повышению настороженности первичной медицинской сети. Что это такое? Это весь первичный прием. Все терапевты, педиатры, акушеры, гинекологи, дерматологи, они же сидят, люди к ним приходят. Да, кстати, он начинается-то как с чего? С температуры, с той же лихорадки. Но температура и лихорадка – это практически одно и то же. Это ломота, это слабость и так далее, и так далее. И на втором этапе уже появляется геморрагический синдром, когда сосуды становятся проницаемыми, возникают всякого рода синяки, там кровь появляется, там в той же, я не знаю, в слюне, в калии и так далее, и так далее. Но это уже очень тяжелый период, до которого допускать нельзя.
2: Да, потому что, говорят, очень быстро он наступает.
3: Ну, быстро он наступил, и все. А передать-то как вот?
2: Угу.
3: Ну, как? Вот он лежал там, этот пожилой человек, причем еще пищевой путь работает. И вот в данном случае, там вот на этом корабле, я бы отдал приоритет пищевому пути. Могли завести контаминированное сырье, ну, условно говоря, если его там пустить в термическую обработку, то вирус погибнет. А всякого рода салаты, которые не подвергаются термической обработке, вот они могли дать вот этот вот эффект. Потому что, но все равно, вот они плыли в изолированном состоянии были сколько, и эпидемия не развилась. А вот на том японском корабле...
2: Ураганным образом.
3: Да, сейчас... Я считаю, что вот этот корабль нужно, я бы так сказать, никуда их не вытаскивать, никуда не раздавать, хотя там панику нагнетали, потому что ваши коллеги позаботились, там эти острова,
2: угу.
3: Они говорят, там чуть ли уже не петиции, что если вы нам их туда, что если они выйдут на берег, мы там чуть ли не революцию будем делать. Пугать людей не надо. Было бы нормально, если бы... Ну, хотя пусть несет ответственность фирма, которая предоставила. Комфортных состояний на корабле. Он стоит на якоре. Никакой опасности не представляет. Даже мыши зараженные не смогут убежать. Это когда он будет стоять и привязан к берегу. Там
2: причалу,
3: можно.
2: Да.
3: Да, там можно. А тут он стоит. И вот и все довести, правда... Медицинское обслуживание там, в общем-то, символическое, там всего врач на один был на корабле. Ну и тут, наверное, для тому, кому там сердечко посмотреть, послушать, кому-то там какие-то таблеточки выписать от сна, больше не... Поэтому нужно организовать специалистов туда, чтобы они там находились. Другое дело, если переводить на управляемое дыхание, тут надо снимать.
2: Угу. Ну, там один же в ЮАР, насколько я понимаю, в больницу его отвезли.
3: Ну, отвезли, угу. Ну и правильно сделали. Угу. Но поскольку вокруг этого сейчас поднимается вот эта волна, что это типа давайте чуть ли не затопим их всех вместе. Там. Ну, это, конечно, вина. Это вот классическая информационно-террористическая атака. Вреда будет больше от той подачи информации, чем от реальной болезни. Хотя она и тяжелая. Тяжелая, тем более штамм один из самых тяжелых.
2: Ну, вот. То есть вы считаете, что это не от человека к человеку, это нет, от грызуна к человеку, да?
3: От грызуна к человеку, угу. Но вот между супругой и этим первым погибшим точно еще сработать мог. Заболел первый мужчина. И вот их тесный контакт. Они плыли в одной каюте. Угу. Понимаете? Вот тут может быть такой очень тесный контакт. Но я не знаю, она там за ним ухаживала, скорее всего. Медиков же там не было. Он лежал с температурой, она же с ним возилась. Вот тут она могла и через его даже, я не знаю, эти биологические жидкости заразиться. Угу. Он-то уже весь был, у него уже сепсис был. Хантавирусный. Так что вот такая ситуация. И, конечно, ВОЗу надо поумнее себя вести, чтобы, потому что дают разные специалисты, дают разную информацию. Ну зачем? Вы договоритесь как-то там между собой. И, как правило, в таких случаях, вот когда у нас вспышки бывали, я организовал штаб, и мы так говорили. Так, информацию дает кто-то один. Если кто-то ведет, вот мы говорим только об этом на эти сутки. Завтра ситуация поменяется, мы будем вырабатывать единую. А когда один сказал чуть не так, все, тут же нашли, ага, вот этот врет, а этот честный. Ну, надо с информацией, как не то что обоюдоострым оружием, обходиться... Очень корректно.
2: Оно... Ну, да, как там, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется.
3: Вот. Ну, но это классику у нас никто не читает. А вот уголовное дело можно было бы и завести.
2: Вот если проговорить, значит, да. Что нужно делать? Ну, вот в обычной жизни. Мыть руки, мыть овощи, да, вот это все.
3: В обычной жизни нужно так. Если вы сейчас особенно поедете на дачу или начнете заниматься сельхозработами, обратите внимание. Что у вас там делается? На даче могут мыши, крысы. Если они... Вот я помню, овощные базы у нас были. Огромные там капусты. Десятками тонн навезут. Вот заходишь и уже знаешь, что там крысы есть. Потому что мочой пахнет. Угу. Они на нее прям... Они же испражняются. Вот. Да. Гарантировать, что эту... Так все тщательно обработают, что не заболеет ни тот, кто ее обрабатывает, и не тот, кого он будет кормить. Нет. Мы просто уничтожали их. Поэтому вот на это обратить внимание. Сейчас мы будем готовить лагеря. Значит, по всем лагерям должна быть проведена дератизационные мероприятия. Вот. Понятно, что когда лагеря откроются, заработают пищеблоки. Все дикие, они потянутся сюда, им нужна питательная база. Эти помои там будут какие-то выбрасываться и так далее. Вот. Человек, который вот в такой ситуации оказался, надо, ну, во всяком случае, если ты там будешь убирать, ну, ты потом приведи руки в порядок, потому что ты же начнешь ими тут за лицо браться, или, не дай бог, у кого-то есть, там, я не знаю, палец сосать или еще что-то.
2: В зубах ковырять.
3: Или в зубах, правильно, да. То точно можешь заболеть. Даже уже это будет не чуть ли не элементарный путь передачи. Хотя вот эта пыль, маску нужно, потому что она поднялась, ты ее начал там пылесосить мести, она поднялась, и эта пылинка, на которой находится этот вирус, который вот этот выделил. Mm-hmm. Поэтому, итак, санитария, гигиена, гигиена личная.
2: Воду кипятить, наверное, еще, да?
3: Ну, вода одна из...
2: Тоже... Или пить бутилированную, которую...
3: Ну, бутилированная тоже не всегда бывает качественно, поэтому страшного ничего нет. Это не то, что ты вот пошел, и все, и ты обязательно заболеешь. Если ты будешь элементарные гигиенические требования соблюдать, то ничего из ряда вон выходящего не произойдет. Но лучше сделать все так, чтобы даже этот фактор не присутствовал в той жизни, которую вы ведете там на даче.
2: Будьте внимательны и осторожны. Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Через пару минут новости, потом продолжим. Оставайтесь на орбите.

0: знать за 90 секунд.
1: В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь – программируемого андроида, которого потом назвали автоматоном. Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим приводом, способной последовательно, согласно заложенному заданию, выполнять сложные движения. Автоматона изобретатель создал в виде босоногого мальчика-писателя, сидящего за столом. Он выводил гусиным пером слова и целые предложения. Мало того, был способен снимать крышку с чернильницы, обмакивать в нее перо и стряхивать лишние капли, чтобы не допустить клякс. Начинка изделия поражала воображение. Свыше 6000 взаимосвязанных и безупречно работающих деталей, приводящих в действие пишущий автомат. Изобретатель, не мудрствуя лукаво, назвал свое творение «каллиграф», то есть специалист, владеющий искусством красивого и выразительного письма. И это было чистой правдой. Пьер Жаке Дро еще не раз изумлял людей инновациями. Этот технический гений создал первые анимированные часы с поющими птицами.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
2: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
0: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. В аэропортах Юга России планируют возобновить полеты после 15 часов по московскому времени, сообщил Минтранс. Уточняется, что всего до конца суток должно быть выполнено 217 рейсов. Напомню, сегодня утром украинские беспилотники нанесли удар по административному зданию филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Из-за этого временно не работают 13 аэропортов. Среди них Астраханский, Волгоградский, Краснодарский, Сочинский и другие. Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Победа над нацистскими захватчиками была достигнута ценой неисчислимых жертв, отмечается в телеграмме, которая адресована главам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. Владимир Путин передал слова президента.

0: признательности ветеранам и труженикам тыла. В обращениях к народам Грузии и Молдавии президент призвал сохранять память о событиях Великой Отечественной войны и передать следующим поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи между народами. Вашингтон выбирает безрассудную военную авантюру каждый раз, когда дипломатическое решение на столе. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Так он прокомментировал новые боестолкновения с США. Сегодня ночью в Центральном командовании ВС Соединенных Штатов заявили, что в ответ на атаки против своих сил ударили по иранским военным объектам. При этом военное командование Исламской Республики заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Иран ответил на нарушение США перемирия, мире, атаковав американские корабли. Очередь из эстонцев все еще сохраняется на погранпереходе Нарва-Ивангород, выяснила РИА Новости, изучив трансляции с камеры. Жители прибалтийской страны спешат попасть на концерт ко Дню Победы. По словам очевидцев, российские таможенники проверяют людей быстро, очередь двигается без задержек. Сообщается, что в гостиницах города уже нет мест для заселения на 9 и 10 мая. Кадры с погранграницы между Эстонией и Россией уже в МАКС-канале «Радио Спутник». Участники спецоперации снова пройдут по брусчатке Красной площади на параде ко Дню Победы, сообщила Минобороны России. Ведомстве рассказали, что в парадном строю будет герой России Роман Опалков, который уже трижды участвовал в параде в 2016, 2017 и 2025 годах. Транслировать парад Победы будет и радио «Спутник». Следите также за нашим каналом в МАКС. Следующий спутник уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Профилактика с Геннадием Онищенко.
2: Продолжаем разговор. Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Продолжаем, значит, развеивать страхи, скажу так. Сообщили нам о том, что у наших клещей, родных практически, обнаружено, что они переносят новые какие-то вирусы, выделили РНК, изучают и выяснили, что они от азиатских отличаются. Вот мы тоже боимся, не боимся.
3: Ну, я чуть-чуть сранчего бы начал.
2: Угу.
3: Некий биолог Сафонов вдруг заявил, сейчас на юге страны появились клещи рода хиалом. Но они там тысячелетиями жили, эти клещи. И мы ими всегда занимались. Хиалома маргинатум, ну, может быть, какой-то подвид другой появился. Он всегда появляется, он, как я уже сказал, хорошо перезимовал в этом году. И это значит, что там на крупном рогатом скоте, на мелком рогатом скоте мы по 70 особей снимали этих клещей, вот когда у нас был подъем заболеваемости ГЛПС. Там. Так? Вот теперь это выдается, ну, совсем новое. Вот за это судить надо, понимаете? Вот появился новый клещ, да он всегда там жил. Это его место обитания. Может быть, даже еще старше человека он, по-своему. Вот как можно такое подавать? Ну и вторая информация, еще более такая. Вот мы обнаружили новый вирус. Ну, во-первых, если вы такие добрые, это институт, по-моему, этот петербургский. Ребята, вы свою радость как-то там дифференцируете, не вылазите никуда. Любой клещ у нас в Подмосковье, он содержит, ну, до 20 разных вирусов. Да? Ну, вот мы говорим, вот мы клещевой энцефалит. Да, клещевой энцефалит, мы имеем вакцину. В этом году привилось 1 600 000 человек уже. Причем... Мы, если в нашем национальном календаре написан, в календаре для эпидпоказаний, он написан для специальных групп, там, лесники, работники сельского хозяйства, то сейчас активно пошли прививаться прививаться просто дачники. Ну, та же под Москва. Вот сейчас у нас 5 миллионов выйдет точно в конце мая. Уже сейчас выехали. И будут жить все лето там. Люди пошли прививаться. Другое дело, тут возник скандал, что требует вакцинировать за деньги. Я так скажу. Когда мы писали закон о иммунопрофилактике, там было написано так, что у нас есть два календаря. Календарь, национальный календарь прививок, это те прививки, те вакцины, которые нужно делать всем на территории всей страны, независимо от климата, особенно в детском возрасте. Так? И что за него отвечает федеральный бюджет. Почему мы назвали по эпидпоказанию национальный календарь? Чтобы это Минфин закупал вакцину, а не я, как гражданин. Или мои для своего внука, там, ребенка, добились этого. Что касается по эпидпоказаниям, то там 23 вакцины, но в разных регионах они по-разному. Вот, в частности, клещевой энцефалит, он входит в число календаря по эпидпоказаниям, и мы предполагаем, что там должны... За это отвечает региональный бюджет.
2: Ну, местный, да.
3: Да, ну вот Краснодарский край, он не бедный край. И я, поверьте, будет так, что они выиграют. Если они потом начнут люди болеть, да тяжело болеть, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, это непростая болезнь. Сколько они потратят, сколько они потеряют, так сказать, косвенно и так далее в экономике, сколько придется бюджетному здравоохранению расплачиваться. Потому что когда человек заболеет клещевым энцефалитом, он не будет платить. Так вот, ну давайте внесите изменения, и когда формируется бюджет, заставляйте, чтобы выделялись деньги, предусматривались. А иди он прививайся там, а там какой-нибудь открывается, сейчас же можно и частные прививочные пункты открывать. И начинает закручивать. Другое дело, когда наши, так сказать, люди, относящиеся к высокому классу, они не хотят прививаться нашей гриппозной вакциной. Ну иди, привейся французской, там, английской. Она в более яркой упаковке, но по своему качеству она хуже. Ну хочешь, иди, потом будешь рассказывать, что ты вот английской привился. Это, понимаете, это твой вывод. Но в данном случае, вот что касается прививки против клещевого энцефалита. А так мы за этими клещами ведем наблюдение. Но второе после энцефалита стоит боррелиоз. Он всегда в этом клеще есть. И мы... И кроме этого боррелиоза еще 20 есть клещей. Нет вот...
2: Вирусов.
3: Вирусов. Угу. Вирус. В клеще есть вирус. Ну, нашли вы. Ах, появились новые. Но меры-то все одни и те же. Давайте выводить клещей. Пришли с прогулки, осмотрите, чтобы не было видно на присасывание. Отдайте на исследование и так далее. Вот. И второй, вот товарищ Сафонов, вдруг оказалось, что для него это открытие. Что у нас появилась хиалема маргинат. Говорю этому биологу Сафонову. Она миллионы лет там была. А если она появился еще какой-то субтип этого клеща, ну и что? Меры-то одни и те же. Значит, нужна дератизация. Так, это когда мы убиваем грызунов.
2: Обеззараживание.
3: Должна дезинсекция быть. Угу. И дезинфекция. Все работает одно и то же. Зачем вот это в такой алармистской манере подавать? Народ сейчас, и мы, наверное, сегодня дойдем до этого.
2: И так, ну да, он, и без того нервничает.
3: И
2: да,
3: без того нервничает, непросто, без того депрессия, так нет. Ах, появились два новых клеща. Ну и мне не нравится вялая реакция на это.
2: Минздрава?
3: Ну, и Минздрав, и другие структуры, которые за это отвечают, службы всякие. Ребята, вы сформулируйте позицию и скажите. А реакция такая, да, мы сейчас его изучаем. То есть усугубили. Такие вот скептики, как я, этого биолога не воспринимаю. А есть люди, которые, как, биолог сказал. А государственный орган говорит, мы его изучаем. Ну и что? Нет, усилите пропаганду, скажите, вот как, что нужно с клещами бороться, а что у них там находится в них, пусть на том свете узнают. Мы их всех передавили, мы их всех уничтожили, понимаете? А на том свете там разберутся, что они там, вирус. Надо проводить политику, потому что вот мы все констатируем депрессию, а сами в эту депрессию.
2: Вгоняем людей.
3: Каждый день цистернами льем горючей смеси, чтобы она разгоралась. И вроде, ну, биолога я понимаю. Радость. Двух новых вирусов нашел.
2: Это скорее, да, как-то вид клещей, да? Красавчик, кстати, такой коричневенький, я посмотрел.
3: Какой?
2: Вот этот
3: хиалома
2: маргинатум.
3: Ну, это который вот клещевой энцефалит, крым-конго-геморрагическую лихорадку, хиалома, вот она там. А этот более такой собранный такой, он такой точечка, он голову туда кожные покровы внедряет и начинает пить кровь. Самка пьет. Вот. Поэтому хиалома покрупнее. Он такой медленный, вот такой, как монетка. И вот он ползет, там, он заползает под эти. Одевайтесь. Как мы уже говорили.
2: Сапоги, да.
3: Сапоги. Внизу, чтобы завязки были, а не брюки и так далее.
2: В носки можно заправить. Ну, кстати говоря, вот это такое резкое раннее потепление вызвало к жизни и других, так сказать, представителей флоры и фауны. Например, змеи в Московской области обнаружили, причем они греются на солнышке, что очень любят, а также граждане побежали грибы собирать. Сморчки, строчки и даже, вот я себе выписал, саркосцифы. Вот что это такое, сморчки, строчки, слыхал.
3: Так, что-то новое появилось, наверное, в связи с потеплением. Угу. Но мы-то обычно белые... Это было даже эстетическое удовольствие найти белый гриб и не есть его, а показать как минимум всем своим близким. Это хорошая находка. И сама так называемая тихая охота, она тоже положительно влияет и на наш метаболизм, и на нашу нервную деятельность. Да? И мы знаем много произведений на эту тему, вот. Но действительно змеи есть. Я вот, так сказать, грубо очерчивая границы, могу сказать, если вы эту змею не трогаете, она на вас не, вы ей не нужны. Другое дело, если вы пошли собирать грибы и там, увлекшись, увидев этот гриб, боясь, что его кто-то там полезли туда, не осмотрев вокруг, а там оказалась змея. Вот тут это может произойти. Вот. И укус змеи, особенно гадюки, а у нас не одна гадюка, не один, там еще есть разные разновидности, это, конечно, очень опасное мероприятие. Если в Средней Азии там каракурты, скорпионы, то здесь и змеи там, кстати, есть, то здесь у нас змеи. Поэтому опять же, да, природа нам дает вдохновение, она нам дает здоровье, но и природа может нам преподнести неприятный сюрприз в виде этих змей. Поэтому убивать их не надо, охотиться за ними не надо. Кстати, собаки могут там тоже нападать на... Ну, домашняя собака, что она умеет, защищая вас? Поэтому принцип один. Вы увидели змею, не вступайте с ней в контакт. Уйдите, пусть она уползет и так далее. Если вы начнете дразнить, да еще поставите перед собой задачу, так сказать, избавить ваш лес от одной особи змеи, хотя их там еще несколько сотен есть, то вы можете стать ее жертвой. Мы, когда лечим, специальные сыворотки есть, вот было сообщение там еще, сделали от 12 ядов сыворотки, но это, опять же, очень тяжелая и медицинская манипуляция. Мы сыворотку вводим, это по существу пассивный иммунитет, чтобы он купировал тот яд, который в виде инородного белка вошел в наш организм при укусе змеи. Вот это вот надо помнить.
2: Следующая тема, обсуждали мы уже ее, речь о передвижных аптеках. Понятно, что в маленьких деревнях, селах не поставишь аптеку стационарную, она там просто не выживет, а лекарства людям нужны. 11 регионов участвуют в пилотном проекте. Вроде бы все положительно, людям будут доставлены лекарства. Есть ли какие-то вот сомнения или нет?
3: На стадии принятия закона, когда об этом заговорили, и это нужно было внести в закон о основах здравоохранения России поправку, сейчас эта поправка вышла. Вышло постановление правительства, где правительство призвало регионы поучаствовать в пилотном проекте. Вот. Пока каких-то опасений, очевидно, что ни в коем случае нельзя. Понятно, что там не будут возить наркотики, а они действительно нужны для онкологических больных на терминальных стадиях, чтобы хотя бы болевой синдром снять. Какие-то другие препараты. Это все нужно отработать. А все, что касается гигиены, там, условно говоря, бинты, йод, там, зеленку, у нас, к сожалению, огромное число лекарств, которые идут в безрецептурной форме.
2: А в чем, к сожалению?
3: Потому что я пошел в аптеку и купил.
2: Зеленка, наверное, не нужен.
3: Не, а зеленка никогда не была рецептурной формой. А когда у нас бизнес фармакологический стал частным, все это пролоббировали наши фармпроизводители. Ну, я пришел, увидел, что дайте от головы. И мне дают. А так надо было идти. Когда мы сняли рецептуру от антибиотиков, мы и получили, что сейчас ни к одному антибиотику. Это усилило и без того тогда уже очень тревожную вещь, когда самые современные антибиотики переставали работать, потому что антибиотики на вирусы не действуют, когда микрофлора быстро адаптировалась и приобретала устойчивость.
2: Ну, то есть по поводу и без повода люди начали эти антибиотики, конечно, принимать.
3: И в огромных объемах рынок вырос. А так бы им врач пойти, пока пойдет к врачу, врач посмотрит, нужно, не нужно, да, выпишет рецепт. Для бизнеса это кость в горле. Но надо быть ответственным. Поэтому в данном случае автолавки – это хорошо. И если, тем более сейчас у нас есть возможность не обязательно бумажку рецепт иметь, а там по электронному передать и состыковаться с той же поликлиникой, да, районной, ну, в том регионе, в том районе, где это будет автолавка работать.
2: Но там все-таки провизор будет ездить, да? Ну, то есть человек, который хотя бы рецепты на латыни разбирает, да, или как?
3: Он должен иметь медицинское образование. Какой степени? Понятно, что человек, проучившийся 5 лет в медицинском вузе, вряд ли поедет. А вот средний медицинский работник вполне может быть. Тем более, что это будет комплектоваться-то где? В аптечной сети, и там тоже будут обязательства у людей. Если они просят там... Чего живут две бабушки? А зачем? Да? Хотя, казалось бы, ну, запросили, мы продали. Понимаете? Ну, другое дело, тут нужно будет все поставить барьеры, чтобы эти автолавки не стали распространителями наркотиков. И не потому, что плохие работники будут. Шантаж, наркомафии, да? Вези, а что? Медицинские препараты.
2: Ну, так они могут через обычные автолавки продавать, что им.
3: Да, да, да.
2: С них,
3: да,
2: станется.
3: То есть это очень хороший шаг, и он улучшит доступность первичной медицинской помощи. Особенно в умирающих селах, к сожалению, которых у нас сегодня все больше и больше.
2: А я бы, кстати, туда фельдшера еще добавил. Вот мало ли, вот за не мог человек.
3: Вот сейчас, смотрите, принято решение, определены 11 регионов, хотя ограничений нет. Если губернатор скажет, давайте мы проведем у себя, там всякие, говорю, Красноярский край есть. Красноярский, там по Красноярскому краю есть населенный пункт, куда самолетом нужно лететь, там никакая автолавка не доедет.
2: Четыре Франции, да.
3: Да, вот, или та же Якутия. Ну, даже в пределах с одного района там. Ну, разберутся, разберутся. Не, вот. Так что это хорошее, это приближается помощь. И потом, ну что там, если кардиологические проблемы у какого-то пожилого человека. У нее есть перечень лекарств, она их купила, да, и на месяц и есть. И как вот раньше автолавки ездили же, они там с какой-то кратностью привозили все. И текстиль, и еду, и что хотите. Mm-hmm. Так и это будет. Только уже на более высоком уровне, потому что сам продукт – это лекарственный препарат.
2: А 3 минутки еще осталось. Хотелось бы обсудить еще одну инициативу. В 16 субъектах федерации будут опробовать персональные медицинские помощники онлайн. Вот что это такое? Ну, насколько я понял, это что-то типа вот холтера, да, для сердечных больных.
3: Нет, вот понимаете, вы же сами... Что такое медицинские помощники? Это те же медицинские приборы.
2: Угу. А я тут подумал, помощники, значит, люди.
3: Вот ошибка, да, приборы. Они уже сейчас есть. Вы, многие зарубежные часы, которые вы имеете, они вам считают шаги, они могут померить давление.
2: Просто. Пульс, да, да.
3: Пульс, частоту пульс. Другое дело, мы не все эти часы будем принимать, да, как помощника. А нужно, чтобы они были сертифицированы, аккредитованы. В каком плане? А как они, ну, вот возьмем часы, одни бегут, одни отстают, да? Тоже ж. А качественные часы идут, так и здесь. А какое они давление дают? Реальное или с какими-то огромными погрешностями? Это тоже играет роль. Эти...
2: Помпы
3: это такой, да, они имеют специальное название, когда на поясе у диабетика висит она в автоматическом режиме измеряет сахар и регулирует, сама принимает решение и вводит очередную дозу инсулина, если это первый тип диабета. И таких приборов очень много. Это великолепно. Другое дело, что это очень дорого. Дорого для государства. Потому что это надо сразу закачивать. У нас с вами есть каждый индивидуальный кабинет. Вроде в этом кабинете есть все наши данные о здоровье. Вот они должны будут туда поступать. Для хронических больных, но прежде всего две первые группы. Это кардиологические больные и эндокринологические больные. Вот для них. А развить... Техника сейчас многое позволяет. И зачем человеку бежать там? Это когда его данные будут. Более того, будет обратная связь. Если к вашему там, участковому врачу или врачу, который вас ведет по проблемам кардиологии, придет какая-то сигнал.
2: Тревожный, да.
3: Тревожный. Да. Он моментально должен будет вызвать, вы где? А я, говорит, на Эльбрус забираю.
2: Да. Возвращайтесь немедленно с Эльбрусом.
3: Ну, опять же, я утрирую.
2: Спасибо большое, Геннадий Григорьевич. Геннадий Онищенко, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин.
3: Да, с Днем Победы.
2: С Днем Победы, да, и с Днем Радио.
3: Святым праздником.
2: Счастливо.

Страна героев. Олег Цоков. Олега Цокова сослуживцы считали одним из самых эффективных генералов. Он происходил из семьи военных. Вся его жизнь была связана с армией. С детства впитывал разговоры с отцом о ратных подвигах наших воинов, участвовавших в различных операциях. Окончил Ташкентское высшее командное училище и военную академию Фрунзе. Служил в Сибирском военном округе, участвовал в боевых действиях в Чеченской республике и Сирии. В его копилке были разные награды – ордена и медали за отвагу, мужество и воинскую доблесть. Цоков был боевым офицером, а затем генералом-лейтенантом. В числе первых принял участие в специальной военной операции против неонацистского режима в Киеве. Был дважды ранен и отправлен в тыл. Но, реабилитировавшись, вернулся на передний край. По-другому он просто не мог. Паркетная служба была не для Цокова. Бойцы его любили. Он пользовался у них непререкаемым авторитетом. По командному пункту в Бердянске противник нанес удар 11 июля 2023 года. Использовались британские ракеты «Шторм Шэдоу». Олег Цоков погиб в ходе обстрела. Его похоронили недалеко от Майкопа. Звание Героя России генерал получил посмертно, а саму награду передали его родственникам.

0: Страна героев. Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник».
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа дня, в Бишкеке 6 вечера, в Улан-Удэ 20 часов. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. 4 человека пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородской области. Проведение массовых мероприятий 9 мая ограничит в Луганской Народной Республике. Парад на Красной площади в День Победы будут транслировать в наземном городском транспорте и столичном метро. Подробности далее. Четыре мирных жителя, в том числе ребенок, пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Уточняется, что украинские FPV-дроны нанесли удары по трактору, частному дому. Гладков добавил, что всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Минтранс анонсировал возобновление полетов в закрытых аэропортах Юга России после 15 часов. С учетом корректировок расписания до конца суток планируется выполнить 217 рейсов. Из них 59 из Москвы и еще 158 из регионов, говорится в сообщении министерства. Кроме того, прорабатывается возможность использования автобусов для перевозки пассажиров между регионами Юга России на фоне ситуации с авиагаванями. 13 аэропортов приостановили сегодня работу после того, как утром украинские беспилотники нанесли удар по административному зданию филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Среди них Астраханский, Волгоградский, Краснодарский, Сочинский и другие. Словацкий правительственный самолет вылетел из Братиславы ввиду запланированного визита в Россию премьера Роберта Фица. Это следует из данных сервиса ADSB Exchange. Уточняется, что в данный момент самолет пролетает над Чехией. Напомню, Фица прилетит в Москву на празднование Дня Победы. В Евросоюзе может наступить дефицит авиатоплива на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, говорится в опубликованном Еврокомиссией документе. Отмечается, что продолжение конфликта может повлиять на работу авиаперевозок, в том числе стать причиной отмены рейсов. Сейчас представители авиаотрасли рассматривают возможность использования американского топлива марки Jet-A. Кроме того, Еврокомиссия приняла временные рамки господдержки для других видов транспорта, которые в большей степени пострадали от высоких цен на дизельное топливо. Это автомобильный транспорт, железнодорожный, речной и морской. В Луганской Народной Республике ограничат проведение массовых мероприятий в честь 9 мая, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он добавил, что нельзя рисковать жизнями людей в нынешних условиях. При этом, по словам Пасечника, в республике обязательно отдадут дань уважения подвигу предков и возложат цветы к памятным местам, однако сделано это будет в индивидуальном порядке, без скопления людей. Парад на Красной площади в День Победы будут транслировать в наземном городском транспорте и метро Москвы. Как сообщается на сайте мэра и правительства, включение начнется одновременно с эфиром телеканалов в 10 часов утра. Праздничное шествие можно будет наблюдать на медиаэкранах метро, трамваев, автобусов и электробусов. Впервые это доступно и пассажирам пригородных маршрутов проекта «Москва-область». Кроме того, до 14 мая в метро будут крутить программу о роли метрополитена в период Великой Отечественной войны. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Всем привет! Вы слушаете радио «Спутник» в студии Лису Хабалова и мой коллега Михаил Алимов.
3: Привет, привет, Лисо! Приветствую всех слушателей. Первая тема у нас связана с заявлением Дмитрия Пескова об ударах Киева по инфраструктуре. Пресс-секретарь президента Российской Федерации назвал его проявлением терроризма. Также есть еще ряд новостей из полей специальной военной операции. Обсудим их вместе с ветераном боевых действий, участником СВО, военным общественным деятелем и военным экспертом Андреем Марочко. Андрей Витальевич, здравствуйте.
4: Здравия желаю.
3: Скажите, пожалуйста, проявление террористической натуры Киева, да, мы понимаем. объявлено перемирие с нашей страны, мы отвечаем зеркально. Этот процесс, он сейчас находится на какой стадии, если их можно, в принципе, разделить на стадии? То есть они атакуют дронами, мы смотрим на это, мы это блокируем, наши силы ПВО доблестно работают, мы зеркально отвечаем. Процесс именно в рамках перемирия, он каким-то образом отличается от того, как мы действуем вот без перемирия?
4: Да, действительно, есть некоторые различия по боевым распоряжениям. Я точно знаю, что наши соединения, воинские части, поступили боевые распоряжения о режиме прекращения огня, то есть о перемирии, которое объявил верховный главнокомандующий. Но дело в том, что с самого начала было понятно, что украинские боевики особо-то и не собирались соблюдать это перемирие. И, естественно, наши ребята сейчас на линии боевого соприкосновения, они отвечают адекватно на те вызовы, которые создают украинские боевики. То есть они не ведут активную фазу боевых действий, скажем, вот проще говоря. И сейчас просто, скажем, нивелируют те угрозы, которые создают украинские боевики. Но, естественно, помимо того, что происходит на линии боевого соприкосновения, еще есть ряд угроз. Это беспилотные летательные аппараты, которые запускают украинские боевики. Причем запускают они их в огромном количестве сейчас. И, к сожалению, есть жертвы уже среди мирного населения. По Луганской Народной Республике было нанесено ряд ударов. К сожалению, у нас есть повреждения, разрушения гражданской инфраструктуры. И есть даже жертвы среди мирного населения. У нас в Артемовском районе, к сожалению, погибла женщина из-за вот как раз ударов дронов. Так что вся фашистская и националистическая сущность украинского преступного руководства, она, как говорится, налицо. Я в принципе, всегда готов, скажем, оперировать фактами. И вот именно эти факты говорят мне о том, что преступный режим Киева не намерен соблюдать перемирие. И, к сожалению, у нас будут угрозы на наш великий и священный праздник.
2: Андрей, скажите, а в Кремле эти удары Киева по инфраструктуре назвали терроризмом. Эти атаки чем отличаются от обычных действий? Почему их квалифицируют именно так? Из-за того, что погиб мирный житель уже?
4: Ну, смотрите, дело в том, что вся деятельность Киева направлена на террористическую направленность. Дело в том, что что такое терроризм? Это запугивание мирного населения, да, это угрозы мирному населению. Если мы говорим о военной составляющей, то есть непосредственно моей квалификации, то я могу сказать, что, ну, скажем, здесь 50 на 50, здесь даже преступный киевский режим больше делает, наверное, ставку на террористическую деятельность, именно угрозу мирному населению. А вот если мы говорим о линии боевого соприкосновения, то здесь, естественно, наши военнослужащие отвечают на угрозы, но этих угроз, скажем, меньше, нежели нашим гражданским лицам, потому что, вот, ну, опять же, касаемо там, где я проживаю, Луганская Народная Республика сейчас за последнее время подвергается очень большому количеству ударов со стороны украинского руководства, причем это не связано абсолютно никак с военными составляющими. То есть идет сугубо удары по гражданской инфраструктуре. Поэтому то, что называют террористической деятельностью, естественно, оно полностью оправдано, как говорится, до буковки в этой формулировке полностью соответствует тому, что делает Киев.
2: Андрей, а еще интересно, извини, Миша,
3: да, конечно.
2: Да, спасибо, за только за неделю в зоне севера украинские войска потеряли больше, я смотрю статистику, больше 1500 человек, плюс много техники. Это такие довольно серьезные цифры, большие. Насколько они критичны для ВСУ и есть ли у них ресурс сейчас уже восполнять такие потери?
4: Ну, смотрите, я подвожу тоже, анализирую данные, подвожу статистику. Вот за прошлый месяц они потеряли более 40 тысяч человек. Это санитарные безвозвратные потери, то есть это убитые и раненые.
2: Очень большая цифра.
4: Если мы говорим о том, что здесь происходит именно вот такие, скажем, цифры, то это абсолютно не критично сейчас для преступного киевского руководства, потому что, ну, ТЦК, так называемые, они просто сейчас зверствуют на Украине и в большом количестве поставляют, к сожалению, это можно назвать людским резервом, вот на линию боевого соприкосновения. Они все гибнут, но вместе с тем это позволяет еще, скажем, восполнять потери, те, которые несет вооруженное формирование Украины на линии боевого соприкосновения.
3: Я знаю, что еще сейчас и взаимодействие с европейскими партнерами в Киеве активизировалось. Имеется в виду, что действительно массово происходит в ряде европейских государств обратная высылка украинцев, которые сбежали от всего происходящего в Европу, получили убежище, но потом под надуманными предлогами их высылают, отправляют обратно для того, чтобы благополучно бусифицировать. Действительно, это может послужить еще одним кадровым резервом, помимо того, что происходит вот сейчас.
4: Безусловно, этот кадровый резерв, он всегда был, как говорится, на заметке у преступного киевского руководства. И те граждане, которые, скажем, ну, просто полагали, что они могут сбежать от того, что происходит на территории бывшего СССР, они глубоко ошибались. К сожалению, у меня даже среди моих, ну, скажем, очень близких знакомых, которые выехали за пределы территории бывшей СССР, сейчас происходят такие события, когда их просто пытаются выдворить с территории Европейского Союза, и, естественно, это все происходит в рамках того, что их собираются отправить на линию боевого соприкосновения. И я могу сказать, что этот процесс будет продолжаться, усугубляться, потому что в любом случае киевскому преступному руководству нужно людской резерв для того, чтобы вести активную фазу боевых действий. Если мы говорим о масштабах, то приблизительно 30 тысяч человек должно быть бусифицировано, скажем так, ежемесячно. Естественно, это цифры довольно-таки серьезные, и поэтому будут работать в этом отношении очень серьезно со стороны Киева.
3: Благодарю вас, Андрей Витальевич. Андрей Марочка, ветеран боевых действий, участник СВО, военно-общественный деятель и военный эксперт, был в эфире «Радио Спутник». Президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри рассказала, почему МОК продлил санкции в отношении российских спортсменов. По ее словам, так вот получилось, что ничего против не имеем, но проверка в отношении Олимпийского комитета России еще идет, поэтому восстановить его членство в рамках МОК пока нельзя. И при этом, по словам главы МОК, опять же, главная цель – гарантировать честные соревнования для всех спортсменов. Обсуждаем эту тему вместе с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону, президентом Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрием Васильевым. Дмитрий Владимирович, добрый день.
2: Здравствуйте.
3: Насколько эти допинговые скандалы бесконечные, которые в отношении Российского олимпийского комитета происходят, соотносятся с понятием честных соревнований для всех спортсменов?
5: Ну, для начала давайте все-таки расставим точки над «и». Весь этот допинговый скандал, который был организован еще там в 2017 году, это, конечно, высосано из пальца. Да, допинг-скандалы происходят, и они будут происходить в отдельных случаях с некоторыми спортсменами, но это их личное дело. Нам же инкриминировали, что это государственный подход и так далее, и так далее. Это, конечно, абсолютная ложь. И, соответственно, это кому-то, мы тогда еще не понимали, но это уже такая подготовка была к тому, чтобы отстранить наших спортсменов, там, наказать и так далее, и так далее. Это первое. Поэтому, что касается допинга и так далее, мы совсем не в, ну, что называется, не в авангарде этой проблемы, а мы где-то там посередине. Есть более проблемные страны, у которых это действительно, ну, настоящая такая проблема, то у той же Италии, Америки и многих других стран. Ну, а об этом не принято говорить громко. А вот Россия, да, это вот тот самый злодей, самый главный, в кавычках, конечно, который необходимо обсуждать и наказывать по непонятным причинам. Это первое. А второе, то, что возврат наших спортсменов, он усложняется вот какой проблемой. Ну, это, понятно, СВО прежде всего. И сейчас некоторые федерации, чиновники некоторых международных федераций, они не хотят на себя брать ответственность за безопасность. Хотя это тоже все высосано из пальца. Вот пример тому, например, теннис, да, где наши спортсмены даже играют друг с другом, там российские и украинские, из этого никто не делает никакой проблемы. Поэтому все это нагнетается специально, потоки лжи в отношении русских, в отношении их агрессивности, нашей агрессивности и так далее, и так далее. Все это обычная пропаганда. А что касается Кирсти Ковентри и ее желания все-таки помочь и вернуть наших спортсменов, ну, я все-таки с симпатией к ней отношусь, потому что она достаточно последовательна в своих заявлениях и действиях, и ей непросто, знаете, взять там и вернуть наших спортсменов. Конечно, существует своеобразный deep state в Международном олимпийском комитете, который также влияет на некоторые решения, вот, ну и, конечно, многомиллиардный бюджет Международного олимпийского комитета и те компании, которые эти деньги перечисляют, они также хотят иметь свое мнение в принятии решения. Поэтому сейчас это пока такая непростая история, но то, что Кирсти Ковентри пытается все-таки вернуть наших спортсменов, это очевидно.
3: Вы знаете, сложилось, ну, может быть, лично у меня такое впечатление, что там у нас один вид спорта вернулся под национальным флагом, гимном. Там юниоры, там паралимпиада, там еще что-то. И вот как будто бы началось движение в сторону торжества справедливости, и тут вдруг вот такое решение, которое не вызывает, скажем так, оптимизма.
5: Ну вот я как и сказал, что то, что Кирсти Ковентри все-таки работу активную в этом смысле ведет, очень последовательно, поступательно и осторожно. Вот, ну, примерно тому, то, что вы сказали, возвращение некоторых видов спорта на международную арену и даже с гимном и флагом. А процесс будет проходить, ну, на постоянной основе, но вот о полноценном возврате, я думаю, что можно будет говорить где-то, наверное, через год. Ну, а вообще о полном возврате это может произойти там в любое время после, конечно, окончания СВО. Это, ну, не всякого сомнения.
3: И как нам быть вот в случае, когда разрешают участие в соревнованиях, но при этом некие локальные государства чинят разного рода бюрократические препоны? Ситуация с нашими кёрлингистами сразу вспоминается, которым визу не выдали в Канаду. То есть вот даже если мог согласиться с тем, что вот нужно действительно возвращать, вот эти моменты нам тоже еще предстоит решить.
5: А вот когда будет такой озвучен вердикт со стороны МОК, я думаю, что те пакостники, которые вот эти все мелкие гадости делают в отношении наших спортсменов, и вообще не только спортсменов, а вообще граждан России, они не будут уже так откровенно пакостить. Потому что, ну, во-первых, могут последовать санкции в отношении тех стран, которые эти вещи делают, вот я имею в виду со стороны МОК. А, поэтому уже не будет все так однозначно, ну, печально. Поэтому, конечно, нам необходимо продолжать работу в отношении возврата наших спортсменов через КАС, то есть при принятии вердикта по каждому виду спорта, что, ну, собственно, было, отстранение было незаконным. И вот с этим решением потом идти уже встречно в суды для того, чтобы, ну, во-первых, выдвигать встречные требования к международным федерациям о упущенной выгоде, так называемой, да, и эта выгода, она может исчисляться там миллионами, даже десятками миллионов евро, долларов, неважно. А это будет очень больно бить по международным федерациям. Умные руководители этих федераций, они, я надеюсь, примут, ну, оперативное решение и не допустят до того, чтобы некоторые федерации, такие как, кстати говоря, биатлон, пошли в КАС и получили тот самый вердикт о незаконном отстранении от международной спортивной деятельности.
3: Да, благодарим вас, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Васильев, двукратный олимпийский чемпион по биатлону, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, был в эфире «Радио Спутник».
0: В эфире «Радио Спутник».
2: Миша, сейчас тоже очень интересная тема, на самом деле, для меня уж точно. Москва вводит новый цифровой контроль за курьерами на электросамокатах, велосипедах и мопедах. Их скорость ограничена до 25 километров в час технически. Просто так разогнаться не получится. Плюс курьеров обяжут каждый день проходить верификацию и фотоконтроль перед сменой. Зачем это нужно и как будет работать, спросим у сопредседателя общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексея Викторовича Егармина. Алексей Викторович, здравствуйте.
6: Да, добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Алексей Викторович, скажите, пожалуйста, спрашиваю как человек, который часто пользуется курьерскими доставками. Курьеров обяжут каждый день фотографироваться и подтверждать документы перед сменой. Это реально поможет навести порядок или просто создаст лишнюю бюрократию, за которой доставка, возможно, станет даже где-то дольше, а где-то дороже?
6: Ну, как раз это вот, я думаю, так же, как и вы, что, на мой взгляд, каких-то реальных улучшений, прям вот, чтобы они были нам понятны и заметны, наверное, все-таки ожидать не стоит. А вот то, что вот эта вот бюрократия и удорожание, потому что, ну, куда-то они должны фотографироваться.
2: Возможно,
6: за этим
2: да?
6: будет какая-то система, да, которая будет это все анализировать. Там будут какие-то сборщики информации, разрешители. Ну, все это удорожает, да.
2: Угу. Раньше ограничения скорости на самокатах были, но... Я читала, что сама не пользовалась. Их вроде как легко можно было обойти. Просто нужно было отключить приложение, и дальше можно было ехать как хочешь. Как теперь собираются сделать так, чтобы проигнорировать медленную зону? Как-то стало технически невозможно, не было больше этих лазеек.
6: Я думаю, что здесь надо понимать, что ситуация с заявлениями, она далеко от ситуации с воплощением этого заявления. Mm-hmm. Конечно же, это требует... либо глобальной, кардинальной переустановки, переосмысления всего вот этого процесса взаимодействия этих таких движущихся средств, там, их технических возможностей, и управления, или блокировки, да, ну, это просто, представьте, глобальная система мониторинга должна состояться, да, и производители должны ее еще внедрять. Угу. Вот. Либо это такие же заявления, ну, на уровне, там, ну, вы ездите, а мы вас будем штрафовать. Вот я думаю, что здесь кроется самая большая, большой ответ на этот вопрос, что какие-то люди подумали, что штрафовать курьеров – это доходно. И давайте мы им еще вот такие вот сделаем ограничения, которые в итоге принесут дополнительные деньги в карман вот этих вот собирателей денег.
2: Очень интересное мнение, с учетом того, что видела статистику, говорят о том, что доверие москвичей курьерам выросло до 80%. За 2 года. И вопрос в том, зачем тогда ужесточать эти правила, и может быть проблема даже не в курьерах, а в том, что тротуары, например, не приспособлены для такого потока самокатов.
6: Да, вы здесь абсолютно правы, что у нас почему-то вот все в последнее время какая-то тенденция на запрещение всего и вся. Угу. Лучше вообще никому не выходить из дома. А на самом деле действительно, городская среда меняется, меняются приоритеты, в том числе приоритеты перемещения. И люди, которые занимаются вот этой адаптацией городской среды под наши задачи, они должны это предусматривать и развивать. Понимаете, не просто так сидеть, давайте это запретим, давайте машины запретим ставить, будем деньги собирать, давайте курьеров запретим, быстро ездить, давайте деньги собирать, ну и так далее. То есть все идет к нагнетанию хаоса и удорожанию, вопреки вот поставленным задачам.
3: Ну а как тогда контролировать? Ну, есть же случаи, когда там и люди страдали, вплоть там до смертей доходило, когда ПДД правила не соблюдали на средствах индивидуальной мобильности. Вот здесь московское правительство предлагает решение, причем я подчеркну, акцентирует внимание на том, что технически невозможно. Интересно, как это реализуется, но вот если читать именно релиз, то уповают на то, что действительно физически невозможно будет превысить.
6: Ну, знаете, я думаю, что заявления, таких заявлений о каких-то прорывных решениях у нас в последнее время много было, и даже их перечислять не стоит. Это все просто слова. Слова могут быть любые. Вот, а я вам могу сказать так. Вот, знаете, когда-то не было поездов, и создали под них инфраструктуру. Потом не было самолетов, и под них тоже создали инфраструктуру. И, наверное... инфраструктура под самокаты, как это не кажется, там кто-то, может быть, похихикивает в этот момент, да, но она тоже должна быть создана, потому что это наше развитие, нашего образа жизни в нашей городской среде. И его надо обязательно учитывать. С учетом этого развивать эту среду, проекты делать соответствующие, да, вот, ну, как вместо стоянок на дорогах, которые там просто собирают деньги, делать стоянки там, где можно машины поставить. Вместо ограничения самокатов и велосипедов делать им какие-то территории проезда, где они ездят, а, соответственно, пешеходы не ходят. Вот я думаю так. А уж как это делать? Ну, извините, эти люди получают достаточно большие деньги на местах. Угу. И думают, мы их туда избрали, их туда назначили. Соответственно, ожидаем результатов, как говорится.
2: Алексей, спасибо вам большое. Я напомню, с нами на связи был сопредседатель общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Викторович Егармин. И до встречи в эфире.

Новая контртеррористическая стратегия США. Контекст. Документ примечательный. В нем читаются взгляды Дональда Трампа на окружающую действительность. Иран, транснациональные наркокартели и радикальные исламисты в стратегии не оказаться не могли. Но к ним добавилось то, что многим может показаться экзотикой. Одной из главных угроз, наряду с наркомафией, названы жестокие

0: Убийство консервативного соратника Трампа Чарли Кирка явно стало отправной точкой для разработки и внесения этой графы в один из важнейших государственных документов. Борцы за права людей со своеобразным восприятием своей половой принадлежности также занесены в черный список. Досталось на орехи и Европе, причем еще как. Она названа инкубатором терроризма за счет неуправляемого наплыва мигрантов. За этими формулировками стоят предыдущие посылы американского лидера евроэлитам. В одном из недавних интервью он заявил: «Многие из этих стран больше не будут жизнеспособными странами. Их иммиграционная политика – это катастрофа». Теперь эти слова приобрели официальный статус. А в принятой ранее Национальной стратегии безопасности США так и записано: «Миграционная политика ЕС – одна из ключевых проблем для региона».
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
1: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится с католиком?
2: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
3: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
4: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет. Развод – это грех получается.
5: И дальше вопрос Чернышевского. Кое-что делать.
0: Час Островского. В четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: Студия Анна Грызлова. Здравствуйте. Один человек пострадал в результате атаки ВСУ в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Мужчина ехал на мотоцикле, когда украинский FPV-дрон нанес удар по нему. Хинштейн добавил, что пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь. Американский самолет-разведчик проводит патрулирование вокруг Калининградской области уже более 4 часов, выяснила РИА Новости на основе полетных данных. Отмечается, что самолет также пересекал воздушное пространство Литвы и Польши, при этом держась в среднем в 50 километрах от российской границы. Уточняется, что самолет базируется в Румынии, оттуда же он вылетает для сбора данных над Черным морем. Как писал портал Defense One, США активно использовали первый такой самолет в 2021 году для слежения за российскими вооруженными силами у границ Украины. США ожидают 9 мая ответ Ирана на свое предложение по урегулированию конфликта, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марк Рубио. Он также прокомментировал возможный вывод американских войск из Европы и добавил, что это решение остается за президентом США Дональдом Трампом. Однако, как добавил Рубио, американский лидер пока решение не принял. Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно рассмотрит дело американского наемника Джордана Миллера, который воевал на стороне ВСУ, сообщает Генпрокуратура России. По версии следствия, в январе 2024 года Миллер прибыл на Украину. В качестве наемника он вступил в ряды Интернационального легиона. До июня того же года он участвовал в боевых действиях против России.

0: российских военнослужащих, за что получил более 500 тысяч рублей. Миллер объявлен в международный розыск и заочно арестован. Содержание химических веществ в воздухе в Ростове-на-Дону не превышает нормы, сообщает Управление Роспотребнадзора по Ростовской области. Сегодня ночью украинские беспилотники нанесли удары по городам Батайск, Ростов, а также Мясниковскому и Неклиновскому районам. По информации губернатора Юрия Слюсаря, есть разрушения. В Ростове-на-Дону повреждено 3 частных жилых дома, 1 грузовой автомобиль. Также загорелась кровля магазина и административного здания. Возгорания ликвидированы. В аэропорту Грозного сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. В ведомстве добавили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите в МАКС канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Пятнадцать часов 33 минуты в российской столице. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутнику». У микрофона Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Всех еще раз приветствуем.
3: Привет.
2: Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что все российские банки должны быть включены в так называемые белые списки Минцифры, поскольку эта вещь, собственно, делает неравной конкуренцию, когда одни в белых списках присутствуют, другие нет, поэтому получается неравномерный доступ к банковским услугам для граждан. Я бы даже рассматривал эту проблему не с точки зрения именно финансовых учреждений, а с точки зрения граждан, потому что когда у тебя на глазах, там, когда ограничения есть, один человек расплачивает с карты одного банка, а у тебя другой банк, ты этого сделать не можешь, поневоле возникает вопрос, почему, Лисо, тебе так не кажется?
3: Полностью тебя поддерживаю, потому что недавно сама как раз столкнулась с этой ситуацией. Ну, будем надеяться, что, возможно, нам сейчас придет эксперт и расскажет, как будет решаться этот вопрос и будет ли он решаться. Конечно, тема интересная достаточно.
2: Я вообще, когда впервые прочел эти белые списки, на самом деле был удивлен, не увидев там хотя бы крупнейших банков, которых мы все прекрасно знаем, списки которых мы видели, услугами которых пользуемся, потому что действительно есть некие нюансы в этом вопросе. Как отметил, опять же, Аксаков, те, кто обслуживают банки, не включенные в эти списки, оказываются в невыгодных условиях по сравнению с теми, кто находится в банках, включенных в эти списки. Это не справедливо по отношению к гражданам. Сейчас в белых списках Минцифры находятся 5 кредитных организаций. Это ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, МТС-банк и Газпром-банк. Вообще, в принципе, идея с белыми списками сейчас она будет, я надеюсь, расширяться, опять же, потому что до этого тоже были вопросы, связанные и с наличием в них приложений специальных для людей, страдающих от сахарного диабета, насколько я помню, потому что они у них не работали, они не могли пользоваться тем функционалом, который в них заложен, что тоже создает трудности. В принципе, белые списки сейчас, опять же, повторюсь, они расширяются. Будем также надеяться, что мы к их услугам, в принципе, будем прибегать пореже.
3: Поскольку... Вот интересно, что Центробанк России тоже поддерживает внесение всех банков в белые списки для обеспечения стабильности. Очень интересно, мне кажется. И тут же защита интересов граждан, чтобы у всех россиян был доступ к своим средствам в любой ситуации, как раз, как ты говоришь, уместна тема с людьми, у которых есть какие-то там болезни, да, например, и это необходимо.
2: Да, и особенно в связи с тем, что у нас в связи с приближающимся парадом в Москве, я уверен, в других городах тоже будут приниматься соответствующие меры безопасности, связанные с теми угрозами, которые несут... Ну, кстати говоря, про белые списки, тут тоже есть оговорка, потому что возможны варианты, когда и они не будут работать.
3: Да, вот тут... как раз сегодня мы об этом разговаривали, есть нюансы. 9 мая обещают, что ничего работать. Предупредили уже, что ничего работать не будет. Нужно будет переждать, пережить этот день.
2: Да, а в принципе, на самом деле, отключение, точнее, не отключение, а наличие самих белых списков несет еще одну, как мне кажется, большую проблему, которую необходимо каким-то образом проработать, поскольку у нас президент говорил о том, что необходимо снижать оборот наличных денег. Видим мы статистику.
3: Снижать?
2: Да, потому что так, у нас век технологий, необходимо это, во-первых, более прозрачно, во-вторых, это как бы несет меньшие издержки там для людей, собственно. И вот, да, президент заявлял, что нам необходимо снижать оборот наличных денег. При этом, согласно, опять же, свежей статистике, у нас в России в начале 26-го года оборот наличных денег вырос. Я не исключаю, что это происходит в том числе из-за невозможности пользоваться банковскими услугами.
3: Ну, кстати, да, согласна, возможно, может быть, и такое имеет место быть вполне.
2: Да, говоря о наличных денег, вот у нас коллеги сообщают, что к нам присоединился эксперт. С нами на прямой связи доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов РАО имени Плеханова Константин Ордов. Константин Васильевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, говоря вот о белых списках и их доступ для всех банков, у меня в голове сразу возникла мысль, а почему изначально-то все банки не добавили хотя бы крупнейшие?
4: Ну, видимо, какой-то дополнительный контроль необходим, и все-таки в процессе допуска к спискам могут всплыть и оказаться какие-то новые обстоятельства препятствующие. Ну и опять же, чтобы, наверное, тех, кого включают, чувствовали ответственность за то, чтобы остаться в этих списках.
2: Если процесс включения вот большей части хотя бы банков затянется, чем это может грозить в случае, если вот у нас будут ограничения, связанные с этими белыми списками, банки не будут работать, чем это грозит вот бизнесу, которым пользуются их услугами, и физическим лицам нам?
4: Ну, я надеюсь, это не затянется совершенно, и больше того, эти списки уже готовы, насколько я понимаю. То есть в этом отношении, если только технические какие-то проблемы, нестыковки там, программного обеспечения самого банка или сервисов банка с новыми вот этими требованиями могут произойти, это скорее техническое, потому что все остальное мы видим, что под такой железной пятой Центрального банка все коммерческие кредитные организации существуют, и постоянный контроль, надзор, и теперь уже и обмен с налоговой службой, то есть банки уже давно интегрированы и прозрачны в финансовую систему России. То есть здесь, мне кажется, скорее это упростит и сделает снова удобным, доверительным, потому что мы видим склонность людей к наличным деньгам стала вдруг неожиданно проявляться. Это вот отчасти являлась причиной, по которым вдруг неожиданно ты можешь столкнуться с невозможностью провести платеж через банковское приложение. А сейчас белые списки — это зеленый свет, и мне кажется, это гарантия того, что будут удобные сервисы, как и раньше.
3: А я нашла информацию, в России, оказывается, работает 305 банков, и регулятор стремится к тому, чтобы все они были доступны. Это технически возможно все 305 банков подключить?
4: Безусловно. Нет проблем. Это же вопрос ограничений, тяжело преодолеть. А если их включат в эти белые списки, то у них не будет вообще никаких сложностей и проблем. А я еще помню времена, когда было 5000 банков. Так что
3: вот
4: здесь,
3: это да.
4: Да, 300 банков, это, я так понимаю, капля в море. Тем более, что все всегда ориентируются на крупнейшую, там, пятерку максимум банков. И они являются главными разработчиками программного обеспечения, интеграторами. Так что и с государственными органами взаимодействия проходит на достаточно высоком уровне. Все-таки там одна только наша налоговая служба какую революцию в цифровизации сделала. Так что здесь, мне кажется, это как раз способ, чтобы мы забыли вот об этих перебоях с доступом к интернету, с доступом к платежам в безналичной форме. Нет, это путь в правильном направлении, там, где и так уже существует достаточно серьезный контроль со стороны Центрального банка, еще и ужесточать его через другие службы, ну, было бы, наверное, избыточно, чрезмерно. И вот там-то как раз хаос и непонимание может вдруг неожиданно привести к потере такой возможности оплаты. А здесь упрощение и ответственность все равно остается на стороне Центрального банка за доступность к расчетным счетам банков. Ведь все-таки мы говорим, что есть и закон о потребителях, который, я думаю, тоже может вдруг как-то для банка сработать негативно со всякого рода штрафами, пенями, неустойками за то, что они не могут обеспечить либо доступ к средствам, либо платеж. И опять же, конкурентная среда должна быть из этих 300 банков, какие-то крупные, какие-то мелкие, но в любом случае они все борются за клиентов. И в этом отношении, мне кажется, они будут вдвойне заинтересованы в том, чтобы приложение работало безукоризненно.
2: Благодарим вас, Константин Васильевич. Константин Ордов, доктор экономических наук, декан Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова, был в эфире «Радио Спутник».

0: Глава Минпромторга Антон Алиханов дал интервью и рассказал, Россия работает над созданием сверхзвукового гражданского самолета. Сейчас идут предварительные научные работы, делают демонстраторы технологий. Основные испытания запланированы на 2029-2030 годы, а полноценные опытно-конструкторские работы на 2035-2040 годы. То есть до реального самолета еще далеко. Давайте разбираться, зачем это нужно. С нами на связи главный редактор портала Avia.ru Роман Владимирович Гусаров. Роман Владимирович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Роман Владимирович, скажите, пожалуйста, вот Алиханов говорит о создании научно-технического задела. А зачем это вообще нужно обычным людям? Кто будет летать на нем? Бизнесмены, туристы?
1: Ну, на самом деле, всегда, скажем, цикл создания передовых изделий в авиации, он исчисляется десятилетиями. Само собой, всему предшествуют научные разработки. Фундаментальные, это супервысокие технологии. И сейчас как раз именно тот этап, когда отрабатывается схема будущего самолета, разрабатываются новые материалы, там компоновка. Вообще, скажем так, именно по этой причине сейчас все работы сконцентрированы в научных институтах, не в конструкторских бюро, там, где инженеры уже проектируют, а пока еще на уровне ученых. И как раз вот этот научный задел потом будет весь передан в КБ, и уже имея у себя вот эти все наработки, конструктора приступят к проектированию реального самолета. А пока речь идет действительно о демонстраторе возможностей, об изысканиях. И в том числе, на самом деле, это и посыл рынку, скажем, приглашение к дискуссии с реальными участниками рынка, то есть компаниями, какой самолет нужен, какой самолет будет востребован. То есть не так, чтобы не получилось, что самолет будет создан, как в свое время, ну, мы прекрасно знаем, Ту-144, Конкорд.
0: Вот я как раз изучила вопрос, Роман Владимирович, и хотела спросить, есть ли шанс, что он повторит судьбу Конкорда и Ту-144, которые были красивыми, но дорогими, в итоге не взлетели просто.
1: Ну, вот, собственно, для этого сейчас и делается все не в спешке, не в гонке, не в соревновании, кто кого перегонит и покажет, чья страна круче, у кого круче инженеры и технологии. А именно для того, чтобы это еще и было востребовано. Ведь действительно так оказалось, что Ту-144 перестал летать, потому что было очень дорого. Так. А Конкорд какое-то время летал, но потому что там на Западе были богатые пассажиры, готовые платить за эконом перевозку, но по цене бизнес-класса. Вот чтобы такого мы не повторили, поэтому сейчас речь, во всяком случае, пока на данном этапе, по моей информации, речь идет о небольшом самолете примерно вместимостью 30 пассажиров. Либо 30 пассажирских кресел, либо, ну, скажем, бизнес-джет для состоятельных людей, которые готовы платить. Потому что все-таки полет на сверхзвуке, несмотря на это, будет быстро, удобно, но в любом случае это будет дороже, чем традиционный дозвуковой полет.
0: Роман Владимирович, а мне интересно, в связи с таким событием, получается, довольно масштабным, несмотря на то, что еще далеко до него, но все же, у нас есть конкуренты, там, например, США, Европа, Китай, они тоже над такой технологией работают? Или мы отстаем, идем в ногу, или, может быть, даже где-то впереди?
1: Ну, мы уж точно не отстаем, так. А конкуренты есть. И не так давно также и европейские производители Airbus и Boeing, они тоже ведут проработки подобных проектов. И тоже у них работы находятся примерно на том же самом этапе, что и у нас. То есть в этом отношении мы, если не обгоняем, уж точно не отстаем. А вопрос здесь даже не в том, кто быстрее сделает, а кто сделает лучше.
0: А мне интересно, у этого события больше экономический смысл или это престиж?
1: Ну, это на самом деле те фундаментальные высокие технологии, которые необходимо развивать, несмотря ни на какие экономические соображения, потому что они в любом случае рано или поздно выстрелят. Не в следующем десятилетии, так через десятилетие. Ну, я вам скажу, вот для примера, мы все видим сейчас, вот у нас электросамокаты вокруг нас в большом количестве. И основа этого электросамоката — это мотор-колесо. А знаете, в каком году оно, Порше, сделало это колесо?
0: В каком?
1: В 1905 году. Кстати, больше чем через 100 лет эта технология стала массовой и общедоступной. Вот так вот.
0: Столько времени получается. То есть это еще даже не так далеко получается, этот 40-й год.
1: Ну, да. Ну, потому что мы уже, как говорится, это не совсем прямо новое для нас. Все-таки спутниковые самолеты уже создавались и летали, и пассажиры, кому-то довелось полетать на этих самолетах. Так что я думаю, что мы можем это повторить, но только тогда, когда это будет действительно иметь, скажем, будет более экономически обоснованно. Технологически серьезных каких-то проблем к созданию сверхзвуковых самолетов и сегодня нет. Задача в том, чтобы создать такой самолет, который будет экономически себя оправдывать.
0: А вот еще у меня есть один последний вопросик, я вам задам. Допустим, через 15-20 лет такой самолет появляется. А во сколько раз билет будет стоить дороже обычного? Он будет стоить дороже обычного? Кто сможет позволить себе такой перелет?
1: Ну, вряд ли я сейчас могу предположить, и, может быть, даже и не доживу до того момента, когда это опровергнется. Ну, понимаете, через сколько десятилетий, сколько будет стоить самолет, перелет на таком самолете, конечно же, он однозначно будет дороже.
0: Дороже.
1: Ну, я, само собой, дороже, но могу предположить, что, наверное, экономически это будет обосновано, если, условно говоря, вы летите в два раза быстрее, ну, значит, билет, наверное, будет стоить в два раза дороже.
0: Поняла. Спасибо вам большое. Напомню, с нами на связи был главный редактор портала Авиа.ру Роман Владимирович Гусаров.
2: Радио «Спутник».
3: Прелести современных IT-решений есть и действительно в России хорошие вещи, но есть и граждане, которые по-прежнему пользуются зарубежными аналогами с соответствующими рисками. И вот один из рисков, вероятно, сбылся. То есть, как сообщают там разного рода телеграм-каналы, пользователи из России начали массово жаловаться на блокировку аккаунтов в сервисе клауды от Anthropic. Ограничения затронули сотни пользователей, включая представителей IT-сферы и бизнеса. При этом несколько месяцев могли люди взаимодействовать с искусственным интеллектом, там и бизнес-процессы через него некие простраивать. Но при этом хотя бы компания, несмотря на то, что она официально в России не представлена, решила не совсем, скажем так, жестить и хотя бы предлагает пользователям вернуть плату за подписку в том случае, если она была оформлена. Правда, там тоже есть нюансы, потому что у нас граждане либо через сервисы из трех букв сидят, которые нельзя рекламировать, либо пользуются услугами так называемых посредников, когда там через карты зарубежных стран что-то оформляют и пользуются уже таким образом. И вот в случае с посредническим оформлением тут уже есть нюанс, как это все возвращать, согласятся ли эти посредники. И эта новость выводит нас на одну очень важную тему, на самом деле, как мне кажется. Потому что клауды, да, окей, это была достаточно такая нишевая история, скажем так, потому что вряд ли большинство россиян им пользовались. Но при этом множество россиян так или иначе пользуются теми сервисами, которые нам предлагают зарубежные компании, которые, в свою очередь, ушли из России. Мы используем обходы, мы там какими-то кривыми путями пытаемся за них платить. Вот не произойдет ли то же самое. С нашей студией на прямой связи находится эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. Алексей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, с чем может быть связано такое решение Anthropic? Это просто санкции или это действительно какие-то технические, может, моменты?
4: Ну, формально санкции никто и не отменял. Для российского региона доступ к такого рода инструментам достаточно давно запрещен. Это касается не только Anthropic, но и OpenAI и Gemini от Google. Поэтому Anthropic, как, собственно, и другие компании, регулярно пересматривает свои методы идентификации, откуда подключаются пользователи, выявляет какие-то, по их мнению, мошеннические схемы подключения через различные маркетплейсы и так далее, и блокируют такие учетные записи.
3: Мне интересна в данном случае логика компании. Ну, вот вы реально формально запретили, не проходят платежи, но вам же все равно приходят деньги от пользователей из России. Почему нужно вот это регулярно пересматривать и рубить, теряя при этом капитал?
4: Ну, возможно, это связано с какими-то политическими моментами. Ровно та же самая логика может быть задана любой американской компании, которая ушла из России в 2022 году. Они потеряли деньги и непонятно, что приобрели. Здесь, возможно, это связано с их договоренностями с американским правительством, с Минобороны и так далее, в рамках которого их попросили чуть более пристально посмотреть за пользователями из России. Они это сделали, но я думаю, что пользователи найдут способ обойти, и уже сейчас как бы находятся эти способы. Поэтому такая борьба брони и снаряда, она продолжится.
3: Аналоги в России есть соответствующего уровня для того, чтобы без танцев с бубном пользоваться спокойно и без рисков, что вас отключат?
4: Нет, аналогов нет, потому что Anthropic — это не только модели, до которых, к сожалению, мы пока не достаем, но и обвязка в виде различных приложений, тот же самый Claude Code, тот же самый Claude Cowork и так далее. А вот такого рода инструментов у нас нет и пока даже не предвидится.
3: Угу. Риски вот таких сценариев есть, в принципе, в любой сфере, где мы еще продолжаем пользоваться теми сервисами, которые от нас ушли.
4: Да, безусловно. И если компании более жестко начнут отслеживать, откуда подключаются пользователи, то есть реализуют сценарии а-ля местный Роскомнадзор, то да, для пользователей, которые и бизнеса, который продолжает пользоваться такого рода зарубежными сервисами, ну, придется искать более интересные, более неочевидные способы обхода ограничений.
3: Возможно ли без поисков способа обхода продолжать поддерживать? Опять же, вопрос очень тесно коррелирующий с аналогами, но тем не менее. Возможно ли, опять же, каким-то образом сохранить те же бизнес-процессы на том же уровне без использования таких моментов?
4: Ну, на самом деле это возможно, если об этом задумываться заранее, создание неких цифровых двойников себя, своей компании в других юрисдикциях, оформление как бы оплаты именно на эти компании, и через них уже пробрасывать все запросы из России. Это более дорогостоящий способ, он более сложный в организации, но он и менее рискованный в долгосрочных последствиях и перспективах.
3: Благодарю вас, Алексей. Алексей Лукацкий, эксперт по информационной безопасности, был в эфире «Радио Спутник». Для вас работали Михаил Алимов, Лисо Хабалова. Выпуск новостей. Продолжим прямой эфир.

0: Страна героев. Петр Бандуров. Специальная военная операция была в самом разгаре. Наши подразделения уверенно продвигались вперед, не оставляя шансов противнику. Тот иногда контратаковал, но стратегическая картина не менялась. Артиллерийскому расчету, в котором служил младший сержант Петр Бандуров, поставили задачу удерживать оборону на одном из участков в непосредственной близости от водоема. ВСУ решили дерзко и непродуманно высадить десант на противоположный берег. Затем двинулись на малых быстроходных катерах в направлении наших позиций. Бойцы вооруженных сил России быстро засекли врага. Бандуров получил команду бить по движущимся мишеням. Он грамотно, оперативно и максимально точно навел орудие на цель. Первый же снаряд потопил один из катеров. Чтобы нейтрализовать угрозу, противник с противоположного берега начал обстрел орудия младшего сержанта Бандурова. Это не спасло ситуацию. Расчет артиллеристов продолжил грамотное и методичное огневое воздействие на лодки. Ко дну пошла еще одна вместе с личным составом радикалов. Петр Бандуров действовал смело и решительно. Его расчет не позволил противнику высадиться на контролируемый нашей армией берег и вступить в прямое боестолкновение. Страна героев. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шестнадцать часов в российской столице, столько же в Анапе, Луганске и Херсоне. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Андрей Белоусов поздравил российских военных с освобождением населенного пункта Кривая Лука Донецкой Народной Республики. Президент Узбекистана отправился в Москву для участия в мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы. Роспотребнадзор ведет мониторинг радиационной обстановки на фоне пожаров в районе Чернобыльской АЭС. Подробности далее. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Кривая Лука Донецкой Народной Республики. Он подчеркнул, что в ходе проведения спецоперации командование и личный состав 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской орденов Славы и Суворова бригады выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях и решительно громят врага. Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что они с честью продолжат служить России и надежно обеспечивать ее безопасность. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился в Москву для участия в мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы, сообщает пресс-служба узбекского лидера. Также, как следует из данных сервиса ADSB Exchange, в Россию вылетел словацкий правительственный самолет ввиду запланированного визита в Россию премьера Роберта Фицо. Аэрофлот поэтапно приступает к выполнению рейсов в аэропорты Юга России. Сообщается, что осуществление полетов в соответствии с изначальным расписанием планируется после 16 часов по московскому времени. Ранее Минтранс сообщил, что до конца суток планируется выполнить 217 рейсов, из них 59 из Москвы и еще 158 из регионов. Напомню, 13 аэропортов приостановили сегодня работу после того, как утром украинские беспилотники нанесли удар по административному зданию филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Среди них Астраханский, Волгоградский, Краснодарский, Сочинский и другие. Еврокомиссар по обороне Андриус Кубилиус не упомянул решающую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией. Он назвал 8 мая днем победы в Европе, когда она была освобождена от разгромленного нацистского режима. При этом еврочиновник пожаловался на социалистический строй, установившийся в ряде европейских стран после завершения Второй мировой войны, сказав, что их якобы поработил Иосиф Сталин. Роспотребнадзор ведет усиленный мониторинг радиационной обстановки на фоне пожаров в районе Чернобыльской АЭС, сообщило ведомство на платформе МАКС. Контроль проводится в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. Отмечается, что превышение естественного гамма-фона местности не зафиксировано. Радиационная обстановка в России остается стабильной. Как сообщала Государственная служба Украины, по чрезвычайным ситуациям в Чернобыльской зоне отчуждения в стране горят более 1000 гектаров леса. Ситуация усложняется сухой погодой и сильным ветром. Объединение немецких школьников проводит в Берлине демонстрацию против милитаризации ФРГ и призывает канцлера Фридриха Мерца идти на фронт самому, передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что школьная забастовка против воинской обязанности уже дважды выходила на улицу, участвовали в шествиях более 50 школьников по всей Германии. Акция проходит и в других немецких городах, кроме Берлина. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Шестнадцать часов 4 минуты в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Со мной в студии автор телеграм-канала «Китайский связной» Руслан Карманов. Руслан, добрый день.
3: Добрый день, Михаил.
2: Поговорим немножко про взаимоотношения Китая и Евросоюза. Сейчас на фоне мирового энергетического кризиса, который там в связи с ближневосточными историями, Евросоюз решает спасать собственную промышленность, при этом решив немножко испортить отношения с Китайской Народной Республикой. Скажите, пожалуйста, получится ли у них таким образом, вот как предлагают наши друзья европейские, с помощью сделанного в Европе, действительно спасти промышленность, которую они несколько лет упорно добивали?
3: Скорее всего, нет, поскольку это далеко уже не первый заход. на данную тему. Попытки вернуть чахнущее производство в Европу любыми способами, они предпринимались и до этого, и за счет Китая в том числе. То есть это далеко не первая инициатива, и сам факт того, что эти инициативы очень однотипные, показывает, в общем-то, безыдейность, непонимание, что можно сделать, поскольку если люди, ну, раза 3-4 пробуют совершенно одинаковый план и каждый раз тихо заминают, чем все закончилось в прошлой, ну, перспектива не особо.
2: Есть ли китайские заводы, которые могли быть построены, планы, на которые уже есть, могли каким-то образом в этом помочь? Почему тогда такие предложения поступают? И это же как бы наоборот. Даже несмотря на наличие китайского инвестора, производства все равно будут размещены у вас. Это каким-то образом простимулирует отрасль. Почему вдруг в отношении Китая, который занимал по отношению к Европе достаточно нейтральную позицию, в отличие, например, от нас или там Украины, которые по разные фронты находятся?
3: Смотрите, в основном вообще вот эти урсуловские инициативы, они про внутренние разборки. Потому что единственная точка, где сейчас китайцы хоть что-то строят, масштабно инвестируют, это Венгрия. Соответственно, тут надо смотреть, что это не про возобновление европейской промышленности. Это как Орбану сделать похуже, и как его наследие, по части того, что он договорился, допустим, с автопроизводителями китайскими, производить на территории Венгрии что-либо, чтобы разобраться вот с этим наследием, и чтобы исключительно в рамках личных разборок показать, вот Орбан был неправ, вот его инициативы конкретно не получились. Здесь четкие параллели с тем, что устраивает Дональд Трамп, когда валит все на Байдена, что вот если что-то было при Байдене сделано, вот все абсолютно. Это плохо, неправильно, криво, надо любой ценой уничтожить, потому что это было вот при демократах сделано, а я все переделаю. Поэтому основной ключ в происходящем – это внутриевропейские разборки. Нет масштабных китайских проектов в Испании, во Франции, в Германии, наоборот. Когда делегация, что из Германии прилетала. Да, то есть там 70 человек с лишним было, одних только бизнесменов, когда они в Китай летали в прошлом году. И при том это были бизнесмены какого масштаба? Это было руководство Сименса, допустим, да, которые искали, как нам производить в Китае. Один только Басф договорился о строительстве более 20 производств. То есть это именно перебегание промышленности в Китай было. И поэтому вот эта инициатива, она про Венгрию. Потому что одним из важных пунктов драки с Китаем является придавить те отрасли, когда, у которых в Китае все хорошо. Например, электричество, всякие технологии, там, солнечные панели, все прочее, автомобили, электрокары. Да, то есть вот эти вот, опять-таки, всякие разборки, давайте именно против китайских электромашин введем спецпошлины, спецтарифы. Да, они обходились как раз тем, что тот же БИТ китайский в Венгрии начал строиться и договорился именно с Орбаном, и завод строится. И машины, которые там произведены, они, естественно, будут технически машинами, произведенными внутри ЕС. На них не должны действовать никакие пошлины и ограничения. И вот именно против этого и идет основная драка.
2: Китай будет защищать своих предпринимателей, своих инвесторов, которые пришли, которые с Орбаном договорились? И что в таком случае он может предпринять?
3: Конечно, будет. То есть это точно, потому что проектов таких не очень много, но они достаточно знаковые. То есть производители там не какая-то мелкая китайская фирма, это серьезные китайские такие компании большие. Ну а как Китай будет придавливать? Уже сейчас Китай очень жестко держит за ресурсную часть, то есть поставки различных комплектующих, которые делаются только исключительно в Китае. И тут я бы видел, что начнется, скорее всего, разделение внутри Европы, потому что, ну вот есть, допустим, Airbus, который, ну, фактически французский, европейский, как бы, самолет, да, вторая марка в мире, Boeing, Airbus, два основных, кто производит пассажирские, но вот у них завод в Тяньцзине. Этот завод работает, и некоторая часть комплектующих Airbus производится уже только на нем. То есть за годы все сдвинулось так, что делается только исключительно вот некоторая комплектуха для Airbus'ов только вот в этом комплексе. И, соответственно, те же французы, они немедленно скажут, ну, как-то нехорошо, потому что это там и наши деньги, там и наша прибыль. Из чего мы собирать-то будем, если у нас часть комплектующих выбьется? И вот за такие ниточки дергая можно, конечно же, активно влиять. Но, естественно, западная пропаганда будет рассказывать, что гадкие китайцы просто так вредят на пустом месте, просто вот сели, подумали, а почему бы нам не навредить Европе? И будут мягко заминать, что это результат действий именно европейских властей, вот этой вот ликвидационной комиссии Европы имени Урсулы.
2: Мне в этом моменте интересует мотивация Урсулы. Орбан все, он ушел. Зачем сейчас-то это начинать?
3: Ну, я вот предполагаю, что это схема как раз Трампа, когда вроде как про Байдена все забыли уже давно, но Трамп продолжает бороться с предыдущим, значит, дедушкой, страшно, крича каждый раз, что вот это вот то, что вы сейчас видите, это потому что вот тогда был плохой Байден, и я разгребаю его, соответственно, проблемы. То же самое здесь. Я абсолютно уверен, что вот полумиллиардная Европа будет с огромным удовольствием рассказывать, что вот мы вынуждены это принимать, потому что мы расчищаем то, что после Орбана осталось, который был нехороший, неправильный, и это нужно, поэтому все остальные должны как-то от этого пострадать.
2: Ну, в принципе, как вариант, да, я тоже такое допускаю. Давайте двигаться дальше по новостям. У нас есть резолюция по Ормузскому проливу, которую совместно заблокировали Россия и Китай за счет того, что это несколько однобоко было предложено, и плюс к тому чревато новой волной эскалации. Россия и Китай в отношении иранского вопроса выступают на одной стороне, не просто в контексте именно этой резолюции, а вот в вопросе понимания конфликта, взаимодействия с участниками конфликта.
3: Да, да. Здесь абсолютно единый фронт. То есть это не ситуационное как раз именно ради того, чтобы кратковременно прикрыть Иран, а именно один фронт, поскольку те техники и те заходы, которые Запад использует, они абсолютно показательны. Естественно, они будут масштабироваться потом и на тот же самый Китай, и выявить их, и показать всему миру. Посмотрите, как Запад действует. Посмотрите, что вот как они били по Ирану, сколько они там поубивали там невыборочными ударами, сколько разнесли промышленности, при этом не достигнув никаких целей, потому что одних только заявлений об уничтожении ядерного потенциала Ирана существует от Трампа 6 штук в разное время. То есть еще с прошлого года говорилось, что там полностью уничтожено, 50 лет не восстановится, но все продолжается, и такое ощущение, что Запад прям, он фактически стирает предыдущие события, когда новые продвигает. То есть повестка выглядит так, что вот Иран неожиданно напал, хотя мы, казалось бы, ничего не делали. Иран что-то там делает с ядерной промышленностью, и мы вот сейчас думаем, что сделать. И вопросы, ну вы же раза 4 уже до этого все это делали, пробовали, отчитывались об успешном выполнении. Они заминаются. И в современных вот этих вот инициативах, которые через ООН проталкиваются, при том, что статус ООН, конечно, сильно падает, ну потому что все видят, что какие-то отсылки к Лиге наций есть по бессильности происходящего. Именно за счет формулировок идет попытка продвигать нужный тезис. И поэтому заявление рубится просто, потому что там формулировка четко написана, что вот Иран просто так взял и все перегородил, просто так взял и всем навредил. Ничего как будто до этого другого не было. И фактически идет драка за историческую справедливость и преемственность событий. Что типа, ребят, давайте конфликт рассматривать целиком, что Иран вообще-то не просто так все это начал делать. И пролив перегораживали не просто так. И все это имеет свою предысторию. Поэтому да, они будут, то есть эта сторона наша будет блокировать, естественно, резолюции, в которых продвигается абсолютно некорректный взгляд на происходящее.
2: Я вообще удивлен такой современной тенденцией, потому что, как мы говорим, интернет помнит все, как мы там можем какую-то глупость сделать, это потом спустя много лет всплывет. Ну а события такого масштаба, когда мы их не фиксируем исключительно на бумаге в единственном экземпляре, когда это существует внутри большого информационного пространства, когда вы спустя не десятки лет, не пять лет даже, а спустя месяц, рассчитаны, заявляете, что этого не было. И на что вот в таком случае рассчитывать? На коллективное бессознательное, которое, если много раз повторить какой-то факт, он воплотится в реальность? Я просто не представляю иначе.
3: Здесь применяется перегрузка, скажем так, рецепторов публики потоком событий. То есть вот это вот огромный мусоропровод текущих событий, в который прорезано окошко и мимо которого промелькивает всякое, он очень быстро стирает, и можно человеку буквально объяснить, что вот прошлой осенью ничего не было. Хотя, да, допустим, ситуация с Ираном за прошлую осень, там куча была ключевых событий. И делается вид, что этого вообще ничего нет, поскольку новопоступающими событиями с пометкой «срочно», «молния», «сверхважно» перекрывается предыдущая память, уже просто не хватает у людей, погруженных в контекст, потому что слишком высокая событийная плотность.
2: То есть это исключительно за счет большого объема информации достигается?
3: Да, да.
2: Визит главы иранского МИД Аббаса Аракчи в Китайскую Народную Республику. О чем могли договориться тогда?
3: В принципе, там сейчас какие-то фундаментальные вещи обговаривать не получится, потому что, большинство обговорено до, Б. Текущую ситуацию все отслеживают, естественно, как самый главный конфликт из происходящих. То, что у Китая с Ираном было до этого, промышленное сотрудничество, один из компонентов нового шелкового пути, оно все как бы есть, существует, и передоговариваться на эту тему никто не спешит, и, в общем, не про что. Поэтому я думаю, что это сверка часов по текущим событиям, некое фактическое выяснение, как у Ирана дела, потому что, конечно же, по Ирану бьют очень сильно, и высокопоставленные чиновники, конечно же, китайцы с него срубят информацию. Ну вот скажи, как вообще у вас на самом-то деле? Потому что новости, ну мы понимаем, что эта инфовойна идет по всем фронтам. Все стороны говорят не то, что на самом деле, а то, что нужно сказать. И я думаю, что это вот сверка часов просто углубленная.
2: Мы можем сейчас, не находясь в зоне Ормузского пролива, утверждать со 100% вероятностью, что там на самом деле происходит. Потому что изо дня в день летят новости диаметрально противоположные, как вы правильно заметили. То американские корабли горят, публикуют фотографии горящих американских кораблей в период уже перемирия. В Пентагоне говорят, нет, ничего подобного, мы отошли без потерь. Что там сейчас, в принципе, происходит?
3: Ну, в принципе, известно совершенно точно следующее, что какие-то суда проходят, они платят деньги, платят Ирану, эти деньги платятся специально, чтобы было побольнее в юанях, и этот процесс сейчас, несмотря на то, что американская группировка в некотором отдалении от входа в пролив стоит и имитирует, что она все контролирует, он имеет место, потому что, ну, завязано множество штук на пролив, и дело даже не только, ну, допустим, про природный газ, нефть и прочее, да, тот же, те же самые инертные газы, которые используются для микроэлектроники, да, вот там, когда выяснилось, что на Тайване запас в неделю, что они все возили из Катара, и если пролив перекрыт, и если надо платить Китаю, то юанями, то как они вообще это будут делать, потому что для них это совершенно невыполнимые условия. А выключать гермозоны, чтобы, ну, микроэлектронике нужно же как-то работать, они никак не могут. И вот из-за таких кучи мелочей, то есть завязка не только на топливо, не только на ценник на нефть великий, там множество всяческих сопутствующих ресурсов, которые оттуда поступают. И множество вещей сейчас решено на уровне джентльменских договоренностей. То есть все раздувают щеки и кричат, и машут кулаками в СМИ. Но вот если совсем надо, какие-то договоренности срабатывают, и суда проходят с нужными грузами. И сколько эта ситуация может продолжаться, и как она вообще может закончиться приемлемо для сторон, это непонятно, потому что для Штатов любое, ну, вообще сейчас завершение плохое. Они показывают, ну, действительно свою слабость, что вот эта вот древняя легенда, мы подгоним авианосцы и все порешаем, но она совсем показала сейчас свою неработоспособность. Это просто не работает в современном мире. И как это будет завершаться, вот это жутко интересно, потому что совершенно непонятно даже примерные черты завершения этого конфликта.
2: Что Трамп будет пытаться продать Си Цзиньпину во время визита в Китайскую Народную Республику? С чем он должен приехать, чтобы у него была хотя бы какая-нибудь возможность на переговорах от чего-то оттолкнуться?
3: Ну, вот это крайне интересная штука, потому что вот этот визит сдвигаемый, да, когда он в предыдущий раз не смог приехать, а в этот все-таки надо, он прямо весь состоит из минусов для США. То есть Си его в свое время пригласил на личные встречи, приезжай. Договорились в примерное время, и Трамп явно начал активность в иранской теме, чтобы приехать к Си с головой Ирана, сказать, вот видишь, я вот тут ваших, которые помельче победил, ты следующий. Что-то подобное планировалось. Но все пошло настолько не так, что визит сдвинули. А визит ведь чем еще отягощен? Это Дональд, у него имперские, царские амбиции монархические. Он должен, ну, во-первых, приехать блестяще, на белом коне желательно. Во-вторых, со свитой. Ну, немцы ездят там, у них бизнесменов под сотню. А значит, Дональд должен приехать и перекрыть статусом визита все происходящее. А вот, например, кого он с собой привезет? Американский бизнес боится взаимодействовать с Китаем чудовищно, потому что там новый маккартизм. Там, если ты в Китай поедешь, то тебе все коллеги, все твои противники немедленно скажут, ну вот тебя коммунисты завербовали, ты предатель, ты гад, просто по факту поездки, даже ты просто будешь свить. Поэтому, с одной стороны, надо ехать с представительной делегацией, с другой стороны, непонятно, непонятно, кого с собой тащить, никто что-то не испытывает никакого желания, потому что заключить соглашение о какой-нибудь торговле, о каком-нибудь общем бизнесе с Китаем, все, тебя заклеймят, ты продался коммунистам. Точка. В Штатах это смертный приговор, бизнесмены не хотят наотрез ехать. Во Франции и в Германии с этим делом все-таки как-то попроще. Они могут прийти к руководству и сказать, ну, слушай, это бизнес, нам надо все-таки как-то, у нас заводы здесь закрываются, нам надо где-то производить. С политиками то же самое. Дональд хочет с собой притащить самых показательных ястребов, ну, типа Рубио, прочих. А Китай говорит, ну, у нас Рубио вообще там чуть ли не в розыске, например. Как ты его все-таки привезешь-то для начала? А остальные тоже такие же товарищи, которые у тебя в Конгрессе бегают, кричат там, всех китайских студентов надо посадить впрок, потому что они все шпионы. Они у нас тоже совершенно нежелательны. И вот, например, формирование делегации, даже в прошлый раз китайская административная часть, ну, вот как администрация президента, только китайская, да, она говорила, что делегацию не могут согласовать, ну, никак. И кого сейчас Дональд притащит, непонятно. Притом визит уже схлопнулся. В тот раз говорили, 4 дня будет как минимум, потом, ну, 3. Сейчас он уже едет на 2, и уже статус визита начинает садиться, потому что, ну, естественно, можно сфотографироваться с лидером другой страны, поручкаться, а в качестве пресс-релиза выпустить какую-нибудь абстрактную совершенно ерунду вида... Ну, мы договорились бороться, защищать климат на планете.
4: Вот бороться с международным терроризмом.
3: Да, да, то есть мы против всего плохого и за все хорошее. Но все же поймут прекрасно, что это значит, что вы ни о чем толком не договорились о конкретике. И если вы в общем заявлении ничего не можете сказать, то будет как обычно. Дональд уедет домой, и там начнет врать, что он, да, он там, как в Китае, всех победил, как Си там на коленях стоял и плакал. То есть... Обе стороны начнут рассказывать разное про происходящее, если нет общего заявления. И все к тому, что мы будем видеть очень странный визит, если, опять-таки, его в последний момент не сдвинут. Потому что слиться с темы американцам очень просто. Надо устроить какую-нибудь провокацию такую масштабную и сказать, ну что вы хотите, опять война обострилась. Ну я же главнокомандующий, я не могу. И такой вариант не надо скидывать.
4: Почему такая антикитайская мощная кампания проводится? Тут и публикации про проплаченных блогеров, китайский искусственный интеллект похищает наших не детей, а наши данные, хотя до этого я тоже уверен, скоро дойдет. То есть не может администрация, не может властная структура существовать без мощного образа врага, что в Европе, что в Соединенных Штатах?
3: Да, да. И кроме того, нужно как-то списать свои провалы и свое прочее. То есть в ситуации, когда Штаты не вывозят конкуренцию, они не умеют существовать. То есть они просто не научены так. Там настолько элиты накручены, что мы единственные, уникальные, суперские, побеждающие, что мы все придумываем, мы все разрабатываем. То есть это вот остатки той колониальной схемы, когда мы метрополия блестящая, а там колонии, в которых могут разве что местные бананы грузить на корабли и к нам привозить. Вот это все накладывается, и они не знают, как в этой ситуации нормально вообще конкурировать. Когда, допустим, в AI, китайские там AI-модели, да, они, может быть, там чуть-чуть по каким-то тестам послабее, но зато их Китай говорит, да вы вот бесплатно забирайте. А как тогда объяснить чудовищные вложения в AI на уровне США? Как объяснить предполагаемые мегаприбыли, что все в мире будут платить в США вот такими маленькими платежами за пользование уникальным американским AI, если китайцы то же самое, но вот DeepSeek, там, Квен выкладывают и говорят, да пользуйтесь, пожалуйста, он бесплатно работаете. Поэтому да, конечно же, и это, кстати, не первая инициатива, там есть целая пачка в том же Конгрессе, вот комитет по Китаю, например, Select Committee против Китая, да, там они раз в неделю выпускают какую-нибудь антикитайскую тему, ну, из серии там «давайте так ограничим, давайте сяк», вот они со студентами боролись недавно. Да, то же самое было, что все студенты приезжают красть наши секреты. И они прошлись там по китайским первокурсникам, китайцы сказали, ну, как вы себе представляете, у вас там учебник высшей математики, основы высшей математики, что у вас украсть-то можно вообще из вузов, вот технически, зачем вы щемите первокурсников, вот как вы из них шпион это делаете. И это такие инициативы у Штатов пачками. То, что с AI, ну просто AI сейчас очень болезненная тема. Все ждут результатов от американского супер-AI. Ждут суперзатрат. Товарищ Альтман еще недавно требовал аж 7 триллионов на мега-суперпроект. А сейчас объяснять эти затраты сложно, потому что спрашивают, ну когда деньги-то будут, когда это вообще все заработает у тебя.
4: А инвесторы торопят.
3: Да, а инвесторы торопят, говорят, ты же говорил, что весь мир, просто сотни миллионов частных лиц будут тебе раз в месяц переводить денежки, у тебя все графики базируются на том, что ты будешь собирать, а ты не собираешь ничего. Что делать-то?
4: У нас полминутки буквально остается. При этом в Китае, на мой взгляд, тоже достаточно интересно регламентируется сегмент интернета, как и во многих странах, не показывать роскошную жизнь. Как это поможет бороться с неравенством по доходам?
3: Но тут, на самом деле, это часть большой инициативы по зачистке блогерского поля, потому что вот инфо-цыган и всех прочих Китай как раз начал блоком защемлять, и тут же дело не показывать роскошную жизнь. Там точно так же, как у нас, все было совершенно. Впаривание курсов, успешный
4: обещание
3: успех.
4: Успешной жизни.
3: Да, да, да. И вот именно таких, которые к этому продают свои услуги, например, торговлю ценными бумагами и прочим, вот именно по ним сейчас идет работа. Просто за выкладывание фотографий хорошей машины, ну, естественно, никто не блокирует.
4: Но главное на этом не зарабатывать путем предложений разных сомнительных курсов. Ну, может, тогда в таком случае нам что-нибудь подобное реализовать, я думаю, было бы неплохо. Благодарю вас, Руслан. Руслан Карманов, автор телеграм-канала «Китайский связной», был в эфире «Радио Спутник». Для вас также работал Михаил Алимов. Сейчас выпуск новостей.

знать за 90 секунд. У Empire State Building загадочная судьба. Здание имперского штата, названное в честь штата Нью-Йорк, было самым высоким в мире, вплоть до открытия башен-близнецов Всемирного торгового центра, тех самых, рухнувших в 2001 году в результате теракта. Empire State Building стал провозвестником событий, выпавших на долю его знаменитых соседей, своего рода площадкой для репетиции. А потом вернул пальму первенства по высоте. 28 июля 1945 года Нью-Йорк содрогнулся от чудовищного происшествия. Заблудившийся в тумане бомбардировщик Б-25 на полном ходу влетел в 79-й этаж Empire State Building, пробив его стальной каркас. Возгорание двигателей вызвало сильнейший пожар. Пилоты погибли на месте. 11 работавших в небоскребе клерков постигла та же участь. Огонь тушили несколько

Огонь тушили несколько часов. Здание устояло чудом. Были нарушены его несущие основы. Еще одно чудо случилось с лифтершей Бетти Лу Оливер. Спасатели начали спускать ее вниз по уцелевшему лифту. Тросы оборвались на высоте 300 метров. При ударе она сломала шею и позвоночник, но выжила. Ее спасло сопротивление воздуха в шахте, не давшее лифту развить огромную скорость.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
3: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
4: «Радио Спутник». Новости.
5: Студия Анна Грузлова, здравствуйте. Рейсы в аэропорты Юга России частично возобновлены, сообщил Минтранс. Уточняется, что в южном направлении отправлены самолеты из Екатеринбурга в Минеральные воды, а также из Шереметьево в Махачкалу и Волгоград. В обратном направлении вылетели рейсы из Астрахани в Шереметьево и из Минеральных вод во Внуково. Ранее Минтранс сообщил, что до конца суток планируется выполнить 217 рейсов, из них 59 из Москвы, а еще 158 из регионов. 13 аэропортов приостановили сегодня работу после того, как утром украинские беспилотники нанесли удар по административному зданию филиала аэронавигации Юга России в Ростове-на-Дону. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 81-й годовщине Великой Победы, сообщил его пресс-секретарь Айбек Смадияров. Он добавил, что казахстанский лидер также встретится с президентом России Владимиром Путиным. Главы государства обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества. Кремль назвал предстоящий рабочий визит Токаева в Москву дружественным шагом. В Евросоюзе может наступить дефицит авиатоплива на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, говорится в опубликованном Еврокомиссией документе. Отмечается, что продолжение конфликта может повлиять на работу авиаперевозок, в том числе стать причиной отмены рейсов. Сейчас представители авиаотрасли рассматривают возможность использования американского топлива марки Jet-A. Кроме того, Еврокомиссия приняла временные рамки господдержки для других видов транспорта, которые в большей степени пострадали от высоких цен на дизельное топливо. Это автотранспорт, железнодорожный, речной и морской. В центре Москвы загорелось двухэтажное здание, сообщили в пресс-службе МЧС России. Пожар произошел на Пятницкой улице. Отмечается, что люди самостоятельно покинули помещение до прибытия спасателей. По предварительной информации, пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего уточняются. В этом районе сейчас перекрыли движение. Парад на Красной площади в День Победы будут транслировать в наземном городском транспорте и метро Москвы. Как сообщается на сайте мэра и правительства, включение начнется одновременно с эфиром телеканалов в 10 часов.

0: часов утра. Праздничное шествие можно будет наблюдать на медиаэкранах метро, трамваев, автобусов и электробусов. Впервые это доступно и пассажирам пригородных маршрутов проекта «Москва-область». Кроме того, до 14 мая в метро будут крутить программу о роли метрополитена в период Великой Отечественной войны. Это все новости к данной минуте. Еще больше фото и видеоматериалов в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Всем здравствуйте. Вы слушаете «Радио «Спутник». В студии с вами я, Лиса Хабалова, и Алексей
3: Тимофеев. Можно Алешу? Можно Алешу, да.
2: Хорошо, да. Алеш. Ну, пока Алексей Тимофеев.
3: Да.
2: Хорошо?
3: Да. Алеша, да. Вот так все-таки будет приятно.
2: Да.
3: И у нас гость.
2: Да, у нас замечательный гость. У нас в студии мастер-шеф международного уровня по гастрономии, советник президента Национальной ассоциации кулинаров России Александров Михалев.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр. Но много у нас тем, конечно. Понятно, что майские праздники традиционно, так сказать, у всех связаны с шашлыками. Но помимо этого мы еще хотели сегодня поговорить с вами про ГОСТы, которые все внедряются. Ну и поскольку мы выходим в преддверии 9 мая, про военно-полевую кухню тоже хотелось бы вот пару слов узнать. Из впечатлений, может быть, да, каких-то там. Нет ничего вкуснее для детей, ну, не то, что нет ничего, это громко, но для них очень вкусно, особенно вот когда там на 9 мая выставляют вот эти вот, как они называются, эти бочки, в которых готовят
4: полевую кухню.
3: Полевую кухню, да, точно, полевую кухню, да, и делают просто гречку с тушенкой.
2: Да.
3: Они с таким удовольствием едят. В чем как бы секрет? Это по-настоящему вкусно или это просто за счет того, что там на улице, значит, какая-то атмосфера, антураж у этого всего? Или просто в самой технологии приготовления военно-полевой кухни добавляются какие-то или появляются какие-то вкусы?
4: Ну, во-первых, смотрите, полевая кухня – это что? Это сама вот эта кухня, бочка, да, которая готовится на дровах, то есть непосредственно там, потому что электричества там нет. Что там? Наливается вода, гречка, тушенка, лук. Это действительно, тем более это на свежем воздухе.
3: Ну да.
4: Это очень вкусно.
3: Но новых каких-то вкусов, то есть я просто хотел спросить, это отличается чем-то от приготовленного в кастрюле дома?
4: Ну, конечно. Это же на дровах. Нет, в принципе, если готовить, я не знаю, дома на газу, может быть, что-то и получится.
3: Угу.
4: Потому что когда мы используем, я не знаю, там дома, пожарили лучок, добавили тушеночку,
3: угу,
4: положили, не знаю, кастрюлю, поставили, сварили гречку. Чтобы гречка у нас не переварилась, чтобы она была одна к одной вот этой зернышке. Да?
3: А все-таки начинаем с лука, не с тушенки, да?
4: Ну, тушенка-то у нас готовая, по сути.
2: Алексей запоминает рецепт. Дома будет завтра готовиться.
3: Нет, я делаю регулярно. Я вообще, честно говоря, люблю тушенку. Ну, можно.
2: Я тоже люблю.
3: Ее, правда, хорошую, но редко, ну, получается найти какую-то вкусную.
2: Ну, с макарошками.
4: Тушенки что? Да, там же получается картошкой. Бульон же сам, то есть, да, вот этот сок.
3: Да, да.
4: И если мы сделаем, по сути, дома, отварим бульон на костях, возьмем свежее мясо, и потом добавим это в гречку, это будет тоже очень вкусно. И когда вот, если, не знаю, там бульон сварили, вот жир, который первый застывает, убрали в холодильник, ну, когда уже все, вот покрылся, снимаем и добавляем в тушенку.
3: Но в тушнике что-то там они туда добавляют какие-то, я не знаю, что-то такое особенное.
4: Ну, лавровый лист.
3: Ну, это вот мы все добавляем, и черный перец там горошком, но что-то там есть какой-то привкус такой у тушника в банках. Чего вот не, ну, дома просто тушением мяса, даже хорошего, не знаю, там, или обычного там бульонки этой, да, среза с ноги, не получается этого привкуса, какой есть в этом в банке.
4: Много растительного масла.
3: А, да?
4: И чуть-чуть сливочного.
3: Mm-hmm.
4: Если будет такая возможность, нет, на самом деле, правда. Потому что, ну, специи, понятно, какие у нас там, соль, сахар. Ну, сахар для чего нужен? Для того, чтобы, не знаю, там, лук посыпали.
3: Да, чуть-чуть.
4: Карамелька пошла, да, такая, да, красивая. Все, добавляем тушеночку. Обжарили.
2: Значит, как вы вкусно рассказываете.
4: Подождите. Добавляем, мы можем туда добавить чуть воды. Добавили чуть воды. Все, у нас вот это постояло такое, потушилось, чуть-чуть потомилось такое. И все, у нас гречка. Пересыпали гречку, не знаю, там, в кастрюле, не знаю, там, в какой-то... Если поджарить,
3: конечно,
4: это другое дело.
3: На отдельной сковородке.
4: Это другое дело.
3: Да, на отдельной сковородке.
4: Но в полевой кухне такого не получается.
3: Не получается, да.
2: А меня интересует фронтовой хлеб. В музеях показывают бруски, которые на кирпичи похожи, такие больше, знаете, уже. И интересно, чем хлеб отличался от сегодняшнего? И правда, что его пекли, из чего попало? Что-то добавляли опилки, картофель?
4: Слушайте, ну, смотрите, давайте сначала возьмем вообще историю дрожжей. То есть, да, у нас же как главная проблема в том, что изначально, почему хлеб портился, да, то есть выдавался по талонам, потому что хлеб делался на закваске. Что такое закваска? Самый простой пример, это когда мы взяли, я не знаю, кастрюлю с водой, положили сено, вот вскипятили, получили вот этот вот отвар, и после чего этот отвар замешали с мукой, угу. Добавили соль, ну, самый простой примитив. Все, по сути, да, вот у нас есть. И дальше создаем, то есть разводим в соотношении, значит, вот эту вот настой соломы, самый простой пример, да, развели, посмотрели, насколько он хорош. И главная проблема – сквозняки. На всех предприятиях всегда, ну, да. Душно, не могу, да. Надо что-то открыть форточку. А закваска не любит, она, не дай бог, она сразу покрывается плесенью. То есть это тоже очень важный такой момент. Покрылось, все, это уже пропало. А чаны-то, которые там были вот эти на производствах хлебопекарных, это же большие. Угу. Это же не на 100 порций, это на 1000, на 5000 хлебов. И, естественно, пропало. Куда? Сегодня без хлеба. И поэтому хлебозаводы, которые находились, они, естественно, готовили на этом. Теперь что получается? Что существует такая легенда, что... Когда пришли Гитлеру и сказали, давайте захватим весь мир, значит, они говорят, будем там воевать так, так, так. А он говорит, то есть у него было, получается, два химика-повара, один повар, значит, физик, а другой химик. И они говорят, ну, то есть они считают, что они изобрели дрожжи, брикеты. И когда была блокада Ленинграда, они то привезли целый эшелон этих составов, этих брикетов. А когда сняли блокаду и повезли как трофеи, значит, непосредственно Сталину показать, говорит, вот посмотрите, они сказали, попробуйте, сделайте что-то. Ну, теперь представьте себе, когда вы готовите хлеб на закваске, у вас 7 суток, а тут у вас меньше, там, не знаю, 2 часов, у вас уже взрыв. Конечно, если мы посмотрим состав тех же самых дрожжей, которые были первые, да, там и побелка была, там все было, потому что такая была химическая реакция, ну, должна была быть взрывчатая такая, да, прям вот эффект, чтобы от нее шел быстрее. Угу. Да, это было. Ну и потом, естественно, когда сейчас говорят, что такое вообще дрожжи? Дрожжи – это плесень, грибок, то есть, угу, да? Угу. И когда у нас говорят, придем в магазин, смотрим хлеб. Хлеб, значит, мягкий, хороший, на дрожжах. Берем там на закваске. Но изначально-то...
3: А вот чем разница в жизни между дрожжами? Ну, потому что и то живое. Дрожжи живые, и закваска тоже живая. А в чем там как бы разница?
4: Ну вот смотрите, когда мы делаем на закваске, значит, у нас хлеб со временем просто черствеет. Mm. Это как бы главная разница. А дрожжи – это грибок, который изнутри дает вот эти вот красивые
3: пышность,
4: такие вот...
3: Да, да.
4: Это пышность, да, это когда... А вот дальше он, получается, выдает вот эти цвета разные, плесени, которые... Mm. Белое, зеленое, там, черное и так далее. Это как бы тоже проблема. Дальше. Мы говорим, вот я говорю, все связано с питанием. Опухоль, рак, онкология. Это же тоже плесень своего рода. Ну и теперь смотрите, когда сколько у нас потребления вообще хлеба идет? Без хлеба у нас активные. Макароны даже не едят. У нас, когда итальянцы приезжают, говорят, все смеются.
3: И пельмени.
4: Пельмени, картошку с хлебом. То есть все. Ну, как бы это наше.
3: Картошка с хлебом норм. Что вы там, это пельмени с хлебом. Пельмени мне просто с детства. Тесто с тестом.
4: Тесто с тестом, да, тесто с тестом. И вот как бы смотришь на это все, пожалуйста. Конечно, лучше всего это вот на закваске сделал хлеб, я не знаю, либо сам. Но опять же, если делать самим, то эту закваску надо кормить. То есть надо, чтобы хранилась в холодильнике, вот ее приходить, кормить. Это уже сложнее. Ну...
3: А потом уничтожить. У меня этот, значит, товарищ, сейчас они тоже увлеклись, сами пекут дома хлеб и делают эту самую закваску. И он начал испытывать какие-то другие чувства к этому хлебу, значит, он говорит, ну вот мы ее кормим, значит, растим, там, холим, лелеем, оберегаем, а потом в печку, значит, к чертовой матери ее, понимаешь? И он просто относится к этому как к живому, вот по-настоящему. И вот по-другому стал смотреть на хлеб человек. Но продолжает по-прежнему убивать, значит, эту живую закваску.
2: А, мне интересно, Александр, как вы думаете, как шеф-повар, с чем самым сложным сталкивались наши солдаты, готовя еду в полевых условиях? Чего им не хватало, с чем трудно
3: всего,
2: справиться
3: мне
2: было?
3: Кажется.
4: Мне кажется...
2: Кстати, возможно.
4: Всегда все привозили, мне кажется, то есть понятно, что бывали какие-то периоды в жизни тяжелые, переломные там во время фронта, да. Мне кажется, первое, без чего не может человек, это без воды, потому что он стоит на 80% из воды. И даже если будет кусок мяса лежать или, не знаю, там килограмм соли или еще чего-то, нам все равно будет не хватать воды. И в первую очередь, как бы, это вода, которая вот должна была быть, и я думаю, что это первоочередное, потому что без на воде все готовится. То есть суп без воды – это не суп. Какой-нибудь, не знаю, там, варка овощей.
3: Нет, тут справедливо. Тут можно, знаешь, как, как бы перекрутить вот вопрос лесо. Ну вот мы знаем, например, что и сейчас, и например, у фашистов, да, шоколад, вот тот самый, который квадратиш практи жгут, ломался, это, он был создан для, в том числе для армии, для вермахта там, и для СС. Шоколад как тоже источник там, энергии, да, обязательный. Сейчас мы знаем, что, так сказать, вот сладкие вот эти батончики тоже залетают на фронте, потому что это быстро, удобно, открыл. Вот в этом смысле. У нас, конечно, такого не было. У нас такого не было. Вот нужно ли и что можно добавлять вот в рацион из такого, как бы, вот удобного солдата, например, для, вот, для энергии?
4: Ну, мне кажется, что здесь, во всяком случае, работают целые институты, которые занимаются созданием вот этого колоража, да, то есть вот этот колораж, который, значит, там суточная потребность потребления определенных продуктов. И если они, опять же, ушли куда-то, не знаю, в затишье, где они там сидят, да, им, не знаю, ничего нельзя, кроме определенных там батончиков, и вот этот батончик, там суточная потребность, там, к примеру, 5 штук, этого хватает. И, естественно, там литр воды.
3: Вы дегустировали сухпаёк как-нибудь, открывали?
4: Да, да.
3: Ну, как вам?
4: Съедобно.
3: Вот. А важно, чтобы было вкусно? Как кажется?
4: Слушайте, ну, здесь надо понимать, вот, когда там, не знаю, что-то происходит, да, то здесь... Как сказать, что вкусно оно должно быть, но в первую очередь оно должно быть сбалансировано, ну, оно должно быть энергетическую ценность давать, чтобы человек не чувствовал усталости, потому что, я не знаю, если ему что-то не хватит, он опять будет сейчас как так же, как молодой, говорит, утром проснулся, говорит, все, я устал. Хотя что? А потому что мы все, я не знаю, в телефоне, все, и нам уже мозг перегружает. И что касается питания, сладость... Ну, то есть все там есть.
3: Давайте тогда перейдем к русской кухне. Значит, что такое русская кухня? И тоже, так сказать, вот была ли трансформация от съедобного до вкусного? Стремились ли в предки наши, чтобы это было вкусным? Или просто тоже, так сказать, в топку туда, в топку просто заряд бросаешь и все?
4: Ну, смотри, давайте сначала разберемся вообще, что такое, значит, русская кухня, откуда она пошла. Изначально она пошла с крещения Руси. Это 988 год, да? То есть оттуда пошло. То есть я вот разделил, примерно, на этапы. Да? Значит, первый этап, это у нас получается Древняя Русь, это 9-10 век. А что потребляли? Это ячмень, овес, рожь, дичь, рыболовство. То есть это основные такие были вещи. Дальше была репа, редька, капуста, грибы, ягоды и мед. А как готовили
3: это? А меда в Древней Руси не было, что ли, получается?
4: Ну, как бы это основной период, который, как бы, считается, что вот он был. Ну, как бы его использовали. Дальше идет, значит, томление, варка и запекание.
3: Это способ приготовления.
4: Способ,
3: да?
4: приготовления. Дальше у нас идет второй период, да, это древнерусская кухня, это с 9 по 16 век, то есть получается вот конец Ивана Грозного, да. Значит, тут что? Разделение стало на постный и скромный, потому что появилась религия, и, естественно, уже стали что делать? Ржаной хлеб, щи из капусты, репа, горох, грибы, речная рыба, любая. Дальше, значит, судак, лещ, стерлядь, осетр, которые тоже стали вылавливать для царских столов. И непосредственно из напитков это квас, сбитень и медовуха.
3: А почему нет перечислений баранов, коз и крупный рогатый скот, например?
4: Ну, они были, как бы, но они, как бы, получается, основу рациона играли вот, ну, вот эти вот основные, потому что пост, потому что надо как-то, как бы, не знаю. Ну, вот, зато появились пироги. Вот пироги уже с начинками. И туда пошло мясо. Мясо, я не знаю, вот корову, разве ты ее уничтожишь, если она приносит тебе молоко, творог?
3: Ну, понятно, да.
4: То есть это уже как-то совсем. Ну, бараны там, мех, понятно.
3: Птица?
4: Ну, птица яйца несет. Поэтому здесь тоже смотреть надо. Потом у нас получается что? Оладьи и караваи. Это уже вот 16 век конец. Потом у нас получается, это кухня московского государства. Это 17 век, это уже пошли, получается, соленья, рыба, моченые вот эти вот там яблоки все, квашеные.
3: Соленья, квашеные тоже, да, в какой-то момент приходят, не с самого начала они
4: приходят. Ну, не было потребности в этом. Ну, как вот жили вот племена, то есть, да, как бы вот народ.
3: Ну, как, ну, зима, так сказать, надо же соленья-то квашеные, ну,
4: смотрите,
3: чтобы
4: смотрите.
3: К зиме приготовиться.
4: Четыре основных фактора, да, приготовления. Это получается огонь, вода, воздух и земля.
3: Да.
4: Значит, огонь, это получается, ну,
3: жарили, съели прямо сейчас.
4: Значит, воздух, это вяленье.
3: Да.
4: Вода, варка. А для чего земля нужна?
3: Сохранение.
4: Совершенно верно. Для хранения. Все. Ну, то есть, вот основные принципы, да, приготовления, которые вот были по промежутку дальше. Дальше что у нас получается? Получается, дальше у них парена репа, и потом наступает следующий период, это Петровский и Елизаветинский.
3: Да, это жиры, белки, углеводы, да.
4: Это по полной программе.
3: Это просто, я читал какую-то книгу там, но про они в культ еды. Просто культ еды. Почему? Денег много. Тратить не на что, айфонов нет, машин нет, ну карету, ладно, можно себе скомстралить какую-то дорогую, все остальное в еду. И пиры, значит, Петровские, где-то это есть, радиоспутник, кусочки я прочитал для библиотеки Лайф. Во время Петровского пира на столе обязательно должна быть свежеотрубленная голова человеческая. Голова человеческая. Да, человеческая. Да, голова. Это отсылка к вот этим древнеримским патрициям и прочее, прочее. Смысл этой головы, чтобы помнить о смерти. Мементо море. Ты сейчас наслаждаешься, пируешь этот, но у тебя должно быть напоминание, что это все, так сказать, скоротечно твоя жизнь.
4: Вот, ну, вообще, история. На самом деле, с приходом Петра у нас как раз появились эти застолья. То есть, да, это когда вот, грубо говоря, П-образный стол. У нас вот сейчас говорят, давай там выпьем там за одного, за второго, за третьего. А раньше все было просто. Начиналось все по часовой стрелке и заканчивалось Петром, ну, то есть на 12 часах. То есть и вот все, кто сидели, и вот начиналось. Значит, должны были выпить большой бокал, официанты должны были подливать, значит, над ними были надсмотрщики, и если гость говорил, что уже не надо наливать, уже хватит, значит, официанта в центр зала выводили и устраивали ему розги.
3: Ну, нельзя было отказаться.
4: Нельзя было отказаться. И дальше получалось, что надо...
3: А пили, а сколько градусов было?
4: Слушай, пили вино.
3: Ну,
4: красное вино.
3: Но там тоже
4: крепленое.
3: Говорят.
4: Я думаю, что крепленое вино было.
3: Крепленое?
4: Которое любил Петр.
3: Водой не разбавляли, ничего нет.
4: Ну, может быть, кто-то и кому-то как бы там были свои люди.
3: Чтобы розыск не получить, да.
4: Ну, во всяком случае, смотрите, представьте, вы натощак выпиваете, грубо говоря, полный бокал, потом все доходит до императора, ну там, а все пьют по чуть-чуть. И потом до императора надо выпить еще полный бокал. За императора, как бы, за Петра. И тут кто не выпивал, оставлял, приходили, смотрели. И они были там министрами, там, значит, какими-то начальниками. Они приходили на следующий день на работу, он, к примеру, министр, а в его в кабинете уже кто-то сидит, его первый зам, и он менялся. И на что говорил Петр, то есть существуют такие, там, не знаю, там, в истории, что вы мои шуты. То есть я все трачу на флот, я трачу на армию, я увеличиваю нашу страну. Я воюю, я горжусь этим, потому что русская кухня, она дальше-то, собственно, и преобразовывалась. Потому что благодаря...
3: Давайте еще тогда по векам, значит, Петровская.
4: Петровская как раз и начинается. Он поехал в Голландию, в Европу, и оттуда уже привозятся паштеты.
3: Да.
4: У нас их не было.
3: Да.
4: Омлеты.
3: Угу.
4: У нас яйцо сварили, и все. У нас не жарили раньше. И глазуни не было, яичницы. Это все оттуда пришло.
2: Вот, а, кстати, сейчас очень много говорят про новые русские, про новую русскую кухню. То есть какие-то новые тренды. И мне интересно, что это вообще такое. Сейчас шефы часто делают обычный борщ. Например, там, я не знаю. Борщ с вишней я недавно видела.
3: С вишней.
2: Или холодец фуа-гра. Или пельмешки я ела с трюфельным маслом. Это было очень вкусно. Вот, и такое часто едят вообще?
4: Ну, смотрите, здесь, когда появляется вот это слово, вот удиви, вот поймите, вот если мы сейчас, к примеру, сделаем щи и скажем, давайте, вот встанем рядом с институтом, говорит, давайте попробуем, ну, покажем, и рядом будет стоять еще какие-то другие точки, к нам на щи вряд ли кто-то пойдет, потому что это будет не модно. Если мы сделаем, вот так, к примеру, холодец, я не знаю, там, с вишней, там, с фуа-гра, придут попробуют. Но, опять же, вопрос себестоимости какой? То есть это же определенная целевая аудитория придет на него.
2: То есть звучит дорого-богато получается.
4: Зато
2: да?
4: Красиво, но красиво же.
3: А как же тогда тут вот эти все ГОСТы, которые водятся на холодец, на щи, на все?
4: Это правильно, это должно быть, потому что, поймите, вот раньше в советское время вот были ГОСТы, да, это стандарт качества. Когда ты приходишь, ты знаешь, что у тебя борщ, что у тебя котлеты по-киевски, что у тебя, я не знаю, там, люля или еще что-то. У тебя вот точно оно такое же будет.
3: Ну, вот хорошо, значит, оно будет такое же. А в чем тогда смысл огромного количества ресторанов и ходить? Где тут экономика, если все, если люля-кебаб везде одинаковые? Ну, разве в этом...
4: Нет, а ресторан-то и нужен для того, чтобы это был авторский подход.
3: Вот, совершенно верно. А это где тогда ГОСТ, если авторский подход?
4: Ну, подождите, вот, к примеру, шеф говорит, я так вижу. Вот я вижу так, что это будет, не знаю, вот как было сказано, да, фуа-гра, значит, заливное, там, да. Студень с вишней, там, я не знаю, там, борщ или там... Вот, к примеру, Иван Грозный любил зеленые щи, значит, со ситриной, сок петрушки добавлялся. Ну, где-нибудь у нас в ресторане это есть? Нет. У нас не модно делать историческую кухню как таковую. У нас это... начинает образовываться и говорит, давайте, да, попробуем.
3: Тогда ГОСТ это тут при чем?
4: ГОСТ, чтобы был стандарт. Чтобы был стандарт, что если вы называете себя оливье или селедку под шубой, то он должен быть именно такой, какой должен быть. Потому что, ну, как вот, смотрите.
3: Но автор-то, так сказать, вот шеф-повар может что-то изменять в ГОСТе? Нет же ведь?
4: В ГОСТе нет.
3: Вот. Ну, разве вы же художник.
4: Ну, правильно. Ну, смотрите. Потому что каждый, вот, пример, вот мы говорим, там, селедку под шубой. Я могу положить, не знаю, селедку вниз, могу селедку в середину, могу селедку вверх.
3: Да,
4: могу,
3: а можно вообще, двойную селедку. Например.
4: Можно и тройную, как да, бы, да, да, вот, да, уровень. И получается, что если я захочу это делать, я это буду делать как? Так, как мне это видится. Но когда я говорю это с точки зрения, я вам даю селедку под шубой стандарт, ГОСТовскую, да, она должна соответствовать определенному качеству.
3: То есть в меню должно появиться типа селедка под шубой ГОСТ и селедка под шубой Александр Мехалев, там, эдишн, или
4: ну,
3: что?
4: Ну, это, к примеру, а почему бы нет? Никто же не запрещает. Мы говорим к тому, что, к примеру, вот там, не знаю, там, во времена, я не знаю, там, Ивана Грозного появилась первая книжка «Домострой», да, где как раз были, там, не знаю, прописан рецепт почки верченые зайчи, да? Или там...
3: щечки телячьи, да.
4: Ну, не, ну,
2: телячьи щечки — это вкусно.
3: Вкусно, конечно, да.
4: Гуси, лебеди, то есть, ну, то есть вот то, что крутилось. Почему вот это верчёное? Это просто на вертеле, все очень просто. А у нас означает, слушай, а что такое верчёное, кручёное?
3: Да,
4: что это?
3: Да, да, кстати.
4: Как
3: да.
4: это понять? А как понять? Просто примитив, то есть тот, который был. Но это правда вкусно, когда у вас, не знаю, но опять же, если мы говорим вот до Петровского периода, то есть, да, это всегда были целиковые... части, не знаю, там мяса, то есть тушка целиком, вот она на вертеле крутилась, ее принесли, показали. Государь показал всем, какой богатый царский стол, нам какая богатая русская земля, в смысле, да, то есть и получается вот такой момент.
3: Спасибо вам огромное. Приходите к нам еще, но полчаса точно мало времени, недостаточно, чтобы да. поговорить о еде. Александр Мехалев, шеф-повар, был у нас в гостях.
4: Спасибо большое.
1: Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
5: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится с католиком?
6: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
7: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
8: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет, развод – это грех получается.
9: И дальше вопрос Чернышевского. Что делать?
1: Час Островского в четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
10: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
1: Бескомпромиссная авторская программа.
11: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
1: Главного русского философа современности.
12: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
1: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка «Воскресенье 9 вечера». Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
13: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
1: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
13: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
1: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 17 часов, в Калининграде на час меньше, в Саратове 6 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Американские военные нанесли новые удары по танкерам, направляющимся в Иран. Россия продолжает опережать Евросоюз по темпам оборонного производства. Российский дзюдоист завоевал серебро турнира «Большого шлема» в Астане. Подробности далее. Американские военные нанесли новые удары по нескольким пустым танкерам, направляющимся в Иран, сообщает телеканал Fox News. При этом, как заявил госсекретарь США Марко Рубио, последние удары военных США по Исламской Республике не были частью операции «Эпическая ярость». Он добавил, что эти атаки были оборонительными. Напомню, сегодня ночью в Центральном командовании ВС США заявили, что в ответ на атаки против своих сил ударили по иранским военным объектам. При этом военное командование Исламской Республики заявила, что США нарушили перемирие, атаковав ряд районов страны. И в ответ на это Иран нанес удары по американским кораблям в районе Ормузского пролива. Словацкий правительственный самолет пересек российскую границу на фоне запланированного визита словацкого премьера Роберта Фица в Москву, следует из данных сервиса ADS-B Exchange. Сейчас самолет подлетает к Ленинградской области. Фица прилетит в Россию на празднование Дня Победы. Евросоюз продолжает отставать от России по объемам военного производства, признал еврокомиссар по вопросам обороны Андриус Кубелюс. Он добавил, что его это беспокоит. Напомню, весной 2025 года Евросоюз предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации. В частности, в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения на 800 миллиардов евро. Позднее Совет Евросоюза утвердил создание фонда милитаризации как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. Задержанный шведскими властями танкер «Сеул» с россиянами на борту остается в скандинавской стране до исправления технических замечаний, заявил РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев. При этом у капитана танкера, освобожденного 7 мая из-под стражи властями Швеции, есть возможность вернуться на судно. Напомню, шведская береговая охрана 12 марта задержала танкер «Сеул», шедший под коморским флагом, в связи с подозрениями в использовании лодки. Флага. По словам посла, экипаж остается на судне. Участники спецоперации снова пройдут по брусчатке Красной площади на параде ко Дню Победы, сообщила Минобороны России. В ведомстве рассказали, что в парадном строю будет герой России Роман Опалков, который уже трижды участвовал в параде в 2016, 2017 и 2025 годах. Первый раз он был еще курсантом Московского высшего общевойскового командного училища. Получив новый вызов на торжественное шествие, Опалков сначала предложил командиру оставить его в зоне СВО. Однако начальник объяснил, что участие в параде тоже государственная задача. Шествие традиционно начнется завтра в 10 утра. Транслировать парад Победы будет и радио «Спутник». Следите также за нашим каналом в МАКС. Российский дзюдоист Сайгид Керимов завоевал серебряную медаль на турнире «Большого шлема». Он выступал в весовой категории до 66 килограммов и уступил узбекскому спортсмену. Турнир «Большого шлема» проходит в Астане. Россияне выступают с флагом и гимном. Следующий выпуск на радио «Спутник» в середине часа.
0: Вы слушаете радио «Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
2: Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
4: Здравствуйте, друзья. Приветствую на прямой связи со студией экономиста Михаила Хазина. Михаил Леонидович, здравствуйте.
5: Алексей, здравствуйте. Наступающий праздник.
4: Да, и с прошедшим, кстати, мы же с вами радийные люди. Вчера был день радио.
5: Вчера был день радио, да. А 5 мая был день печати.
4: Да.
5: День так рождения что... Карла Маркса. Не боюсь этого.
4: Мы не добавляем, слава богу, в данном случае Фридриха Энгельса. Я смотрю, вы
5: нет,
4: там на пленэре, на фоне бревенчатой стены, практически, так сказать, по-хорошему завидую. Но, тем не менее, в городах-то тоже происходит и продолжается жизнь. Ну вот, если с чего-то начинать, то народ побежал в Налик. Ну, по крайней мере, как нам говорят данные, то есть за неделю на 104 миллиарда увеличилась денежная база в стране. До этого росла на 31 миллиард, то есть больше, чем в 3 раза. Ну, единственное, что приходит в голову, самое простое, так сказать, банальное, это то, что наши вот перебои с интернетом пугают народ, и народ хочет иметь при себе наличные, чтобы не остаться вообще без хлеба, масла там и молока. Но наверняка есть еще какие-то причины, которые вы знаете.
5: Не, ну есть целая куча причин. Вообще, это известная история, а? Как бывший ответственный секретарь комиссии правительства Российской Федерации по борьбе с неучтенным налично-денежным обращением. Кстати, далеко не все налично-денежное обращение неучтенное. Некоторые вполне себе учтенные. Но дело не в этом. А дело в том, что трудно ожидать от людей, когда они видят, что они видят. Они видят, что интернет может не работать. Что бывает, что банки блокируют платежи, причем вполне такие тихие и мирные. Что, соответственно, начинает совершенно себя неадекватно вести налоговая. А вы как бы отдайте себе отчет, что если налоговая на вас какое-то списание делает, то она сначала отбирает деньги, а потом начинает разбираться. И для каких-нибудь малых предприятий это может означать окончание бизнеса. То есть нет, потом вам эти деньги вернут через там, 1.5 года. Ну хорошо, через 1.5 года, да, ну все, ну уже бизнеса нет, ничего не существует. Вот это вот все вместе создает очень серьезные проблемы. И поэтому у народа немедленно возникает желание перейти в нал. Разумеется, налоговая с этим борется. Борется она... Да, нужно еще добавить, что если вы заходите на рынки, или даже в маленькие магазинчики. Вот я тут на даче нахожусь, да? Я прежде чем приехать на дачу, зашел в магазинчики, чтобы купить себе еду. И вот, соответственно, я с неким интересом обнаружил, что в некоторых магазинчиках не работают терминалы.
4: Я говорю, деньги давай, деньги.
5: Деньги, давай деньги, да. А если ты дашь деньги, то, соответственно, цена неожиданно снижается. Вот. Ну и как бы тут уж как бы глупо отказываться, а поскольку уровень жизни населения падает, да, и вообще экономика в стране тоже падает, чтобы там нам не говорили, значит, разного рода чиновники, то и соответственно, результат. Почему так ускорился рост денежной базы из-за праздников, я думаю.
4: То есть люди все на шашлычок поехали, да?
5: Люди набрали себе наличных, условно говоря, на 2-3 недели вперед. Но я могу сказать, что люди уже довольно быстро прикинули, что если у них есть какие-то ежемесячные траты, то в случае, если они переходят на наличные, то это объем этих ежемесячных трат, процентов на 5-8 снижается, а может и на 10. Это зависит от того, какая корзина.
4: Ну да, лишний раз в магазин сходить бесплатно практически, это дорого стоит.
5: Да, совершенно верно, да. Ну и там есть еще целая куча таких психологических тонкостей, что денежки из вашего кошелька пока никто не вытащит. Отметим, что государство уже начало на эту тему думать, и оно начало сейчас, и начинается тотальный контроль за покупками граждан. То есть, иными словами, если вдруг вы за последние там, 10 лет получали некие официальные доходы, из которых вы уплатили налоги, потом неожиданно бац, и купили квартиру, стоимость которой в 3 раза больше, чем все полученные за эти годы деньги, то, соответственно, ну или скажем так, в 3 раза больше, чем все деньги, которые у вас теоретически могли бы остаться. Ну, поскольку вы же как бы еще тратите что-то, да, той же карточкой, да, поэтому это все известно. То тут государство к вам придет и скажет, ага, значит, вы получили деньги, за которые вы не отчитались, в частности, не заплатили налоги. Поэтому мы вам вот эту разницу начисляем, и вы должны заплатить налоги, а также штрафы и пени за то, что вы тогда предполагается, что вы их получили в тот же день, когда вы расплатились за квартиру. Вот. А за то, что вы это не сделали. Разумеется, когда речь идет о бабушках и дедушках-пенсионерах, то государство, скорее всего, этого делать не будет, поскольку чревато. Ну и не очень понятно, тут как бы как это администрирование этих штрафов будет более сложно. Хотя, правда, в нашей стране в чем проблема, да, взял и арестовал пенсионные счета. Это вроде незаконно, но как бы если очень хочется, то можно. Вот.
4: Нет,
5: Ну и так далее.
4: извините, а вот просто под вопрос такой возник. А это технически как будет оформляться? Ведь по идее нужно решение суда, например, разве нет?
5: А я подозреваю, что уже приняты все законы, по которым это можно сделать. Это просто, ну, как бы налоговая начисляет, на ваши счета накладываются аресты,
4: Нет,
5: да,
4: про вопрос,
5: а дальше,
4: что от
5: соответственно.
4: чего они отнимают. Ну вот там я получал, не знаю, там 100 рублей, и я могу сказать, а я 80 откладывал, и у меня хватило на квартиру,
5: Не,
4: грубо
5: но
4: говоря, или на
5: они же
4: машину
5: говорят,
4: там.
5: вы получали 100 рублей, при этом вы в магазине за этот месяц, что вы получили 100 рублей, заплатили 60. Поэтому
4: А, то
5: отложить
4: есть они
5: могли
4: еще и это
5: максимум 2.
4: будут считать.
5: Конечно, конечно, они все будут считать. Вот. И дальше, соответственно, они будут делать совершенно банальные вещи. Они арестовывают все ваши счета,
4: Счета, да.
5: которые известны, и дальше снимают с них деньги. После этого вы можете идти в суд. И говорить, вот это неправда, туда-сюда, вот тут.
4: Бабушкино
5: Правильно?
4: наследство, да.
5: Бабушкины наследства, они
4: Оно
5: считают,
4: тоже, оно
5: что вы
4: тоже,
5: должны
4: да.
5: заплатить налог. Да. Вот. Другое дело, что вы можете сказать, а вот вспомните, а вот вы вспомните. Я, соответственно, там в 1993 году получил от бабушки наследство, тогда оно не облагалось налогом. Вот. Они говорят, ну, замечательно совершенно. А где... Где ваши, вы же в рублях тех получили наследство, да? Значит, где-то вы должны были продать это. А? Вот покажите, что вы это продали. Если вы продали на рынке там 100 тысяч долларов или 300 тысяч долларов, то объясните, кому вы продали. Потому что там должны быть уплачены разные налоги. Если не платили, ну и так далее, и тому подобное. То есть, так бы мучить вас будут очень основательно. Может быть, кто-нибудь отобьется. Но проблема же тут дикая. Вы понимаете, у нас уже проблемы. Вот у нас несколько дней тому назад, до утром, какого там числа, 6 или 7 или 5, не помню, не работали такси. А, 5 утром. Не работали такси в стране, в Москве. Потому что для того, чтобы заказать такси, нужно войти в интернет, а интернета не было. В Москве до где-то примерно 12:30, там, с 8 утра до 12. Все, да, все. Вы не можете вызвать такси, это невозможно.
4: По телефону.
5: А я прошу прощения, вы куда будете звонить?
4: А там
5: Я?
4: есть какие-то куча восьмерок, по-моему, или семерок, если я
5: Ну
4: правильно
5: вот,
4: помню. У
5: имеется
4: них прямо
5: сложность.
4: на машине написано. Нет,
5: Ну,
4: я
5: я
4: знаю, нет,
5: понимаю.
4: проблема была, но предупреждали, что тут
5: Я
4: могут
5: не говорю,
4: быть.
5: что не предупреждали. Я просто говорю, что... А я не говорю там про записаться в поликлинику. Там или еще... У нас очень много... Вообще, вообще, а госуслуги, вы уж меня извините, конечно. Ну, вот как вы? Вот что вы будете делать, если вдруг что?
4: Ну да, пока ничего не буду делать. Буду ждать, пока включат обратно. Там, кстати, ну ведь вот, у нас же белые списки же вроде обещали. И даже теперь по белым спискам, госслуги же в белых списках, и поликлиники в белых списках. Такси
5: тоже
4: не знаю.
5: Тоже проблемы, такси потому что они знаю. Белые списки выключают иногда.
4: Угу.
5: Вот. Но все равно есть целая куча проблем. Вот. Я совершенно не хочу сказать, что их нельзя решить. Можно. Но проблем целая куча. Граждане не хотят этих проблем. И поэтому они вот делают то, что они делают. А именно переходят в НАЛ. Особенно, если у них доходы не очень высокие. Потому что это реальная проблема. Вот. Кроме того, они реально боятся. Но я просто могу рассказать свою историю. Да, у меня там некоторое время тому назад, несколько месяцев тому назад, умер однокурсник. Не московский, ярославский.
4: Угу.
5: Ну, я, соответственно, перевел некую сумму его вдове. И мне заблокировали этот перевод.
4: Ну, сказали, мне это вообще все счета заблокировали, подозревали в дропперстве, или как он там называется. До тех переписывался несколько месяцев, потом меня чуть ли не ночью привезли в отделение полиции. Ну, в итоге, значит, после беседы они сказали, ну, мы понимаем, у нас к вам претензий нет, вам незачем этим заниматься, и через день разблокировали обратно. Так что я в налике уже был. Михаил Леонидович.
5: Ну вот, поэтому как бы в блокировке, да? Ну вот да. Как бы, вот, и вот эта вот штука, и люди понимают, что по этой причине нужно иметь наличные деньги. Вот просто иметь, причем чем дальше, тем больше. А в идеале вообще все иметь. Знаете, у меня когда-то много лет, 10 тому назад, 12, был в Баку, и там, соответственно, мы столкнулись с совершенно замечательной ситуацией. Не работали в магазине карточки. Вот реально не работали, потому что магазин закрывался. Вот. И поэтому нужно было платить наличными. А в этот день в Баку выдавали пенсии.
4: И каждому банкомату да?
5: была угу. дикая угу. очередь пенсионеров, потому что все пенсионеры, получив на карточку деньги, тут же все деньги снимали наличными.
4: Бывает так. Остается понять.
5: Вы этого хотите?
4: Нет, абсолютно. Остается понять, вырос ли спрос на чулки и матрасы. Вот мне интересно.
5: Чего и они банки. Хотят? Чего они хотят? Ну, вот в смысле, которые все это организовывают. Ага. Вот на этот вопрос я вам ответить не могу. Дело в том, что я когда, значит, вот был этим самым ответственным секретарем, то у меня были как бы два вида членов этой комиссии. Это силовики и представители, значит, Министерства финансов, Центробанка.
4: Ну, финансисты, короче говоря, да?
5: Да, значит, по-моему, от Центробанка был тогда первый зампред Хандруев, если память не изменяет, а от Минфина был не то Казьмин, который тогда был замминистра, угу. еще кто-то, не помню кто. Не то уже Вьюгин. Нет, скорее, нет, уже, а может быть, уже и Вьюгин, да, я уже сейчас не помню. Вьюгин потом был точно, потому что я с ним тогда пересекался, я хорошо помню, мы с ним пили чай у него в кабинете, и в этот момент неожиданно, значит, постучались в дверь, вошел какой-то молодой человек. Вьюгин сказал, Миш, подожди секундочку, это Антоша Силуанов, у него какой-то вопрос, сейчас я его отпущу. Вот, Антоша Силуанов, он тогда был начальником отдела. А мы, значит, Вьюгин был начальником отдела, но уже стал замминистром, вот, а я был начальником департамента. Ну вот, значит, вот такая история. Значит, в чем весь фокус? Тогда договориться с силовиками не было никаких проблем вообще. Они могли быть с тобой не согласны, но они совершенно четко формулировали свою позицию и говорили, вот я с тобой не согласен, потому-то и потому-то, значит, вот давай как бы обратимся к руководству, и они решат, кто вот, какое нужно принимать решение вот по этому вопросу. С Минфином было договориться абсолютно невозможно, потому что у него какие-то, ну, с Центробанком было легче. Но тогда как бы был другой Центробанк. Да, это был 95-й год, это был, по-моему, год Парамоновый. В общем, короче говоря, с ними не было проблем. А вот, соответственно, с Минфином это был ужас какой-то, ужас ужасный. Вот. Потому что они, как и как бы тогда еще казначейства не было. В общем, у них, короче говоря, очень специфическое представление о жизни. Вот я уже про это рассказывал, да? Они считают, что если увеличить ставку налогообложения, то денег станет больше.
4: Да, это
5: Сейчас они,
4: было.
5: кстати, в очередной раз убедились. Да, они подняли налоги в прошлом году, денег стало меньше. Вот. Ну вот, и с ними очень тяжело. Жизни они не то, что не знают. Я думаю, что знают. Но просто они категорически отказываются ее признавать. Знаете, вот есть такие люди, да, они говорят, елка оранжевого цвета. Мы говорим, она либо зеленая, либо рыжая, когда высохнет. Оранжевая она не бывает. Они говорят, ты не понимаешь. Вот у нас инструкция написана, елка оранжевого цвета. И нам плевать, что там за окном. А вот мы будем жить из этого. Вот и поэтому с ними очень тяжело.
4: Муму написал Тургенев, а памятник Гоголю, да, это все было.
5: Какой-то бред, да.
4: А, значит, после 2 месяцев задействовал Минфин бюджетное правило, то есть начал покупать, простите, валюту и, соответственно, драгметаллы. И на это дело собирается потратить 110 миллиардов. Ну, в общем, это меньше, чем до этого, значит, продавали валюту и металлы. И что скажете?
5: Ну как? Ну вы сами подумайте, да? Ну разве можно инвестировать в российскую промышленность? Ну как вам вообще такая мысль в голову пришла? Ну вы чего? Сказано же.
4: Ну вот на черный день пополняет фонд
5: Правильно, совершенно верно. И по этой же
4: благосостояния.
5: причине надо опустить доллар. Потому что мы заработали больше долларов за счет этой самой войны в заливе. И если поменять эти доллары на рубли, то что ж получается? Что будет много рублей для вложений в российскую экономику? Да ни за что.
4: А зато импортерам и нам всем бедным, сирым и убогим попроще
5: Это вам так
4: какой-нибудь
5: кажется?
4: ноутбук будет подешевле стоить,
5: Это
4: нет?
5: кто вам сказал?
4: Ну как, если он будет по 75...
5: Это он теоретически. А практически вы подождите, будет он дешевле. Или не
4: Не, ну
5: будет.
4: у
5: Я вам
4: нас
5: так.
4: не бывает, конечно. Так.
5: Ну вот. Так
4: Но
5: я
4: у
5: про
4: нас
5: то и говорю.
4: зато отрапортовали о том, что огурцы подешевели на 11%. Вообще у нас дефляция. Вот вы тут говорите, а у нас дефляция.
5: Знаете, чем знаменит огурец? Это овощ и вообще продукт, в котором больше всего воды. 98%, если память не изменяет.
4: Ну, в человеке тоже примерно столько же, ну там
5: Ну
4: 80, что
5: нет, ну не
4: ли?
5: 98, да, все-таки меньше 90,
4: А
5: там
4: когда
5: одного калия.
4: солененький, еще и соль там присутствует, и
5: Знаешь,
4: укропчик.
5: соль, нет, там какие-то минералы присутствуют, да,
4: Да,
5: нет,
4: он вкусный.
5: я согласен, да. Ну хорошо, но огурцы, да, как бы можно предложить чиновникам огурцовую диету. Сказать, вы знаете, ребята, это так помогает похудеть.
4: Ну, дефляция-то есть все-таки, или это нас обманывают и успокаивают, как
5: Бога
4: считаете?
5: ради, ну как вы это проверите? Вы понимаете, как бы они же врут, ну, то есть уже откровенно совершенно. Значит, есть такой человек, Павел Рябов, который, он довольно молодой, ему там 35, но он абсолютно гениальный статистик. И он вот тут вот выдал, я это даже перепечатал у себя в своем телеграм-канале, ссылку дал. Дал, соответственно, оценку статистики экономического роста, потому что они в январе-феврале показали спад, а в марте вдруг рост. И он как бы посмотрел те цифры, которые дал Росстат, и там совершенно четко сказал, что есть некоторый дисбаланс. Перевожу на русский язык, что цифры показателей экономического роста они пририсовали, чтобы был рост. А остальные показатели, которые с ними связаны, не перерисовали. И в результате получился дисбаланс. То есть вот так вот не бывает, да? Ну, куда деваться?
4: Некуда деваться. Начальство сказало отрапортовать, отрапортовали.
5: Вот, ну так и я про то же.
4: А,
5: Понимаете,
4: да, слушаю, да.
5: как бывший чиновник, я со всем этим знаком просто изнутри, да, как это происходит. Вот. И по этой причине это все очень грустная история.
4: Еще одна. Ну, тут я говорю, вот когда я читаю заявление представителей Центрального банка, я, в отличие от вас, не сразу начинаю их ругать, пытаюсь разобраться, но у меня ничего не получается. Медленное и неравномерное снижение дефицита кадров. Ну, получается, что все-таки снижение, а доля компаний с нехваткой рабочей силы минимальная с 2023 года, а влияние этого фактора на рост издержек снижается.
5: Вот, Алексей.
4: Вот.
5: Алексей.
4: Я.
5: Значит, нам рассказываю, да? Значит, ну, во-первых, да, еще, соответственно, пресловутый профессор из «Собачьего сердца» Преображенский говорил: не читайте перед едой советских газет.
4: Да? Как, не читайте, как читать, других же нету. Ну, ответил ему, да.
5: Никакие.
4: Доктор Барменталь.
5: Доктор Барменталь, да, никакие и не читайте. Я тут просто видел вчера вечером интервью с Бортко, который для своих 80 лет выглядит просто как огурчик. Говорят, собирается снимать кино про Сталина. Молодец.
4: Ну, так я же не могу не читать. Мне вот принесли, сказали, прочитай. Я
5: понял, сработал. Да. Ну вот, тут никуда не денешься. Да? Это, можно сказать, насилие над свободной личностью или, как говорит моя дочь, арбузинг.
4: Арбузинг? Вот, прекрасно.
5: Да, ну вот. Так вот, значит, в чем вся проблема? Дело в том, что если мы будем говорить о рабочей силе, то они уже, кстати, сказали там, кто-то там из этих начальников Центробанка, что, ребята, тут какой-то идиотизм. Компании вместо того, чтобы людей увольнять, их переводят на укороченный рабочий день, делают как бы такой полуоплачиваемый отпуск и так далее. Делают они это по банальной причине. Во-первых, потому что людей с высокой квалификацией мало, и их желательно сохранить. А вдруг все-таки экономический рост начнется? Это причина первая. Причина вторая – это люди, с которыми ты работал, и их жалко. Потому что найти работу невозможно. Это же только в статистике у нас нет безработицы. А в реальной жизни она у нас есть.
4: Не, ну какая-то работа, наверное, есть, просто не та, которую человек
5: есть, да, совершенно верно, да. Но как бы совершенно четко, что если человек идет на какую-то низкооплачиваемую работу, то он очень быстро теряет квалификацию. А это как бы обидно очень, да? Ну, еще там целая куча тонкостей, да? Вот, а кроме того, ну вот смотрите, да, вместо 20 заказов в месяц стало 10, но мне все равно нужны все специалисты, потому что иначе я эти 10 заказов не сделаю, да, потому что мне нужно вот в каждую операцию хотя бы один человек, который ее умеет делать. Ну и что я буду делать? Да я не могу их половину выгнать. То есть теоретически надо их половину выгнать, практически я этого сделать не могу, потому что тогда просто работа не получится. Вот, на самом деле все это вранье абсолютное совершенно. Они как бы не очень понимают, о чем речь. Но вот у нас там через 20 секунд будет перерыв, а я потом расскажу, в чем как бы, что реально можно сделать с кадрами. Да? Но только это реально нужно делать. К сожалению, проблема состоит в том, что у нас соответствующая работа под давлением западных консультантов была полностью ликвидирована.
4: Ну, устал быть, на этом ставим многоточие, да, и Бортко снимает фильм про Сталина, Сталин говорил, что кадры решают все, решим после новостей. Экономист Михаил Хаммер.

0: прямой связи со студией «Радио Спутник».
1: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
1: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
1: И заслуженного отдыха.
2: Тупо не хотят работать.
3: Так жить неправильно, повторюсь.
1: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
3: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
1: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
3: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
4: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
1: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
5: По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
1: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
6: Радио «Спутник». Новости.
7: В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. Два человека погибли в результате атак ВСУ в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. Уточняется, что мужчина погиб сразу, а его 15-летняя дочь скончалась в больнице от полученных травм. По словам главы региона, киевские террористы нарушили объявленное перемирие и вновь атаковали мирных жителей. Более 2000 местных работников вернулись на стройку энергоблоков АЭС «Бушер» в Иране, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Он добавил, что госкорпорация готова оперативно и в полном объеме вернуть в Исламскую республику своих сотрудников, если не будет рисков возобновления военного конфликта. Лихачев отметил, что обстановка на атомной электростанции в целом спокойная, а так не наблюдается, несмотря на то, что в целом ситуация в ближневосточном регионе остается сложной. По словам главы госкорпорации, энергоблок номер один иранской АЭС «Бушер» продолжает работать на полной мощности. Предприятие «Росатома» в плановом порядке продолжает изготавливать оборудование для новых энергоблоков. В 2027 году «Росатом» планирует начать отгрузку Ирану оборудования реакторной установки будущего энергоблока номер два. Британский самолет-разведчик «Боинг» облетел Калининградскую область и пролетел вдоль российских границ на территории Латвии и Эстонии. Такую информацию выяснила РИА Новости на основе анализа полетных данных. Уточняется, что вылетел самолет с авиабазы «Уоддингтон» королевских ВВС Великобритании и взял курс на восток. Добравшись до польского Гданьска, он поменял траекторию и пролетел вдоль всей границы Калининградской области России, включая морскую. Решение президента США вывести войска из Германии и пересмотр решения о размещении ракет «Томагавк» говорят о распаде НАТО, считает экс-генсек НАТО и бывший премьер Дании Андерс Фог Расмуссен. Он добавил, что создание общей европейской армии в обозримом будущем нереально. В связи с этим он предлагает новую структуру, коалицию желающих, которая должна состоять только из тех государств, которые готовы и способны эффективно защищать Европу. Про Украину экс-генсек НАТО заявил, что она нужна как оплот против России, а европейская экономика должна быть переведена на военные рельсы. В состав военно-морского флота принят малый ракетный корабль «Буря», который построен для Балтийского флота на судостроительном заводе «Пелла». В Балтийске состоялась торжественная церемония подъема военно-морского флага. Приему нового боевого корабля в состав ВМФ России предшествовало успешное проведение заводских ходовых государственных испытаний, которые проходили на морских полигонах Балтийского флота. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через 30 минут.

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
1: Откуда деньги у людей?
2: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
3: Продолжаем разговор. Напомню, остановились мы на кадровой проблеме. А Михаил Леонидович знает, как явствует из названия программы, как можно ее решить.
4: Ну, как бы, как ее решить прям вот так вот. Я там, может, сейчас я не скажу, а некоторую проблему скажу. Эта проблема называется производительность труда. У нас раньше на каждом предприятии в обязательном порядке были отделы, ну, то, что называется, научные организации труда, которые занимались ее эффективностью. При том, что в СССР, в общем, было железное совершенно правило, что очень много рабочих мест, очень много рабочих мест сохранялось для того, чтобы была стопроцентная занятость.
3: Да.
4: Безработных не было. А потом, когда пришли западные консультанты, они все это истребили, сказав, что это избыточные затраты. А сами в результате начали давать советы, в результате которых производительность труда очень сильно падает у нас. И она примерно в 2-3 раза меньше, чем на аналогичных работах на Западе. При этом, если сделать не самые сложные действия, организационно-технически, то можно повысить производительность труда процентов на 30-40. Еще раз повторяю, без затрат. То есть это не требует ни новых технологий, ни новых приборов. Просто наведение порядка. Разобраться, что ваши люди делают, написать, какие у них должностные обязанности, что они обязаны делать. Да, ну вот у моего товарища на заводе, когда я к нему приехал там несколько лет тому назад, посреди цеха довольно большого был такой красный круг или квадрат, на котором было написано «место для пылесоса». Почему? Потому что у них там пыльна, и поэтому рабочий день, ну там смена, всегда начинается с того, что некоторые, значит, станки нужно пылесосом, ну таким профессиональным пылесосом пройти. Так вот, примерно 20-30 минут обычно занимал поиск этого пылесоса, где его оставила предыдущая смена. Дальше, соответственно, было вот это место для пылесоса. Если пришла новая смена, пылесоса нету, то в этом случае это штраф предыдущей смене. Все, пылесос стал стоять на месте. Это, между прочим, 20 минут рабочего времени. Ну, даже там. И таких историй колоссальное количество. Вот просто колоссально. Так вот, весь фокус состоит в том, что у нас этим никто не занимается. Более того, у нас даже как бы Центральный банк, когда его стали обвинять, что ставка высокая, он говорит, да это не ставка высокая, это у нас низкая производительность труда. Это он, положим, врет. И какая бы ни была производительность при той ставке, которую устроил Центробанк, никто выжить не может. Но тем не менее, если сделать правильную организацию труда, кстати, обычно у малых предприятий она как бы сильно выше, чем у крупных. Я даже как-то, когда у меня была передача «Экономика по-русски», я даже приглашал директора одного мясокомбината, который, проведя в жизнь там, за несколько лет вот эту вот программу повышения эффективности производительности труда, достиг на своем заводе уровня производительности, как в Германии. Соответственно, ну, как бы сильно выросла прибыль относительно конкурентов внутри российских. Ну, потому что затраты при том же, соответственно, объеме производства стали там сильно меньше. Вот. Вот это вот как бы вещь, которую точно нужно делать. Но проблема состоит в том, что это требует радикального изменения, ну, как бы подхода. Да, ну давайте сделаем правило, что если как бы повышается производительность труда, то сэкономленных денег меньше платятся налоги. И тогда эффективность нашей экономики резко вырастет, количество как бы квалифицированных работников тоже вырастет. Ну и так далее, и тому
3: Нет,
4: подобное.
3: но на самом деле профессия такая есть. У меня даже знакомый один есть, который занимается. Просто, может быть, немногие руководители предприятия считают, что на это нужно деньги тратить. То есть человек приходит и смотрит.
4: Да на это надо еще раз. На первом этапе нужно тратить усилия. Ну, то есть время, да, думать на эту тему. И тогда как бы появляется выигрыш. Потом, конечно, нужно будет уже новые вводить технологии и все остальное. Но это нужно делать разумно.
3: Ну,
4: Знаете, я прошу
3: да.
4: прощения, я вот как бы, помните, у Марка Твена, по-моему, было, как фермер со Среднего Запада приехал в город Нью-Йорк. И он там пишет, да, значит, в гостинице там доллар в день, и того, значит, за неделю 7 долларов. Значит, на там, или там на машину, или на карету, да, я уж не помню, это какой это, конец 19 века или начало 20-го, там
3: Скорее,
4: 30
3: конец
4: центов в день.
3: 19-го все-таки.
4: Да, тр-тр-тр-тр-тр-тр, да? И дальше как бы так вот набирается так где-то там 22 доллара, да, вот за неделю. А дальше говорится, на чай 3 500 долларов.
3: О!
4: Ну вот понимаете, да, вот это вот эффективные траты, да?
3: Вот, ну, теперь у нас вторая часть, это про соседа и его корову, да, будем сильно радоваться, или, может быть, не будем, что происходит у них там на загнивающем Западе. Блумберг посчитал с помощью искусственного интеллекта, как Китай может навредить Европе. Китайцы озаботились своим собственным ростом, сочинили 5-летний план. Ну, практически как у нас было в свое время в социалистическом государстве. Насколько я понял, главный пункт, вот о чем говорится, ну, если шелуху отбросить, попытаться, может, я не так понял, речь идет о протекционизме. То есть китайское правительство помогает китайскому бизнесу, соответственно, осваивать новые технологии, модернизировать, ну, и делать конкурентоспособную ту продукцию, которую раньше делали европейцы. Ту же химию, кстати говоря. Ну и в Европе сильно по этому поводу забеспокоились, сказали, что ВВП может упасть меньше, чем на процент, но тем не менее 0,6, а в Германии так и на 0,9. Вот что скажете, усилия Китая в этом плане, как на европейской экономике будут отозваться?
4: Ничего не скажу. По той же самой причине. Да? Ну, во-первых, ИИ, да. Я тут, вы будете смеяться, я тут освоил один из ИИ. Вот. И начал, меня, собственно, интересовала политика Трампа. Да? Почему? Поскольку это ИИ, я не боюсь этого слова, американский, то я по этой причине, меня все интересовала политика Трампа. Да? И вот, значит, и как она соотносится с той логикой, которую я там в 2014 году описал на Дартмутской конференции. ИИ очень долго сопротивлялся, где-то часа два, но потом, в конце концов, признал, что политика Трампа укладывается в ту логику, которую я в 2014 году изложил. Вот. Но он очень сильно сопротивлялся, но как бы вот почему. Он все время говорил, что вот как бы в чем вся проблема, да, есть как бы общепринятая позиция, да, так сказать, академическая, научная, а есть Хазин, который, да, что-то говорит, но при этом это как бы считается маргинальным. И потом, значит, он все время говорил, что, ну да, в последнее время то, что происходит, очень укладывается в то, что, как бы говорил Хазин тогда, это считалось маргинальным. Но не важно. Я-то это говорил, потому что мне было интересно, ну, как бы мнение именно американское, да, поскольку ИИ же, он же американскую информацию это берет, не нашу. Вот. Ну вот. Так вот, значит, вот смотрите. Вопрос, который я все время задаю по поводу ИИ. Вот смотрите. Вот ИИ. Ты ему говоришь, посчитай, пожалуйста, по полному объему торговых сделок, совершенных в Соединенных Штатах Америки там, в 2025 году. Какая реальная инфляция? ИИ тебе говорит, я посчитал все сделки, все их там десятки триллионов, а то и сотни. И получается, что инфляция 11,2%.
3: А реальную они как 4, что ли?
4: Я как бы, это не то, что мне сказали, я как бы это я...
3: А, понял. Но это так предположение, как пример, да, аналогия. Да. Понял, да.
4: Я
3: да.
4: говорю, а официальная цифра там 3,5%. Угу. И вот я спрашиваю, скажи мне, ИИ, а какая, как бы, какой экономический рост в Соединенных Штатах Америки? ИИ мне говорит официальную цифру. Я ему говорю, не, ну ты же сам сказал, инфляция 11,2%.
3: Угу.
4: Говорит, нет, у нас есть официальная цифра 3,5, я должен вот использовать этот показатель. Вот это самое интересное. Да, вот когда вы начинаете с помощью ИИ строить модели, вы, первое, предполагаете, что текущая ситуация сохраняется, то есть объем как бы, доходов населения через 5 лет будет такой же, как сейчас, или он будет меньше. А если вы считаете, что все-таки нет, примерно такой же, как сейчас, то будьте любезны, посчитайте этот ваш как бы реальный доход с учетом реальной инфляции, а не той, которая официальная. И что у вас получается, что у вас не рост там 4,5% или 5%, а спад 8%. И это совсем другая картина. И вот с этим вот непонятно, что делать. Вот когда вы начинаете какой-то конкретный параметр считать, то вы обнаруживаете, тут не соответствует, там не соответствует. Ну вот мы выяснили, да, что в марте месяце у нас вдруг неожиданно образовался экономический рост. Фокус состоит в том, что вы не имеете права теперь в официальных документах писать, что у нас продолжается спад. Потому что есть официальная цифра. Знаете, как мне однажды сказали, когда я там, значит, был некий спор между чиновниками и РАО ЕС, было даже совещание в Федеральной службе по тарифам, когда, значит, РАО ЕС стало объяснять, ребят, ну потому что у вас как бы официальная инфляция там 8%, а реальная 19%. Ну я условно говорю, я сейчас уже не помню, давно было.
3: Ну да, да.
4: Вот, и, соответственно, по этой причине возникает вот эта вот разница. На что они говорят, что есть закон о бюджете, там написана официальная цифра, если вы от нее отклоняетесь, то это как бы, как это, преступление. Поэтому будьте любезны, исходить из этого. Собственно, меня-то позвали, чтобы я нашел выход. Я нашел выход, я сделал, знаете, такое каменное лицо, да, такое вот покер-фейс, да, и сказал... Скажите, пожалуйста, обратился я к представителям РАО ЕС. Считает ли кто-нибудь инфляцию по корзине закупок РАО ЕС? В РАО ЕС все сразу поняли. И сказали, нет, нет, по корзине закупок РАО ЕС не считают. Я говорю, запишите, пожалуйста, что хотя официальная инфляция 8%, но по корзине закупок РАО ЕС она 19%. То, что официальная цифра сильно меньше, но, видимо, есть какие-то другие товары, по которым сильная дефляция. И поэтому итоговый результат получается сильно меньше по стране в целом. Но по корзине закупок РАО ЕС 19%. Все.
3: Ну, я в данном случае, да, если абстрагироваться от того, что творит, как один из наших блогеров, чат ДЦП, он это называет, эту, значит, эту как конструкцию. Дело не в этом, да. Просто есть модель китайской экономики, и вот с вашей точки зрения, это правильно сейчас помогать, насколько я понял, да, помогать бизнесу проводить модернизацию, чтобы потом вся страна могла занять, предположим, те рынки, которые до этого занимала условно Европа. Или нужно все-таки вот ориентироваться на свободный рынок, как говорят в ЕС, ну или говорят, может быть, думают или там декларируют и так далее. Вот что важнее?
4: Вы знаете, каждый выбирает для себя женщину, религию.
3: Угу. Да, забыл, знаю это стихотворение. Но...
4: Дорогу, да. Вот. Значит, и, соответственно, весь фокус состоит в том, что вы, как бы, когда вы выбираете для себя модель экономического развития, то вы тем самым как бы говорите. Да, вот Китай сказал, а мы вот сейчас будем захватывать рынки. Это разумная политика на фоне экономического спада. Другой вопрос. Смогут ли они за счет захвата этих рынков поддержать уровень жизни своего населения? Вот тут я начинаю сомневаться. Но это, еще раз говорю, это немножко про другое. В конце концов, ну как бы, что мы будем за Китай решать, да? Если китайские товарищи ко мне обратятся с вопросом, они обращались, я им объяснил, как устроена картина мира, в моем понимании, ну, когда они обращались. Вот. Прошло какое-то время, теперь как бы я могу смело сказать, что та картина мира, которую я им описал, соответствует реальности. А, ну, даже этот самый чат GPT со мной согласился, да, что соответствует. Вот, на базе американских данных, вот еще раз повторяю, не наших, не моих текстов, а американских данных.
3: Нет, но у меня вот шкурный интерес. Да-да, извините.
4: Да нет, ничего. Вот как бы по этой причине... Давайте не будем решать за китайцев, как им лучше вылезать из той ситуации, в которую они попали. Давайте мы как бы пытаемся сами вылезти из той ситуации, в которую мы попали. А то у нас, извините меня, значит, символом победы в Новосибирске становится орангутан. Вот. И в этой же Новосибирской области школы разрушаются, построенные за какие-то сумасшедшие деньги, а и коровок режут. Ну, куда деваться?
3: Ну да, надо с этим разбираться, это правда, да. Значит, у кого-то карманчики поднабились, скорее всего. Но я в данном случае, мне совершенно в данном случае Китай не важен. Мне важно, если он отберет, скажем, те же рынки у ЕС, и там будет спад или еще больше спад, насколько у них хватит пороху кормить соседнее с нами злобное государство? Вот я бы так спросил.
4: Знаете, у них пока есть деньги.
3: Вот в том-то и дело.
4: Не то чтобы много, но есть. Как вы сами понимаете, те там 90 миллиардов, которые, как вы понимаете, Украина не получит в подавляющем большинстве. Это пойдет на модернизацию оборонной промышленности. Да, что-то, может быть, в виде изделий Украина получит, но для как бы Евросоюза и для Великобритании Украина – это принципиально важный проект, но у меня там есть свое видение, почему. Если говорить о как бы политологических вещах, я вот как раз сегодня прочитал на эту тему очень хорошие тексты профессора Евстафьева, который там выступает, да, здесь же на спутнике.
3: Да-да.
4: Вот, и по этой причине, ну, как бы, ну, вот, ну, послушайте Евстафьева, он вам это объяснит. Но смысл следующий, они не могут это бросить, в отличие от Трампа, который может. Потому что это для них означает конец не для Евросоюза, а для элит, которые сегодня управляют Евросоюзом и Великобританией. Вот, поэтому, ну, посмотрим, да, степень, я могу сказать, что... экономические показатели Евросоюза. Я вот сегодня пятница, я сейчас вот мы закончим, и я буду дописывать макроэкономический обзор фонда Хазина, который сейчас публикуется на сайте Хазин.ру. Вот. И там, соответственно, картина, ну, просто вот, как бы, ну, я бы сказал, проще всего ее обозвать словом «обвал». И по этой причине они должны все делать быстро. Вот они-то говорят, мы вот к 30-му году будем готовы вести войну. Не готовы, они до 30-го года не доживут в рамках нынешней ситуации.
3: Ну, вот поэтому
4: я думаю, что они начнут...
3: Ну, вот смотрите, тут же...
4: Да, я очень опасаюсь, что у них единственный вариант, который они могут сделать, это блокада Калининграда. Вот это то, что... Ну, то есть они уже начали, да, они начали пропускать через свои территории дроны. Ну, на самом деле, мы же понимаем, что они просто летят из Прибалтики, из Финляндии, да, они только изображают, что они...
3: украинские.
4: Да, что это украинские, да, что это через Украину, Польшу и так далее. На самом деле нет, их оттуда запускают. Но тут уж никуда не деться. Я думаю, что... Я, кстати, хочу предупредить всех, что я считаю, что очень велика вероятность, что теракты будут в Москве. Ну вот уже я уже сегодня этого боялся, сегодня вроде тьфу-тьфу-тьфу, дай бог и завтра, чтобы все обошлось, но я считаю, что вероятность есть. Да? Она может быть... Ну дай бог как бы нашим спецслужбам эту ситуацию, с ней что-то сделать. Вот. Но в общем и целом я могу сказать одно, что ситуация вскроется значительно раньше, чем им бы хотелось. Вот. И в результате этого вскрытия может оказаться, что этот рынок-то будет вовсе не такой большой, как сегодня хочется Китаю.
3: Народ-то много.
4: А понимаете, а народу-то
3: 500
4: много.
3: миллионов людей.
4: Это верно, да. Но
3: А, ну
4: представьте
3: купить не
4: себе,
3: смогут, да?
4: ну,
3: Ничего.
4: конечно, представьте себе, что они будут все как бы работать за еду. Ну вот, вы же вспомните, да, вот вспомните фильмы как бы неореализма, там, итальянского или французского, да, там, начало 50-х. Они же, ну, помните, да, молодая Софи Лорен, молодой Марчелло Мастрояни, там же, ну, как бы нищета тотальная. Да, они же начали быстро ползти только уже там в конце 50-х. А до этого у нас карточки отменили раньше, чем в Лондоне, ну, в Великобритании. То есть жизнь на самом деле совсем сильно более иная, чем так, как сейчас пишут в соросовских учебниках.
3: Ну,
4: Вот. А у нас
3: да, там и там один и ремарк, и неореалисты, и итальянские, и французское, кстати, кино об этом очень красноречиво говорит. Да, я
4: новая волна,
3: заблудил.
4: да, они там немножко по-разному. Ну, короче говоря, вот как, когда вы на все это смотрите, то вы видите, да, насколько жизнь выглядит немножко иначе, когда ты начинаешь разбираться, как же оно было на самом деле. Кстати, это тоже очень интересная картина, да, откуда искусственный интеллект знает. Вот сейчас уже много сочинили разных историй, да. Вот есть целая куча разных учебников. Есть либеральные учебники истории, есть учебники истории, которые сочинили царебожники, есть учебники истории, которые сочинили как бы люди просоветские, ну и так далее. Вопрос, какой из них, да? Причем же склоки же бывают душераздирающие, да? Говорят, всех Сталин загнал всех колхозников в рабство. Другого
3: Паспорта не
4: колхозника.
3: давали до 70-го года.
4: Да, паспорта не давали до 70-го года. Интересно, вот как бы кто на заводах-то работал, да? Я как бы спрашивал некоторых людей, которых я как бы застал. Я первый раз приехал на картошку в 79-м году. Они все ржали и говорили, что основная проблема получения паспорта была дотопать до сельсовета.
3: Ну, там справки давали, если ты захотел учиться в
4: Да
3: учебном
4: нет, это не
3: заведении.
4: справки давали, это
3: И паспорта давали, да.
4: паспорта давали. Нельзя было, тогда же была временная прописка, и нужно было иметь паспорт. Ты просто как бы приходил в отделение милиции в районе с этой справкой. Говорил, я вот уезжаю, дайте мне паспорт. Ну, на. Нет, то есть нет, может быть, где-нибудь и пытались, да, но это как бы все при этом прекрасно понимали, что не самыми сложными и, в общем, более-менее понятными действиями эту проблему можно было решить. А? Но это как бы, да, а попробуйте сейчас какую-нибудь справку получить. Да? А
3: Да, что...
4: попробуйте получить из управляющей компании о том, что бумагу о том, что вы переплатили. А-а-а!
3: Ну,
4: За
3: я не...
4: нас.
3: Два НДФЛ можно получить за 15 минут по
4: Два
3: интернету.
4: НДФЛ можно получить, да. Это правда, да.
3: То есть здесь как раз
4: Потом
3: легко,
4: можно.
3: да. Нет,
4: Да.
3: но там пенсии стали платить. Вот это правда в 70-х годах в деревнях наших. Это было.
4: Да.
3: Федор
4: Да.
3: Абрамов об этом писал. Ну так, у него это вскользь. Не то, что он прямо этому посвящал свои произведения.
4: Да. Да. Ну просто большие пенсии. Да, раньше там была пенсия 1,5 рубля в месяц, да, ну вот 2 рубля. Это было несерьезно. Оно как бы предполагалось, что а зачем человеку в деревне пенсия, когда у него огород? Да?
3: Ну, нет, но тоже они что же там, не знаю, хлебушка прикупить. Они, кстати,
4: Ну,
3: вот
4: хлебушка, да, хлеб,
3: сами
4: соль там.
3: пекли, а теперь стали покупать. Тоже ведь веление времени или явление даже, можно так сказать. Ну, такая вот ситуация. Кстати, нашел я это стихотворение. Юрий Левитанский автор.
4: Британский, да,
3: Один и
4: Левитанский.
3: тот же сон у него еще есть, мне повторяться стал, мне снится, будто я от поезда отстал. А здесь каждый выбирает для себя, выбираю тоже, как умею. Никому претензий не имею, каждый выбирает для себя. Спасибо,
4: Да.
3: Михаил Леонидович,
4: Еще раз
3: экономист.
4: с праздником
3: Да, с
4: наступающим.
3: праздником наступающим.
4: Да.
3: Экономист Михаил Хазин был в эфире. Радио «Спутник», я Алексей Осин. Через пару минут новости, оставайтесь на орбите.
0: Thank you. Германия на пороге эпохального перелома. Контекст. Провальный рейтинг Фридриха Мерца заставил его признать системные проблемы в стране. Однако рецепт их преодоления не сулит ничего хорошего. По словам канцлера, новые вызовы, с которыми ФРГ еженедельно сталкивается на фоне глобальной нестабильности, подталкивают Берлин к ускорению реформ. Населению Мерц предложил отнестись к действиям правительства с пониманием, мол, мир стоит на пороге перелома. Только уже не на пороге. Мир его переступил. Найдет ли канцлер понимание среди сограждан – большой вопрос. Цены растут, промышленный потенциал перестает быть визитной карточкой Германии. Виной всему – разрыв экономических связей с Москвой, конфликт на Ближнем Востоке, испортившиеся отношения с США, масса других причин. План немецкого правительства по спасению нации вызывает большие опасения. Похоже, история зашла на второй круг. Или третий. Стагнирующие гражданские корпорации правительство начало загружать оборонными заказами. Его представители заявляют, что намерены создать самую сильную сухопутную армию в Старом Свете и вооружить ее по последнему слову техники. На это будут брошены сотни миллиардов. Так уже бывало. Преодоление кризиса за счет войны. И всегда заканчивалась бедой. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть вечера в российской столице, на час больше в Самаре и Ереване, в Якутске полночь. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Президенты Казахстана и Узбекистана прибудут в Москву на празднование Дня Победы. Боевые столкновения происходят между Ираном и США в районе Ормузского пролива. Уже в 10-й раз проходит бессмертный полк во французском Лионе. Подробности далее. В Москве приземлился самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщалось ранее, он примет участие в мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Премьер возложит венок к могиле неизвестного солдата. Также в рамках визита в Россию Фицо встретится с главой государства Владимиром Путиным. Также президенты Казахстана и Узбекистана Касым Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев примут участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что глава российского государства Владимир Путин пообщается сегодня вечером с ними и белорусским президентом Александром Лукашенко. Также пройдут двусторонние встречи, отметил Ушаков. Боевые столкновения происходят между иранскими военными и американским флотом в районе Ормузского пролива, утверждает агентство «Фарс». Уточняется, что начались бои около часа назад. Ранее сообщалось о звуках взрывов в округе Минап на юге Ирана. Как сообщили в МИД России, позиция Москвы по конфликту вокруг Исламской Республики остается неизменной и призывает вовлеченные стороны воздерживаться от конфронтационных инициатив, способных навредить выстраиванию диалога между воюющими государствами. Более 60 австралийских наемников поехали воевать на Украину, рассказал в интервью РИА Новости посол России в Австралии Михаил Петраков. Он добавил, что около 10 из них ликвидированы. Петраков также напомнил, что в мае 2025 года один австралийский наемник был приговорен в России к 13 годам колонии строгого режима и уже отбывает наказание, а другой в октябре 2025 года был заочно приговорен к 14 годам лишения свободы и объявлен в международный розыск. Верхоседский районный суд Екатеринбурга арестовал 17-летнего подростка по делу о покушении на диверсию, сообщила Объединенная пресс-служба судов региона. Его подозревают в попытке поджога трансформатора на электроподстанции. Возбуждено уголовное дело. В Луганской Народной Республике ограничат проведение массовых мероприятий в честь 9 мая, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он добавил, что нельзя рисковать жизнями людей в нынешних условиях. При этом, по словам Пасечника, в республике обязательно дадут дань уважения подвигу предков и возложат цветы к памятным местам. Однако сделано это будет в индивидуальном порядке, без скопления людей. Во французском городе Лион проходит акция «Бессмертный полк». Она состоялась уже в 10-й раз. Среди участников есть потомок солдата армии Наполеона. Один из присутствующих также отметил, что поддерживает русских патриотов. Другая участница подчеркнула, что она здесь для того, чтобы подтвердить дружбу двух наций. Ранее «Бессмертный полк» прошел на улицах Парижа. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск уже менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, это пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Меня зовут Татьяна Лазяева. Дмитрий Пучков напротив меня. Дим Юрьевич, приветствую.
3: Добрый вечер,
2: слушатели тоже.
3: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители.
2: И зрители. Напоминаю, группа ВКонтакте у нас есть. Радио Спутник, собственно, Рутуб-канал тоже, Телеграм-канал, Макс-канал. Трансляции идут везде, кроме Макса тоже. Это еще впереди. Подождем. В общем, подключайтесь, если есть желание. Но вот я хочу, Дим Юрьевич, прям сразу с порога признаться. У меня уже началось немножечко вот то состояние, которое обычно бывает 9 мая, когда, ну, тебе как-то и волнительно, и гордительно, боишься, и грустно. В общем, к нам сегодня просто в Петербурге приходила блокадница, гость, которая пережила блокаду и годы Великой Отечественной войны, будучи ребенком. И вот те самые струны души уже у меня были затронуты сегодня. И вот я не отошла и поняла, что уже не надо сейчас отходить. Это вот я уже впала, да, в такое особое состояние, которое обычно бывает в День Победы. Поэтому, ну, мы об этом сегодня и говорить будем с вами очень активно. А вы что обычно чувствуете в этот день?
3: Ну, на мой взгляд, один из самых главных праздников, если не самый главный. Я с детства, я в детстве радио любил слушать. Я из школы приходил, там был как-то это, радиотеатр, забыл, как называлась целиком передача. Я сидел, картинки рисовал, а мне по радио рассказывали, там радиопостановки различные, литературные были. Любил слушать, ну, 9 числа можно было слушать с утра до вечера, не только в детском радиотеатре. Отличные передачи были, замечательные песни, передачи, книжки читали. Самое яркое впечатление праздник производил. Потом Новый год. Потом 7 ноября. Это вот как-то так по рангу, так сказать, выстраивалось. 1 мая он больше на работе уже был, когда работал там демонстрации, все дела. Вот. Как-то так.
2: Да, День Победы сегодня особенно
3: важный.
2: Кино
3: отличное показывали всегда тоже. Раньше видеомагнитофонов не было и видеозаписи не было. Ты его либо смотрел, либо не смотрел. Подловить невероятно сложно было. Ну, с удовольствием сидел и слушал, и смотрел. Прекрасно, да.
2: Начинают все съезжаться, уже тоже поступают разные сообщения о том, там, да, и что и президент Беларуси Александр Лукашенко уже в Москве, но там понятно.
3: Я бы сказал, все нормальные люди начинают съезжаться.
2: Все да. Вообще, все наши начинают съезжаться, кто, безусловно, разделяет этот праздник с нами. И Владимир Путин несколько часов назад направил лидерам и народам зарубежных стран поздравления по случаю 81-й годовщины Победы. Это и лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, также народам Грузии и Молдавии. Причем Грузии и Молдавии он подчеркнул, напомнил, как бы обратился и к народам тех стран, что давайте помнить, чтить память, не забывать. Но это вот то, что сегодня особенно важно, потому что мы знаем, что именно с этим бывают иногда проблемы.
3: Да, это действительно сложно, да.
2: Завтра будете парад смотреть?
3: Обязательно, да. Парад состоится, я в этом уверен. Угу. Говорят, не при том количестве войск, как обычно, что там молодежь, наверное, не пустят. А в целом, да, будем смотреть, как всегда, в общем-то. Кстати, по телевизору я неоднократно сидел возле мавзолея и смотрел больше одного раза. Угу. Вот, ну... По телевизору все равно лучше видно нынешние телевизоры и нынешние камеры, которые там и в мостовую встроены, и наверху на веревках летают, и отсюда показали, оттуда показали, и винты у кораблей крутятся, и вообще застрелиться не жить. Красота. Поэтому никто не будет разочарован, я думаю.
2: Но вживую, наверное, чувствуется еще сильнее, когда ты там находишься, нет?
3: Ну, там другое, факт, так сказать, осознание присутствия.
2: Осознание присутствия?
3: Да.
2: Затмило все, да. Ну, да, не у всех есть возможность по понятным абсолютно причинам попасть и лично присутствовать на Красной площади в этот день или, да, в других городах тоже, да, понятное дело, свои отмечания происходят, но тут есть возможность современной технологии, телевидения, пожалуйста, наблюдайте. Кстати говоря, у кого не будет возможности подключиться к каким-либо там, может быть, телетрансляциям, на радио «Спутник» будет идти трансляция живая, прямая, с парада, все можно слушать, опять же, подключаться к нашим трансляциям в наших соцсетях, поэтому, друзья, таким тоже, такой возможностью пользуйтесь. А министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в здании МИД, и вот что он сказал, что сегодня борьба с нацизмом приобретает и практический смысл, учитывая, что в Европе многие не стесняясь, призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и готовят очередное нападение на Россию. В общем, такие заявления, мы их слышали, они приобретают иногда новый окрас, да, вот по поводу повторить действия Гитлера. Есть действительно прям какие-то сейчас особые фанатики, там их больше стало?
3: Почему нет? Они везде, сверху донизу. Не получилось. Вот в тот раз не получилось. И обратите внимание, если бы Гитлер, извините, пожалуйста, за цинизм, вот если бы Гитлер не переборщил, назовем это таким словом, с евреями, все прекрасно он делал, так и надо было делать.
2: Его
3: обратите внимание, претензии на Западе только за уничтожение евреев. 27 миллионов русских – это никого не интересует. Угу. Туда вам и дорога. Ну, в тот раз не получилось. Это же не значит, что не надо попробовать еще раз. У вас тут ресурсы, а пользоваться вы ими не умеете. Гитлер был большой поклонник англичан, Британской империи. Есть такое слово «subhuman» в английском языке. Оно оттуда пришло. В немецкий, где его перевели как «untermensch». «Subhuman», «untermensch» у нас это «недочеловек». Так вот, мы с их точки зрения недочеловеки, а недочеловекам ничего не надо. Вы вот сидите на ресурсах, а ими бы могли пользоваться цивилизованные демократические страны. Если вы сами не понимаете, что все это надо отдать, вас вот 30 лет ломали с конца 80-х, а вы что-то не поломались. Ну, раз так не поломались путем занесения демократии, это в первую очередь уничтожение всех государственных институтов, то есть руководство как такового, армии и спецслужб. Все это при демократии будет уничтожено, и страна рассыпется. Ну, у нас страна немножко не такая и не рассыпалась, плюс благодаря известным людям. Вот. Ну, что с вами делать? Остается только воевать, иначе как у вас ресурсы отнять? Обратите внимание, 4 года прошло, а оттуда никто не говорит: ой, не получилось, давайте это садиться за стол переговоров. Такого даже близко нет. Наоборот, сейчас вооружимся и добьем, потому что вот уже вот-вот осталось чуть-чуть, добьем. И тогда все ресурсы потекут в Европу бесплатно. Вот такая красота.
2: Я как раз хотела с вами пройтись по тем событиям, которые сегодня уже происходят в разных точках мира. Мы прекрасно понимаем, да, что 8 мая – это тоже дата, особенно для Европы. Вот в Германии Мерц поздравил немцев с Днем освобождения от нацизма. Ну, казалось бы, да, хорошо, но не упомянул ни Советский Союз, ни Красную Армию. Вообще не было нас там. Мерц, наверное, сам лично всех...
3: Да.
2: Победим.
3: Ну а при чем тут мы? Ну как? Угу. Вы начнете вспоминать, и как тогда ситуация с Россией будет выглядеть? Это же нехорошо, поэтому да, они и в концентрационных лагерях, например, в Польше, там никакого участия Красной Армии в освобождении Освенцимов там даже и не вспоминают. Зачем? Как-то раз я ездил по Франции, по Нормандии, кругом благодарственные памятники американцам стоят. Я только удивился. Ну, какие американцы? Войну, да мы победили. Ну, потом как-то, ну да. А там высаживались американцы. И там их освободили американцы. Ну, справедливо, с одной стороны. А дальше они устраивают какие-то празднования по поводу высадки союзников в Нормандии. А нас туда уже не зовут. Нет. Угу. И это при том, что там... От высаживающихся союзников оборонялись какие-то эти инвалиды, ветераны и шайка власовцев. То есть там вообще, по большому счету, серьезных немецких войск просто не было. А жаль, им полезно было бы по шапке получить.
2: Но по поводу Германии еще скажу. Тут, значит, объединение немецких школьников провело в Германии демонстрацию против милитаризации, собственно говоря, страны. И в ответ, значит, на разные заявления Мерца, он там еще годовщину, значит, своего поста отмечает. Да, уже год прошел, как он в роли канцлера, именно в роли, мне кажется, да, вот это хорошо, не исполняет обязанности, а вот в роли канцлера находится.
3: Отыгрывается.
2: В общем, школьники немецкие говорят: иди сам на фронт.
3: Вот подыхать, что там,
2: да,
3: важно.
2: Да.
3: Не просто на фронт, иди сам на восток подыхать. Школьники не хотят, а их уже без затей. Им объясняют, что по окончании школы медкарту в зубы, военкомат,
2: там же разные, да, военные,
3: пройти, да, и обязательный призыв. И вот ты уже в этом, как он у них теперь, не вермахт, как его, Бундесвер, ну, все равно звучит, для нас звучит хорошо, замаршируешь.
2: Что еще происходит? Эстонцы выстроились на границе с Россией, значит, чтобы попасть на День Победы. Такие сообщения есть, но вообще на границе с Прибалтикой периодически мы читаем сообщения о том, что пытаются попасть или подсмотреть. И когда салют будет, да, вот сколько раз тоже наблюдали там в предыдущие годы, что выстраивались на границу, чтобы посмотреть вообще, как вот там вот, да, буквально через там в каких-то несколько метров и отмечаю День Победы.
3: Ну, у нас вот есть неподалеку пограничный город Нарва, да, посреди которого течет река, и две крепости с двух сторон стоят. Одна оказалась в Российской Федерации, другая в Эстонии. Ну, там непрерывно показывают кино, играют музыканты, всякое такое. Правильно делают, ширше надо такое, да.
2: Но по поводу Нарвы, кстати говоря, мэр этого города что сказала? Важно помнить всех погибших во Второй мировой войне независимо...
3: Эстонской Нарвы.
2: Эстонская Нарва, да. Независимо от национальности, вероисповедания и того, в какой военной форме они воевали. То есть это что, оправдание
3: нацизма? Да, естественно, да. Конечно, момент. А как же? То есть надо помнить эсэсовцев, которые сжигали деревни вместе с людьми, независимо от того, кто это, что это. То есть, с одной стороны, сатанинское зло, которое пришло нас уничтожать. Ну, понятно, видимо, в этой гражданке предки как раз немецким нацистам и служили. С другой стороны, те, кто... Мы не будем говорить, что на их стороне был Бог, хотя был, которые вынуждены были отбиваться от пришедших к ним убийц, потеряли огромное количество людей. Я молчу там про территории, уничтоженные города, заводы и все такое. Отбились, давайте и тех тоже вспомним, да, давайте, АТАС. И вот так вот потихоньку-потихоньку они нацизм в массы и продвигают. А дальше объяснят, что немцы-то были хорошие, но мы же были за них, мы эстонцы. А, значит, немцы были хорошие, а вот русские тогда были плохие, и плохие сейчас.
2: Давайте про тех, кто помнит историю правильно и вместе с нами уже не первый год, несмотря ни на какие угрозы, вспоминает, отмечает. Про Словакию я хочу поговорить. А Фицо все-таки летит в Москву, честно говоря, может, пропустил, может быть, уже прилетел, пока мы тут с вами беседуем, не знаю. Но, значит, есть такие слухи, что якобы он прилетел и прилетит не один, а с каким-то посланием для Владимира Путина, возможно, это послание от Зеленского, может быть, нет. Сам он особо это не подтверждает, но СМИ активно пытаются эту идею продвинуть, что якобы именно по этой причине пытались ему помешать попасть в Москву. Так ли это или нет, мы с вами пока точно не можем утверждать.
3: Бред.
2: Да, это, наверное, чисто
3: времена
2: такие фантазии.
3: Времена почтовых голубей и этих, как их звали, дипкурьеров, там, запечатанных мешками давно прошли. Это, знаешь, когда-то появилось такое понятие «кроточка». Это еще когда интернетов не было. То есть точка, вот знаешь, ты текст пишешь авторучкой, а в конце ставишь точку. Так вот, фотопленка размером с точку, микропленка, на которую сфотографирован какой-то там объем документов, ты ее нормальным глазом вообще не увидишь. Вот ее приклеили, и письмо пришло, и ты все, что надо, прочитал. Какое количество каналов существует сейчас для связи, так сказать, с высшими лицами государства, я как-то даже затрудняюсь представить, что такого должен привести лично Фицо, каким посредником между кем и кем он является. Я понимаю, он рассказать приедет, это одно, какие-то документы дурацкие, ну чушь.
2: Не, ну посредником в любом случае может быть, наверное, любой лидер в какой-то определенный момент. Например,
3: туда съездил, сюда с этим поговорил, с теми поговорил.
2: Так непривычно говорить бывший премьер.
3: Да ничего с ним не случилось, он там в обойме по-прежнему молодец, толковый.
2: Неплохой, неплохой. Да. Но я, кстати, не поняла вот эта позиция Польши, да, и решение с их стороны. Напомню, значит, Варшава назвала условия пролета Фицо над Польшей в Москву на День Победы.
3: Чтобы,
2: значит,
3: письма при нем не было, да?
2: Готова пропустить премьер-министра Словакии в России, если он разблокирует помощь Украине. Ну, то есть это так часто уже это использовалось. Вы думаете, что вот именно... Ну, рычаг этот не работает.
3: Это,
2: уже, нет? Вот,
3: с моей
2: вот зачем?
3: Точки зрения, это верноподданический жест. Смотрите, мы хорошие. Белый
2: мы
3: господин меня должен полюбить. Да, я хороший, да. Вот мы поляки, смотрите, вот мы какие. Мы за все хорошее, кроме голодовки. Да, давайте, любите нас и дальше. Полякам повезло, когда их приняли в Евросоюз. Это была серьезная и очень богатая организация, которая в эту Польшу, так сказать, посмотрите, какие бонусы от того, что мы вас примем к себе. Польша там натурально расцвела, просто такое количество бабла влили, а теперь денег нет. И можешь туда вступать, можешь не вступать, деньги от этого не появятся, нет. Но поляки, вот, своя игра, так сказать. Мы хорошие, любите нас и дальше.
2: А там у них закончились какие-то проблемы с украинцами по поводу фермеров, по поводу там рабочей силы?
3: Они не
2: это
3: могут
2: же такая
3: закончиться.
2: Отдельная
3: Нет,
2: вообще...
3: Нет, не могут закончиться. На Украине благодатная... Как это правильно
2: почва,
3: называется?
2: Почва, земля.
3: Да, почва, да. Там вообще все растет. И растет прекрасно. Но эти самые украинцы, не будучи членами Евросоюза, они не соблюдают никакие условия, например, по выращиванию сельскохозяйственной продукции. Ну, ты можешь, например, там селитру вот просто лопатой сыпать под каждый куст, у тебя там все как попрет, оно будет невкусное и вредное, но большое и хорошее. И можешь от насекомых обрабатывать вот так, такими составами, в таком количестве. Можешь от сорняков, там, гербициды, пестициды, в слоновых количествах, лишь бы у тебя вот этот урожай вырос, а дальше там земля, трава не расти. Вот. И в Европу это вообще нельзя поставлять. Ни зерно, ничего, никакую сельхозпродукцию украинскую поставлять нельзя. Но а европейцам надо, потому что это деньги. Давай вези с Украины. Да, там, помнишь же эти истерики на польской границе? Не пустим никаких грузовики.
2: Да.
3: А получается, что она дрянь, но она дешевая. А у поляков нормальное с соблюдением всех требований, а им не продать,
2: но
3: потому что привезли украинское,
2: да.
3: И все, не надо больше вашей, что делать-то? Ну, а как? А мы вот кредиты Украине даем, нам надо как-то отбивать, поэтому, да, будем украинское зерно завозить. Там все плохо, нет, это невозможно.
2: Просто в последнее время, конечно, об этом как будто бы не так много говорят, но либо мы с вами как-то, да, не пытались.
3: Ну, понять. Избирательно, как обычно.
2: Избирательно, да, еще вопрос, что СМИ преподносят, то есть в какой-то момент это прям ярко подчеркивалось, да, на просторах, значит, интернета и на лентах информагентств. Сейчас как-то это ушло.
3: Полякам
2: на...
3: это не нравится. Просто это никому не нравится вообще.
2: Ну а кому это будет нравиться?
3: Да. Ну, тебе ломают бизнес. Это зачем?
2: Причем также не только в Польше, но по большому счету, да, если разобраться.
3: Да.
2: Это и беженцев можно всех прекрасно вспомнить, где там люди. Итак, кризис, значит, да,
3: давайте их
2: про
3: кормить.
2: Европейцев, а давайте кормить
3: Спасибо,
2: вот этих.
3: Да.
2: А еще те потом на улицах что-нибудь громят.
3: Да, по какой-нибудь полуторной ставке, что у чернокожим из Африки вот столько, а тут в полтора раза больше. А нет, войны пострадали, ну-ну-ну. Где,
2: уже...
3: где вы там от войны пострадали, хотелось бы узнать.
2: Никогда не забуду, когда 2 года назад я поехала на неделю отдохнуть в Египет, и идет, значит, молодой человек, вот такой, знаете, кабан 2 метра, и когда я метр с кепкой, тут, короче, сразу он сильный, значит, руки видно, что там спортивные, все, и идет, значит, черная футболка, на футболке флаг Украины, а на курорте, где куча русских. Во-первых, тебе явно около 30. Ты наверняка в состоянии держать оружие со
3: Сколько
2: своей
3: лет?
2: Вот этой
3: Почему
2: вот силой.
3: Почему не в армии? Да. Да, да, да.
2: Зато идет, вот это вот несет это знамя,
3: да, да, да.
2: Намеренно, естественно, пытаясь, наверное, спровоцировать других туристов, которые приехали из России.
3: Вот, не знаю, прозвучит обидно, но, по-моему, это вот признак дебила просто. Что ты там под этим флагом подразумеваешь? Вот что там
2: Он
3: у тебя
2: издалека
3: такое?
2: Он переживает очень сильно.
3: Да. Вот что ты там подразумеваешь? Какие-то успехи культурные, технические, социальные? Какие-то успехи, да? Или вы просто дебилы, как наскакавшись на Майдане, они там все скамейки в парках жовто-блакитные, все эти ограды на перилах тоже жовто-блакитные, и помойки жовто-блакитные. Вот с помоек надо было начинать и ими ограничиться. Это как раз вот для этого. На себе это рисовать. Я в этом плане я крайне суров. Я на своей одежде российских флагов не ношу. флагу место на флагштоке, а не на мне, не на грязных моих шмотках каких-нибудь. Угу. Мне это не нравится.
2: Да, ты еще пошел на пляж, снял эту футболочку, она там, да, да, с флагом в песке повалялась.
3: Ну, так, в Америке же есть персонажи, которые трусы из американского флага шьют. Это красиво, это модно.
2: Да, слушайте, у нас переход, спуститесь, там тоже разное, что. Согласна. А про украинцев еще обязательно поговорим. Предлагаю просто, наверное, после выпуска новостей прям более подробно и по поводу перемирия, и вообще чего нам ожидать, но не можем, конечно, пройти мимо Дональда Трампа, который объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне в США.
3: Ну, хоть одна настоящая победа, хоть и старая.
2: Хоть тут.
3: Но настоящая, да.
2: А представляете, он себе это еще тоже каким-нибудь,
3: безусловно,
2: образом,
3: да,
2: может присвоить.
3: В недрах моей организации, под моим чутким руководством.
2: Мои предки, ну, что-нибудь такое, да?
3: Да. Его предки с другой стороны, наверное, были.
2: Надо пошерудить. Да, это надо прямо изучить его древо родословное, понять. Ладно, не будем этим заниматься прямо сейчас, по крайней мере. Но наш посол Дарчиев говорит, что отношение администрации США к Дню Победы изменилось, что там в Вашингтоне тоже и бессмертный полк прошел, и вообще какие-то другие настроения появились. То есть стали, ну, скажем так, помнить там, где не приказано, четко забыть, переписать там, да, учебники и все остальное. То есть чувствуется уважение, чувствуется, что знают. Может быть, это все-таки не так повсеместно, как бы хотелось, но хотя бы там и на территории, значит, дипмиссии, и вообще вот в центре города, в центре Вашингтона, но определенные демонстрации в честь Дня Победы проходят.
3: И, ну, это хорошо.
2: Хоть так, да? То
3: даже
2: есть
3: если лицемерно, все равно хорошо. Наличие лучше отсутствия.
2: Знаете, мне хочется помнить, ну, не то, что помнить, верить. Мне хочется верить, что все равно, кто бы там ни пытался что переписать, я знаю, что многие американцы, наверное, ответят на вопрос, кто победил во Второй мировой войне. Они скажут, что мы американцы, молодцы. Ну, их так вот уже научили, уже даже не знаешь, есть смысл обвинять там молодое поколение в этом, ну, или нет, если так учебники так диктуют.
3: Кто-то
2: правду должен ведь там знать.
3: Да, я учился в 9-м, наверное, классе, там 75-76 год. И по телевизору показывали совместно изготовленный документальный фильм, многосерийный, называется «Неизвестная война». То есть даже тогда, 75-76 год, это сколько, 30 лет прошло после
2: это
3: войны.
2: Война была неизвестна.
3: Уже тогда никто ничего не знал, потому что тамошняя пропаганда все это решительно отвергает. Вы, красные, вообще не заслужили. Better dead than red. То есть лучше мертвый, чем красный. Это их...
2: Прям так?
3: Да, национальный лозунг. У нас был когда-то такой журналист Артём Боровик. Он летал, так сказать, как журналист огонька в Соединенные Штаты, и там в какой-то десантной дивизии в форте Брэк, наверное, обитал. Ну вот, описание там текстовое, конечно. Вот над столовой висит здоровенный плакат, а на нем, значит, американский морской пехотинец протыкает штыком красноармейца, написано «Убей Ивана». Песни у солдат «Kill some commie for mommy», для мамочки своей «Убей коммуняку». Но что это такое? В нашей советской армии таких призывов не было и быть не могло. А они вот такие.
2: Называть слово «уважение» еще как бы... Какая бы ни была история, ведь очень важно то, как ты... И про других вот тоже,
3: конечно,
2: скажешь.
3: Да.
2: Да. Причастен ты к этому, не причастен. Это как раз дело 10-е. Так, ну что, музыка подсказывает,
3: пора.
2: Что да, пора немножечко передохнуть. Перерыв. Новости послушаем, потом вернемся и продолжим беседу.

исторический ликбез с Егором Яковлевым, программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память, сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой.

историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин встретится сегодня с лидерами Казахстана и Узбекистана, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Он добавил, что Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев, а также президент Беларуси Александр Лукашенко обсудят с Путиным развитие стратегического партнерства. Также пройдут двусторонние встречи. Продолжается ликвидация пожара в историческом особняке в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости. В тушении возгорания задействовано около 20 единиц специальной техники. Уточняется, что до прибытия пожарных люди самостоятельно покинули его, пострадавших нет. Перекрыта проезжая часть в районе Пятницкой улицы. Американские военные обстреляли два иранских пустых танкера, пытавшихся зайти в иранский порт в Оманском заливе, якобы в нарушении американской блокады, утверждает Центральное командование ВС США. Там добавили, что оба танкера выведены из строя, по ним ударил истребитель, выпустив боеприпасы по дымовым трубам. Жители Эстонии принесли цветы и свечи к памятнику воину-освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков, сообщает газета «Постимес». Этот памятник известен также как «Бронзовый солдат», как можно видеть на кадрах, которые уже в Макс-канале «Радио Спутник». Обстановка была спокойная, пришедшие молча почтили память. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. Депутаты Верховной Рады зарегистрировали проект закона о признании гагаузов коренным народом Украины. Об этом свидетельствуют данные сайта украинского парламента. Такую инициативу вынес еще в октябре прошлого года украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Он также ранее заявил, что на Украине проживают около 130 национальных сообществ. Одним из авторов документа является депутат от партии «Слуга народа» Руслан Горбенко. Сам текст документа пока не опубликован. Температура с 9 мая по 12 число в Москве ожидается около климатической нормы. Никаких аномалий не будет. Об этом сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. Она добавила, что столбики термометров покажут от плюс 13 до плюс 15 градусов. Однако все дни будут идти небольшие дожди. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Следующий выпуск уже менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Меня зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Пучков напротив меня находится. Мы всех приветствуем. Дмитрий.

0: В общем, здравствуйте.
1: Подключайтесь к нашей трансляции, группа ВКонтакте, Рутюб-канал, Телеграм-канал «Радио Спутник». На Макс тоже подписываемся, чтобы всегда быть в курсе событий. Кстати говоря, мы прекрасно знаем, и я лично очень спокойно отношусь с большим пониманием, что в ближайшие дни у нас могут быть перебои с интернетом.
0: Обязательно будут.
1: Да.
0: Эти перебои его просто выключат ради безопасности.
1: Ради безопасности.
0: То есть в телефоне интернета не будет, стационарный, вай-файный, и все будет работать.
1: Но я к тому, что надо везде подписаться, чтобы там, где у вас там ловит, работает, оставаться в курсе событий, потому что хоть какой-то там, да, из ресурсов он сработать как раз должен. Пока мы слушали новости, рассказываю, премьер Словакии Роберт Фица только что приземлился в Москве. Его встретили, вот тут кадры в телеграм-канале «Радио Спутник» я наблюдаю, поэтому, в общем,
0: молодец,
1: никто не помешал.
0: Понимаете? Не забоялся, молодец.
1: Ни Польша, кто там еще ему? Все пытались. Никто. Поэтому большой молодец. Да, значит, к празднику все готовятся, остальные тоже, я думаю, подъезжают, кто у нас еще должен быть. Итак, о чем я хотела поговорить? Я хотела поговорить по поводу перемирия. Ну, да, без Украины здесь никуда. У нас в преддверии 9 мая, учитывая, что, ну, вы чувствуете в итоге вообще какое-то напряжение, учитывая, какие там и угрозы были со стороны Зеленского?
0: Ну, мы же не на фронте.
1: И Минобороны всех предупредила.
0: Не чувствуем. То есть лично мне изначально очевидно. Я много раз говорил, повторюсь, перемирие – это объявляем мы для себя. На противоположную сторону никакой надежды нет. Никто там не уважает ни нас, ни нашу историю, ни общих предков. Нет. С той стороны никакого перемирия не будет.
1: Новое заявление Зеленского по этому поводу буквально пару минут назад появилось. Украина будет придерживаться перемирия, объявленного Москвой в честь Дня Победы, если это будет делать Россия. Мы будем действовать совершенно зеркально. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня, говорит Зеленский в своих...
0: Давайте напомним нашим дорогим зрителям, что Володимир Зеленский, он по профессиональной принадлежности... скоморох, то есть клоун. Слушать какие-то заявки клоуна, воспринимать их серьезно, по-моему, как-то неразумно.
1: С нашей стороны сегодня первые лица и помощники, и вот Ушаков об этом тоже говорил, что Москва призывает всех максимально ответственно отнестись к предупреждению Минобороны, которое было сделано. Напомню, военное ведомство сказало, что если состоятся какие-либо провокации со стороны Украины, то будет массированный удар по центру Киева. Поэтому надеюсь, что нас услышали, хотя...
0: С нетерпением ждем.
1: И, увы, ВСУ уже как минимум 1365 раз нарушили режим прекращения огня в зоне спецоперации с начала, собственно говоря, перемирия, да, которое было объявлено.
0: Да.
1: Ой, Россия. Вот что, кстати говоря, еще интересно. Госсекретарь Рубио допустил выход США из переговоров по Украине, потому что якобы все стоит на месте, ничего не понятно, ну и так далее. То есть мы, ну, воспринимаем это как-то всерьез или не очень?
0: Ну, тут да, почему бы нет. Оно только не так несколько выглядит. Они не могут воздействовать на Украину, это раз.
1: Они же не признают это.
0: Да, при этом, возможно, они уже не хотят на нее воздействовать. Они очень успешно спихнули это на Европу. И возитесь, разбирайтесь там сами. Ну как, если, так сказать, Зеленский спрятался за спины европейцев и оттуда дули крутит, то а в чем смысл? Если мы не можем воздействовать, зачем нам надо позориться, принимать участие в каких-то переговорах? Ну, если не слушается. Нет, мы не будем. Возитесь, сами разбирайтесь. Хотите купить оружие? У нас много, несите деньги, готовы.
1: Но в этом ключе что еще важно по поводу и Украины, и какие там намерения? Ничего, конечно, ну, глобально нового, да, никакого там ясной мысли, к сожалению, мы не видим. И вот это, мне кажется, в продолжение, потому что Зеленский сказал, что Украина разрешит создавать частные военные компании, что сейчас будут приниматься соответствующие решения для того, чтобы ЧВК появились на территории Украины. Это говорит, как я понимаю, о том, что мы продолжаем военные боевые действия, ищем все способы, чтобы такая возможность на Украине была.
0: Ну, они, вот это мне непонятно, план. Зачем они нужны. То есть в государственном масштабе, например, применительно к Соединенным Штатам или к нам, вот в государственном масштабе ЧВК очень сильно нужны в настоящий момент. Например, для неких операций в Африке. То есть мы, Министерство обороны и государство российское в этом вот прямого военного участия не принимает. А ЧВК, да, это частная лавочка поехала, это вы ее наняли, и вот, пожалуйста. То есть для боевых действий где-то за кордоном, ну, понятно, да, боевые действия на Украине, на кой черт там эти ЧВК нужны?
1: Мне даже непонятно, из кого формироваться эта компания.
0: Это следующий вопрос, да. То вы тут людей арканами на улицах ловите, кто туда пойдет и зачем, непонятно.
1: А может быть, по факту это будет иностранные ЧВК?
0: Ну, это кого они туда захотят брать? Ну,
1: там
0: не
1: британцы,
0: знаю.
1: Британцы, французы, кто
0: вот
1: там
0: боевые
1: приезжает?
0: Действия на территории африканской страны Мали, вот там, да, украинцы уже без всяких ЧВК принимают активное участие. Наверное, хотят расширить.
1: Будем наблюдать, будем посмотреть, да. Как стало уже классической фразой. Давайте немножечко отвлечемся от Дня Победы, хотя, безусловно, продолжаем наблюдать, но вообще какие еще были события и новости на протяжении этой недели. Вот в том числе Международная федерация журналистов приняла решение о полном исключении Союза журналистов России из своей организации. Председатель нашего Союза журналистов Владимир Соловьев об этом сообщил. Ну, минус еще одна международная организация, в которой мы принимаем участие. Мне кажется, уже никаких эмоций, честно говоря, это не вызывает.
0: Что-то припозднились.
1: Поздно, да?
0: Ну, для меня всю мою сознательную жизнь, все это вливание в демократическую семью народов, оно глупость по умолчанию. Вы даже не люди второго сорта, вы люди третьего сорта, и даже уже не совсем люди. Вас сюда пустили, как это, папуасов на бал конгресса. Английскому послу. Вот, посмотрите, там вот стоят эти в перьях. Смешно. Ну, вот взяли и выгнали, я бы это так назвал. А зачем вы туда лезли? Свои создавать надо, свое собственное, чтобы было с теми, кто вас любит, кто с вами дружит, кто вас уважает. Вот свои должны быть, да. А с этими дружить нет, не надо. Это все надолго, это на десятилетия. Это не так, что сегодня мы разругались, завтра подружимся и все опять поедем в Канны и в Ниццу. Никуда вы не поедете. Вот, своей башкой думать надо.
1: Давайте посмотрим, что еще происходит. ТикТок может вернуться в Россию. Об этом заявила Екатерина Мизулина. И стоит напомнить, что ТикТок мы не блокировали, не выгоняли, не ограничивали, ничего не делали. Самостоятельно там были приняты все решения. А вы ждете возвращения?
0: Да я не пользователь. Я пытался туда забраться.
1: Не ваша аудитория там.
0: Да. Что-то не взлетело как-то. Ну, откроют и откроют. Попользуемся. Там невероятный совершенно охват, огромное количество подписчиков. Почему нет?
1: Но можно ли рассмотреть это заявление как, знаете, первый шаг к тому, что какие-либо другие зарубежные там социальные сети постепенно начнут соблюдать законодательство Российской Федерации?
0: Ну да,
1: и тут, возвращаться.
0: Тут условия не оговорены, где хранятся личные данные, где стоят сервера, что можно на российскую аудиторию показывать, что нельзя, не нарушает ли это наше законодательство. Условия не объясняют, что значит вернется, ну, в каком виде, чего можно, чего нельзя, это ничего не объясняют. Поэтому, если речь про какие-нибудь американские социальные сети, никуда они не вернутся. Во-первых, им там не позволят, а во-вторых, их здесь никто не пустит, нет.
1: А когда спецоперация закончится, что Америка все равно будет говорить нет?
0: А что, они нам друзья, что ли? Вот сейчас отлично видно, какие они нам друзья.
1: Ну, это, знаете, история даже может быть такая, уж простите, бизнес есть бизнес, причем тут друзья, да?
0: Как сказать, что... да, вот какой-нибудь «Голос Америки», например, незатейливая радиостанция, организованная сотрудниками ЦРУ далее, под руководством Государственного департамента, только правду говорила, а чего ж мы ее выгнали, ну, хотелось бы узнать.
1: Ну нет, ну я даже про какие-то нам известные платформы, которыми мы иногда там продолжаем, да, как-то пользоваться. Ладно, не будем об этом пока. Подождем, кто там когда вернется. Но в очередной раз напомним, что действительно, кто бы к нам не возвращался, новый не просился, важно соблюдать наши законы, и тогда вообще в целом никаких проблем не будет.
0: Как с тем же Телеграмом. Если там орудуют мошенники, вот вам спецбумага из Российской Федерации. Отключайте. Гробовая тишина. Никаких ответов нет вообще. Ну, так нельзя. Наших граждан, не будем про их интеллектуальные способности говорить, но их разводят. И у нас выводят триллионами рублей деньги. Помогите? Нет? Ну, значит, вы не должны функционировать на территории Российской Федерации. О чем говорили задолго до и чем, собственно говоря, все это и закончилось. А вот в МАКСе, вы представляете, все наоборот. Звонит товарищ уполномоченный, и сразу все выключают. О, как, а? И адрес, говорят, физически, где сидят негодяи. Туда наряд приезжает, всех принимают сразу. О, кто бы мог подумать, а? Давайте, рассказывайте друг другу дальше. Берет даже на стоянке и все остальное. Вот так вот все бесславно и закончилось. Хотелось Павлу Дурову кривляться. Ну, покривлялся. Чем закончилось? Ну, вот этим закончилось. Я никакой радости не испытываю, мне очень удобно пользоваться, и я там деньги зарабатываю. Ну, вот какими-то дурными стараниями все прекратилось. Зачем? Для чего? Чего добился? Бодаюсь. Чего хотел? Да.
1: Ладно, будем наблюдать по поводу соцсетей. Здесь очень много вопросов пока еще там объективно остается. Не до конца понятно, что и как дальше будет работать, кто вернется, не вернется. В общем, посмотрим. Да. С ТикТоком, ну, опять же, Екатерина Мизулина в этом плане очень много что знает, чего, возможно, не знаем мы. Поэтому, да, тут, мне кажется, стоит немного прислушаться. А в России за 3 года рекордно выросли продажи антидепрессантов. Вообще, в последнее время очень много статистики о том, как зумеры или еще кто-нибудь страдает от выгорания, депрессии, вот этого всего. С одной стороны, я ни в коем случае не отрицаю, что действительно существует депрессия, проблема, и как бы, да, этому надо уделять внимание, и вообще людям нужны иногда и психологи, и психотерапевты, и психиатры. С другой стороны, вот даже моя мысль сегодня, когда, опять же, вернусь, к нам сегодня приходила гостья, которая пережила блокаду, и вот я ее слушаю, как она ребенком это все переживала, это не значит, что нам так надо, ни в коем случае, не дай бог. Но я думаю, вот вы ей расскажите про свое выгорание, ранее на работе, про свое вот это вот «мне надо подышать», «мне надо там, не знаю, ресурсы мои, да, закончились», значит, и
0: ну,
1: вот
0: у них
1: вот
0: другая
1: всё.
0: Жизнь, просто другая, поэтому их, ну, наверное, не совсем правильно винить. Как ты можешь себя закалить, например, вот в окружающей действительности? Только жесточайшими самоограничениями. Мало ем, мало пью, недолго сплю, сплю на твердом, под тонким одеялом.
1: Нет, я к этому ни в коем случае не призываю.
0: Нет, а по-другому, а как ты воспитаешь-то? Никак не воспитаешь. У людей жизнь совершенно другая. Ну и тут внезапно еще открывается доступ к разнообразным таблеткам, которые влияют на твое психическое состояние. То друг друга угощают. Ну попробуй, попробуй. Как хорошо-то, ёлы-палы, а, оказывается. Они же действительно, начиная с тех, которые на травах изготовлены и свободно продаются, какой-нибудь новопастит там, оп, и спокойствие наступило. Есть покруче, да. И вот без передыху эти самые таблетки едят. Великолепно себя чувствуют с их точки зрения. Это их успокаивает. Они, повторюсь, они себя, как это раньше называлось, закалка. То есть ты в жестких условиях держишься. Еда, диета, физкультура, напряжение, все как следует. Ну, никому не надо себя что-то заставлять. А зачем? Вот зачем все это? Напрягаться там еще. А я хочу расслабляться и получать от жизни удовольствие. Таблетка мне в этом помогает.
1: Ну, давайте справедливости ради подумаем, да, и попробуем так посмотреть на эту проблему. Либо, ну, как я вижу, два варианта. Мне кажется, здесь третьего не сильно дано. Либо действительно мир сейчас как-то особенно, там, я не знаю, жесток. Вот это вот весь информационный шум, новости давят, не пойми, что там вообще происходит. И правда есть повод, ну, для некоторых людей, психика у всех разная, да, ну, как-то поддаться, может быть, какой-то
0: считаю,
1: тревоге.
0: Это...
1: Либо, с другой стороны, мы просто все вот такие какие-то мягкотелые стали, мы хотим,
0: вот
1: чтобы...
0: Это да.
1: Да?
0: Все эти вот это? Оправдания, как это... Не буду острить. У всех есть оправдания на все случаи жизни. Они во всем себя абсолютно оправдают. Зачем вы? Ну, если на вас психически давят эти новости страшные, а вы
1: зачем
0: как-то
1: вы
0: можете
1: читаете?
0: На это влиять? Ну что ты можешь сделать для того, чтобы вот этот ужас, который на тебя нагоняет телефон и телевизор, отключить?
1: А к этому тоже надо приложить усилия, да, чтобы отключить. Это
0: вот
1: же надо себе сказать.
0: Туда, да, вот это... Чем ты по жизни занимаешься?
1: А чем тогда занимаешься? Книжки пойти читать? Тоже не все пойдут.
0: Ужас какой. Ну, да. Они и в книжках ужасы найдут, и будут читать, да. И бояться, и всякое такое. Нет, знаешь, когда-то Арнольд Шварценеггер выдвинул интересный тезис. Он сказал, 95% людей нуждаются, чтобы им говорили, что им надо делать. Угу. Они именно нуждаются в этом сами. Они будут заниматься такой фигней, так себя ушибать, в том числе и таблетками по голове, что страшно слушать. Мне интересно другое. А где статистика за прошлые годы? Сколько люди едят этих антидепрессантов?
1: Там что... какие-то цифры назывались периодически. Сейчас сказать,
0: обман. Пока. Я первый раз слышу, что, да, ну, чтобы кто-то отслеживал количество. Это во-первых. А во-вторых, а в чем причина? Может, начали продавать 250 новых разновидностей в свободный доступ поступили, и поэтому граждане стали больше покупать, а вовсе не потому, что они там что-то волнуются и всякое такое. Это такая достаточно лукавая статистика, на мой взгляд.
1: Ну, смотрите, я тут нахожу, на самом деле, определенные цифры, да, если вчитываться тут и про деньги, и насколько, вот, допустим, продажи антидепрессантов, значит, растут рекордными темпами за 3 года, объем продаж в деньгах вырос более чем вдвое, согласно исследованию, значит, в 2025 году превысил уровень 22. В общем, надо вчитываться во все эти цифры, но как бы они тут приводятся в этом исследовании. Но я даже про другое еще хотела, да, если как-то серьезно подойти к этому вопросу. Вот я однажды была у врача, у кардиолога. Там действительно был повод, но это были не антидепрессанты, но выписать мне что-то, ну, с таким немножечко седативным, значит, эффектом, чтобы нормализовать определенные показатели. И это был рецепт. То есть я не могла просто так пойти в аптеку, значит, и купить, и то, еще раз подчеркну, это были не какие-то там действительно антидепрессанты. Тут же как раз вопрос регулирования и контроля. То есть вот насколько сейчас люди все подряд приходят, там, не знаю, по ДМС, идут к какому-нибудь психотерапевту, психиатру, кто там их именно выписывает.
0: Потому что в аптеке ему платят долю. Да,
1: выписывать. Да, да. Вот это же проблема, мне кажется. Может быть, именно вот это вот лёгкая доступность,
0: говорю,
1: несмотря на рецепт.
0: Что-то там
1: который...
0: не так. А в 22-м году как, когда война началась, как в 22-м году? Подскочило потребление? Нет? Тогда обстановка была сильно нервознее, чем сейчас.
1: В первом квартале 26-го года аптеки продали почти 6,5 миллионов упаковок антидепрессантов на почти 6 миллиардов рублей, 5,8.
0: Ну, нам это ни о чем не говорит.
1: Короче, ну, все равно, кстати, это больше, чем... Нет, тарологи триллионы. Слава богу. Слава богу. Не знаю, что лучше тут уж. Друзья, тарологи или антидепрессанты. Ладно, сам факт того, что депрессия бывает, это действительно болезнь, если она правда происходит. А если у вас просто хандра, нет настроения, то давайте как-то быть более, наверное, стрессоустойчивыми. Вот я такой призыв делаю. Еще одно небольшое исследование про зумеров. Мне их иногда уже становится жалко. Пинают их и влево-вправо всеми частями тела. Значит, зумеры опаздывают на 10 минут, но считают, что при этом пришли вовремя. Вы вообще с зумерами как-то общаетесь, нет? Вот эти вот все байки о том, что они пришли, в обед ушли, тут устали, там опоздали. Как
0: ну,
1: бы,
0: не все.
1: Они...
0: Начнем с того, что не все такие. Это, знаешь, как... Милиционеры все взяточники. Взятки дают далеко не всем. Они не могут все быть взяточниками. Большинство должностей к взяткам никакого отношения не имеет. Нет, все взяточники. Так и эти. Все дебилы, все какая-то размазня. Не поймешь, что... Есть, конечно, знакомые, нормальные мальчишки и девчонки. Ничего сказать не могу. Не такие, конечно, как в фильме «Эйфория». Но все равно нормальные. Есть ли придурочные? Ну, знаешь, вот среди моих сверстников, например, от 65 и старше их достаточно. Уже мало того, что в маразм впадают, так они
1: в любом возрасте,
0: по
1: да?
0: жизни такие, да. Есть ли у меня знакомые люди, которые всегда приходят не вовремя? Есть. Есть, да. Тут я не успел, тут я не знал, тут я еще чего-то там. Перед тобой сидит другой. Я за час приезжаю, как правило. Да, или за 10 минут, или за 15, смотря что, так сказать, предстоит. Нельзя опаздывать. Вообще нельзя. Ни под каким соусом. То есть это, я не знаю, кирпич на голову должен упасть, чтобы я опоздал.
1: Не дай бог.
0: Вот. Угу. Ну, есть ли такие среди детей? Есть. Навалом договорились в 5, значит, придет к 5. Нормально.
1: 10 минут опоздания в целом – это норма или нет? Это... Если это не суперсрочное
0: мероприятие. Смотря к кому и смотря зачем.
1: Ну, вы с друзьями вы договорились встретиться. Вы обычно первым приходите?
0: Если это друганы, все придут вовремя. Да, если это друганы, может кто-нибудь опоздать. Ну, во-первых, у всех есть телефоны, все там напишут, позвонят и всякое такое. Может кто-то опоздать, это не критично. Если это по работе, если это встречи деловые, если это с незнакомыми людьми, да вы с ума сошли, что значит опоздал. На 15 минут раньше я за углом лучше постою, но приду вовремя. У меня серьезный минус. Я на машине по городу не езжу, поэтому я не могу большинство расстояний сосчитать, за сколько я доеду. Даже по карте посмотришь, а что там, закроют что-нибудь, аварии, еще чего-то там, да. Как быть? Я не знаю. Поэтому лучше я приеду сильно заранее.
1: Мне, кстати, Петербург в этом плане чуть-чуть расслабил. То есть в Москве из-за больших расстояний, и то, что ты тоже никогда не знаешь, что там может произойти, пока ты добираешься, ты как-то больше закладываешь времени на возможные всякие вот эти вот
0: У нас в райцентре расстояние-то поменьше.
1: Да, здесь, конечно, я еще себе так все близко организовал, что иногда думаю, так, это уже не дело, это как-то...
0: Это абсолютно здравый подход, а не так, что живу я в Купчино, а на работу я на проспект Просвещения езжу. Там многие умалишенные так и ездят, а так нельзя.
1: Но это, кстати, отдельный разговор, ведь есть куча исследований там и экономических, и психологических, и мотивационных всяких, но из разряда, что выбирай себя по принципу, если ты снимаешь там, с одной стороны, где-то подешевле, к примеру, квартиру, но при этом ты 2 часа едешь на работу, то ты как бы вот там себя не любишь, конечно. Лучше эти 2 часа потратить там на какую-нибудь доп. Работу, зарабатывай больше, живи поближе. В общем, там есть целый такой пласт.
0: Были плюсы в езде на трамваях и автобусах. Я все время книжки читал.
1: У меня укачивает, я не могу.
0: Раньше я очень много книжек читал. Теперь я не могу читать вообще, потому что 2 часа за рулем, это же работа.
1: Аудио.
0: Да. Я засыпаю. Опасно.
1: Лучше музыку тогда, чтобы пободрее было. Ну что, зумеров пинать пока больше не будем. Вообще, я думаю, что это участь любого поколения молодого. Дальше будем пинать следующих, кто там альфа или как они называются.
0: Мы такими не были никогда.
1: Мы, конечно же, никогда такими не были. Мы были самой лучшей молодежью. И никогда не было такого, что я захожу в трамвай или троллейбус, а бабушки ругаются на нас, что вот, молодежь сидит, не уступает и так далее. В общем, это наша участь, все как положено, наоборот. В Приморье, вам надо посмеяться под конец нашего эфира, в Приморье женщина украла 700 лотерейных билетов ради крупного выигрыша. В итоге ничего не выиграла. Ущерб достиг 400 тысяч рублей. Да, в общем, сейчас не разбираются по этому поводу. Дело уголовное есть.
0: Бедолага.
1: Уже передали в суд.
0: Шла
1: вот как хотела.
0: Не фартанула.
1: Не фартанула. Лотерейные билеты. Я ни разу, кстати, в лотерею ни в одну вообще не играла.
0: Я в советскую 25 рублей выиграл один раз и несколько раз по червонцу. Ну, не такие, не ахти какие деньги, то есть это заработок за рабочую смену десятка.
1: Но я так понимаю, для вас это было просто развлечение, ведь они...
0: Они 30 копеек стоили. Ну, 30 копеек и 10 рублей. Серьезная разница.
1: Серьезная разница. Ну, вот этот вот шанс выиграть,
0: неплохая,
1: он, конечно,
0: прибавка
1: такой,
0: к пенсии,
1: такой мал, мне кажется.
0: В Соединенных Штатах эти лотереи, это вообще там туши свет. В каждом магазине стоит автомат, покупай там это.
1: Когда я была маленькая, помню, тоже эти ларьки стояли. Там.
0: Ну, это уже не советская власть была, при советской власти нет. Их там в сберкассах, на почтах продавали.
1: О, кстати, да, на почте было, помню. Ой, ладно. В общем,
0: невозможно
1: это мы так отвлеклись.
0: Нет.
1: Друзья, ну, давайте с умом подходить. Уж красть ради выигрыша,
0: берегите
1: точно не
0: себя,
1: стоит, вас
0: берегите
1: все равно.
0: Деньги, да.
1: Да. Деньги любят счет,
0: да.
1: Не только. С наступающим праздником всех поздравляю. Я на сегодня прощаюсь. Меня зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Юрьевич остается
0: спасибо,
1: и вернется
0: Татьяна.
1: К серьезной, важной теме Великой Победы.

0: знать за 90 секунд. История человечества знает немало примеров, когда политическая деятельность превращалась в юмористическое шоу или откровенную профанацию. Правда, у таких причудливых виражей было основание – недовольство избирателей. В 2010 году на выборах в Законодательный совет столицы Исландии победила лучшая партия. Основал ее комедийный актер Йон Гнар, особо не скрывая, что занимается троллингом. Программа партии изобиловала заведомо неисполнимыми обещаниями, кисельными реками и молочными берегами. Гражданам предлагались бесплатные полотенца во всех бассейнах города, Диснейленд в аэропорту Рейкьявика и открытая партийная коррупция, ибо остальные политические силы занимаются ей тайно. В результате лучшая партия одержала уверенную победу, набрав почти 35% голосов, а ее лидер занял пост мэра города. В 1958 году в городской совет Сан-Паулу выдвинули кандидатуру самки-носорога Кокореко из местного зоопарка. Политикам людям доверия не было уже никакого. Голосующие сами вписывали ее имя в бюллетени. Итог. Кокореко набрала больше 100 тысяч голосов, заткнув за пояс всех соперников. Протестное голосование с тех пор в Бразилии именуется «голосом Кокореко».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 7 вечера, столько же в Санкт-Петербурге и Кирове, в Уфе 9 вечера. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин поздравил народа Грузии и Молдавии с годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Президент Лаоса прибыл в Россию ко Дню Победы. Главы МИД Ирана и Турции обсудили переговоры США и Исламской Республики. Подробности далее. Президент России Владимир Путин поздравил народы Грузии и Молдавии с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте Кремля. Как отметил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, российский лидер не мог не обратиться к гражданам этих стран, поскольку их родственники также воевали в Великой Отечественной войне. В Россию прибыли президент Лаосской Народной Демократической Республики Тханклун Сисулит, сообщает Russia Today. Отмечается, что в ходе визита он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины победы Великой Отечественной. 9 мая у лаосского лидера запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, в Москве приземлился самолет президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которого также ожидают в России ко Дню Победы. Также на параде Победы в Москве по приглашению администрации российского президента будет присутствовать бывший вице-премьер Сербии, основатель партии Движения социалистов Александр Вулин, сообщила его пресс-служба. Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию по случаю годовщины разгрома гитлеровской Германии, не упомянув при этом роль СССР. Американский лидер также отметил, что США хранят это наследие, сохраняя превосходство своих вооруженных сил для защиты суверенитета страны и противостояния любым угрозам. Один из 5 пропавших после обстрела США иранских моряков найден погибшим, заявил глава округа Минап Мохаммед Радмехр. Но он добавил, что поиски других пропавших моряков продолжаются. Минувшей ночью на юге Ирана во время атаки США под обстрел попало грузовое судно. В результате 10 моряков были ранены, еще 5 пропали без вести. Главы МИД Турции и Ирана обсудили ситуацию в переговорном процессе США и Исламской Республики, сообщили РИА Новости в турецком МИД. Хакан Фидан и Аббас Аракчи провели телефонный разговор. Кроме того, как утверждает портал Axios, переговоры с Ираном планирует обсудить и вице-президент США Джей Ди Венс, и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдурахман Аль-Тани. Уточняется, что в данный момент они также проводят встречу. Как отмечает издание, Катар является важным каналом связи между Ираном и США в переговорах о прекращении конфликта. Участники спецоперации снова пройдут по брусчатке Красной площади на параде ко Дню Победы, сообщила Минобороны России. В ведомстве рассказали, что в парадном строю будет участвовать герой России Роман Опалков, который уже 3 участвовал в параде. Первый раз он был еще курсантом Московского высшего общевойскового командного училища в 2016 году. Получив новый вызов на торжественное шествие, Опалков сначала предложил командиру оставить его в зоне СВО, однако начальник объяснил, что участие в параде тоже государственная задача. Шествие традиционно начнется завтра в 10 утра. Транслировать парад Победы будет и радио «Спутник». Следите также за нашим каналом в МАКС. Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
3: Алена, добрый вечер. Всем нашим слушателям и зрителям пламенный привет.
2: Дмитрий Юрьевич, в преддверии великого праздника Дня Победы 9 мая предлагаю тематический эфир. Я сегодня готовилась, предложений у меня множество на обсуждение, связанных, конечно же, с великим праздником. А также во второй половине часа я бы хотела предложить вам, как в прошлом году, повторить новоиспеченную традицию онлайн-бессмертный полк. Наши слушатели и зрители в нашем телеграм-канале «Радио Спутник» оставили истории своих близких, и я предлагаю их по возможности прочитать вслух в эфире. Почему говорю по возможности? Потому что в прошлом году нам это с вами тяжело удалось. Мы больше 3 историй не осилили, потому что очень тяжело эмоционально. Но мы попробуем.
3: Да.
2: Да. Ну что, прежде чем мы перейдем к бессмертному полку, как я уже сказала, завтра, 9 мая 2026 года, отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Сегодня очень много споров о том, как правильно отмечать 9 мая. Вот какие у вас планы на этот день, и есть ли у вас представление о том, что правильно, а что неправильно в этот день, и как нужно отмечать этот день?
3: Да, обычно я с детства просто слушал радио и смотрел телевизор. Он, я не помню, наверное, он даже не был выходным. Наверное, это был рабочий день, как 23 февраля, потому что взрослых, как правило, дома не было. Отличные радиопередачи, отличные фильмы. С детства многое помню. Вот. А так, чтобы это был какой-то вот отдельный праздник, как Новый год, елка, еще чего-то там, нет, так не отмечали. Теперь, ну, хороший ужин, рюмка водки, как водится, и, собственно, все.
2: А есть у вас какие-то сформированные традиции перед 9 мая или непосредственно в День Победы в вашей семье, может быть?
3: Обычно мы выезжали в наше, так сказать, загородное имение в Новгородской губернии, и там сажали картошку. Это главное занятие на все майские праздники. Если сильно тепло, то на 1 мая, если не сильно тепло, то на 9 мая сажали. Вот, все были делом заняты.
2: Ну, а какие-то культурно-массовые мероприятия вы посещали? Сейчас не спрашиваю.
3: Я не ходок. Нет, категорически не ходок. Я не люблю массовые мероприятия. Я туда не очень хожу. Нет.
2: И когда была ребенком, мы с родителями пошли в День Победы на Поклонную гору. Там был салют. И это была, конечно, впечатляющая история, но такая была страшная давка. И мы еще были с моей малолетней младшей сестрой, 2-летней.
3: Да.
2: Я поняла, что это, конечно, дело опасное. Но зато 4 года назад я впервые, к сожалению, в последний раз на тот момент принимала участие в бессмертном полку. И какое было мое впечатление, что 9 мая дождь, холодно, туман, страшный ветер и какое-то безумное количество людей. Все вместе кричат «Ура!», идут люди с колясками. Холодно, просто ужасно и ветрено. И это такое единство было потрясающее. Я, конечно, верю, что однажды обязательно можно будет повторить эту потрясающую традицию, потому что она очень-очень объединяет.
3: Тоже, надеюсь, да.
2: Вот в бессмертном полку бы поучаствовали? С портретом близкого
3: нет,
2: бы вышли?
3: Я не хожу, нет.
2: Ну, сейчас и сложнее.
3: Такой, да.
2: Ну, смотрите, сегодня также наши подписчики оставляли вопросы, и вот подписчик Илья задает вопрос. Дмитрий Юрьевич, а как отмечали День Победы, когда вы были маленьким? Со временем отношение к празднику менялось? А когда вы были в армии, как отмечали?
3: Повторюсь, никак. Я сидел дома, слушал радио и смотрел телевизор, когда я маленький был, в школе учился. В армии, ну, в армии любой праздник – это употребление алкоголя. В общем, а значит, ЧП. Ничего хорошего в этом тоже не было. Нам-то весело было, конечно, да. Лишь бы повод найти.
2: Вот от того же Ильи вопрос. А как вы считаете, не исчезнет ли традиция проводить парад и вообще как-то отмечать этот великий праздник спустя годы? Нынешнее молодое поколение очень неосознанно, я бы сказала, относится к этому. Не станет ли это из разряда «ну было и было»?
3: Вы не поверите, юное поколение вырастет. Мы в детстве и в молодости были настолько отбитыми идиотами, что если бы вам показать, вы бы не поверили, глядя на этих суровых мужчин, что вот они такие были и вот такое творили. А выросли, обратите внимание, опять-таки, кем и как. Точно так же и эти вырастут. Мозги придут в норму, гормон перестанет бурлить, мозг включится, и совершенно по-другому на жизнь будут смотреть. Есть хороший пример в истории человечества. Есть такая известная национальность – евреи. Вот они праздник Пурим празднуют, ну, 2000 лет минимум. Как же так? Тут, конечно, надо определиться, что важнее – победа футбольной команды в этом чемпионате или победа родной страны в самой страшной истории человечества. И относиться к этому, соответственно, вырастут, не переживайте.
2: Мне сегодня на глаза попался еще один вопрос, но я его, честно говоря, потеряла, поэтому, извините, немного перевру. Но посыл был в том, что вот раньше праздновали победу в Великой Отечественной войне 1812 года, но сейчас же у нас нет парадов по этому поводу. Ну, то есть все-таки должен настать момент, когда мы почему-то перестанем праздновать победу в Великой Отечественной войне.
3: Я не застал, да, чтобы победу в войне 812 года праздновали. Но у нас есть Московские ворота, Нарвские ворота, которые в честь победы поставлены. И, в общем-то, глядя на них, мы помним о том, что была такая война. Что касается Великой Отечественной, ну, это последнее, что объединяет нас как народ. Последнее. Все остальное реформаторы из 90-х годов разрушили, растоптали, оплевали и уничтожили. И победу в Великой войне они пытались растоптать и уничтожить. Ну вот, не получилось. Так что держитесь, дорогая молодежь, за то, что у вас осталось. Не будет этого, вас вообще разорвут на куски.
2: Мне на днях попался видеоролик, где вставили фрагменты интервью с ветеранами Великой Отечественной войны и задают им один и тот же вопрос: считаете ли вы себя героем? И каждый из них, прежде чем ответить на вопрос «нет, конечно», сначала посмеялся. Меня это так удивило, потому что в моих глазах это действительно настоящие герои, а они себя все таковыми не считают. Представляете, Дмитрий Юрьевич?
3: Герой, Алена, в нашем понимании, извините, я примажусь, это тот, у кого есть звезда героя. Вот он герой, да, а все остальные, да, все воевали.
2: Ну, они сидели по-честному в орденах, но по-прежнему не считали, что они герои.
3: У них нет звезды.
2: Ну, да.
3: На самом примитивном уровне.
2: Организаторы памятной акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге ожидают порядка миллиона участников, как в прошлом году. В Москве очного шествия «Бессмертного полка» не будет, поэтому Петербург станет крупнейшим городом проведения этой акции. В Москве пройдет все целиком в онлайн-формате. Но как вы считаете, стоило ли в целях безопасности акцию в Санкт-Петербурге также провести в онлайн-формате?
3: Мне не видно, я не служу, и мне разведсводки на стол не кладут. Я не знаю, какая оперативная обстановка в Москве и в Санкт-Петербурге. Этим занимаются исключительно серьезные люди в серьезных подразделениях, и именно они определяют, можно это проводить или нельзя. Если в Москве нельзя, будьте любезны, доверяйте мнениям специалистов. Если в Питере можно, ну, слава богу, да. Вот выйдет миллион человек на марш. Посмотрите, на что были похожи нормальные советские демонстрации. Там, на 1 мая, на 7 ноября. Они именно вот такие были по масштабу и охвату.
2: А какие еще способы, по вашему мнению, есть почтить память героев в условиях ограничения? Вот я видела, что кто-то печатает портреты на футболках, кто-то в социальных сетях выставляет фотографию. Вот я люблю каждый год выставить фотографию своего прадедушки, с которым я, к счастью, была лично знакома.
3: Да как угодно. Кому что нравится, тот пусть то и делает, не нарушая законы Российской Федерации на здоровье. Можешь это плакатик пронести, пронеси плакатик, можешь в соцсети фотку подвесить, подвесь фотку. Как угодно. Это ж тоже память.
2: Прежде чем мы продолжим нашу с вами беседу, я, знаете, что сейчас поняла, Дмитрий Юрьевич? Вот представляете, наверное, в нашей стране все-таки есть люди, которые сейчас едут, листают радиостанции, и тут раз включают нас и думают: интересно, а кто это разговаривает? Я говорю: ну, Дмитрий Пучков, а кто-то вдруг вас не знает, поэтому я на всякий случай всем скажу, что, друзья, сейчас в эфире программа «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Ему немного что-то подговаривает Алена Минчук, поэтому у вас срочно подписывайтесь на телеграм-канал «Макс-канал Радио Спутник», оставайтесь с нами, слушайте нашу программу. У нас сегодня замечательный тематический эфир. Мы говорим о наших великих героях. Ну, не только мы. Вот смотрите, экипаж МКС провел бессмертный полк в космосе. Космонавты-испытатели Сергей Куть-Сверчков, Андрей Федяев и Сергей Микаев подняли на орбите портреты своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также фотографии фронтовиков, которые после окончания боевых действий стали космонавтами. Как думаете, есть ли шанс на то, что это станет ежегодной традицией?
3: Почему нет? Да, если уважают своих предков и родную страну любят, почему нет? Молодцы, парни, привет на орбиту, так держать.
2: А какой будет следующий шаг в развитии акции «Бессмертный полк» после покорения орбиты? Может быть, мы где-нибудь на какой-нибудь планете будем портреты выставлять?
3: На Луне.
2: На Луне, например.
3: Не знаю, не знаю.
2: Как только колонизируем Марс, там тоже обозначим, что вот герои и здесь. Мне кажется, это здорово. Минцифры предупредили об ограничении мобильного интернета в Москве на 9 мая, но москвичи жалуются, Дмитрий Юрьевич, страдают на неработающий мобильный интернет. И в преддверии праздника не грузятся даже сайты из белого списка.
3: Это действительно мешает, как ни крути. Люди привыкли к различным сервисам. Я, например, с 22-го года не совсем понятно, как ездят московские таксисты, потому что все навигаторы вообще мимо. Это что, город надо знать, что ли? С навигатором же как удобно было. Хоть там правильно, неправильно, все равно приведет куда надо. А банки не работают, расплатиться нельзя, посмотреть нельзя. Это действительно создает серьезные помехи. Но куда деваться, друзья? Вы как-то это соразмеряете угрозу физическому существованию граждан и то, что у вас не работает какой-то сервис. Терпите. Бог терпел и вам велел.
2: Но мне кажется, что было приложено достаточно усилий, чтобы объяснить общественности, почему отключается интернет, когда он отключается. То есть всех предупредили. В конце концов, ну, можно было, мне кажется, позаботиться о каких-нибудь наличных. Я вот не понимаю, ну как объяснить недовольным людям снова, которые жалуются на отсутствие интернета? Ну я не понимаю этих стонов по поводу отключившегося интернета.
3: Объясняй, не объясняй, радости это все равно не принесет. Интернет не работает и на праздниках работать не будет. Вот.
2: Ну, я еще сочувствую людям, которые сейчас уезжают в отпуска. Вы вообще видели, что в аэропортах происходит?
3: Атас.
2: Я посидела. Я знаю, что один рейс из Китая к нам летел в Москву. Закрыли аэропорт, они улетели в Петербург, просидели там 5 часов, сказали,
3: хорошо,
2: ладно, прилетайте.
3: Не в Китай,
2: да? Да, сказали, ладно, прилетайте в Москву. Они полетели обратно, их опять развернули в Питер. И они летели, вообще страшно представить, сколько. Мне кажется, что проще, правда, уже дома посидеть. Но, конечно же, Дмитрий Юрьевич, как не вспомнить в преддверии 9 мая такую тему, как кино? Вот по вашему мнению, в чем главное отличие советских фильмов о войне и современных?
3: В отсутствии таланта. Советское кино снимали люди талантливые, а сейчас какие-то бездари. Вот, и все.
2: Но неужели так будет всегда?
3: Оно неинтересное. Вот это нынешнее кино, оно неинтересное. Лично меня оно не трогает вообще никак. Лично я не впадаю ни в какие сопереживания ни главным героям, ни происходящему на экране. Мне просто неинтересно.
2: Ну а что должно было бы появиться в современном кино, чтобы вас заинтересовать?
3: Таланты должны появиться. Не сыновья великих режиссеров, которые тоже там из себя пытаются что-то корчить. И, как правило, безрезультатно. Ну, я не знаю. Понимаешь, вот есть режиссеры, уровень которых это художественный фильм «Джон Уик», где Киану Ривз бегает с пистолетом, всех бьет и стреляет, как собак. Или, не знаю, какой-нибудь «Форсаж», где там на машинах гоняют. Вот это ваш уровень, да. А что-то, что должно будить в человеке серьезные чувства и эмоции, это не их уровень. Поэтому получается все время какая-то дрянь. Я не смотрю, честно говоря. Уже настолько это все обрыдло, что о, очередной шедевр. 10 минут достаточно, чтобы исплеваться и убежать. А поскольку, так сказать, долг зовет досмотреть до конца, принимаешь муки, а в конце концов нет, я это вообще смотреть не буду. Неинтересно.
2: Мы с вами недавно поднимали тему, что в современном военном кино снимаются, естественно, современные артисты, и у них очень современные выражения лиц. И это связано даже не только с тем, что девчонки нарастили ресницы или сделали себе губы. Ну вот представим, что есть какая-то девочка, которая ничего себе никогда не делала. Но у нее же объективно все равно очень современное лицо. У нее глаза вот без этой какой-то мощной, что ли, боли, которая была как будто бы у того поколения в глазах, я имею в виду.
3: Не знаю, они, на мой взгляд, какие-то неестественные вообще. Это, знаешь, вот это как нынешние поп-исполнители в самом хорошем смысле, внезапно начинают петь песни про войну. Вчера она прыгала по сцене в чулках, в красивом поясе и в мега-бюстгальтере, а сегодня она про войну что-то поет. У меня в башке создает серьезнейший диссонанс. Я такое воспринимать не могу. И в этом нет ни душевности, ни искренности, вообще ничего. Ну, а глядя на нынешних девчонок, которых в кино про войну Первое, ну, прекрасные волосы, вымытые мега-шампунями. Это прекрасно. Я помню, как мы жили без мега-шампуней. Я помню, было такое средство «Елена», на бутылке с которым было написано «Средство для мытья головы и ванны». Это в 70-х годах было. Я вас уверяю, в 40-х годах не было даже этого. До тех пор, пока со своей будущей женой не познакомился, я всегда мылся хозяйственным мылом, просто и без затей. А не какими-то там мега-ароматными. Их просто не было физически. А это были тоже 70-е годы, без затей. Но вот, прекрасные волосы. Она хорошо пострижена, тогда не могли стричь никого, вы не поверите, никого не было модельных стрижек. Дальше у нее сначала выщипанные, а потом нарисованные брови. Вы не поверите, еще 10 лет назад ни один вменяемый человек себе бы брови рисовать не стал. Ниже у нее наколотые губы. Раньше такого тоже не было. Это вам кажется, что это очень красиво и мужикам нравится, что странно. Не нравится, я вас уверяю. Вот это вот, ну что это такое, откуда это? Дальше она начинает говорить, у нее абсолютно ровные, идеальные белые зубы. И такого не было, и быть не могло. Ну и как погрузиться, так сказать, в эпоху и понять, что ты там изображаешь? Если все, вообще все, от начала до конца все мимо. Нет, не годится.
2: Ну, Дмитрий Юрьевич, ну можно я в защиту все-таки девушек, которых природа не обидела, скажу, что бывают большие губы и ровные зубы. Да нет, Дмитрий Юрьевич, я сейчас свои права хочу отстоять. На меня все время нападают за сделанные зубы и надутые губы. А у меня все свое. Даже Бадман Николаевич Башанкаев уже сказал, что он видел и точно все свое. Мне так всегда обидно. Меня так всегда обидно за это, но я правда, кроме зеленых яблок, для своих зубов ничего не делала. Я просто ела яблоки.
3: Девчонки, повторюсь, красивые, никто с этим не спорит. Они просто в эпоху не попадают. Ну и ведут себя, да, как эти. Сейчас они себя ведут, как старшеклассницы из сериала «Эйфория». А тогда, вы не поверите, девочки вели себя несколько не так. Да и мальчики, особенно в отношении девочек, вели себя совершенно не так.
2: Лет 10 назад в интернете завирусился такой тренд, где наши звезды шоу-бизнеса приняли участие в какой-то акции, где в преддверии 70-й победы в Великой Отечественной войне записали ролики, что читают стихи, военные песни, там какие-то фрагменты. Такое получилось короткометражка на военную тематику. И для меня было несколько неожиданно и некомфортно, честно говоря, видеть наших современных девчонок в военной форме, которые по сюжету этого видеоролика сидят в окопе. Потому что это выглядело как-то неправдоподобно. И я понимаю, что посыл хороший, но мы помним войну, мы чтим память, мы стараемся принимать в этом участие, но при этом выглядит это как-то криво. Вот что вы думаете по поводу таких случаев, когда современные артисты пытаются на себя надеть, вот, примерить этот образ военных лет?
3: Ну, они актеры, у них задача такая, надеть на себя образ из военных лет. Я повторюсь, вот, перечислил, мне это глубоко чуждо. Точно так же, как и мужики, изображающие граждан того времени. Вон, посмотрите на какую-нибудь промокашку из «Места встречи изменить нельзя». Там ни у кого никаких сомнений нет. Почему? Потому что актер среди них вырос, он все прекрасно помнит и прекрасно изображает. Здесь нет, мимо. Люди вот так не стриглись, вот так не улыбались, вот так не шутили, так не ходили, и вообще все какое-то это искусственное, не настоящее, не веришь вообще ничему.
2: Ну хорошо, давайте пофантазируем. Вернутся ребята и девчата из зоны специальной военной операции. Ну, ясное дело, у них взгляд будет совершенно другим. Все мы видели фотографию солдата, который уходил на войну в Великую Отечественную, который вернулся спустя 4 года. И там взгляд совершенно поменялся. Ну, вот есть шанс, что эти люди, они же пойдут дальше учиться, развиваться, кто-то из них станет артистами, что вот этот взгляд поможет снимать военное кино более успешно.
3: Как и в прошлый раз. Пройдет 20 лет после войны. Вот тогда, да, тогда начнет появляться. А вот так стремительно, чтобы вчера вернулся, а сегодня уже какой-то шедевр выдал, нет, это вряд ли. Хотя, конечно, сейчас процессы идут быстрее, ладно, через 10 лет.
2: Вот, кстати, еще один спорный вопрос, с которым я часто сталкиваюсь. А необходимо ли сейчас снимать фильмы про специальную военную операцию? Ведь время еще не прошло, и это нужно пережить, переварить, потом об этом говорить. Что вы думаете об этом?
3: Ну, гляньте, украинские нацисты успешно снимают и промывают мозги своему населению. Ну и у нас надо снимать. Есть ли у нас люди, которые, во-первых, хотят снимать такое кино? Не убежали через Верхний Ларс, а остались в стране, переживают за родную страну, хотят ей добра и хотят снимать хорошие фильмы про специальную военную операцию. Вот среди творцов надо пошурудить немножко. Дальше узнать, кто из них там за государственные деньги-то живет. И кто не хочет, тех гнать из профессии, все равно бесполезные. А кто хочет, пожалуйста, снимайте. Вот условия, вот деньги, творите.
2: Ну, очень даже любопытно посмотреть, какой будет кинематограф через 10 лет. А вот мы с вами часто говорим про российское кино, особенно, конечно же, про советские фильмы, связанные с военным временем. Но есть ли западные фильмы о Второй мировой, которые вы считаете достойными?
3: Ну, на ум приходит ровно два. Номер один – произведение гражданина Спилберга «Спасая рядового Райана». Оно не столько трогает, как кино, сколько съемки натурные, очень хорошие. Высадка. Высадка на Омаха-Бич под пулеметы. Там в конце танковый штурм снято очень хорошо. Я недавно телевизор это переключал, нашел нечаянно, так до конца и досмотрел. Очень качественный продукт. Это раз. Номер два. Немецкое кино под названием «Das Boot». У нас он называют «Das Boot». «Boot» — это ботинок, а «Boot» — это по-немецки «лодка». Вот так называется лодка про нацистских подводников. Они там нацисты и сволочи, но как про военных кино очень-очень интересное, хорошо поставленное, добротное. Вот. А так и вспомнить нечего, собственно говоря.
2: А что вы думаете про фильм, господи, у меня вылетело название, но я сейчас назову сцену, и вы точно знаете этот фильм, где поймали сцена со штруделем, и где поймали немца на... Ну, не немца, а немку, по-моему, на трех пальцах.
3: Бесславные ублюдки.
2: Так, господи, прости, спасибо. Ну, вот что-то у меня к концу. Что вы думаете про эту картину?
3: Да это же Тарантино. Вы чего? Это комедия, в общем-то. Где в конце Гитлера доблестные американцы застрелили. Чушь собачья. Ну, кому нравится Тарантино, смело смотрите. Не разочарует. Я его, кстати, перевел. В моем переводе хорошо получилось, как всегда.
2: Никто не сомневается, Дмитрий Юрьевич. Ну, а можно ли сказать, что это кощунство, когда на такую святую тему, как война, ведь тема семьи и войны, это же свято, снимают что-то в комедийном ключе?
3: С точки зрения... Ну, в Советском Союзе были комедийные фильмы. Например, был такой фильм «Крепкий орешек», задолго до всяких Брюсов Уиллисов. С точки зрения американца, а что такого? А уж с точки зрения Тарантино и подавно ничего такого. Он свое придумывает, свое изобретает, где у него Брэд Питт вырезает нацистам на лбу свастики ножом. Это вообще додуматься надо. Ну, тем не менее, людям нравится.
2: Друзья, мы прервемся на новости на Радио Спутник. Я напоминаю, кто еще не подписан на Макс-канал Радио Спутник, нужно срочно подписаться. И оставайтесь с нами, вернемся через несколько минут.

0: Сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопросы.

0: Реальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
1: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Два человека, раненые в результате атаки украинского беспилотника в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Отмечается, что мужчина находится в тяжелом состоянии. Его в данную минуту доставляют в больницу. Другой пострадавшей женщине также оказывают всю необходимую помощь. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо возложил венок к могиле неизвестного солдата. Церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля. Видео можно посмотреть в МАКС канале «Радио Спутник». Фицо добавил, что в европейских странах история извращается и нет уважения к событиям Второй мировой войны. Несколько часов назад Фицо прибыл в Москву для участия в торжествах в честь Дня Победы, чтобы отдать дань уважения красноармейцам, которые погибли в боях с гитлеровцами за освобождение Словакии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости. Он также примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 81-й годовщине Великой Победы. Также казахстанский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства обсудит ключевые вопросы стратегического сотрудничества. Россия приняла решение о перемирии в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне, поскольку многие украинцы придут к памятникам, чтобы почтить память своих предков. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Объявленное российским президентом Владимиром Путиным перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне началось с полуночи 8 мая. Минобороны сообщало, что оно будет действовать до 10 мая. Россия больше не направляет австрийским властям приглашение на мероприятие в Вене, посвященном Дню Победы, из-за недружественного курса. Об этом заявил РИА Новости посол России в Австрии Андрей Грозов. При этом, по словам дипломата, в стране не препятствовали организации мероприятий российской стороной. Все акции 9 мая в Вене были заблаговременно согласованы с соответствующими столичными службами. Отмечается, что в Австрии праздничные мероприятия пройдут не только в Вене, но и в других городах. 9 мая соотечественники готовят шествие бессмертного полка. Хантавирус способен вызвать пандемию только в случае мутации вируса, которая повысит его летальность и позволит ему распространяться от человека к человеку. Об этом рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, при этом в России инфекция от человека к человеку не передается, а вероятность мутации низкая. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
3: Друзья, мы продолжаем программу «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Правильно говорю, Дмитрий Юрьевич?
4: Так точно, да.
3: Вновь
4: всех слушателей и зрителей.
3: Вновь поприветствуем всех, кто с нами уже с 6 часов вечера. И кто подключился только что. Нет, друзья, на этой неделе мы пропускаем нашу развлекательную рубрику, потому что находим ее в преддверии великого праздника Великой Победы неуместной. И сегодня мы предлагаем вспомнить наших героев. Утром в телеграм-канале «Радио Спутник» мы опубликовали пост, в котором предложили вспомнить своих родных и близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И некоторые истории мы с Дмитрием Юрьевичем озвучим. Если вы хотите почитать, поучаствовать в нашем онлайн-бессмертном полку, то всех приглашаем присоединиться.

0: присоединиться к посту и написать свою историю, выставить фотографию своего родного человека. Дмитрий Юрьевич, если вы не против, так как у нас бессмертный полк и все могли в нем поучаствовать, я тоже в нем решила поучаствовать, я начну с истории своего прадедушки. Я в прошлом году не осмелилась, а вот в этом году мне хочется о нем рассказать, потому что мой прадедушка Щеголихин Николай Иванович, который родился в 1924 году в Архангельской области в семье крестьянина, был 7-м последним ребенком. Он окончил 7-летнюю школу и в 1940 году уехал учиться в школу ФЗО, в октябре 41 года приписал себе один год и был призван добровольцем в Советскую армию. После окончания полковой школы с декабря 41 по сентябрь 45 принимал участие в боях с фашистской Германией и империалистической Японией, получил 2 ранения, контузию, имеет правительственные награды и после окончания войны до ноября 55 года продолжал службу в Советской армии на границе с Китаем, затем уволился в запас и с января 56 года находился в службе в органах МВД СССР города Прокопьевска Кемеровской области. В 61 году окончил Хабаровскую специальную школу милиции. Прошел путь от оперативного работника, начальника уголовного розыска до начальника центрального района отдела милиции. Был членом КПСС с декабря 1945 по апрель 2010. И в 2010 году он ушел из жизни 13 апреля, воевал на Волховском, Степном, Воронежском, Первом Украинском, в Третьем Белорусском, Первом Дальневосточном фронтах. Награда — это ордена Отечественной войны, ордена первой и второй степени, орден Красной Звезды, медали за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией, за победу над Японией, за взятие Кёнигсберга. И представляете, Дмитрий Юрьевич, тот счастливый человек, который с ним лично был знаком, потому что мой дедушка прожил долгую жизнь, и у меня была возможность его обнять, поцеловать и спросить. Он, конечно, не отвечал на мои вопросы, но я его отлично помню, своего прадедушку. Вот такая вот история. Сегодня я хочу его вспомнить.
1: Серьезный был мужчина, серьезный. Ну, я история от подписчиков.
0: Да. Да.
1: В годы Великой Отечественной войны моей бабушке Валентине было всего 4 года. Станица Мелеховская в Ростовской области оказалась под фашистской оккупацией. Захватчики жестоко обращались с местным населением, полностью блокировали любую связь с внешним миром. Жители не имели возможности узнать, что происходит на фронте и в стране. В этих условиях комсомольцы-партизаны обучили маленькую Валю настраивать радио во вражеской машине на нужную волну. Толковая была Валя в 4 года. Будучи 4-летней девочкой, моя бабушка ловко и отважно пробиралась в технику противника, включала и настраивала радио, а наши партизаны, укрываясь неподалеку, слушали и записывали сводки диктора. Когда схема была раскрыта, бабушку едва не расстреляли. Спасла ее собственная мать. Прабабушка пожертвовала своей жизнью и красотой, чтобы уберечь дочь. И этот день остался в памяти бабушки до конца ее дней. Пишу это все, не могу удержать слезы.
0: Боже мой, какие были удивительные люди. Следующая история. У меня 4 ветерана Великой Отечественной войны. Прапрадед Майдана Врам Акимыч после освобождения родного села прошел фильтрацию и призвали в 1944 году санитар 362-го тяжелого самоходного артиллерийского полка. 2 медали за отвагу, 1 за то, что вынес с поля боя 7 человек, сержантов и офицеров, с личным оружием и оказал своевременно первую медицинскую помощь. 2 в боях в городе Берлин, вынес 20 раненых солдат, а при штурме одного из домов уничтожил 3 гитлеровцев. Орден Отечественной войны 2 степени, юбилейная. Глухих Татьяна Аврамовна, Майдан, дочь Аврама Акимыча, медсестра полевого госпиталя, ушла на фронт в 1941 году, приписала себе один год, вот коллеги по цеху с моим дедушкой. Прошла всю войну и умерла в 2001 году на моей малой родине. Орден Отечественной войны 2 степени. Боженко Иван Иванович, командир отделения, погиб под городом Кёнигсберг, награжден орден славы 3 степени за то, что при штурме 2 линии обороны гранаты уничтожил 3 гитлеровцев. Потом получил задание вынести с поля боя командира 2 батальона и, несмотря на минометный огонь, выполнил боевую задачу. Шамов Петр Яковлевич, связист, прошел всю войну, победу встретил в Праге. Медали за боевые заслуги огнем противника с катушкой. Прополз 5 километров, устранил 15 повреждений, тем самым обеспечил связь, устойчивую связь 29 СК. Медаль за отвагу в мае 1945-го обеспечил связь на переправе реки Нейсе. Под массированным минометным огнем противника устранил 12 повреждений. Потом, наводя линию связи 4ТА, подвергся нападению гитлеровцев, не желая сдаваться огнем из личного оружия, обратил их в бегство, не дав возможности нарушить связь. За освобождение Праги и за победу над Германией. Теперь я работаю на СВО с первого дня водителем. Представляете, Дмитрий Юрьевич?
1: Вот это да, да. Мой дедушка Нискородов Федор Васильевич прошел всю войну, воевал еще в финскую, до сегодняшнего дня не дожил, танкист-испытатель. Войну встретил в 41-м году на Смоленском направлении, командиром танковой роты 405-го отдельного танкового батальона 186-й танковой бригады. Бригада вела тяжелые бои с наступающими немецкими танками, артиллерией и пехотой противника. За участие в боях дедушка награжден орденами Красного Знамени первой степени и двумя орденами Красная Звезда. В 42-м был тяжело ранен, смог вернуться в строй только в 44-м. Был направлен на 2-й Украинский фронт и назначен помощником командира 1893-го самоходного артиллерийского полка 3-й гвардейской танковой армии. Дедушка прошел через Польшу, Венгрию. После войны старший лейтенант Нискородов был назначен техником-испытателем в НИИ бронетанковых войск в Кубинке, где долгое время проработал. В отставку вышел подполковник. Похоронен в Кубинке.
0: Баев Илья Ильич, артиллерийский номер 395 ОПАП, 155 укрепрайон Волоколамский. Погиб при освобождении Витебска на северном охвате города 6 февраля 1944 года. 5 февраля заняли дом, удерживали позиции. Воевал плечом к плечу с прадедом друга, с которым мы познакомились в университете.
1: Матвеев Иван Егорыч родился, жил в Белорусской ССР. Ушел на фронт 22 июня 41 года в возрасте 17 лет. Был комиссован по ранению весной 42-го. После госпиталя, так как родная деревня была оккупирована, уехал в город Алма-Ата Казахской ССР, где и продолжил воинскую службу. Участвовал в поиске и уничтожении вооруженных бандформирований вплоть до 1950 года. Закончил службу в звании майора в 1972 году.
0: Локтев Николай Александрович, дед по матери, служил капитаном на Черном море, воевал в Великой Отечественной, скончался в далеком 97-м в возрасте 84 лет. Бабушка и прабабушка по матери были блокадницами. Бабушка до меня не дожила, только смутно помню про бабушку. Дед и прадед по отцу работали в НКВД в тылу.
1: Мой дедушка Габитов Мансур. Служил в Балтийском флоте матросом. Участвовал в освобождении Ленинграда. После войны еще 4 года разменил. А после войны работал на медеплавильном заводе. Был муллой в своем городе Ревда. Молодец, дед Мансур.
0: Прежде чем мы продолжим, друзья, я напоминаю, что в эфире программа «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Сегодня у нас выпуск, посвященный Великой Победе. И прямо сейчас с Дмитрием Юрьевичем в прямом эфире мы читаем истории наших слушателей и зрителей, которые оставили в телеграм-канале «Радио Спутник». И у нас такой онлайн-бессмертный полк. Мы вспоминаем и чтим память наших героев. Теплов Иван Иванович, 1922 года рождения, старший сержант, был командиром зенитного орудия, участвовал в Сталинградской битве, в обороне Украины, Донецк, Луганск, Горловка и Кавказа. Освобождал Кубань, Тамань и Крым, штурмовал Варшаву. О победе узнал в Германии. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями за отвагу, за оборону Кавказа, за освобождение Варшавы, за победу над Германией. После войны до октября 1946 года работал на Горьковском автозаводе. Затем он вернулся в родное село Большая Орать. Оба его старших брата погибли на этой войне. Он остался последним из рода Тепловых. Он и в мирной жизни совершил подвиг, вырастив 10 детей, 5 сыновей и 5 дочерей. Умер в сентябре 1981 года.
1: Бартиков Николай Дмитриевич. 1918 года рождения. Старший сержант. Командир пулеметного отделения. Призван в РККА в 1939 году. Прошел Советско-финляндскую войну. В Великой Отечественной участвовал с 1941 года. В 1944-м при разведке боем попал под минометный обстрел, был ранен. Потом врачи насчитали 17 осколочных ранений. Фрицы, когда добивали наших раненых, его посчитали мертвым. Погибла вся рота. Трое суток полз за линию фронта к своим. Рассказывал, что специально первые сутки провел возле позиций немцев, спрятавшись под мертвой лошадью. Слушал их разговоры, чтобы не прийти совсем без разведданных. Еще и немецкий, наверное, знал.
0: Наверное. Мой прадед Алёхин.
1: Ну, давай прекратим, Алёна. Да, я
0: Дмитрий
1: это,
0: Юрьевич.
1: Парни, девчонки, читайте, все можно прочитать.
0: Дмитрий Юрьевич, спасибо, потому что мне духу не хватало. Угу. Тяжело. Я уже и вас, я вижу, что растрогала, и у самой голос дрожит. Но я предполагала, что нам с вами будет эмоционально сложно, поэтому я предлагаю разрядить обстановку. Это важная память, важно, что мы упомянули истории. Но сейчас я попросила также в качестве страховки наших слушателей и зрителей написать вопросы в нашу традиционную рубрику «Вопрос-ответ». И наши слушатели и зрители оставили
1: это
0: вопросы.
1: Это что, я что-нибудь сказал? Да.
0: Да, поэтому предлагаю отвлечься от нашего сегодняшнего тематического формата, чтобы как-то разрядить обстановку. Поэтому, друзья, я еще раз напоминаю, что вы можете оставить свои истории в нашем телеграм-канале, Радио Спутник, но мы сделали репост с Радио Спутник в телеграм-канал «Пятница вечер» плюс «Вторник», и там да. С удовольствием обменяемся историями и прочитаем их больше. Так что переключаемся на рубрику «Вопрос-ответ». Дмитрий Юрьевич, чего, на ваш взгляд, не хватает современному человеку, у которого в кармане весь мир, но в душе пустота?
1: Мозгов, в первую очередь, да, не хватает, да. Дурь в основном вышибать надо. Человек, он же в основе-то, как ни крути, животное. Вот все животное, ну, практически все в себе, надо изничтожать. Как-то рациональный рассудок, он для жизни гораздо важнее. А у нас все сейчас наоборот. Главное – это получать светлые эмоции, знаете. Я ходила в кино, там такие эмоции. Мы ездили на выставку, такие эмоции. Так вот, эмоциями живет, не буду говорить кто. Жить надо рациональным рассудком. Мозги рекомендуется включать. И да, полностью согласен, в кармане целый мир. То есть в телефоне, раньше мы только в фантастических книжках читали. На этом кристалле памяти там 1000 томов. Да у вас все есть в этом. Без кристаллов памяти через интернет есть вообще, по-моему, все абсолютно, что человечество придумало, насочиняло. Но вместо того, чтобы припадать, так сказать, к великим, смотрят порнографию и слушают «Ласковый май». Вот это уровень, да.
0: Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Много лет слушал исполнителя, песни, можно сказать, въелись в подкорку. А тут выясняется, что он иноагент и поливает родину грязью. Песни-то хуже не стали, но слушать теперь как-то не по себе. Что делать? Отделять творчество от творца или из принципа вычеркивать?
1: Лично я не слушаю. Наверное, я не для всех пример для подражания, но я слушать не буду. Вот этого вычеркиваем. До свидания. Больше слушать не буду.
0: Мне тоже стало сложно слушать музыку, которую написали люди, признанные нынче иноагентами. Я как-то, может быть, слишком принципиально, но мне так легче не слушать дальше. Прочитал воспоминания какого-то западного дипломата о 90-х в России. Чувство, будто читаешь записки натуралиста, изучающего дикое племя. Дмитрий Юрьевич, с учетом вашей работы, есть ли хоть одна западная книга о России, где нас не считают медведями с балалайками?
1: Есть, конечно. Вы это, по большей части, вот эта вот пропаганда. Есть авторы, которые пытаются в чем-то разобраться. Есть крупные специалисты. Я-то, по большей части, читаю про уголовников, извините, у меня такие эти наклонности. Но про уголовников плохо, например, ничего не знают. Но это больше из-за недостатка источников, и не к чему обратиться, чтобы понять, что это и как. При советской власти у нас преступность считалась, что это родимое пятно капитализма, а чем ближе к построению коммунизма, тем меньше будет преступности, а потом она исчезнет совсем, потому что она не нужна, когда у вас все есть, все общее, не надо ничего воровать, никого грабить, насиловать. Странная точка зрения, но так мечтатели, идеалисты считали. И именно поэтому, что все это не заслуживает внимания, все это исчезнет, именно поэтому не работала там наука в том объеме, например, как работает в США. Например, не составлялись словари, ну, скажем так, блатного жаргона. Они у нас все там образца 1928 года. Никакие работы по, так сказать, этим филологическим изысканиям, почему так говорят, почему вот это так называется. Ну, из любимых, так сказать, примеров, что, как писал, был такой писатель Снегов, когда-то написал такую книжку «Люди как боги». Мне в детстве страшно нравилось. Потом выяснилось, что он еще и сидел в Норильске и оставил там ряд заметок по части сидения, где недоумевал, что зэки обзывали друг друга шахтерами и тут же бросались в драку. И пояснял это, как я помню, пояснял это тем, что они вот ненавидят труд, сельский труд, земля им вот все вообще там глубоко чуждо. А шахтер, который под землю залезает, это вообще что-то запредельное. Ну, как-то он это... В лагерях спят на нарах, на двух- или трехэтажных. А лица с пониженным социальным статусом сидят под нарами и спят там под нарами. Вот их называют шахтерами. Если тебя назвали шахтер, то считай, что тебя назвали лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Естественно, после этого все лезут в драку. Никакого отношения к земле и к шахте это не имеет. Ну так если даже русские не понимают, о чем они пишут, то что говорить иностранцев? Самим надо писать, переводить на английский язык и внедрять это в их сознание. Вот этим надо заниматься. А у нас, зайди в любой книжный магазин, если там есть какая-нибудь полочка с русской литературой на английском языке, ты тут же увидишь Солженицына с его вот просто безумной брехнёй и выдумками, Сталин и его палачи и еще десяток вот подобного. Все, больше там ничего нет про Россию, про Советский Союз. Ничего. Вот так вот, вот так. Это для мы для иностранцев подготовили, которые к нам приедут и хотят познакомиться с нашей страной. Вот, пожалуйста.
0: Хочу зацепиться за товарища Снегова, потому что параллельно вы мне еще один вопрос у меня тоже теперь возник. Я поучаствую в рубрике «Вопрос-ответ». Так-так. Я сейчас, вот не поверите, вот купила биографию Сергея Снегова, потому что его же 16 лет не публиковали. И только через 16 лет после его ухода из жизни полностью опубликовали его собрание сочинений. Там же трилогия у «Люди как боги». Ну, конечно же, интересно,
1: трилогию,
0: что он такое написал.
1: Трилогию публиковали, да. А вот какого-то там этого «Императора галактики» или что-то там такое, нет.
0: Ну вот, наврала, да, потому что я у него только «Люди как боги» читала. И мне очень интересно, насколько его заметки будут действительно совпадать с той реальностью, потому что для меня было удивительным открытием, к чему я провожу эту параллель. Я люблю читать биографии, и когда мне было 16, я впервые прочла биографию Галины Павловны Вишневской, оперной певицы, которая как раз на своей даче вместе с мужем Мстиславом Ростроповичем прятала Солженицына. И она его поддерживала. И когда мне было 16, я подумала, боже мой, какая у нас жуткая власть. И вот я этим прошла прошедшей осенью перечитала эту биографию и подумала, господи боже, подождите, я что-то в 16 лет вообще все неправильно поняла. И вопрос, во сколько лет и что надо читать? У нас же по-прежнему публикуются вот эти биографии, и это вообще правильно, неправильно с точки зрения нашей истории. Но сейчас у меня вопросы к семье Ростроповича и...
1: Да, очень серьезные причем.
0: Вишневской.
1: Да. Всю жизнь, сколько будешь перечитывать любую книжку, каждый раз она будет открываться тебе совсем другой стороны. Точно так же, как когда ты читаешь что-то вот в подростковом возрасте и приходишь в восторг. Потом в 30 лет, боже мой, что это такое? Потом в 40 лет, что это за идиот писал? В 50 еще страшнее будет. Вот.
0: Ну а вот как учить-то тогда историю по биографиям? Вот я читала год назад, два, Лилианы Лунгиной, которая переводила «Пеппи длинный чулок», и Карлсона, который живет на крыше, она же тоже описывает годы войны. Но, Дмитрий Юрьевич, это так интересно читать про Великую Отечественную войну со стороны людей, которые находились в Москве и рассказывали, как здесь проходила война, или вот как у Галины Павловны, например, в Кронштадте она была во время войны.
1: Конечно, интересно. Это, да почему не, я же не говорю про то, что не читать, я про то, что понимание и оценка происходящего очень сильно поменяется. Одну, повторюсь, одну и ту же книжку через десятилетия читай, будешь каждый раз видеть что-то другое.
0: И вот я подвожу к следующему вопросу от нашего слушателя. В эпоху интернета как же отличить нормальную аналитику от диванных фантазий и не стать жертвой громких заголовков? Или не стать жертвой, например, неправильного понимания вот этой биографии советского времени?
1: Сложно сказать. Только длительный опыт изучения. Если у вас есть на это время и желание, нормальных аналитиков вам никто не покажет. Они работают там, где никому ничего не показывают. Ну а рассуждение неких граждан о происходящем... Вот возьмите, например, меня. Меня в Кремль не зовут. Разведсводки мне от Владимира Владимировича не носят. Откуда у вас понимание того, что происходит, исключительно от просмотра телевизора и прослушивания радио, плюс немножко в интернетах читаю. Дело то, чем, так сказать, занимаюсь я, это больше про человеческую природу. Вот люди в определенных обстоятельствах ведут себя одинаково всю историю человечества. Поэтому ряд всяких ходов, он понятен даже без секретных разведсводок. А много всякого всплывает потом, и оказывается, что так оно и было. Интересно слушать меня, на здоровье слушайте. Интересно слушать кого-то другого. Если у вас бесконечный запас времени, и вы можете его тратить на прослушивание вот этого, ну, как говорится, Бог навстречу. Пообщайтесь с окружающими, выясните, кто кого слушает, кто кому доверяет, и замечу, что лучше не слушать, лучше читать. Это гораздо быстрее, занимает сильно меньше времени, а некое понимание дает.
0: Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Я читаю ребенку сказки разных народов мира, обязательно русские. А какие в детстве читали вам и какие понравились, и что вы читали своим детям на ночь?
1: Сам я рано читать начал, да. До первого класса я прочитал повесть о настоящем человеке. Ого. Бориса Полевого, про летчика Моресьева. Там он, Моресьев. Вот, ну, из сказок «Волшебник изумрудного города», «Урфин Джус» и его «Деревянные солдаты» я сам себе читал. Батя мне, когда я болел, читал Гоголя, ужасы всякие там, про колдунов, ведьмов, виев и всякое такое. Это я тоже с детства хорошо помню. Еще у меня была книжка «Мумитроль и комета». Я ее страшно любил, там с рисунками Тувы Янсен, прекрасно. Только сегодня прочитал, что «Снус-мумрик», он, оказывается, происходит от слова «снюс», который у нас запрещен для детей. Он снюс, мумрик. Пора запретить уже всех этих мумитролей, чтобы наших детей не разлагали.
0: Конечно, вот. Сейчас зацензурят.
1: Вот детям, да, детям читал «Незнайку». Я любитель «Незнайки на Луне». Детям читал «Незнайку на Луне». На магнитофон, на кассеты записывал, чтобы без меня слушать могли. Вот.
0: Вы с себя записывали и даже сохранились эти записи, получается?
1: Нет, кассет нет, уже все кануло куда-то. Да, я любитель почитать вслух, большой любитель.
0: Мне кажется, что это такая вообще трогательная память, это так здорово. Дмитрий Юрьевич, кассеты надо восстановить. Ваши внуки, правнуки и пра-пра-пра очень далеко. Не знаю. Дмитрий Юрьевич, не знаю.
1: Так, у нас сейчас у меня ловчее получается.
0: Вот, значит, срочно нужно оставить наследие такое замечательное своим детям, внукам и так далее.
1: Друзья, зададим вопросу, где про Снегова отвечали, запоминай.
0: Да, ему я его себе отметила, договорились. Мы передаем слова поддержки традиционно нашим бойцам. Я знаю, да, что вы нас слушаете, вы нам пишете. Друзья, большой привет, здоровья крепкого, возвращайтесь целыми и невредимыми. А главное, всех поздравляем с наступающим праздником Победы, с Днем Великой Победы. Ура! Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое.
1: Спасибо, Алена.
0: Это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Ему немного помогала Алена Минчук. До встречи через неделю. Новости на радио «Спутник». Всем пока.

0: Запрет символики победы в Берлине. Контекст. Решение канцлера Мерца в МИД России назвали позором для Германии. По словам Марии Захаровой, в этой стране забыли, чем заканчивается культивирование ненависти к русским под предлогом якобы исходящей от них угрозы. Российское посольство потребовало отменить запрет, ограничивающий права потомков советских воинов-освободителей, а также жителей и гостей города. Накануне правоохранительные органы ФРГ распространили информацию, согласно которой 8 и 9 мая нельзя включать и исполнять российские военные песни и марши, запрещено посещение военных мемориалов с российской и советской символикой. На День Победы в немецкой стране были запланированы многочисленные мероприятия, связанные с сохранением памяти о Великой Отечественной войне. Все они оказались на грани срыва. Германия – не единственная страна, пошедшая на жесткие меры. В Латвии в 2023 году был принят закон о запрете проведения определенных публичных мероприятий 9 мая, но де-факто наложен запрет на все акции в честь Дня Победы. На Украине он не празднуется с 2015 года. В Литве тоже отказались от мероприятий в годовщину окончания войны. За демонстрацию Георгиевской ленты или Знамени Победы там налагается штраф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 вечера, в Душанбе и Челябинске 22 часа, в Улан-Удэ час ночи. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин и Роберт Фиц обсудят двусторонние отношения сегодня в Кремле. Вероятность столкновения Ирана и США сохраняется в Ормузском проливе. Двух человек задержали в Швеции по подозрению в нарушении антироссийских санкций. Подробности далее. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фиц обсудят на встрече отношения двух стран, включая имеющиеся разногласия. Об этом он рассказал журналистам по прибытии в Москву. Словацкий премьер добавил, что задаст Путину определенные вопросы и выскажет свои взгляды по ряду тем. Ранее Фиц возложил венок к могиле неизвестного солдата. Церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля. Видео с церемонии смотрите в Макс-канале «Радио Спутник». Россия разочарована в том, что ее провозгласили главным врагом и угрозой Германии, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. По его словам, печально, что политический класс Федеративной Республики придерживается таких взглядов. Нечаев отметил, что именно против России в стране разворачивается кампания, связанная с милитаризацией страны. Кроме того, посол добавил, что Россия будет противодействовать попыткам искажения исторической правды о победе СССР над нацизмом. Напомнил о дипломат также, что в Германии расположены более 4000 советских военных мемориалов и захоронений. Россия готова и дальше оказывать Кубе необходимую материальную и политическую поддержку, сообщили в нашем Министерстве иностранных дел. Отмечается, что доставка горючего на остров стала осязаемым проявлением российско-кубинской дружбы. Напомню, в конце марта на фоне введенной США энергетической блокады против Кубы российский танкер Анатолий Колодкин доставил туда в качестве гуманитарного груза 100 тысяч тонн нефти. Вероятность возобновления столкновений между флотом Ирана и США сохраняется, передает агентство ТАСС. При этом отмечается, что в данный момент ситуация в Ормузском проливе спокойная. Также подчеркивается, что Иран даст решительный ответ, если американский флот снова попытается войти в Персидский залив или создать проблемы для иранских судов. Шведские правоохранители задержали двух человек по подозрению в нарушении антироссийских санкций, сообщили зарубежные СМИ. Согласно данным, 40-летний мужчина якобы вывозил из Швеции товары, подпадающие под действие этих санкций, с целью доставки их в Россию. Ранее в рамках того же дела задержали еще одного человека. Масштабный автопробег со знаменами Победы пройдет 9 мая в столице Непала в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в посольстве России в Катманду. Также в этот день запланировано открытие в Русском доме фотовыставки «Все для фронта, все для Победы» и инсталляции «Бессмертный полк». Дипмиссия уточнила, что после этого состоится концерт, подготовленный совместно посольством, Русским домом и ассоциацией «Митра Кунш», объединяющий Непал. Пальских выпускников советских и российских вузов. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Икона позитива, Андрей Бочаров, в студии «Радио Спутник». И здесь же я, Алексей Осин.
3: А я соскучился. У меня просто вот с вами крайняя последняя встреча была неделю назад. Я был на удаленке и вот прям с таким вот удовольствием вернулся в эту уютную, в то же время такая она масштабная студия. И хочу сказать, выглядите вы огурцом.
2: Это хорошо.
3: А я ожидал немного вас каким-то, ну, хотя бы слегка утомленным таким, каким-то задумчивым увидеть. Потому что 7 мая был день радио. Это же ваш корпоративный праздник. Был корпоратив, там был радио.
2: Что настолько все это прекрасно, что я вышел на работу по ошибке. Никто не заметил, что по ошибке я отработал. И это было прекрасно.
3: Это любовь к своей
2: профессии. Я только потом понял. Ну ладно, что ж.
3: А как спорили, кто все-таки, Попов или Маркони?
2: Да нет, а зачем?
3: Нет, и так понятно, да. А вот я даже пытался...
2: А кто это, Бойль или Марио? Вот. Я про Гей-Люсака не буду говорить.
3: Ну, мне кажется, что вот все-таки... Ну да, там Маркони до коммерческого использования, но все-таки первый был, как мы знаем, это с корабля на корабль Попов передал. Ну, давайте с этим завершим. Вернее, я хотел сказать, что радио – это самое первое средство массовой информации, который вот просто, как это, неизбирательно накрывает всех, кто его хочет слушать или не хочет. Потому что газетку иди купи, а радио вот, пожалуйста, где принимает, и все. И пережило радио и телевидение, и, я не знаю, что там, интернет, и все. Вот. Тем более сейчас, вот, пожалуйста, достал вот это. А помните, как в начале 90-х ходили такие люди с такими этими... транзисторами на шее прям вот ходили, слушали, как там заседание этого Верховного Совета идет. Я очень много в Москве тут вот видел в приездах. Радио рулит, в общем, с праздником еще всех, кто вот работает на радио, кто вот наш эфир обеспечивает технически. Их никто не видит и не слышит.
2: Спасибо коллегам.
3: Да.
2: Коллегам. Ну, на самом деле, получается, что радио нашло свою нишу, даже после того, как там телевидение, образовало, интернет.
3: А вы знаете, мне кажется, что если вот по радио еще чуть-чуть поговорить, вот так философски, то вот сейчас настолько обесценится видеоконтент, он уже обесценивается. То есть вот в связи с тем, что тебе в соцсетях, в лентах новостей выскакивают вот эти вот видеоролики, потом половина из них оказывается, это какой-то нейрослоп. Ну, во-первых, это визуальное загрязнение, во-вторых, уже доверия этому нету. Плюс вот научились же видеоконтент делать бьющий просто по глазам, который, ну вот, а так вот включил радио там, подметаешь или просто сидишь. Вот я обожаю вот эту картинку, я несколько раз скачивал и даже пытался ее улучшить. Вот помните, где такой вот с бородой человек сидит, там, значит, его жена радио слушает, вот, какое-то там...
2: Нет, не видел, надо посмотреть.
3: Ёлки-палки, в следующий раз принесу. Она вот просто одна из моих любимых фотографий, это вот где-то в России в начале 20-х провели в деревню радио и слушается вот голос откуда-то.
2: Как общем... там в знаменитом фильме, говорит, а она говорит, у вас все время работает? Да, оно мне не препятствует.
3: Вот, и давайте с 7 мая, раз уж мы такие по датам сегодня, давайте вспомним, что завтра День Победы, День Великой Победы. И вот каждый раз в этот день вот просто вспоминается, как вот буквально еще недавно вот в тех же соцсетях появлялось огромное количество... Ну, сейчас бы это уже назвали фейками, но тогда вот эти вот странные принижения этой победы, что вот это значит, ой, да это два диктатора, ой, да какой-то вообще такой
2: союзники
3: бред.
2: Союзники напали,
3: да, они поделили. Там Польшу поделили. Вы посмотрите сейчас вот западную границу Беларуси и вот то, что вот тот договор, который там Молотов-Риббентроп. А до этого они просто вот, ну, на Западе кто там, Чемберлен с этим...
2: Деладье,
3: да, вот просто в Мюнхене сказали Гитлер, вот хочешь на восток, вот тебе Чехия, все, дуй на восток. Он, конечно, там им до этого, после этого еще дал прикурить. Да, вот 9 мая, май, Карл Май, слышали такого? Карл Май, такого писателя?
2: Нет.
3: А Винниту сын Чунчуна.
2: Конечно.
3: Это вот по книгам Карла Мая.
2: Понял, это где Гойко Митич играл.
3: Где Гойко Митич.
2: И Дин Рид.
3: ФРГ, да, в это все.
2: Какой в ГДР.
3: ГДР, да?
2: Конечно, ГДР Югославия.
3: ГДР Югославия, да, там штук 6 этих фильмов. И вот был такой писатель немецкий, Карл Май, он просто дико популярен был в Германии в конце 19 века, им зачитывались все, то есть на такой дешевой бумаге, то есть там потом все друг другу передавали, и был такой молодой человек, Адольф Гитлер, который просто обожал эти книжки, еще Фенимора Купера читал, и вот он, значит, начитал этого всего, как, значит, цивилизованные люди против этих индейцев, дикарей, значит, борются, и придумал, что, значит, вот можно все то же самое, вот, но только из Германии на Россию. Вот, ей-богу, вот почитайте про вот этого...
2: Не, ну как-то вот эти все фильмы там по отношению к индейцам очень комплиментарны были. Там...
3: Это у Карла Мая. Он в фильмах, да, там же этот какой-то белый профессор, сам Виннету, они там чуть ли там не мерят всех. Ну, Майн Рида и Фенемора Купера там прям как бы... Ну, и там еще другие были эти макулатурные писатели, которые вот прям описывали, как, значит, цивилизация приходит у дикарей, там они, как же они формулировали, почему нет души-то у них. А, это протестантская была у них, есть этика, что человек это тот, кто обрабатывает землю. Типа так вот в Библии написано. А если ты землю не обрабатываешь, ты вот, ну, как ты, как птица, как орел, как волк. Хочешь с уважением к этому относись, хочешь там возьми ружо, постреляй его.
2: Да, у них даже колеса не было у индейцев.
3: Ну, оно было, просто ось не могли вставить.
2: Волокуши не использовали.
3: И вот, значит, вот начитавшись этих книжек про Дикий Запад, значит, вот он же прям в книжке это описал. Мне на самом деле, вот, если честно, немножко обидно, что вот его основную книжку запретили, потому что, ну, во-первых, он же не совсем дурак был, он какую-то логику, и, ну, я про Гитлера говорю, а надо говорить, что он иноагент или что-то, как-то странно.
2: Террорист, экстремист.
3: Видимо, террорист, экстремист, нацист, тварь такая ползучая. Вот. Значит, потому что, ну, мне кажется, хотя бы в каких-то... В каком-то нормальном пересказе надо это изучать, как раз, чтобы вот не было таких движух, типа, ой, что Гитлер, что Сталин, и тот диктатор, да, да Сталин еще хуже. Вот вообще уже хотелось тогда людям просто горло перегрызть за такие эти... Ну, я не люблю в интернете там ругаться. Ну, вот, в принципе, ну, что вы несете-то, люди, вообще? Как это можно равнять? Человека ненавистническую идеологию с, в принципе, идеологией, наоборот, самой человеколюбимой, любивой, но сравнивали там методы, значит, борьбы с внутренними врагами, все это вот как бы не про то немножко. Этот тварь, мразь, сатанист и зверь, который шел на нашу страну, просто уничтожить, относиться к славянам как вот этим индейцам, просто как там, ну, почему их можно убивать? Потому что они просто вот, ну...
2: Немного, славяне не до человеки, да, все правильно, да. Но евреи с цыганами на первом месте, а потом.
3: А значит, это же просто было, как бы он их как биологически какой-то ошибкой. В общем, у него довольно такие логические, так скажем, не логичные, а логические построения. И чтобы на эти грабли вот молодежь не наступала, на такие же песни, в общем, не велась, надо, на мой взгляд, ну, хотя бы каким-то, может, дополнительным курсом изучать вот эту логику нацизма. Потому что вот сейчас мы чем занимаемся? Опять наша страна борется с нацизмом. Вот почему вот это вот все вот вырастает потихонечку, почему где-то у людей вот возникает ощущение, что они чуть более высокая раса, чем там вот их соседи или, не знаю, там люди на другом континенте. Поэтому
2: ну, как они же сами это говорят, мы райский сад, а вы так, ну, золотой миллиард,
3: да,
2: и так,
3: да,
2: далее.
3: Да, да, да, да.
2: А мы цивилизованный мир, сейчас под этим вот, значит, весь цивилизованный мир Россию осудил. Вот, пожалуйста, это же то же самое.
3: Да,
2: значит, вот, а кто вас, индусы там или персы с 5000-ной там, китайцы, они не цивилизованные, они какие-то другие, что ли?
3: Не, они же прямо у себя в Конгрессе вот эти твари тоже уже говорит, а это какие-то вот, и вбомбить их обратно в каменный век, они там, значит, в тапках и в халатах бегают, и у них немножко вот как бы нету понимания, что такое цивилизация, что они могут быть цивилизацией разными и к разным результатам в разное время приводить, потому что вот мы с вами про технофашизм разговаривали, да, да вот и там же вот, вот просто опять к этой же теме этот Питер, как бы, Алекс Карпы пришел, что вот есть одни, значит, эти как он, культуры, где, которые ведут там, где там технологические чудеса, значит, какие-то появляются. А есть другие культуры, которые регресс. Одни прогресс, другие регресс. И ничего страшного, если вот те культуры, ну, как-то...
2: Да, определять будем мы.
3: Да, определять будем мы, мы. А ничего, что вот, например, я не знаю, там, в 9 веке там как раз вот те культуры, про которые они сейчас говорят, что они там регресса, они, в общем-то, настолько были выше.
2: Порох, фарфор, да.
3: Порох, фарфор, алгебра, математика, там шахматы, астрология, химия, алхимия, вообще все что угодно, все чем плюс греческие тексты через арабский к нам впервые пришли в Европу. И так, это вот если коротенько, почему вот как это все вот возникает и к чему может привести, вот, на мой взгляд, на логике, которой пользовался Адольф Алазуевич, можно научить. Я не знаю, там это две лекции хорошего лектора. На, как бы исторические предпосылки, тоже вот работы Ницше, на которые он там опирался. Вообще вот эпоха просвещения, как одна из идей эпохи просвещения, там даже через Гёте немножко может вот привести Гитлер. У него же там, он философов читал, тоже там каким-то философским аппаратом обладал. Вот, и вот просто об этом накануне 9 мая хотелось бы напомнить тем, кто образовательные программы составляет. Иначе ребенка в 16, 17, в 23 года можно опять легко сманить этими идеями на вот такую дорожку. Тем более, что вот наши партнеры не партнеры, просто в открытую этим занимаются.
2: Ну, Андрей, я же говорил уже неоднократно в этом эфире, меня даже не это поражает. Это ладно, детей... С детского сада там они режут русню, ходят, да, зигуют.
3: Не, ну это пещерный вот. Нацизм, вот. Это даже там идеология
2: даже, одна. Даже не об этом да. речь. Сидит человек такой же, как и я, дедушка, скорее всего, уже, как и я, да? И он мне начинает
3: я рассказывать... Я дедушка,
2: у меня внучка есть. Вот, например, да, начинает рассказывать, что три украинских фронта там воевали украинцы.
3: Да, это...
2: И этот человек, он смотрел «В бой идут одни старики», он смотрел «Эпопею освобождения», скорее всего, смотрел.
3: Да, и скорее всего, он просто понимает,
2: что это... менее, и тем не менее, он эти вещи говорит. Это, вот это меня больше всего поражает.
3: А что тут поразительного? Он просто нагло врет этим детям, которые там его слушают для того, чтобы вот по его мнению старика этого какие-то они цели...
2: Ну, невозможно могли... все время врать. Но это же невозможно физически просто.
3: Честно говоря, если вот какое-то мало места в мозгу на обучение остается после просмотра рилсов и тиктоков, то вполне возможно вы заполните какой-то пустотой. И тем более, когда люди вот смотрят логически не связанный между собой контент, часто вот так вот мелькающий, это вот я пересказываю работу психолога, они перестают нуждаться в логических связках. Ну вот сейчас было там, как приготовить, я не знаю, из топора этот какой-нибудь там слесарный инструмент, тут дальше, как, я не знаю, как танцевать. Потом вот мы сидим с друзьями, пьем. То есть по 30 секунд, по 15 секунд логически не связанные, и человек уже начинает воспринимать, тем более детский, юношеский мозг, вот контент как раз вот такими просто импульсами, там, квантами нельзя сказать. Ну вот просто для него уже, ему уже отключили вот эту вот этими рилсами, необходимость в каком-то там последовательном нарративе и какой-то логике происходящего. Так что вот вполне это можно вот все загрузить в мозг.
2: А если прям конкретно, я считаю, что в наших образовательных программах должна быть изменена дата начала Второй мировой войны.
3: Второй мировой войны.
2: Это не 1 сентября 1939 года.
3: А 1933 год?
2: 1938, например.
3: 1938. Мюнхенский сговор, где просто Аншлюз... сказали Гитлеру, иди на восток.
2: Ты и там, на же, восток? Там же были, было изменение границ, да? Да. Польша поимела
3: новую территорию. Польша откусила кусочек от Чехословакии.
2: Вот там... и надо, мы придержимся, потому что...
3: Венгры такие после Трианонского мира. О, мы сейчас все вернем, там сейчас себе обратно в Словакию откусим. И... Вот. Ой, там по событиям, конечно, этим можно по какую-то даже отдельную лекцию про то, что сейчас вот как-то ну, не принято, что ли, про это много разговаривать. А ведь, например, в той же Чехословакии, вот как партия называлась, премьер, который был в то время, когда вот, ну вот, Гитлер забрал судеты. Национал-социалистическая партия Чехословакии. А Пилсудский был. Кто такой же, такой же вот, ну, националист, нацист уже чуть-чуть вот где-то, мы не понимаем. А ты, там разница всегда немножечко вот от нацизма, от национализма к нацизму, к идее то, что...
2: Да, ну, это, общем, видимо, да, в нашей стране были Петен, Антонеску, Муссолини, Франко. Это
3: про Антонеску я вообще читал, что когда вот он предлагал... Ой, я не буду, я не хочу про это, про эти ужасы в эфире говорить.
2: Ну вот, да,
3: а в Венгрии вообще адмирал, там в Венгрии никаким боком к морю не выходит, а там адмирал с Гитлером, значит. Мне это все интересно, друзья, кто слушает нас в эфире, не поленитесь, почитайте историю. Ее вот, если на нормальные какие-то источники попасть, она... Это интересно, это поучительно. Что у нас там со временем мы про... И про празднование еще, я, как всегда, хотел сказать, что да, вот давайте зафиксируем, что до 65-го мы не праздновали, после 65-го уже, ну, можно сказать...
2: Выходной
3: день, уже вот где-то с... Уже, я, наверное, помню, где-то с середины 70-х ветеранов, которые... Я уже год назад именно это же говорил, но вот в Новосибирске собирались ветераны, кинотеатр «Победа», за ним парк Института инженеров водного транспорта, и вот у меня прямо перед глазами стоят люди вот с медалями в форме тех лет, танцуют, плачут, держат таблички со своими воинскими частями. У нас был еще военрук, воевавший, и вот его как, ну вот он, я уже забыл, как его имя, отчество, то есть он нам преподает сборка, разборка автомата, противогаз, туда-сюда, все вот это веселое ребячество, интересные были уроки, и вот на 9 мая говорят, а вы выйдете, расскажите, значит, вот этим сорванцам, значит, как вы воевали, что вы делали, как вас ранило. Он говорит, ну вот бегу я в атаку, бум, что-то ударило в ногу. Я еще 3 шага сделал и упал. Вот ранение. Они не умели так вот рассказывать как-то. Вот,
2: ну, что, эти... правда же.
3: Да, он просто рассказал и все. Да. Понимаете, это... мы сейчас на отдалении видим, что это подвиг, а для них это была такая, как бы, вот, ну, вот так было. Деды мои, один простоял 6 лет, он пошел в армию до... Призвали его в армию еще до начала, значит, на Западе войны. Он там на границе с Японией, ну, не с Японией, там Корея тогда, оккупирована Японией тогда была. И стояли какие-то войска, несмотря на договор о нейтралитете. 6 лет там просто простоял. Дед с другой стороны ушел как раз с Алтая, уехал как раз вот в эту зиму 41-го и без вести пропал. Бабка веселая у меня была, она вышла замуж потом за какого-то другого фронтовика, и, в общем, в семье вот эти вот, как бы это сказать, там одни дядья у меня, значит, от одного деда, ну, в общем, все равно об этом как-то в семье немножко говорили. Вот у меня просто полное впечатление вот с тех пор, вот от живых фронтовиков, они почему-то вот... Мне кажется, стеснялись вот этой шумихи уже, вот то, что ну, не было 20 лет, а потом раз, это День Победы, все, значит, такое забарабанило. Скромные были люди, просто вечная им память, кто не с нами уже. И...
2: Мой дедушка военкором был.
3: Ну,
2: журналистом на тот момент.
3: Про 28 второй... панфиловцев он написал?
2: Нет. Вот, а второй нефть искал, нашел, потому что боялись, что Баку захватит. И тогда татарская, наверное, она СССР называла. Ну, Татарстане, короче говоря. Uh-huh. Ромашкинское месторождение там вот работал. Там.
3: Вот, кстати, и вот я только что с Северного Кавказа практически вернулся. Опять, я не знаю, как я проскочил туда вместе с семьей в расширенном составе, что нас не задерживали вот эти вот аэропорты закрытия. И обратно только уехали, и приехали, вернее, вот уже там на 15 часов аэропорт закрыли, даже Минводы. И там вот я даже что-то... Вот немножко удивился, потому что я не очень помню, но оказывается, действительно, до Ставрополя, вот до этих Минвод, до Пятигорска вот, дошел фашист, и так далеко прошел. Видимо, вот тоже шли они
2: на Баку, конечно, на Баку, конечно, да. Чтобы отрезать. Да. Поэтому была поставлена задача. Но стоило ему это тяжело, потому что 7 ноября 1945 года поднял рюмку и, к сожалению, его не стал.
3: Прямо 7 ноября?
2: Да, молодой был, 40 лет всего-навсего. Да. Вот. А второй дедушка даже, он писатель, член Союза писателей, книжки писал, переводил белорусских поэтов.
3: И литература советская, вот, хоть ее и как-то там считают, что она какая-то там дико подцензурная, давление, но это вот просто бриллианты литературы, батальоны «Просят огня» и Твардовский, и вот в каком хотите жанре, даже немножко в юмористическом там, ну, Чонкин, солдат тот же. Пожалуйста, все это интересно, опять же, поучительно. Не знаю, вот мне кажется, что вот какая-то вот все равно жалость вот идет. Вот, не, вот это вот казенное празднование с салютами, вот это торжественное, это хорошо. А на каком-то вот человеческом уровне, вот где-то мы чуть-чуть это вот где-то потеряли. Не знаю почему, не знаю. Вот, может, из-за той скромности, когда, конечно, нам-то, пацанам, там, 13-летним, нужно было, как мы там в атаку шли, там, значит, та-та-та-та-та, по немцам все. А он говорит, а вот я просто вот бежал, бум, тычок в ногу, еще два шага и упал. И весь рассказ про ранение. И как бы вот...
2: Ну,
3: вот
2: он же так. Не только, он же еще, наверное, что-то делал.
3: Не, еще, наверное, да. Что-то делал, потом в госпитале лежал. Но вот как-то из человека это, получается, нужно там как-то это вытягивать. Не умели они так вот красочно рассказать про это. Увлечь этим.
2: Ну, кто-то умел, наверное, правда.
3: Да, вот хорошо, что довольно много литературы есть. Но опять же, потом, знаете, вот этот Суворов появляется. Вот этот Суворов, как там, аквариум, да. Ледокол.
2: Ледокол, да.
3: Я почитал, господи, у меня вообще волосы дыбом стояли. То есть вот то, что... Ну, я не буду разбором заниматься, но человеку, которому вот просто с официальной версией истории, и который чуть-чуть еще почитал про войну, вот читаешь это и думаешь, ну да, можно его так вот скомпоновать факты, да, можно вот как бы вот просто сказать, что это да, это Сталин хотел на них напасть, а вот чуть-чуть вот ему не дали и так далее. Ну...
2: Рекомендую послушать, наверняка где-нибудь есть запись эфира Владимира Ростиславовича Мединского. И Юлии Латыниной, я ж не знаю, там она иноагент, наверное.
3: Конечно, да, или, да. Конечно. Вот. Не, очень, очень, очень хороший Рыжков вот на той станции.
2: Вот закрытой. Он разбил ее просто в пух и прах. Она там двигала вот эти сорокинские, да, идеи. Но дошло до того, что он иронично и спокойно все говорит, а она, значит, просто уже в конце... Начала брызгать слюной, да, вот перешла на ультразвук и так далее. Но это было очень сильно.
3: Да, ну, я говорю, вот еще тоже Владимир Рыжков, не знаю, насколько он тоже иноагент или нет, да, земляк, да, мой из Сибири, политик он, по-моему, да?
2: Ну да, был, да, конечно,
3: вот,
2: да.
3: Вот цикл был «Моя победа», что ли. Ну, в общем, есть, да, что и послушать, и почитать, и интересно.
2: На эту тему, да.
3: Ой, ну, начнем мы чуть-чуть. Я хотел отчитаться о поездке на Северный Кавказ.
2: Ну, может, мы после уже...
3: Давайте уже.
2: После новостей.
3: А пока какую-нибудь песню бодрую включим. Есть у вас, у нас на разговорном радио хорошие песни.
2: Прямо так сейчас у меня, конечно, нету.
3: Ну, давайте тогда послушаем новости какие-нибудь.
2: Хорошо. Андрей Бочаров в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. После новостей вернемся. Оставайтесь на орбите.
0: Ага, тот самый Бочарик.

0: Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
1: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится к католикам?
2: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
3: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
4: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет. Развод – это грех получается.
5: И дальше вопрос Чернышевского. Что делать?
0: Час Островского в четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область еще одним актом терроризма. Удары с украинской стороны по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения он обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Путин отметил, что эта атака могла бы сказаться на безопасности гражданских судов. Российский лидер подчеркнул, что диспетчеров, благодаря работе диспетчеров никаких трагических событий не произошло. Путин отметил их профессионализм. Президент России также поздравил участников оперативного совещания Совбеза с приближающимся Днем Победы. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено в течение 2-3 дней, сообщил вице-премьер России Виталий Савельев. Он добавил, что 8 мая по центру организации воздушного движения в Ростове-на-Дону было нанесено 3 удара, обошлось без жертв. Напомню, 13 аэропортов на юге России приостановили работу сегодня утром из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейса между аэропортами юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что рад быть в Москве на празднование Дня Победы и иметь возможность отдать дань павшим солдатам Красной Армии. Политик выразил почет и уважение тем солдатам, которые пали при освобождении Словакии и Чехословакии. Фицо также назвал себя паршивой овцой среди европейских политиков из-за нежелания отстаивать позицию, которую странам диктуют в Брюсселе. Фицо прибыл сегодня в Москву для участия в мероприятиях по случаю празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Решение президента США вывести войска из Германии и пересмотр решения о размещении ракет «Томагавк» говорят о распаде НАТО, считает экс-генсек Альянса и бывший премьер Дании Андерс Фог Расмуссен. Он добавил, что создание общей европейской армии в обозримом будущем нереально. В связи с этим он предлагает новую структуру, коалицию желающих, которая должна состоять только из тех государств, которые готовы и способны эффективно защищать Европу. Про Украину экс-генсек НАТО заявил, что она нужна как оплот против России, а европейская экономика должна быть переведена на военные рейсы. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ага, тот самый Бочарик.
3: Праздничный Андрей Бочаров в студии «Радио Спутник».
4: Седьмого праздник, девятого праздник, восьмого тоже должен быть праздник. Зачем настроение опускать? Конечно же.
3: Вот какой-нибудь есть, сейчас посмотрим.
4: Да, обязательно какой-нибудь день настенного календаря или что-нибудь такое. Работников суконно-камвальной промышленности или еще что-нибудь. Обязательно должен быть. А я пока хотел, как я люблю, прорекламировать внутренний туризм. Побывал я в очередной раз на Минеральных водах, ну, то есть вот на Северном, это ворота в Северный Кавказ, в городах Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, ну, естественно, в Минводы приземлялись. И я хочу сказать, дорогие друзья, обязательно там побывайте. Это чудесная природа, это вот Кисловодск, это вообще какой-то имперский просто вот городок с этими восстановленными особняками, там, к Кшесинской, например, он там официально там на кого-то другого записан, но там дача Шаляпина, это вот в архитектурном просто плане удивительный, красивый, вот все арт-нуво такое, просто шикарно.
3: И... Прерву на секунду.
4: Да, конечно.
3: Это праздников миллион.
4: 8 мая.
3: Тут просто сейчас все упадут.
4: Это день же скорби еще в Европе.
3: Да, это ладно, бог с ним. Это я даже не хочу, потому что мне это не про.

0: Нет, это
1: да, назло называют. День перешагивания через ступеньку.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Значит, международный день болельщиков.
0: А, это вы, это вы.
1: Праздник да. затачивальщиков гвоздей.
0: Ёлы-палы.
1: Ну и, наконец, я прошу прощения, но день рождения напитка Кока-Кола. Все, не прерываю.
0: Только добрый, только, значит, черноголовка. Пейте без остановки. Вот, про Северный Кавказ хотел продолжить, что обязательно там побывайте. Это, конечно же, вот не тот отдых, когда вы на море, жарите там свое тело, потом окунаете в теплую воду, подхватываете ротавирус в какой-нибудь столовке, ну, такой вот обычный. Это такой немножечко, как бы, такой здоровый, скажем, отдых. Я, честно говоря, вот эти все минералочки вообще не пью. То, что они там на халяву везде стоят, меня не убеждает. Мне не нравится их вкус. Ну, не нравится, а что? Тем более там написано «по назначению врача». Что вы там, никто же не осматривает.
1: Вы просто не знаете, какие надо пить. Надо пить нарзан.
0: Нарзан?
1: Потому что ессентуки, это нарзан, гидрокарбонатно-натриевая вода. Она снижает кислотность желудка, если что-то покушали, такое неприятное.
0: То полезненько.
1: Полезненько. А вот ессентуки, это сульфатные воды, сульфатно-натриевые. Они какие-то привкус, вот, может быть, даже сероводород, может быть, такой какой-то кислый, не кислый, солоноватый, не очень приятный. Вот и все.
0: Я прочитал там на стеночке возле, там как раз вот где скважина, 17-е сентуки, это вот как раз вот весь букет, который вы описываете, там стоит шикарный павильон, очень такой отлично реставрированный. И там, значит, на табличке написано, что вот этот ГААС, когда ехал, ему казак говорит, а ой, значит, барин, лошади там, в общем, это...
1: Дохнут.
0: Не дохнут. Они говорят, вот там вот любят водичку пить. Я думаю, вот это лошади будут пить, а там такой духан от этого настоящего 17-го.
1: 17-е, да,
0: ну, тем не менее, а мне вообще стало интересно, как этот вот вообще регион получился, как он вот, ну, вот как он раз и превратился в какие-то там круче, чем Баден-Баден, где еще был в этих Карловы Вары, угу. Был в этом, ну, который под тремя долинами, уже забыл, во Франции. Бальнеологические курорты, короче. Да. Оказывается.
1: Виши, что... наверное, нет?
0: Нет, в Виши
1: или
0: я не
1: Форш.
0: Был.
1: Я помню, Атос ездил на воды в Форш.
0: Нет.
1: Якобы. Помните?
0: Вспомни. Ну, может
1: они
0: быть.
1: Его сопровождали, было такое...
0: Нет, вот как вот идет в Куршавель дорога, там угу. ниже а. Вот этот вот тоже городок, я забыл, как он называется, тоже такой вот он, там воды какие-то горячие из камня хлещут. Я просто, как вот, в общем, как-то люди что, они вот специально это искали или как это вот возникло?
1: Там это из скалы вытекает. Я вам скажу больше, вот военно-грузинская вот... дорога,
0: да.
1: которая из Владикавказа ведет в Тбилиси, там есть такое Трусовское ущелье, и там естественное джакузи, то есть небольшое озеро, где-то метров 15 на 5. И оно прямо, вот, ну как в джакузи, вот так пузырится вода, да, и это нарзан, то есть газ поднимается. Температура 4 градуса, вот мы там купались, когда на практике были.
0: Не, ну там в Пятигорске тоже есть бесстыжие ванны, где просто все это откуда-то течет, и с избытком, мало того, в тех же Ессентуках, ой, в том же Пятигорске, вот на месте, где сейчас там красивейший вот этот цветник, там просто было болото из минеральной воды, то есть плохо пахло, все чмокало, чвакало, и, значит, очень много сил пришлось потратить, чтобы из этого как-то...
1: Провал, в конце концов. Там же тоже было, минералка.
0: Да, да, минералка, конечно, она еще так испаряется. А там вот сколько себя помню, там стоит ресторан «Печорин». И, значит, там в меню что-то мы сели в этом Печорине, поели по традиции, потому что он прямо вот где цветник, и где вот эта вот вся дорога там через галерею, в общем, туда до провала, туда обратно еще это, как, беседка, где якобы там арфа воздушная, орел и так далее. И что-то сели, поели, и так, давайте десертик. А там, значит, десертик грушницкий.
1: Грушницкий, я так и подумал.
0: Ёлки-палки, я аж так говорю, не надо, не заказывайте, а не а что? Я говорю, ну, вот вспомните, где же на мэре там вот...
1: А Беллы, ничего там не было.
0: Не, ну, к достоинству этого заведения, что пока ждешь, там томики со стихами есть, можно там элегию там, Дельвига прочитать, сравнить с элегией Пушкина и понять, что Дельвиг вообще какие-то просто слова складывал просто одно с другим, а Пушкин гений. Просто рядом, например. Такие. Так вот, я хотел про то, как это место, почему оно... Ну, во-первых, в момент, когда Екатерина в конце, там уже, не знаю, с какой, с 17-й попытки Крым присоединили к России, опять же, потому что не просто так это, он далеко был от России, просто оттуда приезжали вот эти, кто там, крымские татары, и угоняли по полмиллиона в год.
1: По 3 рубля за голову купали, да.
0: Поэтому
1: в бюджете специальная статья была Российской империи.
0: Да, ну, казаков выкупали в основном, женщин не выкупали. Да и то говорили, если вот за рекой поселишься, мы тебя выкупать не будем. Вот до Терека, значит, вот тут вот выкупим, если украдут. Это тоже интересная страница про то, как в те времена это все завоевывали. Но я к тому, что вот это вот Крымское ханство, оно же вот и Ногайскую степь тоже подразумевало. А это вот огромная как раз территория, это Кубань и вот до Калмыкии, вот Ставропольский край. И в это же практически время, в 1780 каком-то году, Грузия просто говорит: ребята, спасайте, вы христиане, мы христиане, значит, спасайте. Режут нас эти, и персы режут, и турки режут, и вообще просто вот давайте что-нибудь делать вместе. Мы вот там готовы подписать, что мы под руку русского царя идем. Что-то там Екатерина какой-то роту с пушечкой на перевал поставила. Ну, это не сильно помогало. Ну, в общем, только лет через 25 только получилось присоединить Грузию. Вернее, там это несколько царств было. Потом как-то образовались вот эти ханства, среди которых вот где-то там просто... Там же тогда на Кавказе не было такого, что вот тут вот Армения национальная. Значит,
1: нет, там Кахетия, Сванетия какая-то.
0: Нет, и к тому, что вот это только как раз в отдаленных долинах. В Грузии жили компактно, туда тяжело было каким-то другим национальностям, вот Сванетия, все, вот они там были, ну, места компактного национального проживания. А в Тифлисе, например, там бакинские татары в основном жили,
1: а
0: в Баку одни армяне, то есть все вот так вот перемешано было, и вот там, это же в начале вообще, когда вот Еревань взяли, это просто называлось Армянская область вообще. То есть ни о какой там большой Армении речь не было. Но тем не менее, уже и когда христианская, хотя с точки зрения там, православия, они монофизиты, вернее, не совсем как бы вот, ну, вроде как православные. Ладно, не будем там в это лезть. И вот, значит, у нас две страны, Грузия и Армения, с ними нужны какие-то коммуникации, и с точки зрения уже так... Империя их взяла под руку, но надо как-то их охранять, то есть вот военно-грузинскую дорогу сделать, но она не всегда проездная была, она
1: конечно,
0: очень высокогорная.
1: Зимой.
0: Другие сухопутные были нужны. А горцы тогда, они просто вот такие дети гор, у них такая как бы просто жизнь
1: была. Военно-осетинская еще через... Цейский, вот там дальше чуть-чуть.
0: Так а Западный Кавказ потом уже в 1877 году зачем завоевали? Чтобы аж вот так вот, аж через Тамань и по побережью до Сухума идти, потому что нужны были разные пути, и не только через горные тоннели тогда вот пробивать не очень сильно умели. Все равно перевалы закрывались на зиму, а коммуникации нужны. И вот наши, значит...
1: Да, Рокский перевал, там военно-осетинская дорога.
0: И вот практически... Я не знаю, там, насколько там, более 50 лет, по-моему, вся вот эта история, вот когда уже жесткая война пошла с 1828 года, вот когда этот Шамиль в пропасть-то прыгнул и почему-то живой оказался, и потом стал вот этим Шамилем, имамом Северного Кавказа, который 30 лет там только Ермолов, по-моему, поймал. Я к тому, что про Армению намекаю, что когда вот как раз там находясь, вдруг читаю, значит, вот эти вот, вот это какой-то просто шабаш какой-то вот, особенно, вот простой человек открывает ленту новостей, И ему тут этот на барабанах. Это, значит, что-то там с собаками, с какими-то дикими бегает. Эти, значит, стоят, улыбаются. Этот в красной юбке где-то у стенки, и остальные фотографируются. Вот простой человек подумает, что это вообще было?
1: Вот. Ну, так вот.
0: Что это за бред? Чем они там занимались? Ну, естественно, там почитал в новостях, занимались они там русофобией. Только этим и занимались. Потому что вот это европейское политическое сообщество, вот ЕСП, вот этот слет их был. Он как раз в 2022 году был, это общество, оно было учреждено, и раз в полгода все европейские, кто еще желают, страны, вот именно для того, чтобы вот собираются там 50 стран, чтобы придумать, поковыряться в носу, значит, как бы нам там Россию теперь вот забодать и заломать ее получше. И это в Армении, которая... Не, ну я понимаю, вот, например, был бы у нас, например, где-нибудь в Москве памятник, ну, не знаю, какому-нибудь турецкому какому-нибудь командиру, и на нем было бы написано, что он освободил Москву, там, например. В Россию мы вот этого не можем почувствовать, что кто-то, что мы кому-то обязаны существованием своего государства и там памятник. Ну, вот это я не могу на их точку зрения стать, но имея на своей территории вот эту довольно большую базу в Гюмри.
1: Ну, как памятник Барклая де Толли же стоит, он, правда, гражданин наш. Ли Форд был...
0: Да, тоже... это все были уже давно адаптированы. Нет, то, что вот, например, Россия освободила, я не знаю, там... Ну, хорошо, Словакию от немцев, Болгарию, и стоит вот Алеша, да, там. У нас же нет таких памятников, что вот кто-то, чья-то армия китайская пришла и освободила, и стоит огромный, не знаю, там, 50-метровый китаец.
1: Нет, есть, и хотят поставить нашим корейским товарищам.
0: Это да, это как бы...
1: Будет стоять в Курске, да? Было бы обязательно.
0: Нет, это, например...
1: Так что есть. Не в той степени.
0: Не, ну, я веду к тому, что, наверное, психологически, наверное, довольно тяжело все время быть кому-то чем-то обязанным. Например, ну, вот, армянам все время быть обязанным русским, что они там, ну, второй раз, когда сохранили их, просто их жизни сохранили. Ну, первый раз, когда разрешили вернуться армянам всем из Персии, из Османской империи, там, по-моему... Как раз вот какое-то было населено вот это ханство бывшее, которое Армения стала, Восточная Армения называется. На второй раз, когда там в Турции их просто резали, прям стоял стол на границе, где просто армяне заходили на территорию Российской империи, их там записывали. Да, вот такой-то, такой-то.
1: Еще какую-нибудь историю вспомним, я имею в виду уже, так сказать, из Модерновых.
0: А давайте.
1: Ну как, два корабля, один у берегов Японии, другой у Кабо-Верде.
0: На Кабо-Верде, по-моему, не пустили.
1: Он сейчас идет на Канары, насколько я понял.
0: И на Канары уже не пустили. Ну, там просто вот эти чуваки, там президент, это Канар, оказывается, у них президент был, он говорит, ребята, у меня тут этот курортный сезон сейчас, я 8 миллионов человек готовлю, а вы мне тут зачумленный пароход, не знаю, на Маврики, наверное, их отправят или еще куда-то. Ну, вот я, поскольку являюсь читателем новостной ленты в соцсети X, которая, еще раз напомню, что она у нас не запрещена, там просто какой-то вой и ужас, просто эти все европейцы, а сейчас же перевод автоматический, то есть там уже вообще даже напрягаться не надо, итальянский, немецкий, испанский, португальский, все на русском, причем очень хороший перевод, все, люди просто в каком-то этом, просто воют, что все, значит, опять пандемия, опять этот Билл Гейтс, опять вакцины, опять все закроется, все раскроется, вот вы как считаете, это вот был же здесь Онищенко, да, по-моему?
1: Да, он академик все рассказал. Геннадий Григорьевич сказал, что он не так легко передается. И вообще сейчас непонятно, передается он от человека к человеку или нет. А если передается, то ну просто нужен такой контакт, ну, не знаю, целоваться, что ли там.
0: Я прочитал немножко другую версию. Вот в Аргентине какой-то, значит, этот гиперактивный товарищ, который бегал там по лесам и пил из одной лужи с этими грызунами, он потом вернулся где-то там, не помню, какой-то городок, и пошел в ночной клуб, и на какую-то свадьбу он, что ли, попал. И заразил он двоих, кто с ним за столиком сидел, двоих, кто за соседним столиком сидел, и когда он шел в туалет, столкнулся с каким-то человеком. И этот человек как раз на этот корабль потом попал. То есть вот там наоборот нагнетается, что, ребята, это вот все вот... Понятно, что это обратно пропорционально расстоянию, потому что это воздушно-капельным путем и там пылевым еще каким-то написано путем.
1: Нет, ну просто если ты, пардон, экскременты машины у тебя были на полу, и они... И ты начал там пылесосить или пыль поднялась.
0: А колдуны как они делают там? Хорошие дерьмо, сушеное крокодило, птичьи клювы, вот это вот все в ступочки потерли, значит, и не употребляйте, друзья, не колдуйте, не занимайтесь этим.
1: Нет, на японском пароходе там чуть ли не все заболели, а здесь только 7 человек из 150. Вот
0: так погодите, там, по-моему, уже 11-то уже вообще это померли.
1: Как померли? Вроде как... Может, 4 или 5,
0: ну, я не знаю.
1: В общем, 7 заболели, 5, да.
0: Ситуация в развитии.
1: Ну, видимо, да, может, я что-нибудь прочитал.
0: Ну, стюардессу вот выловили, которая имела контакт с этим пассажиром, которого, значит, эвакуировали в Йоханнесбург, и вроде сейчас у нее как раз нидерландское же то судно было. Угу. А сейчас как раз в Нидерланды эта холера приходит еще вот из Южной Африки, прилетела бортпроводница, у которой вот там взяли анализы, тоже у нее есть.
1: Так что, посмотрим.
0: Да, заранее пугаться, наверное, не надо. Мойте руки, как всегда, старайтесь.
1: Не пейте воду сырую.
0: Да, не чихайте. Да и вообще какие-то нормальные, просто вот общепринятые меры гигиены используйте. И говорят от 99% вот этих всех болезней.
1: Вот, об этом и речь, да. Об этом и Геннадий Григорьевич говорил сегодня. Так, еще вот тут я не понял, почему вас это заинтересовало.
0: Да.
1: Значит, депутаты Верховной Рады законопроект готовят о признании гагаузов коренным народом. Они каким боком к этим гагаузам-то? В Молдавии
0: все-таки. Они в Молдавии, а это, насколько я знаю, это крещенные турки, да, гагаузы. Это просто так вот как бы...
1: У них Башкан начальник.
0: Да, Башкан, хорошо.
1: Причем очаровательная женщина была. Ну, в смысле, ее
0: посадили. А почему была-то, да? Она,
1: нет, ее посадили.
0: То ли сидит, то ли не сидит.
1: Нет, она жива, слава богу, просто ее...
0: Не, а это не...
1: Евгения Гуцул ее зовут.
0: Да, это не... А там, по-моему, несколько сел, это вообще какая-то, как бы, не сказать, чтобы исчезающая народность.
1: Они на Молдавию покушаются, что ли?
0: Не, они есть и в Молдавии, есть и в Бессарабии.
1: Тоже
0: да.
1: Есть.
0: Но вот, понимаете, они коренной народ Украины. А вот это просто новость, как бы еще раз напомнить, что русские для них... вот оккупанты, а между прочим, как раз у гагаузы, у них вот все советское, все лучшее было в Советском Союзе, везде вот там флаги, я не был, я просто вот, когда эту новость увидел, там, погуглил какие-то картинки.
1: Вы же знаете их логики, язык мы искусственным образом собрали у татар, там, еще у кого-то, там, у тюрков, значит, поскольку нет номинально русской республики, значит, и русских тоже нет.
0: Да.
1: Вот они вот на полном серьезе это рассказывают.
0: Не, ну вот с этой логикой, да, и вот особенно еще вот я про Армению хотел сказать, что вот когда в каких-то, забыл просто сказать, в каких-то обсуждениях вроде взрослые люди, а каждый раз они говорят, а Россия предала Армению, значит, когда Азербайджан вот на Карабах напал, вот Россия бездействовала. Ну, сколько раз им говорит, что сами Армения сама не признала эти вот это Арцах, Нагорный Карабах частью себя. То есть они ничего не сделали, чтобы в состав Армении включить. Мало того, там несколько районов, они просто как в качестве буферной зоны просто. И все время Россия говорила, отдайте эти районы Азербайджану, подпишите мирный договор, и вот не будет этой точки, которая привела к войне.
1: Ну да, это понятно.
0: Не, ну вот русофобия, она вот может... И какие-то, знаете, такие вот люди прям ведущие, что-то вот они как-то так прям на каких-то стримах так обо всем очень рассуждают. Так, и вот такие глупости говорят вот по поводу того, что там ОДКБ Россия не защитила, вот, значит, армяне и пошли. Вот. А вот как вы считаете, а надо им газ отключать теперь? или нет?
1: Не знаю, но это не стиль нашего руководства.
0: Вот все зря, потому что, жахнуть, потому, что, там. Потому что вот глядя на пример Грузии, где вот довольно жестко провели принуждение к миру, как-то вот вроде вот это вот действует только.
1: Ну, не знаю, там подействовало это или нет, там со скрипом они что-то поняли спустя, причем в восьмом где-то через 15 лет.
0: 12. Нет, как еще, он 40% электроэнергии от Росатома, РЖД там у них дороги обслуживают, про военную... И тем более мы вообще с Арменией-то вообще не граничим, да.
1: Это предмет переговоров, я думаю, что эти аргументы, они звучат.
0: Вот это вот смешно, и компании начали нанимать философов, чтобы они определяли ценности и поведение нейросетей. Друзья, если вы попробуйте спектр философов, их верований и каких-то убеждений посмотреть, то я не знаю, какие у нас будут эти...
1: Зачем-то они пригодились.
0: Философы, да. Не, в принципе, довольно нужные люди, когда они что-то остроумно формулируют, какие-то жизненные цели, откуда мы, кто мы и куда идем, наверное, их интересно почитать. Для искусственного интеллекта. Я опять же говорю, что чтобы его называть интеллектом, чтобы относиться как к живому, как к чему-то живому, имеющему сознание, они должны боль испытывать какую-то. Боль, голод, страдания, в общем...
1: В смысле, кто искусственный интеллект?
0: Да. Вот чтобы у них чувства появились. А когда у тебя появились чувства, ты их уже можешь переживать. И тогда это уже какое-то, можно считать, какое-то существо уже перед тобой. Чувствует.
1: Но просто, видимо, это исходя из...
0: Счеты. Им напичкают сейчас этих философских систем. Они тебе то Ницше будут, то Будду, то колесо сансары, то, это звездное небо по Канту рассказывать. Давайте
1: мы... Мы же теперь поняли, исходя даже из этого, мы теперь поняли, что искусственный интеллект – это не универсальная штука, да? Что, у России свой... У искусственного интеллекта, у Америки свой. И я видел ситуации, когда пытались так задать вопрос, чтобы он ответил так, как нужно. То есть это все равно работает. Может, это про это? Чтобы формулировать задачи так, чтобы он отвечал как надо. Он же не беспристрастный.
0: Он на какую-то сторону... я пользуюсь этим чатом GPT... Два раза попытался с помощью его какой-то юмористический текст написать. Все, наверное, с этого начинают, что пробуют какие-то... Напиши шутку про такого-то, да, и с этого все общения с чатом GPT. Рассказывать не буду, это, в общем, интересная для меня тема была. Я ее месяц работал. Она со мной только разговаривает теперь только языком стендапа. Все провода ведут в один подвал. Какие-то такие шуточки постоянно отпускают. Вообще интересно. То есть вроде как информацию дает, но и с какой-то... Я даже не прошу...
1: Модель поведения вы задали, она по этой модели и работает. Вот и все. Это то же самое, если вы смотрите про ботинки часто, вам будет выдавать интернет ботинки.
0: Да, философы, они же... тоже 33 минуты, просто не хотелось бы углубиться в философию философов, потому что философ — это не тональность разговора.
1: Не все философы одинаково полезны. Да. Как сказал бы чат GPT в ответ на просьбу сделать шутку.
0: Про Трампа шутят. Fat GPT. То есть он несет тоже какой-то бред, но такой толстенький.
1: Андрей Бочаров, спасибо.
2: Узнать за 90 секунд. Дискуссии о том, какое переложенное на музыку стихотворение Владимира Высоцкого можно считать его первой песней, не утихают до сих пор. По одной из распространенных версий, это 49 дней. Поводом для написания поэмы песни послужило реальное событие. Четверо советских моряков оказались в открытом океане на барже, которую унесло мощнейшим порывом ветра. Они сумели выжить и после почти двухмесячного дрейфа были обнаружены американскими летчиками. Но сам Высоцкий называл своей первой песней «Татуировку». Об этом он не раз говорил в интервью. Точная дата создания татуировки неизвестна. но впервые автор исполнил ее летом 1961 года. Владимир Семенович рассказывал, что дело было в Ленинграде. Он ехал в автобусе и увидел впереди себя человека в распахнутой рубахе. На груди красовалась татуировка с миловидной женщиной и надписью «Люба, я тебя не забуду». Это настолько впечатлило поэта, что он зарифмовал увиденное, пропустив через призму собственной фантазии. Любу заменил на Валю, а случайному попутчику дал имя Леша. В тексте умело сочетались ирония и трагизм, никакой героики и пафоса. Но советские люди полюбили эту песню больше других. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять вечера в российской столице, столько же в Санкт-Петербурге, Минске и Сухуми. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Лидеры нескольких дружественных России стран примут участие в мероприятиях в День Победы в Москве. США вывезли из Венесуэлы обогащенный уран. Памятник ветерана Героя России открыли в Дагестане. Подробности далее. Лидеры нескольких дружественных России стран лично приехали в Москву и примут участие в торжественных мероприятиях в День Победы, заявил президент России Владимир Путин. Ранее Кремль опубликовал список глав иностранных делегаций, прибывающих в российскую столицу на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Гостями будут президенты Абхазии, Белоруссии, Лаоса, Южной Осетии, Сербии, а также верховный правитель Малайзии. Также помощник президента России Юрий Ушаков позже сообщил, что к участию в торжествах присоединятся президенты Казахстана и Узбекистана. Они уже прибыли в Москву, как и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Россиянин пострадал в ДТП в Таиланде, сообщили РИА Новости в таиландских соцсетях. Мужчина оказался в местной больнице с множественными переломами после того, как его на пешеходном переходе сбил автомобиль. Состояние пациента оценивается как тяжелое. США вывезли из Венесуэлы весь оставшийся в стране обогащенный уран, сообщило Национальное управление ядерной безопасности Соединенных Штатов. Отмечается, что этим был снижен риск для Южной Америки и территории Америки. Уточняется, что всего было вывезено 13,5 килограммов обогащенного урана. Главы МИД Евросоюза на заседании 11 мая не будут обсуждать возможные переговоры между лидерами стран Союза и президентом России Владимиром Путиным, сообщили РИА Новости в Совете Евросоюза. Ранее глава Евросовета Антонио Кошта заявил, что обсудит с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент. Вероятность возобновления столкновений между флотом Ирана и США сохраняется, передает агентство ТАСС. При этом отмечается, что в данный момент ситуация в Ормузском проливе спокойная. Также подчеркивается, что Иран даст решительный ответ, если американский флот снова попытается войти в Персидский залив или создать проблемы для иранских судов. Торжественное открытие памятника участнику Великой Отечественной войны, герою России Абдулхакиму Исмаилову, который запечатлен на знаменитой фотографии «Знамя Победы над Рейхстагом», состоялось в Дагестане, сообщил глава Махачкалы Джамбулат Салавов. Исмаилов Великую Отечественную войну встретил на Украине в составе 147-го стрелкового полка, прошел с боями всю Украину, Белоруссию, Польшу, Прибалтику, освобождал Запорожье, Одессу, Варшаву. В составе 83-й отдельной гвардейской разведывательной роты, 82-й гвардейской стрелковой дивизии дошел до Берлина весной 1945 года. Исмаилов вместе с боевыми товарищами водрузил знамя победы над одной из башен Рейхстага. Масштабный автопробег со знаменами Победы пройдет 9 мая в столице Непала в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в посольстве России в Катманду. Также в этот день запланировано открытие в Русском доме фотовыставки «Все для фронта, все для Победы» и инсталляция «Бессмертный полк». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Очередной информационный час на «Радио Спутник». У микрофона Алексей Осин. Начнем с самого важного и насущного, с раннеутренней атаки киевского режима на центр воздушного движения в Ростове-на-Дону. В результате этого 13 аэропортов юга России приостановили работу. Правда, через некоторое время частично авиадвижение было восстановлено. Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза Российской Федерации. Ну и, собственно, вот это был основной вопрос этой беседы. Давайте послушаем, что президент сказал.
3: Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров.
2: Ну и обсуждаем сложившуюся ситуацию с председателем комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседателем Координационного совета по интеграции новых регионов Владимиром Роговым. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
2: Можете ли что-то добавить к характеристике произошедшего, которое прозвучало из уст президента Российской Федерации?
4: Ну, на самом деле он все сказал четко и понятно, и то, что это проявление терроризма, очевидно для каждого из нас, да, здесь даже можно часы не сверять, потому что любой человек оценит именно так. Непонятное дело, что это повышение ставок перед Днем Победы, понятное дело, что Зеленский пытается украсть у нас этот праздник, и я бы сказал, что в значительной степени вызвать чувство тревоги у людей, да, вот у всех нас, чтобы было такое, знаете, как бы ощущение, да, вот осознание, что что-то может в этот день, не дай бог, произойти. То есть это черт, для которого это не праздник, а скорбный день, наверное, черный день, да, потому что, несмотря на то, что его дед был героем, да, то есть имевшим государственные награды Советского Союза, воевавшим за освобождение родной земли, мы видим, что такой выродок появился у деда героя, да, и, к сожалению, да, здесь вот как бы было выражение «сын за отца не отвечает», а здесь внук, да, полная противоположность тому же деду.
2: Ну, дед за внука не отвечает, если бы он сейчас был среди живых, то я думаю, что реакция была бы соответствующая. А скажите, пожалуйста, как вы полагаете, вот этому акту, скажем так, к этому акту относится предупреждение Министерство обороны Российской Федерации, или там речь только о столице шла, как мы можем понимать?
4: Вы знаете, я гражданский человек, да, я не могу давать оценки, что какой смысл включает свои предупреждения Министерства обороны или даже Министерства иностранных дел, но могу сказать одно, мое глубокое убеждение, что террористов надо мочить в сортире, да, то есть, ну, если они там в сортире окажутся, это цитата президента 25-летней давности. Вот с тех пор ничего, по сути, и не изменилось. А мы видим, что Зеленский – это худшая форма террориста, потому что это террорист без какой-либо идеи, идеологии, да, каких-то взглядов, потому что, ну, всегда, когда ты изучаешь преступления того или другого негодяя, преступника, всегда надо найти объяснение его действия, мотив, да, вот когда непосредственно следователи расследуют. И здесь же мотив только один – это бабло, это власть, это запрещенные вещества и прочие вещи. Поэтому меняться может Зеленский как угодно. Если мы посмотрим на его карьеру, то он там с георгиевской ленточкой бегал, то он в народных республиках Донбасса давал концерты, то он был классическим ухилянтом, сколько, 6-7 раз он от мобилизации повестки, да, прятался, скрывался, в том числе в России, начиная с 2014 года. А теперь он самый кровожадный упырь на постукраинском пространстве, причем упырь не славянского происхождения, да, но при этом украинский нацист. То есть это лишний раз подтверждает то, что здесь нет какой-то идеологии, какого-то объяснения. Вот сейчас, пока мы с вами общаемся, вот в новостных, да, как бы агентствах везде расходится новость о том, что Трамп заявил, что Россия и территория постукраинского пространства подконтрольного Зеленского, я не могу ее называть Украиной, будут соблюдать трехдневное прекращение огня там 9, 10, 11 мая, да, что вот он чуть ли не на себя ответственность берет и так далее. Ну, и будет обмен пленными тысячи на тысячу и так далее. То есть вроде хорошая инициатива, и дай бог, чтобы это прекращение огня 9 мая соблюдалось, но мое глубокое убеждение, что мы должны бить по центрам принятия решений, независимо от того, помешают эти черти отпраздновать 9 мая или не помешают, потому что только удары по центрам принятия решений могут привести в чувство вот Зеленского и всех остальных. Он реально, понимаете, я его хорошо знаю, потому что я же его на концерты возил 20 лет назад, да, этого негодяя, ну, именно на Украине еще когда жили. Я могу сказать одно, это очень трусливое ничтожество, которое просто упивается тем, что лично по нему удары не наносятся. И он поверил в то, что можно безнаказанно творить все, что угодно. Как только рядом возникнет угроза смерти, Зеленский сразу превращается вот в этого Володеньку скрипящим голосом, суетливого и умоляющего о пощаде, о решении, о том, что надо как-то договориться и так далее. Только страх приводит в чувство вот этих негодяев. Ну, это, в принципе, доказали наши предки. Мы же все-таки не зря празднуем 9 мая. Вот, а нам надо доказать, что мы все-таки достойные потомки, да, своих героических предков. Потому что сегодня, мое глубокое убеждение, 9 мая – это праздник-аванс для нас. Да? Мы празднуем то, что сделали наши деды, но пока мы сами это не сделали. Да? Это вот очень такой важный долг каждого из, как угодно, сыновей, внуков, да, там, правнуков и так далее. Потому что сегодня вот эта бандеровская нечисть, вот эта, ну, даже такая перемешанная с неолиберальной, да, вот этой всей фашнёй, извините, и так далее, она поразила, да, значительную часть. И мы видим, что на постсоветском пространстве вылазит все больше таких чертей из табакерки, которые пытаются каким-то образом этот, не просто праздник, да, испохабить, потому что праздник, что такое праздник? Праздник – это победа в жизни над смертью, да, в 45-м году. Не зря и Пасха была 6 мая, да, все совсем рядом было, день Георгия Победоносца. И 6 мая – день Георгия Победоносца, и у нас георгиевская ленточка, и эти цвета, да, непосредственно являются основными в праздновании. Это вот, ну, у нас на уровне, не знаю, там, ДНК, генетического кода, как угодно можно говорить, но вот День Победы – это тот праздник, который является основным и главным после, там, не знаю, Нового года или Пасхи, да, там, Христова и так далее.
2: Владимир Ильич, задам такой, может быть, вопрос, может быть, неприятный, но тем не менее. Вот смотрите, учитывая судьбу Саакашвили и, там, не знаю, Масхадова, Дудаева, Басаева, Хатаба и прочих граждан, я не могу поверить в то, что мы не можем в случае с Зеленским повторить то же самое. А почему тогда не хотим? Нам это почему нужно не хотеть? Извините.
4: Да, вот лично я хочу, я, ну, уверен и знаю, понимаю, что единственное решение бандеровского вопроса, всей этой нечисти, это загнать их сначала в схроны под землю, чтобы они сидели, а потом под землей их и оставить. Да? И как показали события уже после 45-го года, я напомню, до 54-го, вот 9 лет, их выцарапывали из-под этих подземелий, да, где они прятались от правоохранительных органов Советского Союза, и где помогали местные родственники, местные жители очень старательные и так далее. То есть мое глубокое убеждение, что мы, как гражданское общество, вот простые люди, я, вы, остальные, должны четкий сделать запрос нашим властям, да, людям, лицам, принимающим решение о том, что Зеленский и ему подобные должны быть просто ликвидированы, уничтожены, да, но это само собой. Это вот, как, знаете, как зараза же появляется, мы же посыпаем в том месте, там, не знаю, хлоркой, да, какую-то делаем дезинфекцию. Вот это дезинфекция.
2: Дератизацию и делаем, я бы так сказал.
4: Что еще раз?
2: Дератизацию. Ну, когда с крысами борется.
4: Совершенно верно. И мало того, обратите внимание, что же рядом происходит. В той же Латвии последний вечный огонь во всей Прибалтике потушили сейчас недавно, да, в латвийском Даугаве впился, да. А при этом 16 марта в Латвии традиционно чествуют латышских карателей из СС, да. То есть мы видим, что вот эта вся скверна, она рядом, она лезет. Она уже на Кавказе появляется, да, когда в стране члене АДКБ вдруг у нас появляются подобные заявления, Пашинян сидит и одобрительно кивает. Да?
2: Придется с этим бороться. Извините, что прерываю, не так много времени в эфире. Спасибо большое за яркую речь и за откровенные ответы. Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, был в эфире «Радио Спутник».
0: В эфире «Радио Спутник».
2: Наши компетентные органы, ну, в смысле, отвечающие за этот профиль работы, внимательно отслеживают традиционную обстановку в Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областях. Дело в том, что в районе Чернобыля горит больше 1000 гектаров леса. И, памятуя о том, что в 2010 году при пожарах в Брянской области, в радиационный фон в Вильнюсе даже сильно поднялся. Вот давайте попробуем обсудить, есть ли связь, что может случиться. На прямой линии связи со студией «Радио Спутник» Григорий Куксин, эксперт Центра профилактики ландшафтных пожаров. Григорий, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
2: Ну, вроде горит, ну, понятно, что рядом почти, на Украине, а мы внимательно за этим следим. Это оправдано?
4: Ну, следить за такими пожарами, конечно, нужно. И последствия еще, конечно, много десятилетий последствий Чернобыльской аварии будут сказываться в смысле радиационной опасности. Сейчас пожар, ну, на мой взгляд, сильно недооценивают в новостях по площади. По крайней мере, по космоснимкам мы его видим на площади, я думаю, не менее 5000 гектаров. Угу. Это довольно много. Хотя, ну, пожар в этой зоне, к сожалению, и на украинской территории, и на российской территории, на радиационно загрязненных участках Брянской области пожары практически ежегодно возникают. И каждый раз это вызывает некоторое беспокойство, особенно если горят не только, там, не только трава и не только лес, особенно если горит почва, верхний слой торфяной почвы, в котором вот эти радиационные материалы, они накопились в максимальном количестве. Поэтому сейчас этот пожар на берегах реки Припять, в том числе на осушенных болотах, ну, вызывает некоторое беспокойство по вторичному переносу этих частиц. Но, правда, тоже не повод паниковать. То есть это, безусловно, пожары тяжелые, с которыми тяжело работать. Но самые большие риски несут все-таки пожарные, которые работают непосредственно на месте. Вот они могут получить серьезные проблемы со здоровьем, если работают без средств защиты.
2: Извините, что прерываю. Как это работает? Извините, что прерываю, а как это работает? Ну вот, скажем, есть почва, верхний слой, там, предположим, горит, температура высокая, там поднимаются эти вещества, что ли, или что происходит?
4: Да, конечно, это вот эти частицы цезия, стронция, которые больше всего, если говорить о радионуклидах, вместе с частицами золы, дыма, пепла, то есть вместе с кусочками углерода, они летят и попадают нам в органы дыхания. Мы даже специально с радиохимиками МГУ несколько лет назад, ну там в 2014-2015 году, когда в Брянской области такие сильно загрязненные территории горели, изучали, насколько далеко это летит, потому что был, ну, действительно такие опасения, что на сотни километров, вот куда запах дыма доходит, могут долетать эти частицы. Но оказалось, что все-таки летят они недалеко, они тяжелые, выпадают они близко, поэтому чаще всего вот этот перенос идет на первые несколько километров от зоны пожара. То есть больше всего страдают местные вокруг расположенные населенные пункты. И, ну, так или иначе, все в крупных городах все равно при таких эпизодах отслеживают радиационный фон, опасаясь, что полетит дальше, чем обычно.
2: А скажите, пожалуйста, что-нибудь делают украинцы, или оно просто горит и горит?
4: Ну, насколько мы видим, конечно, делают, и, конечно, там максимальную нагрузку получают местные пожарные. Впрочем, опять же, это такая ежегодная история. Но и сейчас она, к сожалению, осложняется тем, что не взорвавшиеся боеприпасы, ну, пишут и про заминированные территории, ну и как минимум просто упавшие, не взорвавшиеся в том же торфе боеприпасы, они, конечно, повышают риски для пожарных. И теперь эта история надолго по всем радиационно загрязненным территориям. У нас же три страны затронуты последствиями Чернобыльской аварии. Это не только Украина, это и Беларусь с радиационным заповедником, и российские юго-западные районы Брянской области. Вот сейчас, к сожалению, пожары, такие радиоактивные пожары там, они осложняются еще и не сдетонировавшими упавшими боеприпасами.
2: А это пожары низовые, верховые какие сейчас?
4: Ну, из того, что мы видим, сейчас там горит и лес, и трава в пойме Припяти, и, возможно, ну, вот самое большое опасение, что может гореть торф, потому что если торф зацепится, начнет тлеть, то это и в смысле выбросов будет хуже, и значительно тяжелее и дольше тушится. Ну, может быть, в некоторых случаях там потребуются какие-то работы по обводнению для того, чтобы и безопаснее, и эффективнее тушить. Ну, так или иначе, нам учиться бороться с такими пожарами вот в этом перекрестке трех стран на будущее придется с учетом всех современных рисков.
2: Ну, то есть, а в Брянской области что-то подобное вот той жуткой жаре, которая в 2010 году была, да, может сейчас возникнуть?
4: Ну, несколько, у нас такой же эпизод примерно, если не ошибаюсь, 2014-2015 год был в Брянской области, когда у нас
2: там торфяники, да?
4: Там торфяники, и дым доходил до Москвы, поэтому к этому все равно надо готовиться. Ну, а сейчас, соответственно, это еще более опасная история.
2: А вот сейчас технология какова работы? Там, может быть, не знаю, авиацию привлекают или это нецелесообразно? Или авиация с земли тушат?
5: И авиация помогает снизить количество пыли, количество дыма, который летит. Поэтому это тот случай, когда это вполне оправданно. И по всем инструкциям, ну, они одинаковые, типовые во всех странах, которые затронуты вот этой радиационной бедой, что при максимальных дозах радиационного загрязнения преимущественно используют вот такие, ну, способы дистанционные, то есть сбросы воды. Ну и работа, конечно, обычная пожарными машинами, то есть подвозной водой, работа мотопомпами, но обязательно добавляются дозиметры, накопители и добавляются средства защиты дыхания, ну, в некоторых случаях дополнительные комбинезоны. К сожалению, то, что я вижу сейчас на кадрах, которые вот мелькают в новостных агентствах, явно пожарные недообеспечены средствами защиты. Вот все, что мы видим, это ребята, которые работают без респираторов, ну, в общем, это...
2: Да там, может быть, и АЗК бы не помешал.
5: Всегда переживаем за любых пожарных, в какой бы стране они ни работали.
2: Спасибо большое, Григорий. Григорий Куксин, эксперт Центра профилактики ландшафтных пожаров, был в эфире «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
2: В Ормузском проливе продолжаются столкновения вооруженных сил Ирана и Соединенных Штатов Америки. Иран обвиняет американцев в нарушении перемирия, поскольку был атакован порт Кишем и город Бандар-Аббас. Ну, а в ответ КСИР попытались уязвить баллистическими и противокорабельными ракетами три эсминца американских. Вот что сейчас происходит, какова ситуация. Разберемся с Кириллом Семеновым, востоковедом, экспертом по Ближнему Востоку и исламским странам. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
2: Давайте попытаемся по хронологии понять, кто же что нарушил, кто прав, кто не прав. Расскажите, пожалуйста.
6: Ну, из того, что я вижу, как эти события развивались, это попытка Соединенных Штатов провести разведку боем, то есть войти в Персидский залив, три американских эсминца то ли вошли, то ли попытались пройти через Ормузский пролив и попасть, соответственно, из Оманского залива в Персидский, были, соответственно, атакованы Ираном, который считает, что это была попытка прорвать установленную им блокаду, хотя иранская сторона заявила, что в ходе эти американские корабли атаковали в Персидском, в Ормузском проливе еще и иранские танкеры. Да? Но в любом случае, скорее всего, действительно попытка Соединенных Штатов осуществить проникновение, да, своего флота в Персидский залив, потому что Соединенные Штаты все-таки сейчас избрали стратегию вот этого экономического удушения Исламской Республики через блокаду. Им надо, с одной стороны, это разблокировать часть Ормузского пролива, которая ближе находится к берегам Омана, для того, чтобы, соответственно, осуществлять трафик судов и танкеров в собственных интересах. А с другой стороны, держать в блокаде иранские порты, и, соответственно, иранское побережье не допускает туда, в общем-то, какого-либо захода и выхода оттуда судов. Поэтому американцам надо постараться развернуть еще одну группировку сил именно в Персидском заливе, чтобы одна находилась в Оманском заливе Аравийского моря, а вторая в Персидском заливе, и как бы вот держали сам Ормузский пролив, как и побережье Ирана, под таким вот двойным огнем. Да? Ну, в определенной степени им, конечно, это удалось, если действительно эти эсминцы смогли проникнуть в Персидский залив. И,
2: они проникли, а то непонятно.
6: А я тоже не знаю. Я могу только ориентироваться на заявление Центрального командования США, где, как говорится, что они выходили из Ормузского пролива в Оманский залив. Соответственно, из чего можно сделать вывод, что они все-таки зашли в Персидский залив. Но, конечно, это, возможно, просто некая там ошибка или выдавали американцы желаемое за действительно, но в любом случае они были где-то в Ормузском проливе, да, и там были атакованы иранскими ракетами, беспилотниками, еще чем-то, да, и смогли вроде как все это отразить, по крайней мере, ни о каких попаданиях и о серьезных повреждениях ничего не сообщалось. Поэтому, скорее всего, действительно эта разведка боем удалась. И посмотрим, как будут события развиваться дальше. Будут ли они пытаться действительно завести в Персидский залив какую-то группировку, чтобы поставить ее где-то вот у берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Да? То есть здесь другой, мне кажется, еще аспект важный, что несмотря вот на такие инциденты, никто не хочет возвращения к вот этим полномасштабным боевым действиям. Очевидно, ни Иран, ни Соединенные Штаты, а вот эти инциденты и даже взаимные обстрелы, да, они не приводят к возобновлению там, соответственно, бомбардировок Ирана и, соответственно, ответным атакам Ирана, например, на американские базы в арабских монархиях Персидского залива.
2: Кирилл Владимирович, ну вот смотрите, я не знаю, я не очень хорошо понимаю в военном деле, но мне представляется, что если они будут, ну как Тритополь на Плющихе, в Персидском заливе находиться, то рано или поздно-то эти безэкипажные катера или ракеты же достанут эти эсминцы. Примеры современной войны показывают, это для нас не всегда радостное, да? Так они же мишенями просто станут, а не фактором давления, или я не прав?
6: Вот американцы хотят, я думаю, проверить, насколько у иранцев есть потенциал осуществить свои угрозы. Пока что, из того, что мы видим, эсминцы эти вернулись, да? То есть их не удалось потопить, не удалось их как-то повредить. Соответственно, американцы, возможно, считают, что у иранцев весь вот их наступательные военно-морские возможности действительно подавлены, а их там беспилотники и эти катера не представляют серьезной угрозы для американского флота. С другой стороны, возможно, что Иран держит, в общем-то, вот эти все силы, которые они сохранили в качестве вот такого вот резерва, да, то есть они их не применяли сразу, а применят тогда, когда могут быть уверены, что это приведет к неким результатам. Но и опять же, здесь, наверное, никак ни одна из сторон не хочет чрезмерной эскалации, возможно, вот это вот разведкой и боем пока все ограничится, американцы все-таки не будут развертывать свои силы в Персидском заливе, хотя на это очень сильно, как я понимаю, просят или требуют от них именно Объединенные Арабские Эмираты, которые хотят, чтобы американские эсминцы выполняли, в общем-то, задачи и ПВО.
2: А то по ним летит, да, по Дубаю.
6: Да, они же эсминцы, это большие платформы с зенитными ракетами, стандарт, да, то есть они могут, в общем-то, обеспечивать и ПВО фактически всех Объединенных Арабских Эмиратов.
2: Понятно. Спасибо большое. Извините, просто время заканчивается. Скоро новости. Кирилл Семенов, востоковед, эксперт по Ближнему Востоку и исламским странам, был в эфире «Радио Спутник».

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин назвал День Победы главным праздником для народов России и Белоруссии. Российский лидер также назвал Белоруссию одной из наиболее пострадавших республик СССР в Великой Отечественной войне. Главы двух государств проводят сегодня переговоры в Кремле. Белорусский лидер также примет участие в торжествах 9 мая в честь 81-й годовщины.

0: торжествах 9 мая в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении по его просьбе договоренности с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским по поводу трехдневного прекращения огня с 9 по 11 мая и проведения масштабного обмена пленными. Трамп также надеется, что праздничное прекращение огня между Россией и Украиной положит конец конфликту. Судоходство в Ормузском проливе нужно вернуть к виду доконфликтному, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он провел телефонный разговор со своим коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. Главы МИД также считают целесообразным возврат к мирам по устойчивой нормализации между Ираном и арабскими монархиями. Иранский парламент подготовил проект закона о правовом режиме в Ормузском проливе, заявил глава комиссии парламента Исламской Республики по национальной безопасности и внешней политике Ибрахим Азизи. По его словам, проект включает в себя пункты о взимании пошлин Тегераном за его проход, а также запрет на проход через него для Израиля и США. Проект закона будет утвержден на пленарном заседании парламента, как только он возобновит свою работу, и затем отправится для подтверждения вышестоящий орган – Наблюдательный совет. Все ранее приостановившие работу аэропорта на юге России работают в плановом режиме, сообщил Минтранс России. Сформированное до конца дня расписание полностью выполняется. Так, ранее говорилось о том, что планируется выполнить 217 рейсов, из них 59 из Москвы, еще 158 из регионов. Напомню, 13 авиагаваней приостановили работу сегодня утром из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. Вандалы на центральном кладбище Вены повредили надгробия могил советских солдат, павших в боях за освобождение Австрии от нацизма. Об этом сообщило посольство России в стране. Австрийские власти пообещали тщательно расследовать обстоятельства осквернения советского воинского захоронения. Российская сторона подчеркнула, что подобные преступные выходки не могут рассматриваться как хулиганство или случайный инцидент. Речь идет о сознательной атаке на историческую память, о попытке надругательства над подвигом тех, кто спас Европу от коричневого чумы, добавили представители посольства. Следующий выпуск на радио «Спутник» менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Продолжаем разговор. Это по-прежнему информационный час на радио «Спутник». Теперь о делах транспортных. Минтранс должен определить единого оператора по обеспечению безопасности на группе критически важных объектов транспортной инфраструктуры. Честно говоря, вот не понял, о чем речь. Ну, на то у нас эксперты есть. И сейчас на прямой связи со студией заместитель председателя общественного совета при Минтрансе, глава общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Илья Сергеевич, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Ну, в свое время была милиция на транспорте, да, она обеспечивала безопасность. Вот сейчас как дело обстоит и почему вдруг возникла необходимость определить вот это вот единого оператора? Что это будет, организация или что-то еще?
3: Ну, здесь важно отметить, что долгое время были разные модификации, которые обеспечили безопасность на транспортных объектах. Ключевое здесь стоит сказать, что, конечно, требования к тем опасностям, угрозам, которые есть, они возросли и требуются дооснащения, требуется техническая подготовка как непосредственно самого персонала, так и тех объектов, которые находятся. И, конечно, это требует инвестиций совершенно другого уровня. Поэтому было бы правильнее вот тут то, что сейчас происходит, определение единого оператора, это, по сути, организация, которая займется комплексной безопасностью. И, конечно, здесь государство может помогать, может содействовать, но в любом случае здесь какие-то другие механизмы должны быть. То есть это не ни в коем случае работа, потому что так, в общем-то, вышло жизнью, и люди идут в охрану работы, да, и обеспечивают транспортную безопасность. Здесь уже речь про профессионалов, которые на протяжении длительного времени занимаются объектами транспорта.
2: Да, простите, я так все равно и не понял. Но вот хорошо, есть, скажем, частные компании, да, охранные предприятия. Они, в принципе, на ряде объектов.

0: Но я не про железную дорогу или там не про транспорт. В принципе, я, ну, не знаю, какое-нибудь учреждение или фирму могут охранять. Есть наши правоохранительные органы, тоже понимаю. А это что же за профессионалы такие будут? Они откуда возьмутся-то?
1: По сути, речь идет об объединении тех компаний, которые работают на рынке, создании более крупной компании, которая будет как раз обеспечивать обучение этих профессионалов, и, конечно же, это люди уже будут с определенным опытом. Нынешние те организации, которые сейчас работают, они, конечно, недофинансированы, и часто там не обеспечиваются конкурентные заработные платы, поэтому большинство вот этих профессионалов, они работают все-таки в более крупных организациях, которые как раз и будут заниматься на данный момент, если это будет определено, объектами транспорта. И здесь речь идет про прежде всего мосты, вокзалы, аэропорты и так далее.
0: Угу. Понятно. Ну и в итоге вы говорили о том, что есть некое недооснащение этих структур. А чего не хватает, с вашей точки зрения?
1: Ну, с точки зрения безопасности было бы не очень правильно рассказывать, да, что где не хватает, на каких объектах.
0: Конечно, нет, но я же не говорю, что да. Как вокзал там белорусский охраняют, а я имею в виду технически, ну, не знаю, автомобилей не хватает, оружия, не знаю, там средств связи или еще, вот я это имел в виду, материально-техническую базу.
1: Здесь, наверное, речь сейчас будет больше идти про технику, когда все эти организации прекрасно понимают, что творится в какой части объекта, и зачастую требуется даже отслеживание камер не непосредственно самим человеком, а применение каких-то механизмов, да, которые анализируют эти массивы данных, выявляют нарушителей, либо предрасположенных к нарушениям людей. Поэтому, конечно же, вот сейчас нынешняя система построена в основном на том, что человек смотрит за нарушителями, а не подключает цифровые механизмы, которые уже есть в этом связи. Вот, к примеру, московский метрополитен достаточно эффективно их использует, и таким образом удается найти огромное количество преступников очень быстро.
0: Да, ну то есть, иными словами, это использование современных методов искусственного интеллекта, распознавания лиц и прочее-прочее. Вот
1: да, в эту сферу. Да, и, конечно, этому всему нужно обучать людей, которые там работают.
0: Еще один, так сказать, подвопрос касается он обновления фонда, ну, скажем так, пригородных поездов. И, существует программа на ближайшие несколько лет, которая должна существенно на эту сферу повлиять. Вот что бы вы могли о ней рассказать?
1: В целом пригородные поезда долгое время были недофинансированы. В этом году большое количество маршрутов в регионах было закрыто из-за повышения стоимости вагонов. Конечно же, старый парк не дает возможности расширять объемы перевозок, поэтому принят сейчас комплексный документ про развитие пригородных поездов, что, по сути, и будет являться базой для создания программы обновления, потому что сейчас, по сути, пригородными поездами занимаются регионы сами по себе, а вагоны, конечно, требуют обновлять. Поэтому такая комплексная программа, она позволит 1000 вагонов поставить в регионы и полностью обновить тот подвижной состав, который долгое время, в том числе, оставался из 90-х годов.
0: Сообщается, что до 35 года 7000 новых вагонов будет поставлено на сумму около триллиона рублей. С вашей точки зрения, это достаточно или все-таки маловато?
1: С моей точки зрения, сумма пока несколько оптимистична. Требуется, наверное, нахождение таких источников, которые бы позволили триллион рублей потратить. В целом, конечно, темп обновления требуется несколько тысяч в год. 7 тысяч, это, конечно, маловато, потому что за это время выбытие тоже будет происходить. Но, конечно, это лучше, чем сейчас. В целом, стоит, наверное, создавать единую компанию пригородную в стране. Вот мы сейчас говорили про единого оператора. Это не только про то, чтобы частники организовывали эти процессы, это про удешевление огромного количества процессов. Ну, то есть у каждой организации пригородных перевозок сейчас административно-управленческий персонал, то есть там своя бухгалтерия, свой директор, и так далее. И все это, конечно, вытягивает огромное количество денег. Оптимизировать этот процесс с точки зрения управления возможно, и управлять этим перевозками будет проще. То есть закупать вагоны придется на одну компанию. А сейчас это будет разрозненный процесс, и он будет привязан к доходности бюджетов.
0: Ну, я бы еще добавил такой вопрос. Полагают, что если сделать более удобную систему оплаты, да, в частности, единый такой билет, который будет действовать и на пригородных поездах, и, наверное, так сказать, на городском транспорте в электронном варианте, вот почему-то считают, что это поможет справиться с безбилетниками. Но, по-моему, они платят не потому, что неудобно, а потому, что не хотят. Могу ошибаться. Вот ваша точка зрения интересна.
1: Безбилетники появляются, потому что на входе на вокзал, либо при посадке на поезд отсутствует контроль. При выходе с этого поезда на некой станции контроль тоже отсутствует. Несмотря на огромные меры безопасности, которые были введены, то не все станции имеют возможность охраны, да, там каких-то, в общем-то, заборов и так далее. То есть это просто проходной двор. Поэтому люди, зная об этом, понимают, что контроль вряд ли их настигнет, и они не оплачивают билет. Там, где, конечно, создана инфраструктура входа на станцию, невозможно попасть, не приложив билет, там, конечно, люди больше оплачивают проезд. И вот для того, чтобы это не, было не только в Москве эта система выстроена, а вот в других регионах, там, Сибири, на Урале, все это, конечно, в другом виде находится. Если в крупном городе все это создано, чуть-чуть отъехать в сторону, конечно, никакого контроля там нет, этих терминалов, а зачастую даже связи нет. Поэтому, когда мы говорим про оплату, тоже должны понимать, как это будет все выстроено.
0: Понятно. Спасибо большое, Илья Сергеевич. Илья Зотов, заместитель председателя общественного совета при Минтрансе, глава общероссийского объединения пассажиров, был в эфире «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник».
0: Любопытный такой судебный случай в городе Краснодаре. Местный арбитраж отклонил апелляцию московской стоматологической клиники, которая оспаривала обнуление собственного рейтинга на одном из популярных сайтов, ну, где граждане читают отзывы больных, да, которые уже прошли лечение и делятся тем, что удалось им пережить, ну и хорошо, плохо лечили, дешево, дорого и так далее. Оказалось, что вот эта клиника, она накручивала, скажем так, эти положительные отклики, ну и в результате вот обнуление все-таки оставили в силе. В одном только 24-м году, как сообщается, удалили 1500 недостоверных отзывов. Это по одной клинике. Ну вот любопытная такая ситуация, которую обсуждаем с правозащитником, юристом, судьей в отставке Владимиром Комсолевым. Владимир Владимирович, здравствуйте.
3: Да, добрый вечер.
0: Вот этот случай называют прецедентом. Согласны ли вы с теми, кто такое мнение высказывает?
3: Ну, пусть это, опять же, мнение, если как раз ссылаться на судебную практику, и что такое мнение и факты, да, поэтому, как и комментарий, он может быть и мнением, из которого строится и оценка последующих обращений, и рейтинг той иной компании, а есть факты. Вот мое личное мнение, суждение, оно основано на следующем, что, начиная с 23-го года, Верховный суд уже давал неподробные, но выдержки, когда был комментарий, люди обращались за защитой, и он отметил, Верховный суд, в одном своем определении, именно позицию, что не все можно относить, не весь комментарий к мнению, не опровергая или не подтверждая факты. В 25-м году судебный практик Саха-Якутия, к примеру, уже ранее арбитражный суд приводил, собственно говоря, доводы и вставал на защиту конкретных организаций, которые обращались в защиту своих нарушенных прав. Еще раз, мнение и факты. Мнение – это может быть эмоционально выраженная позиция того или иного человека, которая, собственно говоря, на его эмоциях. Ну, кому-то понравилось, там, конфеты ему дали или еще что-то. Mm-hmm. А кому-то, допустим, а есть факты. Ну, то есть факт того, что проверяемый, есть справка, то есть по результатам которой там попадена экспертиза. факт, это юридический момент, как доказательство, который можно использовать, либо опровергнуть. Это как раз гражданский кодекс определяет, что если ссылается человек на факты, на эти справки, то это опровергаемая информация, и то лицо, которое эти факты разместило, утверждение, то он, соответственно, в рамках гражданского законодательства понесет ответственность. Если мы говорим о мнении своем, субъективном, это совсем другая позиция, которая, собственно, разделяла судебную практику на по сегодняшний день. Это не прецедентно. Это один из составляющих прецедента со сложившейся складывающейся судебной практики. Так вот, на сегодняшний день позиции судов склоняются, прежде всего, действительно, очень многие на сегодняшний день отзывы удаляются по тем или иным причинам. Ну, что надо доказать? Накручены они, не накручены. То есть для этого есть технические способы и средства доказывания. Ну, кто-то, если обращается за тем или иным рейтингом, ну, значит, сторона просто не доказала. И говорить о том, что она не права или права, значит, просто не было достаточного рода доказательств, которые были использованы, что суд просто не занял их позицию. Говорить о том, что это правильно или неправильно, то для этого есть вышестоящие суды, ну, собственно говоря, там по экономическим спорам коллеги, которые оценят, если в данном случае организация пойдет вышестоящая. Касаемо ответственности площадок на сегодняшний день, вот как раз-таки, если площадка действительно может, если с ее информационного повода была размещена тайная информация, площадка понесет ответственность. Если мы говорим о мнении или позиции, подтвержденной или неподтвержденной факте размещаемого лица, то в данном случае площадка ответственности нести не будет. Однако, если с ее согласия было размещение, в данном случае она ответственность понесет. Ну, то есть, площадку попросили, уберите, потому что это, допустим, деловую репутацию портит или порочит честь достоинства. А площадка не отреагировала. Вот в этом случае ее можно привлечь к соучастию в качестве соответствия.
0: Ну, если это неправда, вот то, что написано, а если правда?
3: Опять же, тут ответственность площадки в данном случае – это публичное пространство, за которое несет ответственность лицо, размещаемая информация. То есть, если Иванов или ООО «Ромашка» разместило ту или иную информацию в публичном пространстве – если мы говорим об оскорблении, значит...
0: Нет, это как опять... комментариев касается, извините, что прерываю, просто мы там сейчас потонем в словах.
3: Касается.
0: Вот смотрите, мы, по-моему, не в ту сторону ушли. Здесь ведь ситуация в чем? Опять-таки могу ошибаться. Значит, там уволили маркетолога вот этой компании стоматологической, и он, со скриншотами, с доказательной базой сказал, что его заставляли как раз накручивать, то есть он это доказал. И поэтому, видимо, решение не в пользу фирмы приняли. Но тут
3: совершенно
0: ведь, важно что? Вот, извините, хочу вам вопрос задать. А вот, в принципе, даже если это правда, ну вот я беру и накручиваю, даже вот там просто мне там понравился цвет обоев, и там хороший персонал, и я получил удовольствие. Но это все не от мертвых душ каких-то, то есть, или от моих знакомых, у которых я телефон взял. Вот это как, с вашей точки зрения, правильно или нет?
3: На сегодняшний день большая часть комментариев подвержена более высокой проверке и более высоким рискам в плане размещения, в связи связанной с тем, что у нас очень много законодательных на сегодняшний день основ о размещении информации, о деловой репутации, который, безусловно, проверяется как со стороны владельца ресурса, где размещается, а старые отзывы, которые кто-то разместил, и сотрудник говорит о том, что там заставляли или не заставляли. Слушайте, ну, это, знаете, как в рамках трудового спора. Ну, сейчас посему это решение не является прецедентным, по сути, оно является составляющим складывающей судебной практики. Оно не первое, не единичное. Просто здесь вопрос того, что кто обращается в суд за защиту своих нарушенных прав, очевидно, не доказал в полном объеме суду последовательность того, что его права нарушены, и рейтинг понизился в результате его требований. Угу. Вот о чем здесь разговор. То есть, если, да, без если, когда в данном случае организация дойдет в вышестоящую инстанцию, и те доводы будут проверены, вполне возможно, вышестоящая инстанция изменит решение. Мы лишь можем оценивать, может или не может. Но, тем не менее, по первой инстанции, значит, недостаточно было доказательств того, что сторона действительно понесла убытки, ущерб, А те сотрудники, которые работали, если внедряться уж в этот случай, которые размещали, показывали такие доводы, что их заставляли, ну, это была дана оценка права именно со стороны суда. Значит, суд так увидел. Ну, а если всецело, как к судебной практике подходить, я считаю, что возможно потенциально оспорить действительно свой рейтинг как компания, независимо от того, там, вот совершенно верно соглашусь, что были зарегистрированы те или иные физические лица, их мнение было опубликовано, накручено, у нас такого...
0: я понял, извините, просто не так много времени, что довольно сложно это все доказать. Спасибо большое, Владимир Комсолев, правозащитник, юрист, судья в отставке. А вот мой вам совет такой: читайте отрицательные отклики и разбавляйте положительными, иначе не разберешься.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
0: Соединенные Штаты, как обещал президент Дональд Трамп, рассекречивают материалы по НЛО. Но в основном это касается так называемых нерешенных случаев, когда определенного вывода нет даже у эксперта. Там и из Нью-Гэмпшира 47-го года фотографии попали в публичное пространство, и съемки с Аполлона-12 на Луне сделаны. Вот давайте попробуем разобраться. Сенсация, не сенсация или разочарование? На линии Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. Натан Андреевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Ознакомились? Вас поразило что-либо? Разъясните.
4: Да, я посмотрел, действительно, но интересно, да, но ничего не поразило, да, то есть вот все те факты, которые были засекречены, сейчас обнародованы, что они прежде всего, чем они удивляют? Удивляют тем, что это было засекречено. Почему это понадобилось засекречивать, это совершенно непонятно. То ли для того, чтобы как-то народ не возбуждать излишним образом, да, то ли какие-то другие были соображения. В общем, вот для меня вот это вопрос. Почему это держали в тайне, тем более так долго, да? То есть, а что касается самих этих сам фактов, да, то... Что ж, не все в природе сразу можно как-то объяснить. Тем более, что вот то, что показано чаще всего, это в значительной мере такие атмосферные, что ли, явления, да? Ну, или явления, которые, опять-таки, в необычных условиях, которые, однажды случаются, потом снова проверить нельзя, вот скажем, то, что там на Луне наблюдали, да? То есть, вот эти... события, которые выдаются за деятельность каких-то там инопланетян, прежде всего, конечно, не вызывает сомнения, по своей, что ли, природе, да, потому что то, что показывают, если это дальше как-то интерпретировать, то это неизбежно приводит к таким суждениям, что вот нарушаются законы физики, да.
0: Траектории потому, какие-то непонятные.
4: Не может быть никогда, понимаете? Потому что, тот мир, в котором мы живем, он нами как-то воспринимается, используется в силу того, что мы вовсе признаем эти законы физики. Если это не так, то вот здесь поневоле вспоминаются стихи Чуковского, да, помните? Вдруг из-под собаки лает ворота. Вот это начинается. Понимаете?
0: Нет, вот у меня, вы знаете, извините, что прерываю, у меня есть одно предположение. Вот как раз по Нью-Гэмпширу, там они, что-то сфотографировали, оказалось, что при спектральном анализе, что это обыкновенный чугун, более того, часть цилиндра. Может, там ракеты какие-нибудь испытывали, поэтому засекретили.
4: Ну, иногда, ведь, вы понимаете, те люди, которые занимаются секретной работой, может быть, они избыточно что-то пытаются засекретить. Трудно сказать, да, вот причину, почему засекретили, да, вот потому что так, если попробовать с этим познакомиться чуть более пристально, вот это, я здесь повторюсь, вызывает удивление, зачем нужно было засекречивать. Ну, а... может быть, да, как-то. Кстати, отношение имело к секретным каким-то экспериментам.
0: Две минутки у нас осталось. Кстати, еще одно соображение. Обратите внимание. Сейчас, когда техника, ну, съемочная, и видео, и фото есть у каждого, вот эти случаи, они как-то пропали. А вот как раз когда не было, и там удавалось что-то вдруг такое сфотографировать, мутное, вот тогда этих случаев было много. Или вы не согласны?
4: Согласен, да, действительно. Вот пока вы мне говорили, я вспомнил прошлое, действительно, такое впечатление, что раньше этих НЛО было много больше, чем сейчас. Просто сейчас, наверное, проще проверить, да, может быть, поэтому вот такие случаи как-то не попадает в публичное пространство, да? То есть этим не удивишь. Может быть, такое объяснение. Но в любом случае, сам по себе факт вот этой публикации, это, конечно, положительный факт. Некоторые, конечно, будут разочарованы, но а некоторые, ну, дальше будут строить свое предположение относительно такого неестественного, что ли, происхождения вот того, что... отображено в этих файлах.
0: Да, конечно, не на минутку вопрос, но осталась всего минутка. А вы как считаете, контакт с внеземным разумом возможен или нет?
4: Ну, в принципе, возможен. Ну, нужен, да, возможен. И этим, на самом деле, занимаются серьезно. Но пока обнаружить не удалось. Да? Вот уже людьми, которые, ну, действительно профессионалы. Да? Есть эта проблема сети Search of Extraterrestrial Intelligence, поиски внеземного разума, да? Вот, это как-то финансируется, правда, не правительствами, но вот пока не обнаружили, несмотря на возросшие технологические возможности.
0: Вот это меня, честно говоря, и настораживает. Спасибо большое, Натан Андреевич. Натан Эйсмант, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, был в эфире «Радио Спутник». Но остается зато вот все те загадки, как там Стоунхендж построили, или египетские пирамиды, или там еще какие-нибудь чудеса света, которые по тем технологиям, как мы считаем, не могли быть возведены и так далее. Интересный момент. Будем продолжать следить и изучать это. Спасибо большое. С вами был Алексей Усин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

0: Новая контртеррористическая стратегия США. Контекст. Документ примечательный. В нем читаются взгляды Дональда Трампа на окружающую действительность. Иран, транснациональные наркокартели и радикальные исламисты в стратегии не оказаться не могли. Но к ним добавилось то, что многим может показаться экзотикой. Одной из главных угроз наряду с наркомафией названы жестокие левые экстремисты, включая анархистов и антифашистов. Убийство консервативного соратника Трампа Чарли Кирка явно стало отправной точкой для разработки и внесения этой графы в один из важнейших государственных документов. Борцы за права людей со своеобразным восприятием своей половой принадлежности также занесены в черный список. Досталось на орехи и Европе, причем еще как. Она названа инкубатором терроризма за счет неуправляемого наплыва мигрантов. За этими формулировками стоят предыдущие посылы американского лидера евроэлитам. В одном из недавних интервью он заявил: «Многие из этих стран больше не будут жизнеспособными странами. Их иммиграционная политика – это катастрофа». Теперь эти слова приобрели официальный статус. А в принятой ранее национальной стратегии безопасности США так и записано: «Миграционная политика ЕС – одна из ключевых проблем для региона».
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Самаре 23.00, в Челябинске полночь. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Кремле. Бельгия до сих пор не поставила Украине ни одного обещанного истребителя F-16. На Кубе прошла акция «Бессмертный полк». Далее подробнее. Президент России Владимир Путин поблагодарил лидера Беларуси Александра Лукашенко за визит в Москву на празднование Дня Победы на фоне обстановки, в том числе связанной с вопросами безопасности. Напомню, лидеры двух стран проводят переговоры в Кремле. Ожидается, что они обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию в мире и другие темы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова Дональда Трампа о продлении перемирия между Киевом и Москвой до 11 мая и отметил, что помощник главы государства Юрий Ушаков скоро даст свои разъяснения на этот счет. Напомню, ранее американский лидер выразил надежду, что праздничное прекращение огня между странами станет, цитата, «началом конца конфликта». Трамп в этом же посте заявил, что по его просьбе Россия и Украина якобы прекратят огонь на 3 дня с 9 по 11 мая. Бельгия до сих пор не поставила Украине ни одного обещанного истребителя F-16, сообщает издание Сутинфо со ссылкой на кабинет бельгийского министра обороны Тео Франкена. Ожидается, что большую часть техники отправят в течение последнего года законодательного срока, то есть в 2029 году. Напомню, в 2024-м премьер-министр Бельгии пообещал Владимиру Зеленскому передать Украине 30 истребителей. При этом первые 4 самолета планировалось поставить до конца года. Российская община на Кубе, дипломаты и кубинцы разных поколений приняли участие в шествии бессмертного полка в Гаване. Это в дань памяти героям Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. Посол России на Кубе Виктор Коронелли особо отметил участие в акции кубинских студентов, изучающих русский язык на разных уровнях, а также их преподавателей, которые уже 3-й год подряд присоединяются к мероприятию. Переговоры между Ливаном и Израилем, которые пройдут 14-15 мая в Вашингтоне, будут нацелены на создание основы для прочного мира, заявил официальный представитель Госдепартамента США. Он подчеркнул, что речь также пойдет о демилитации границы, выявлении конкретных способов оказания гуманитарной помощи и восстановлении Ливана. Как отметил представитель Госдепартамента, обе стороны держат в уме свои национальные интересы, и Штаты, учитывая их, будут работать над тем, чтобы обеспечить безопасность для Израиля, а также суверенитет и восстановление для Ливана. 5 французских граждан, находящихся на круизном лайнере, где произошла вспышка хантавируса, будут эвакуированы во Францию в течение 2 дней после прибытия судна на Канарские острова. Об этом сообщил телеканал BMTV со ссылкой на чиновника в сфере здравоохранения. Сообщается, что они вернутся в страну на специально зафрахтованном судне, экипаж которого примет все необходимые меры защиты. Пассажиров с лайнера обследуют сначала на Канарах, а затем еще раз по возвращении на родину, после чего их ждет карантин. Отмечается, что в настоящий момент у французов нет тревожных симптомов заболевания. Трехмерная цифровая копия памятника «Мать Родина» появится в Санкт-Петербурге. Ее будут использовать в просветительских и музейных проектах, а также при проведении реставрационных работ на самом монументе, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Модель монумента, изготовленная методом 3D-печати по цифровому образцу, выполнена в масштабе 1 к 20. Следующий выпуск новостей уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ Ахазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
4: Здравствуйте, друзья! Приветствую на прямой связи со студией экономиста Михаила Хазина. Михаил Леонидович, здравствуйте.
5: Алексей, здравствуйте.
4: Да, и с прошедшим, кстати, мы же с вами радийные люди. Был день радио.
5: Да, а 5 мая был день печати.
4: Да.
5: День рождения Карла Маркса. Не боюсь этого.
4: мы не добавляем, слава богу, в данном случае Фридриха Энгельса. Я смотрю, вы там на пленэре, на фоне бревенчатой стены, практически, так сказать, по-хорошему завидую. Но, тем не менее, в городах-то тоже происходит и продолжается жизнь. Ну вот, если с чего-то начинать, то народ побежал в Налик. Ну, по крайней мере, как нам говорят данные, то есть за неделю на 104 миллиарда увеличилась денежная база в стране. До этого росла на 31 миллиард, то есть больше, чем в 3 раза. Ну, единственное, что приходит в голову, самое простое, так сказать, банальное, это то, что наши вот перебои с интернетом пугают народ, и народ хочет иметь при себе наличные, чтобы не остаться вообще без хлеба, масла там и молока. Но наверняка есть еще какие-то причины, которые вы знаете.
5: Не, ну есть целая куча причин. Вообще, это известная история, да? Как бывший ответственный секретарь комиссии правительства Российской Федерации по борьбе с неучтенным налично-денежным обращением. Кстати, далеко не все налично-денежное обращение неучтенное, некоторые вполне себе учтенные. Но дело не в этом, а дело в том, что трудно ожидать от людей, когда они видят, что они видят. Они видят, что интернет может не работать, что бывает, что банки блокируют платежи, причем вполне такие тихие и мирные, что, соответственно, начинает совершенно себя неадекватно вести налоговая. А вы как бы отдайте себе отчет, что если налоговая на вас какое-то списание делает, то она сначала отбирает деньги, а потом начинает разбираться. И для каких-нибудь малых предприятий это может означать окончание бизнеса. То есть нет, потом вам эти деньги вернут через там, 1.5 года. Ну хорошо, через 1.5 года, да, ну все, но уже бизнеса нет, ничего не существует. Вот это вот все вместе создает очень серьезные проблемы. И поэтому у народа немедленно возникает желание перейти в нал. Разумеется, налоговая с этим борется. Борется она. Да, нужно еще добавить, что если вы заходите на рынки или даже в маленькие магазинчики. Вот я тут на даче нахожусь, да? Я прежде чем приехать на дачу, зашел в магазинчики, чтобы купить себе еду. И вот, соответственно, я с неким интересом обнаружил, что в некоторых магазинчиках не работают терминалы.
4: Говорят, деньги давай, деньги.
5: Деньги давай, деньги, да. А если ты дашь деньги, то, соответственно, цена неожиданно снижается. Вот. Ну и как бы тут уж как бы глупо отказываться, а поскольку уровень жизни населения падает, да, и вообще экономика в стране тоже падает, чтобы там нам не говорили, значит, разного рода чиновники, то и соответственно, результат. Почему так ускорился рост денежной базы из-за праздников, я думаю.
4: Ну, то есть люди, все на шашлычок поехали, да?
5: Люди набрали себе наличных, условно говоря, на 2-3 недели вперед. Но я могу сказать, что люди уже довольно быстро прикинули, что если у них есть какие-то ежемесячные траты, то в случае, если они переходят на наличные, то это объем этих ежемесячных трат, ну, процентов на 5-8 снижается, а может и на 10. Это зависит от того, какую, как бы, какая корзина.
4: Ну да, лишний раз в магазин сходить бесплатно практически. Это дорого стоит.
5: Да, совершенно верно. Да. Ну и там есть еще целая куча таких психологических тонкостей, что денежки из вашего кошелька пока никто не вытащит. Отметим, что государство уже начало на эту тему думать. И оно начало сейчас. И начинается тотальный контроль за покупками граждан. То есть, иными словами, если вдруг вы за последние там, 10 лет получали некие официальные доходы, из которых вы уплатили налоги, потом неожиданно бац, и купили квартиру, стоимость которой в 3 раза больше, чем все полученные за эти годы деньги, то, соответственно, ну или скажем так, в 3 раза больше, чем все деньги, которые у вас теоретически могли бы остаться. Ну, поскольку вы же как бы еще тратите что-то, да, той же карточкой, да, поэтому это все известно. то тут государство к вам придет и скажет: ага, значит, вы получили деньги, за которые вы не отчитались, в частности, не заплатили налоги. Поэтому мы вам вот эту разницу начисляем, и вы должны заплатить налоги, а также штрафы и пени за то, что вы тогда, предполагается, что вы их получили в тот же день, когда вы расплатились за квартиру. Вот. А за то, что вы это не сделали. Разумеется, когда речь идет о бабушках и дедушках, пенсионерах, то государство, скорее всего, этого делать не будет, поскольку чревато. Ну и не очень понятно, тут как бы как это администрирование этих штрафов будет более сложно. Хотя, правда, в нашей стране в чем проблема, да, взял и арестовал пенсионные счета. Это вроде незаконно, но как бы если очень хочется, то можно.
4: Вот. Нет, ну, извините, тогда... а вот просто под вопрос такой возник. А это технически как будет оформляться? Ведь, по идее, нужно решение суда, например, разве нет?
5: А я подозреваю, что уже приняты все законы, по которым это можно сделать. Это просто ну, как бы налоговая начисляет, на ваши счета накладываются аресты.
4: Нет, да. Про вопрос, что, а что от чего они... отнимают. Ну, вот там я получал, не знаю, там 100 рублей, и я могу сказать, а я 80 откладывал, и у меня хватило на квартиру.
5: Не, ну, оно, на они же говорят, вы получали 100 рублей, при этом вы в магазине за этот месяц, что вы получили 100 рублей, заплатили 60. Поэтому отложить...
4: То есть они еще и это будут считать?
5: Конечно, конечно. Они все будут считать. Вот. И дальше, соответственно, они будут делать совершенно банальные вещи. Они арестовывают все ваши счета, да, которые известны, и дальше снимают с них деньги. После этого вы можете идти в суд и говорить, вот это неправда, туда-сюда, вот тут.
4: Бабушкино наследство, да.
5: Бабушкино наследство, они
4: оно
5: считают,
4: тоже. Оно
5: что вы
4: тоже,
5: должны
4: да.
5: заплатить налог. Да. Вот. Другое дело, что вы можете сказать, а вот вы вспомните, я, соответственно, там в 1993 году получил от бабушки наследство, тогда оно не облагалось налогом. Вот. Они говорят, ну, замечательно совершенно, а где ваши, вы же в рублях тех получили наследство, да? Значит, где-то вы должны были продать это. А? Вот покажите, что вы это продали. Если вы продали на рынке там, 100 тысяч долларов или 300 тысяч долларов, то объясните, кому вы продали, потому что там должны быть уплачены разные налоги. Если не платили, ну и так далее, и тому подобное. То есть, так бы, мучить вас будут очень основательно. Может быть, кто-нибудь отобьется. Но проблема же тут дикая. Вы понимаете, у нас уже проблемы. Вот у нас несколько дней тому назад до утром, какого там числа, 6 или 7 или 5, не помню, не работали такси. А, 5 утра. Не работали такси в стране, в Москве. Потому что для того, чтобы заказать такси, нужно войти в интернет, а интернета не было в Москве до где-то примерно 12:30. Там, с 8 утра до 12. Все, да, все. Вы не можете вызвать такси, это невозможно.
4: По телефону.
5: А я прошу прощения, вы куда будете звонить?
4: А там есть какие-то куча восьмерок, по-моему, или семерок, если я правильно помню. У них прямо на машине написано. Нет, я знаю, понимаю. Нет, проблема была, но предупреждали, что тут могут быть.
5: Я не говорю, что не предупреждали. Да. Я просто говорю, что... А я не говорю там про записаться в поликлинику, там или еще... У нас очень много... Прошу прощения, а госуслуги, вы уж меня извините, конечно. Ну вот как вы? Вот что вы будете делать? Если вдруг что?
4: Ну, да, пока ничего не буду делать. Буду ждать, пока включат обратно. Там, кстати, ну ведь вот, у нас же белые списки же вроде обещали. И даже теперь по белым спискам, госуслуги же в белых списках. И поликлиники в белых списках. Такси
5: тоже
4: не знаю.
5: Тоже нет проблемы, такси потому не что знаю. Они белые списки выключают иногда.
4: Угу.
5: Вот. Но все равно есть целая куча проблем. Вот. Я совершенно не хочу сказать, что их нельзя решить. Можно. Но проблем целая куча. Граждане не хотят этих проблем, и поэтому они вот делают то, что они делают. А именно переходят в НАЛ. Особенно, если у них доходы не очень высокие. Потому что это реальная проблема. Вот. Кроме того, они реально боятся. Но я просто могу рассказать свою историю. Да, у меня там некоторое время тому назад, несколько месяцев тому назад, умер однокурсник. Не московский, ярославский.
4: Угу.
5: Ну, я, соответственно, перевел некую сумму его вдове. И мне заблокировали этот перевод.
4: И ну, сказали, мне-то вообще все счета заблокировали, подозревали в дроперстве, или как он там называется. До тех переписывался несколько месяцев, потом меня чуть ли не ночью привезли в отделение полиции. Но в итоге, значит, после беседы они сказали, ну, мы понимаем, у нас к вам претензий нет, вам незачем этим заниматься. И через день разблокировали обратно. Так что я в налике уже был. Михаил Леонидович.
5: Ну вот, поэтому как бы в блокировке, да, ну вот да. Как бы, вот, и вот эта вот штука, и люди понимают, что по этой причине нужно иметь наличные деньги. Вот просто иметь, причем чем дальше, тем больше, а в идеале вообще все иметь. Знаете, мне когда-то много лет, 10 тому назад, 12, был в Баку, и там, соответственно, мы столкнулись с совершенно замечательной ситуацией. Не работали в магазине карточки. Вот реально не работали, потому что магазин закрывался. Вот. И поэтому нужно было платить наличными. А в этот день в Баку выдавали пенсии.
4: И там
5: каждому
4: очередище,
5: да? Была дикая очередь пенсионеров, потому что все пенсионеры, получив на карточку деньги, тут же все деньги снимали наличными.
4: Ну, ну, вот. Ну да, бывает так. Остается понять.
5: Вы этого вот. Хотите?
4: Нет, абсолютно. Остается понять, вырос ли спрос на чулки и матрасы. Вот мне интересно.
5: Чего
4: и
5: они банки. Хотят? Чего они хотят? Ну, вот в смысле, которые все это организовывают. Ага. Вот на этот вопрос я вам ответить не могу. Дело в том, что я когда, значит, вот был этим самым ответственным секретарем, то у меня были как бы два вида членов этой комиссии. Это силовики и представители, значит, Министерства финансов, Центробанка.
4: Ну, финансисты, короче говоря, да?
5: Да, значит, по-моему, от Центробанка был тогда первый зампред Хандруев, если память не изменяет, а от Минфина был не то Казьмин, который тогда был замминистра, еще кто-то, не помню кто. Не то уже Вьюгин. Нет, скорее... Нет, уже... А может быть, уже и Вьюгин, да. Я уже сейчас не помню. Вьюгин потом был точно, потому что я с ним тогда пересекался. Я хорошо помню, мы с ним пили чай у него в кабинете, и в этот момент неожиданно, значит, постучались в дверь, вошел какой-то молодой человек. Вьюгин сказал: «Миш, подожди секундочку, это Антоша Силуанов, у него какой-то вопрос, сейчас я его отпущу». Вот, Антоша Силуанов, да, он тогда был начальником отдела. А мы, значит, Вьюгин был начальником отдела, но уже стал замминистром, вот, а я был начальником департамента. Ну вот, значит, вот такая вот история. Значит, в чем весь фокус? Тогда договориться с силовиками не было никаких проблем вообще. Они могли быть с тобой не согласны, но они совершенно четко формулировали свою позицию и говорили: вот я с тобой не согласен, потому-то и потому-то, значит, вот давай как бы обратимся к руководству, и они решат, кто вот, какое нужно принимать решение вот по этому вопросу. С Минфином было договориться абсолютно невозможно, потому что у него какие-то, ну, с Центробанком было легче, но тогда как бы был другой Центробанк. Да, это был 95-й год, это был, по-моему, год Парамоновый. В общем, короче говоря, с ними не было проблем. А вот, соответственно, с Минфином это был ужас какой-то, ужас ужасный. Вот. А потому что они, как и как бы у... Тогда еще казначейства не было. В общем, у них, короче говоря, очень специфическое представление о жизни. Вот я уже про это рассказывал, да, они считают, что если увеличить ставку налогообложения, то денег станет больше.
4: Да,
5: сейчас
4: это было.
5: Они, кстати, в очередной раз убедились, да, они подняли налоги в прошлом году, денег стало меньше. Вот. Ну вот, и с ними очень тяжело. Жизни они не то что не знают, я думаю, что знают, но просто они категорически отказываются ее признавать. Знаете, вот есть такие люди, да, они говорят: елка оранжевого цвета. Мы говорим, она либо зеленая, либо рыжая, когда высохнет. Оранжевая она не бывает. Они говорят, ты не понимаешь. Вот у нас инструкция написана, елка оранжевого цвета. И нам плевать, что там за окном. А? А вот мы будем жить из этого. Вот и поэтому с ними очень тяжело.
4: Муму написал Тургенев, а памятник Гоголю, да, это все было.
5: Какой-то бред, да.
4: А, значит, после двух месяцев задействовал Минфин бюджетное правило, то есть начал покупать, простите, валюту и, соответственно, драгметаллы. И на это дело собирается потратить 110 миллиардов. Ну, в общем, это меньше, чем до этого. Значит, продавали валюту и металлы, и что скажете?
5: Вы сами подумайте, да? Ну, разве можно инвестировать в российскую промышленность? Ну, как вам вообще такая мысль в голову пришла? Ну, вы что? Сказано же.
4: Ну, вот на черный день пополняет фонд...
5: Правильно, совершенно верно. И по этой же причине надо опустить доллар. Потому что мы заработали больше долларов за счет этой самой... войны в заливе. И если поменять эти доллары на рубли, то что ж получается? Что будет много рублей для вложений в российскую экономику? Да ни за что.
4: А зато импортерам и нам всем бедным, сирым и убогим попроще. Какой-нибудь ноутбук будет подешевле стоить, нет?
5: Это кто вам сказал?
4: Ну как, если он будет по 75...
5: Это он теоретически. А практически вы... Подождите, будет он дешевле.
4: У нас не бывает, конечно. Так.
5: Ну вот. Так я про то и говорю.
4: Зато отрапортовали о том, что огурцы подешевели на 11%. Вообще у нас дефляция. Вот вы тут говорите, а у нас дефляция.
5: Знаете, чем знаменит огурец? Это овощ и вообще продукт, в котором больше всего воды. 98%, если память не изменяет.
4: Ну, в человеке тоже. Примерно столько же, там 80,
5: что ли? Не 98, все-таки меньше 90.
4: А там когда солененький, еще и соль там присутствует, и укропчик.
5: Соль, нет, там какие-то минералы присутствуют.
4: Да, ну, да, нет, он я, вкусный.
5: Ну, я согласен, да. Ну, хорошо, но огурцы, да, как бы можно предложить чиновникам огурцовую диету. Сказать, вы знаете, ребята, это так помогает похудеть.
4: Ну, дефляция-то есть все-таки, или это нас обманывают и успокаивают?
5: Бога ради, как вы это проверите? Вы понимаете, как бы они же врут, ну, то есть уже откровенно совершенно. Значит, есть такой человек, Павел Рябов, который, он довольно молодой, ему там 35, но он абсолютно гениальный статистик. И он вот тут вот выдал, я это даже перепечатал у себя в своем телеграм-канале, ссылку дал. Дал, соответственно, оценку статистики экономического роста, потому что они в январе-феврале показали спад, а в марте вдруг рост. И он как бы посмотрел те цифры, которые дал Росстат, и там совершенно четко сказал, что есть некоторый дисбаланс. Перевожу на русский язык, что цифры, показатели экономического роста, они пририсовали, чтобы был рост. А остальные показатели, которые с ними связаны, не перерисовали. И в результате получился дисбаланс. То есть вот так вот не бывает, да? Ну куда деваться?
4: Некуда деваться. Начальство сказало отрапортовать, отрапортовали.
5: Вот, ну так и я про то же. Понимаете?
4: Да, слушаю, да.
5: Как бывший чиновник, я со всем этим знаком просто изнутри, да, как это происходит. Вот. И по этой причине это все очень грустная история.
4: Еще одна. Ну, тут я говорю, вот когда я читаю заявление представителей Центрального банка, я, в отличие от вас, не сразу начинаю их ругать, пытаюсь разобраться, но у меня ничего не получается. Медленное и неравномерное снижение дефицита кадров. Ну, получается, что все-таки снижение, а доля компаний с нехваткой рабочей силы минимальная с 2023 года, а влияние этого фактора на рост издержек снижается.
5: Алексей.
4: Я.
5: Значит, я вам рассказываю, да? Значит, ну, во-первых, да, еще, соответственно, пресловутый профессор из собачьего сердца Преображенский говорил: не читайте перед едой советских газет.
4: Да? Как, не читайте, как читать? Других же нету. Ну, нету, ответил ему, да.
5: Никакие.
4: Доктор Барменталь.
5: Доктор Барменталь, да, никакие и не читайте. Я тут просто видел вчера вечером интервью с Бортко, который для своих 80 лет выглядит просто как огурчик. Говорят, собирается снимать кино про Сталина. Молодец. Ну,
4: так я же не могу не читать. Мне вот принесли, сказали, прочитать.
5: Я у вас работа.
4: Да.
5: Да-да-да. Ну вот, тут никуда не денешься. Да? Это, можно сказать, насилие над свободной личностью или, как говорит моя дочь, арбузинг.
4: Арбузинг? Прекрасно.
5: Да. Ну вот. Так вот, значит, в чем вся проблема? Дело в том, что если мы будем говорить о рабочей силе, то они уже, кстати, сказали, там кто-то там из этих начальников Центробанка, что, ребята, тут какой-то идиотизм. Компании вместо того, чтобы людей увольнять, их переводят на укороченный рабочий день, делают как бы такой полуоплачиваемый отпуск и так далее. Делают они это по банальной причине. Во-первых, потому что людей с высокой квалификацией мало, и их желательно сохранить. А вдруг все-таки экономический рост начнется? Это причина первая. Причина вторая – это люди, с которыми ты работал, и их жалко. Потому что найти работу невозможно. Это же только в статистике у нас нет безработицы. А в реальной жизни она у нас есть.
4: Не, ну какая-то работа, наверное, есть, просто не та, которую человек хочет.
5: Да, совершенно верно. Да, но как бы совершенно четко, что если человек идет на какую-то низкооплачиваемую работу, то он очень быстро теряет квалификацию. А это как бы обидно очень, да? Ну, еще там целая куча тонкостей, да? Вот, а кроме того, ну вот смотрите, да, вместо 20 заказов в месяц стало 10, но мне все равно нужны все специалисты, потому что иначе я эти 10 заказов не сделаю, да? Потому что мне нужно вот в каждую операцию хотя бы один человек, который ее умеет делать. Ну и что я буду делать? Да я не могу их половину выгнать. То есть теоретически надо их половину выгнать, практически я этого сделать не могу, потому что тогда просто работы не получится. Вот, на самом деле все это вранье абсолютное совершенно. Они как бы не очень понимают, о чем речь. Ну вот у нас там через 20 секунд будет перерыв, а я потом расскажу, в чем как бы, что реально можно сделать с кадрами, да, но только это реально нужно делать. К сожалению, проблема состоит в том, что у нас соответствующая работа под давлением западных консультантов была полностью ликвидирована.
4: Ну, стал быть, на этом ставим многоточие, да, и Бортко снимает фильм про Сталина, Сталин говорил, что кадры решают все. Экономист Михаил Хазин на прямой связи со студией «Радио Спутник».

0: Так, когда обезьяна взяла в руки палку? Почему у кошки 9 жизней? Пьют ли рыбы воду?
1: Пытаться познать мир, сидя в интернете, совсем не то же самое, что плавать с акулами, слышать шипение гремучей змеи, входить в клетку льва. По-настоящему удивительные истории об обитателях нашей планеты. В программе «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
1: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
1: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
1: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: Студия Спаркузаев. Здравствуйте. Россия согласилась на инициативу американского президента о перемирии и обмене пленными в формате 1000 на 1000. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Известно, что это предложение идет в развитие недавнего разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором президенты особо подчеркнули, что страны были союзниками в годы Второй мировой войны. Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. БМ-13 «Катюша» стала матерью для всех последующих реактивных систем залпового огня, которые надежно защищают границы России. Об этом рассказал РИА Новости гендиректор центра Келдыша. Перед празднованием Дня Победы легендарная реактивная система залпового огня покинула свой постамент и под песни военных лет сделала круг почета на территории Государственного научного центра Российской Федерации. Показывая и объясняя каждую деталь легендарной установки, собеседник агентства добавил, что «Катюша», которая всегда стоит около входа,

0: исследовательский центр, оригинал, на котором сохранились следы использования ее в военных действиях. Евросоюз разрабатывает с партнерами карантинные меры в преддверии высадки пассажиров с круизного лайнера, на котором произошла вспышка хантавируса, пишет издание «Политика» со ссылкой на представителей Еврокомиссии. Ожидается, что судно должно прибыть к Канарским островам 10 мая. Кроме того, разрабатываются меры поддержки для стран ЕС и их граждан, проводится оценка потребностей в транспорте и медицинской эвакуации. Вена готова в любое время предоставить площадку для переговоров по иранской ядерной программе, заявила министр иностранных дел Австрии. Она добавила, что в ходе беседы с гендиректором МАГАТЭ стороны сошлись во мнении, что иранский ядерный вопрос может быть решен только дипломатическим путем. Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости отмечал, что Исламская Республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер. Посол России в Ирландии Юрий Филатов в поздравлении по случаю Дня Победы заявил об исторической амнезии. Он подчеркнул, что в Европе набирает силу не нацизм, антисемитизм и реваншизм, сносятся памятники, посвященные борцам с нацизмом, и прославляются пособники Адольфа Гитлера. Кроме того, Запад с целью противостоять России поддерживал превращение Украины в прибежище нацистского ультранационализма, добавил дипломат. Трудовая инспекция в Нижегородской области устанавливает обстоятельства инцидента с 5 сотрудниками завода в Заволжье, которым стало плохо во время работы, сообщает пресс-служба ведомства. 8 мая сотрудники компании выполняли работы по визуальному контролю продукции, геометрическим измерениям и упаковке. Известно, что завод занимается производством посуды для лабораторных и гигиенических целей из стекла. Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос.
4: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
1: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
5: Продолжаем разговор. Напомню, остановились мы на кадровой проблеме. А Михаил Леонидович знает, как явствует из названия программы, как можно ее решить.
6: Ну, как бы, как ее решить прям вот так вот. Я там, может, сейчас я не скажу, а некоторую... Проблему скажу. Эта проблема называется производительность труда. У нас раньше на каждом предприятии в обязательном порядке были отделы, ну, то, что называется, научные организации труда, которые занимались ее эффективностью. При том, что в СССР, в общем, было железное совершенно правило, что очень много рабочих мест... Нет, прощения. Очень много рабочих мест сохранялось для того, чтобы была стопроцентная...
5: Занятость.
6: Безработных не было. А потом, когда пришли западные консультанты, они все это истребили, сказав, что это избыточные затраты. А сами в результате начали давать советы, в результате которых производительность труда очень сильно падает у нас. И она примерно в 2-3 раза меньше, чем на аналогичных работах на Западе. При этом... Если сделать не самые сложные действия организационно-технические, то можно повысить производительность труда процентов на 30-40. Еще раз повторяю, без затрат. То есть это не требует ни новых технологий, ни новых приборов. Просто наведение порядка. Разобраться, что ваши люди делают, написать, какие у них должностные обязанности, что они обязаны делать. Да, ну вот мы его... товарища на заводе, когда я к нему приехал, там несколько лет тому назад, посреди цеха довольно большого был такой красный круг или квадрат, на котором было написано «место для пылесоса». Почему? Потому что у них там пыльно, и поэтому рабочий день, ну там смена, всегда начинается с того, что некоторые, значит, станки нужно пылесосом, ну таким профессиональным пылесосом пройти. Так вот, примерно 20-30 минут обычно занимал поиск этого пылесоса.

0: где его оставила предыдущая смена. Дальше, соответственно, было вот это место для пылесоса. Если пришла новая смена, пылесоса нету, то в этом случае это штраф предыдущей смене. Все, пылесос стал стоять на месте. Это, между прочим, 20 минут рабочего времени. Ну, даже там. И таких историй колоссальное количество. Вот просто колоссально. Так вот, весь фокус состоит в том, что у нас этим никто не занимается. Более того, у нас даже как бы Центральный банк, когда его стали обвинять, что ставка высокая, он говорит, да это не ставка высокая, это у нас низкая производительность труда. Это он, положим, врет. И какая бы ни была производительность при той ставке, которую устроил Центробанк, никто выжить не может. Но, тем не менее, если сделать правильную организацию труда, кстати, обычно у малых предприятий она как бы сильно выше, чем у крупных. Я даже как-то, когда у меня была передача «Экономика по-русски», я даже приглашал директора одного мясокомбината, который, проведя в жизнь там, за несколько лет вот эту вот программу повышения эффективности производительности труда, достиг на своем заводе уровня производительности, как в Германии. Соответственно, ну, как бы сильно выросла прибыль относительно конкурентов внутри российских. Ну, потому что затраты при том же, соответственно, объеме производства стали там сильно меньше. Вот это вот как бы вещь, которую точно нужно делать. Но проблема состоит в том, что это требует радикального изменения, ну, как бы подхода. Да, ну давайте сделаем правило, что если как бы повышается производительность труда, то с сэкономленных денег меньше платятся налоги. И тогда эффективность нашей экономики резко вырастет, количество как бы квалифицированных работников тоже вырастет, ну и так далее, и тому
1: Нет,
0: подобное.
1: но на самом деле профессия такая есть. У меня даже знакомый один есть, который занимается. Просто, может быть, немногие руководители предприятия считают, что на это нужно деньги тратить. То есть человек приходит и смотрит.
0: Да на это надо, еще раз говорю, на первом этапе нужно тратить усилия. Ну, то есть время, да, думать на эту тему. И тогда как бы появляется выигрыш. Потом, конечно, нужно будет уже новые вводить технологии и все остальное. Но это нужно делать разумно.
1: Ну,
0: Знаете, я прошу
1: да.
0: прощения, я вот как бы, помните, у Марка Твена, по-моему, было, как фермер со Среднего Запада приехал в город Нью-Йорк. И он там пишет, да, значит, гостиница там доллар в день, итого, значит, за неделю 7 долларов, значит, на там, или там на машину, или на карету, да я уж не помню, это какой это год, конец 19 века или начало 20-го, там
1: Скорее,
0: 30
1: конец
0: центов в день.
1: 19-го все-таки.
0: Да-да-да, тр-тр-тр-тр-тр-тр, да? И дальше как бы так вот набирается так где-то там 22 доллара, да, вот за неделю. А дальше говорится, на чай 3 500 долларов.
1: О!
0: Ну вот, понимаете, да, вот это вот эффективные траты, да?
1: Вот, ну, теперь у нас вторая часть, это про соседа и его корову, да, будем сильно радоваться, или, может быть, не будем, что происходит у них там на загнивающем Западе. Блумберг посчитал с помощью искусственного интеллекта, как Китай может навредить Европе. Китайцы озаботились своим собственным ростом, сочинили 5-летний план. Ну, практически как у нас было в свое время в социалистическом государстве. Насколько я понял, главный пункт, вот о чем говорится, ну, если шелуху отбросить, попытаться, может, я не так понял, речь идет о протекционизме. То есть китайское правительство помогает китайскому бизнесу, соответственно, осваивать новые технологии, модернизировать, ну, и делать конкурентоспособную ту продукцию, которую раньше делали европейцы. Ту же химию, кстати говоря. Ну и в Европе сильно по этому поводу забеспокоились, сказали, что ВВП может упасть меньше, чем на процент, но тем не менее 0,6, а в Германии так и на 0,9. Вот что скажете, усилия Китая в этом плане как на европейской экономике могут отозваться?
0: Ничего не скажу. По той же самой причине. Да? Ну, во-первых, ИИ, да? Я тут, вы будете смеяться, я тут освоил один из ИИ. Вот. И начал, меня, собственно, интересовала политика Трампа. Да, почему? Поскольку это ИИ, я не боюсь этого слова, американский, то я по этой причине, меня все интересовала политика Трампа. Да, и вот, значит, и как она соотносится с той логикой, которую я там в 2014 году описал на Дартмутской конференции. ИИ очень долго сопротивлялся, где-то часа два, но потом, в конце концов, признал, что политика Трампа укладывается в ту логику, которую я в 2014 году изложил. Вот. Но он очень сильно сопротивлялся, но как бы вот почему. Он все время говорил, что вот как бы в чем вся проблема. Да, есть как бы общепринятая позиция, да, так сказать, академическая, научная, а есть Хазин, который, да, что-то говорит, но при этом это как бы считается маргинальным. И потом, значит, он все время говорил, что ну да, в последнее время то, что происходит, очень укладывается в то, что как бы говорил Хазин тогда, и это считалось маргинальным. Но неважно, я-то это говорил, потому что мне было интересно, ну, как бы мнение именно американское, да, поскольку ИИ же, он же американскую информацию это берет, не нашу. Вот. Ну вот, так вот, значит, вот смотрите, вопрос, который я все время задаю по поводу ИИ. Вот смотрите, вот ИИ. Ты ему говоришь, посчитай, пожалуйста, по полному объему торговых сделок, совершенных в Соединенных Штатах Америки там, в 2025 году. Какая реальная инфляция? И тебе говорит, я посчитал все сделки, все их там десятки триллионов, а то и сотни, и получается, что инфляция 11,2%.
1: А реальную они как 4, что ли?
0: Я как бы, это да, не да. То, что мне сказали, я как бы это я...
1: А, понял. Но это так предположение, да. Как пример, предположение, да, аналогия. Да. Понял, да.
0: Я
1: да.
0: говорю, а официальная цифра там 3,5%. И вот я спрашиваю, скажи мне, ИИ, а какая, как бы, какой экономический рост в Соединенных Штатах Америки? ИИ мне говорит официальную цифру. Я ему говорю, не, ну ты же сам сказал, инфляция 11,2%. Говорит, нет, у нас есть официальная цифра 3,5, я должен вот использовать этот показатель. Вот это самое интересное. Да, вот когда вы начинаете с помощью ИИ строить модели, вы, первое, предполагаете, что текущая ситуация сохраняется, то есть объем как бы, доходов населения через 5 лет будет такой же, как сейчас, или он будет меньше. А если вы считаете, что все-таки нет, примерно такой же, как сейчас, то будьте любезны, посчитайте этот ваш как бы реальный доход с учетом реальной инфляции, а не той, которая официальная. И что у вас получается, что у вас не рост там 4,5% или 5%, а спад 8%. Это совсем другая картина. И вот с этим вот непонятно, что делать. Вот когда вы начинаете какой-то конкретный параметр считать, то вы обнаруживаете, тут не соответствует, там не соответствует. Ну вот мы выяснили, да, что в марте месяце у нас вдруг неожиданно образовался экономический рост. Фокус состоит в том, что вы не имеете права теперь в официальных документах писать, что у нас продолжается спад. Потому что есть официальная цифра. Знаете, как мне однажды сказали, когда я там, значит, был некий спор между чиновниками и РАО ЕС, было даже совещание в Федеральной службе по тарифам, когда, значит, РАО ЕС стало объяснять, ребят, ну потому что у вас как бы официальная инфляция там 8%, а реальная 19%. Ну я условно говорю, я сейчас уже не помню, давно
1: было. Ну да.
0: Вот, и, соответственно, по этой причине возникает вот эта вот разница. На что они говорят, что есть закон о бюджете, там написана официальная цифра, если вы от нее отклоняетесь, то это как бы, как это, преступление. Поэтому будьте любезны, исходить из этого. Собственно, меня-то позвали, чтобы я нашел выход. Я нашел выход, я сделал, знаете, такое каменное лицо, да, такое вот покер-фейс, да, и сказал... Скажите, пожалуйста, обратился я к представителям РАО ЕС. Считает ли кто-нибудь инфляцию по корзине закупок РАО ЕС? В РАО ЕС все сразу поняли. И сказали, нет, нет, по корзине закупок РАО ЕС не считают. Я говорю, запишите, пожалуйста, что хотя официальная инфляция 8%, но по корзине закупок РАО ЕС она 19%. То, что официальная цифра сильно меньше, но, видимо, есть какие-то другие товары, по которым сильная дефляция, и поэтому итоговый результат получается сильно меньше по стране в целом. Но по корзине закупок РАО ЕС 19%. Все.
1: Ну, я в данном случае, да, если абстрагироваться от того, что творит, как один из наших блогеров, чат ДЦП, он это называет эту, значит, эту как конструкцию. Дело не в этом, да. Просто есть модель китайской экономики, и вот с вашей точки зрения, это правильно сейчас помогать, насколько я понял, да, помогать бизнесу, проводить модернизацию, чтобы потом вся страна могла занять, предположим, те рынки, которые до этого занимала условно Европа. Или нужно все-таки вот ориентироваться на свободный рынок, как говорят в ЕС, ну или говорят, может быть, думают или там декларируют и так далее. Вот что важнее?
0: Вы знаете, каждый выбирает для себя женщину, религию.
1: Да, забыл, знаю это стихотворение. Но...
0: Дорогу, да. Вот. Значит, и, соответственно, весь фокус состоит в том, что вы, как бы, когда вы выбираете для себя модель экономического развития, то вы тем самым, как бы, говорите, да, вот Китай сказал, а мы вот сейчас будем захватывать рынки. Это разумная политика на фоне экономического спада. Другой вопрос. Смогут ли они за счет захвата этих рынков поддержать уровень жизни своего населения? Вот тут я начинаю сомневаться. Но это, еще раз говорю, это немножко про другое. В конце концов, ну, как бы, что мы будем за Китай решать, да? Если китайские товарищи ко мне обратятся с вопросом, они обращались, я им объяснил, как устроена картина мира, в моем понимании, ну, когда они обращались. Вот. Прошло какое-то время, теперь, как бы, я могу смело сказать, что та картина мира, которую я им описал, соответствует реальности. А, ну, даже этот самый чат GPT со мной согласился, да, что соответствует. Вот, на базе американских данных, вот еще раз повторяю, не наших, не моих текстов, а американских данных.
1: Нет, но у меня шкурный интерес. Да, извините.
0: Да нет, нет, ничего. Вот как бы по этой причине давайте не будем решать за китайцев, как им лучше вылезать из той ситуации, в которую они попали. Давайте мы как бы пытаемся сами вылезти из той ситуации, в которую мы попали. А то у нас, извините меня, значит, символом победы в Новосибирске становится орангутан. Вот. И в этой же Новосибирской области школы разрушаются, построенные за какие-то сумасшедшие деньги, а и коровок режут. Ну, куда деваться?
1: Ну да, надо с этим разбираться, это правда, да. Значит, у кого-то карманчики поднабились, скорее всего. Но я в данном случае, мне совершенно в данном случае Китай не важен, мне важно... Если он отберет, скажем, те же рынки у ЕС, и там будет спад или еще больше спад, насколько у них хватит пороху кормить соседнее с нами злобное государство? Вот я бы
0: знаете,
1: так спросил.
0: Знаете, у них пока есть деньги.
1: Вот в том-то и дело.
0: Не то чтобы много, но есть. Как вы сами понимаете, те там 90 миллиардов, которые, как вы понимаете, Украина не получит в подавляющем большинстве. Это пойдет на модернизацию...
1: ВПК, да.
0: Промышленности, да, что-то может быть в виде изделий Украина получит, но для как бы Евросоюза и для Великобритании Украина это принципиально важный проект. Но у меня там есть свое видение, почему. Если говорить о как бы политологических вещах, я вот как раз сегодня прочитал на эту тему очень хорошие тексты профессора Евстафьева, который там выступает, да, здесь же на спутнике.
1: Да-да.
0: Вот, и по этой причине, ну, как бы, ну, послушайте Евстафьева, он вам это объяснит. Но смысл следующий, они не могут это бросить, в отличие от Трампа, который может. Потому что это для них означает конец не для Евросоюза, а для элит, которые сегодня управляют Евросоюзом и Великобританией. Вот, поэтому, ну, посмотрим, да, степень Я могу сказать, что экономические показатели Евросоюза. Я вот сегодня пятница, я сейчас вот мы закончим, и я буду дописывать макроэкономический обзор фонда Хазина, который сейчас публикуется на сайте Хазин.ру. Вот. И там, соответственно, картина, ну просто вот, как бы, ну я бы сказал, проще всего ее обозвать словом обвал. И по этой причине они должны все делать быстро. Вот они-то говорят, мы вот к 30-му году будем готовы вести войну. Не готовы, они до 30-го года не доживут в рамках нынешней ситуации.
1: Ну, вот это
0: Поэтому я думаю,
1: конкретно.
0: что они начнут
1: Ну, вот смотрите, тут же.
0: Да,
1: Да.
0: я очень опасаюсь, что у них единственный вариант, который они могут сделать, это блокада Калининграда. Вот это то, что, ну, то есть они уже начали, да, они начали пропускать через свои территории дроны. Ну, на самом деле, мы же понимаем, что они просто летят из Прибалтики, из Финляндии, да, они только изображают, что они,
1: Украинский.
0: да, что это украинские, да, что это через Украину, Польшу и так далее. На самом деле нет, их оттуда запускают. Но тут уж никуда не деться. Я думаю, что я, кстати, хочу предупредить всех, что я считаю, что очень велика вероятность, что теракты будут в Москве. Ну вот уже я уже сегодня этого боялся, сегодня вроде тьфу-тьфу-тьфу, дай бог и завтра, чтобы все обошлось, но я считаю, что вероятность есть. Да, она может быть, ну дай бог, как бы нашим спецслужбам эту ситуацию с ней что-то сделать. Вот. Но в общем и целом я могу сказать одно, что ситуация вскроется значительно раньше, чем им бы хотелось. Вот. И в результате этого вскрытия может оказаться, что этот рынок-то будет вовсе не такой большой, как сегодня хочется Китаю.
1: Народ-то много.
0: А понимаете, а народу-то
1: 500
0: много.
1: миллионов людей.
0: Это верно, да. Но
1: А ну
0: представьте
1: купить не
0: себе.
1: смогут, да?
0: Ну,
1: Ничего.
0: конечно, представьте себе, что они будут все как бы работать за еду. Ну вот, вы же вспомните, да, вот вспомните фильмы как бы неореализма, там, итальянского или французского, да, там, начало 50-х. Они же, ну, помните, да, молодая Софи Лорен, молодой Марчелло Мастрояни, там же, ну, как бы нищета тотальная. Да, они же начали быстро ползти только уже там в конце 50-х. А до этого у нас карточки отменили раньше, чем в Лондоне, ну, в Великобритании. То есть жизнь на самом деле совсем сильно более иная, чем так, как сейчас пишут в соросовских учебниках.
1: Ну,
0: Вот. А у нас
1: да, там и там один и ремарк, и неореалисты, и итальянские, и французское, кстати, кино об этом очень красноречиво говорит.
0: новая волна,
1: Да,
0: да, они там немножко по-разному. Ну, короче говоря,
1: ну,
0: вот когда вы на все это смотрите, то вы видите, да, насколько жизнь выглядит немножко иначе, когда ты начинаешь разбираться, как же оно было на самом деле. Кстати, это тоже очень интересная картина, да, откуда искусственный интеллект знает. Вот сейчас уже много сочинили разных историй, да. Вот есть целая куча разных учебников. Есть либеральные учебники истории, есть учебники истории, которые сочинили царебожники, есть учебники истории, которые сочинили как бы люди просоветские, ну и так далее. Вопрос, какой из них? Да? В чем же склоки же бывают душераздирающие, да? Говорит, всех Сталин загнал всех колхозников в рабство. Другого
1: Паспорта не
0: колхозника.
1: давали до 70-го года.
0: Да, паспорта не давали до 70-го года. И интересно, вот как бы кто на заводах-то работал, да? Я как бы спрашивал некоторых людей, которых я как бы застал. Я первый раз приехал на картошку в 79-м году. Они все ржали и говорили, что основная проблема получения паспорта была дотопать до сельсовета.
1: Ну, там справки давали, если ты захотел учиться в
0: Да
1: учебном
0: нет, это не
1: заведении.
0: справки давали, это
1: И паспорта давали, да.
0: паспорта давали. Нельзя было. Тогда же была временная прописка, и нужно было иметь паспорт. Ты просто как бы приходил в отделение милиции там, в районе с этой справкой. Говорил, я вот уезжаю, дайте мне паспорт. Ну, на. Нет, то есть нет, может быть, где-нибудь и пытались, да, но это как бы все при этом прекрасно понимали, что не самыми сложными и, в общем, более-менее понятными действиями эту проблему можно было решить. А? Но это как бы, да, а попробуйте сейчас какую-нибудь справку получить, да, а попробуйте получить из управляющей компании о том, что бумагу о том, что вы переплатили. А-а-а!
1: Ну, я не... два НДФЛ можно получить за 15 минут по интернету.
0: Два НДФЛ можно получить, да. Это правда, да.
1: То есть здесь как раз легко, можно. Да. Нет, да. Но там пенсии стали платить. Вот это правда в 70-х годах в деревнях наших. Это было. Да. Федор Абрамов об этом писал. Ну так, у него это вскользь. Не то, что он прямо этому посвящал свои произведения.
0: Да. Да. Ну просто большие пенсии. Да, раньше там была пенсия 1,5 рубля в месяц, да, ну, 2 рубля. Это было несерьезно. Ну, как бы предполагалось, что а зачем человеку в деревне пенсия, когда у него огород?
1: Ну, нет, но тоже они же тоже там, не знаю, хлебушка прикупить. Они, кстати, вот...
0: Ну, хлебушка, да, хлеб,
1: сами
0: соль
1: пекли,
0: там.
1: А теперь стали покупать. Тоже ведь веление времени или явление даже, можно так сказать. Ну, такая вот ситуация. Кстати, нашел я это стихотворение. Юрий Левитанский автор.
0: Левитанский, да.
1: Один и тот же сон у него еще есть. Мне повторяться стал, мне снится, будто я от поезда отстал. А здесь каждый выбирает для себя, выбираю тоже, как умею. Никому претензий не имею, каждый выбирает для себя. Спасибо, да. Михаил Леонидович. Экономист...
0: Еще раз с праздником наступающим.
1: Да, с праздником наступающим. Да. Экономист Михаил Хазин был в эфире. Радио «Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.
2: Узнать за 90 секунд. Мы привыкли, что античные мраморные статуи и величественные сооружения древних времен белого цвета. Но неужели люди той эпохи, будучи эстетами и талантливыми воятелями, ограничивались только белым? Сознательно лишали свои произведения всего богатства цветовой палитры? Ответ на эти вопросы ученые попытались дать еще в 19 веке, но пошли по ложному следу. Очищая мрамор до, как им казалось, первоначального, белизны, они уничтожали остатки краски. Так все и соскоблили, не оставив почти никакого шанса понять, как выглядели храмы и монументы изначально. Технологический прогресс в наши времена вселил надежду. С помощью специального оборудования удалось обнаружить микроскопические следы краски. По ним восстановили картину. В Древней Греции активно использовался синий цвет. Одеяния богинь и богов покрывались замысловатыми цветными узорами и орнаментами. Это демонстрировало богатство и огромное влияние Афин и их божественных покровителей. Однако современные реконструкции древних барельефов, саркофагов и статуй публике не понравились. Пестрота бросалась в глаза и отталкивала. Впрочем, это уже вопросы к тем, кто решил оживить старину на современный лад. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23.00, в Баку и Ереване на час больше. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. Обеспечение безопасности на 9 мая является абсолютным приоритетом, заявил Дмитрий Песков. ВСУ атаковали фипеветронами Стародубский муниципальный округ Брянской области. Участие США в военных действиях против Ирана обернулось разрушением движения МАГА. Далее подробнее. России не нужно ничего дозволения, чтобы провести парад победы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавил, что обеспечение безопасности на 9 мая является абсолютным приоритетом. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков ранее сообщил, что Москва согласилась на инициативу Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая. Проведение с Киевом в этот период обмена пленными в формате 1000 на 1000. Владимир Зеленский также заявил о согласии с предложением американского лидера. ВСУ атаковали фипеветронами Стародубский муниципальный округ Брянской области. Ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Бакамаз. Уточняется, что мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы. Латвийские полицейские устанавливают видеокамеры-ловушки накануне празднования Дня Победы, сообщил депутат городской думы Елковы. Ранее активисты рассказали РИА Новости, как на территории в трех республиках стран Балтии полицейские запрещают гражданам посещать советские памятники в День Победы, фиксируют на видео возложение цветов на братских захоронениях и проверяют публикации в соцсетях на предмет поздравлений и штрафуют за демонстрацию георгиевской ленточки. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что участие США в военных действиях против Ирана обернулось разрушением движения МАГА в Штатах. Он напомнил, что именно благодаря этому движению Дональд Трамп смог выйти победителем по итогам президентских выборов в 2024 году. Карлсон вновь повторил, что Вашингтон втянулся в военные действия против Ирана по настоянию Израиля. Все ранее приостановленные рейсы в аэропорту на юге России работают в плановом режиме, сообщил Минтранс России. Сформированное до конца расписание полностью выполняется, а планируется также выполнить 217 рейсов. Из них 59 из Москвы, еще 158 из регионов. Напомню, 13 авиагаваний приостановили работу сегодня утром из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала аэронавигации юга России в Ростове-на-Дону. Евросоюз разрабатывает с партнерами карантинные меры в преддверии высадки пассажиров с круизного лайнера, на котором произошла вспышка хентавируса, пишет издание «Политика» со ссылкой на представителя Еврокомиссии. Ранее сообщалось, что 5 французских граждан, находившихся на круизном лайнере, где произошла вспышка вируса, будут эвакуированы во Францию в течение 2 дней после прибытия судна на Канарские острова. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на чиновников в сфере здравоохранения. Сообщается, что они вернутся в страну на специально зафрахтованном судне, экипаж которого примет все необходимые меры. Трехмерная цифровая копия памятника «Мать Родина» создана в Санкт-Петербурге. Ее будут использовать в просветительских и музейных проектах, а также при проведении реставрационных работ на самом монументе, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Модель монумента, изготовленная методом 3D-печати по цифровому образцу, выполнена в масштабе 1 к 20. Ее высота 60 сантиметров. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
2: Меня зовут Татьяна Лазяева, Дмитрий Пучков напротив меня. Дим Юрьевич, приветствую.
3: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители.
2: И зрители. Напоминаю, группа ВКонтакте у нас есть, Радио Спутник, собственно, Рутуб-канал тоже, Телеграм-канал, Макс-канал. Трансляции идут везде, кроме Макса тоже. Это еще впереди, подождем. В общем, подключайтесь, если есть желание. Но вот я хочу, Дим Юрьевич, прям сразу с порога признаться. У меня уже началось немножечко вот то состояние, которое обычно бывает 9 мая, когда, Ну, тебе как-то и волнительно, и гордишься, и грустно. В общем, к нам сегодня просто в Петербурге приходила блокадница, гость, которая пережила блокаду и годы Великой Отечественной войны, будучи ребенком. И вот те самые струны души уже у меня были затронуты сегодня. И вот я не отошла и поняла, что уже не надо сейчас отходить. Это вот я уже впала, да, в такое особое состояние, которое обычно бывает в День Победы. Поэтому, ну, мы об этом сегодня и говорить будем с вами очень активно. А вы что обычно чувствуете в этот день?
3: Ну, на мой взгляд, один из самых главных праздников, если не самый главный. Я с детства, я в детстве радио любил слушать. Я из школы приходил, там был как-то это, радиотеатр, забыл, как называлось, целиком передача. Я сидел, картинки рисовал, а мне по радио рассказывали, там радиопостановки различные, литературные были. Любил слушать, ну, 9 числа можно было слушать с утра до вечера, не только в детском радиотеатре. Отличные передачи были, замечательные песни, передачи, книжки читали. Самое яркое впечатление праздник производил. Потом Новый год. Потом 7 ноября. Это вот как-то так по рангу, так сказать, выстраивалось. 1 мая он больше на работе уже был, когда работал. Там демонстрации, все дела. Вот. Как-то так.
2: Да, День Победы сегодня особенно
3: кино
2: важный.
3: Отличное показывали всегда тоже. Раньше видеомагнитофонов не было и видеозаписи не было. Ты его либо смотрел, либо не смотрел. Подловить невероятно сложно было. Ну, с удовольствием сидел и слушал, и смотрел. Прекрасно, да.
2: Начинают все съезжаться, уже тоже поступают разные сообщения о том, там, да, и что и президент Беларуси Александр Лукашенко уже в Москве, но там понятно.
3: Я бы сказал, все нормальные люди начинают съезжаться.
2: Все да. Вообще, все наши начинают съезжаться, кто, безусловно, разделяет этот праздник с нами. И Владимир Путин несколько часов назад направил лидерам и народам зарубежных стран поздравления по случаю 81-й годовщины Победы. Это и лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, также народам Грузии и Молдавии. Причем Грузии и Молдавии он подчеркнул, напомнил, как бы обратился и к народам тех стран, что давайте помнить, чтить память, не забывать. Но это вот то, что сегодня особенно важно, потому что мы знаем, что именно с этим бывают иногда проблемы.
3: Да, это действительно сложно, да.
2: Завтра будете парад смотреть?
3: Обязательно, да. Парад состоится, я в этом уверен. Говорят, не при том количестве войск, как обычно, что там молодежь, наверное, не пустят. А в целом, да, будем смотреть, как всегда, в общем-то. Кстати, по телевизору я неоднократно сидел возле мавзолея и смотрел больше одного раза. Вот, ну... По телевизору все равно лучше видно нынешние телевизоры и нынешние камеры, которые там и в мостовую встроены, и наверху на веревках летают, и отсюда показали, оттуда показали, и винты у кораблей крутятся, и вообще застрелиться не жить. Красота. Поэтому никто не будет разочарован, я думаю.
2: Но вживую, наверное, чувствуется еще сильнее, когда ты там находишься, нет?
3: Ну, там другое, факт, так сказать, осознание присутствия.
2: Да. Осознание присутствия
3: да.
2: Затмило все, да. Ну, да, не у всех есть возможность по понятным абсолютно причинам попасть и лично присутствовать на Красной площади в этот день или, да, в других городах тоже, да, понятное дело, свои отмечания происходят, но тут есть возможность современной технологии, телевидения, пожалуйста, наблюдайте. Кстати говоря, у кого не будет возможности подключиться к каким-либо там, может быть, телетрансляциям, на радио «Спутник» будет идти трансляция живая, прямая, с парада, все можно слушать, опять же, подключаться к нашим трансляциям в наших соцсетях, поэтому, друзья, таким тоже, такой возможностью пользуйтесь. А министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в здании МИД, и вот что он сказал, что сегодня борьба с нацизмом приобретает и практический смысл, учитывая, что в Европе многие не стесняясь, призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и готовят очередное нападение на Россию. В общем, такие заявления, мы их слышали, они приобретают иногда новый окрас, да, вот по поводу повторить действия Гитлера. Есть действительно прям какие-то сейчас особые фанатики, там их больше стало?
3: Почему нет? Они везде, сверху донизу. не получилось. Вот в тот раз не получилось. И обратите внимание, если бы Гитлер, извините, пожалуйста, за цинизм, вот если бы Гитлер не переборщил, назовем это таким словом, с евреями, все прекрасно он делал, так и надо было делать.
2: Его оправдали.
3: Обратите внимание, претензии на Западе только за уничтожение евреев. 27 миллионов русских – это никого не интересует. Угу. Туда вам и дорога. Ну, в тот раз не получилось. Это же не значит, что не надо попробовать еще раз. У вас тут ресурсы, а пользоваться вы ими не умеете. Гитлер был большой поклонник англичан, Британской империи. Есть такое слово «subhuman» в английском языке. Оно оттуда пришло. В немецкий, где его перевели как «untermensch». «Subhuman», «untermensch» у нас это «недочеловек». Так вот, мы с их точки зрения недочеловеки, а недочеловекам ничего не надо. Вы вот сидите на ресурсах, а ими бы могли пользоваться цивилизованные демократические страны. Если вы сами не понимаете, что все это надо отдать, вас вот 30 лет ломали с конца 80-х, а вы что-то не поломались. Ну, раз так не поломались путем занесения демократии, это в первую очередь уничтожение всех государственных институтов, то есть руководство как такового, армии и спецслужб. Все это при демократии будет уничтожено, и страна рассыпется. Ну, у нас страна немножко не такая и не рассыпалась, плюс благодаря известным людям. Вот. Ну, что с вами делать? Остается только воевать, иначе как у вас ресурсы отнять? Обратите внимание, 4 года прошло, а оттуда никто не говорит: ой, не получилось, давайте это, садиться за стол переговоров. Такого даже близко нет. Наоборот, сейчас вооружимся и добьем, потому что вот уже вот-вот, осталось чуть-чуть, добьем. И тогда все ресурсы потекут в Европу бесплатно. Вот такая красота.
2: Я как раз хотела с вами пройтись по тем событиям, которые сегодня уже происходят в разных точках мира. Мы прекрасно понимаем, да, что 8 мая – это тоже дата, особенно для Европы. Вот в Германии Мерц поздравил немцев с Днем освобождения от нацизма. Ну, казалось бы, да, хорошо, но не упомянул ни Советский Союз, ни Красную Армию. Вообще не было нас там. Мерц, наверное, сам лично всех...
3: Да,
2: победим.
3: Ну а при чем тут мы? Ну как вы начнете вспоминать, и как тогда ситуация с Россией будет выглядеть? Это же нехорошо, поэтому да, они и в концентрационных лагерях, например, в Польше, там никакого участия Красной Армии в освобождении Освенцимов там даже и не вспоминают. Зачем? Как-то раз я ездил по Франции, по Нормандии, кругом благодарственные памятники американцам стоят. Я только удивился, ну, какие американцы, войну, да мы победили. Ну, потом как-то, ну да, а там высаживались американцы, и там их освободили американцы. Ну, справедливо, с одной стороны, а дальше они устраивают какие-то празднования по поводу высадки союзников в Нормандии, а нас туда уже не зовут, нет. Угу. И это при том, что там от высаживающихся союзников оборонялись какие-то эти инвалиды, ветераны и шайка власовцев. То есть там вообще, по большому счету, серьезных немецких войск просто не было. А жаль, им полезно было бы по шапке получить.
2: Но по поводу Германии еще скажу. Тут, значит, объединение немецких школьников провело в Германии демонстрацию против милитаризации, собственно говоря, страны. И в ответ, значит, на разные заявления Мерца, он там еще годовщину, значит, своего поста отмечает. Да. Да, уже год прошел, как он в роли канцлера, именно в роли, мне кажется, да, вот это хорошо, не исполняет обязанности, а вот в роли канцлера находится.
3: Отыгрывается.
2: В общем, школьники немецкие говорят: иди сам на фронт.
3: Вот подыхать что. Там
2: да.
3: Важно.
2: Да.
3: Не просто иди сам на восток подыхать. Школьники не хотят, а их уже без затей. Им объясняют, что по окончании школы медкарту в зубы, военкомат
2: разные, да,
3: пройти, да, и обязательный призыв. И вот ты уже в этом, как он у них теперь, не вермахт, как его, бундесвер, но все равно звучит, для нас звучит хорошо, замаршируешь.
2: Что еще происходит? Эстонцы выстроились на границе с Россией, значит, чтобы попасть на День Победы. Такие сообщения есть, но вообще на границе с Прибалтикой периодически мы читаем сообщения о том, что пытаются попасть или подсмотреть. И когда салют будет, да, вот сколько раз тоже наблюдали там в предыдущие годы, что выстраивались на границу, чтобы посмотреть вообще, как вот там, вот, да, буквально через там в каких-то несколько метров и отмечают День Победы.
3: Ну, у нас вот есть неподалеку пограничный город Нарва, да, посреди которого течет река, и две крепости с двух сторон стоят. Одна оказалась в Российской Федерации, другая в Эстонии. Ну, там непрерывно показывают кино, играют музыканты, всякое такое. Правильно делают, ширше надо такое, да.
2: Но по поводу Нарвы, кстати говоря, мэр этого города что сказала? Важно помнить всех погибших во Второй мировой войне независимо...
3: Эстонской Нарвы.
2: Эстонской народы, да. Независимо от национальности, вероисповедания и того, в какой военной форме они воевали. То есть это что, оправдание?
3: Да, естественно, да. Вот. Конечно, а как же? То есть надо помнить эсэсовцев, которые сжигали деревни вместе с людьми, независимо от того, кто это, что это. То есть, с одной стороны, сатанинское зло, которое пришло нас уничтожать. Ну, понятно, видимо, в этой гражданке предки как раз немецким нацистам и служили. С другой стороны, те, кто... Мы не будем говорить, что на их стороне был Бог, хотя был, которые вынуждены были отбиваться от пришедших к ним убийц, потеряли огромное количество людей. Я молчу там про территории, уничтоженные города, заводы и все такое. Отбились, давайте и тех тоже вспомним, да, давайте, АТАС. И вот так вот потихоньку-потихоньку они нацизм в массы и продвигают. А дальше объяснят, что немцы-то были хорошие, но мы же были за них, мы эстонцы, а, значит, немцы были хорошие, а вот русские тогда были плохие и плохие сейчас.
2: Давайте про тех, кто помнит историю правильно и вместе с нами уже не первый год, несмотря ни на какие угрозы, вспоминает, отмечает. Про Словакию я хочу поговорить. А Фицо все-таки летит в Москву, честно говоря, может, пропустил, может быть, уже прилетел, пока мы тут с вами беседуем, не знаю. Но, значит, есть такие слухи, что якобы он прилетел и прилетит не один, а с каким-то посланием для Владимира Путина. Возможно, это послание от Зеленского, может быть, нет. Сам он особо это не подтверждает, но СМИ активно пытаются эту идею продвинуть, что якобы именно по этой причине пытались ему помешать попасть в Москву. Так ли это или нет, мы с вами пока точно не можем утверждать.
3: Бред.
2: Да, это, наверное, чьи-то такие фантазии.
3: Времена почтовых голубей и этих, как их звали, дипкурьеров там с запечатанными мешками давно прошли. Ты знаешь, когда-то появилось такое понятие «кроточка». Это еще когда интернетов не было. То есть точка, вот знаешь, ты текст пишешь авторучкой, а в конце ставишь точку. Так вот, фотопленка размером с точку, микропленка, на которую сфотографирован какой-то там объем документов, ты ее нормальным глазом вообще не увидишь. Вот ее приклеили, и письмо пришло, и ты все, что надо, прочитал. Какое количество каналов существует сейчас для связи, так сказать, с высшими лицами государства, я как-то даже затрудняюсь представить, что такого должен привести лично Фицо, каким посредником между кем и кем он является. Я понимаю, он рассказать приедет, это одно. Какие-то документы дурацкие, ну чушь.
2: Не, ну посредником в любом случае может быть, наверное, любой лидер в какой-то определенный момент. Например,
3: туда съездил, сюда съездил, поговорил с теми, поговорил.
2: Так непривычно говорить бывший премьер.
3: Да ничего с ним не случилось, он там в обойме по-прежнему молодец, толковый.
2: Неплохой, неплохой. Да. Но я, кстати, не поняла вот эта позиция Польши, да, и решение с их стороны. Напомню, значит, Варшава назвала условия пролета Фицо над Польшей в Москву на День Победы.
3: Чтобы,
2: значит,
3: письма при нем не было, да?
2: Готова пропустить премьер-министра Словакии в России, если он разблокирует помощь Украине. Ну, то есть это так часто уже это использовалось. Вы думаете, что вот именно... Ну, рычаг этот не работает.
3: Это,
2: уже, нет? Вот,
3: с моей
2: вот зачем?
3: Точки зрения, это верноподданический жест. Смотрите, мы хорошие. Белый мы господин меня должен полюбить. Да, я хороший, да. Вот мы поляки, смотрите, вот мы какие. Мы за все хорошее, кроме голодовки. Да, давайте, любите нас и дальше. Полякам повезло, когда их приняли в Евросоюз. Это была серьезная и очень богатая организация, которая в эту Польшу, так сказать, посмотрите, какие бонусы от того, что мы вас примем к себе. Польша там натурально расцвела, просто такое количество бабла влили, а теперь денег нет. И можешь туда вступать, можешь не вступать, деньги от этого не появятся, нет. Но поляки, вот, своя игра, так сказать. Мы хорошие, любите нас и дальше.
2: А там у них закончились какие-то проблемы с украинцами по поводу фермеров, по поводу там рабочей силы?
3: Они не
2: это
3: могут
2: же такая
3: закончиться.
2: Отдельная
3: Нет,
2: вообще...
3: не могут
2: история.
3: Закончиться. На Украине благодатная... Как это правильно
2: почва,
3: называется?
2: Земля.
3: Да, почва, да. Там вообще все растет. И растет прекрасно. Но эти самые украинцы, не будучи членами Евросоюза, они не соблюдают никакие условия, например, по выращиванию сельскохозяйственной продукции. Ну, ты можешь, например, там селитру вот просто лопатой сыпать под каждый куст, у тебя там все как попрет, оно будет невкусное и вредное, но большое и хорошее. И можешь от насекомых обрабатывать вот так, такими составами, в таком количестве. Можешь от сорняков, там гербициды, пестициды в слоновых количествах, лишь бы у тебя вот этот урожай вырос, а дальше там земля, трава не расти. Вот. И в Европу это вообще нельзя поставлять. Ни зерно, ничего, никакую сельхозпродукцию украинскую поставлять нельзя. Но а европейцам надо, потому что это деньги. Давай вези с Украины. Да, там, помнишь же эти истерики на польской границе? Не пустим никаких грузовики.
2: Да.
3: А получается, что она дрянь, но она дешевая. А у поляков нормальное с соблюдением всех требований, а им не продать,
2: но
3: потому что привезли украинское,
2: да.
3: И все, не надо больше вашей, что делать-то? Ну, а как? А мы вот кредиты Украине даем, нам надо как-то отбивать, поэтому да, будем украинское зерно завозить. Там все плохо, нет, это невозможно.
2: Просто в последнее время, конечно, об этом как будто бы не так много говорят, но либо мы с вами как-то, да, не пытались.
3: Ну, избирательно, как обычно.
2: Избирательно, да, еще вопрос, что СМИ преподносят, то есть в какой-то момент это прям ярко подчеркивалось, да, на просторах, значит, интернета и на лентах информагентств. Сейчас как-то это ушло.
3: Полякам это не нравится. Правда, это никому не нравится вообще.
2: Ну, а кому это будет нравиться?
3: Да. Ну, тебе ломают бизнес. Это зачем?
2: Причем также не только в Польше, но по большому счету, да, если разобраться.
3: Да.
2: Это и беженцев можно всех прекрасно вспомнить, где там люди. Итак, кризис, значит, да,
3: давайте их
2: про
3: кормить.
2: Европейцев, а давайте кормить.
3: Спасибо,
2: вот этих.
3: Да.
2: А еще те потом по на улицах что-нибудь громят.
3: Да, по какой-нибудь полуторной ставке, что у чернокожим из Африки вот столько, а тут в полтора раза больше. А нет, войны пострадали. Ну-ну-ну. Где,
2: уже...
3: где вы там от войны пострадали, хотелось бы узнать.
2: Никогда не забуду, когда 2 года назад я поехала на неделю отдохнуть в Египет, и идет, значит, молодой человек, вот такой, знаете, кабан 2 метра, и когда я метр с кепкой, тут, короче, сразу он сильный, значит, руки видно, что там спортивные, все, и идет, значит, черная футболка, на футболке флаг Украины. А на курорте, где куча русских. Во-первых, тебе явно около 30. Ты наверняка в состоянии держать оружие со
3: Сколько
2: своей
3: лет?
2: Вот этой
3: Почему
2: вот силой.
3: Почему не в армии? Да. Да, да, да.
2: Зато идет, вот это вот несет это знамя.
3: Да, да, да.
2: Намеренно, естественно, пытаясь, наверное, спровоцировать других туристов, которые приехали из России.
3: Вот, не знаю, прозвучит обидно, но, по-моему, это вот признак дебила просто. Что ты там под этим флагом подразумеваешь? Вот что там
2: Он
3: у тебя такое?
2: Он издалека переживает очень сильно.
3: Да, что,
2: да.
3: Вот что ты там подразумеваешь? Какие-то успехи культурные, технические, социальные? Какие-то успехи, да? Или вы просто дебилы, как наскакавшись на Майдане, они там все скамейки в парках жовто-блакитные, все эти ограды на перилах тоже жовто-блакитные и помойки жовто-блакитные. Вот с помоек надо было начинать и ими ограничиться. Это как раз вот для этого. На себе это рисовать. Я в этом плане я крайне суров. Я на своей одежде российских флагов не ношу. флагу место на флагштоке, а не на мне, не на грязных моих шмотках каких-нибудь. Угу. Мне это не нравится.
2: Да, ты еще пошел на пляж, снял эту футболочку, она там, да, с флагом в песке повалялась. Ну,
3: так, в Америке же есть персонажи, которые трусы из американского флага шьют. Это красиво, это модно.
2: Да, слушай, у нас переход, спуститесь, там тоже разное, что. Согласна. А про украинцев еще обязательно поговорим. Предлагаю просто, наверное, после выпуска новостей прям более подробно и по поводу перемирия, и вообще чего нам ожидать. Но не можем, конечно, пройти мимо Дональда Трампа, который объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне в США.
3: Ну, хоть одна настоящая победа, хоть и старая.
2: Хоть тут.
3: Но настоящая, да.
2: А представляете, он себе это еще тоже каким-нибудь образом может присвоить.
3: В недрах моей организации, под моим чутким руководством.
2: Мои предки, ну, что-нибудь такое, да?
3: Да. Его-то предки с другой стороны, наверное, были.
2: Надо пошерудить. Да, это надо прямо изучить его древо родословное и понять. Ладно, не будем этим заниматься прямо сейчас, по крайней мере. Но наш посол Дарчиев говорит, что отношение администрации США к Дню Победы изменилось, что там в Вашингтоне тоже и бессмертный полк прошел, и вообще какие-то другие настроения появились. То есть стали, ну, скажем так, помнить там, где не приказано, четко забыть, переписать там, да, учебники и все остальное. То есть чувствуется уважение, чувствуется, что знают. Может быть, это все-таки не так повсеместно, как бы хотелось, но хотя бы там и на территории, значит, дипмиссии, и вообще вот в центре города, в центре Вашингтона, но определенные демонстрации в честь Дня Победы проходят.
3: И ну, это хорошо.
2: Хоть так, да? То
3: даже есть если настроения. Лицемерно, все равно хорошо. Наличие лучше отсутствия.
2: Знаете, мне хочется помнить, ну, не то, что помнить, верить. Мне хочется верить, что все равно, кто бы там ни пытался что переписать, я знаю, что многие американцы, наверное, ответят на вопрос, кто победил во Второй мировой войне, они скажут, что мы американцы, молодцы. Ну, их так вот уже научили, уже даже не знаешь, есть смысл обвинять там молодое поколение в этом, ну, или нет, если так учебники диктуют. Кто-то правду должен ведь там знать.
3: Да, я учился в 9-м, наверное, классе, где-то там 75-76 год, и по телевизору показывали совместно изготовленный документальный фильм, многосерийный, называется «Неизвестная война». То есть даже тогда, 75-76 год, это сколько, 30 лет прошло после
2: войны. Война была неизвестна.
3: Уже тогда никто ничего не знал, потому что тамошняя пропаганда все это решительно отвергает. Вы, красные, вообще не заслужили. Better dead than red. То есть лучше мертвый, чем красный. Этой.
2: Прям так?
3: Да, национальный лозунг. У нас был когда-то такой журналист Артём Боровик. Он летал, так сказать, как журналист огонька в Соединенные Штаты, и там в какой-то десантной дивизии в форте Брэк, наверное, обитал. Ну вот, описание там текстовое, конечно. Вот над столовой висит здоровенный плакат, а на нем, значит, американский морской пехотинец протыкает штыком красноармейца, написано «Убей Ивана». Песню у солдат «Kill some commie for mommy», для мамочки своей «Убей коммуняку». Но что это такое? В нашей советской армии таких призывов не было и быть не могло. Они вот такие.
2: Называть слово «уважение» еще как бы... Какая бы ни была история, ведь очень важно то, как ты... И про других вот тоже,
3: конечно,
2: скажешь.
3: Да.
2: Да, причастен ты к этому, не причастен. Это как раз дело 10-е. Так, ну что, музыка подсказывает,
3: пора.
2: Что да, пора немножечко передохнуть. Вернемся и продолжим беседу.

0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
2: Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
3: «Радио Спутник». Новости.
4: Студия «Спаркузаев». Здравствуйте. Владимир Путин поблагодарил казахстанского лидера Касым-Жомарт Токаева за то, что он приехал в Москву на празднование Дня Победы. Президент России отметил, что для двух народов это очень важный праздник. Отдельно Владимир Путин обратил внимание на гуманитарные связи России и Казахстана, в том числе в области образования. В сфере туризма по итогам прошлого года Москва вышла на первое место по количеству туристов в Казахстане, на втором – Китай, на третьем – Индия. Продление перемирия с Украиной до 11 мая является поистине беспрецедентным и гуманитарным шагом со стороны России на фоне новых терактов бандеровцев в отношении мирных граждан и хамства Владимира Зеленского. Об этом заявил РИА Новости глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва согласилась на инициативу Дональда Трампа о перемирии с Киевом с 9 по 11 мая и проведение в этот период обмена пленными в формате 1000 на 1000. Организаторам мероприятия ко Дню Победы приходится быть изобретательными из-за действующих в Германии запретов, рассказал РИА Новости один из руководителей организации «Интеграл» Константин Пивоваров. По его словам, 9 мая в Трепов-парке, где находится один из крупнейших советских воинских мемориальных комплексов в Берлине, традиционно собираются люди, желающие почтить память павших в борьбе с фашизмом советских солдат. Рим может сыграть ключевую роль в Ливане после того, как ливанские власти заключат соглашение с Израилем, заявил глава МИД Италии вице-премьер Антонио Таяни. Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако

0: Артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне. Сахал регулярно обвиняют Хезболла в нарушении режима прекращения огня. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание дальнейшей эскалации ситуации после обмена ударами в Ормузском проливе, сообщил заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак. Выступая на ежедневном брифинге, он отметил, что генсек обеспокоен сообщениями о недавней перестрелке в районе Ормуза. Относительно этого американские военные заявили, что это были действия в рамках, цитата, «самообороны», в то время как Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении режима прекращения огня, который вступил в силу 8 апреля. В Великом Новгороде запустят троллейбус, украшенный тематическими элементами в честь Дня Победы, сообщает автобусный парк региона. В транспортной компании отметили, что этот праздничный транспорт станет не только удобным средством передвижения, но и ярким символом памяти и глубокого уважения к подвигу наших предков. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Пятница вечер. С Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Меня зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Пучков напротив меня находится. Мы всех приветствуем.
3: Снова всем здравствуйте.
2: Снова всем здравствуйте. Подключайтесь к нашей трансляции. Группа ВКонтакте, Рутюб-канал, Телеграм-канал «Радио Спутник». На МАКС тоже подписываемся, чтобы всегда быть в курсе событий. Кстати говоря, мы прекрасно знаем, и я лично очень спокойно отношусь с большим пониманием, что в ближайшие дни у нас могут быть перебои с интернетом.
3: Обязательно будут. Да. Эти перебои его просто выключат. Ради безопасности.
2: Ради безопасности.
3: Поэтому... То есть в телефоне интернета не будет, стационарный, вай-файный, и все будет работать.
2: Но я к тому, что надо везде подписаться, чтобы там, да, где у вас там ловит, работает, оставаться в курсе событий, потому что хоть какой-то там, да, из ресурсов он сработать как раз должен. Пока мы слушали новости, рассказываю, премьер Словакии Роберт Фицо только что приземлился в Москве. Его встретили, вот тут кадры в телеграм-канале «Радио Спутник» я наблюдаю, поэтому, в общем...
3: Молодец,
2: никто не помешал,
3: понимаете? Не забоялся,
2: ни,
3: молодец.
2: Ни Польша, ни кто там еще ему... Все пытались. Никто. Поэтому пакость большой молодец. Да, значит, к празднику все готовятся, остальные тоже, я думаю, подъезжают, кто у нас еще должен быть. Итак, о чем я хотела поговорить? Я хотела поговорить по поводу перемирия. Ну, да, без Украины здесь никуда. У нас в преддверии 9 мая, учитывая, что, ну, вы чувствуете в итоге вообще какое-то напряжение, учитывая, какие там и угрозы были со стороны Зеленского?
3: Ну, мы же не на фронте.
2: И Минобороны всех предупредила.
3: Не чувствуем. То есть лично мне изначально очевидно. Я много раз говорил, повторюсь, перемирие – это объявляем мы для себя. На противоположную сторону никакой надежды нет. Никто там не уважает ни нас, ни нашу историю, ни общих предков. Нет. С той стороны никакого перемирия не будет.
2: Новое заявление Зеленского по этому поводу буквально пару минут назад появилось. Украина будет придерживаться перемирия, объявленного Москвой в честь Дня Победы, если это будет делать Россия. Мы будем действовать совершенно зеркально. Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня, говорит Зеленский в своих...
3: Давайте напомним нашим дорогим зрителям, что Володимир Зеленский, он по профессиональной принадлежности... скоморох, то есть клоун. Слушать какие-то заявки клоуна, воспринимать их серьезно, по-моему, как-то неразумно.
2: С нашей стороны сегодня первые лица и помощники, и вот Ушаков об этом тоже говорил, что Москва призывает всех максимально ответственно отнестись к предупреждению Минобороны, которое было сделано. Напомню, военное ведомство сказало, что если состоятся какие-либо провокации со стороны Украины, то будет массированный удар по центру Киева. Поэтому Надеюсь, что нас услышали. Хотя...
3: С нетерпением ждем.
2: И, увы, ВСУ уже как минимум 1365 раз нарушили режим прекращения огня в зоне специальности.

0: операции с начала, собственно говоря, перемирия, да, которое было объявлено.
1: Да.
0: Ой, Россия. Вот что, кстати говоря, еще интересно. Госсекретарь Рубио допустил выход США из переговоров по Украине, потому что якобы все стоит на месте, ничего не понятно, ну и так далее. То есть мы, ну, воспринимаем это как-то всерьез или не очень?
1: Ну, тут да, почему бы нет. Оно только не так несколько выглядит. Они не могут воздействовать на Украину, это раз.
0: Они же не признают это.
1: Да, при этом, возможно, они уже не хотят на нее воздействовать. Они очень успешно спихнули это на Европу. И возитесь, разбирайтесь там сами. Ну как, если, так сказать, Зеленский спрятался за спины европейцев и оттуда дули крутит, то а в чем смысл? Если мы не можем воздействовать, зачем нам надо позориться, принимать участие в каких-то переговорах? Ну, если не слушается. Нет, мы не будем. Возитесь, сами разбирайтесь. Хотите купить оружие? У нас много, несите деньги, готовы.
0: Но в этом ключе что еще важно по поводу и Украины, и какие там намерения? Ничего, конечно, ну, глобально нового, да, никакого там ясной мысли, к сожалению, мы не видим. И вот это, мне кажется, в продолжение, потому что Зеленский сказал, что Украина разрешит создавать частные военные компании, что сейчас будут приниматься соответствующие решения для того, чтобы ЧВК появились на территории Украины. Это говорит, как я понимаю, о том, что мы продолжаем военные боевые действия, ищем все способы, чтобы такая возможность на Украине была.
1: Ну, они, вот это мне непонятно, план. Зачем они нужны. То есть в государственном масштабе, например, применительно к Соединенным Штатам или к нам, вот в государственном масштабе ЧВК очень сильно нужны в настоящий момент. Например, для неких операций в Африке. То есть мы, Министерство обороны и государство российское, в этом вот прямого военного участия не принимает. А ЧВК, да, это частная лавочка поехала. Вы ее наняли, и вот, пожалуйста. То есть для боевых действий где-то за кордоном, ну, понятно, да, боевые действия на Украине, на кой черт там эти ЧВК нужны?
0: Мне даже непонятно, из кого формироваться эта компания.
1: Это следующий вопрос, да. То вы тут людей арканами на улицах ловите, кто туда пойдет и зачем, непонятно.
0: А может быть, по факту это будет иностранные ЧВК?
1: Ну, это кого они туда захотят брать? Ну,
0: там
1: не
0: британцы,
1: знаю.
0: Французы, кто
1: вот
0: там
1: боевые
0: приезжает.
1: Действия на территории африканской страны Мали, вот там, да, украинцы уже без всяких ЧВК принимают активное участие. Наверное, хотят расширить.
0: Будем наблюдать, будем посмотреть, да. Как стало уже классической фразой. Давайте немножечко отвлечемся от Дня Победы, хотя, безусловно, продолжаем наблюдать. Но вообще, какие еще были события и новости на протяжении этой недели? Вот в том числе Международная федерация журналистов приняла решение о полном исключении Союза журналистов России из своей организации. Председатель нашего Союза журналистов Владимир Соловьев об этом сообщил. Ну, минус еще одна международная организация, в которой мы принимаем участие. Мне кажется, уже никаких эмоций, честно говоря, это не вызывает.
1: Что-то припозднились.
0: Поздно, да,
1: да? Да. Ну, для меня всю мою сознательную жизнь, все это вливание в демократическую семью народов, оно глупость по умолчанию. Вы даже не люди второго сорта, вы люди третьего сорта, и даже уже не совсем люди. Вас сюда пустили, как это, папуасов на бал конгресса. Английскому послу. Вот, посмотрите, там вот стоят эти в перьях в углу. Смешно. Ну, вот взяли и выгнали, я бы это так назвал. А зачем вы туда лезли? Свои создавать надо, свое собственное, чтобы было с теми, кто вас любит, кто с вами дружит, кто вас уважает. Вот свои должны быть, да. А с этими дружить нет, не надо. Это все надолго, это на десятилетия. Это не так, что сегодня мы разругались, завтра подружимся и все опять поедем в Канны и в Ниццу. Никуда вы не поедете. Вот, своей башкой думать надо.
0: Давайте посмотрим, что еще происходит. ТикТок может вернуться в Россию. Об этом заявила Екатерина Мизулина. И стоит напомнить, что ТикТок мы не блокировали, не выгоняли, не ограничивали, ничего не делали. Самостоятельно там были приняты все решения. А вы ждете возвращения?
1: Да я не пользователь. Я пытался туда забраться.
0: Не ваша аудитория там.
1: Да. Что-то не взлетело как-то. Ну, откроют и откроют, попользуемся. Там невероятный совершенно охват, огромное количество подписчиков, почему нет?
0: Но можно ли рассмотреть это заявление как, знаете, первый шаг к тому, что какие-либо другие зарубежные там социальные сети постепенно начнут соблюдать законодательство Российской Федерации?
1: Ну да,
0: и тут, возвращаться.
1: Тут условия не оговорены, где хранятся личные данные, где стоят сервера, что можно на российскую аудиторию показывать, что нельзя, не нарушает ли это наше законодательство. Условия не объясняют, что значит вернется, ну, в каком виде, чего можно, чего нельзя. Это ничего не объясняют. Поэтому, если речь про какие-нибудь американские социальные сети, не, никуда они не вернутся. Во-первых, им там не позволят. А во-вторых, их здесь никто не пустит. Нет.
0: А когда спецоперация закончится, что Америка все равно будет говорить нет?
1: А что, они нам друзья, что ли? Вот, вот сейчас отлично видно, какие они нам друзья.
0: Ну, это, знаете, история даже может быть такая, уж, простите, бизнес есть бизнес, причем тут друзья, да?
1: Как сказать, что... да. Вот какой-нибудь «Голос Америки», например, незатейливая радиостанция, там, организованная сотрудниками ЦРУ далее, под руководством Государственного департамента. Только правду говорила. А чего ж мы ее выгнали, ну, хотелось бы узнать.
0: Ну, нет, ну, я даже про какие-то нам известные платформы, которыми мы иногда там продолжаем, да, как-то пользоваться. Ладно, не будем об этом пока. Подождем, кто там когда вернется. Но в очередной раз напомним, что действительно, кто бы к нам не возвращался, новый не просился, важно соблюдать наши законы, и тогда вообще в целом никаких проблем не будет.
1: Как с тем же Телеграмом. Если там орудуют мошенники, вот вам спецбумага из Российской Федерации. Отключайте. Гробовая тишина. Никаких ответов нет вообще. Ну, так нельзя. Наших граждан, не будем про их интеллектуальные способности говорить, но их разводят, и у нас выводят триллионами рублей деньги. Помогите? Нет? Ну, значит, вы не должны функционировать на территории Российской Федерации, о чем говорили задолго до, и чем, собственно говоря, все это и закончилось. А вот в Максе, вы представляете, все наоборот. Звонит товарищу первополномоченный, и сразу все выключают. О, как, а? И адрес, говорят, физически, где сидят негодяи. Туда наряд приезжает, всех принимают сразу. О, кто бы мог подумать, а? Давайте, рассказывайте друг другу дальше. Берет даже на стоянке и все остальное. Вот так вот все бесславно и закончилось. Хотелось Павлу Дурову кривляться. Ну, покривлялся. Чем закончилось? Ну, вот этим закончилось. Я никакой радости не испытываю, мне очень удобно пользоваться, и я там деньги зарабатываю. Ну, вот какими-то дурными стараниями все прекратилось. Зачем? Для чего? Чего добился? Бодать. Чего хотел? Да.
0: Ладно, будем наблюдать по поводу соцсетей. Здесь очень много вопросов пока еще там объективно остается. Не до конца понятно, что и как дальше будет работать, кто вернется, не вернется. В общем, посмотрим. Да, с ТикТоком, ну, опять же, Екатерина Мизулина в этом плане очень много что знает, чего, возможно, не знаем мы. Поэтому, да, тут, мне кажется, стоит немного прислушаться. А в России за 3 года рекордно выросли продажи антидепрессантов. Вообще, в последнее время очень много статистики о том, как зумеры или еще кто-нибудь страдает от выгорания, депрессии, вот этого всего. С одной стороны, я ни в коем случае не отрицаю, что действительно существует депрессия, проблема, и как бы, да, этому надо уделять внимание, и вообще людям нужны иногда и психологи, и психотерапевты, и психиатры. С другой стороны, вот даже моя мысль сегодня, когда, опять же, вернусь, к нам сегодня приходила гостья, которая пережила блокаду, и вот я ее слушаю, как она ребенком это все переживала, это не значит, что нам так надо, ни в коем случае. И не дай бог. Но я думаю, вот вы ей расскажите про свое выгорание на работе, про свое вот это вот мне надо подышать, мне надо там, не знаю, ресурсы мои, да, закончились, значит.
1: И ну, вот у них вот другая всё. Жизнь, просто другая, поэтому их, ну, наверное, не совсем правильно винить. Как ты можешь себя закалить, например, вот в окружающей действительности? Только жесточайшими самоограничениями. Мало ем, мало пью, недолго сплю, сплю на твердом, под тонким одеялом.
0: Нет, я к этому ни в коем случае не призываю.
1: Нет, а по-другому, а как ты воспитаешь-то? Никак не воспитаешь. У людей жизнь совершенно другая. Ну и тут внезапно еще открывается доступ к разнообразным таблеткам, которые влияют на твое психическое состояние. То друг друга угощают. Ну попробуй, попробуй. Как хорошо-то, ёлы-палы, а, оказывается. Они же действительно, начиная с тех, которые на травах изготовлены и свободно продаются, какой-нибудь новопассит там, И спокойствие наступило. Есть покруче? Есть покруче, да. И вот без передыху эти самые таблетки едят. Великолепно себя чувствуют с их точки зрения. Это их успокаивает. Они, повторюсь, они себя, как это раньше называлось, закалка. То есть ты в жестких условиях держишься... Еда, диета, физкультура, напряжение, все как следует. Ну, никому не надо себя что-то заставлять. А зачем? Вот зачем все это? Напрягаться там еще. А я хочу расслабляться и получать от жизни удовольствие. Таблетка мне в этом помогает.
0: Ну, давайте справедливости ради подумаем, да, и попробуем так посмотреть на эту проблему. Либо, ну, как я вижу, два варианта, мне кажется, здесь третьего не сильно дано. Либо действительно мир сейчас как-то особенно, там, я не знаю, жесток. Вот это вот. Вот весь информационный шум, новости давят, не пойми, что там вообще происходит. И правда есть повод, ну, для некоторых людей, психика у всех разная, да, ну, как-то поддаться, может быть, какой-то считаю, тревоге. Это... Либо, с другой стороны, мы просто все вот такие какие-то мягкотелые стали, мы хотим,
1: вот
0: чтобы...
1: Это, да. Все эти вот это? Оправдания, как это... Не буду острить. У всех есть оправдания на все случаи жизни. Они во всем себя абсолютно оправдают. Зачем вы? Ну, если на вас психически давят эти новости страшные, а вы
0: зачем
1: как-то
0: вы
1: можете
0: читаете?
1: На это влиять? Ну, что ты можешь сделать для того, чтобы вот этот ужас, который на тебя нагоняет телефон и телевизор, отключить?
0: А к этому тоже надо приложить усилия,
1: да,
0: чтобы
1: никак.
0: Отключить.
1: Вот
0: это же надо себе сказать.
1: Туда,
0: да, вот я там...
1: Чем ты по жизни занимаешься?
0: А чем тогда занимаешься? Книжки пойти читать? Тоже не все пойдут.
1: Ужас какой. Ну, да. Они и в книжках ужасы найдут, и кстати, будут читать, да. И бояться, и всякое такое. Нет, знаешь, когда-то Арнольд Шварценеггер выдвинул интересный тезис. Он сказал, 95% людей нуждаются, чтобы им говорили, что им надо делать. Они именно нуждаются в этом. Сами они будут заниматься такой фигней, так себя ушибать, в том числе и таблетками по голове, что страшно слушать. Мне интересно другое. А где статистика за прошлые годы? Сколько люди едят этих антидепрессантов?
0: Там что... какие-то цифры назывались периодически. Сейчас сказать,
1: обман. Потом. Я первый раз слышу, что, да, ну, чтобы кто-то отслеживал количество. Это, во-первых. А во-вторых, а в чем причина? Может, начали продавать... 250 новых разновидностей в свободный доступ поступили, и поэтому граждане стали больше покупать, а вовсе не потому, что они там что-то волнуются и всякое такое. Это такая достаточно лукавая статистика, на мой взгляд.
0: Ну, смотрите, я тут нахожу, на самом деле, определенные цифры, да, если вчитываться, тут и про деньги, и насколько, вот, допустим, продажи антидепрессантов, значит, растут рекордными темпами за 3 года, объем продаж в деньгах вырос более чем вдвое, согласно исследованию, значит, в 2025 году превысил уровень 2022. В общем, надо вчитываться во все эти цифры, но как бы они тут приводятся в этом исследовании. Но я даже про другое еще хотела, да, если как-то серьезно подойти к этому вопросу. Вот я однажды была у врача, у кардиолога. Там действительно был повод, но это были не антидепрессанты, но выписать мне что-то, ну, с таким немножечко седативным, значит, эффектом, чтобы нормализовать определенные показатели, и это был рецепт. То есть я не могла просто так пойти в аптеку, значит, и купить, и то, еще раз подчеркну, это были не какие-то там действительно антидепрессанты. Тут же как раз вопрос регулирования и контроля. То есть вот насколько сейчас люди все подряд приходят, там, не знаю, по ДМС, идут к какому-нибудь психотерапевту, психиатру, кто там их именно выписывает.
1: Потому что в аптеке ему платят долю. Да,
0: выписывать.
1: Да, да.
0: Вот это же проблема, мне кажется. Может быть, именно вот это вот легкая доступность,
1: говорю,
0: несмотря на рецепт.
1: Что-то там
0: который...
1: не так. А в 22-м году как, когда война началась, как в 22-м году? Подскочило потребление? Нет? Тогда обстановка была сильно нервознее, чем
0: сейчас. В первом квартале 26-го года аптеки продали почти 6,5 миллионов упаковок антидепрессантов на почти 6 миллиардов рублей. 5,8.
1: Ну, нам это ни о чем не говорит.
0: Короче, ну, все равно, кстати, это больше, чем Нет, орлоги триллионы были, извините. Были. Ты что, слава не богу. Слава богу. Не знаю, что лучше тут уж, друзья, орлоги или антидепрессанты. Ладно, сам факт того, что депрессия бывает, это действительно болезнь, если она правда конечно, происходит. Да. А если у вас просто хандра, нет настроения, то давайте как-то быть более, наверное, стрессоустойчивыми. Вот я такой призыв делаю. Еще одно небольшое исследование про зумеров. Мне их иногда уже становится жалко. Пинают их влево-вправо всеми частями тела. Значит, зумеры опаздывают на 10 минут, но считают, что при этом пришли вовремя. Вы вообще с зумерами как-то общаетесь? Нет? Вот эти вот все байки о том, что они пришли, в обед ушли, тут устали, там опоздали.
1: Не все. Они... Начнем с того, что не все такие. Это, знаешь, как... Милиционеры все взяточники. Взятки дают далеко не всем. Они не могут все быть взяточниками. Большинство должностей к взяткам никакого отношения не имеет. Нет. Все взяточники, так и эти, все дебилы, все какая-то размазня, не поймешь, что есть, конечно, знакомые, нормальные мальчишки и девчонки, ничего сказать не могу. Не такие, конечно, как в фильме «Эйфория», но все равно нормальные. Есть ли придурочные? Ну, знаешь, вот среди моих сверстников, например, от 65 и старше их достаточно. Уже мало того, что в маразм впадают, так они
0: в любом возрасте,
1: по
0: да?
1: жизни такие, да. Есть ли у меня знакомые люди, которые всегда приходят не вовремя? Есть, да. А тут я не успел, тут я не знал, тут я еще чего-то там. Перед тобой сидит другой. Я за час приезжаю, как правило. Да, или за 10 минут, или за 15, смотря что, так сказать, предстоит. Нельзя опаздывать. Вообще нельзя. Ни под каким соусом. То есть это, я не знаю, кирпич на голову должен упасть, чтобы я опоздал.
0: Не дай бог.
1: Вот. Угу. Ну, есть ли такие среди детей? Есть. Навалом договорились в 5, значит, придет к 5. Нормально.
0: 10 минут опоздания в целом – это норма или нет? Это... Если это не суперсрочное
1: мероприятие. Смотря к кому и смотря зачем.
0: Ну, вы с друзьями вы договорились встретиться. Вы обычно первым приходите?
1: Если это друганы, все придут вовремя. Да. Если это друганы, может кто-нибудь опоздать. Ну, во-первых, у всех есть телефоны, все там напишут, позвонят и всякое такое. Может кто-то опоздать, это не критично. Если это по работе, если это встречи деловые, если это с незнакомыми людьми, да вы с ума сошли, что значит опоздал. На 15 минут раньше я за углом лучше постою, но приду вовремя. У меня серьезный минус. Я на машине по городу не езжу, поэтому я не могу большинство расстояний сосчитать, за сколько я доеду. Даже по карте посмотришь, а что там, закроют что-нибудь, аварии еще чего-то там, да. Как быть? Я вот не знаю. Поэтому лучше я приеду сильно заранее.
0: Мне, кстати, Петербург в этом плане чуть-чуть расслабил. То есть в Москве из-за больших расстояний, и то, что ты тоже никогда не знаешь, что там может произойти, пока ты добираешься, ты как-то больше закладываешь времени на возможные всякие вот эти вот
1: У нас в райцентре расстояние-то поменьше.
0: Да, здесь, конечно, я себе так все близко организовала, что иногда думаю, так, это уже не делает.
1: Это абсолютно здравый подход, а не так, что живу я в Купчино, а на работу я на проспект Просвещения езжу. Там многие умалишенные так и ездят, а так нельзя.
0: Но это, кстати, отдельно разговоры, ведь есть куча исследований там и экономических, и психологических, и мотивационных всяких, но из разряда, что выбирай себя по принципу, если ты снимаешь там, да, с одной стороны, где-то подешевле, к примеру, квартиру, но при этом ты 2 часа едешь на работу, то ты как бы вот там себя не любишь, конечно. Лучше эти 2 часа потратить там на какую-нибудь доп. Работу, зарабатывай больше, живи поближе, в общем, там есть целый такой пласт.
1: Были плюсы в езде на трамваях и автобусах. Я все время книжки читал.
0: Меня укачивает, я не могу.
1: Раньше я очень много книжек читал, теперь я не могу читать вообще, потому что 2 часа за рулем, это же работа.
0: Аудио.
1: Да. Я засыпаю, опасно.
0: Лучше музыку тогда, да, чтобы пободрее было. Ну что, зумеров пинать пока больше не будем. Вообще, я думаю, что это участь любого поколения молодого. Дальше будем пинать следующих, кто там альфа или как они называются.
1: Мы такими не были никогда.
0: Мы, конечно же, никогда такими не были. Мы были самые лучшие. лучше молодежью. И никогда не было такого, что я захожу в трамвай или троллейбус, а бабушки ругаются на нас, что вот, молодежь сидит, не уступает и так далее. В общем, это наша участь, все как положено, наоборот. В Приморье, вам надо посмеяться под конец нашего эфира, в Приморье женщина украла 700 лотерейных билетов ради крупного выигрыша. В итоге ничего не выиграла, ущерб достиг 300 тысяч рублей. Да, в общем, сейчас не разбираются по этому поводу, дело уголовное есть.
1: Бедолага.
0: Уже передали в суд.
1: Шла к успеху, не фартанула.
0: Не фартанула. Лотерейные билеты. Я ни разу, кстати, в лотерею ни в одну вообще не играла.
1: Я в советскую 25 рублей выиграл один раз и несколько раз по червонцу. Ну, не такие, не ахти какие деньги, то есть это заработок за рабочую смену десятка.
0: Но я так понимаю, для вас это было просто развлечение, ведь они...
1: Они 30 копеек стоили. Ну, 30 копеек и 10 рублей. Серьезная разница.
0: Серьезная разница. Ну, вот этот вот шанс выиграть,
1: неплохая,
0: он, конечно,
1: прибавка
0: такой,
1: к пенсии, да.
0: Такой мал.
1: Ну, в Соединенных Штатах эти лотереи, это вообще там туши свет. В каждом магазине стоит автомат, покупай там это.
0: Ну, когда я была маленькая, по-моему, тоже эти ларьки стояли. Там...
1: Ну, это уже не советская власть была.
0: Не,
1: при
0: не
1: советской власти
0: нет.
1: Их там в сберкассах, на почтах продавали. Вот.
0: О, кстати, да, на почте. Было, помню. Ой, ладно. В общем,
1: невозможно
0: это мы так отвлеклись.
1: Нет.
0: Друзья, ну, давайте с умом подходить. Уж
1: да.
0: Красть ради выигрыша
1: берегите
0: точно не
1: себя,
0: стоит. Вас
1: берегите
0: все равно.
1: Деньги, да. Да.
0: Деньги любят счет.
1: Да.
0: Не только. С наступающим праздником всех поздравляю. Я на сегодня прощаюсь. Меня зовут Татьяна Ладеева. Дмитрий Юрьевич остается.
1: Спасибо,
0: и вернется
1: Татьяна.
0: К серьезной, да. Важной теме Великой Победы.

0: Германия на пороге эпохального перелома. Контекст. Провальный рейтинг Фридриха Мерца заставил его признать системные проблемы в стране. Однако рецепт их преодоления не сулит ничего хорошего. По словам канцлера, новые вызовы, с которыми ФРГ еженедельно сталкивается на фоне глобальной нестабильности, подталкивают Берлин к ускорению реформ. Населению Мерц предложил отнестись к действиям правительства с пониманием, мол, мир стоит на пороге перелома. Только уже не на пороге. Мир его переступил. Найдет ли канцлер понимание среди сограждан – большой вопрос. Цены растут, промышленный потенциал перестает быть визитной карточкой Германии. Виной всему – разрыв экономических связей с Москвой, конфликт на Ближнем Востоке, испортившиеся отношения с США – масса других причин. План немецкого правительства по спасению нации вызывает большие опасения. Похоже, история зашла на второй круг. Или третий. Стагнирующие гражданские корпорации правительство начало загружать оборонными заказами. Его представители заявляют, что намерены создать самую сильную сухопутную армию в Старом Свете и вооружить ее по последнему слову техники. На это будут брошены сотни миллиардов. Так уже бывало. Преодоление кризиса за счет войны. И всегда заканчивалось бедой.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве полночь, столько же в Волгограде, в Ереване на час больше. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. Отношения между Россией и Узбекистаном складываются наилучшим образом. Переговоры США и Ирана могут возобновиться в Исламабаде. Устроившие нападения в туристских школах могли контактировать с иностранными разведками. Далее подробнее. Отношения между Россией и Узбекистаном в последние годы складываются наилучшим образом. Растет объем торговли, заявил президент России Владимир Путин. Напомню, он и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводят переговоры в Кремле. Узбекистанский лидер примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Великой Победы. Переговоры США и Ирана по мирному урегулированию могут возобновиться в Исламабаде уже на следующей неделе на фоне затянувшейся паузы в дипломатическом процессе, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. При этом, по данным газеты, камнем преткновения остаются претензии Ирана на постоянную роль в контроле над Ормузским проливом. Кроме того, дискуссии о масштабах снятия санкций все еще продолжаются и могут сорваться переговорный процесс. США исключили из санкционного списка в отношении России танкер «Астра» под вьетнамским флагом, сообщил американское министерство финансов. Отмечается, что вторичные санкции против него были введены в рамках положения о санкциях в отношении Москвы из-за ситуации на Украине. В причинах вывода данного танкера из черного списка не сообщается. Напомню, в январе прошлого года Вашингтон ввел ограничения против 180 судов и компаний, торговавших нефтью, которые, по мнению штатов, так или иначе имели отношение к российскому энергосектору. Американский журналист Такер Карлсон высмеял канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по вопросу обладания Ираном ядерным оружием. Мерц ранее неоднократно призывал Тегеран отказаться от военной ядерной программы. При этом посол Ирана в России Казем Джалали отмечал в интервью РИА Новости, что Исламская Республика, основываясь на своей доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявляла об отсутствии у нее стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер. Подростки, устроившие нападение на школы в туристских провинциях в апреле, могли контактировать с иностранными разведками, заявил министр внутренних дел Турции Мустафа Чивчи. В МВД Турции после инцидентов со стрельбой в школах распространили циркуляр, согласно которому школы будут классифицированы по уровню риска, а в самых опасных будут наиболее жесткие меры безопасности. Для их усиления будут установлены видеонаблюдение или приведены в действие уже установленные камеры. Вход в учебные заведения будет осуществляться только через одну дверь. Трехмерная цифровая копия памятника «Мать Родина» создана в Санкт-Петербурге. Ее будут использовать в просветительских и музейных проектах. Также при проведении реставрационных работ на самом монументе, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Модель монумента, изготовленная методом 3D-печати по цифровому образцу, выполнена в масштабе 1 к 20. Ее высота 60 сантиметров. Организаторам мероприятия «Ко дню Победы» приходится быть избирательными из-за действующих в Германии запретов, рассказал РИА Новости один из руководителей организации «Интегралс» Константин Пивоваров. По его словам, 9 мая в Трепов-парке, где находится один из крупнейших советских воинских мемориальных комплексов в Берлине, традиционно собираются люди, желающие почтить память павших в борьбе с фашизмом советских солдат. Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
2: Девятое мая. День Победы. Пятница. Вечер. С Дмитрием Пучковым.
4: У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
5: Пламенный привет.
4: Дмитрий Юрьевич, в преддверии великого праздника Дня Победы 9 мая предлагаю тематический эфир. Я сегодня готовилась, предложений у меня множество на обсуждение, связанных, конечно же, с великим праздником. А также во второй половине часа я бы хотела предложить вам, как в прошлом году, повторить новоиспеченную традицию онлайн-бессмертный полк. Наши слушатели и зрители в нашем телеграм-канале «Радио Спутник» оставили истории своих близких, и я предлагаю их по возможности прочитать вслух в эфире. Почему говорю по возможности? Потому что в прошлом году нам это с вами тяжело удалось. Мы больше трех историй не осилили, потому что очень тяжело эмоционально. Но мы попробуем.
5: Да.
4: Да. Ну что, прежде чем мы перейдем к бессмертному полку, как я уже сказала, завтра, 9 мая 2026 года, отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Сегодня очень много споров о том, как правильно отмечать 9 мая. Вот какие у вас планы на этот день, и есть ли у вас представление о том, что правильно, а что неправильно в этот день, и как нужно отмечать этот день?
5: Да, обычно я с детства просто слушал радио и смотрел телевизор. Он, я не помню, наверное, он даже не был выходным. Наверное, это был рабочий день, как 23 февраля, потому что взрослых, как правило, дома не было. Отличные радиопередачи, отличные фильмы. С детства многое помню. Вот. А так, чтобы это был какой-то вот отдельный праздник, как Новый год, елка, еще чего-то там, нет, так не отмечали. Теперь, ну, хороший ужин, рюмка водки, как водится, и, собственно, все.
4: А есть у вас какие-то сформированные традиции перед 9 мая или непосредственно в День Победы в вашей семье, может быть?
5: Обычно мы выезжали в наше, так сказать, загородное имение в Новгородской губернии, и там сажали картошку. Это главное занятие на все майские праздники. Если сильно тепло, то на 1 мая, если не сильно тепло, то на 9 мая сажали. Вот, все были делом заняты.
4: Ну, а какие-то культурно-массовые мероприятия вы посещали?
5: Сейчас не спрашиваю. Я не ходок. Нет, категорически не ходок. Я не люблю массовые мероприятия. Я туда не очень хожу, нет.
4: Я когда была ребенком, мы с родителями пошли в День Победы на Поклонную гору. Там был салют. И это была, конечно, впечатляющая история, но такая была страшная давка. И мы еще были с моей малолетней младшей сестрой, двухлетней.
5: Да.
4: Я поняла, что это, конечно, дело опасное. Но зато 4 года назад я впервые, и, к сожалению, в последний раз на тот момент принимала участие в бессмертном бессмертном полку. И какое было мое впечатление, что 9 мая дождь, холодно, туман, страшный ветер и какое-то безумное количество людей. Все вместе кричат «Ура!», идут люди с колясками. Холодно, просто ужасно и ветрено. И это такое единство было потрясающее. Я, конечно, верю, что однажды обязательно можно будет повторить эту потрясающую традицию, потому что она очень-очень объединяет.
5: Тоже, надеюсь, да.
4: Вот в «Бессмертном полку» бы поучаствовали? С портретом близкого
5: нет,
4: бы вышли?
5: Я не хожу, нет.
4: Ну, сейчас и сложнее.
5: Такой, да.
4: Ну, смотрите, сегодня также наши подписчики оставляли вопросы. И вот подписчик Илья задает вопрос. Дмитрий Юрьевич, а как отмечали День Победы, когда вы были маленьким? Со временем отношение к празднику менялось? А когда вы были в армии, как отмечали?
5: Повторюсь, никак. Я сидел дома, слушал радио и смотрел телевизор, когда я маленький был, в школе учился. В армии, ну, в армии любой праздник – это употребление алкоголя. В общем, а значит, ЧП. Ничего хорошего в этом тоже не было. Нам-то весело было, конечно, да. Лишь бы повод найти.
4: Вот от того же Ильи вопрос. А как вы считаете, не исчезнет ли традиция проводить парад и вообще как-то отмечать этот великий праздник спустя годы? Нынешнее молодое поколение очень неосознанно, я бы сказала, относится к этому. Не станет ли это из разряда «ну, было и было»?
5: Вы не поверите, юное поколение вырастет. Мы в детстве и в молодости были настолько отбитыми идиотами, что если бы вам показать, вы бы не поверили, глядя на этих суровых мужчин, что вот они такие были и вот такое творили. А выросли, обратите внимание, опять-таки, кем и как. Точно так же и эти вырастут. Мозги придут в норму, гормон перестанет бурлить, мозг включится, и совершенно по-другому на жизнь будут смотреть. Есть хороший пример в истории человечества. Есть такая известная национальность – евреи. Вот они праздник Пурим празднуют, ну, 2000 лет минимум. Как же так? Тут, конечно, надо определиться, что важнее – победа футбольной команды в этом чемпионате или победа родной страны в самой страшной истории человечества. И относиться к этому, соответственно, вырастут, не переживайте.
4: Мне сегодня на глаза попался еще один вопрос, но я его, честно говоря, потеряла, поэтому, извините, немного перевру. Но посыл был в том, что вот раньше праздновали победу в Великой Отечественной войне 1812 года, но сейчас же у нас нет парадов по этому поводу. Ну, то есть все-таки должен настать момент, когда мы почему-то перестанем праздновать победу в Великой Отечественной войне?
5: Я не застал, да, чтобы победу в войне 1812 года праздновали, но у нас есть... Московские ворота, Нарвские ворота, которые в честь победы поставлены. И, в общем-то, глядя на них, мы помним о том, что была такая война. Что касается Великой Отечественной, ну, это последнее, что объединяет нас как народ. Последнее. Все остальное реформаторы из 90-х годов разрушили, растоптали, оплевали и уничтожили. И победу в Великой войне они пытались растоптать и уничтожить. Ну вот, не получилось. Так что держитесь, дорогая молодежь, за то, что у вас осталось. Не будет этого, вас вообще разорвут на куски.
4: Мне на днях попался видеоролик, где вставили фрагменты интервью с ветеранами Великой Отечественной войны и задают им один и тот же вопрос: считаете ли вы себя героем? И каждый из них, прежде чем ответить на вопрос «нет, конечно», сначала посмеялся. Меня это так удивило, потому что в моих глазах это действительно настоящие герои, а они себя все таковыми не считают. Представляете, Дмитрий Юрьевич?
5: Герой, Алена, в нашем понимании, извините, я примажусь, это тот, у кого есть звезда героя. Вот он герой, да, а все остальные, да, все воевали.
4: Ну, они сидели по-честному в орденах, но по-прежнему не считали, что они герои.
5: У них нет звезды.
4: Ну, да.
5: На самом примитивном уровне.
4: Организаторы памятной акции «Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге ожидают порядка миллиона участников, как в прошлом году. В Москве очного шествия «Бессмертного полка» не будет, поэтому Петербург станет крупнейшим городом проведения этой акции. В Москве пройдет все целиком в онлайн-формате. Но как вы считаете, стоило ли в целях безопасности акцию в Санкт-Петербурге также провести в онлайн-формате?
5: Мне не видно, я не служу, и мне разведсводки на стол не кладут. Я не знаю, какая оперативная обстановка в Москве и в Санкт-Петербурге. Этим занимаются исключительно серьезные люди в серьезных подразделениях, и именно они определяют, можно это проводить или нельзя. Если в Москве нельзя, будьте любезны, доверяйте мнениям специалистов. Если в Питере можно, ну, слава богу, да. Вот выйдет 1 000 000 человек на марш. Посмотрите, на что были похожи нормальные советские демонстрации. Там, на 1 мая, на 7 ноября. Они именно вот такие были по масштабу и охвату.
4: А какие еще способы, по вашему мнению, есть почтить память героев в условиях ограничения? Вот я видела, что кто-то печатает портреты на футболках, кто-то в социальных сетях выставляет фотографию. Вот я люблю каждый год выставить фотографию своего прадедушки, с которым я, к счастью, была лично знакома.
5: Да как угодно. Кому что нравится, тот пусть то и делает, не нарушая законы Российской Федерации на здоровье. Можешь это плакатик пронести, пронеси плакатик, можешь в соцсети фотку подвесить, подвесь фотку. Как угодно. Это ж тоже память.
4: Прежде чем мы продолжим нашу с вами беседу, я, знаете, что сейчас поняла, Дмитрий Юрьевич? Вот представляете, наверное, в нашей стране все-таки есть люди, которые сейчас едут, листают радиостанции, и тут раз включают нас и думают, интересно, а кто это разговаривает? Я говорю, ну, Дмитрий Пучков, а кто-то вдруг вас не знает, поэтому я на всякий случай всем скажу, что, друзья, сейчас в эфире программа «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Ему немного что-то подговаривает Алена Минчук, поэтому вы срочно подписывайтесь на телеграм-канал и макс-канал «Радио Спутник», оставайтесь с нами, слушайте нашу программу. У нас сегодня замечательный тематический эфир, мы говорим о наших великих героях. Ну не только мы, вот смотрите, экипаж МКС провел бессмертный полк в космосе. Космонавты-испытатели Сергей Куть-Сверчков, Андрей Федяев и Сергей Микаев подняли на орбите портреты своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также фотографии фронтовиков, которые после окончания боевых действий стали космонавтами. Как думаете, есть ли шанс на то, что это станет ежегодной традицией?
5: Почему нет? Да, если уважают своих предков и родную страну любят, почему нет? Молодцы, парни, привет на орбиту, так держать.
4: А какой будет следующий шаг в развитии акции «Бессмертный полк» после покорения орбиты? Может быть, мы где-нибудь на какой-нибудь планете будем портреты выставлять?
5: На Луне.
4: На Луне, например.
5: Не знаю.
4: Как только колонизируем Марс, там тоже обозначим, что вот герои здесь. Мне кажется, это здорово. Минцифры предупредили об ограничении мобильного интернета в Москве на 9 мая, но москвичи жалуются, Дмитрий Юрьевич, страдают на неработающий мобильный интернет. И в преддверии праздника не грузится даже сайты из белого списка.
5: Это действительно мешает, как ни крути. Люди привыкли к различным сервисам. Я, например, с 22 года не совсем понятно, как ездят московские таксисты, потому что все навигаторы вообще мимо. Это что, город надо знать, что ли? С навигатором же как удобно было. Хоть там правильно, неправильно, все равно приведет куда надо. А банки не работают, расплатиться нельзя, посмотреть нельзя. Это действительно создает серьезные помехи. Но куда деваться, друзья? Вы как-то это соразмеряете угрозу физическому существованию граждан и то, что у вас не работает какой-то сервис. Терпите. Бог терпел и вам велел.
4: Но мне кажется, что было приложено достаточно усилий, чтобы объяснить общественности, почему отключается интернет, когда он отключается, то есть всех предупредили. В конце концов, ну, можно было, мне кажется, позаботиться о каких-нибудь наличных. Я вот не понимаю, ну, как объяснить недовольным людям снова, которые жалуются на отсутствие интернета? Ну, я не понимаю этих стонов по поводу отключившегося интернета.
5: Объясняй, не объясняй, радости это все равно не принесет. Интернет не работает и на праздниках работать не будет. Вот.
4: Ну, я еще сочувствую людям, которые сейчас уезжают в отпуска. Вы вообще видели, что в аэропортах происходит?
5: Атас.
4: Я посидела. Я знаю, что один рейс из Китая к нам летел в Москву. Закрыли аэропорт, они улетели в Петербург, просидели там 5 часов, сказали, ладно, прилетайте. Да, сказали, ладно, прилетайте в Москву. Они полетели обратно, их опять развернули в Питер. И они летели, вообще страшно представить, сколько. Мне кажется, что проще, правда, уже дома посидеть. Но, конечно же, Дмитрий Юрьевич, как не вспомнить в преддверии 9 мая такую тему, как кино? Вот по вашему мнению, в чем главное отличие советских фильмов о войне и современных?
5: В отсутствии таланта. Советское кино снимали люди талантливые, а сейчас какие-то бездари. Вот и все.
4: Но неужели так будет всегда?
5: оно неинтересное. Вот это нынешнее кино, оно неинтересное. Лично меня оно не трогает вообще никак. Лично я не впадаю ни в какие сопереживания ни главным героям, ни происходящему на экране. Мне просто неинтересно.
4: Ну а что должно было бы появиться в современном кино, чтобы вас заинтересовать?
5: Таланты должны появиться. Не сыновья великих режиссеров, которые тоже там из себя пытаются что-то корчить. И, как правило, безрезультатно. Ну, я не знаю. Понимаешь, вот есть режиссеры, уровень которых это художественный фильм «Джон Уик», где Киану Ривз бегает с пистолетом, всех бьет и стреляет, как собак. Или, не знаю, какой-нибудь «Форсаж», где там на машинах гоняют. Вот это ваш уровень, да. А что-то, что должно будить в человеке серьезные чувства и эмоции, это не их уровень. Поэтому получается все время какая-то дрянь. Я не смотрю, честно говоря. Уже настолько это все обрыдло, что о, очередной шедевр. 10 минут достаточно, чтобы исплеваться и убежать. А поскольку, так сказать, долг зовет досмотреть до конца, принимаешь муки, а в конце концов нет, я это вообще смотреть не буду. Неинтересно.
4: Мы с вами недавно поднимали тему, что в современном военном кино снимаются, естественно, современные артисты, и у них очень современные выражения лиц. И это связано даже не только с тем, что девчонки нарастили ресницы или сделали себе губы. Ну вот представим, что есть какая-то девочка, которая ничего себе никогда не делала. Но у нее же объективно все равно очень современное лицо, у нее глаза вот без этой какой-то мощной, что ли, боли, которая была как будто бы у того поколения в глазах, я имею в виду.
5: Не знаю, они, на мой взгляд, какие-то неестественные вообще. Это, знаешь, вот это как нынешние поп-исполнители в самом хорошем смысле внезапно начинают петь песни про войну. Вчера она прыгала по сцене в чулках, в красивом поясе и в мега-бюстгальтере, а сегодня она про войну что-то поет. У меня в башке создает серьезнейший диссонанс. Я такое воспринимать не могу. И в этом нет ни душевности, ни искренности, вообще ничего. Ну, а глядя на нынешних девчонок, которых в кино про войну, первое, ну, прекрасные волосы, вымытые мега-шампунями. Это прекрасно. Я помню, как мы жили без мега-шампуней. У меня, помню, было такое средство «Елена», на бутылке с которым было написано «Средство для мытья головы и ванны». Это в 70-х годах было. Я вас уверяю, в 40-х годах не было даже этого. До тех пор, пока со своей будущей женой не познакомился, я всегда мылся хозяйственным мылом, просто и без затей. А не какими-то там мега-ароматными. Их просто не было физически. А это были тоже 70-е годы, без затей. Но вот, прекрасные волосы. Она хорошо пострижена. Тогда не могли стричь никого. Вы не поверите. Никого не было модельных стрижек. Дальше у нее сначала выщипанные, а потом нарисованные брови. Вы не поверите, еще 10 лет назад ни один вменяемый человек себе бы брови рисовать не стал. Ниже у нее наколотые губы. Раньше такого тоже не было. Это вам кажется, что это очень красиво и мужикам нравится, что странно, не нравится, я вас уверяю. Вот это вот, ну что это такое, откуда это? Дальше она начинает говорить, у нее абсолютно ровные, идеальные белые зубы. И такого не было, и быть не могло. Ну и как погрузиться, так сказать, в эпоху и понять, что ты там изображаешь? Если все, вообще все, от начала до конца все мимо. Нет, не годится.
4: Ну, Дмитрий Юрьевич, ну можно я в защиту все-таки девушек, которых природа не обидела, скажу, что бывают большие губы и ровные зубы. Да нет, Дмитрий Юрьевич, я сейчас свои права хочу отстоять. На меня все время нападают за сделанные зубы и надутые губы. А у меня все свое. Даже Бадман Николаевич Башанкаев уже сказал, что он видел и точно все свое. Мне так всегда обидно. Мне так всегда обидно за это. Но я правда, кроме зеленых яблок, для своих зубов ничего не делала. Я просто ела яблоки.
5: Девчонки, повторюсь, красивые. Никто с этим не спорят, они просто в эпоху не попадают.
4: Не,
5: ну и ведут себя, да, как эти, сейчас они себя ведут, как старшеклассницы из сериала «Эйфория». А тогда, вы не поверите, девочки вели себя несколько не так, да и мальчики, особенно в отношении девочек, вели себя совершенно не так.
4: Лет 10 назад в интернете завирусился такой тренд, где наши звезды шоу-бизнеса приняли участие в какой-то акции, где в преддверии 70-й победы в Великой Отечественной войне записали ролики, что читают стихи военные, песни, там какие-то фрагменты. Такое получилось короткометражка на военную тематику. И для меня было несколько неожиданно и некомфортно, честно говоря, видеть наших современных девчонок в военной форме, которые по сюжету этого видеоролика сидят в окопе, потому что это выглядело как-то неправдоподобно. И я понимаю, что посыл хороший, но мы помним войну, мы чтим память, мы стараемся принимать в этом участие, но при этом выглядит это как-то криво. Вот что вы думаете по поводу таких случаев, когда современные артисты пытаются на себя надеть, вот примерить этот образ военных лет?
5: Ну, они актеры, у них задача такая, надеть на себя образ из военных лет. Я повторюсь, вот, перечислил, мне это глубоко чуждо. Точно так же, как и мужики, изображающие граждан того времени. Вон, посмотрите на какую-нибудь промокашку из «Места встречи изменить нельзя». Там ни у кого никаких сомнений нет. Почему? Потому что актер среди них вырос, он все прекрасно помнит и прекрасно изображает. Здесь нет, мимо. Люди вот так не стриглись, вот так не улыбались, вот так не шутили, так не ходили, и вообще все какое-то это искусственное, не настоящее, не веришь вообще ничему.
4: Ну хорошо, давайте пофантазируем. Вернутся ребята и девчата из зоны специальной военной операции. Ну, ясное дело, у них взгляд будет совершенно другим. Все мы видели фотографию солдата, который уходил на войну в Великую Отечественную, который вернулся спустя 4 года. И там взгляд совершенно поменялся. Ну, вот есть шанс, что эти люди, они же пойдут дальше учиться, развиваться, кто-то из них станет артистами, что вот этот взгляд поможет снимать военное кино более успешно.
5: Как и в прошлый раз. Пройдет 20 лет после войны. Вот тогда, да, тогда начнет появляться. А вот так стремительно, чтобы вчера вернулся, а сегодня уже какой-то шедевр выдал, нет, это вряд ли. Хотя, конечно, сейчас процессы идут быстрее, ладно, через 10 лет.
4: Вот, кстати, еще один спорный вопрос, с которым я часто сталкиваюсь. А необходимо ли сейчас снимать фильмы про специальную военную операцию? Ведь время еще не прошло, и это нужно пережить, переварить, потом об этом говорить. Что вы думаете об этом?
5: Ну, гляньте, украинские нацисты успешно снимают и промывают мозги своему населению. Ну и у нас надо снимать. Есть ли у нас люди, которые, во-первых, хотят снимать такое кино? Не убежали через Верхний Ларс, а остались в стране, переживают за родную страну, хотят ей добра и хотят снимать хорошие фильмы про специальную военную операцию. Вот среди творцов надо пошурудить немножко. Дальше узнать, кто из них там за государственные деньги-то живет. И кто не хочет, тех гнать из профессии все равно бесполезно. А кто хочет, пожалуйста, снимайте. Вот условия, вот деньги. Творите.
4: Ну, очень даже любопытно посмотреть, какой будет кинематограф через 10 лет. А вот мы с вами часто говорим про российское кино, особенно, конечно же, про советские фильмы, связанные с военным временем. Но есть ли западные фильмы о Второй мировой, которые вы считаете достойными?
5: Ну, на ум приходит ровно два. Номер один – произведение гражданина Спилберга «Спасая рядового Райана». Оно не столько трогает, как кино, сколько съемки натурные, очень хорошие. Высадка. Высадка на Омаха-Бич под пулеметы. Там в конце танковый штурм снято очень хорошо. Я недавно телевизор это переключал, но нашел нечаянно, так до конца и досмотрел. Очень качественный продукт. Это раз. Номер два. Немецкое кино под названием «Das Boot». У нас он называют «Das Boot». «Boot» — это ботинок, а «Boot» — это по-немецки «лодка». Вот так называется лодка про нацистских подводников. Они там нацисты и сволочи, но как про военных кино очень-очень интересное, хорошо поставленное, добротное. Вот. А так и вспомнить нечего, собственно говоря.
4: А что вы думаете про фильм, господи, у меня вылетело название, но я сейчас назову сцену, и вы точно знаете этот фильм, где поймали сцена со штруделем, и где поймали немца на... Ну, не немца, а немку, по-моему, на трех пальцах.
5: Бесславные ублюдки.
4: Так, господи, прости, спасибо. Ну, вот да. Что-то у меня к концу. Что вы думаете? про эту картину?
5: Да это же Тарантино. Вы чего? Это комедия, в общем-то, где в конце Гитлера доблестные американцы застрелили. Чушь собачья. Кому нравится Тарантино, смело смотрите. Не разочарует. Я его, кстати, перевел. В моем переводе хорошо получилось, как всегда.
4: Никто не сомневается, Дмитрий Юрьевич. Ну, а можно ли сказать, что это кощунство, когда на такую святую тему, как война, ведь тема семьи и войны, это же свято, снимают что-то в комедийном ключе?
5: С точки зрения... Ну, в Советском Союзе были комедийные фильмы. Например, был такой фильм «Крепкий орешек», задолго до всяких Брюсов Уиллисов. С точки зрения американца, а что такого? А уж с точки зрения Тарантино и подавно ничего такого. Он свое придумывает, свое изобретает, где у него Брэд Питт вырезает нацистам на лбу свастики ножом. Это вообще додуматься надо. Ну, тем не менее, людям нравится.
4: Напоминаю, кто еще не подписан на Макс-канал «Радио Спутник», нужно срочно подписаться. И оставайтесь с нами, вернемся через несколько минут.

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник». Поговори со мной.
1: Наташа, иногда задумываешься. Может быть, психология – это наука больше философская, вот честное слово. Например, специалисты выяснили, что чем умнее человек, тем чаще он не уверен в своих собственных убеждениях.
2: Психологи уверены, что люди, которые помогают другим, гораздо более счастливы в жизни и реже впадают в депрессию.
1: Ну хорошо, вот тебе тогда еще одно наблюдение психологов. Когда все в компании смеются над шуткой, каждый смотрит на того, кто ему наиболее симпатичен. Пойдем сейчас проверим в какой-нибудь компанию, да?
2: И тут возникает резонный вопрос. Можно ли доверять всему, что говорят психологи? И еще меня очень смущает закон полярности, потому что считается, что нас привлекают люди с противоположными качествами.
1: Я вот в этом вообще не уверен. Ну, наверное, нужно слушать, анализировать, каждый раз делать свой вывод, идти своим путем.
2: А еще слушать подкаст «Поговори со мной» каждую среду
1: в 16:30
2: на радио «Спутник».
0: Нам советовали учиться на чужих ошибках. И говорили, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Это время прошло.
3: Только невменяемый идиот, повторяю, мог совершить те самые ошибки.
0: Программа с нулевой толерантностью человеческой глупости.
3: Все претензии надо адресовать непосредственно тем дебилам, которые это не учитывали.
0: Теория заблуждений с Арменом Гаспаряном.
3: Когда ты умер, это надолго, когда ты идиот, это навсегда.
0: Непримиримая и ожесточенная битва за правду в прямом эфире.
3: Нормальный человек воспринимает нормально. Ориентироваться-то надо на нормальных людей.
0: По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
3: Тотальное безумие абсолютно.
4: Дорогие радиослушатели, я, Онищенко Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор. Я всю жизнь занимался, занимаюсь и буду заниматься вопросами профилактики. Здоровье – это самое главное, что у нас есть, и беречь мы его должны всегда. Каждую пятницу в 14:00 мы обсуждаем самые разнообразные, а может быть даже неожиданные аспекты нашего здоровья. Слушайте нас, задавайте нам вопросы, и мы будем отвечать на них, помогая вам сохранять, приумножать, беречь свое здоровье. То самое главное, что мы получили от своих родителей и обязаны сохранять. До встречи на радио.

0: «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
1: У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших. Правильно говорю, Дмитрий Юрьевич?
2: Так точно, да.
1: Вновь всех поприветствуем
2: слушателей и зрителей.
1: Вновь поприветствуем всех, кто с нами. И кто подключился только что, нет, друзья, на этой

0: И кто подключился только что, нет, друзья, на этой неделе мы пропускаем нашу развлекательную рубрику, потому что находим ее в преддверии великого праздника Великой Победы неуместной. И сегодня мы предлагаем вспомнить наших героев. Утром в телеграм-канале «Радио Спутник» мы опубликовали пост, в котором предложили вспомнить своих родных и близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И некоторые истории мы с Дмитрием Юрьевичем озвучим. Если вы хотите почитать, поучаствовать в нашем онлайн бессмертном полку, то всех приглашаем присоединиться к посту и написать свою историю, выставить фотографию своего родного человека. Дмитрий Юрьевич, если вы не против, так как у нас бессмертный полк и все могли в нем поучаствовать, я тоже в нем решила поучаствовать. Я начну с истории своего прадедушки. Я в прошлом году не осмелилась, а вот в этом году мне хочется о нем рассказать, потому что мой прадедушка Щеголихин Николай Иванович, который родился в 1924 году в Архангельской области в семье крестьянина, был седьмым последним ребенком. Он окончил летнюю школу и в 1940 году уехал учиться в школу ФЗО. В октябре 41 года приписал себе один год и был призван добровольцем в Советскую армию. После окончания полковой школы с декабря 41 по сентябрь 45 принимал участие в боях с фашистской Германией и империалистической Японией. Получил 2 ранения, контузию, имеет правительственные награды. После окончания войны до ноября 55 года продолжал службу в Советской армии на границе с Китаем. Затем уволился в запас и с января 56 года находился в службе в органах МВД СССР города Прокопьевска Кемеровской области. В 61 году окончил Хабаровскую специальную школу милиции. Прошел путь от оперативного работника, начальника уголовного розыска до начальника центрального района отдела милиции. Был членом КПСС с декабря 1945 по апрель 2010. И в 2010 году он ушел из жизни 13 апреля. Воевал на Волховском, Степном, Воронежском, Первом Украинском, в Третьем Белорусском, Первом Дальневосточном фронтах. Награды — это ордена Отечественной войны, ордена первой и второй степени, орден Красной Звезды, медали за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией, за победу над Японией, за взятие Кёнигсберга. И представляете, Дмитрий Юрьевич, тот счастливый человек, который с ним лично был знаком, потому что мой дедушка прожил долгую жизнь, и у меня была возможность его обнять, поцеловать и спросить. Ну, конечно, не отвечал на мои вопросы, но я его отлично помню, своего прадедушку. Вот такая вот история. Сегодня я хочу его вспомнить.
1: Серьезный был мужчина, серьезный. Ну, я история от подписчиков.
0: Да.
1: В годы Великой Отечественной войны моей бабушке Валентине было всего 4 года. Станица Мелеховская в Ростовской области оказалась под фашистской оккупацией. Захватчики жестоко обращались с местным населением, полностью блокировали любую связь с внешним миром. Жители не имели возможности узнать, что происходит на фронте и в стране. В этих условиях комсомольцы-партизаны обучили маленькую Валю настраивать радио во вражеской машине на нужную волну. Толковая была Валя в 4 года. Будучи 4-летней девочкой, моя бабушка ловко и отважно пробиралась в технику противника, включала и настраивала радио, а наши партизаны, укрываясь неподалеку, слушали и записывали сводки диктора. Когда схема была раскрыта, бабушку едва не расстреляли. Спасла ее собственная мать. Прабабушка пожертвовала своей жизнью и красотой, чтобы уберечь дочь. И этот день остался в памяти бабушки до конца ее дней. Пишу это все, не могу удержать слезы.
0: Боже мой, какие были удивительные люди. Следующая история. У меня 4 ветерана Великой Отечественной войны. Прапрадед Майдан Авраам Акимыч после освобождения родного села прошел фильтрацию и призвали в 1944 году санитар 362-го тяжелого самоходного артиллерийского полка. 2 медали за отвагу, 1 за то, что вынес с поля боя 7 человек, сержантов и офицеров, с личным оружием и оказал своевременно первую медицинскую помощь. 2 в боях в городе Берлин, вынес 20 раненых солдат, а при штурме одного из домов уничтожил 3 гитлеровцев. Орден Отечественной войны 2 степени, юбилейная. Глухих Татьяна Аврамовна, Майдан, дочь Авраама Акимыча, медсестра полевого госпиталя, ушла на фронт в 1941 году, приписала себе один год, вот коллеги по цеху с моим дедушкой. Прошла всю войну и умерла в 2001 году на моей малой родине. Орден Отечественной войны 2 степени. Боженко Иван Иванович, командир отделения, погиб под городом Кенигсберг, награжден Орден Славы третьей степени за то, что при штурме второй линии обороны гранаты уничтожил 3 гитлеровцев. Потом получил задание вынести с поля боя командира 2-го батальона, и, несмотря на пулеметный минометный огонь,

0: выполнил боевую задачу. Шамов Петр Яковлевич, связист, прошел всю войну, победу встретил в Праге. Медали за боевые заслуги огнем противника с катушкой, прополз 5 километров, устранил 15 повреждений, тем самым обеспечил связь, устойчивую связь 29 СК. Медаль за отвагу в мае 45-го обеспечила связь на переправе реки Неси. Под массированным минометным огнем противника устранил 12 повреждений. Потом, наводя линию связи 4ТА, подвергся нападению гитлеровцев, не желая сдаваться огнем из личного оружия. Обратил их в бегство, не дав возможности нарушить связь. За освобождение Праги и за победу над Германией. Теперь я работаю на СВО с первого дня водителем. Представляете, Дмитрий Юрьевич?
1: Вот это да, да. Мой дедушка Низкородов Федор Васильевич прошел всю войну, воевал еще в финскую, до сегодняшнего дня не дожил. Танкист-испытатель. Войну встретил в 41-м году на Смоленском направлении, командиром танковой роты 405-го отдельного танкового батальона 186-й танковой бригады. Бригада вела тяжелые бои с наступающими немецкими танками, артиллерией и пехотой противника. За участие в боях дедушка награжден орденами Красного Знамени первой степени и двумя орденами Красная Звезда. В 42-м был тяжело ранен, смог вернуться в строй только в 44-м. Был направлен на 2-й Украинский фронт и назначен помощником командира 1893-го самоходного артиллерийского полка 3-й гвардейской танковой армии. Дедушка прошел через Польшу, Венгрию. После войны старший лейтенант Низкородов был назначен техником-испытателем в НИИ бронетанковых войск в Кубинке, где долгое время проработал. В отставку вышел подполковник. Похоронен в Кубинке.
0: Баев Илья Ильич, артиллерийский номер 395 ОПАП, 155 укрепрайон Волоколамский. Погиб при освобождении Витебска на северном охвате города 6 февраля 1944 года. 5 февраля заняли дом, удерживали позиции. Воевал плечом к плечу с прадедом друга, с которым мы познакомились в университете.
1: Матвеев Иван Егорыч родился, жил в Белорусской ССР. Ушел на фронт 22 июня 41 года, в возрасте 17 лет. Был комиссован по ранению весной 42-го. После госпиталя, так как родная деревня была оккупирована, уехал в город Алма-Ата Казахской ССР, где и продолжил воинскую службу. Участвовал в поиске и уничтожении вооруженных бандформирований вплоть до 1950 года. Закончил службу в звании майора в 1972 году.
0: Локтев Николай Александрович, дед по матери, служил капитаном на Черном море, воевал в Великой Отечественной, скончался в далеком 97-м в возрасте 84 лет. Бабушка и прабабушка по матери были блокадницами. Бабушка до меня не дожила, только смутно помню про бабушку. Дед и прадед по отцу работали в НКВД в тылу.
1: Мой дедушка Габитов Мансур. Служил в Балтийском флоте матросом. Участвовал в освобождении Ленинграда. После войны еще 4 года разменил руку. А после войны работал на медеплавильном заводе. Был муллой в своем городе Ревда. Молодец, дед Мансур.
0: Прежде чем мы продолжим, друзья, я напоминаю, что в эфире программа «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Сегодня у нас выпуск, посвященный Великой Победе. И прямо сейчас, Дмитрий Юрьевич, в прямом эфире мы читаем истории наших слушателей и зрителей, которые оставили в телеграм-канале «Радио Спутник». И у нас такой онлайн-бессмертный полк. Мы вспоминаем и чтим память наших героев. Теплов Иван Иванович, 1922 года рождения, старший сержант, был командиром зенитного орудия, участвовал в Сталинградской битве, в обороне Украины, Донецк, Луганск, Горловка и Кавказа, освобождал Кубань, Тамань и Крым, штурмовал Варшаву. О победе узнал в Германии, был награжден орденом Красной Звезды, медалями за отвагу, за оборону Кавказа, за освобождение Варшавы, за победу над Германией. После войны до октября 1946 года работал на Горьковском автозаводе. Затем он вернулся в родное село Большая Орать. Оба его старших брата погибли на этой войне. Он остался последним из рода Тепловых. Он и в мирной жизни совершил подвиг, вырастив 10 детей, 5 сыновей и 5 дочерей. Умер в сентябре 1981 года.
1: Бартиков Николай Дмитриевич. 1918 года рождения, старший сержант, командир пулеметного отделения, призван в РККА в 1939 году, прошел Советско-финляндскую войну, в Великой Отечественной участвовал с 1941 года, в 1944 при разведке боем попал под минометный обстрел, был ранен. Потом врачи насчитали 17 осколочных ранений. Фрицы, когда добивали наших раненых, его посчитали мертвым. Погибла вся рота. Трое суток полз за линию фронта к своим. Рассказывал, что специально первые сутки провел возле позиций немцев, спрятавшись под мертвой лошадью. Слушал их разговоры, чтобы не прийти совсем без разведданных. Еще и немецкий, наверное, знал.
0: Наверное. Мой прадед Алёхин.
1: Ну, давай прекратим, Алёна. Да,
0: Дмитрий
1: парни,
0: Юрьевич.
1: Девчонки, читайте, все можно прочитать.
0: Дмитрий Юрьевич, спасибо, потому что мне духу не хватало. Угу. Тяжело. Я уже и вас, я вижу, что растрогала, и у самой голос дрожит. Но я предполагала, что нам с вами будет эмоционально сложно, поэтому я предлагаю разрядить обстановку. Это важная память, важно, что мы упомянули истории. Но сейчас я попросила также в качестве страховки наших слушателей и зрителей написать вопросы в нашу традиционную рубрику «Вопрос-ответ». И наши слушатели и зрители оставили
1: это
0: вопросы.
1: Это что, я что-нибудь сказал? Да.
0: Да, поэтому предлагаю отвлечься от нашего сегодняшнего тематического формата, чтобы как-то разрядить обстановку. Поэтому, друзья, я еще раз напоминаю, что вы можете оставить свои истории в нашем телеграм-канале, Радио Спутник, но мы сделали репост с Радио Спутник в телеграм-канал «Пятница вечер» плюс «Вторник», и там да, с удовольствием обменяемся историями и прочитаем их больше. Так что переключаемся на рубрику «Вопрос-ответ». Дмитрий Юрьевич, чего, на ваш взгляд, не хватает современному человеку, у которого в кармане весь мир, но в душе пустота?
1: Мозгов, в первую очередь, да, не хватает, да. Дурь в основном вышибать надо. Человек, он же в основе-то, как ни крути, животное. Вот все животное, ну, практически все в себе, надо изничтожать. Как-то рациональный рассудок, он для жизни гораздо важнее. А у нас все сейчас наоборот. Главное – это получать светлые эмоции, знаете. Я ходила в кино, там такие эмоции. Мы ездили на выставку, такие эмоции. Так вот, эмоциями живет, не буду говорить кто. Жить надо рациональным рассудком. Мозги рекомендуется включать. И да, полностью согласен, в кармане целый мир. То есть в телефоне, раньше мы только в фантастических книжках читали. На этом кристалле памяти там 1000 томов. Да у вас все есть в этом. Без кристаллов памяти через интернет есть вообще, по-моему, все абсолютно, что человечество придумало, насочиняло. Но вместо того, чтобы преподать, так сказать, к великим, смотрят порнографию и слушают «Ласковый май». Вот это уровень, да.
0: Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Много лет слушал исполнителя, песни, можно сказать, въелись в подкорку. А тут выясняется, что он иноагент и поливает родину грязью. Песни-то хуже не стали, но слушать теперь как-то не по себе. Что делать? Отделять творчество от творца или из принципа вычеркивать?
1: Лично я не слушаю. Наверное, я не для всех пример для подражания, но я слушать не буду. Вот этого вычеркиваем. До свидания. Больше слушать не буду.
0: Мне тоже стало сложно слушать музыку, которую написали люди, признанные нынче иноагентами. Я как-то, может быть, слишком принципиально, но мне так легче не слушать дальше. Прочитал воспоминания какого-то западного дипломата о 90-х в России. Чувство, будто читаешь записки натуралиста, изучающего дикое племя. Дмитрий Юрьевич, с учетом вашей работы, есть ли хоть одна западная книга о России, где нас не считают медведями с балалайками?
1: Есть, конечно. Вы это, по большей части, вот эта вот пропаганда. Есть авторы, которые пытаются в чем-то разобраться. Есть крупные специалисты. Я-то, по большей части, читаю про уголовников, извините, у меня такие эти наклонности. Но про уголовников плохо, например, ничего не знают. Но это больше из-за недостатка источников, и не к чему обратиться, чтобы понять, что это и как. При советской власти у нас преступность считалась, что это родимое пятно капитализма, а чем ближе к построению коммунизма, тем меньше будет преступности, а потом она исчезнет совсем, потому что она не нужна, когда у вас все есть, все общее, не надо ничего воровать, никого грабить, насиловать. Странная точка зрения, но так мечтатели, идеалисты считали. И именно поэтому, что все это не заслуживает внимания, все это исчезнет, именно поэтому не работала там наука в том объеме, например, как работает в США. Например, не составлялись словари, ну, скажем так, блатного жаргона. Они у нас все там образца 1928 года. Никакие работы по, так сказать, этим филологическим изысканиям, почему так говорят, почему вот это так называется. Ну, из любимых, так сказать, примеров, что, как писал, был такой писатель Снегов, когда-то написал такую книжку «Люди как боги». Мне в детстве страшно нравилось. Потом выяснилось, что он еще и сидел в Норильске и оставил там ряд заметок по части сидения, где недоумевал, что зэки обзывали друг друга шахтерами и тут же бросались в драку. И пояснял это, как я помню, пояснял это тем, что они вот ненавидят труд, сельский труд, земля им вот все вообще там глубоко чуждо. А шахтер, который под землю залезает, это вообще что-то запредельное. Ну, как-то он это... В лагерях спят на нарах, на двух- или трехэтажных. А лица с пониженным социальным статусом сидят под нарами и спят там под нарами. Вот их называют шахтерами. Если тебя назвали шахтер, то считай, что тебя назвали лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Естественно, после этого все лезут в драку. Никакого отношения к земле и к шахте это не имеет. Ну так если даже русские не понимают, о чем они пишут, то что говорить иностранцев? Самим надо писать, переводить на английский язык и внедрять это в их сознание. Вот этим надо заниматься. А у нас, зайди в любой книжный магазин, если там есть какая-нибудь полочка с русской литературой на английском языке, ты тут же увидишь Солженицына с его вот просто безумной брехнёй и выдумками, Сталин и его палачи и еще десяток вот подобного. Все, больше там ничего нет про Россию, про Советский Союз. Ничего. Вот так вот, вот так. Это для мы для иностранцев подготовили, которые к нам приедут и хотят познакомиться с нашей страной. Вот, пожалуйста.
0: Хочу зацепиться за товарища Снегова, потому что параллельно вы мне еще один вопрос у меня тоже теперь возник. Я поучаствую в рубрике «Вопрос-ответ». Так-так. Я сейчас, вот не поверите, вот купила биографию Сергея Снегова, потому что его же 16 лет не публиковали. И только через 16 лет после его ухода из жизни полностью опубликовали его собрание сочинений. Там же трилогия у «Люди как боги». Ну, конечно же, интересно,
1: трилогию,
0: что он такое написал.
1: Трилогию публиковали, да. А вот какого-то там этого «Императора галактики» или что-то там такое, нет.
0: Ну вот, наврала, да, потому что я у него только «Люди как боги» читала. И мне очень интересно, насколько его заметки будут действительно совпадать с той реальностью, потому что для меня было удивительным открытием, к чему я провожу эту параллель. Я люблю читать биографии, и когда мне было 16, я впервые прочла биографию Галины Павловны Вишневской, оперной певицы, которая как раз на своей даче вместе с мужем Мстиславом Ростроповичем прятала Солженицына. И она его поддерживала. И когда мне было 16, я подумала, боже мой, какая у нас жуткая власть. И вот я этим прошедшей осенью перечитала эту биографию и подумала, господи боже, подождите, я что-то в 16 лет вообще все неправильно поняла. И вопрос, во сколько лет и что надо читать? У нас же по-прежнему публикуются вот эти биографии, это вообще правильно, неправильно с точки зрения нашей истории. Но сейчас у меня вопросы к семье Ростроповича и
1: да, очень серьезные причем.
0: Вишневской.
1: Да. Всю жизнь, сколько будешь перечитывать любую книжку, каждый раз она будет открываться тебе с совсем другой стороны. Точно так же, как когда ты читаешь что-то вот в подростковом возрасте и приходишь в восторг. Потом в 30 лет, боже мой, что это такое? Потом в 40 лет, что это за идиот писал? В 50 еще страшнее будет. Вот.
0: Ну а вот как учить-то неизбежно тогда историю по биографиям? Вот я читала год назад, два, Лилианы Лунгиной, которая переводила «Пеппи Длинный чулок», и Карлсона, который живет на крыше, она же тоже описывает годы войны. Но, Дмитрий Юрьевич, это так интересно читать про Великую Отечественную войну со стороны людей, которые находились в Москве и рассказывали, как здесь проходила война, или вот как у Галины Павловны, например, в Кронштадте она была во время войны.
1: Конечно, интересно. Это, да почему не... Я же не говорю про то, что не читать. Я про то, что понимание и оценка происходящего очень сильно поменяется. Одну, повторюсь, одну и ту же книжку через десятилетия читай, будешь каждый раз видеть что-то другое.
0: И вот я подвожу к следующему вопросу от нашего слушателя. В эпоху интернета как же отличить нормальную аналитику от диванных фантазий и не стать жертвой громких заголовков? Или не стать жертвой, например, неправильного понимания вот этой биографии советского времени?
1: Сложно сказать. Только длительный опыт изучения, если у вас есть на это время и желание. Нормальных аналитиков вам никто не покажет. Они работают там, где никому ничего не показывают. Ну, а рассуждение неких граждан о происходящем... Вот возьмите, например, меня. Меня в Кремль не зовут. Разведсводки мне от Владимира Владимировича не носят. Откуда у вас понимание того, что происходит? Исключительно от просмотра телевизора и прослушивания радио. Плюс немножко в интернетах читаю. Дело то, чем, так сказать, занимаюсь я, это больше про человеческую природу. Вот люди в определенных обстоятельствах ведут себя одинаково всю историю человечества. Поэтому ряд всяких ходов, он понятен даже без секретных разведсводок. А много всякого всплывает потом, и оказывается, что так оно и было. Интересно слушать меня, на здоровье слушайте. Интересно слушать кого-то другого. Если у вас бесконечный запас времени, и вы можете его тратить на прослушивание вот этого, ну, как говорится, Бог навстречу. Пообщайтесь с окружающими, выясните, кто кого слушает, кто кому доверяет, и замечу, что лучше не слушать, лучше читать. Это гораздо быстрее, занимает сильно меньше времени, а некое понимание дает.
0: Дмитрий Юрьевич, здравствуйте. Я читаю ребенку сказки разных народов мира, обязательно русские. А какие в детстве читали вам и какие понравились, и что вы читали своим детям на ночь?
1: Сам я рано читать начал, да. До первого класса я прочитал повесть о настоящем человеке. Ого. Бориса Полевого, про летчика Моресьева. Там он, Моресьев. Вот, ну, из сказок «Волшебник изумрудного города», «Урфин Джус» и его «Деревянные солдаты» я сам себе читал. Батя мне, когда я болел, читал Гоголя, ужасы всякие там, про колдунов, ведьмов, виев и всякое такое. Это я тоже с детства хорошо помню. Еще у меня была книжка «Мумитроль и комета». Я ее страшно любил, там, с рисунками Тувы Янсен, прекрасно. Только сегодня прочитал, что «Снус-мумрик», он, оказывается, происходит от слова «снюс», который у нас запрещен для детей. Он снюс, мумрик. Пора запретить уже всех этих мумитролей, чтобы наших детей не разлагали.
0: Конечно, вот. Сейчас зацензурят.
1: Вот детям, да, детям читал «Незнайку». Я любитель «Незнайки на Луне». Детям читал «Незнайку на Луне». На магнитофон, на кассеты записывал, чтобы без меня слушать могли. Вот.
0: Вы с себя записывали и даже сохранились эти записи, получается?
1: Нет, кассет нет, уже все кануло куда-то. Да, я любитель почитать вслух, большой любитель.
0: Мне кажется, что это такая вообще трогательная память, и это так здорово. Дмитрий Юрьевич, кассеты надо восстановить. Ваши внуки, правнуки и пра-пра-пра очень далеко. Не знаю. Дмитрий Юрьевич, не знаю.
1: Так, у нас сейчас у меня ловчее получается.
0: Вот, значит, срочно нужно оставить наследие такое замечательное своим детям, внукам и так далее.
1: Друзья, приздадим вопросу, где про Снегова отвечали. Запоминай.
0: Да, ему приздадим. Я его себе отметила, договорились. Мы передаем слова поддержки традиционно нашим бойцам. Я знаю, что вы нас слушаете, вы нам пишете. Друзья, большой привет, здоровья крепкого, возвращайтесь целыми и невредимыми. А главное, всех поздравляем с наступающим праздником Победы, с Днем Великой Победы. Ура! Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое.
1: Спасибо, Алена.
0: Это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Ему немного помогала Алена Минчук. До встречи через неделю. Новости на радио «Спутник». Всем пока.

0: Ограничение возможности поступления в магистратуру. Контекст. Два уровня высшего образования в России связать воедино, предлагают депутаты Госдумы. Согласно их инициативе, на вторую ступень обучения, магистратуру, можно будет поступить только после окончания бакалавриата по той же специальности. Не исключено, что после широкого обсуждения эта последовательность будет распространяться на все профессии. Логика абсолютно понятная и прозрачная. Системная связь разных ступеней образования при подготовке специалистов в определенной отрасли не должна разрываться. Однако сейчас, как отмечают народные избранники, программы бакалавриата и магистратуры не вытекают одна из другой. В результате около четверти студентов меняют свой профиль непосредственно в процессе получения высшего образования. По мнению ряда экспертов, такую возможность можно оставить лишь для так называемых смежных специальностей в гуманитарной и технологической сферах. Слухи о том, что осенью этого года отменят магистратуру и бакалавриат, как элементы болонской системы, не имеют под собой оснований. В России с 2023 года идет реформа образования, в результате которой в нашей стране к 2030 году должна появиться национальная модель обучения.
1: Узнать за 90 секунд. В 1962 году в Танзании, которая называлась тогда Республика Танганьика, произошло экстраординарное событие. Потом его назвали эпидемией смеха. Она продлилась целый год. Все началось в женской школе-интернате в одной из деревень. Христианские миссии открывали подобные заведения в Африке массово. Три ученицы внезапно начали то смеяться, то плакать. Никакому контролю их эмоции не поддавались. Смех мог длиться от нескольких часов до двух недель. В это состояние впали 95 из 159 школьниц. Школу пришлось временно закрыть. Через два месяца руководство приняло решение возобновить учебу. Попытка оказалась тщетной. Массовый психоз выбрался за пределы школы и распространился на соседние образовательные учреждения и местное население. Пострадало несколько тысяч человек, которые смеялись, плакали и падали в обморок. Некоторые чувствовали боль, покрывались сыпью, испытывали проблемы с дыханием. Удивительным образом учителей напасть обошла стороной. Психологи выдвинули основную версию происшествия – недовольство учениц условиями содержания, строгостью учителей и запретом жаловаться стало одним из подсознательных способов выразить категорический протест.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Час ночи в Москве и в Сухуми, в Калининграде полночь. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравления. Новые удары США и Ирана в Персидском заливе беспокоят Москву. День Победы отметят в странах Африки различными акциями. Далее подробнее. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину поздравления по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Ким Чен Ын в телеграмме высказал слова гордости за то, что ведет корейско-российские отношения вместе с российским лидером и открывает, цитата, «новый блестящий период самостоятельности и достоинства, мира и процветания по общему идеалу и чаянию народов двух стран». Новые удары США и Ирана в Персидском заливе беспокоят Москву, поскольку ставят под угрозу перспективу устойчивого урегулирования, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Алимов. По его словам, волнение российской стороны не может не вызывать все, что препятствует выходу на устойчивые договоренности Тегерана и Вашингтона. Власти в странах Прибалтики не смогут запугать празднующих День Победы. Люди все равно пойдут на братские могилы и на места снесенных советских памятников, заявил РИА Новости активист Максим Рева. Он поделился, что в трех республиках ликвидировали почти все монументы. Кое-где осталась их малая часть, но это небольшие города, в которых людям удалось оказать влияние на местные власти. Захоронения при мемориалах приносили из парков на кладбище без каких-либо почестей, поскольку они не представляли ценности для государства, отметил собеседник агентства. Территории, где были установлены памятники, посещать запретили, но это не остановило празднующих День Победы. Парламент Венгрии нового созыва сегодня соберется на первое заседание, в процессе которого будет избран спикер нового парламента и премьер-министр Венгрии. Известно, что им станет лидер, победивший на выборах в апреле партии ТИСА Петр Мадьяр. По итогам подсчета 100% голосов его объединение получило 141 место в парламенте из 199. Располагавший большинство мандатов предыдущие 16 лет альянс под руководством уходящего премьер-министра Виктора Орбана получил 52 кресла и таким образом перешел в оппозицию. Оставшиеся 6 мест у крайне правой партии «Наша Родина». Власти Литвы ввезли систему налоговых преференций для военнослужащих немецкой бригады Бундесвера, дислоцированной в республике на постоянной основе в виде права на беспошлинные покупки и возврат НДС при приобретении дорогостоящих товаров, сообщает газета «Билд». Там отмечается, что введение налоговых подарков для иностранных военных происходит на фоне недавнего повышения налогов для граждан самой Литвы, вызванного ростом военных расходов. День Победы отметят в странах Африки акцией «Бессмертный полк» и «Свеча памяти», а также праздничными концертами, на которых исполнят песни «Катюша» и «Идет солдат по городу», рассказали РИА Новости посольства России в Африке. Кроме того, в Бенине пройдут акции «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», в котором традиционно принимают участие актив организации соотечественников с семьями и детьми. Пока что это все новости. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Там мы следим за всеми актуальными событиями.

0: Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
1: Девятое мая. День Победы. Ага, тот самый Бочарик.
2: Икона позитива, Андрей Бочаров, студия радио «Спутник». И здесь же я, Алексей Осин.
3: А я соскучился. У меня просто вот с вами крайняя последняя встреча была неделю назад. Я был на удаленке и вот прям с таким вот удовольствием вернулся в эту уютную, в то же время такая она масштабная студия. И хочу сказать, выглядите вы огурцом.
2: Это хорошо.
3: А я ожидал немного вас каким-то, ну, хотя бы слегка утомленным таким, каким-то задумчивым увидеть. Потому что 7 мая был день радио. Это же ваш корпоративный праздник. Был корпоратив, там был радио.
2: Что настолько все это прекрасно, что я вышел на работу по ошибке. Никто не заметил, что по ошибке я отработал. И это было прекрасно.
3: Это любовь к своей профессии.
2: Я только потом понял. Ну ладно, что делать.
3: А как спорили, кто все-таки, Попов или Маркони?
2: Да нет, а зачем?
3: Нет? И так понятно, да. А вот я даже пытался...
2: А кто это, Бойль или Марио? Вот. Оба. Ну, я про Гея Люсака не буду говорить.
3: Ну, мне кажется, что вот все-таки... Ну да, там Маркони до коммерческого использования, но все-таки первый был, как мы знаем, это с корабля на корабль Попов передал. Ну, давайте с этим завершим. Вернее, я хотел сказать, что радио – это самое первое средство массовой информации, которое вот просто, как это, неизбирательно накрывает всех, кто его хочет слушать или не хочет. Потому что газетку иди купи, а радио, вот, пожалуйста, где принимает, и все. И пережило радио и телевидение, и, я не знаю, что там, интернет, и все, вот, тем более сейчас, вот, пожалуйста, достал вот это. А помните, как в начале 90-х ходили такие люди с такими этими транзисторами на шее, прям вот ходили, слушали, как там заседание этого Верховного Совета идет. Я очень много в Москве тут вот видел в приездах. Радио рулит, в общем, с праздником еще всех, кто вот работает на радио, кто вот наш эфир обеспечивает технически, их никто не видит и не слышит. Да,
2: коллегам. Ну, на самом деле, получается, что радио нашло свою нишу, даже после того, как там телевидение,
3: да.
2: образовалось, интернет.
3: А вы знаете, мне кажется, что если вот по радио еще чуть-чуть поговорить, вот так философски, то вот сейчас настолько обесценится видеоконтент, он уже обесценивается. То есть вот в связи с тем, что тебе в соцсетях, в лентах новостей выскакивают вот эти вот видеоролики, потом половина из них оказывается, это какой-то нейрослоп. Ну, во-первых, это визуальное загрязнение, во-вторых, уже доверия этому нету. Плюс вот научились же видеоконтент делать бьющий просто по глазам, который, ну вот, а так вот включил радио там, подметаешь или просто сидишь. Вот я обожаю вот эту картинку, я несколько раз скачивал и даже пытался ее улучшить. Вот помните, где такой вот с бородой человек сидит, там, значит, его жена радио слушает, вот какое-то там...
2: Нет, не видел, надо посмотреть.
3: Ёлки-палки, в следующий раз принесу. Она вот просто одна из моих любимых фотографий, это вот где-то в России в начале 20-х провели в деревню радио и слушается вот голос откуда-то.
2: Как общем... там в знаменитом фильме, говорит, а она говорит, у вас все время работает? Да, оно мне не препятствует.
3: Вот, и давайте с 7 мая, раз уж мы такие по датам сегодня, давайте вспомним, что завтра День Победы, День Великой Победы. И вот каждый раз в этот день вот просто вспоминается, как вот буквально еще недавно вот в тех же соцсетях появлялось огромное количество... Ну, сейчас бы это назвали фейками, но тогда вот эти вот странные принижения этой победы, что вот это значит, ой, да это два диктатора, ой, да какой-то вообще такой
2: союзники
3: бред.
2: Союзники напали,
3: да, они поделили. Там Польшу поделили. Вы посмотрите сейчас вот западную границу Беларуси и вот то, что вот... тот договор, который там Молотов-Риббентроп. А до этого они просто вот, ну, на Западе, кто там, Чемберлен с этим...
4: Деладье,
3: да. Вот просто в Мюнхене сказали: Гитлер, вот хочешь на восток, вот тебе Чехия, все, дуй на восток. Он, конечно, там им до этого, после этого еще дал прикурить. Да, вот 9 мая, май, Карл Май, слышали такого? Карл Май, такого писателя?
4: Нет.
3: А Винниту сын Чунчуна?
4: Конечно.
3: Это вот по книгам Карла Мая.
4: Понял, это где Гойко Митич играл.
3: Где Гойко Митич,
4: там. Дин Рид.
3: ФРГ, да, в это все.
4: Нет, какой, не, в ГДР.
3: ГДР, да?
4: Конечно, ГДР, Югославия.
3: ГДР, Югославия, да, там штук 6 этих фильмов. И вот был такой писатель немецкий, Карл Май, он просто дико популярен был в Германии в конце 19 века. Им зачитывались все, то есть на такой дешевой бумаге, то есть там потом все друг другу передавали. И был такой молодой человек, Адольф Гитлер, который просто обожал эти книжки, еще Фенимора Купера читал. И вот он, значит, начитал этого всего, как, значит, цивилизованные люди против этих индейцев, дикарей, значит, борются, и придумал, что, значит, вот можно все то же самое, вот, но только из Германии на Россию. Вот, ей-богу, вот почитайте про вот этого...
4: Не, ну как-то Адольфа... вот эти все фильмы, там я по отношению к индейцам очень комплиментарны были. Там...
3: Это у Карла Мая. Он в фильмах, да, там же этот какой-то белый профессор, сам Винниту, они там чуть ли там не мирят всех. Ну, Майн Рида и Фенимора Купера там прям как бы... Ну, и там еще другие были, типа, макулатурные писатели, которые вот прям описывали, как, значит, цивилизация приходит у дикарей, там они, как же они формулировали, почему нет души-то у них. А, это протестантская была у них, есть этика, что человек — это тот, кто обрабатывает землю. Типа так вот в Библии написано. А если ты землю не обрабатываешь, ты вот, ну, как, ты, как птица, как орел, как волк. Хочешь с уважением к этому относись, хочешь там возьми ружо, постреляй его.
4: Да, у них даже колеса не было у индейцев.
3: Ну, оно было, просто ось не могли вставить.
4: Волокуши не использовали.
3: И вот, значит, вот начитавшись этих книжек про Дикий Запад, значит, вот он же прям в книжке это описал. Мне на самом деле, вот, если честно, немножко обидно, что вот его основную книжку запретили, потому что, ну, во-первых, он же не совсем дурак был, он какую-то логику, и, ну, я про Гитлера говорю, а надо говорить, что он иноагент или что-то, как-то странно.
4: Террорист, экстремист.
3: Видимо, террорист, экстремист, нацист, тварь такая ползучая. Вот. Значит, потому что, ну, мне кажется, хотя бы в каких-то... В каком-то нормальном пересказе надо это изучать, как раз, чтобы вот не было таких движух, типа, ой, что Гитлер, что Сталин, и тот диктатор, да, да Сталин еще хуже. Вот вообще уже хотелось тогда людям просто горло перегрызть за такие эти... Ну, я не люблю в интернете там ругаться. Ну, вот, в принципе, ну, что вы несете-то, люди, вообще? Как это можно равнять человека ненавистническую идеологию с, в принципе, идеологией, наоборот, самой человеколюбимой, любивой, но сравнивали там методы, значит, борьбы с внутренними врагами, все это вот как бы не про то немножко. Этот тварь, мразь, сатанист и зверь, который шел на нашу страну, просто уничтожить, относиться к славянам как вот этим индейцам, просто как там, ну, почему их можно убивать? Потому что они просто вот, ну, немного,
4: славяне не до человеки, да, все правильно, да, но там, евреи с цыганами на первом месте, а потом...
3: А значит, это же просто было, как бы, он их как биологически какой-то ошибкой... В общем, у него довольно такие логические, так скажем, не логичные, а логические построения, и чтобы на эти грабли вот молодежь не наступала, на такие же песни, в общем, не велась, надо, на мой взгляд, ну, хотя бы каким-то, может, дополнительным курсом изучать вот эту логику нацизма. Потому что вот сейчас мы чем занимаемся? Опять наша страна борется с нацизмом. Вот почему вот это вот все вот вырастает потихонечку, почему где-то у людей вот возникает ощущение, что они чуть более высокая раса, чем там вот их соседи или, не знаю, там люди на другом континенте.
4: Поэтому, ну как, они же сами это говорят, мы райский сад, а вы так, ну, золотой миллиард,
3: да,
4: и так,
3: да,
4: далее.
3: Да, да, да, да.
4: А мы цивилизованный мир, сейчас под этим вот, значит, весь цивилизованный мир Россию осудил. Вот, пожалуйста, это же то же самое.
3: Да,
4: значит, вот, а кто у вас, а? Индусы там или персы с пятитысячной, там, китайцы, они не цивилизованные, они какие-то другие, что ли?
3: Не, они же прямо у себя в Конгрессе вот эти твари тоже говорят, а это какие-то вот, и бомбить их обратно в каменный век, они там, значит, в этих в тапках и в халатах бегают, и у них немножко вот как бы нету понимания, что такое цивилизация, что они могут быть цивилизации разными, разными и к разным результатам в разное время приводить, потому что вот мы с вами про технофашизм разговаривали, да, да? Вот и там же вот, вот просто опять к этой же теме этот Питер, как Алекс Карпы пришел, что вот есть одни, значит, эти, как он, культуры, где, которые ведут там, угу, где там технологические чудеса, значит, какие-то появляются, а есть другие культуры, которые регресс, одни прогресс, другие регресс, и ничего страшного, если вот те культуры, ну, как-то...
4: Их определять потом... будем мы.
3: Да, определять будем мы, а ничего, что вот, например, я не знаю, там, в 9 веке там как раз вот те культуры, про которые они сейчас говорят, что они там регрессы, они, в общем-то, настолько были выше.
4: Порох, фарфор, да.
3: Порох, фарфор, алгебра, математика, там шахматы, астрология, химия, алхимия, вообще все что угодно, все чем. Плюс греческие тексты через арабский к нам впервые пришли в Европу. Так, это вот если коротенько, почему, вот как это все вот возникает и к чему может привести, вот, на мой взгляд, на логике, которой пользовался Адольф Алазуевич, можно научить. Я не знаю, там это две лекции хорошего лектора. На, как бы исторические предпосылки, тоже вот работы Ницше, на которые он там опирался. Вообще вот эпоха просвещения, как одна из идей эпохи просвещения, там даже через Гёте немножко может вот привести Гитлер. У него же там, он философов читал, тоже там каким-то философским аппаратом обладал. Вот, и вот просто об этом накануне 9 мая хотелось бы напомнить тем, кто образовательные программы составляет. Иначе ребенка в 16, 17, в 23 года можно опять легко сманить этими идеями на вот такую дорожку, тем более, что вот наши партнеры не партнеры, просто в открытую этим занимаются.
4: Ну, Андрей, я же говорил уже неоднократно в этом эфире, меня даже не это поражает. Это ладно, детей... С детского сада там они режут русню, ходят, да, зигуют.
3: Не, ну это пещерный вот нацизм, вот. Это даже там идеология
4: даже,
3: одна.
4: Даже не об этом, да, речь. Сидит человек такой же, как и я, дедушка, скорее всего, уже, как и я, да? И он мне начинает
3: рассказывать... Я дедушка. У меня внучка,
4: да,
3: ну, есть.
4: Вот, например, да, начинает рассказывать, что три украинских фронта, там воевали украинцы.
3: Да, это...
4: и этот человек, он смотрел «В бой идут одни старики», он смотрел «Эпопею освобождения», скорее всего, смотрел.
3: Да, да, и скорее всего, вот, он просто
4: и,
3: понимает,
4: и тем не менее, и тем не менее он эти вещи говорит. Это вот это меня больше всего поражает.
3: А что тут поразительного? Он просто нагло врет этим детям, которые там его слушают для того, чтобы вот по его мнению старика этого, какие-то они цели.
4: Ну, невозможно могли... все время врать. Ну, это же невозможно физически просто.
3: Честно говоря, если вот какое-то мало места в мозгу на обучение остается после просмотра рилсов и тиктоков, то вполне возможно вы заполните какой-то пустотой. И тем более, когда люди вот смотрят логически не связанный между собой контент, часто вот так вот мелькающий, это вот я пересказываю работу психолога, угу, они перестают нуждаться в логических связках. Ну вот сейчас было там, как приготовить, я не знаю, из топора этот какой-нибудь там слесарный инструмент, тут дальше, как, я не знаю, как танцевать. Потом вот мы сидим с друзьями, пьем. То есть по 30 секунд, по 15 секунд логически не связаны, и человек уже начинает воспринимать, тем более детский, юношеский мозг, вот контент как раз вот такими просто импульсами, там, квантами нельзя сказать. Ну просто для него уже, ему уже отключили вот эту вот этими рилсами необходимость в каком-то там последовательном наративе и какой-то логике происходящего. Так что вот вполне это можно вот все загрузить в мозг.
4: А если прям конкретно, я считаю, что в наших образовательных программах должна быть изменена дата начала Второй мировой войны.
3: Второй мировой войны.
4: Это не 1 сентября 1939 года.
3: А 1933 год?
4: 1938, например.
3: 1938. Мюнхенский сговор, где просто сказали Гитлеру, иди на восток. Ты хочешь
4: там
3: на восток?
4: Же, там же были, было изменение границ, да? Да. Польша поимела новую
3: территорию. Польша
4: откусила
3: кусочек от Чехословакии.
4: Вот там. И надо, мы придерживаемся, потому что...
3: Венгры такие после Трианонского мира. О, мы сейчас все вернем, там сейчас себе обратно Словакию откусим. И... Вот. Ой, там по событиям, конечно, этим можно по какую-то даже отдельную лекцию про то, что сейчас вот как-то ну, не принято, что ли, про это много разговаривать. А ведь, например, в той же Чехословакии, вот как партия называлась, премьер, который был в то время, когда вот, ну вот, Гитлер забрал Судеты. Национал-социалистическая партия Чехословакии. А Пилсудский был. Кто такой же, вот, ну, националист, нацист уже чуть-чуть вот где-то, мы не понимаем. А ты, там разница всегда немножечко. Вот от нацизма, от национализма к нацизму, к идее то, что...
4: Да, ну, это, общем, видимо, да. В нашей стране были Петен, Антонеску, Муссолини, Франк. Это
3: про Антонеску
4: все
3: я вообще
4: был.
3: Читал, что когда вот он предлагал... Ой, я не буду, я не хочу про это, про эти ужасы в эфире говорить.
4: Ну вот, да, а все
3: а Венгрии вообще мы. Адмирал там. Венгрия никаким боком к морю не выходит, а там адмирал с Гитлером, значит. Мне это все интересно. Друзья, кто слушает нас в эфире, не поленитесь, почитайте историю. Ее вот, если на нормальные какие-то источники попасть, она... Это интересно, это поучительно. Что у нас там со временем? Мы про... И про празднование. Еще, я, как всегда, хотел сказать, что да, вот давайте зафиксируем, что до 65-го мы не праздновали, после 65-го уже, ну, можно
4: выходной
3: сказать...
4: Выходной день.
3: Да, выходной день, и уже вот где-то с... Уже, я, наверное, помню, где-то с середины 70-х ветеранов, которые... Я уже год назад именно это же говорил, но вот в Новосибирске собирались ветераны, кинотеатр «Победа», за ним парк Института инженеров водного транспорта, и вот у меня прямо перед глазами стоят люди вот с медалями в форме тех лет, танцуют, плачут, держат таблички со своими воинскими частями. У нас был еще военрук, воевавший, и вот его как, ну вот он, я уже забыл, как его имя, отчество, то есть он нам преподает сборка, разборка автомата, противогаз, туда-сюда, угу. Все вот это веселое ребячество, интересные были уроки, и вот на 9 мая говорят, а вы выйдите и расскажите, значит, вот этим сорванцам, значит, как вы воевали, что вы делали, как вас ранило. Он говорит, ну вот бегу я в атаку, бум, что-то ударило в ногу. Я еще 3 шага сделал и упал. Вот ранение. Они не умели так вот рассказывать как-то вот.
4: Ну, что, эти... правда же.
3: Да, он просто рассказал и все. Да. Понимаете, это... мы сейчас на отдалении видим, что это подвиг, а для них это была такая как бы вот, ну, вот так было. Деды мои, один простоял 6 лет, он пошел в армию до... Призвали его в армию еще до начала, значит, на западе войны, он там на границе с Японией, ну, не с Японией, там Корея тогда, оккупирована Японией тогда была, и стояли какие-то войска, несмотря на договор о нейтралитете, 6 лет там просто простоял, дед с другой стороны ушел как раз с Алтая, уехал как раз вот в эту зиму 41-го и без вести пропал. Бабка веселая у меня была, она вышла замуж потом за какого-то другого фронтовика, и, в общем, в семье вот эти вот, как бы это сказать, там одни дядья у меня, значит, от одного деда, ну, в общем, все равно об этом как-то в семье немножко говорили. Вот у меня просто полное впечатление вот с тех пор вот от живых фронтовиков, они почему-то вот... Мне кажется, стеснялись вот этой шумихи уже, вот то, что ну, не было 20 лет, а потом раз, это День Победы, все, значит, такое забарабанило. Скромные были люди, просто как бы вечная им память, кто не с нами уже. И...
4: Мой дедушка военкором был,
3: ну,
4: журналистом на тот момент.
3: А про 28 второй... панфиловцев он написал?
4: Нет, вот, а второй нефть искал, нашел, потому что боялись, что Баку захватит, и тогда в тот
2: татарская, наверное, она СССР называла. Ну, Татарстане, короче говоря. Ромашкинское месторождение там вот работал. Там.
3: Вот, кстати, и вот я только что с Северного Кавказа практически вернулся. Опять, я не знаю, как я проскочил туда вместе с семьей в расширенном составе, что нас не задерживали вот эти вот аэропорты закрытия. И обратно только уехали, и приехали, вернее, вот уже там на 15 часов аэропорт закрыли, даже Минводы. И там вот я даже что-то... Вот немножко удивился, потому что я не очень помню, но оказывается действительно до Ставрополя, вот до этих Минвод, до Пятигорска вот, дошел фашист и так далеко прошел. Видимо, вот тоже шли они на
2: Баку, сторону, конечно, на Баку, конечно, да. Чтобы отрезать. Да. Поэтому была поставлена задача. Но стоило ему это тяжело, потому что 7 ноября 1945 года он поднял рюмку и... К сожалению, его не стало.
3: Прямо 7 ноября?
2: Да, молодой был, 40 лет всего-навсего. Да. Вот, а второй дедушка, даже он писатель, член Союза писателей, книжки писал, переводил белорусских поэтов.
3: Дожил. И литература там, советская, вот, хоть ее и как-то там считают, что она какая-то там дико подцензурная, давление, но это вот просто бриллианты литературы, «Батальоны просят огня» и... Твардовский, и вот в каком хотите жанре, даже немножко в юмористическом, там, ну, Чонкин, солдат тот же. Пожалуйста, все это интересно, опять же, поучительно. Не знаю, вот мне кажется, что вот какая-то вот все равно жалость вот идет, вот, не... вот это вот казенное празднование с салютами, вот это торжественное, это хорошо, а на каком-то вот человеческом уровне, вот где-то мы чуть-чуть это вот где-то потеряли. Не знаю почему, не знаю, вот может из-за той скромности, когда, конечно, нам-то, пацанам, там, 13-летним, нужно было, как мы там в атаку шли, там, значит, та-та-та-та-та, по немцам все. А он говорит, а вот я просто вот бежал-бежал, бум, тычок в ногу, еще 2 шага и упал. И весь рассказ про ранение. И как бы... Вот,
2: ну,
3: вот,
2: он же вот, не так. Только, он же еще, наверное, что-то делал.
3: Не, еще, наверное, что-то делал. Потом в госпитале лежал. Но вот как-то из человека это, получается, нужно там как-то это вытягивать. Не умели они так вот красочно рассказать про это. Увлечь этим.
2: Ну, кто-то умел, наверное, правда?
3: Да, вот хорошо, что довольно много литературы есть. Ну, опять же, а потом, знаете, вот этот Суворов появляется, вот этот Суворов, как там, аквариум, да. Ледокол.
2: Ледокол, да.
3: Я почитал, господи, у меня вообще волосы дыбом стояли. То есть вот то, что... Ну, я не буду разбором заниматься, но человеку, которому вот просто с официальной версией истории, и который чуть-чуть еще почитал про войну, вот читаешь это и думаешь, ну да, можно его так вот скомпоновать факты, да, можно вот как бы вот просто сказать, что это да, это Сталин хотел на них напасть, а вот чуть-чуть вот ему не дали и так далее. Ну...
2: Рекомендую послушать, наверняка где-нибудь есть запись эфира Владимира Ростиславовича Мединского. И Юлии Латыниной, я ж не знаю, там она иноагент, наверное.
3: Конечно, да, конечно. Вот. Не, очень, очень, очень хороший Рыжков вот на той станции.
2: Вот он разбил ее просто в пух и прах. Она там двигала вот эти сорокинские идеи. Но дошло до того, что он иронично и спокойно все говорит. А она, значит, просто уже в конце начала брызгать слюной. Да, вот перешла на ультразвук и так далее. Но это было очень сильно.
3: Да, ну, я говорю, вот еще тоже Владимир Рыжков, не знаю, насколько он тоже иноагент или нет, да, земляк да. Мой из Сибири, политик он, по-моему, да?
2: Ну да, был, да, конечно,
3: вот,
2: да.
3: Вот цикл был «Моя победа», что ли. Ну, в общем, есть, да, что и послушать, и почитать, и интересно.
2: На эту тему, да.
3: Ой, ну, начнем мы чуть-чуть. Я хотел отчитаться о поездке на Северный Кавказ.
2: Ну, может, мы после уже...
3: Давайте уже пока какую-нибудь песню бодрую включим. Есть у вас, у нас на разговорном радио хорошие песни. Не знаю,
2: прямо вот так сейчас у меня, конечно, нету. Вернемся, оставайтесь на орбите.
1: Ага, тот самый Бочарик. Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Каяка. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Популярный блогер, автор книг, проповедник, общественный деятель, настоятель храма, а еще ведущий авторской программы на радио «Спутник». Священник Павел Островский говорит на одном с нами языке и отвечает на все вопросы.
5: У меня отец православный, мама католичка. Как православная церковь относится с католиком?
6: Является ли грехом пользоваться процентами по банковскому вкладу?
7: Как объяснить, что динозавры жили миллионы лет на нашей планете до появления людей, а в Библии написано, что Бог создал все за 7 дней?
8: Люди сходятся, живут, женятся, а потом это все перерастает в быт. Потом у человека открываются глаза, и он понимает, ну, любви нет, искры нет. Развод – это грех получается.
9: И дальше вопрос Чернышевского. Что делать?
1: Час Островского в четверг в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
10: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
1: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
10: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
11: Симметрично, Михаил Леонидович.
1: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
10: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
1: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
12: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
1: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Ага, тот самый Бочарик.
2: Праздничный Андрей Бочаров в студии «Радио Спутник».
3: 7-го праздник, 9-го праздник, 8-го тоже должен быть праздник. Зачем настроение опускать? Конечно же.
2: Вот какой-нибудь есть, сейчас посмотрим.
3: Да, какой обязательно какой-нибудь день настенного календаря или что-нибудь такое. Работников суконно-камвальной промышленности или еще что-нибудь. Обязательно должен быть. А я пока хотел, как я люблю, прорекламировать внутренний туризм. Побывал я в очередной раз на Минеральных водах, ну, то есть вот на Северном, это ворота в Северный Кавказ, в городах Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, ну, естественно, в Минводы приземлялись, и я хочу сказать, дорогие друзья, обязательно там побывайте, это чудесная природа, это вот Кисловодск, это вообще какой-то имперский просто вот городок с этими восстановленными особняками.

0: док с этими восстановленными особняками, там, к Кшесинской, например, он там официально там, на кого-то другого записан, но там дача Шаляпина, это вот в архитектурном просто плане удивительный, красивый, вот все арт-нуво такое, просто шикарно.
1: И... Прерву на секунду.
0: Да, конечно.
1: Это праздников миллион.
0: На 8 мая.
1: Тут просто ну, понятно, сейчас все день, упадут.
0: Это день же скорби еще в Европе.
1: Да, это ладно, бог с ним. Это я даже не хочу, потому да, что мне да, это неприятно. Противно, это назло.
0: Согласен.
1: День перешагивания через ступеньку.
0: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Значит, международный день болельщиков.
0: А, это вы.
1: Праздник да. затачивальщиков гвоздей.
0: Ёлы-палы.
1: Ну и, наконец, я прошу прощения, но день рождения напитка Кока-Кола. Все, не прерываю.
0: Только добрый, только, значит, черноголовка. Пейте без остановки. Вот, про Северный Кавказ хотел продолжить, что обязательно там побывайте. Это, конечно же, вот не тот отдых, когда вы на море, жарите там свое тело, потом окунаете в теплую воду, подхватываете ротавирус в какой-нибудь столовке, ну, такой вот обычный. Это такой немножечко, как бы, такой здоровый, скажем, отдых. Я, честно говоря, вот эти все минералочки вообще не пью. То, что они там на халяву везде стоят, меня не убеждает. Мне не нравится их вкус. Ну, не нравится, а что? Тем более там написано «по назначению врача». Что вы там, никто же не осматривает.
1: Вы просто не знаете, какие надо пить. Надо пить нарзан.
0: Нарзан?
1: Потому что ессентуки, это нарзан, гидрокарбонатно-натриевая вода. Она снижает кислотность желудка, если что-то покушали, такое неприятное.
0: То полезненько.
1: Полезненько. А вот ессентуки, это сульфатные воды, сульфатно-натриевые. Они какие-то привкус, вот, может быть, даже сероводород, может быть, такой какой-то кислый, не кислый, солоноватый, не очень приятный. Вот и все.
0: Я прочитал там на стеночке возле, там как раз вот где скважина, 17-е синтуки, это вот как раз вот весь букет, который вы описываете, там стоит шикарный павильон, очень такой отлично реставрированный. И там, значит, на табличке написано, что вот этот ГАЗ, когда ехал, ему казак говорит, ой, значит, барин, лошади там, в общем, это...
1: Дохнут.
0: Не дохнут. Они говорят, вот там вот любят водичку пить. Я думаю, вот это лошади будут пить, а там такой духан от этого настоящего 17-го.
1: 17-е, да,
0: ну, тем не менее, а мне вообще стало интересно, как этот вот вообще регион получился, как он вот, ну, вот как он раз и превратился в какие-то там круче, чем Баден-Баден, где еще был в этих Карловы Вары, был в этом, ну, который под тремя долинами, уже забыл, во Франции. Бальнеологический курорт, короче.
1: Да.
0: Оказывается.
1: Виши, что... наверное, нет?
0: Нет, в Виши
1: или
0: я не
1: Форш.
0: Был.
1: Я помню, Атос ездил на воды в Форш.
0: Нет.
1: Якобы. Помните?
0: Вспомню. Ну, может
1: они быть. Его сопровождали, было такое...
0: Нет, вот как вот идет в Куршавель дорога, там ниже вот этот вот тоже городок, я забыл, как он называется, тоже такой вот он, там воды какие-то горячие из камня хлещут. Я просто, как вот, в общем, как-то люди что, они вот специально это искали или как это вот возникло?
1: Там это из скалы вытекает. Я вам скажу больше, вот военно-грузинская дорога,
0: да.
1: которая из Владикавказа ведет в Тбилиси, там есть такое Трусовское ущелье, и там естественное джакузи, то есть небольшое озеро, где-то метров 15 на 5. И оно прямо, вот, ну как в джакузи, вот так пузырится вода, да, и это нарзан, то есть газ поднимается. Температура 4 градуса, вот мы там купались, когда на практике были.
0: Не, ну там в Пятигорске тоже есть бесстыжие ванны, где просто все это откуда-то течет, и с избытком, мало того, в тех же Ессентуках, ой, в том же Пятигорске, вот на месте, где сейчас там красивейший вот этот цветник, там просто было болото из минеральной воды, то есть плохо пахло, все чмокало, чвакало, и, значит, очень много сил пришлось потратить, чтобы из этого как-то...
1: Провал, в конце концов. Там что же
0: было,
1: минералка?
0: Да, минералка, конечно, она еще так испаряется. А там вот сколько себя помню, там стоит ресторан «Печорин». И, значит, там в меню что-то мы сели в этом Печорине, поели по традиции, потому что он прям вот где цветник, и где вот эта вот вся дорога там через галерею, в общем, туда до провала, туда обратно еще это, как, беседка, где якобы там арфа воздушная Орел и так далее. И

0: Что-то сели, поели, и так, давайте десертик. А там, значит, десертик грушницкий.
1: Грушницкий, я так и подумал.
0: Ёлки-палки, я аж так говорю, не надо, не заказывайте, а не о чём. Я говорю, ну, вот вспомните, где же на мэре там вот...
1: А Беллы, ничего там не было. Да,
0: не, ну, к достоинству этого заведения, что пока ждешь, там томики со стихами есть, можно там элегию, там Дельвига прочитать, сравнить с элегией Пушкина и понять, что Дельвиг вообще какие-то просто слова складывал просто одно с другим, а Пушкин гений. Просто рядом, например. Такие. Так вот, я хотел про то, как это место, почему оно... Ну, во-первых, в момент, когда Екатерина в конце, там уже, не знаю, с какой, с 17-й попытки Крым, присоединили к России, опять же, потому что не просто так это, он далеко был от России, просто оттуда приезжали вот эти, кто там, крымские татары, и угоняли по 500 000 в год.
1: По 3 рубля за голову купали, да.
0: Поэтому
1: В бюджете специальная статья была Российской империи.
0: Да, ну, казаков выкупали в основном, женщин не выкупали. Да и то говорили, если вот за рекой поселишься, мы тебя выкупать не будем. Вот до Терека, значит, вот тут вот выкупим, если украдут. Это тоже интересная страница про то, как в те времена это все завоевывали. Но я к тому, что вот это вот Крымское ханство, оно же вот и Ногайскую степь тоже подразумевало. А это вот огромная как раз территория, это Кубань и вот до Калмыкии, вот Ставропольский край. И в это же практически время, в 1780 каком-то году, Грузия просто говорит, ребята, спасайте, вы христиане, мы христиане, значит, спасайте. Режут нас эти, и персы режут, и турки режут, и вообще просто вот давайте что-нибудь делать вместе. Мы вот там готовы подписать, что мы под руку русского царя идем. Что-то там Екатерина какой-то... Роту с пушечкой на перевал поставила, ну, это не сильно помогало, ну, в общем, только лет через 25 только получилось присоединить Грузию, вернее, там это несколько царств было, потом как-то образовались вот эти ханства, среди которых вот где-то там просто, там же тогда на Кавказе не было такого, что вот тут вот Армения национальная, значит...
1: Нет, там Кахетия, Сванетия какая-то.
0: Нет, и к тому, что вот это только как раз в отдаленных долинах в Грузии жили компактно, туда тяжело было каким-то другим национальностям, вот Сванетия, все, вот они там были, ну, места компактного национального проживания. А в Тифлисе, например, там бакинские татары в основном жили,
1: в
0: Баку одни армяне, то есть все вот так вот перемешано было, и вот там, это же в начале вообще, когда вот Эревань взяли, это просто называлось Армянская область вообще. То есть ни о какой там большой Армении речь не было. Но, тем не менее, уже и когда христианская, хотя с точки зрения там, православия, они монофизиты, вернее, не совсем как бы вот... Ну, вроде как православные, ладно, не будем там в это лезть. И вот, значит, у нас две страны, Грузия и Армения, с ними нужны какие-то коммуникации. И с точки зрения уже так... Империя их взяла под руку, но надо как-то их охранять, то есть вот военно-грузинскую дорогу сделать, но она не всегда проездная была, она очень высокогорная.
1: Там зимой.
0: Другие сухопутные были нужны, а горцы тогда, они просто вот такие дети гор, у них такая как бы просто жизнь
1: была. Военно-осетинская еще через... Цейский, вот там дальше чуть-чуть.
0: Так а Западный Кавказ потом уже в 1877 году зачем завоевали? Чтобы аж вот так вот, аж через Тамань и по побережью до Сухума идти, потому что нужны были разные пути, и не только через горные тоннели тогда вот пробивать не очень сильно умели. Все равно перевалы закрывались на зиму, а коммуникации нужны. И вот наши, значит...
1: Рокский перевал, там военно-осетинская дорога.
0: И вот практически, я не знаю, там, насколько там, более 50 лет, по-моему, вся вот эта история, вот когда уже жесткая война пошла с 1828 года, вот когда этот Шамиль в пропасть-то прыгнул и почему-то живой оказался, и потом стал вот этим Шамилем, имамом Северного Кавказа, который 30 лет там только Ермолов, по-моему, поймал. Я к тому, что про Армению намекаю, что когда вот как раз там находясь, вдруг читаю, значит, вот эти вот, вот это какой-то просто шабаш какой-то, вот особенно, вот простой человек открывает ленту новостей, И ему тут этот на барабанах. Этот, значит, что-то там с собаками, с какими-то дикими бегает. Эти, значит, стоят, улыбаются. Этот в красной юбке где-то у стенки, и остальные фотографируются. Вот простой человек подумает, что это вообще было?
1: Вот, ну, так вот.
0: Что это за бред? Чем они там занимались? Ну, естественно, там почитал в новостях. Занимались они там русофобией. Только этим и занимались. Потому что вот это европейское политическое сообщество, вот ЕСП, вот этот слет их был. Он как раз в 2022 году был, это общество, оно было учреждено, и раз в полгода все европейские, кто еще желают, страны, вот именно для того, чтобы, вот собираются там 50 стран, чтобы придумать, поковыряться в носу, значит, как бы нам там Россию теперь вот забодать и заломать получше. И это в Армении, которая, не, ну я понимаю, вот, например, был бы у нас, например, где-нибудь в Москве памятник, ну, не знаю, какому-нибудь турецкому турецкому какому-нибудь командиру, и на нем было бы написано, что он освободил Москву, там, например. В Россию мы вот этого не можем почувствовать, что кто-то, что мы кому-то обязаны существованием своего государства и там памятник. Ну, вот это я не могу на их точку зрения стать, но имея на своей территории вот эту довольно большую базу, в Гюмри.
1: Ну как, памятник Барклая де Толли же стоит, он, правда, гражданин наш, не, Франц Ле Форд был...
0: Да тоже... это все были уже давно адаптированы. Нет, то, что вот, например, Россия освободила, я не знаю, там, ну хорошо, Словакию от немцев, и Болгарию, и стоит вот Алеша, да, там, у нас же нет таких памятников, что вот кто-то, чья-то армия китайская пришла и освободила, и стоит огромный, не знаю, там, 50-метровый китаец.
1: Есть и хотят поставить нашим корейским товарищам.
0: Это да, это как бы...
1: Будет стоять в Курске, да, Курске, да, ну, обязательно.
0: Нет, это, например...
1: Так что есть. Не в той степени.
0: Не, ну, я веду к тому, что, наверное, психологически, наверное, довольно тяжело все время быть кому-то чем-то обязанным. Например, ну, вот армянам все время быть обязанным русским, что они там, ну, второй раз, когда сохранили их, просто их жизни сохранили. Ну, первый раз, когда разрешили вернуться армянам всем из Персии, из Османской империи, там, по-моему... Как раз вот какое-то было населено вот это ханство бывшее, которое Армения стала, Восточная Армения называется. На второй раз, когда там в Турции их просто резали, прям стоял стол на границе, где просто армяне заходили на территорию Российской империи, их там записывали, да, вот такой-то, такой-то.
1: Еще какую-нибудь историю вспомним, я имею в виду уже, так сказать, из Модерновых.
0: А давайте, давайте.
1: Ну как, два корабля, один у берегов Японии, другой у Кабо-Верде. И там, значит, вирусы. Значит,
0: на Кабо-Верде, по-моему, не пустили.
1: Он сейчас идет на Канары, насколько я понял.
0: И на Канары уже не пустили. Ну, там просто вот эти чуваки, там президент, это Канар, оказывается, у них президент был, он говорит, ребята, у меня тут этот курортный сезон сейчас, я 8 миллионов человек готовлю, а вы мне тут зачумленный пароход, не знаю, на Маврики, наверное, их отправят или еще куда-то. Ну, вот я, поскольку являюсь читателем новостной ленты в соцсети X, которая, еще раз напомню, что она у нас не запрещена, там просто какой-то вой и ужас. Просто эти все европейцы, а сейчас же перевод автоматически, то есть там уже вообще даже напрягаться не надо, итальянский, немецкий, испанский, португальский, все на русском. Причем очень хороший перевод. Все, люди просто в каком-то этом, просто воют, что все, значит, опять пандемия, опять этот Билл Гейтс, опять вакцина, опять все закроется, все раскроется. Вот вы как считаете, это вот был же здесь Онищенко, да, по-моему?
1: Да, академик все рассказал. Геннадий Григорьевич сказал, что он не так легко передается. И вообще сейчас непонятно, передается он от человека к человеку или нет. А если передается, то ну просто нужен такой контакт, ну, не знаю, целоваться, что ли там.
0: А я прочитал немножко другую версию. Вот в Аргентине какой-то, значит, этот гиперактивный товарищ, который бегал там по лесам и пил из одной лужи с этими грызунами, он потом вернулся где-то там, не помню, какой-то городок, и пошел в ночной клуб, и на какую-то свадьбу он, что ли, попал, и заразил он двоих, кто с ним за столиком сидел, двоих, кто за соседним столиком сидел, и когда он шел в туалет, столкнулся с каким-то человеком. И этот человек как раз на этот корабль потом попал. То есть вот там наоборот нагнетается, что, ребята, это вот все вот... Понятно, что это обратно пропорционально расстоянию, потому что это воздушно-капельным путем и там полевым еще каким-то написано путем.
1: Нет, но... просто если ты, пардон, экскременты машины у тебя были на полу, и они... И ты начал там пылесосить или пыль поднялась.
0: А колдуны вот как они делают там? Хорошее дерьмо сушеное, крокодила, птичьи клювы, вот это вот. Все в ступочки потерли, значит. И не употребляйте, друзья, не колдуйте, не занимайтесь этим.
1: Нет, на японском пароходе там чуть ли не все заболели, а здесь только 7 человек из 150. Вот
0: так попадает... погодите, там, по-моему, уже 11-то уже вообще это померли.
1: Как померли? Вроде как... Может, 4 или 5.
0: 4 или 5, ну, я не знаю.
1: 7 заболели, 5, да.
0: Ситуация в развитии.
1: Ну, видимо, да, может, я что-нибудь
0: прочитал. Ну, стюардессу вот выловили, которая имела контакт с этим пассажиром, которого, значит, эвакуировали в Йоханнесбург, и вроде сейчас у нее как раз нидерландское же то судно было. Угу. А сейчас как раз в Нидерланды эта холера приходит еще вот из Южной Африки, прилетела бортпроводница, у которой вот там взяли анализы, тоже у нее есть.
1: Так что, посмотрим.
0: Мы да, заранее пугаться, наверное, не надо. Мойте руки, как всегда, старайтесь.
1: Не пейте воду сырую.
0: Да, не чихайте. Да и вообще какие-то нормальные, просто вот общепринятые меры гигиены используйте. И говорят, от 99% вот этих всех болезней.
1: Вот об этом и речь, да. Об этом и Геннадий Григорьевич говорил сегодня. Так, еще вот тут я не понял, почему вас это заинтересовало.
0: Да.
1: Значит, депутаты Верховной Рады законопроект готовят о признании гагаузов коренным народом. Они каким боком к этим гагаузам-то? Они в Молдавии.
0: Они в Молдавии, а это, насколько я знаю, это крещенные турки, да, гагаузы. Это просто так вот как бы...
1: У них Башкан начальник.
0: Да,
1: Башкан, хорошо. Причем очаровательная женщина была.
0: Ну, в смысле, ее посадили. А почему была-то, да? Она,
1: нет, ее посадили.
0: То ли сидит, то ли не сидит.
1: Нет, она жива, слава богу, просто ее.
0: Нет, это не...
1: Евгения Гуцул ее зовут.
0: Да, это не... А там, по-моему, несколько сел, это вообще какая-то, как бы, не сказать, чтобы исчезающая
1: народность. Так это они на Молдавию покушаются, что ли?
0: Нет, они есть и в Молдавии, есть и в Бессарабии.
1: Тоже
0: да. Ну вот, понимаете, они коренной народ Украины. А вот это просто новость, как бы еще раз напомнить, что русские для них... вот оккупанты, а между прочим, как раз у гагаузы, у них вот все советское, все лучшее было в Советском Союзе, везде вот там флаг. Я не был, я просто вот, когда эту новость увидел, там, погуглил какие-то картинки.
1: Вы же знаете их логики, язык мы искусственным образом собрали у татар, там, еще у кого-то, там, у тюрков. Да. Значит, поскольку нет номинально русской республики, значит, и русских тоже нет. Да. Вот они вот на полном серьезе это рассказывают.
0: Не, ну вот с этой логикой, да, и вот особенно еще вот я про Армению хотел сказать, что вот когда в каких-то, забыл просто сказать, в каких-то обсуждениях вроде взрослые люди, а каждый раз они говорят, а Россия предала Армению, значит, когда Азербайджан вот на Карабах напал, вот Россия бездействовала. Ну, сколько раз им говорит, что сами Армения сама не признала эти вот это в Арцах, Нагорный Карабах, частью себя. То есть они ничего не сделали, чтобы в состав Армении включить. Мало того, там несколько районов, они просто как в качестве буферной зоны просто. Как и все время Россия говорила, отдайте эти районы Азербайджану, подпишите мирный договор, и вот не будет этой точки, которая привела к войне.
1: Ну да, это понятно.
0: Не, ну вот русофобия, она вот может... И какие-то, знаете, такие вот люди прям ведущие, что-то вот они как-то так прям на каких-то стримах так обо всем очень рассуждают. Так, и вот такие глупости говорят вот по поводу того, что там ОДКБ Россия не защитила, вот, значит, армяне и пошли. Вот. А вот как вы считаете, а надо им газ отключать теперь? или нет?
1: Не знаю, но это не стиль нашего руководства.
0: Вот все зря, потому что вот глядя, например, Грузии, где вот довольно жестко провели принуждение к миру, как-то вот вроде вот это вот действует только.
1: Ну, не знаю, там подействовало это или нет, там со скрипом они что-то поняли спустя, причем восьмом, где-то через 15 лет,
0: 12. Нет, а как еще? Он 40% электроэнергии от Росатома, РЖД там у них дороги обслуживают, про военную. И тем более мы вообще с Арменией-то вообще не граничим.
1: Это по предмет переговоров. Я думаю, что эти аргументы, они звучат.
0: Вот это вот смешно. И компании начали нанимать философов, чтобы они определяли ценности и поведение нейросетей. Друзья, если вы попробуйте спектр философов, их верований и каких-то убеждений посмотреть, то я не знаю, какие у нас будут эти...
1: Зачем-то они пригодились.
0: Философы, да. Нет, в принципе, довольно нужные люди, когда они что-то остроумно формулируют, какие-то жизненные цели, откуда мы, кто мы и куда идем, наверное, их интересно почитать. Для искусственного интеллекта. Я опять же говорю, что чтобы его называть интеллектом, чтобы относиться как к живому, как к чему-то живому, имеющему сознание, они должны боль испытывать какую-то. Боль, голод, страдания, в общем...
1: В смысле, кто искусственный интеллект?
0: Да. Вот чтобы у них чувства появились. А когда у тебя появились чувства, ты их уже можешь переживать. И тогда это уже какое-то, можно считать, какое-то существо уже перед тобой. Чувствует.
1: Исходя из счёта.
0: Им напичкают сейчас этих философских систем. Они тебе то Ницше будут, то Будду, то колесо сансары, то, это звездное небо по Канту рассказывать. Давайте
1: мы... Мы же теперь поняли, исходя даже из этого, мы теперь поняли, что искусственный интеллект — это не универсальная штука, да? Что, у России свой искусственный интеллект, у Америки свой. И я видел ситуации, когда пытались так задать вопрос, чтобы он ответил так, как нужно. То есть это все равно работает. Может, это про это? Чтобы формулировать задачи так, чтобы он отвечал как надо. Он же не беспристрастный.
0: Он то на какую-то сторону. Вот я пользуюсь этим чатом GPT, два раза попытался с помощью его какой-то юмористический текст написать. Все, наверное, с этого начинают, что пробуют какие-то... Напиши шутку про такого-то, да, и с этого все общения с чатом GPT. Рассказывать не буду, это, в общем, интересная для меня тема была, я ее месяц работал. Она со мной только разговаривает теперь только языком стендапа. Все провода ведут в один подвал. Какие-то такие шуточки постоянно отпускают. Вообще интересно. То есть вроде как информацию дает, но и с какой-то... Я даже не прошу...
1: Модель поведения вы задали, она по этой модели и работает. Вот и все. Это то же самое, если вы смотрите про ботинки часто, вам будет выдавать интернет ботинки.
0: Философы, они же... тоже 33 минуты. Просто не хотелось бы углубиться в философию философов, потому что философ — это... Это не тональность разговора.
1: Не все философы одинаково полезны. Как сказал бы чат GPT в ответ на просьбу. Лучше сделать шутку.
0: Про Трампа шутят. Фэт GPT. То есть он несет тоже какой-то бред, но такой толстенький.
1: Андрей Бочаров, спасибо.
2: Белый список сайтов на время отключения интернета. Контекст. Ограничение доступа к сети в период подготовки и празднования 9 мая в Москве и пригородах не затронет социально значимые ресурсы. Минцифры обратилась в правоохранительные структуры для оперативного согласования соответствующего перечня сайтов. 5 мая жители региона и приезжие жаловались на перебои с интернетом. Не работали некоторые сервисы, что затрудняло передвижение, покупку товаров и услуг. Нельзя было отправлять СМС-сообщения. Однако операторы в короткие сроки приступили к восстановлению доступа. В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций пообещали своевременно предупредить граждан, если ситуация повторится. В ведомстве уточнили, что точечные отключения мобильного интернета в регионах проводятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА. Эта мера позволяет снизить точность наведения дронов и противостоять атакам. Пользователям рекомендовали использовать возможности Wi-Fi. Аналогичные ограничения вводились в прошлом году, на 80-летие Победы. В белый список вошли портал госуслуги, сайты государственных органов власти и банков, крупнейшие цифровые экосистемы, такие как Яндекс и ВКонтакте. Узнать за 90 секунд. Приход к власти Михаила Горбачева и начало перестройки привели к потеплению отношений между СССР и США. В Москве решили, что дальнейшее участие в дорогостоящей гонке вооружений чревато экономическим крахом. Холодная война стала сходить на нет. На Западе возникла так называемая «горби-мания». Михаила Сергеевича считали руководителем нового формата, способным вывести страну и ее отношения с капиталистическими государствами на новую траекторию. Советское руководство, в свою очередь, демонстрировало готовность идти на компромиссы. Встречи руководства Советского Союза и Соединенных Штатов стали регулярными. Кульминацией сближения стало подписание в 1987 году договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в том числе оснащенных ядерными боеголовками. Впрочем, Москва пошла на невыгодные условия, уничтожив в 2 с лишним раза больше ракет, чем Вашингтон. Но это была политика. Простые советские люди активно интересовались американскими товарами и поп-культурой. Им объясняли, что жители двух стран в реальности очень похожи. Международная ситуация и правда стала более спокойной. Но базовые противоречия, как показала дальнейшая история, никуда не делись.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 2 часа ночи. В Перми 4 утра. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. Дональд Трамп допустил возможность продления перемирия по Украине. Отношения Киева с ЕС находятся на самом низком уровне с начала военных действий. В США вернут военных, уволенных из-за отказа от вакцинации против коронавируса. Далее подробнее. Дональд Трамп допустил возможность продления перемирия по Украине. Он также заявил, что считает, что обе стороны конфликта довольны прекращением огня. Американский лидер отметил, что отправит переговорщиков в Москву, если это поможет урегулированию. Газета «Политика» со ссылкой на источники пишет, что отношения Киева с ЕС, вероятно, находятся на самом низком уровне с начала военных действий на Украине, а власти европейских стран устали от нотации Владимира Зеленского. По словам бывшего высокопоставленного украинского чиновника, в настоящее время отношения между Киевом и Брюсселем, цитата, «напряженные». Акция «Бессмертный флот», посвященная памяти экипажей кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны, впервые пройдет 9 мая в Санкт-Петербурге, сообщил руководитель регионального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Кирилл Смирнов. В мероприятии примут участие около 30 парусно-моторных судов. В их оформлении используют силуэты кораблей и подводных лодок Балтийского флота военных лет. На бортах разместят портреты участников Таллинского прорыва, трагической эвакуации основных сил Балтийского флота и Сталина в Кронштадт в августе 1941 года. Губернатор американского штата Флорида республиканец Рон ДеСантис может объявить о выдвижении своей кандидатуры на следующих президентских выборах в Соединенных Штатах, которые пройдут в 2028 году, утверждает американская журналистка Лора Лумер со ссылкой на источник. Вице-президент США Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио считаются главными кандидатами на роль преемника Дональда Трампа. Позднее издание «Политика» сообщило, что Рубио в частном порядке назвал Венса главным кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах. Глава Пентагона Пит Хексет объявил о создании рабочей группы по возвращению на службу бывших военных, уволенных из-за отказа от вакцинации против коронавируса. Он добавил, что ведомство также поможет бывшим военнослужащим решить вопросы, связанные с невыплаченными бонусами, присмотром официальной формулировки увольнений, а также удалением негативной информации из личных дел. Я напомню, что во время пандемии Пентагон уволил почти 8 тысяч военнослужащих за отказ от обязательной вакцинации. Теплее всего на майские праздники будет на юге европейской территории России, в Волгограде и Астрахани до плюс 30 градусов, а холоднее всего на Дальнем Востоке, где прогнозируются дожди с мокрым снегом и понижение температур до 0 градусов, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что на европейской территории России будут находиться два антициклона, один на севере, другой на юге. Между ними пограничная зона низкого давления с фронтальным разделом, которая будет тянуться приблизительно по линии Великие Луки, Москва-Владимир. Трехмерная цифровая копия памятника «Мать Родина» создана в Санкт-Петербурге. Ее будут использовать в просветительских и музейных проектах, а также при проведении реставрационных работ на самом монументе, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Модель монумента, изготовленная методом 3D-печати по цифровому образцу, выполнена в масштабе 1 к 20. Ее высота 60 сантиметров. Пока что это все новости. Больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже в начале часа.
0: Девятое мая. День Победы. Дуэль с Манучаровым.
2: 91,2 FM Москва. Работают все радиоприемники нашей великой родины. Сегодня у нас в гостях Наталья Ивановна Конева, филолог, доцент военного университета, президент фонда памяти полководцев Победы и дочь легендарного маршала Советского Союза Ивана Конева.
3: Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Очень радостно вас видеть. У нас здесь в студии мы знакомы шапошно, у нас есть знакомые, но для меня, конечно, большая радость, что вы сегодня здесь. Невозможно за одну программу поговорить о вашем легендарном отце. Я как-то вот так вместе с командой мы составили вопросы. Если вам покажется, кажется что-то не очень серьезным, но тем не менее, вы можете на это не отвечать. Вообще, сколько лет вы занимаетесь памятью своего отца уже? Можно сказать, всю жизнь.
3: Конечно, самый легкий ответ – сказать, что всю жизнь. Но на самом деле, вы знаете, отношение к какому-то его наследию, когда я была, может быть, школьницей, вообще, может, не обсуждать, а студенткой, мне казалось, что это такая серьезная материя, вся эта военная история, говорить об этом, думать об этом. Может быть, я еще была не готова. Хотя папа, может быть, осознавал, что когда-то придет тот час, когда мне будет это интересно и полезно прочитать. И более того, я очень многие вещи начну понимать гораздо серьезнее. Ну, в общем, оказался прав, потому что я очень серьезно стала заниматься этими архивами в течение, наверное, последних где-то лет, я так думаю, 15-20, когда я решила, что каким-то его датам памятным, каким-то памятным датам нашей истории, мне нужно сделать какие-то книжки, может быть, какие-то статьи. Стала я собирать и хронику, и фотографии, делать какие-то для себя заметки. В итоге вышли несколько книжек, одна из них вышла не так давно, она небольшая. И вот совсем недавно я закончила, ну, можно сказать, такую большую основательную книгу, которую я закончила словами. Мне показали, что они, эти слова, отражают то, что я думаю, но я просто выступила как преданная дочь. И вот эту фразу «я ведь преданная дочь», в общем, я ее оставила в конце этой книги. Так что, можно сказать, я первый раз об этом рассказываю, в том числе нашим радиослушателям. У меня пока нет названия. Я думаю, я кручусь вокруг, как бы назвать так, чтобы это было сразу привлекательным для читателя, что он возьмет в руки не книжку с операциями, где двигаются какие-то армии, фронты, а это будет разговор о человеке, который, конечно, был участником огромного количества всяких исторических событий.
2: Ну вот мы об этих событиях сейчас как раз продолжим говорить.
3: Ну и в общем, вот так вот.
2: Вот, вот вы сейчас говорите о том, об этой книге, о названии, о своем отношении. Легендарный маршал. Понятно, что для всей страны, для всего Советского Союза и всех стран, которые сегодня не в Советском Союзе, это легенда, настоящий герой. Вы когда поняли в своей жизни, кто ваш отец?
3: Ну, пожалуй, я по-настоящему осознала это уже в достаточно большом, в нормальном возрасте, когда я сама уже была вполне самостоятельной, что у меня есть какая-то своя задача сохранить это все, рассказать людям, потому что оказалось, что многим людям моя позиция, мое, может быть, представление об этом человеке, мое понимание, может быть, каких-то тонких очень вещей интересно. Вот им это интересно. Ну, я поняла, что мне это нужно делать. И тогда стала заниматься отбором материалов. Вы знаете, так вышло. Может быть, вот это есть существенный момент, почему я этим занялась. Ведь в разных семьях бывает по-разному. Это правда.
2: Безусловно.
3: Вот. Отец оставил очень большой архив. Он отличался, видимо, таким, знаете, взглядом на жизнь человека, который любил историю. Дело в том, что когда он учился в академии, тогда еще она не называлась как-то, это был особый факультет, где готовили будущих командующих, это было незадолго до войны, в середине 30-х годов. Когда он там учился, он очень хорошо проявил себя как человек, интересующийся историей. И его преподаватели, а там были знаменитые люди, которые составили славу нашей военной науки, военной истории, вообще, так сказать, это публичные такие были люди того времени, они предложили ему после окончания академии остаться преподавать историю. Настолько хорошо он проявил себя. Ведь, знаете, это не каждый курсант, вернее, не каждый слушатель,
2: безусловно,
3: они назывались слушателями, могли получить такое заманчивое предложение. Но он мечтал о самой настоящей командной работе. И поэтому он пошел после вот высказанного предложения к начальнику академии. Тогда начальником академии был совершенно замечательный человек Борис Михайлович Шапошников, маршал Советского Союза, который в начале войны со Сталиным, как вы знаете, в Ставке занимался очень серьезными проблемами. А он был полковником царской армии, полковником генерального штаба царской армии. То есть человек был удивительно образованный, тонкий, универсальных таких каких-то знаний. И Конев к нему пришел и сказал: «Борис Михайлович, я хочу идти в войска. Я учился. Я хочу,
2: это
3: и я не хотела бы оставаться».
2: Вы
3: он оставил эту историю. Я знаю, даже он рассказывал, что он вспоминал даже потом, уже спустя какое-то время, даже запах аудитории, в которых все это проходило, потому что тогда они учились. Это была нынешняя улица Причистенко. Это было не там, где сейчас вот
2: Тимур
3: находится.
2: Академия Фрунзе.
3: Да, не там это было. Учились вот там, на Причистенке.
2: А он, вы говорите, простите, что вас перебиваю. Да, вы говорите про архив. Вот я стесняюсь спросить. После того, как его не стало, вы этот архив взяли и прочли вот все эти истории,
3: которые были записаны. Я не сразу прочла это. Там просто очень много каких-то фрагментов. Вы знаете, будете улыбаться, но я недавно, вот завершая книгу, я вдруг обнаружила те какие-то папки, куда еще я туда не входила, вот в эти бумаги. И вдруг, например, вот просто для примера, чтобы вы понимали, как это получается, вдруг Бог посылает, да? Я открываю папку, и там написано «Вена, 45-й год». Значит, что было для отца «Вена, 45-й год»? В 45-м году войска, которыми он командовал в Берлине, а потом в Праге, Первый украинский фронт, войска были выведены в Европу, в том числе в Австрию. И его назначили главнокомандующим центральной группы войск. Она так называлась. Штаб этой группы войск стоял в Вене, а непосредственно там, где он занимался всеми своими военными делами, это был город Баден. И вот во время пребывания в Вене, это был год его жизни, год, 45-й до лета 46-го, значит, в этой папке я обнаруживаю, мало того, что документы, это стенограммы. Понимаете, стенограммы его выступлений, его каких-то там встреч с его же подчиненными. То есть то, что он говорил в 45-м году тем офицерам, генералам и вообще, может быть, широко даже и просто подчиненным ребятам, своим солдатам в 45-м году, когда шанс, армия вышла из войны.
2: То есть есть шанс, что еще и второй том, и третий том появится вашего...
3: Ну, я постаралась оттуда кое-что вынуть, потому что там так интересно написано какие-то вещи. Ну, вот, например, армия выходит, если, говорит, раньше он, обращаясь к своим солдатам, и, кстати, первый раз об этом рассказываю, поэтому это, может быть, даже любопытно сейчас упомянуть в разговоре. Значит, он говорит, ну вот армия раньше как привыкла, скажем, те же снабженцы, которые обеспечивали армию во время войны, всем необходимым. Ну, это ведь действительно так. Ну, да. Все эти графы, как снабжалась армия, все там, амуниция, питание, да, там горячие кухни, ну уж я не говорю о вооружении, боеприпасах и прочее, прочее. А теперь мы армия, которая оказалось в Европе, в условиях окружения, которое для нас было совершенно новым. Это окружение настоящей, хорошо развивающейся буржуазной страны такой, да, или, как мы любим говорить, капиталистической страны, да, где вам нужно думать, как обеспечивать эту армию. Вам никто это не привезет. Надо об этом думать, как это сделать. От наших хозяйственников очень многое зависит. Более того, надо отслеживать, чтобы не было фактов коррупции, как мы сейчас говорим. Потому что такой соблазн что-то продать и получить деньги, и что-то там найти деньги, приобрести.
2: Вот эти истории, я помню.
3: Да, и вот это так все интересно было прочитать, как это было. Или он там очень строго говорит хозяйственнику, что ж такое у вас в столовой солдаты пьют чай из каких-то мисок, что это за безобразие, почему вы не можете обеспечить? То есть он думал о том, что вот в этих новых мирных условиях нужно подумать о людях, сделать так, чтобы их жизнь была абсолютно приемлемой. И все это в стенограмме, и я это читаю.
2: А вот скажите мне, пожалуйста, вот возвращаясь сюда, в Москву, в 50-е, в 60-е, вот быт генерала дома, он отличался?
3: Вы знаете, быт был очень...
2: От советской семьи.
3: Да, безусловно, быт был другой.
2: Чем он отличался? Помимо спецпайков?
3: Квартира, да, квартира, которая была обеспечена после войны. Мы приехали в дом, где проживало очень много военных. У нас были те соседи, когда, вот я называю фамилии, говорят, о, прям вот весь Советский Союз. Ну, потому что над нами жил Молотов, который был наркомом, как вы понимаете, иностранных дел.
2: И где дом, получается, какой адрес?
3: Теперь это Романов переулок, а тогда это называлось улица Грановского.
2: Дом в мемориальных плитах, который...
3: Да, который весь в мемориальных плитах. Но на самом деле это дом, доходный дом Шереметьевых и дом 1898 года.
2: Там выдали
3: постройки.
2: Квартиру просто.
3: Да, там выдали квартиры нам. Вот Молотов жил, Жуков, Рокоссовский, семья Ульянова. Кстати, напротив нас жила Ольга Дмитриевна. Это
2: кто собирался за столом?
3: Дмитриева.
2: Как кто друзья вот, были его было... тогда?
3: Вы знаете, как раз вот хочу сказать, что друзья это были люди из ближнего круга. Иногда думают, что вот прям вот приходят те, у которых великие погоны, и это знаменитые персонажи из военной истории. На самом деле, такие люди, если и бывали, я говорю о больших военных, то это скорее какие-то очень круглые даты, юбилеи. Например, очень хорошо помню папина 70-летие, когда пришли практически все крупнейшие полководцы Второй мировой войны, и я видела вот как вас, и Жукова, и Рокоссовского, и многих-многих, которые сидели тогда за столом. Но в таком более, как сказать, неформальном общении скорее участвовали те, которых папа очень ценил, привечал, и потому что он, может быть, занимал в этом смысле какую-то отдельную свою нишу, вот если сравнивать даже с другими его полководцами достаточно известными.
2: Но
3: он
2: правда,
3: очень дружил с писателями, очень дружил с поэтами, которые были в нашем доме. И для меня, кстати, это было большое счастье видеть этих людей за столом. Пожалуй, я выделю здесь двоих. Это Константин Симонов, это по праву был человек очень близкий для него, которому он рассказывал то, что он был, может быть, даже не готов рассказывать кому-то другому.
2: Например?
3: Ну, например, они вели речь о начале войны, о всех тех проблемах, которые были в 41-м году, об отступлении нашей армии, об окружении наших войск под Вязьмой, о том, как вел себя Сталин. Этот вопрос очень интересовал Симонова, потому что он собирался делать, как известно, книгу о Сталине, и поэтому он расспрашивал, а как Сталин проявил себя вот в тот самый трагический период нашей битвы за Москву. Это октябрь 41-го года, как вы знаете, даже были попытки закрывать московское метро и, так сказать, вывозить, собственно, ценности, и сама Ставка должна была покинуть Москву, и сам Сталин собирался это сделать. Но, как мы знаем, история по другим путям пошла.
2: Они дружили со Сталином?
3: Этого нельзя сказать никогда, что с ним можно было дружить. Это
2: общались.
3: Был руководитель, с которым он общался много, всю войну, потому что все операции для того, чтобы их проводить, должен был утвердить верховный главнокомандующий, и они докладывали на картах или в обсуждении в живом, как это будет, скажем, та же берлинская операция. Сначала обсуждали, как она будет проходить, ее темпы и как бы стратегическая цель этой операции. Мы должны были взять Берлин раньше союзных войск, и очевидно, почему, какие жертвы в войне, чтобы отдать эту, так сказать, звезду нашей победы кому-то другому.
2: Поэтому они были... Потому что есть какие-то смешные истории по поводу того, что вот Сталин заходил на обед к Коневым, а потом шел в Кремль.
3: Нет-нет, это все такие красивые байки, ну, знаете, с мифами, когда вот мне говорят, ну, что ж ты вот не скажешь про... Я говорю, вы знаете, мифология — это такая вещь деликатная, с которой сражаться совершенно бесполезно. Есть мифы, с которыми, ну, просто мне не по силам биться, потому что миф непобедим.
2: Не будем с ним биться.
3: По поводу, непобедим.
2: По поводу вот традиций семейных. Вот сегодня, как бы, вспоминая наших великих фронтовиков, легендарных воинов Великой Отечественной войны, все вот обсуждают, часто ко мне приходят гости, вспоминают своих отцов, дедов, бабушек. По поводу 9 мая. Этот праздник, безусловно, отмечался в вашей семье. Какое отношение было у...
3: Вы знаете, это был совсем другой по характеру праздник, чем это происходит уже спустя много-много десятилетий, но если подумать, да, 85 лет, как вот Московская битва закончилась. Это представить себе невозможно. И при отце, ну, длительное время, как вы знаете, до определенного момента вообще этот день никакими парадами не отмечали. Это был просто день, который был памятен. Для отца он был памятен безусловно. Во-первых, как бы его собственная роль в войне, он ее прекрасно осознавал, и эту память старался передать всем нам, домашним. А с другой стороны, для него это был знаковый день, поскольку последний день войны он встретил в войсках. И меня спрашивают, а где он был 9 мая? Я говорю, 9 мая он был на фронте, на своем командном пункте, который находился неподалеку от Праги, потому что его танковая армия, это был рыбалка Люшенко, в это время входили в Прагу. Это было раннее-раннее утро, даже, можно сказать, это было 3 часа ночи или там, 4 часа утра, да, когда войска 1-го Украинского фронта туда вошли. Позднее туда пришли и войска двух других фронтов, которые освобождали территорию
2: Чехословакии. Но они отмечали этот праздник, нет?
3: И вот он просто помнил, знал об этом празднике.
2: То есть застолья не было?
3: Никаких парадов не было. Мы просто всегда дома отмечали тихо и спокойно. Потом, когда день 9 мая стали отмечать всенародно как парад, прием, 9 мая начинался с того, что отец собирался на парад. В этот день мы вынимали из шкафа торжественно, так сказать, его мундир с орденами, который обычно висел в шкафу, и некоторые ордена он должен был хранить вообще, так сказать, особым образом, потому что у него была знаменитая звезда Ордена Победы, которую он хранил отдельно, всегда это было в сейфе, и когда его не стало, естественно, этот орден мы передали в государственное хранилище, и теперь это находится в музеях Московского Кремля. Вот та самая звезда Победы, которую я держала в руках, вынимала из коробки, и мы с мамой, она держала этот мундир, а я привинчивала, потому что Орден Победы надо было привинчивать. И дыр дырочка, в которую надо было вставлять эту звезду необыкновенной красоты, была на этом парадном мундире. И поэтому доставали вот все эти ордена, которые надо, доставали маршальскую звезду, которая была на черном галстуке, очень эффектным таким.
2: Что вы чувствовали,
3: штрихом,
2: когда?
3: Вот, и я и тут было, пожалуй, не столько чувствовала. Конечно, когда ты прикасаешься к таким вещам, ведь это же было, ну, только по особым дням, когда он доставал такие вещи, просто это еще раз, лишний раз увидеть, как эти камни сверкают под лучами солнца или там при свете лампы, допустим, если мы вечером это делали. Но я как-то сказала: папа, а вот ты в этом своем мундире, который весь увешан наградами, ты как будешь стоять, тебе легко? Он говорит: а ты попробуй. И накинул мне на плечи свой, значит, этот самый китель с наградами. И я как-то сразу присела, потому что я говорю: папа, ну это же такая тяжесть, как вот, ну как, говорит, я военный человек, а вот еще, говорит, у меня кортик. И, значит, доставал обязательно.
2: А вот какие-то военные его привычки в жизни,
3: да,
2: в домашней,
3: знаете, были?
2: Да, были,
3: безусловно. Вы знаете, какие? Вот меня иногда задают вопрос, а какой он дома? Ну, человек без галстука, да, вот какой, без мундира, потому что он ушел в отставку, он был еще не таким уж и старым человеком. Это уже были и политические причины этого ухода. Какие-то вещи он не принимал для себя и был неугоден тогдашнему политическому руководству. Это было действительно так. Он, тем не менее, никак вот дома не опускал рук, да, то есть я не видела его ни в каких стоптанных тапках или в каком-то небритом состоянии. Он всегда был чисто выбрит, у него была аккуратная обувь, и даже у него для дома мама ему всегда приобретала какие-то домашние вещи, в которых он ходил. У него была какая-то домашняя куртка, такая легко застегивающаяся всегда, или какая-то домашняя рубашка, но всегда выглаженная. Всегда это было очень чистоплотный, очень подтянутый, очень хорошо выглядевший человек.
2: Но вот по вам видно, что вы дочь маршала. Вот по вам видно это. У вас есть эта осанка, у вас четкая речь. Вы знаете, что вы говорите. Вам передались вот эти вот гены победителя. А вот в нем после отставки вы видели какие-то вот,
3: да,
2: военные привычки?
3: Да, я
2: говоря,
3: видела.
2: Мунштрак,
3: да,
2: в доме или что-то такое.
3: Что?
2: Ну, какой-то, как сказать, формат не мунштра, а какая-то, как сказать, все.
3: Ой, нет-нет.
2: Какое-то все вот
3: абсолютно
2: такое,
3: знаете,
2: военное.
3: Что? Нет? Нет, я, пожалуй, скажу вещь, которую вы можете мне не поверить, конечно, потому что как-то не хочется менять такое традиционное представление. Военное, ну, военное есть военное, да? А на самом деле отец был очень интеллектуальным человеком. И вот даже на основании тех фрагментов, которые я сегодня вытаскиваю, он задумался о многих вещах, как человек, который имел разносторонние какие-то взгляды на жизнь из самых разных областей. Я вам хочу сказать, что он выписывал для чтения огромное количество журналов и газет. Тогда ведь не было таких вот информационных потоков, как сейчас. А он жаждал, он очень хорошо подпитывался разной информацией. И поэтому у меня даже дома лежит список тех подписных изданий, которые у нас были. Я читала все эти журналы, они стояли и прочитывались у него в кабинете. Это и журнал «Иностранная литература», да, подумаем об этом. Журнал «Знамя», журнал «Октябрь», журнал «Нева», журнал, конечно, «Новый мир», где работал человек, которого он исключительным образом уважал. Это Александр Трифонович Твардовский, который к отцу тоже относился очень особым образом. Папа вообще обожал Василия Теркина, и он говорил, что, может быть, даже до конца люди не понимают, как важно было это произведение услышать и прочитать людям, которые воевали, потому что это был такой заряд энергии, такого оптимизма, который на фронте крайне необходим.
2: Он
3: поэтому он очень ценил.
2: О войне?
3: Да, он вспоминал о войне, и многие, знаете, в моих ушах какие-то даже интонации остались. Вот говорят, что военные не любят вспоминать о войне. Все было на самом деле по-разному, потому что даже, говорят музыканты, есть те, которые дома музицируют и поют, а есть музыканты, которые делают это в студиях и дома, хотят тишины. У каждого свой выбор. У него был вот такой. Он, когда появлялся интересный собеседник, а они всегда в доме были,
2: конечно,
3: эти люди, они к нему стремились, приходили, я сама свидетель, как это
2: а
3: было.
2: А с вами он говорил о войне?
3: Нет, я была просто свидетелем, потому что я была слишком молода. Но когда он стал писать мемуары, а это случилось в середине 60-х годов, ему оставалось не так уж долго жить, где-то около 10 лет, он считал, что он обязан, даже меньше, он обязан рассказать то, что он знал, он начал это делать. И поскольку я заканчивала филологически, я неплохо владела, ну, можно сказать, редакторской работой, он иногда говорил: ну, прочитай. Ну, как ты вот думаешь?
2: То есть он сам
3: читала.
2: Писал, и вы читали...
3: Он писал,
2: его?
3: Да, ну, он писал. У меня огромное количество рукописей, это абсолютная правда.
2: Я давали говорю, ему что... советы какие-то, прошу прощения?
3: Да, иногда я говорила, что, знаешь, вот, ну, конечно, не по военной истории, боже мой, тут он был абсолютным знатоком, профи. Я говорила о какой-то стилистике, о выборе слов, о том, что надо более плавно что-то построить, а попытаться использовать какие-то более развернутые предложения. А он, у него такая была глагольная стилистика, знаете, потому что поймет меня каждый, кто читал какие-то романы. Есть писатели, у которых есть такая вот стилистика, где больше действия. Ну, Хемингуэй, например, если кто-то читал. Вот у него всегда это есть. Да. Пошел, увидел, сделал, закурил там. А есть стилистика другая, где наворачиваются великолепные фразы, ну, скажем, там, не знаю, Паустовский, например, там, или Бунин, да, вот вы наслаждаетесь этим языком. Он, конечно, как вот натура очень энергичная, в нем была невероятная энергия, потому что об этом писали, ну, все, я вот сейчас даже письма какие-то солдатские перечитываю и вдруг нахожу. Наш командующий был таким энергичным, вот в нем была такая безумная какая-то энергия. Вот откуда? Ну, природа, наверное, ему это дала. В нем была эта энергия. И я вспоминаю, был такой писатель, может быть, сейчас его меньше знают, который написал «Кузнецкий мост». Савва Дангулов был такой. Ну, у него много произведений. А он во время войны к отцу приезжал на фронт, как, наверное, как военкор. Тогда много было людей, которые с хорошим пером приезжали на фронт. Ну, ведь мы знаем, ну, таких, да. Эренбург, там, и Симонов, и так далее. Можно перечислять. Полевой. Вот. И он приехал на Украину. Бои были где-то на Днепре, в районе Корсунь-Шевченковска, где была крупнейшая немецкая группировка окружена. Там, кстати, и погиб командующий группировки генерал Штемерман, он там и был похоронен, кстати. И остался там навсегда, этот генерал. Вот. И Савва Дангулов говорит, я был когда в штабе, а рядом стоял танк. И мне казалось, танк стоял с включенными моторами. Он говорит, прям как поджидал, что он сейчас скочит туда и быстро уедет. То есть в нем вот ощущение, как у писателя было, что вот такая энергия, что даже танк вот поджидал, и который как, ну, как мотоцикл, да, куда-то там помчится на передовую. Вот это ощущение было. И у него еще было, если говорить вот что для меня памятно, я это видела много раз, у него была удивительная такая коммуникабельность, простоты общения с людьми. Я видела, как он общался, например, с нашим комендантом дачи, у нас была государственная дача при жизни отца.
2: Где?
3: Это был район Архангельского, она была пожалована ему, значит, после войны, как и нескольким другим людям. Потом, после его смерти, сразу же мы буквально спустя месяц с этой дачи уезжали, хотя мы прожили на ней 25 лет после войны, и для меня это был такой, знаете, почти что родной дом, такая родная усадьба. И отец очень любил, потому что он посадил там яблоневый сад, и многие вещи он делал с любовью, это был его дом после войны практически. На квартире он же бывал гораздо меньше, чем вот в доме. Вот. И у нас был комендант дачи, который приходил поливать сад. Ну, он приходил со шлангом, со всеми делами, как водится. Простой человек, очень милый такой. Даже помню, его имя звали Анатолий. И он очень такой был вдумчивый. Бывают такие люди, да, очень простой человек, но очень вдумчивый. Ему очень хотелось знать про войну. Он приходил, Иван Степанович, а вот как это было, вот когда вы шли в Берлин? А вот как? И отец. Оставив в стороне там какую-то книгу, которую он читал, или там держал в руках какую-нибудь газету, не знаю, там он вставал рядом с ним, причем что-то именно стоя они беседовали, и он ему начинал рассказывать про войну, вот рассказывал все, так сказать, хорошо, и не делая никаких скидок. А тут же приезжал, например, там, ну, не знаю, там кто-то из его друзей-писателей, а их было много, и это абсолютная правда, они его любили к нему приезжать и там о чем-то разговаривали. Вот он и разговаривал так же, вот в нем была такая простота общения, простота естественности. Это вот простота
2: вот, была. Вот такая эмпатия человеческая. Это
3: да,
2: самое
3: и
2: главное,
3: он легко это делал, понимаете? И он никогда не противоставлялся. Вот такой я, вот такой, вот у меня уже вот такие вот погоны.
2: Сейчас
3: вот
2: нам с вами нужно будет тоже легко перейти на рекламную паузу и вернуться в этот разговор. 91,2 FM, радио «Спутник Москва». Через минуту вернемся, не переключайтесь.
0: Дуэль с Манучаровым.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
2: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
3: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
4: Тупо не хотят работать.
5: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
6: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
7: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
8: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
8: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
8: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Дуэль с Манучаровым.
1: 91.2 FM, Москва, радио «Спутник». Дуэль с Манучаровым. Наталья Конева у нас сегодня в гостях. Мы продолжаем беседу про вашего легендарного отца. Вот это невероятная история, конечно, которую вы мне рассказываете, про вот быт этот. Невозможно это как представить, да, все вот эти вот звезды, ордена, все эти невероятные победы на фронте, вот такая вот человечность.
2: Сборы на рыбалку можно тоже.
1: Он рыбачил тоже, да?
2: Сначала охотился. И вы знаете, у меня есть такая хорошая история, я ее вспоминаю, потому что я была свидетелем. Он очень любил, его действительно приглашали чехи, потому что отношения у нас тогда были замечательные. Когда он приезжал в Чехословакию, он имел тогда возможность на отдых взять нас с мамой. Вот я бывала там не один раз. Значит, его бесконечно звали туда, куда, ну, даже как-то странно было бы маршала приглашать. Например, его приглашали на фабрику «Яблонек», с которой выпускает женские украшения, женскую бижутерию. Он говорит: «Ну, Иван Степанович, ну вы же скажите, как в Праге, как вы там освобождали нашу страну». И он, несмотря на то, что ему, наверное, не очень хотелось идти рассказывать, он говорит: «Нет, ну там рабочие же будут. Я к ним должен относиться с уважением. Ладно, я поеду».
1: А были истории, которые он не хотел вспоминать, касаемо войны? Ну, вы понимаете,
2: пожалуй,
1: о чем
2: знаете, я понимаю, такие табуированные истории. Нет, таких табуированных историй не было. Тут зависело от того, кто был собеседником и мог такие вопросы задать. Ну, меня там что-то могло заинтересовать одно простого человека, который был, например, у него солдатом, а потом стал поэтом. Например, такие тоже были люди в нашем доме. Они могли спросить что-то другое. Если великий стратег появлялся, они обсуждали, конечно, как какое-то движение этих больших войсковых каких-то соединений, там, я не знаю,
1: все.

0: языковых каких-то соединений, там, я не знаю, все это.
1: То есть табу каких-то историй таких
0: табу
1: нет?
0: Не было. И, конечно, всех, ну, людей, которые были не просто военными в больших погонах, а вот обычных писателей, журналисты, люди, которые были из кино, они, конечно, задавали какие-то вопросы такие человеческие, да, их не интересовало, какая армия непосредственно вошла к этим рубежам. Хотя, может быть, иногда задавали. Но
1: я чаще... почему спрашиваю, потому что вот мой дед, он был фронтовиком, прошел всю войну. Я однажды у него спросил, будучи совсем юным человеком, мне было там 17 лет, что такое? Я говорю, скажи, пожалуйста, а вот что такое война? Он говорит, для меня было это самое большое счастье. Я говорю, почему? Ты же чуть ногу не потерял, двоих братьев потерял на войне. Как это может быть счастье? Он говорит, теперь я был молодой, я был молод. Вот в этом смысле...
0: Да. Ну, это ощущение было у тех, кто был действительно реально молод, и я думаю, что самое, кстати, одно из моих любимых, и не просто так, потому что моя старшая сестра, она была очень хорошо знакома, и даже в собрании сочинений появилась маленькая такая заметочка об этом. Давид Самойлов, 40-е, вот все то про молодость, про все вот это было. Но надо не забывать, что поколение полководцев, к которым относился мой отец, вот смотрите, если мы посмотрим на целый ряд этих людей. Жуков, Рокоссовский, Малиновский, Говоров, Мерецков. Это люди, которые, как правило, прошли еще Первую мировую войну.
1: Ну да.
0: Вот там они были молоды, вот там им было 20, вот там они совершенно иначе воспринимали саму жизнь, когда они должны были сначала быть участниками вот этой страшной Первой мировой войны, которая, как вы понимаете, не имела для России, ну, того успеха,
1: он на который...
0: И о Первой, да, конечно, я какие-то вещи знаю даже, ну, просто непосредственно знаю, потому что он оставил какие-то заметочки, моя мама успела даже записать.
1: А к слову по поводу Жукова, не могу не спросить.
0: Да.
1: Казалось бы, ну, две легенды, плечо к плечу. По-моему, даже чуть ли не соседи по даче. Жукова была в Рублёво, у вас под Архангельском.
0: Нет, мы чуть-чуть... соседи по дому.
1: По дому, да, по дому.
0: По дому на Грановского мы соседи.
1: Какие отношения были?
0: В соседних подъездах.
1: У него и Жукова.
0: Отношения с Жуковым, вот меня этот вопрос часто задают, но если уж по-серьёзному ответить, я недавно просмотрела как следует все материалы, которые касались в архиве Георгия Константиновича и всякими... и всяких их разных, на разных этапах отношений. Я вам хочу сказать, что впервые, раз уж такая жуковская тема вышла, впервые они встретились в Белорусском военном округе. Тогда Белорусский военный округ был самым передовым, самым мощным, самым таким подготовленным, потому что он на западный форпост нашей страны. Это всегда было, да, все понимали. И баба командовал там дивизией. Сначала в маленьком городке была одна дивизия, а потом в Минске непосредственно. И Жуков тоже находился и служил в этом Белорусском военном округе. Кстати говоря, командующим округом был Иероним Петрович Убаревич, который впоследствии был расстрелян как враг Награда вместе с другими нашими крупными военными, такими как Блюхер, Тухачевский, Егоров, и был и Убаревич расстрелян. А он, отец всегда об этом говорил, я не могу об этом не сказать, это полная правда, он считал Убаревича своим учителем, так же, как считали своим учителем очень-очень многие названные мною вот эти большие полководцы. Он вырастил, ну, если я не ошибаюсь, 9 маршалов Советского Союза. Представьте себе, включая Жукова, моего отца, Захарова, Соколовского. Там было очень много людей таких, которые потом в войну стали маршалами. И первый раз они там встретились. У них были деловые отношения, потому что потом жизнь их разбросала, естественно. Отец уехал на Дальний Восток, и накануне войны он был там, командовал там, все это, Чита, Хабаровск, все там. И только непосредственно накануне войны его вернули командовать Северокавказским военным округом. Штаб был в Ростове.
1: Угу.
0: Вот ровно как и сейчас, там тоже штаб находится очень важный для нас в нынешней ситуации. Вот это был Ростов. И 21 июня Жуков уже был начальником штаба генерального в Москве. Как известно, он получил это назначение незадолго до начала войны. Раздался звонок отцу на квартиру. Он приехал из войск, и Жуков сказал, что началась война, и вам надлежит срочно вылететь в 19-ю армию под город Смелые Черкасы, где стояла 19-я армия в составе Северо-Кавказского военного округа. Вот звонок от Жукова, который он получил. Ну, он собрался, вылетел, все, и дальше началась его служба уже на Западном фронте, потому что эту армию перебросили сначала под Киев, на укрепрайон под Киевом. Об этом, кстати, Хрущев много любил рассказывать, что рубежи под Киевом были не готовы к отражению наступления, потому что никто не готовился,
1: что правда.
0: Да, что туда подойдут
1: войска. А после войны отношения у них
0: вот.
1: Какие были?
0: Это было вот во время войны. Нет, о войне все-таки я хотела бы сказать одно слово или хотя бы пару слов, потому что они, так сложилась их судьба, они были в параллели на очень многих фронтах, на таких, я бы сказала, генеральных направлениях. Они были вместе под Москвой.

0: Западный фронт, Жуков в Москве, потом тоже Западный фронт, Калининский фронт, Жуков на Западном, Ржев, опять Жуков и Конев, Калининский, Западный под Ржевом. Потом была Курская дуга, Жуков представлял, как представитель Ставки был, отец командует Степным фронтом на Курской дуге, сначала Харьков, потом Полтава и дальше. Вот, потом были события, связанные с освобождением Украины, где много раз Жуков приезжал. И в 1944 году была такая известная история. Это ведь тоже характеризует отношения людей, когда отец за очень хорошо проведенную операцию по окружению большой немецкой группировки под Корсунь-Шевченковском, за что он получил свои маршальские погоны, Жуков решил сделать ему приятное. И поскольку вышивать погоны было долго, потому что вышивали вручную в одну нить золоченую, он решил прислать на фронт «Дорого яичко к пасхальному дню» свои погоны. И самолетом Жуков моему отцу прислал погоны. Ну, и еще спросили, что вам еще прислать? Он говорит, пришлите, пожалуйста, мне мешок сушек, потому что у отца была язва, и он, видимо, для него это было тоже очень важно.
1: Это удержать дружеский себя. Был такой...
0: Это был жест, понимаете, это был жест отношений. Какие бы там они ни были, 44-й год, я повторяю, февраль, присылает эти погоны, и до сих пор я в архиве храню погоны двух маршалов. Это погоны, который носил Жуков и который с 44 года носил мой отец. Они, кстати, с обратной стороны такие
1: проношенные. Ну, а вот после войны,
0: а 45-й год, вот мы не можем не сказать, у них были очень непростые отношения в Берлине, потому что оба они, опять же, брали Берлин. И отношения двух командующих, которые берут один город, отец говорил, не только отношения наши, отношения солдат даже были они непростые, конечно, потому что все хотели войти в Берлин, войти в логово, как тогда называли, взять Берлин. Отношения были непростые, потому что разгранлиния, которая разделяла Берлин, она была отодвинута Сталином по его решению, и войска Первого Украинского фронта, которые практически вошли к центру города через Тельтов канал, они вынуждены были отойти и отвернуть эти войска в другую сторону. Кстати, не все среди папиных подчиненных это решение приветствовали. Могло это напрягать отношения людей? Да, могло. Могло это испортить окончательных отношения после войны? Нет, не смогло. После войны это их отношения не испортили. Все понимали, что это было разумное решение разделить, так сказать, вот разгран линии действия двух огромных фронтов в Берлине. И после войны, когда Жуков осуществлял свою работу, отец всегда поддерживал его, и они были вместе, скажем, во время проведения первого учения с использованием атомного оружия на Тульском полигоне. Если посмотреть фотографии, у меня лежит целый альбом этих фотографий, эти люди опять вместе, так же, как их боевые друзья, они находятся забавно в форме и в темных очках, наблюдают, как происходят эти движения войск после использования атомной бомбы, которая была взорвана вот во время этих тотских так называемых учений.
1: Какие решения вашему отцу давались тяжелее всего?
0: Потом
1: вот
0: я не могу не сказать, что в этот период 50-х годов был еще один очень важный политический момент, когда они оказались рядом, и отец поддержал Жукова, а Жуков поддержал его. Это вопрос о том, кто после смерти Сталина, потому что, как известно, Сталин в 53-м году ушел из жизни, и шла огромная борьба, очень острая борьба за власть.
1: Но вы имеете в виду 20-й съезд?
0: Нет, это борьба за власть. Кто будет править в этой стране после смерти Сталина? С одной стороны, была группировка Хрущева, который стремился эту власть взять. С другой стороны, была группировка Молотова, Кагановича, Маленкова и примкнувшего, как мы знаем, Шипилова, которая тоже боролась за эту власть.
1: А Конев был в какой группировке?
0: Жуков и мой отец поддержали Хрущева. И это было решение, которое было зафиксировано. Потому что одно дело я рассказываю, или кто-то еще рассказывает. Это осталось в мемуарах Жукова, это можно прочитать. Он рассказывал об этом Симонову в его повести о Жукове. Это документальная такая повесть. И об этом есть в архиве отца, я какие-то вещи нахожу. Они свой выбор, как мы сейчас, силовики, да, два человека, Сталина уже нет, идет вот такая борьба. Еще не было съезда, съезд был позднее, как мы с вами знаем, 20-й, где были расставлены акценты, так сказать, оценки роли Сталина и всего прочего, репрессий. Это было еще до того. Вот этот выбор, кого поддерживать. Они этот выбор сделали. Это было важное решение. Это было решение двух людей, которые имели за плечами авторитет войны, и от их позиции очень многое зависело. Понимаете, какой будет выбор? И мы знаем, конечно, из воспоминаний, как они действовали. Есть интереснейшие вещи, которые, в общем, вот так вот прям целиком еще не показаны и не сказаны. Какие какие-то вещи я вот в книге немножко тут попыталась сделать, потому что есть воспоминания. Ну, например, как решалась поддержка Хрущева. Нужно было сначала поддержать его на президиуме, потом поддержать его на пленуме. И для того, чтобы это все произошло, должна была быть группа людей, которые его четко поддерживали. Отец входил в такую группу. Это была группа 20, так называемых, которые должны были войти вовремя в помещение, где шел президиум, и заявить, так сказать, свою позицию. Надо сказать, что это такой политический шаг, достаточно открытый.
1: Кто придумал эту схему?
0: А, вот это политическая, так сказать, такая пока еще закрытая вещь. Угу. Кто был самым главным инициатором? Но то, что отец входил в этот зал, провозглашал и был одним из таких, вот, можем сказать, активистов всего этого процесса.
1: Ну да, это зафиксировано.
0: Да, он был. Это зафиксировано в воспоминаниях.
1: По поводу 20-го съезда не могу вас не спросить. Отношение вашего отца после 20-й съезд, этого съезда к Сталину изменилось?
0: К Сталину нет, не изменилось, потому что мой отец, в отличие, может быть, от самой широкой публики, которая эти вещи узнала только после публикации, мой отец очень многое знал. И знал лично практически всех участников. Он лично их знал, потому что он знал, во-первых, людей, которых обвинили в их антипартийной позиции, они были расстреляны, он лично знал, у меня даже в архиве есть письмо этого человека, я его отдала в музей сейчас, письмо маршала Егорова, который был расстрелян. У меня есть воспоминания о Боревиче, и папа переписывался с его дочерью Надеждой и поддерживал всегда высокий уровень. Не только он, а те, кто под его командованием служили, они просто знали этого человека, понимаете, насколько он. Он знал хорошо Ворошилова, который ему задал один из вопросов, когда он только приехал в Москву, еще после прямо ареста. Сказал, неужели, товарищ Конев, вы считаете, что это был заговор? Я думаю, что нет, сказал Ворошилов. Это написано у моего отца.
1: Что ответил?
0: Отец сказал, видимо, он тоже как-то что-то ему ответил, он там не написал, у меня нет бумажки никакой по этому поводу. Но, в общем, шла такая политическая борьба, и тут отец и Жуков, скажем прямо, были вместе, и после съезда они оказались тоже вместе, потому что Жуков стал министром обороны после того, как они поддержали Хрущева. Хрущев, естественно, назначил человека, который ему так помог в этом пути наверх, да, назначил Жукова министром обороны после Булганина, который, в общем-то, не очень справлялся с этими обязанностями министра. Он был слабым министром, как многие говорят. Вот. А отец стал его первым заместителем. Они работали душа в душу.
1: А что в семье говорили о смерти Сталина?
0: Отец никогда об этом не говорил, потому что он, видимо, не располагал, как и многие, четкой информацией. Видимо, это останется в истории. Мы единственное обсуждали, но это не моя, как вам сказать, не мое прямое участие в обсуждении. Моя старшая сестра очень интересовалась, ее супруг, они очень интересовались историей. Моя сестра гораздо более старшего возраста, она родилась в 23-м году, и к моменту этих событий она была очень взрослым человеком. Она задавала эти вопросы, и, конечно, там, где он мог, он сказал, но он сказал одну вещь, которая, говорят, что это в неких бумагах существует, о том, что часть архивных документов архива Сталина была вывезена по решению. Кстати, было решение о том, что весь архив будет изъят, как домашний, так и официальный. Вот. И говорят, что часть этих бумаг была, ну,
1: уничтожена.
0: Уничтожена.
1: Да, но это вещи вот Хрусталёв машину, это же вот из этого.
0: Была уничтожена. Но это есть и в некоторых документальных свидетельствах людей, которые участвовали в этих процессах. Видимо, они знали, о чем они писали, говорили, вспоминали. Вот это отец упоминал, видимо, зная о каких-то вещах, которые происходили на Украине, когда Никита Сергеевич был там первым человеком. Хрущева мой отец знал, вы знаете, он знал его очень-очень даже неплохо, потому что он был у него на фронте членом военного совета, и когда проходило освобождение территории Украины, он очень часто бывал в войсках. Отец его как члена военного совета очень высоко оценивал. Он говорил, что он был блестящим оратором и мог очень хорошо коммуницировать с людьми. Когда ему надо было, он это делал великолепно.
1: Однажды в интернете я увидел, как Владимир Абрамович Этуш, мой педагог и мастер, в Екатерининском зале получал очередную государственную награду из рук Владимира Владимировича Путина, нашего президента, посмотрел в зал и сказал, вы знаете, я скажу только одно, как фронтовик, как гражданин, Владимир Владимирович, мы довольны, сказал Этуш. А вот ваш отец был доволен Хрущевым и то,
0: нет, я
1: тем,
0: сказала, что
1: что
0: он,
1: началось потом.
0: Нет, он не мог так сказать, как и многие люди, которые знали гораздо больше, и знали это не из документов,
1: ну,
0: и
1: да,
0: свидетельств, а знали просто как личности в живом общении. Мой отец очень высоко оценивал Никиту Сергеевича как человека на фронте, и даже иногда просил его осуществлять какие-то важные миссии, скажем, во время проведения Львовской операции. Для Хрущева очень важно было бы, чтобы Львов не был разбит, потому что это один из красивейших городов городов Западной Украины. Отец говорил, что я просил его даже поехать там войска определенных генералов и провести с ними очень важные беседы, чтобы они действовали правильно, потому что нам очень важно было сохранить этот красивейший город в неприкосновенности, так сказать, его инфраструктуру и красоту архитектурную. И Хрущев эти миссии выполнял замечательно. Он высоко его оценивал. Потом была борьба за власть. И он, как и Жуков, как и многие из его когорты, они сделали выбор в его пользу. Потом началась очень сложная история. Для моего отца она была, может быть, таким испытанием даже в известной степени, потому что это была реформа армии. Мы в то время проводили реформу армии. Папа, конечно, понимал, что она необходима, потому что нам нужно было накормить народ, привести, так сказать, все это в мирное русло как-то, сделать более благополучным жизнь людей, которые пережили такую войну, разруху и так далее. И он понимал, что сокращение финансов на вооружение, на содержание армии необходимо. Но он очень переживал по каким-то моментам. Ему очень это не нравилось. И они входили буквально с Никитой Сергеевичем в клинч. Он не приветствовал, скажем, его уничтожение многих надводных плавающих кораблей. И в этом отношении был солидарен с Кузнецовым, которого тоже сняли в этот момент, потому что он тоже был не готов уйти только на флот, где только подводные лодки с атомным оружием. Боролся за авиацию и, самое главное, за сухопутные войска. И вот я нашла листочек, который мне показался, знаете, как-то актуален даже в нынешней такой непростой ситуации у нас. Он писал о том, что пока вот, понимаете, ракеты и все прочее, все очень хорошо, и использование авиации тоже замечательно, все хорошо, но пока наш боец-пехотинец не станет на территорию, она не может быть завоевана до конца. Вот надо всегда думать... Да, то, что говорит Владимир Владимирович, пока солдат наш не придет и не встанет, мы не можем считать эту территорию завоеванной и освобожденной. Отец об этом писал.
1: Параллель в том, что сегодня происходит на Украине.
0: Ой, я на Украине сейчас, конечно, совершенно другая картина, потому что когда-то в одном окопе были люди разных национальностей, и совершенно известно, прекрасно, что после того, как были освобождены многие территории Украины, войска украинских фронтов, которыми командовал мой отец, это был второй украинский, первый украинский, он с ними прошел до Берлина, выполняли люди, которые были на этой территории. Они входили, приходили, они великолепно себя вели. И надо сказать, что взгляд этих людей на то, что им предстоит, какая миссия им предстоит, они все понимали, что они сражаются с фашизмом и делали для этого ровно все, что могли, жертвуя в том числе и своими жизнями. И украинцы были очень боеспособным народом. Я очень хорошо помню Украину, потому что мой отец после войны был назначен Сталиным командующим Прикарпатским военным округом. И Львов – это город моего детства. Я хорошо помню и эту напевную речь, и многое-многое другое. Львов, парк, и соборы, и там оперный театр львовский, куда меня мама приводила совсем-совсем-совсем
1: крошечным ребенком. Но этих ноток русофобии, которые мы сегодня видим, тогда не было?
0: Тогда этого не было. Но при этом мы были предупреждены. Тут тоже кокетничать не стоит, это правда жесткая. Были очень сильные националистические настроения в среде на Западной Украине бандеровцев, люди, которые разделяли эти идеи, там их было достаточно много, и мой отец все время получал письма с угрозами, что мы уничтожим вашу семью, потому что борьба с бандеровцами была очень серьезная. Кстати говоря, борьбу с бандеровцами очень активно вел и Никита Сергеевич Хрущев, который возглавлял тогда эти структуры Украины, да, все. Вот. Мы, когда, если мы выходили с мамой в город, то нас сопровождал наш такой человек, дюжий охранник, который шел с нами, потому что папа очень опасался, что эти письма не простая угроза, а вполне себе реальная.
1: Вопрос.
0: Я это помню.
1: Да. Вот
0: я
1: вопрос, помню, который, наверное, так подытожит наш сегодняшний разговор, хотя его невозможно подытожить, нужно сериал делать с вами беседы. Вот быть дочерью маршала – это, безусловно, особая ответственность. Вот за всю жизнь вам в связи с этим пришлось от чего-то отказаться или, наоборот, что-то еще большее приобрести?
0: Я, знаете, пожалуй, помнила всегда папин завет. Я думаю, что он был глубоко прав. Глубоко просто. Когда-то он мне сказал: Наташа, будь скромной и учти, что моя слава – это моя слава, ты должна найти свой путь. Это он очень мне четко как-то сформулировал, и я поняла, что да, это нужно делать. И поэтому еще при его жизни я довольно успешно училась, у меня была медаль в школе, я неплохо училась в университете, потом поступила в аспирантуру, когда он умер, я была уже аспиранткой. Я поняла, как это правильно, потому что случились мое, так сказать, зрелое состояние жизни – это 90-е годы, когда нам всем, моему поколению, было очень непросто. Мы все были уже достаточно образованные люди, но заработки были минимальные, и нам нужно было как-то выживать. Хочу вам сказать, сказать, что даже были в моей жизни такие моменты, когда мне приходилось преподавать даже в двух вузах для того, чтобы как-то более-менее стоять на ногах. Но я не чувствовала, понимаете, слома какого-то. Я понимала, что у меня есть профессия, у меня есть характер, у меня есть то, что папа как-то мне внушал, что ты должна трудиться, уметь трудиться. Я всегда испытывала от этого большую радость. И я испытывала большую радость, и вот это вот как раз из серии приобретений, да, не материальных, потому что никаких вот таких наследств папа мне не оставил. Дача была государственная, драгоценности моей мамы были только одни сережки, вот честно говорю, как есть. Это не было принято. Другая какая-то совершенно формация людей была, они об этом не очень заботились. Может быть, были те, которые заботились, но в моей семье этого не было. И вот моя самая большое богатство – это действительно возможность любить узнавание многого из того, что мне папа тогда мог дать, мне дал возможность узнать, увидеть гораздо, может быть, больше даже, чем сокурсники, например, потому что я могла с ним поехать в какие-то страны, куда люди не могли приехать, потому что он ехал туда в командировку, иногда он мог взять, прихватить меня с собой ненадолго, я могла видеть эти страны, увидеть, скажем, ту же Германию в 61-62 году, сходить там в Дрезденскую галерею, посмотреть многие вещи, которые люди тогда не могли видеть, я их видела. Могла видеть людей, которые были славой нашего Отечества, которые созидали нашу культуру. Это было огромное счастье, это было огромное приобретение. Поэтому я могу сказать, что вот препоны их были, если они были, они были внутренние. Я действительно помнила этот урок отца, что честь я его не должна как бы уронить. Это, увы, есть и в детских письмах. «Мне, дорогая Наташа, учись хорошо». И, так сказать, ты будешь радовать своего отца. Я старалась учиться, старалась не совершать каких-то безумных грехов, да, каких-то, которые могли бы каким-то образом повлиять на его репутацию. И в этом смысле я какая-то очень оказалась, может быть, хотите, назовите это правильной дочерью, да, в этом смысле. Но я думаю, что на самом деле самое большое богатство – это та натура, то естество, которое передается от отца к дочери.
1: Это 100% передалось, я думаю, на
0: Я думаю, что это самое главное. Я за это очень благодарна природе, прежде всего, да, потому что характер дает возможность стоять на ногах тогда, когда ты мог бы и упасть, и мог бы сломаться, и мог бы огорчиться. И вот эта радость познавать мир, я ее грандиозно ощущаю. Спасибо. Мне интересно жить.
1: Спасибо вам и вашему отцу за победу, и за то, что у него такая прекрасная дочь. Спасибо огромное.
0: Спасибо.
1: Я поздравляю вас с наступающим праздником.
0: Спасибо большое всех победы. Слушателей тоже.
1: Спасибо. Наталья Конева. «Спутник», дуэль с Манучаровым, 91,2 FM. Увидимся ровно через неделю, в следующий четверг в 17:00. С праздником, с Днем Победы, дорогие друзья.
2: «Дуэль с Манучаровым».

0: Что изменится в жизни россиян в мае? Контекст. Отдельные выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны. Будут проиндексированы пенсии 80-летним гражданам и бывшим работникам гражданской авиации и угольной промышленности. А вот заниматься параллельным импортом станет сложнее. Из списка разрешенных к ввозу товаров удалят десятки позиций. В их числе компьютеры и комплектующие западных брендов. Зато в Саудовскую Аравию поехать на срок до 90 дней можно будет без виз. В реестр Банка России включены компании, дающие рассрочку. Ее максимальный срок ограничен 6 месяцами. Скрытые проценты и комиссии попали под строгий запрет, что можно считать хорошей новостью для миллионов покупателей. Для желающих вывести физическое золото из нашей страны новшества менее позитивные. За исключением нескольких аэропортов, слитки металла общим весом более 100 грамм можно перемещать через границу только со специальным разрешением. Радиоэлектроника, включая смартфоны, ноутбуки и даже электрические розетки, теперь в обязательном порядке маркируется в системе «Честный знак». Ее введение уже привело к рекордному снижению нелегального товарооборота. В плюсе все – и добросовестные производители, и потребители.
1: Узнать за 90 секунд. Дальний космос становится ближе. Разработанный учеными Росатома плазменный ракетный двигатель позволит без дополнительных трудностей отправлять миссии на Марс и возвращать их обратно. Казалось бы, парадоксально, но мощность устройства превышает показатели стандартного электрокара всего в несколько раз. При этом заряженные частицы в новейшем двигателе разгоняются электромагнитным полем и ускоряются до 100 км в секунду. А это уже в десятки раз быстрее, чем у обычных ракетных агрегатов. И тяга создается, без преувеличения, огромная. Подобных рекордных параметров удалось достичь за счет компактного атомного реактора, который служит источником энергии. Если наземные и летные испытания пройдут успешно, путь до Красной планеты сократится до 1,5 месяцев. На традиционных космических движках он занимает не менее года. По мнению специалистов отрасли, разработки российских ученых нередко опережают время. Случается, что их внедрение идет медленно. Просто нет задач, которые нужно решать при помощи инновационных решений. Но в случае с плазменным двигателем дело обстоит иначе. Человечество мечтает об освоении Марса. Разные страны активно готовят миссии на эту планету. Россия может оказаться в числе первых.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Уфе 5 утра, столько же в Челябинске. В студии Аспар Кузаев. Здравствуйте. В этом выпуске. Обмен пленными между Россией и Украиной может состояться практически сразу. Тегеран скоро передаст свой ответ по мирным предложениям Вашингтона. Первый в мире бессмертный полк по бездорожью на вездеходах прошел на Чукотке. Далее подробнее. Дональд Трамп утверждает, что обмен пленными между Россией и Украиной состоится, цитата, «практически сразу». Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Москва согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Киевом с 9 по 11 мая и проведение в этот период обмена пленными в формате 1000 на 1000. Дополнительные выплаты ко Дню Победы нужно ввести для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он подчеркнул, что праздничные даты нередко связаны с дополнительными расходами для семей, поэтому такие выплаты могут стать отдельной мерой поддержки. Тегеран скоро передаст свой ответ по мирным предложениям Вашингтона. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. На вопрос о том, считает ли он, что иранская сторона умышленно затягивает процесс, американский лидер ответил: «Скоро все узнаем». 3 мая штаты отправили пакистанской стороне ответ на предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов. Официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи сообщал, что Тегеран в настоящий момент рассматривает предложение Вашингтона и еще не принял окончательное решение. Первый в мире бессмертный полк по бездорожью на вездеходах прошел на Чукотке. Его участники провезли портреты героев Великой Отечественной войны, сообщает региональное правительство. Отмечается, что в годы войны жители региона самоотверженно работали в тылу, снабжая фронт оловом и продовольствием. Каюры на собачьих упряжках перевозили грузы на оленеводческих хозяйствах на точки сбора. Американский лидер Дональд Трамп на фоне разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем допустил переброску участия войск из Германии в Польшу. На прошлой неделе официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение Министерства войны вывести из ФРГ 5000 американских военнослужащих в течение 6-12 месяцев. В связи с этим представитель Министерства национальной обороны Польши заявил, что страна готова взять на содержание военных. Подростки, устроившие нападение на школы в турецких провинциях в апреле, могли контактировать с иностранными разведками, заявил министр внутренних дел Турции Мустафа Чивчи. МВД Турции после инцидентов со стрельбой в школах распространило циркуляр, согласно которому школы будут классифицированы по уровню риска, а в самых опасных будут наиболее жесткие меры безопасности. Для их усиления будет установлено видеонаблюдение или приведены в действие уже установленные камеры. Вход в учебные заведения будет осуществляться только через одну дверь. Американские компании-разработчики нейросетей Cloud, ChatGPT и Gemini активно выявляют пользователей из неподдерживаемых регионов, включая Россию, блокируя их, и продолжат это делать, рассказал РИА Новости директор по экспериментальным продуктам MWSA.